0: если у тебя есть QR-код, ты можешь приехать заправиться по QR-коду. Если у тебя нет QR-кода, но у тебя есть номер в автомобиле, который соответствует, например, дате, когда разрешено заправляться себе, и тебя не заправят, я вот это не могу понять. Что такое QR-код? Как он будет применяться?
1: О том, как работает система QR-кодов, нам рассказала Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе, где эта практика уже применяется.
2: Чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в Максе. Они распределяются вечером, накануне вот того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее там работает принцип, кто успел, тот и взял этот код, поэтому все люди стараются как можно быстрее его получить. Код не привязан к какой-то конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта вот тех заправок, на которых можно будет заправиться по этому коду. И таким образом люди понимают, куда им ехать. И информация о наличии конкретной марки топлива на этих заправках в течение дня обновляется. То есть можно будет увидеть, сколько процентов осталось, допустим, бензина определенного, который нужен, и уже принять решение, ехать на эту заправку или же поехать на какую-то другую. Работает примерно так.
1: Важные детали. Код можно получить не чаще одного раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров, при том, что код действует только на один конкретный вид топлива. Если код получен на 92-й бензин, а по факту на месте его не оказалось, 95-й по этому коду уже не зальют. И, как говорят местные жители, коды расходятся буквально за 30 секунд. В Севастополе уже даже появилось что-то вроде мема «натапал себе код», по аналогии с популярной пару лет назад игрой, где нужно было тапать хомяка. На остальной территории Крыма QR-кодов нет, говорит житель Керчи Олег.
3: Фактически каким-то спонтанным образом формируется информация о том, на каких заправках бензин появляется. Дальше примерно появляется количество машин, которые могут быть отпущены, поскольку идет заправка только по 20 литров и только в бак. Далее, когда эта очередь формируется, я так понимаю, что это работники уже заправок или кто-то другой раздают людям некие талоны, просто чтобы не было машин в очереди больше, чем топливо планируется реализовать. К сожалению, все это происходит в рабочее время, поэтому как человеку, который находится на работе, с этой системой пока работать сложно. Но, видимо, это такие первые шаги, которые вот хоть как-то реализуют это направление. Но справедливости ради надо признать, что, конечно, бензин стал в городе появляться, немножко стало получше с этим.
1: Цены при этом от 230 до 300 рублей за литр в зависимости от ситуации и вида топлива. В Севастополе по кодам цены начинаются от 165 рублей за литр 92-го, если топливо вообще попадает в продажу. А происходит это нерегулярно. Как говорят наши собеседники с мест, Крым массово пересел на автобусы и велосипеды. По четным и нечетным дням. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Российские спортсмены возвращаются на международную арену. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, рекомендации не допускать россиян к соревнованиям и ограничения на проведение международных соревнований в России больше не действует. Решение о демонстрации флага, гимна и символики России на Олимпиадах примут позже. Также МОК не будет проводить мероприятия в России под эгидой организации и приглашать российских чиновников на них. Как пояснили в комитете, решение также было принято после того, как Российский олимпийский комитет исключил из своего состава региональные советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Именно из-за их включения в 2023 году членство России было приостановлено. Как подчеркнул министр спорта России Михаил Дегтярев, это решение дает зеленый свет международным федерациям на восстановление прав российских атлетов. Постоянным членство ОКР станет только после возобновления работы РУСАДА, российского антитопингового агентства. Что значит это решение МОК, говорит спортивный обозреватель Бизнес ФМ Григорий Гуреев.
5: Формально это означает только то, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году сборная России сможет выступить под своими флагом и гимном. Но только в тех видах спорта, где международные федерации нас допустили. Это борьба, дзюдо, фехтование, водные виды спорта, гимнастика, тяжелая атлетика, тхэквондо, бокс. На те международные федерации, где нас не допускают, решение МОК о снятии отстранения ОКР никакого влияния не имеет. И на данный момент олимпийских перспектив у спортсменов из этих дисциплин нет. В первую очередь это легкая атлетика, а также все игровые виды спорта. То есть, иными словами, МОК не может влиять на на международные федерации и заставлять их допускать россиян до международных турниров, в том числе до Олимпиад, где отборочные соревнования также проводят международные федерации. Словом, победа пока достигнута явно не окончательная. Скорее, это правда можно назвать оттепелью, и надо смотреть, как будут дальше реагировать спортивные федерации. Еще будет очень много камней преткновения. Представить, что хоккеистов, футболистов, да и биатлонистов начнут сразу допускать, это очень сложно. Позитивным можно считать тот факт, что от главы МОК Кирсти Ковентри исходит благоприятная риторика. В частности, то, что в МОК усилили позиции по статусу нейтралитета спорта от геополитических процессов. И то, что она заявила, что было важно дать россиянам возможность снова соревноваться. Также пока расплывчато выглядит формулировка о том, что решение по демонстрации флага и гимна на Олимпиаде будет принято позже. Пока нужно смотреть, что все это значит.
4: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что организация усилила позиции по нейтралитету и теперь ставит цель гарантировать участие всех атлетов в Олимпиадах, независимо от действий их правительств. Она также напомнила, что международные федерации остаются автономными и могут принимать свои решения, несмотря на рекомендации МОК. Так Ковентри прокомментировала решение World Athletics оставить в силе отстранение российских легкоатлетов. В Международном союзе биатлонистов во вторник также заявили, что не изменит решение по стране россиян, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Креативная индустрия России недовольна законопроектом о регулировании ИИ. Этот документ во вторник был принят в первом чтении, но ко второму он будет доработан с учетом предложений бизнеса. Артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели, эксперты IT-отрасли перед рассмотрением законопроекта призывали внести правки. Они считают, что если для обучения нейросетей используют их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Валерий Убадоев продолжит.
6: Суть в том, что по нынешней версии законопроекта любые произведения, будь то музыка или книги, можно использовать для обучения так называемых суверенных моделей, без учета мнений автора. При этом нарушением авторского права это не будет, если купить только один экземпляр произведения. Индустрия считает, что в законе должен быть напрямую прописан механизм лицензирования, продолжает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
7: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество или творчество моих артистов или каталоги, которыми я владею, и использовать его на свое усмотрение.
6: Отдельный вопрос касается так называемых дипфейков. Закон делает маркировку контента, созданного ИИ, добровольной. То есть, очень грубо говоря, можно взять голос условной певицы Валерии и моделью заставить ее спеть тебе на день рождения, и ответственности за это не будет. Креативная индустрия хотела бы, чтобы у автора спрашивали согласие на такое использование голоса. Есть и другой нюанс. Сейчас новостные агентства и СМИ все чаще закрывают свои материалы за пейволом, который искусственный интеллект не имеет права обходить, так как это нарушает авторские права и условия использования сайты, если такие есть. Но никто не запрещает попросить искусственный интеллект найти перепечатки статьи. И в огромном интернет-пространстве они точно найдутся. Эксперты считают, что ограничивать обучение моделей на книгах, музыке и статьях не стоит. Но нужно регулировать то, что получается у ИИ-модели на выходе. Продолжает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
8: Вряд ли нужно регулировать именно обучение моделей, потому что чем они умнее, тем лучше всем. Но как раз-таки на выход и на коммерческое использование какое-либо другое использование. Это те блоки, которые надо регулировать. И также надо регулировать, если получилось достичь несмешения близкое к исходным авторским композициям, неважно, это голос, текст, там что угодно, то значит это нарушение закона. Вот это и надо регулировать. Если ты используешь достичь несмешения голос, похожий с голосом Валерии, это и надо регулировать, это надо ограничивать и штрафовать. Но для этого не нужно специальных норм права. Возможно, достаточно прям совсем технических корректировок.
6: В пресс-службе Минцифры заявили, что ко второму чтению документ доработают с учетом предложений бизнеса. Вопрос с авторскими правами нуждается в серьезной проработке. Да и в целом законопроект вызывает вопросы, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
9: Если честно говорить, я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Единственное, конечно, то, что если он будет позволять воровать любые авторские права, прям серьезное такое нарушение Гражданского кодекса, это, конечно, допустить нельзя. Авторские права на то и являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисления, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает, он перемешивает уже созданное человечество. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право, и все.
6: Замминистра цифрового развития Иван Лебедев, представляя законопроект в Госдуме, подчеркнул, что он является рамочным. То есть, как и говорили эксперты ранее, это некая основа, а фактическое регулирование с запретами и ограничениями появится когда-то позже, в том числе и в части авторских прав. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Авликулеев. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о непубличных кредитных рейтингах. Законопроект вводит Институт непубличных кредитных рейтингов. Это рейтинги, информация о которых предоставляется лицам, определенных договором об осуществлении рейтинговых действий и не распространяется среди неограниченного круга лиц, за исключением отдельных случаев. Российские аграрии собрали на сегодня свыше 4,5 миллионов тонн зерновых. К сбору урожая приступили 16 регионов, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Институт нефтегазовых технологических инициатив проанализировал дефициты оборудования для химического машиностроения и выявил 181 критичную позицию, 133 из которых требуют импортозамещения, сообщил гендиректор института Николай Кузнецов. Анализ ключевого оборудования проводился на основе существующих производств по 51 продукту крупнотоннажной химии, а также предполагаемых производств по 30 продуктам, которые прорабатываются в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Россия ведет переговоры с Индией, Китаем, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросам сотрудничества в сфере редких и редкоземельных металлов, сообщил Минпромторг по итогам сессии, прошедшей в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. В ходе сессии также обсуждалось создание ангара Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. В контуре кластера уже сформирован портфель из 32 инвестиционных проектов с участием 14 индустриальных проектов. Партнеров отмечается в сообщении. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин. Сейчас он продается по 140 тысяч рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем российский. Кому нужен бензин по такой цене и сколько он будет стоить на заправках, об этом Михаил Задорожный.
12: Белорусские НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть, взвинтили цены на поставляемое в Россию топливо. По данным Инфотек, с начала мая биржевые цены на белорусский бензин выросли в 1,8 раза, а его продажи на петербургской бирже в июне подскочили почти в 4 раза – 91 тысяча тонн против 25 тысяч в том же месяце прошлого года. После того, как Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ограничила рост цен на белорусское топливо, максимальный шаг повышения теперь 0,01%, и его продажи остановились. Например, по бензину АИ-100 Евро-5, который предлагается по 143 тысячи рублей за тонну, во вторник 7 июля не было ни одной сделки. Это если верить официальным результатам торгов. Управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко говорит, что продажи все-таки идут, но вот объемы сильно упали.
13: По моим данным, сегодня были сделки. Порядка 400 тонн бензина и 180 тонн дизельного топлива реализовали белорусские НПЗ, что, конечно же, существенно меньше, чем те объемы, которые они реализовывали до того, как были введены ограничения на изменение цены. С одной стороны, такое совпадение, которое вызывает вопросы, да, только ввели ограничения, сразу же мы видим снижение объемов поставок. С другой стороны, в принципе, торговля нефтепродуктами так устроена, что стараются производители реализовать объем вперед на какой-то период. И вполне может быть так, что ввиду того, что сейчас по различным причинам реализация многих НПЗ в России сокращена, белорусские НПЗ как раз нарастили объемы, и весь объем июля они уже подали.
12: Кто покупает такой дорогой белорусский бензин, полученный из российской нефти, вопрос интересный. На бирже есть предложение от российских НПЗ, и цены там заметно ниже. Но его быстро раскупают, потому что желающих много, а топлива мало. Ранее Кабмин временно снизил норматив биржевых продаж бензина Евро-5 с 15% до 10%. От объема производства. Поэтому покупают и дорогой белорусский бензин. Главным образом независимые АЗС, у которых нет собственного производства. Например, это владелец АЗС в Ленобласти Вадим. Он прислал нам текстовое сообщение. Процитируем.
14: Бензин сегодня был куплен по 150 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо 160 тысяч рублей за тонну. При закупке топлива в опте по 140 тысяч рублей это примерно 105 рублей за литр. Сюда закладываются затраты, в них включена доставка, налоги, экологические сборы, охрана, зарплаты сотрудников АЗС, вывоз мусора, электричество, уборка территории, обслуживание дорог со стороны Росавтодора. Список бесконечный. Маржинальная составляющая на сегодня примерно 3-5 рублей. С них также платятся налоги. Откладываются деньги на плановые и внеплановые ремонты, обслуживание оборудования и прочее. Мы не можем себе позволить остановить АЗС и вынуждены поднимать цены, поскольку не в состоянии нести убытки. Да, бензин дорогой, но он есть.
12: Сбалансировать российский рынок мог бы так называемый топливный демпфер. Это когда импортеры и производители получают деньги из бюджета за поставки топлива на российский рынок по ценам ниже мировых. При определении размера демпфера ФАС берет среднюю стоимость АИ-92 в Индии, добавляя к ней расходы на транспортировку до России. Сейчас, по данным портала Global Petrol Prices, литр 95-го бензина в Индии стоит порядка 72 рублей, а 92-й должен быть еще дешевле. То есть цены на индийских АЗС и заправках российских нефтяных компаний практически сравнялись. В таких условиях демпфер работает плохо. Кроме того, никакой демпфер не поможет восстановить производство на российских НПЗ. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Почти 70% российских врачей выступили за отказ от суточных дежурств. Каковы результаты опроса сервиса «Справочник врача»? Большинство его участников считают, что 24-часовые смены повышают риск врачебных ошибок и негативно сказываются на здоровье специалистов. Но готова ли система здравоохранения отказаться от такого графика? Подробнее Олеся Савоськина.
15: В опросе приняли участие более 2500 врачей. Большинство опрошенных признались, что хотя бы раз в месяц выходят на суточные дежурства, а каждый седьмой отрабатывает более 10 таких смен в месяц. При этом почти половина готова отказаться от этого графика при сохранении нынешнего дохода. Еще каждый пятый выступает за полный запрет таких дежурств. По словам самих врачей, к концу суточного дежурства большинство сильно устают, у них снижается концентрация, у почти трети путаются мысли, и им становится трудно принимать решения. А у части опрошенных даже случаются провалы в памяти и эпизоды так называемого микросна с открытыми глазами. Но может ли сегодня российская медицина обойтись без суточных дежурств, комментирует врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
16: Когда мы говорим о суточных дежурствах, то это стационары и это бригады скорой медицинской помощи. Во всех остальных сферах таких графиков не существует.
17: Можно ли избавиться от этой практики?
16: Избавиться можно, необходимо увеличение кадров, но, к сожалению, у нас существует достаточно серьезный кадровый дефицит, и мы просто не сможем набрать такой многом действительно это обусловлено лечебной необходимостью. Состояние пациента в реанимации всегда тяжелое, либо крайне тяжелое. Передача его другому специалисту из рук в руки было бы неправильным. Причем важно в течение суток вести контроль этого состояния. Там также оперативное лечение. Невозможно себе представить выход операционной бригады, а потом передача другой операционной бригады, чтобы они продолжали работу.
15: По данным Минздрава, сегодня в российской системе здравоохранения не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медперсонала. Комментирует замдиректор Высшей школы Госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
18: Для человека сутки не спать ненормально, но вот так вот радикально резать и говорить, что завтра мы работаем по-другому, ни в коем случае тоже нельзя, потому что мы потеряем самое ценное, мы потеряем наших пациентов. Сначала это нужно пилотировать в отдельных медицинских организациях, потом в регионах и потом уже запускать на всю страну.
14: Есть ли за рубежом примеры стран, где вообще не существует суточных дежурств?
18: Такие страны есть, но там другая модель организации всей системы здравоохранения. Там больше частных медицинских организаций. У нас же государственная система преимущественно в стране. И немножко разные модели, сравнивать эти модели друг с другом нельзя. Они по-разному управляются, по-разному финансируются. Здесь нужно очень много произвести измерений, а только лишь потом принимать решение, скольки часовое дежурство потенциально уместно. 16, 12 или оставить 24-часовое.
15: Впрочем, единого мнения среди специалистов по этому поводу нет. Врач-хирург Владимир Хорошев считает, что дело вовсе не в количестве часов, проведенных на дежурстве.
19: Суточное дежурство – это настрой. А 16 часов – это получается какой-то рваный режим. На мой взгляд, это неправильно. Все равно находится какой-то такой промежуток времени, когда врач сможет 1,5-2 часа перехватить где-то, прикорнуть, даже сидя в кресле. Если введут 16-часовое дежурство, то от этого количество так называемых врачебных ошибок не уменьшится. Врачебные ошибки зависят не от того, что возникает усталость, а от отсутствия должных знаний, которые трансформируются в опыт.
14: Действительно имеют место быть переработки, когда к суткам набавляют себе еще полсуток?
19: В нашей медицине все есть. И такое бывает. С целью дополнительного заработка. Если врач работает на трех работах сразу в стационаре, в поликлинике и еще находит работу где-то в частной клинике, это от хорошей жизни. А ведь так не должно быть. Врач не должен искать дополнительного приработка, он должен получать достойную оплату своего труда.
15: Согласно все тому же опросу справочника врача, почти 2/3 медиков работают сутками ради дополнительного заработка. При этом более половины среди причин назвали также кадровый дефицит. В целом, многие врачи сегодня работают на 1,5-2 ставки. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
20: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
21: Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Игроки и тренеры пытаются добыть победы для своих стран на стадионах, а агенты не прекращают свою закулисную работу. Даже наоборот, с добавлением новых команд у агентов появляется возможность приобрести новых звездных клиентов, открывающихся на Мундиале. Новые клиенты — это интересно, но и про существующих забывать нельзя. С начала мирового первенства в английской премьер-лиге уже произошли два громких и очень дорогих трансфера. После 2 лет скромной команде Nottingham Forest полузащитник Элиот Андерсон переходит в Манчестер Сити. Пока Элиот защищает цвета страны на чемпионате, его агенты из CAA Stellar ставят рекорды. Стоимость трансфера — 135 миллионов евро. Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за переход англичанина, и самое дорогое приобретение Ман-Сити. Nottingham отлично заработал на 23-летней звезде. 2 года назад они приобретали его за 42 миллиона. У второй звезды АПЛ, сменившей команды, сейчас время отдыха. К сожалению, сборная Италии снова оказалась за бортом мирового первенства. Но это не значит, что в ней нет великолепных игроков. Полузащитник Сандро Тонали – один из них. Уже согласованы все условия его перехода из Ньюкасла в Тоттенхэм Хотспер. Шпоры заплатят за итальянца 117 миллионов евро. И это тоже рекорд. Столько за приобретение игрока Тоттенхэм еще не платил. У меня есть предположение, что бурная активность вновь избранного президента мадридского Реала Флорентино Переса серьезно подогрела трансферный рынок. Никто не хочет отставать от испанцев, и оба этих трансфера прошли значительно выше оценочной стоимости игроков. Переходы Андерсона и Тонали котировались на отметке в 80 миллионов евро. И это только начало. Думаю, этим летом нас ждет еще много громких переходов футболистов.
20: «Спорт и деньги» на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров. Культ наличности на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам прошедшего совещания, сообщает пресс-служба Кабмина. В ходе совещания были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев и оперативные индикаторы за июнь. По оценке Минэкономразвития, в мае нынешнего года рост ВВП продолжился и составил 0,3%. По итогам 5 месяцев года экономика выросла на 0,2%, как и по итогам 4 месяцев. Атакованный в Ормузском проливе катарский СПГ-танкер может взорваться из-за пожара в машинном отделении, передает агентство Reuters, ссылаясь на источник. Также МИД Саудовской Аравии сообщила об атаке Ирана на саудовский танкер во время его прохождения через Ормузский пролив. Как пишут Axios и Wall Street Journal, атака может поставить под угрозу действия меморандума, подписанного менее 3 недель назад. Согласно документу, Тегеран обязался прекратить удары по судам в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен странами НАТО из-за их позиции по иранскому конфликту, отметив, что если бы саммит альянса проходил не в Турции, он мог бы на него и не приехать. «Я был очень разочарован НАТО. Нам не была нужна помощь с Ираном. Я просто их проверял. Я хотел узнать, помогут ли они нам», — добавил президент США. Китай готовится к закрытию от мира своих ведущих моделей искусственного интеллекта, в том числе еще не выпущенных, сообщает Reuters, ссылаясь на источники. Любое решение Пекина об ограничении доступа к этим продуктам может вызвать цепную реакцию на рынках ИИ, поскольку затраты для многих компаний, вероятно, увеличатся, отмечает агентство. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Есть шанс завершить активную фазу войны уже в этом году. Такие заявления вновь прозвучали в офисе Зеленского перед его возможной встречей с Трампом в Анкаре. При этом в Киеве говорят, что до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. Параллельно на саммите НАТО обсуждается дальнейшая милитаризация Европы. Комментарий Георгия Бовта. Сотрудник ГУР Украины сознался в убийстве, а подозреваемый в громком покушении на украинского олигарха Ермолаева в Монако. Тело Анастасии Березовской обнаружили под Киевом. По одной из версий СМИ, заказчики покушения на Ермолаева из украинских спецслужб хотели взять под контроль мошеннические колл-центры олигарха в Днепре. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум аж с декабря 2022 года. В моменте он провалился ниже 2120 пунктов, однако затем падение выкупили, и вечером индекс даже вышел в плюс на фоне нефти, подскочившей выше $76 за баррель, а рубль при этом продолжил рост. Что происходит на фондовом рынке? Подробности в программе «Капитал». Киев собирается воевать с Россией годами, но может подружиться через 10 лет. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, включен в российский реестр экстремистов и террористов, заявил накануне встречи Зеленского с Трампом на полях саммита НАТО, что есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году. Однако, по его словам, до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. И добавил, что любые компромиссы относительно украинских территорий или границ являются абсолютно невозможными. На этом фоне на полях саммита НАТО принято ряд решений по дальнейшей милитаризации Европы. К чему идет дело? Комментарии Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
2: Саммит НАТО в Анкаре не случайно открылся форумом оборонной промышленности. Генсек Альянса Марк Рютте похвастался, имея в виду прежде всего Трампа, что с начала его первого срока правления европейские союзники и Канада нарастили военные расходы на $1 триллион, причем только за последние два года на 250 миллиардов. Так теперь выглядит НАТО формата 3.0, термин, придуманный главой Пентагона Хексетом. Европа платит и воюет, пока руками ВСУ, тогда как Америка поставляет вооружение. Обнародована новая программа с участием 20 стран по производству дронов и средств борьбы с ними. В нее инвестируют $40 миллиардов за 5 лет. К концу следующего года Альянс намерен впятеро увеличить число операторов дронов в своих армиях. Под это уже создано 16 учебных центров. Вместо американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС европейцы сделают ставку на шведский Saab Global Eye. Формируется программа модернизации флота и авиазаправщиков, а также инициатива по совместному управлению запасами критического оборонного сырья с участием дюжины стран, включая Турцию. Великобритания возглавит общеевропейский проект дальнобойных ракет с участием Германии, Нидерландов, Франции и Украины, цель которого, опять же, снижение зависимости от США. В свою очередь, Пентагон сокращает ряд обязательств перед НАТО. Из двух авианосцев вблизи Европы останется один, из двух стратегических бомбардировщиков один. Число истребителей F-15 урезано на треть до 99, разведывательных дронов вдвое до 12, а эсминцев 17 до 9. Из Германии выводится 5000 военнослужащих. Рютте и главком вооруженных сил НАТО в Европе генерал Гринкевич уверяют, что европейцы уже компенсировали выпадающие американские средства, кроме стратегических бомбардировщиков. По Украине итоговая декларация фиксирует военную помощь Киеву в €70 миллиардов на нынешний год и как минимум столько же на следующий. Но это не новые деньги, а консолидация уже заявленных обязательств, хотя даже в таком виде решение далось тяжело. Италия пыталась убрать из текста упоминание 27-го года, чтобы якобы не мешать мирным переговорам. А Чехия устами премьера Бабиша объявила, что участвовать в инициативе не будет, но и блокировать не станет. Канцлер Мерц зафиксировал потолок 140 миллиардов евро на два года. А эстонское предложение обязать союзников тратить на Украину 0,25% ВВП умерло, не дойдя до обсуждения. Хотя Зеленскому не дали выступить на пленарке, он запланировал за два дня около 20 двусторонних встреч и соглашение по дронам с 7 странами Альянса. Также он пытается получить новые системы ПВО, ракеты к ним и лицензии на производство систем Patriot в Европе для Украины. На этом фоне глава офиса президента Украины Буданов изложил переговорные позиции Киева накануне встречи Зеленского с Трампом. Главный тезис – активная фаза войны может завершиться уже в этом году, но путь к этому лежит через максимализацию эскалации. Важны еще несколько пунктов. Первый – окончательный отказ от территориальных уступок, что переводит потенциальные переговоры в формат ультиматумов. Москва ведь условием любой сделки называет полный контроль над Донбассом. Второе. Откровенная привязка военной логики к психологии одного человека. Как выразился Буданов, Трамп определенно любит победителей. Надо демонстрировать победы. Это даст нам шанс. То есть успехи, в том числе на информационном фронте, нужны не сами по себе, а чтобы удержать внимание Вашингтона. Третий. Горизонт войны. Дескать, Киев может воевать еще годами. Но ставка при этом делается не на пехоту, а на войну дронов и промышленность. Наконец, четвертый, по словам Буданова, референдум по условиям мира более не актуален. Все будет решаться на поле боя и в кабинетах. В общем, здраво. В истории еще, кажется, не было случая, чтобы исход войны решался референдумами. Отчасти жесткая позиция Буданова опирается на общественное мнение. Согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии, 2/3 украинцев категорически отвергают перемирие по нынешней линии фронта, если оно не подкреплено гарантиями безопасности и масштабными поставками оружия и денег. Согласиться готовы лишь треть, а самой убедительной гарантией респонденты считают европейские войска в Украине. Правда, доля готовых к определенным территориальным потерям выросла с 10% в 2022 году до трети, а замороженную линию фронта без юридического признания потерь допускают уже более трети. Передачу еще неконтролируемых Россией территорий отвергают две трети, юридическое признание за Россию уже занятых примерно столько же, а вывод ВСУ с Донбасса двое из трех. Иными словами, максимализация эскалации продается внутри страны легче, чем компромисс. На этом фоне допущение Буданова, что через 10 лет Украина восстановит отношения с Россией, звучит для официальной киевской риторики как крамола. Но косвенно означает, что нынешний абсолютный отказ от компромиссов имеет срок годности. Впрочем, 10 лет по нынешним временам – это почти вечность, которую надо еще прожить.
4: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Сотрудник Главного управления разведки Украины сознался в убийстве подозреваемой в покушении на украинского олигарха. Речь идет о гражданке Украины Анастасии Березовской. По версии Интерпола, она была главной подозреваемой в деле о покушении на жизнь Вадима Ермолаева в Монако. После покушения Березовская бежала, появляясь то во Франции, то в Италии, то в Германии. В итоге 1 июля она оказалась на территории Украины, а 6 июля под Киевом было обнаружено ее тело. По версии следствия, ее застрелили. Задержанная

0: Она несколько раз приезжала к его дому, маскировалась под мужчину и скрывала свое лицо. 29 июня – день покушения. По главной версии, у дома Ермолаева Березовская оставила пакет со взрывным устройством, дождалась появления Ермолаева, его спутницы и сына, а затем активировала взрыв дистанционно. Все трое остались живы, но серьезно пострадали, а спутнице Ермолаева потребовалась ампутация ног. После покушения Березовская пешком покинула Монако и перешла на территорию Франции. Напомним, площадь княжества Монако чуть больше 2 квадратных километров. Во Франции Березовская села в арендованный автомобиль с немецкими номерами и прибыла в Италию, а оттуда поехала в Германию. А 1 июля, по новым данным, Березовская уже прибыла на территорию Украины. Но Интерпол объявил ее в розыск только 3 июля. Тогда и стало известно, что Березовская гражданка Украины, а версии о возможной причастности украинских спецслужб стали появляться в СМИ чаще. Затем, 6 июля, тело Березовской обнаружили под Киевом. Ее застрелили, а тело закопали. Тогда же появились сообщения, что по делу о ее убийстве задержаны двое мужчин. Бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Украины. Сотрудник разведки 7 июля признался в убийстве Березовской.
1: Украинское издание «Страна» пишет со ссылки на источники, что покушение на украинского олигарха Ермолаева обошлось заказчикам в 150 тысяч долларов. Из них 8 тысяч получила сама Березовская. Деньги переводились на ее криптокошельки и банковские счета. Сотрудник украинской разведки, который признался в убийстве Березовской, заявил, что своему руководству он ничего не сообщал и действовал по своему усмотрению. Во всей этой истории вопросов больше, чем ответов, считает адвокат Алексей Забейда.
2: Первое, что нужно сделать в такой истории, это отделить установленные факты от версий. Фактов, в общем-то, не так и много. Я аккуратно предположу, что факты — это сам взрыв в Монако, трое пострадавших, бегство подозреваемой и розыск Интерпола. То есть здесь сомнений почти что нет. А все остальное — это уже не факт, это заявление, причем преимущественно одной стороны. То, что меня смущало бы, это, наверное, нестыковки. Первое, главное, это уровень подготовки, который как-то не сходится сам с собой. То есть, с одной стороны, мы видим многодневную слежку, грим под мужчину, дистанционный подрыв и выход из Монако пешком, а с другой стороны взять автомобиль в прокат по своим настоящим документам. Для операции такого уровня это просто какой-то нонсенс. Азбука — это всегда, конечно, чистые документы и непрослеживаемый транспорт. А значит, либо это непрофессионалы, либо следы оставлены сознательно. Вторая нестыковка — это деньги. Банковские и криптопереводы — это, в общем-то, ровно то, что абсолютно прекрасно прослеживается, и настоящий курорт так исполнителя никогда не финансирует. Ну и как адвоката меня смущало бы быстрое признание в духе «действовал сам, руководство не знало». Причем признание, озвученное той самой структурой, которую это же признание и выводит из-под удара. Все это либо крайний непрофессионализм, либо это картина, которая собрана так, чтобы ее прочитали определенным образом. Поэтому вопросов здесь пока больше, чем ответов.
1: Алексей Забейда, адвокат. Мотивы покушения на украинца Вадима Ермолаева до сих пор остаются неизвестными. По одной из версий украинских СМИ, заказчики хотели взять под контроль связанные с ним мошеннические колл-центры в Днепре, а также предотвратить его возможное вмешательство в украинскую политику в будущем. Минфин отменил аукционы по продаже ОФЗ второй раз за месяц. В ведомстве решение объяснили попыткой стабилизировать ситуацию на рынках. Аукцион должен был состояться 8 июля. Это уже вторая отмена аукциона по продаже ОФЗ, а за последние 3 недели предыдущий был отменен 24 июня. Окажет ли решение Минфина ожидаемый эффект, продолжит финансовый эксперт Михаил Ханов.
3: Здесь всегда работает совокупность действий и Минфина, и ЦБ, в данном случае Минфина. Нельзя сказать, что какое-то одно действие было тем самым триггером или значимым событием, которое повлияло на успокоение рынка. Потому что рынок — это всегда психология. Сейчас то, что происходит, это действительно ситуация близкая к легкой панике. Инвесторы пытаются найти точку опоры для себя. Я имею в виду, в первую очередь, психологическую, а не в уровнях. Потому что цифры, ну, еще далеки от тех, на которых мы были, когда только началась СВО, и когда у нас была частичная мобилизация в сентябре, там цифры вообще были порядка 1750-1800 Мосбиржа индекс. Поэтому сейчас то, что происходит в районе 2150, ну, действительно, да, легкая паника. Сказать, что поможет ли конкретно отмена размещения ОФЗ, ну, безусловно, это шаг, направленный в сторону стабилизации. По крайней мере, ЦБ не будет изымать ликвидность с рынка и упаковать ее в облигации, да еще с такой доходностью, потому что динамика динамика снижения ставки, мы все знаем, какая она, практически ровная, минимальная, да.

0: Да, и поэтому ставки достаточно высокие. Я думаю, что с удовольствием разместятся, особенно в короткие ОФЗ, все институционалы. Безусловно, этот шаг повлияет. Насколько повлияет, сможет ли он успокоить инвесторов? Я думаю, что успокоить сможет только совокупное изменение ситуации, в первую очередь в переговорном процессе вокруг СВО. И я думаю, что также повлиять может риторика ЦБ на июльском заседании и, собственно, насколько считается Минфин по сокращению дефицита бюджета. ЦБ ясно дал понять, что мяч находится на стороне их коллег из Минфина, что при текущей ситуации с дефицитом бюджета ЦБ очень будет сложно принимать решения по высоким темпам сокращения ключевой ставки.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что от следующего заседания Центробанка 24 июля стоит ждать в лучшем случае сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне. По его мнению, с учетом ситуации на топливном рынке, Банк России также может рассмотреть и вариант повышения ставки. Однако такое решение было бы неправильным, считает Шохин.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Выручка Почты России в прошлом году упала на 3%, EBITDA сократилась почти на треть, а чистый убыток вырос на 37% и превысил 23 миллиарда рублей. Компания впервые раскрыла чистый долг – почти 108 миллиардов, и прирост за год на треть. Операционные расходы заморожены на уровне прошлого года за счет сокращения штата. При этом в прошлом году Почта России получила из бюджета больше миллиарда рублей господдержки. Дивиденды компания выплачивать не будет. Рутюб в партнерстве с агентством Jamiloop запускает продажу рекламных интеграций у крупных блогеров платформы. Среди них Вилсаком, Ильдар Автоподбор, Настя Туман и другие. Опция заработает осенью. Как отмечают на рынке, сейчас отдельные интеграции на Рутюб продают лишь единицы. И новый сервис упростит рекламодателям запуск комплексных кампаний.
2: Бизнес и власть.
3: Китайские власти обсуждают возможность ограничить доступ иностранных государств к своим передовым ИИ-моделям, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Вопрос рассматривался на встрече с участием Alibaba, ByteDance и ZAI. Среди мер обсуждаются ограничения на использование топовых моделей, ужесточение ответственности за утечку технологий и новые требования к инвесторам в ИИ-стартапы. Ранее Anthropic обвинила Alibaba в попытке получить несанкционированный доступ к своим ИИ-разработкам через тысячи фиктивных аккаунтов, назвав это крупнейшей подобной попыткой со стороны Китая. VPN-сервис Hub снова исчез из российского App Store. Приложение не ищется ни через поиск, ни по прямой ссылке, сообщили разработчики. В глобальном магазине оно доступно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала аргентинцы проигрывали 0-2, но смогли перевернуть ход встречи и забили 3 гола. О том, как это было, расскажет спортивный обозреватель Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Мы, конечно, привыкли к чудесам от Лео Месси и его друзей, но сегодня они подарили нам еще одну сказку. Начала Аргентина матч с Египтом откровенно плохо. Быстро пропустила после удара Ясера Ибрахима, затем южноамериканцы получили право на пенальти. Подошел Месси и вновь не забил, выручил вратарь. Возможно, в следующий раз надо будет дать пробить кому-то другому. Во втором тайме все только ухудшилось. Сначала Египту не засчитали один мяч из-за фола в атаке, но затем уже отменять причин не было. Бросившая силы вперед Аргентина пропустила контратаку, и Мустафа Зика, казалось, похоронил действующих чемпионов мира. 2-0. Переломной стала 79-я минута, с нее начался отсчет чудес. Сначала Кристиан Ромеро головой втолкнул мяч в сетку, а затем уже главный волшебник Аргентины и, возможно, всего мирового футбола Месси сравнял счет, пробив под перекладину. Аргентину было не остановить. И в итоге на второй компенсированной минуте Энцо Фернандес забил третий. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой признался Business FM, что был момент, когда он думал, произойдет очередная сенсация на турнире.
5: Фантастика какая-то, просто фантастическая. Был момент, когда счет стал 2-0, очень часто смотрю на выражение, на глаза, так как показывает Лионелис, на его смотрел. Были вот эти произведены замены, и они правильные, потому что когда ты проигрываешь, надо выпускать нападающих. Когда вышел Мартинес, я так и думаю, нет, Аргентина не проиграет.
4: Месси в этой встрече забил свой 21-й гол на чемпионатах мира, и он теперь не только лучший снайпер, но и лучший ассистент. Лионель в моменте с первым голом отдал свой 9-й пас на мундиалях. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоров Жидоровский считает, что Месси одновременно это и спасательный круг, и проблема своей сборной.
6: Думаю, что после того, что устроила сборная Аргентины в матче с Египтом, это как раз может дать им мощнейший импульс для того, чтобы постараться повторить свое достижение 4-летней давности. Другое дело, что, конечно же, уязвимость Аргентины в величии Месси, как бы это парадоксально не звучало, но действительно он такой один. И если остальные деды потихонечку отваливаются, вроде Модрича и Криштиану Роналду, то Месси продолжает творить чудеса и вытаскивать за волосы из болота действующих чемпионов мира. Думается, что шансы на повторение как минимум финала у Аргентины, тем не менее, есть.
4: После матча Лео Месси не стал сдерживать эмоции и расплакался. Но в отличие от слез Роналду, это были слезы счастья. Зарыдал и другой Лионель с Колони. Главный тренер аргентинцев даже не смог ответить на вопросы журналиста и покинул микс-зону. Парни не плачут, говорите? Не знаем, не слышали. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Президенту Казахстана Токаеву обнулили сроки по новой конституции. Как следует из постановления Конституционного суда Республики, инстанция разъяснила, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом Казахстана повторно, однако со вступлением в силу новой конституции с 1 июля этого года прежние сроки не учитываются. То есть Касым Жомарт Токаев теперь вправе баллотироваться на пост президента в 29-м году. Он возглавил Казахстан в 19-м после отставки Нурсултана Назарбаева, затем победил на внеочередных выборах, а в 22-м году он переизбрался на пост президента, получив более 80% голосов. Токаев 4 года назад заявлял, что не планирует продлевать срок своих полномочий с помощью поправок в Конституцию. Цитата: «Таких намерений не было и не будет». Дело сейчас какие-то выводы не стоит, нужно дождаться заявления самого Токаева, считает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры профессор Исенжол Алияров.
7: Новость это совсем новая, пока еще не осознали непонятные действия, какая необходимость была обращаться в Конституционный суд, получать комментарии Конституционного суда. И второе, насколько реакция общества мы еще пока не видим. Пока спокойная обстановка в Казахстане и особо на этом вопросе как бы не зацикливаются.
8: В общем и целом, если вот этому обнулению сроков быть, это ожидаемое обнуление? Потому что Токаев ведь говорил раньше, что не собирается баллотироваться на новый срок.
7: Я не считаю, что Токаева другая позиция, потому что его концепт правдивого Казахстана и закон и порядок. Поэтому я думаю, что мы дождемся комментариев самого президента по данным разъяснениям, что есть возможность, есть полномочия такие. Но насколько воспользуется или не воспользуется этим главой государства, непонятно. В 22-м году была совсем другая ситуация. Сейчас, мне кажется, есть порядок, есть закон, есть полное разделение полномочий, двое власти отсутствуют. Президент исполняет свои власти в полном масштабном объеме, который предписан ему Конституцией.
8: Но речь о преемнике, о человеке Токаева, если он не баллотируется на новый срок.
7: Преемники, я не знаю, но возможно будет, если будет внесена кандидатура вице-президента, которая предполагается согласно новой Конституции. Тогда можно будет порассуждать на этот вопрос.
1: Исенжол Алияров, политолог. Еще в 22-м году сам Токаев ввел ограничение, согласно которому один и тот же человек может избираться только на один президентский срок, но увеличил его длительность с 5 до 7 лет. Но это было по правилам, установленным предыдущей версией Конституции Казахстана. Индекс Мосбиржи в ходе торгов вторника обновил минимум с декабря 22-го года. В моменте упал ниже 2120 пунктов. Однако к вечеру отыграл потери, а в вечернюю сессию даже вышел в плюс на фоне растущей нефти. Цена нефти марки Brent поднялась выше $76 за баррель впервые с 25 июня, после того, как США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
9: Очередной день падения на российском рынке акций был зафиксирован во вторник, хотя по итогам торговой сессии основной индекс Московской биржи снизился лишь на 0,2% и закрылся на уровне 2190 пунктов, но в течение дня, в течение торговой сессии, опускался ниже 2120 пунктов и обновил минимум с декабря 2022 года. Но здесь по-прежнему мало что меняется, мало, да и практически нету предпосылок для того, чтобы рынок развернулся, и рынок уже ищет предпосылки для того, чтобы не упасть сильнее. Ну, посмотрим, вот здесь, как говорится, говорят, участники торгов, остался последний рубеж 2100 пунктов. Если пробиваем, уходим ниже, то там открывается простор для любых фантазий. Можем упасть и ниже 2000 и обновить минимальные значения 2022 года. И в целом рынок пока нацелен на дальнейшее снижение. Рубль при этом тоже немножко снизился, 10 копеек. Прибавил китайский юань на закрытие 11 рублей 28 копеек. И доллар США часть вчерашних потерь отыграл. Во всяком случае поднялся выше 76,5 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника. А вот цены на нефть выросли. И выросли довольно заметно для последних торговых сессий. Во всяком случае смесь Brent преодолела 74 доллара за баррель. Появились сообщения, что вновь неспокойно в Ормузском проливе, и то, что два судна были атакованы, предположительно, Ираном и получили повреждения. Ну, во всяком случае, были сообщения о том, что один из этих танкеров принадлежит Катару. Помимо этого, президент США Дональд Трамп достаточно жестко отозвался об Иране в очередной раз. Общался он с журналистами, сказал, что мы так или иначе победим, мы либо заключим сделку, либо завершим работу. На это, естественно, ответили в Министерстве иностранных дел Ирана. Глава ведомства Аббас Аракчи написал, что переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться. В общем, неспокойно. Одним словом, рынок заложил немножко военной премии в стоимость барреля. Ну и помимо этого, Минэнерго США понижает свой прогноз средней стоимости марки Brent на текущий год и ожидает в районе 82 долларов за баррель. Ранее прогноз был 95 долларов за баррель. Снижение прогнозов – это вполне логично в текущей ситуации.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Транширы. Китайский предприниматель Джастин Сан впервые стал героем заголовков в СМИ в 2019 году. Тогда он выиграл на аукционе деловой обед с американским инвестором Уорреном Баффетом, заплатив за право побеседовать с мэтром 4,5 миллиона долларов. Дни до этого события Джастин на глазах у подписчиков отчитывал в соцсетях, а за трое суток до встречи взял и отменил ее. В 2024-м китайский бизнесмен снова дал повод говорить о себе. На аукционе Sotheby's почти за 6,5 миллионов долларов он приобрел арт-объект под названием «Комедиант». Это был самый обычный банан, приклеенный к стене скотчем. На пресс-конференции после торгов Джастин просто съел баснословно дорогой фрукт, назвав это уникальным художественным опытом. Транширы на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров. Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Армия Российской Федерации снова атаковала Киев баллистическими ракетами. В городе прогремело множество взрывов и вспыхнули пожары. По неофициальным источникам, склады с оружием загорелись в Деснянском районе. Также поражены здания в Святошинском районе Киева. Сообщается также об отключении света и воды в нескольких районах украинской столицы. Американские военные начали серию ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США. По данным иранских СМИ, 7 взрывов прогремели в городе Сирик, еще 6 в Эндарабасе и на острове Кешм. В Пентагоне заявили, что удары стали ответом на атаки на коммерческие суда в Амурском проливе. Ранее иранские СМИ сообщили об атаке на катарский танкер, который следовал через Амурский пролив при поддержке ВМС США. Снаряд попал в левый борт судна, после чего на нем начался пожар. На этом фоне Минфин США объявил об аннулировании 7 июля лицензии на проведение сделок с иранской нефтью и перепредписал завершить исполнение ранее заключенных контрактов до 17 июля. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала жалобы Национального олимпийского комитета Украины на решение МОК снять рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. По словам официального представителя МИД России, украинская сторона сначала была занята другими вопросами, в том числе, как утверждает Захарова, событиями в Монако, Киеве и получением новых поставок вооружения, затем взялась за спорт. Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил рекомендации международным федерациям по ограничению участия российских спортсменов в соревнованиях. При этом вопросы использования национальной символики пока остаются открытыми. Стали известны все участники и пара до четвертой финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. В борьбе за выход в полуфинал встретятся сборные Франции, Марокко, Испании и Бельгии, Норвегии и Англии, а также Аргентины и Швейцарии. Матчи пройдут с 9 по 11 июля в Бостоне, Лос-Анджелесе, Майами и Канзас-Сити, соответственно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Нижегородская область вслед за Орловской вводит продажу топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Губернатор Никитин анонсировал также QR-коды. В чем их смысл и каким еще мерам прибегают в регионах, чтобы сбить топливный ажиотаж? МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также сняты рекомендации не допускать россиян к международным соревнованиям и не проводить их в России. По словам главы организации Кирсти Ковентри, вопрос с возвращением российского флага и гимна будет решаться позже. Что фактически значит решение МОК? И Госдума приняла в первом чтении законопроект Минцифры о поддержке развития искусственного интеллекта. Заявлено, что документ не про запреты, а про развитие технологий. Но ключевая идея – цифровой суверенитет. Что это значит и почему российская креативная индустрия недовольна законопроектом? Подробности на Business FM. Нижегородская область повторит опыт Орла. Губернатор региона Глеб Никитин, помимо прочего, анонсировал, что в Нижегородской области бензин начнут отпускать по схеме. Машины с первой четной цифрой номера будут заправлять по четным числам, а с нечетной – по нечетным. Кроме того, заявлено, что на пилотной территории будут также применяться QR-коды. И вот это уже понятно далеко не всем. В Орле ситуации справились только за счет четной и нечетной системы. Иван Медведев подробнее.
12: В Орловской области ситуация с топливом налаживается. С четверга там планируют вернуть свободный отпуск бензина. Четно-нечетный порядок там начал работать с субботы 4 июля. На практике к этому времени очереди уже стали сокращаться, а после введения такой системы распределения они практически исчезли, что в беседе с Business FM подтвердил орловский таксист Андрей Золотарев.
13: Вот когда только ажиотаж начался, люди начали скупать бензин себе в прок, про запас, там очереди были машин по 40-50, то уже 2 и 3 числа очереди были машин 10-15. Ну а когда ввели эту меру, они исчезли совсем. Сейчас мимо 3 или 4 заправок проезжал, на одной из них даже не было автомобилей совсем.
12: При том, что топливо на заправке есть?
13: Да, ну, по крайней мере, цены горят, а когда топлива не было, ну, там горели только нули. Ну,
12: насколько это типичная картина? Какое время ожидания сейчас на заправке?
13: В городе Орле я в основном езжу. Сейчас ожидания нету практически. Заезжаешь, ты будешь первый или второй, ну, максимум третий.
12: Теперь такую практику хотят применить и в Нижегородской области, но не только. Самое главное, в регион завозят дополнительные объемы топлива. По данным губернатора, суммарный прирост поставок составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит. Ранее Глеб Никитин отмечал, что в регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. Но теперь, помимо увеличения объема топлива и введения четно-нечетной системы время его отпуска в области будет определена пилотная территория, где бензин будут продавать по QR-кодам. Но как именно это будет работать, не понимают пока даже сами заправщики. Вот что нам рассказал руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
14: QR-коды, я даже не понимаю, как их будут применять, как их будут выдавать. Через госуслуги? Что это будет? Если у тебя есть QR-код, ты можешь приехать заправиться по QR-коду. Если у тебя нет QR-кода, но у тебя есть номер в автомобиле, который соответствует, например, дате, когда разрешено заправляться себе, и тебя не заправят, я вот это не могу понять. Что такое QR-код? Как он будет применяться?
12: О том, как работает система QR-кодов, нам рассказала Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе, где эта практика уже применяется.
15: Чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в Максе. Они распределяются вечером, накануне вот того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее там работает принцип, кто успел, тот и взял этот код, поэтому все люди стараются как можно быстрее его получить. Код не привязан к какой-то конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта вот тех заправок, на которых можно будет заправиться по этому коду. И таким образом люди понимают, куда им ехать. И информация о наличии конкретной марки топлива на этих заправках в течение дня обновляется. То есть можно будет увидеть, сколько процентов осталось, допустим, бензина определенного, который нужен, и уже принять решение ехать на эту заправку или же поехать на какую-то другую. Работает примерно так.
12: Важные детали. Код можно получить не чаще одного раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров, при том, что код действует только на один конкретный вид топлива. Если код получен на 92-й бензин, а по факту на месте его не оказалось, 95-й по этому коду уже не зальют. И, как говорят местные жители, коды расходятся буквально за 30 секунд. В Севастополе уже даже появилось что-то вроде мема «натапал себе код», по аналогии с популярной пару лет назад игрой, где нужно было тапать хомяка. На остальной территории Крыма QR-кодов нет, говорит житель Керчи Олег.
16: Фактически каким-то спонтанным образом формируется информация о том, на каких заправках бензин появляется. Дальше примерно появляется количество машин, которые могут быть отпущены, поскольку идет заправка только по 20 литров и только в бак. Далее, когда эта очередь формируется, я так понимаю, что это работники уже заправок или кто-то другой раздают людям некие талоны, просто чтобы не было машин в очереди больше, чем топливо планируется реализовать. К сожалению, все это происходит в рабочее время, поэтому человеку, который находится на работе, с этой системой пока работать сложно. Но, видимо, это такие первые шаги, которые вот хоть как-то реализуют это направление. Но справедливости ради надо признать, что, конечно, бензин стал в городе появляться, немножко стало получше с этим.
12: Цены при этом от 230 до 300 рублей за литр в зависимости от ситуации и вида топлива. В Севастополе по кодам цены начинаются от 165 рублей за литр 92-го, если топливо вообще попадает в продажу, а происходит это нерегулярно. Как говорят наши собеседники с мест, Крым массово пересел на автобусы и велосипеды. Почетным и нечетным дням. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Российские спортсмены возвращаются на международную арену. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, рекомендации не допускать россиян к соревнованиям и ограничений на проведение международных соревнований в России больше не действует. Решение о демонстрации флага, гимна и символики России на Олимпиадах примут позже. Также МОК не будет проводить мероприятия в России под эгидой организации и приглашать российских чиновников на них. Как пояснили в комитете, решение также было принято после того, как Российский олимпийский комитет исключил из своего состава региональные советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Именно из-за их включения в 23-м году членство России было приостановлено. Как подчеркнул министр спорта России Михаил Дегтярев, это решение дает зеленый свет международным федерациям на восстановление прав российских атлетов. Постоянным членство ОКР станет только после возобновления работы РУСАДА, российского антитопингового агентства. Что значит это решение МОК, говорит спортивный обозреватель Бизнес ФМ Григорий Гуреев.
17: Формально это означает только то, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году сборная России сможет выступить под своими флагом и гимном. Но только в тех видах спорта, где международные федерации нас допустили. Это борьба, дзюдо, фехтование, водные виды спорта, гимнастика, тяжелая атлетика, тхэквондо, бокс. На те международные федерации, где нас не допускают, решение МОК о снятии отстранения ОКР никакого влияния не имеет. И на данный момент олимпийских перспектив у спортсменов из этих дисциплин нет. В первую очередь это легкая атлетика, а также все игровые виды спорта. То есть, иными словами, МОК не может влиять на международные международные федерации и заставлять их допускать россиян до международных турниров, в том числе до Олимпиад, где отборочные соревнования также проводят международные федерации. Словом, победа пока достигнута явно не окончательная. Скорее, это правда можно назвать оттепелью, и надо смотреть, как будут дальше реагировать спортивные федерации. Еще будет очень много камней преткновения. Представить, что хоккеистов, футболистов, да и биатлонистов начнут сразу допускать, это очень сложно. Позитивным можно считать тот факт, что от главы МОК Кирсти Ковентри исходит благоприятная риторика. В частности, то, что в МОК усилили позиции по статусу нейтралитета спорта от геополитических процессов. И то, что она заявила, что было важно дать россиянам возможность снова соревноваться. Также пока расплывчато выглядит формулировка о том, что решение по демонстрации флага и гимна на Олимпиаде будет принято позже. Пока нужно смотреть, что все это значит.
1: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что организация усилила позиции по нейтралитету и теперь ставит цель гарантировать участие всех атлетов в Олимпиадах, независимо от действий их правительств. Она также напомнила, что международные федерации остаются автономными и могут принимать свои решения, несмотря на рекомендации МОК. Так Ковентри прокомментировала решение World Athletics оставить в силе отстранение российских легкоатлетов. В Международном союзе биатлонистов во вторник также заявили, что не изменят решение по отстранению россиян, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Креативная индустрия России недовольна законопроектом о регулировании ИИ. Этот документ во вторник был принят в первом чтении, но ко второму он будет доработан с учетом предложений бизнеса. Артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели, эксперты IT-отрасли перед рассмотрением законопроекта призывали внести правки. Они считают, что если для обучения нейросетей используют их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Валерий Убадоев продолжит.
18: Суть в том, что по нынешней версии законопроекта любые произведения, будь то музыка или книги, можно использовать для обучения так называемых суверенных моделей, без учета мнения автора. При этом нарушением авторского права это не будет, если купить только один экземпляр произведения. Индустрия считает, что в законе должен быть напрямую прописан механизм лицензирования, продолжает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
19: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество или творчество моих артистов или каталоги, которыми я владею, и использовать его на свое усмотрение.
18: Отдельный вопрос касается так называемых дипфейков. Закон делает маркировку контента, созданного ИИ, добровольной. То есть, очень грубо говоря, можно взять голос условной певицы Валерии и моделью заставить ее спеть тебе на день рождения, и ответственности за это не будет. Креативная индустрия хотела бы, чтобы у автора спрашивали согласие на такое использование голоса. Есть и другой нюанс. Сейчас новостные агентства и СМИ все чаще закрывают свои материалы за пейволом, который искусственный интеллект не имеет права обходить, так как это нарушает авторские права и условия использования сайта, если такие есть. Но никто не запрещает попросить искусственный интеллект найти перепечатки статьи. И в огромном интернет-пространстве они точно найдутся. Эксперты считают, что ограничивать обучение моделей на книгах, музыке и статьях не стоит, но нужно регулировать то, что получается у ИИ-модели на выходе. Продолжает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
20: Вряд ли нужно регулировать именно обучение моделей, потому что чем они умнее, тем лучше всем. Но как раз-таки на выход и на коммерческое использование какое-либо другое использование. Это те блоки, которые надо регулировать. И также надо регулировать, если получилось достичь смешения близкое к исходным авторским композициям, и важно это голос, текст, там что угодно, то значит это нарушение закона. Вот это и надо регулировать. Если ты используешь достичь смешения голос, похожий с голосом Валерии, это и надо регулировать, это надо ограничивать и штрафовать. Но для этого не нужно специальных норм права. Возможно, достаточно прям совсем технических корректировок,
18: В пресс-службе Минцифры заявили, что ко второму чтению документ доработают с учетом предложений бизнеса. Вопрос с авторскими правами нуждается в серьезной проработке. Да и в целом законопроект вызывает вопросы, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
0: Если честно говорить, я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Единственное, конечно, то, что если он будет позволять воровать любые авторские права, прям серьезное такое нарушение гражданского кодекса, это, конечно, допустить нельзя. Авторские права на то и являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисления, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает, он перемешивает уже созданное человечеством. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право, и все.
18: Замминистра цифрового развития Иван Лебедев, представляя законопроект в Госдуме, подчеркнул, что он является рамочным. То есть, как и говорили эксперты ранее, это некая основа, а фактическое регулирование с запретами и ограничениями появится когда-то позже, в том числе и в части авторских прав. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. В 2000 году на фоне кризиса в онлайн-бизнесе основатели Netflix готовы были продать свою компанию за 50 миллионов долларов американской сети видеопроката Blockbuster. В то время Netflix распространяла видеокассеты по почте и была убыточной. Blockbuster же стоил примерно 2,5 миллиарда. Его глава Джон Антиоко не увидел тогда смысла ни в покупке Netflix, ни в зарождающемся направлении цифровых медиа. С трудом пережив тяжелый период, Netflix вышла на IPO, запустила стриминг, и сегодня ее стоимость превышает 200 миллиардов долларов. А компания Blockbuster не смогла вписаться в цифровую экономику и в итоге подала на банкротство. Ее активы были раскуплены за долги. Сегодня под маркой Blockbuster работает всего один пункт классического видеопроката в городке Бенд, штат Орегон. Знал бы прикуп на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Новости экономики.
21: У микрофона Сердар Авликулеев. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о непубличных кредитных рейтингах. Законопроект вводит Институт непубличных кредитных рейтингов. Это рейтинги, информация о которых предоставляется лицам, определенных договором об осуществлении рейтинговых действий и не распространяется среди неограниченного круга лиц, за исключением отдельных случаев. Российские аграрии собрали на сегодня свыше 4,5 миллионов тонн зерновых. К сбору урожая приступили 16 регионов, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Институт нефтегазовых технологических инициатив проанализировал дефициты оборудования для химического машиностроения и выявил 181 критичную позицию, 133 из которых требуют импортозамещения, сообщил гендиректор института Николай Кузнецов. Анализ ключевого оборудования проводился на основе существующих производств по 51 продукту крупнотоннажной химии, а также предполагаемых производств по 30 продуктам, которые прорабатываются в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Россия ведет переговоры с Индией, Китаем, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросам сотрудничества в сфере редких и редкоземельных металлов, сообщил Минпромторг по итогам сессии, прошедшей в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. В ходе сессии также обсуждалось создание ангара Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. В контуре кластера уже сформирован портфель из 32 инвестиционных проектов с участием 14 индустриальных партнеров, отмечается в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин. Сейчас он продается по 140 тысяч рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем российский. Кому нужен бензин по такой цене и сколько он будет стоить на заправках, об этом Михаил Задорожный.
3: Белорусские НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть, взвинтили цены на поставляемое в Россию топливо. По данным Инфотек, с начала мая биржевые цены на белорусский бензин выросли в 1,8 раза, а его продажи на петербургской бирже в июне подскочили почти в 4 раза – 91 тысяча тонн против 25 тысяч в том же месяце прошлого года. После того, как Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ограничила рост цен на белорусское топливо, максимальный шаг повышения теперь 0,01%, его продажи остановились. Например, по бензину АИ-100 Евро-5, который предлагается по 143 тысячи рублей за тонну, во вторник 7 июля не было ни одной сделки. Это если верить официальным результатам торгов. Управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко говорит, что продажи все-таки идут, но вот объемы сильно упали.
5: По моим данным, сегодня были сделки. Порядка 400 тонн бензина и 180 тонн дизельного топлива реализовали белорусские НПЗ, что, конечно же, существенно меньше, чем те объемы, которые они реализовывали до того, как были введены ограничения на изменение цены. С одной стороны, такое совпадение, которое вызывает вопросы. Да, только ввели ограничения, сразу же мы видим снижение объемов поставок. С другой стороны, в принципе, торговля нефтепродуктами так устроена, что стараются производители реализовать объем вперед на какой-то период. И вполне может быть так, что ввиду того, что сейчас по различным причинам реализация многих НПЗ в России сокращена, белорусские НПЗ как раз нарастили объемы, и весь объем июля они уже продали.
3: Кто покупает такой дорогой белорусский бензин, полученный из российской нефти, вопрос интересный. На бирже есть предложение от российских НПЗ, и цены там заметно ниже. Но его быстро раскупают, потому что желающих много, а топлива мало. Ранее Кабмин временно снизил норматив биржевых продаж бензина Евро-5 с 15% до 10%. От объема производства. Поэтому покупают и дорогой белорусский бензин. Главным образом независимые АЗС, у которых нет собственного производства. Например, это владелец АЗС в Ленобласти Вадим. Он прислал нам текстовое сообщение. Процитируем.
22: Бензин сегодня был куплен по 150 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо 160 тысяч рублей за тонну. При закупке топлива в опте по 140 тысяч рублей это примерно 105 рублей за литр. Сюда закладываются затраты, в них включена доставка, налоги, экологические сборы, охрана, зарплаты сотрудников АЗС, вывоз мусора, электричество, уборка территории, обслуживание дорог со стороны Росавтодора. Список бесконечный. Маржинальная составляющая на сегодня примерно 3-5 рублей. С них также платятся налоги. Откладываются деньги на плановые и внеплановые ремонты, обслуживание оборудования и прочее. Мы не можем себе позволить остановить АЗС и вынуждены поднимать цены, поскольку не в состоянии нести убытки. Да, бензин дорогой, но он есть.
3: Сбалансировать российский рынок мог бы так называемый топливный демпфер. Это когда импортеры и производители получают деньги из бюджета за поставки топлива на российский рынок по ценам ниже мировых. При определении размера демпфера ФАС берет среднюю стоимость АИ-92 в Индии, добавляя к ней расходы на транспортировку до России. Сейчас, по данным портала Global Petrol Prices, литр 95-го бензина в Индии стоит порядка 72 рублей, а 92-й должен быть еще дешевле. То есть цены на индийских АЗС и заправках российских нефтяных компаний практически сравнялись. В таких условиях демпфер работает плохо. Кроме того, никакой демпфер не поможет восстановить производство на российских НПЗ. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Почти 70% российских врачей выступили за отказ от суточных дежурств. Каковы результаты опроса сервиса «Справочник врача»? Большинство его участников считают, что 24-часовые смены повышают риск врачебных ошибок и негативно сказываются на здоровье специалистов. Но готова ли система здравоохранения отказаться от такого графика? Подробнее Олеся Савоськина.
23: В опросе приняли участие более 2500 врачей. Большинство опрошенных признались, что хотя бы раз в месяц выходят на суточные дежурства, а каждый седьмой отрабатывает более 10 таких смен в месяц. При этом почти половина готова отказаться от этого графика при сохранении нынешнего дохода. Еще каждый пятый выступает за полный запрет таких дежурств. По словам самих врачей, к концу суточного дежурства большинство сильно устают, у них снижается концентрация, у почти трети путаются мысли, и им становится трудно принимать решения. А у части опрошенных даже случаются провалы в памяти и эпизоды так называемого микросна с открытыми глазами. Но может ли сегодня российская медицина обойтись без суточных дежурств, комментирует врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
24: Когда мы говорим о суточных дежурствах, то это стационары и это бригады скорой медицинской помощи.
4: помощи. Во всех остальных сферах таких графиков не существует.
6: Можно ли избавиться от этой практики?
4: Избавиться можно, необходимо увеличение кадров, но, к сожалению, у нас существует достаточно серьезный кадровый дефицит, и мы просто не сможем набрать такое необходимое количество специалистов, которые перекроют смены хотя бы по 12 часов. Во многом действительно это обусловлено лечебной необходимостью. Состояние пациента в реанимации всегда тяжелое, либо крайне тяжелое. Передача его другому специалисту из рук в руки было бы неправильным. Причем важно в течение суток вести контроль этого состояния. Там также оперативное лечение. Невозможно себе представить выход операционной бригады, а потом передача другой операционной бригады, чтобы они продолжали работу.
23: По данным Минздрава, сегодня в российской системе здравоохранения не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медперсонала. Комментирует замдиректор Высшей школы Госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
7: Для человека сутки не спать ненормально, но вот так вот радикально резать и говорить, что завтра мы работаем по-другому, ни в коем случае тоже нельзя, потому что мы потеряем самое ценное, мы потеряем наших пациентов. Сначала это нужно пилотировать в отдельных медицинских организациях, потом в регионах и потом уже запускать на всю страну.
6: Есть ли за рубежом примеры стран, где вообще не существует суточных дежурств?
7: Такие страны есть, но там другая модель организации всей системы здравоохранения. Там больше частных медицинских организаций. У нас же государственная система преимущественно в стране. И немножко разные модели, сравнивать эти модели друг с другом нельзя. Они по-разному управляются, по-разному финансируются. Здесь нужно очень много произвести измерений, а только лишь потом принимать решение, скольки часовое дежурство потенциально уместно. 16, 12 или оставить это 24-часовое.
23: Впрочем, единого мнения среди специалистов по этому поводу нет. Врач-хирург Владимир Хорошев считает, что дело вовсе не в количестве часов, проведенных на дежурстве.
8: Суточное дежурство – это настрой. А 16 часов – это получается какой-то рваный режим. На мой взгляд, это неправильно. Все равно находится какой-то такой промежуток времени, когда врач сможет 1,5-2 часа перехватить где-то, прикорнуть, даже сидя в кресле. Если введут 16-часовое дежурство, то от этого количество так называемых врачебных ошибок не уменьшится. Врачебные ошибки зависят не от того, что возникает усталость, а от отсутствия должных знаний, которые трансформируются в опыт.
6: Действительно имеют место быть переработки, когда к суткам набавляют себе еще полсуток?
8: В нашей медицине все есть. И такое бывает. С целью дополнительного заработка. Если врач работает на трех работах сразу, в стационаре, в поликлинике, и еще находит работу где-то в частной клинике, это от хорошей жизни. А ведь так не должно быть. Врач не должен искать дополнительного приработка, он должен получать достойную оплату своего труда.
23: Согласно все тому же опросу справочника врача, почти 2/3 медиков работают сутками ради дополнительного заработка. При этом более половины среди причин назвали также кадровый дефицит. В целом, многие врачи сегодня работают на 1,5-2 ставки. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: В ходе разговора о том, часто ли архитекторам поступают предложения создать что-то уникальное, своим мнением с Бизнес ФМ поделился не архитектор, а проектировщик Александр Бутримов, гендиректор проектного бюро «Стандарт», работающего с индустриальной недвижимостью. По наблюдениям эксперта, прогрессивные заказчики сегмента в стремлении отстроиться от конкурентов сегодня идут тремя путями. Одни требуют сделать то, чего в России еще нет, в надежде потом зафиксировать более высокую арендную ставку или снизить операционные затраты за счет технологичности. Второй вектор – создание уникального конструктивного решения внутри здания, которое внешне может выглядеть совершенно стандартным. Третий путь – архитектурная выразительность как инструмент монетизации. Объект становится визуальным ориентиром и маркером качества для потенциальных арендаторов. Но главный вопрос, на который необходимо ответить – зачем? Разница в капитальных затратах, как правило, несопоставима с разницей в долгосрочном арендном доходе. Задача проектировщика в этой ситуации – на стыке инженерии, экономики и архитектуры. Не просто реализовать нестандартное индустриальное решение, но и честно оценить его стоимость, применимость в российских нормативных и климатических условиях и реальные сроки окупаемости, считает Александр Бутримов. Вообще, как отмечает партнер Архбюро Т плюс Т Архитектс Антон Стружкин, навязчивая идея создавать что-то непохожее, чувствовать себя новатором, стала локомотивом общественной жизни не так давно. И чистая шоу-кейс-эпоха продлилась не так долго. Сегодня, чтобы быть новатором, желание эмоционально впечатлять недостаточно. Необходима точная постановка задач. А создание форм ради форм в погоне за оригинальностью часто вообще не дает результата. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
18: Тында, Амурская область, 30 тысяч жителей. Еще в середине 19 века в местных реках было найдено золото. Поселение было основано лишь в 1917-м, как перевалочный пункт золотодобытчиков. Бурно развиваться город начал в 1937-м при строительстве БАМа.
11: Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Увлекулиев. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам прошедшего совещания, сообщает пресс-служба Кабмина. В ходе совещания были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев и оперативные индикаторы за июнь. По оценке Минэкономразвития, в мае нынешнего года рост ВВП продолжился и составил 0,3%. По итогам 5 месяцев года экономика выросла на 0,2%, как и по итогам 4 месяцев. Атакованный в Армузском проливе катарский СПГ-танкер может взорваться из-за пожара в машинном отделении, передает агентство Reuters, ссылаясь на источник. Также МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке Ирана на саудовский танкер во время его прохождения через Армузский пролив. Как пишут Axios и Wall Street Journal, атака может поставить под угрозу действия меморандума, подписанного менее 3 недель назад. Согласно документу, Тегеран обязался прекратить удары по судам в Армузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен странами НАТО из-за их позиции по иранскому конфликту, отметив, что если бы саммит альянса проходил не в Турцию, он мог бы на него и не приехать. «Я был очень разочарован НАТО. Нам не была нужна помощь с Ираном. Я просто их проверял. Я хотел узнать, помогут ли они нам», — добавил президент США. Китай готовится к закрытию от мира своих ведущих моделей искусственного интеллекта, в том числе еще не выпущенных, сообщает Reuters, ссылаясь на источники. Любое решение Пекина об ограничении доступа к этим продуктам может вызвать цепную реакцию на рынках ИИ, поскольку затраты для многих компаний, вероятно, увеличатся, отмечает агентство. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году? Такие заявления вновь прозвучали в офисе Зеленского перед его возможной встречей с Трампом в Анкаре. При этом в Киеве говорят, что до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. Параллельно на саммите НАТО обсуждается дальнейшая милитаризация Европы. Комментарий Георгия Бовта. Сотрудник ГУР Украины сознался в убийстве, а подозреваемый в громком покушении на украинского олигарха Ермолаева в Монако. Тело Анастасии Березовской обнаружили под Киевом. По одной из версий СМИ, заказчики покушения на Ермолаева из украинских спецслужб хотели взять под контроль мошеннические колл-центры олигарха в Днепре. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум аж с декабря 2022 года. В моменте он провалился ниже 2120 пунктов, однако затем падение выкупили, и вечером индекс даже вышел в плюс на фоне нефти, подскочившей выше $76 за баррель, а рубль при этом продолжил рост. Что происходит на фондовом рынке? Подробности в программе «Капитал».
9: К
1: Киев собирается воевать с Россией годами, но может подружиться через 10 лет. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, включенного в российский реестр экстремистов и террористов, заявил накануне встречи Зеленского с Трампом на полях саммита НАТО, что есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году. Однако, по его словам, до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. И добавил, что любые компромиссы относительно украинских территорий или границ являются абсолютно невозможными. На этом фоне на полях саммита НАТО принято ряд решений по дальнейшей милитаризации Европы. К чему идет дело, комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
9: Саммит НАТО в Анкаре не случайно открылся форумом оборонной промышленности. Генсек Альянса Марк Рютте похвастался, имея в виду прежде всего Трампа, что с начала его первого срока правления европейские союзники и Канада нарастили военные расходы на $1 триллион, причем только за последние два года на 250 миллиардов. Так теперь выглядит НАТО формата 3.0, термин, придуманный главой Пентагона Хекситом. Европа платит и воюет, пока руками ВСУ, тогда как Америка поставляет вооружение. Обнародована новая программа с участием 20 стран по производству дронов и средств борьбы с ними. В нее инвестируют $40 миллиардов за 5 лет. К концу следующего года Альянс намерен в пятеро увеличить число операторов дронов в своих армиях. Под это уже создано 16 учебных центров. Вместо американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС европейцы сделают ставку на шведский Saab Global Eye. Формируется программа модернизации флота и авиазаправщиков, а также инициатива по совместному управлению запасами критического оборонного сырья с участием дюжины стран, включая Турцию. Великобритания возглавит общеевропейский проект дальнобойных ракет с участием Германии, Нидерландов, Франции и Украины, цель которого, опять же, снижение зависимости от США. В свою очередь, Пентагон сокращает ряд обязательств перед НАТО. Из двух авианосцев вблизи Европы останется один. Из двух стратегических бомбардировщиков один. Число истребителей F-15 урезано на треть до 99. Разведывательных дронов вдвое до 12, а эсминцев 17 до 9. Из Германии выводится 5000 военнослужащих. Рютте и главком вооруженных сил НАТО в Европе генерал Гринкевич уверяют, что европейцы уже компенсировали выпадающие американские средства, кроме стратегических бомбардировщиков. По Украине итоговая декларация фиксирует военную помощь Киеву в 70 миллиардов евро на нынешний год и как минимум столько же на следующий. Но это не новые деньги, а консолидация уже заявленных обязательств, хотя даже в таком виде решение далось тяжело. Италия пыталась убрать из текста упоминание 27 года, чтобы якобы не мешать мирным переговорам. А Чехия устами премьера Бабиша объявила, что участвовать в инициативе не будет, но и блокировать не станет. Канцлер Мерц зафиксировал потолок 140 миллиардов евро на два года. А эстонское предложение обязать союзников тратить на Украину 0,25% ВВП умерло, не дойдя до обсуждения. Хотя Зеленскому не дали выступить на пленарке, он запланировал за два дня около 20 двусторонних встреч и соглашение по дронам с 7 странами Альянса. Также он пытается получить новые системы ПВО, ракеты к ним и лицензии на производство систем Patriot в Европе для Украины. На этом фоне глава офиса президента Украины Буданов изложил переговорные позиции Киева накануне встречи Зеленского с Трампом. Главный тезис – активная фаза войны может завершиться уже в этом году, но путь к этому лежит через максимализацию эскалации. Важны еще несколько пунктов. Первый – окончательный отказ от территориальных уступок, что переводит потенциальные переговоры в формат ультиматумов. Москва ведь условием любой сделки называет полный контроль над Донбассом. Второе. Откровенная привязка военной логики к психологии одного человека. Как выразился Буданов, Трамп определенно любит победителей. Надо демонстрировать победы. Это даст нам шанс. То есть успехи, в том числе на информационном фронте, нужны не сами по себе, а чтобы удержать внимание Вашингтона. Третий. Горизонт войны. Дескать, Киев может воевать еще годами. Но ставка при этом делается не на пехоту, а на войну дронов и промышленность. Наконец, четвертый, по словам Буданова, референдум по условиям мира более не актуален. Все будет решаться на поле боя и в кабинетах. В общем, здраво. В истории еще, кажется, не было случая, чтобы исход войны решался референдумами. Отчасти жесткая позиция Буданова опирается на общественное мнение. Согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии, 2/3 украинцев категорически отвергают перемирие по нынешней линии фронта, если оно не подкреплено гарантиями безопасности и масштабными поставками оружия и денег. Согласиться готовы лишь треть, а самой убедительной гарантией респонденты считают европейские войска в Украине. Правда, доля готовых к определенным территориальным потерям выросла с 10% в 2022 году до трети, а замороженную линию фронта без юридического признания потерь допускают уже более трети. Передачу еще неконтролируемых Россией территорий отвергают две трети, юридическое признание за Россию уже занятых примерно столько же, а вывод ВСУ с Донбасса двое из трех. Иными словами, максимализация эскалации продается внутри страны легче, чем компромисс. На этом фоне допущение Буданова, что через 10 лет Украина восстановит отношения с Россией, звучит для официальной киевской риторики как крамола. Но косвенно означает, что нынешний абсолютный отказ от компромиссов имеет срок годности. Впрочем, 10 лет по нынешним временам – это почти вечность, которую надо еще прожить.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
10: Сотрудник Главного управления разведки Украины сознался в убийстве подозреваемой в покушении на украинского олигарха. Речь идет о гражданке Украины Анастасии Березовской. По версии Интерпола, она была главной подозреваемой в деле о покушении на жизнь Вадима Ермолаева в Монако. После покушения Березовская бежала, появляясь то во Франции, то в Италии, то в Германии. В итоге 1 июля она оказалась на территории Украины, а 6 июля под Киевом было обнаружено ее тело. По версии следствия, ее застрелили. Задержаны двое подозреваемых. Один из них – бывший сотрудник правоохранительных органов. У него дома обнаружили пыточную камеру. Другой – действующий сотрудник Главного управления разведки Украины. Он и сознался в убийстве Березовской. Мы попытались восстановить хронологию событий на данных европейских и украинских СМИ.
11: Подробности.
18: В конце марта Анастасия Березовская покинула Украину. Предположительно, она проживала или регулярно посещала Германию. За несколько дней до покушения она прибыла в Монако и изучала распорядок жизни украинского олигарха Вадима Ермолаева. Были сообщения, что она несколько раз приезжала к его дому, маскировалась под мужчину и скрывала свое лицо. 29 июня – день покушения. По главной версии, у дома Ермолаева Березовская оставила пакет со взрывным устройством, дождалась появления Ермолаева, его спутницы и сына, а затем активировала взрыв дистанционно. Все трое остались живы, но серьезно пострадали, а спутнице Ермолаева потребовалась ампутация ног. После покушения Березовская пешком покинула Монако и перешла на территорию Франции.

0: бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Украины. Сотрудник разведки 7 июля признался в убийстве Березовской.
1: Украинское издание «Страна» пишет со ссылки на источники, что покушение на украинского олигарха Ермолаева обошлось заказчикам в 150 тысяч долларов. Из них 8 тысяч получила сама Березовская. Деньги переводились на ее криптокошельки и банковские счета. Сотрудник украинской разведки, который признался в убийстве Березовской, заявил, что своему руководству он ничего не сообщал и действовал по своему усмотрению. Во всей этой истории вопросов больше, чем ответов, считает адвокат Алексей Забида.
2: Первое, что нужно сделать в такой истории, это отделить установленные факты от версий. Фактов, в общем-то, не так и много. Я аккуратно предположу, что факты — это сам взрыв в Монако, трое пострадавших, бегство подозреваемой и розыск Интерпола. То есть здесь сомнений почти что нет. А все остальное — это уже не факт, это заявление, причем преимущественно одной стороны. То, что меня смущало бы, это, наверное, нестыковки. Первое, главное, это уровень подготовки, который как-то не сходится сам с собой. То есть, с одной стороны, мы видим многодневную слежку, грим под мужчину, дистанционный подрыв и выход из Монако пешком, а с другой стороны взять автомобиль в прокат по своим настоящим документам. Для операции такого уровня это просто какой-то нонсенс. Азбука — это всегда, конечно, чистые документы и непрослеживаемый транспорт. А значит, либо это непрофессионалы, либо следы оставлены сознательно. Вторая нестыковка — это деньги. Банковские и криптопереводы — это, в общем-то, ровно то, что абсолютно прекрасно прослеживается, и настоящий курорт так исполнителя никогда не финансирует. Ну и как адвоката меня смущало бы быстрое признание в духе «действовал сам, руководство не знало». Причем признание, озвученное той самой структурой, которую это же признание и выводит из-под удара. Все это либо крайний непрофессионализм, либо это картина, которая собрана так, чтобы ее прочитали определенным образом. Поэтому вопросов здесь пока больше, чем ответов.
1: Алексей Забейда, адвокат. Мотивы покушения на украинца Вадима Ермолаева до сих пор остаются неизвестными. По одной из версий украинских СМИ, заказчики хотели взять под контроль связанные с ним мошеннические колл-центры в Днепре, а также предотвратить его возможное вмешательство в украинскую политику в будущем. Минфин отменил аукционы по продаже ОФЗ второй раз за месяц. В ведомстве решение объяснили попыткой стабилизировать ситуацию на рынках. Аукцион должен был состояться 8 июля. Это уже вторая отмена аукциона по продаже ОФЗ, а за последние три недели предыдущий был отменен 24 июня. Окажет ли решение Минфина ожидаемый эффект, продолжит финансовый эксперт Михаил Ханов.
3: Здесь всегда работает совокупность действий и Минфина, и ЦБ, в данном случае Минфина. Нельзя сказать, что какое-то одно действие было тем самым триггером или значимым событием, которое повлияло на успокоение рынка. Потому что рынок — это всегда психология. Сейчас то, что происходит, это действительно ситуация близкая к легкой панике. Инвесторы пытаются найти точку опоры для себя. Я имею в виду, в первую очередь, психологическую, а не в уровнях. Потому что цифры, ну, еще далеки от тех, на которых мы были, когда только началась СВО, и когда у нас была частичная мобилизация в сентябре, там цифры вообще были порядка 1750-1800 Мосбиржа индекс. Поэтому сейчас то, что происходит в районе 2150, ну, действительно, да, легкая паника. Сказать, что поможет ли конкретно отмена размещения ОФЗ, ну, безусловно, это шаг, направленный в сторону стабилизации. По крайней мере, ЦБ не будет изымать ликвидность с рынка и упаковать ее в облигации, да еще с такой доходностью, потому что динамика снижения ставки, мы все знаем какая, она практически ровная, минимальная, да, и поэтому ставки достаточно высокие. Я думаю, что с удовольствием разместятся, особенно в короткие ОФЗ, все институционалы. Безусловно, этот шаг повлияет. Насколько повлияет, сможет ли он успокоить инвесторов? Я думаю, что успокоить сможет только совокупное изменение ситуации, в первую очередь в переговорном процессе вокруг СВО. И я думаю, что также повлиять может риторика ЦБ на июльском заседании и, собственно, насколько отчитается Минфин по сокращению дефицита бюджета. ЦБ ясно дал понять, что мяч находится на стороне их коллег из Минфина, что при текущей ситуации с дефицитом бюджета ЦБ очень будет сложно принимать решение по высоким темпам сокращения ключевой ставки.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что от следующего заседания Центробанка 24 июля стоит ждать в лучшем случае сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне. По его мнению, с учетом ситуации на топливном рынке, Банк России также может рассмотреть и вариант повышения ставки. Однако такое решение было бы неправильным, считает Шохин.

0: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Выручка Почты России в прошлом году упала на 3%, EBITDA сократилась почти на треть, а чистый убыток вырос на 37% и превысил 23 миллиарда рублей. Компания впервые раскрыла чистый долг – почти 108 миллиардов и прирост за год на треть. Операционные расходы заморожены на уровне прошлого года за счет сокращения штата. При этом в прошлом году Почта России получила из бюджета больше миллиарда рублей господдержки. Дивиденды компания выплачивать не будет. Рутюб в партнерстве с агентством Jamiloop запускает продажу рекламных интеграций у крупных блогеров платформы. Среди них Вилсаком, Ильдар Автоподбор, Настя Туман и другие. Опция заработает осенью. Как отмечают на рынке, сейчас отдельные интеграции на Рутюб продают лишь единицы. И новый сервис упростит рекламодателям запуск комплексных кампаний.
0: Бизнес и власть.
1: Китайские власти обсуждают возможность ограничить доступ иностранных государств к своим передовым ИИ-моделям, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Вопрос рассматривался на встрече с участием Alibaba, ByteDance и ZAI. Среди мер обсуждаются ограничения на использование топовых моделей, ужесточение ответственности за утечку технологий и новые требования к инвесторам в ИИ-стартапы. Ранее Anthropic обвинила Alibaba в попытке получить несанкционированный доступ к своим ИИ-разработкам через 1000 фиктивных аккаунтов, назвав это крупнейшей подобной попыткой со стороны Китая. VPN-сервис Hub снова исчез из российского App Store. Приложение не ищется ни через поиск, ни по прямой ссылке, сообщили разработчики. В глобальном магазине оно доступно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала аргентинцы проигрывали 0-2, но смогли перевернуть ход встречи и забили 3 гола. О том, как это было, расскажет спортивный обозреватель Business FM.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Мы, конечно, привыкли к чудесам от Лео Месси и его друзей, но сегодня они подарили нам еще одну сказку. Начала Аргентина матч с Египтом откровенно плохо. Быстро пропустила после удара Ясера Ибрахима. Затем южноамериканцы получили право на пенальти. Подошел Месси и вновь не забил, выручил вратарь. Возможно, в следующий раз надо будет дать пробить кому-то другому. Во втором тайме все только ухудшилось. Сначала Египту не засчитали один мяч из-за фола в атаке, но затем уже отменять причин не было. Бросившая силы вперед Аргентина пропустила контратаку, и Мустафа Зика, казалось, похоронил действующих чемпионов мира. 2-0. Переломной стала 79-я минута, с нее начался отсчет чудес. Сначала Кристиано Ромеро головой втолкнул мяч в сетку, а затем уже главный волшебник Аргентины и, возможно, всего мирового футбола Месси сравнял счет, пробив под перекладину. Аргентину было не остановить. И в итоге на 2-й компенсированной минуте Энцо Фернандес забил 3-й. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой признался Business FM, что был момент, когда он думал, произойдет очередная сенсация на турнире.
4: Фантастика какая-то, просто фантастическая. Был момент, когда счет стал 2-0, очень часто смотрю на выражение, на глаза, так как показывает Лионель, на его смотрел. Были вот эти произведены замены, и они правильные, потому что когда ты проигрываешь, надо выпускать нападающих. Когда вышел Мартинес, я так и думаю, нет, Аргентина не проиграет.
3: Месси в этой встрече забил свой 21-й гол на чемпионатах мира, и он теперь не только лучший снайпер, но и лучший ассистент. Лионель в моменте с первым голом отдал свой 9-й пас на мундиалях. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Месси одновременно это и спасательный круг, и проблема своей сборной.
5: Думаю, что после того, что устроила сборная Аргентины в матче с Египтом, это как раз может дать им мощнейший импульс для того, чтобы постараться повторить свое достижение 4-летней давности. Другое дело, что, конечно же, уязвимость Аргентины – величие Месси, как бы это парадоксально не звучало, но действительно он такой один. И если остальные деды потихонечку отваливаются, вроде Модрича и Криштиану Роналду, то Месси продолжает творить чудеса и вытаскивать за волосы из болота действующих чемпионов мира. Думается, что шансы на повторение как минимум финала у Аргентины, тем не менее, есть.
3: После матча Лео Месси не стал сдерживать эмоции и расплакался. Но в отличие от слез Роналду, это были слезы счастья. Зарыдал и другой Лионель с колонии. Главный тренер аргентинцев даже не смог ответить на вопросы журналиста и покинул микс-зону. Парни не плачут, говорите? Не знаем, не слышали. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Президенту Казахстана Токаеву обнулили сроки по новой конституции. Это следует из постановления Конституционного суда Республики. Инстанция разъяснила, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом Казахстана повторно, однако со вступлением в силу новой конституции с 1 июля этого года прежние сроки не учитываются. То есть Касым Жомарт Токаев теперь вправе баллотироваться на пост президента в 2029 году. Он возглавил Казахстан в 2019 после отставки Нурсултана Назарбаева, затем победил на внеочередных выборах, а в 2022 году он переизбрался на пост президента, получив более 80% голосов. Токаев 4 года назад заявлял, что не планирует продлевать срок своих полномочий с помощью поправок в Конституцию. Цитата: «Таких намерений не было и не будет». Дело сейчас какие-то выводы не стоит. Нужно дождаться заявления самого Токаева, считает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры профессор Исенжол Алияров.
6: Новость это совсем новая. Пока еще не осознали непонятные действия. Какая необходимость была обращаться в Конституционный суд, получать комментарии Конституционного суда. И второе, насколько реакция общества мы еще пока не видим. Пока спокойная обстановка в Казахстане и особо на этом вопросе как бы не зацикливаются.
7: В общем и целом, если вот этому обнулению сроков быть, это ожидаемое обнуление? Потому что Токаев ведь говорил раньше, что не собирается баллотироваться на новый срок.
6: Я не считаю, что у Токаева другая позиция, потому что его концепт правдивого Казахстана и закон и порядок. Поэтому я думаю, что мы дождемся комментариев самого президента по данным разъяснениям, что есть возможность, есть полномочия такие. Но насколько воспользуется или не воспользуется этим главой государства, непонятно. В 2022 году была совсем другая ситуация. Сейчас, мне кажется, есть порядок, есть закон, есть полное разделение полномочий, двое власти отсутствуют. Президент исполняет свои власти в полном масштабном объеме, который предписан ему Конституцией.
7: Но речь о преемнике, о человеке Токаева, если он не баллотируется на новый срок.
6: Преемники, я не знаю, но возможно будет, если будет внесена кандидатура вице-президента, которая предполагается согласно новой Конституции. Тогда можно будет порассуждать на этот вопрос.
2: Исенжол Алияров, политолог. Еще в 22-м году сам Токаев ввел ограничение, согласно которому один и тот же человек может избираться только на один президентский срок, но увеличил его длительность с 5 до 7 лет. Это было по правилам, установленным предыдущей версией Конституции Казахстана. Индекс Мосбиржи в ходе торгов вторника обновил минимум с декабря 22-го года. В моменте упал ниже 2120 пунктов. Однако к вечеру отыграл потери, а в вечернюю сессию даже вышел в плюс на фоне растущей нефти. Цена нефти марки Brent поднялась выше $76 за баррель впервые с 25 июня, после того, как США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Очередной день падения на российском рынке акций был зафиксирован во вторник, хотя по итогам торговой сессии основной индекс Московской биржи снизился лишь на 0,2% и закрылся на уровне 2190 пунктов, но в течение дня, в течение торговой сессии, опускался ниже 2120 пунктов и обновил минимум с декабря 2022 года. Но здесь по-прежнему мало что меняется, мало, да и практически нету предпосылок для того, чтобы рынок развернулся, и рынок уже ищет предпосылки для того, чтобы не упасть сильнее. Ну, посмотрим, вот здесь, как говорится, говорят, участники торгов, остался последний рубеж 2100 пунктов. Если пробиваем, уходим ниже, то там открывается простор для любых фантазий. Можем упасть и ниже 2000 и обновить минимальные значения 2022 года. И в целом рынок пока нацелен на дальнейшее снижение. Рубль при этом тоже немножко снизился, 10 копеек. Прибавил китайский юань на закрытие 11 рублей 28 копеек. И доллар США часть вчерашних потерь отыграл. Во всяком случае поднялся выше 76,5 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника. А вот цены на нефть выросли, и выросли довольно заметно для последних торговых сессий. Во всяком случае, смесь Brent преодолела 74 доллара за баррель. Появились сообщения, что вновь неспокойно в Ормузском проливе, и то, что два судна были атакованы, предположительно, Ираном, и получили повреждения. Ну, во всяком случае, были сообщения о том, что один из этих танкеров принадлежит Катару. Помимо этого, президент США Дональд Трамп достаточно жестко отозвался об Иране в очередной раз. Общался он с журналистами, сказал, что мы так или иначе победим, мы либо заключим сделку, либо завершим работу. На это, естественно, ответили в Министерстве иностранных дел Ирана. Глава ведомства Аббас Аракчи написал, что переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться. В общем, неспокойно. Одним словом, рынок заложил немножко военной премии в стоимость барреля. Ну и помимо этого, Минэнерго США понижает свой прогноз средней стоимости марки Brent на текущий год и ожидает в районе 82 долларов за баррель. Ранее прогноз был 95 долларов за баррель. Снижение прогнозов – это вполне логично в текущей ситуации.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Транширы. Китайский предприниматель Джастин Сан впервые стал героем заголовков в СМИ в 2019 году. Тогда он выиграл на аукционе деловой обед с американским инвестором Уорреном Баффетом, заплатив за право побеседовать с мэтром 4,5 миллиона долларов. Дни до этого события Джастин на глазах у подписчиков отчитывал в соцсетях, а за трое суток до встречи взял и отменил ее. В 2024-м китайский бизнесмен снова дал повод говорить о себе. На аукционе Sotheby's почти за 6,5 миллионов долларов он приобрел арт-объект под названием «Комедиант». Это был самый обычный банан, приклеенный к стене скотчем. На пресс-конференции после торгов Джастин просто съел баснословно дорогой фрукт, назвав это уникальным художественным опытом. Транширы на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Армия Российской Федерации снова атаковала Киев баллистическими ракетами. В городе прогремело множество взрывов и вспыхнули пожары. По неофициальным источникам, склады с оружием загорелись в Деснянском районе. Также поражены здания в Святошинском районе Киева. Сообщается также об отключении света и воды в нескольких районах украинской столицы. Американские военные начали серию ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США. По данным иранских СМИ, 7 взрывов прогремели в городе Сирик, еще 6 в Бендер-Аббасе и на острове Кешм. В Пентагоне заявили, что удары стали ответом на атаки на коммерческие суда в Амурском проливе. Ранее иранские СМИ сообщили об атаке на катарский танкер, который следовал через Армузский пролив при поддержке ВМС США. Снаряд попал в левый борт судна, после чего на нем начался пожар. На этом фоне Минфин США объявил об аннулировании 7 июля лицензии на проведение сделок с иранской нефтью и перепредписал завершить исполнение ранее заключенных контрактов до 17 июля. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала жалобы Национального олимпийского комитета Украины на решение МОК снять рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. По словам официального представителя МИД России, украинская сторона сначала была занята другими вопросами, в том числе, как утверждает Захарова, событиями в Монако, Киеве и получением новых поставок вооружения, затем взялась за спорт. Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил рекомендации международным федерациям по ограничении участия российских спортсменов в соревнованиях. При этом вопросы использования национальной символики пока остаются открытыми. Стали известны все участники и пара до четвертой финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. В борьбе за выход в полуфинал встретятся сборные Франции, Марокко, Испании и Бельгии, Норвегии и Англии, а также Аргентины и Швейцарии. Матчи пройдут с 9 по 11 июля в Бостоне, Лос-Анджелесе, Майами и Канзас-Сити, соответственно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Нижегородская область след за Орловской вводит в продажу топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Губернатор Никитин анонсировал также QR-коды. В чем их смысл и каким еще мерам прибегают в регионах, чтобы сбить топливный ажиотаж? МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также сняты рекомендации не допускать россиян к международным соревнованиям и не проводить их в России. По словам главы организации Кирсти Ковентри, вопрос с возвращением российского флага и гимна будет решаться позже, что фактически значит решение МОК. И Госдума приняла в первом чтении законопроект Минцифры о поддержке развития искусственного интеллекта. Заявлено, что документ не про запреты, а про развитие технологий. Но ключевая идея – цифровой суверенитет. Что это значит и почему российская креативная индустрия недовольна законопроектом? Подробности на Business FM. Нижегородская область повторит опыт «Орла». Губернатор региона Глеб Никитин, помимо прочего, анонсировал, что в Нижегородской области бензин начнут отпускать по схеме. Машины с первой четной цифрой номера будут заправлять по четным числам, а с нечетной – по нечетным. Кроме того, заявлено, что на пилотной территории будут также применяться QR-коды. И вот это уже понятно далеко не всем. В «Орле» ситуации справились только за счет четной и нечетной системы. Иван Медведев подробнее.
11: В Орловской области ситуация с топливом налаживается. С четверга там планируют вернуть свободный отпуск бензина. Четно-нечетный порядок там начал работать с субботы 4 июля. На практике к этому времени очереди уже стали сокращаться, а после введения такой системы распределения они практически исчезли, что в беседе с Business FM подтвердил орловский таксист Андрей Золотарев.
12: Вот когда только ажиотаж начался, люди начали скупать бензин себе впрок, про запас, там очереди были машин по 40-50, то уже 2 и 3 числа очереди были машин 10-15. Ну а когда ввели эту меру, они исчезли совсем. Сейчас мимо 3 или 4 заправок проезжал, на одной из них даже не было автомобилей совсем.
11: При том, что топливо на заправке есть?
12: Да, ну, по крайней мере, цены горят, а когда топлива не было, ну, там горели только нули. Ну,
11: насколько это типичная картина? Какое время ожидания сейчас на заправке?
12: В городе Орле я в основном ездил. Сейчас ожидания нету практически. Заезжаешь, ты будешь первый или второй, ну, максимум третий.
11: Теперь такую практику хотят применить и в Нижегородской области, но не только. Самое главное, в регион завозят дополнительные объемы топлива. По данным губернатора, суммарный прирост поставок составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит. Ранее Глеб Никитин отмечал, что в регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. Но теперь, помимо увеличения объема топлива и введения четно-нечетной системы его отпуска, в области будет определена пилотная территория, где бензин будут продавать по QR-кодам. Но как именно это будет работать, не понимают пока даже сами заправщики. Вот что нам рассказал руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
13: QR-коды, я даже не понимаю, как их будут применять, как их будут выдавать. Через госуслуги? Что это будет? Если у тебя есть QR-код, ты можешь приехать заправиться по QR-коду. Если у тебя нет QR-кода, но у тебя есть номер в автомобиле, который соответствует, например, дате, когда разрешено заправляться, и тебя не заправят, я вот это не могу понять. Что такое QR-код? Как он будет применяться?
11: О том, как работает система QR-кодов, нам рассказала Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе, где эта практика уже применяется.
14: Что чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в Максе. Они распределяются вечером, накануне вот того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее там работает принцип, кто успел, кто-то взял этот код, поэтому все люди стараются как можно быстрее его получить. Код не привязан к какой-то конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта вот тех заправок, на которых можно будет заправиться по этому коду. И таким образом люди понимают, куда им ехать. И информация о наличии конкретной марки топлива на этих заправках в течение дня обновляется. То есть можно будет увидеть, сколько процентов осталось, допустим, бензина определенного, который нужен, и уже принять решение, ехать на эту заправку или же поехать на какую-то другую. Работает примерно так.
11: Важные детали. Код можно получить не чаще одного раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров, при том, что код действует только на один конкретный вид топлива. Если код получен на 92-й бензин, а по факту на месте его не оказалось, 95-й по этому коду уже не зальют. И, как говорят местные жители, коды расходятся буквально за 30 секунд. В Севастополе уже даже появилось что-то вроде мема «натапал себе код», по аналогии с популярной пару лет назад игрой, где нужно было тапать хомяка. На остальной территории Крыма QR-кодов нет, говорит житель Керчи Олег.
15: Фактически каким-то спонтанным образом формируется информация о том, на каких заправках бензин появляется. Дальше примерно появляется количество машин, которые могут быть отпущены, поскольку идет заправка только по 20 литров и только в бак. Далее, когда эта очередь формируется, я так понимаю, что это работники уже заправок или кто-то другой раздают людям некие талоны, просто чтобы не было машин в очереди больше, чем топливо планируется реализовать. К сожалению, все это происходит в рабочее время, поэтому человеку, который находится на работе, с этой системой пока работать сложно. Но, видимо, это такие первые шаги, которые вот хоть как-то реализуют это направление. Но справедливости ради надо признать, что, конечно, бензин стал в городе появляться, немножко стало получше с этим.
11: Цены при этом от 230 до 300 рублей за литр в зависимости от ситуации и вида топлива. В Севастополе по кодам цены начинаются от 165 рублей за литр 92-го, если топливо вообще попадает в продажу. А происходит это нерегулярно. Как говорят наши собеседники с мест, Крым массово пересел на автобусы и велосипеды. Почетным и нечетным дням. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Российские спортсмены возвращаются на международную арену. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, рекомендации не допускать россиян к соревнованиям и ограничений на проведение международных соревнований в России больше не действует. Решение о демонстрации флага, гимна и символики России на Олимпиадах примут позже. Также МОК не будет проводить мероприятия в России под эгидой организации и приглашать российских чиновников на них. Как пояснили в комитете, решение также было принято после того, как Российский олимпийский комитет исключил из своего состава региональные советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Именно из-за их включения в 2023 году членство России было приостановлено. Как подчеркнул министр спорта России Михаил Дегтярев, это решение дает зеленый свет международным федерациям на восстановление прав российских атлетов. Постоянным членство ОКР станет только после возобновления работы РУСАДА, Российского антидопингового агентства. Что значит это решение МОК, говорит спортивный обозреватель Бизнес ФМ Григорий Гуреев.
16: Формально это означает только то, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году сборная России сможет выступить под своими флагом и гимном. Но только в тех видах спорта, где международные федерации нас допустили. Это борьба, дзюдо, фехтование, водные виды спорта, гимнастика, тяжелая атлетика, тхэквондо, бокс. На те международные федерации, где нас не допускают, решение МОК о снятии отстранения ОКР никакого влияния не имеет. И на данный момент олимпийских перспектив у спортсменов из этих дисциплин нет. В первую очередь это легкая атлетика, а также все игровые виды спорта. То есть, иными словами, МОК не может влиять на международные федерации и заставлять их допускать россиян до международных турниров, в том числе до Олимпиад, где отборочные соревнования также проводят международные федерации. Словом, победа пока достигнута явно не окончательная. Скорее, это правда можно назвать оттепелью, и надо смотреть, как будут дальше реагировать спортивные федерации. Еще будет очень много камней преткновения. Представить, что хоккеистов, футболистов, да и биатлонистов начнут сразу допускать, это очень сложно. Позитивным можно считать тот факт, что от главы МОК Кирсти Ковентри исходит благодарность неблагоприятная риторика. В частности, то, что в МОК усилили позиции по статусу нейтралитета спорта от геополитических процессов. И то, что она заявила, что было важно дать россиянам возможность снова соревноваться. Также пока расплывчато выглядит формулировка о том, что решение по демонстрации флага и гимна на Олимпиаде будет принято позже. Пока нужно смотреть, что все это значит.
2: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что организация усилила позиции по нейтралитету и теперь ставит цель гарантировать участие всех атлетов в Олимпиадах, независимо от действий их правительств. Она также напомнила, что международные федерации остаются автономными и могут принимать свои решения, несмотря на рекомендации МОК. Так Ковентри прокомментировал решение World Athletics оставить в силе отстранение российских легкоатлетов. В Международном союзе биатлонистов во вторник также заявили, что не изменят решение по стране россиян, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Креативная индустрия России недовольна законопроектом о регулировании ИИ. Этот документ во вторник был принят в первом чтении, но ко второму он будет доработан с учетом предложений бизнеса. Артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели, эксперты IT-отрасли перед рассмотрением законопроекта призывали внести правки. Они считают, что если для обучения нейросетей используют их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Валерий Убадоев продолжит.
17: Суть в том, что по нынешней версии законопроекта любые произведения, будь то музыка или книги, можно использовать для обучения так называемых суверенных моделей, без учета мнений автора. При этом нарушением авторского права это не будет, если купить только один экземпляр произведения. Индустрия считает, что в законе должен быть напрямую прописан механизм лицензирования, продолжает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
18: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество или творчество моих артистов или каталоги, которыми я владею, и использовать его на свое усмотрение.
17: Отдельный вопрос касается так называемых дипфейков. Закон делает маркировку контента, созданного ИИ, добровольной. То есть, очень грубо говоря, можно взять голос условной певицы Валерии и моделью заставить ее спеть тебе на день рождения, и ответственности за это не будет. Креативная индустрия хотела бы, чтобы у автора спрашивали согласие на такое использование голоса. Есть и другой нюанс. Сейчас новостные агентства и СМИ все чаще закрывают свои материалы за пейволом, который искусственный интеллект не имеет права обходить, так как это нарушает авторские права и условия использования сайты, если такие есть. Но никто не запрещает попросить искусственный интеллект найти перепечатки статьи. И в огромном интернет-пространстве они точно найдутся. Эксперты считают, что ограничивать обучение моделей на книгах, музыке и статьях не стоит. Но нужно регулировать то, что получается у ИИ-модели на выходе. Продолжает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
19: Вряд ли нужно регулировать именно обучение моделей, потому что чем они умнее, тем лучше всем. Но как раз-таки на выход и на коммерческое использование какое-либо другое использование. Это те блоки, которые надо регулировать, и также надо регулировать, если получилось достигнуть смешения близкое к исходным авторским композициям, неважно, это голос, текст, там что угодно, то значит это нарушение закона. Вот это и надо регулировать. Если ты используешь до степени смешения голос, похожий с голосом Валерии, это и надо регулировать, это надо ограничивать и штрафовать. Но для этого не нужно специальных норм права. Возможно, достаточно прям совсем технических корректировок.
17: В пресс-службе Минцифры заявили, что ко второму чтению документ доработают с учетом предложений бизнеса. Вопрос с авторскими правами нуждается в серьезной проработке. Да и в целом законопроект вызывает вопросы, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
20: Если честно говорить, я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Единственное, конечно, то, что если он будет позволять воровать любые авторские права, прям серьезное такое нарушение Гражданского кодекса, это, конечно, допустить нельзя. Авторские права на то и являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисления, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает, он перемешивает уже созданное человечество. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право. И все.
17: Замминистра цифрового развития Иван Лебедев, представляя законопроект в Госдуме, подчеркнул, что он является рамочным. То есть, как и говорили эксперты ранее, это некая основа, а фактическое регулирование с запретами и ограничениями появится когда-то позже, в том числе и в части авторских прав. Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. Первым человеком в России, которому удалось оставить наследство животному, стала купчиха из города Углич Мария Леонтьева. Человеком она была замкнутым, детей не нажила. Единственным близким ей существом оказался безродный, но любимый пес Серко, который был беззаветно предан хозяйке. Женщина переживала, что после ее смерти животное пропадет, и составила завещание, в котором отписала в пользу Серко свое поместье и 150 тысяч рублей серебром. По законам Российской империи середины 19 века исполнить такую последнюю волю было попросту невозможно. Но власти пошли Леонтьевой навстречу и подтвердили завещание, выставив условия. После смерти собаки все имущество должно отойти в городскую казну. Серко пережил хозяйку всего на год, который провел в окружении прислуги, поваров и ветеринаров. Зверски богатые на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: У микрофона Сердар Авликулеев. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о непубличных кредитных рейтингах. Законопроект вводит институт непубличных кредитных рейтингов. Это рейтинги, информация о которых предоставляется лицам, определенных договором об осуществлении рейтинговых действий, и не распространяется среди неограниченного круга лиц, за исключением отдельных случаев. Российские аграрии собрали на сегодня свыше 4,5 миллионов тонн зерновых. К сбору урожая приступили 16 регионов, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Институт нефтегазовых технологических инициатив проанализировал дефициты оборудования для химического машиностроения и выявил 181 критичную позицию, 133 из которых требуют импортозамещения, сообщил гендиректор института Николай Кузнецов. Анализ ключевого оборудования проводился на основе существующих производств по 51 продукту крупнотоннажной химии, а также предполагаемых производств по 30 продуктам, которые прорабатываются в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Россия ведет переговоры с Индией, Китаем, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросам сотрудничества в сфере редких и редкоземельных металлов, сообщил Минпромторг по итогам сессии, прошедшей в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. В ходе сессии также обсуждалось создание ангара Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. В контуре кластера уже сформирован портфель из 32 инвестиционных проектов с участием 14 индустриальных партнеров. Партнеров отмечается в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин. Сейчас он продается по 140 тысяч рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем российский. Кому нужен бензин по такой цене и сколько он будет стоить на заправках, об этом Михаил Задорожный.
22: Белорусские НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть, взвинтили цены на поставляемое в Россию топливо. По данным Инфотек, с начала мая биржевые цены на белорусский бензин выросли в 1,8 раза, а его продажи на петербургской бирже в июне подскочили почти в 4 раза – 91 тысяча тонн против 25 тысяч в том же месяце прошлого года. После того, как Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ограничила рост цен на белорусское топливо, максимальный шаг повышения теперь 0,01%, и его продажи остановились. Например, по бензину АИ-100 Евро-5, который предлагается по 143 тысячи рублей за тонну, во вторник 7 июля не было ни одной сделки. Это если верить официальным результатам торгов. Управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко говорит, что продажи все-таки идут, но вот объемы сильно упали.
3: По моим данным, сегодня были сделки. Порядка 400 тонн бензина и 180 тонн дизельного топлива реализовали белорусские МПЗ, что, конечно же, существенно меньше, чем те объемы, которые они реализовывали до того, как были введены ограничения на изменение цены. С одной стороны, такое совпадение, которое вызывает вопросы, да, только ввели ограничения, сразу же мы видим снижение объемов поставок. С другой стороны, в принципе, торговля нефтепродуктами так устроена, что стараются производители реализовать объем вперед на какой-то период. И вполне может быть так, что ввиду того, что сейчас по различным причинам реализация многих МПЗ в России сокращена, белорусские МПЗ как раз нарастили объемы, и весь объем июля они уже подали.
22: Кто покупает такой дорогой белорусский бензин, полученный из российской нефти, вопрос интересный. На бирже есть предложение от российских МПЗ, и цены там заметно ниже. Но его быстро раскупают, потому что желающих много, а топлива мало. Ранее Кабмин временно снизил норматив биржевых продаж бензина Евро-5 с 15% до 10% от объема производства. Поэтому покупают и дорогой белорусский бензин. Главным образом независимые АЗС, у которых нет собственного производства. Например, это владелец АЗС в Ленобласти Вадим. Он прислал нам текстовое сообщение. Процитируем.
4: Бензин сегодня был куплен по 150 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо 160 тысяч рублей за тонну. При закупке топлива в опте по 140 тысяч рублей это примерно 105 рублей за литр. Сюда закладываются затраты, в них включена доставка, налоги, экологические сборы, охрана, зарплаты сотрудников АЗС, вывоз мусора, электричество, уборка территории, обслуживание дорог со стороны Росавтодора. Список бесконечный. Маржинальная составляющая на сегодня примерно 3-5 рублей, с них также платятся налоги, откладываются деньги на плановые и внеплановые ремонты, обслуживание оборудования и прочее. Мы не можем себе позволить остановить АЗС и вынуждены поднимать цены, поскольку не в состоянии нести убытки. Да, бензин дорогой, но он есть.
22: Сбалансировать российский рынок мог бы так называемый топливный демпфер. Это когда импортеры и производители получают деньги из бюджета за поставки топлива на российский рынок по ценам ниже мировых. При определении размера демпфера ФАС берет среднюю стоимость АИ-92 в Индии, добавляя к ней расходы на транспортировку до России. Сейчас, по данным портала Global Petrol Prices, литр 95-го бензина в Индии стоит порядка 72 рублей, а 92-й должен быть еще дешевле. То есть цены на индийских АЗС и заправках российских нефтяных компаний практически сравнялись. В таких условиях демпфер работает плохо. Кроме того, никакой демпфер не поможет восстановить производство на российских НПЗ. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Почти 70% российских врачей выступили за отказ от суточных дежурств. Каковы результаты опроса сервиса «Справочник врача»? Большинство его участников считают, что 24-часовые смены повышают риск врачебных ошибок и негативно сказываются на здоровье специалистов. Но готова ли система здравоохранения отказаться от такого графика? Подробнее Олеся Савоськина.
5: В опросе приняли участие более 2500 врачей. Большинство опрошенных признались, что хотя бы раз в месяц выходят на суточные дежурства, а каждый седьмой отрабатывает более 10 таких смен в месяц. При этом почти половина готова отказаться от этого графика при сохранении нынешнего дохода. Еще каждый пятый выступает за полный запрет таких дежурств. По словам самих врачей, к концу суточного дежурства большинство сильно устают, у них снижается концентрация, у почти трети путаются мысли, и им становится трудно принимать решения. А у части опрошенных даже случаются провалы в памяти и эпизоды так называемого микросна с открытыми глазами. Но может ли сегодня российская медицина обойтись без суточных дежурств, комментирует врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
23: Когда мы говорим о суточных дежурствах, то это стационары и это бригады скорой медицинской помощи. Во всех остальных сферах таких графиков не существует.
24: Можно ли избавиться от этой практики?
23: Избавиться можно, необходимо увеличение кадров, но, к сожалению, у нас существует достаточно серьезный кадровый дефицит, и мы просто не сможем набрать такое необходимое количество специалистов, которые перекроют смены хотя бы по 12 часов. Во многом действительно это обусловлено лечебной необходимостью. Состояние пациента в реанимации всегда тяжелое, либо крайне тяжелое. Передача его другому специалисту из рук в руки было бы неправильным. Причем важно в течение суток вести контроль этого состояния. Там также оперативное лечение. Невозможно себе представить выход операционной бригады, а потом передача другой операционной бригады, чтобы они продолжали работу.
5: По данным Минздрава, сегодня в российской системе здравоохранения не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медперсонала. Комментирует замдиректор Высшей школы Госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
25: Для человека сутки не спать ненормально, но вот так вот радикально резать и
6: ей говорить, что завтра мы работаем по-другому, ни в коем случае тоже нельзя, потому что мы потеряем самое ценное, мы потеряем наших пациентов. Сначала это нужно пилотировать в отдельных медицинских организациях, потом в регионах и потом уже запускать на всю страну.
7: Есть ли за рубежом примеры стран, где вообще не существует суточных дежурств?
6: Такие страны есть, но там другая модель организации всей системы здравоохранения. Там больше частных медицинских организаций. У нас же государственная система преимущественно в стране. И немножко разные модели. Сравнивать эти модели друг с другом нельзя. Они по-разному управляются, по-разному финансируются. Здесь нужно очень много произвести измерений. А только лишь потом принимать решение, скольки часовое дежурство потенциально уместно. 16, 12 или оставить это 24-часовое.
5: Впрочем, единого мнения среди специалистов по этому поводу нет. Врач-хирург Владимир Хорошев считает, что дело вовсе не в количестве часов, проведенных на дежурстве.
8: Суточное дежурство – это настрой. А 16 часов – это получается какой-то рваный режим. На мой взгляд, это неправильно. Все равно находится какой-то такой промежуток времени, когда врач сможет 1,5-2 часа перехватить где-то, прикорнуть, даже сидя в кресле. Если введут 16-часовое дежурство, то от этого количество так называемых врачебных ошибок не уменьшится. Врачебные ошибки зависят не от того, что возникает усталость, а от отсутствия должных знаний, которые трансформируются в опыт.
7: Действительно имеют место быть переработки, когда к суткам набавляют себе еще полсуток?
8: В нашей медицине все есть. И такое бывает. С целью дополнительного заработка. Если врач работает на трех работах сразу, в стационаре, в поликлинике, и еще находит работу где-то в частной клинике, это от хорошей жизни. А ведь так не должно быть. Врач не должен искать дополнительного приработка, он должен получать достойную оплату своего труда.
5: Согласно все тому же опросу справочника врача, почти 2/3 медиков работают сутками ради дополнительного заработка. При этом более половины среди причин назвали также кадровый дефицит. В целом, многие врачи сегодня работают на 1,5-2 ставки. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Между делом с Кирой Альтман.
9: Между делом о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
10: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
9: То есть быть недовольным собой – это кайф?
10: Не недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот.
9: То есть не разрушительная?
10: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
9: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше? И на их место пригласим адвокатов. Какой-то внутренний голос, который за меня.
10: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве, это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
9: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой Армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля,
0: до 20 копеек металлической монетой к 1815 году.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Авликулиев. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам прошедшего совещания, сообщает пресс-служба Кабмина. В ходе совещания были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев и оперативные индикаторы за июнь. По оценке Минэкономразвития, в мае нынешнего года рост ВВП продолжился и составил 0,3%. По итогам 5 месяцев года экономика выросла на 0,2%, как и по итогам 4 месяцев. Атакованный в Армузском проливе катарский СПГ-танкер может взорваться из-за пожара в машинном отделении, передает агентство Reuters, ссылаясь на источник. Также МИД Саудовской Аравии сообщила об атаке Ирана на саудовский танкер во время его прохождения через Армузский пролив. Как пишут Axios и Wall Street Journal, атака может поставить под угрозу действия меморандума, подписанного менее 3 недель назад. Согласно документу, Тегеран обязался прекратить удары по судам в Армузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен странами НАТО из-за их позиции по иранскому конфликту, отметив, что если бы саммит альянса проходил не в Турцию, он мог бы на него и не приехать. «Я был очень разочарован НАТО. Нам не была нужна помощь с Ираном. Я просто их проверял. Я хотел узнать, помогут ли они нам», — добавил президент США. Китай готовится к закрытию от мира своих ведущих моделей искусственного интеллекта, в том числе еще не выпущенных, сообщает Reuters, ссылаясь на источники. Любое решение Пекина об ограничении доступа к этим продуктам может вызвать цепную реакцию на рынках ИИ, поскольку затраты для многих компаний, вероятно, увеличатся, отмечает агентство. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году? Такие заявления вновь прозвучали в офисе Зеленского перед его возможной встречей с Трампом в Анкаре. При этом в Киеве говорят, что до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. Параллельно на саммите НАТО обсуждается дальнейшая милитаризация Европы. Комментарий Георгия Бовта. Сотрудник ГУР Украины сознался в убийстве, а подозреваемый в громком покушении на украинского олигарха Ермолаева в Монако. Тело Анастасии Березовской обнаружили под Киевом. По одной из версий СМИ, заказчики покушения на Ермолаева из украинских спецслужб хотели взять под контроль мошеннические колл-центры олигарха в Днепре. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум аж с декабря 2022 года. В моменте он провалился ниже 2120 пунктов, однако затем падение выкупили, и вечером индекс даже вышел в плюс на фоне нефти, подскочившей выше $76 за баррель, а рубль при этом продолжил рост. Что происходит на фондовом рынке? Подробности в программе «Капитал». Киев собирается воевать с Россией годами, но может подружиться через 10 лет. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, включен в российский реестр экстремистов и террористов, заявил накануне встречи Зеленского с Трампом на полях саммита НАТО, что есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году. Однако, по его словам, до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. И добавил, что любые компромиссы относительно украинских территорий или границ являются абсолютно невозможными. На этом фоне на полях саммита НАТО принято принятие ряд решений по дальнейшей милитаризации Европы. К чему идет дело, комментарии Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
11: Саммит НАТО в Анкаре не случайно открылся форумом оборонной промышленности. Генсек Альянса Марк Рютте похвастался, имея в виду прежде всего Трампа, что с начала его первого срока правления европейские союзники и Канада нарастили военные расходы на $1 триллион, причем только за последние 2 года на 250 миллиардов. Так теперь выглядит НАТО формата 3.0, термин, придуманный главой Пентагона Хекситом. Европа платит и воюет, пока руками ВСУ, тогда как Америка поставляет вооружение. Обнародована новая программа с участием 20 стран по производству дронов и средств борьбы с ними. В нее инвестируют $40 миллиардов за 5 лет. К концу следующего года Альянс намерен впятеро увеличить число операторов дронов в своих армиях. Под это уже создано 16 учебных центров. Вместо американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС европейцы сделают ставку на шведский Saab Global Eye. Формируется программа модернизации флота и авиазаправщиков, а также инициатива по совместному управлению запасами критического оборонного сырья с участием дюжины стран, включая Турцию. Великобритания возглавит общеевропейский проект дальнобойных ракет с участием Германии, Нидерландов, Франции и Украины, цель которого – опять же снижение зависимости от США. В свою очередь Пентагон сокращает ряд обязательств перед НАТО. Из 2 авианосцев вблизи Европы останется 1, из 2 стратегических бомбардировщиков – 1. Число истребителей F-15 урезано на треть до 99, разведывательных дронов – вдвое до 12, а эсминцев – 17 до 9. Из Германии выводится 5000 военнослужащих. Рютте и главком вооруженных сил НАТО в Европе генерал Гринкевич уверяют, что европейцы уже компенсировали выпадающие американские средства, кроме стратегических бомбардировщиков. По Украине итоговая декларация фиксирует военную помощь Киеву в €70 миллиардов на нынешний год и как минимум столько же на следующий. Но это не новые деньги, а консолидация уже заявленных обязательств, хотя даже в таком виде решение далось тяжело. Италия пыталась убрать из текста упоминание 27 года, чтобы якобы не мешать мирным переговорам. А Чехия устами премьера Бабиша объявила, что участвовать в инициативе не будет, но и блокировать не станет. Канцлер Мерц зафиксировал потолок 140 миллиардов евро на 2 года. А эстонское предложение обязать союзников тратить на Украину 0,25% ВВП умерло, не дойдя до обсуждения. Хотя Зеленскому не дали выступить на пленарке, он запланировал за 2 дня около 20 двусторонних встреч и соглашение по дронам с 7 странами Альянса. Также он пытается получить новые системы ПВО, ракеты к ним и лицензии на производство систем Патриот в Европе для Украины. На этом фоне глава офиса президента Украины Буданов изложил переговорные позиции Киева накануне встречи Зеленского с Трампом. Главный тезис – активная фаза войны может завершиться уже в этом году, но путь к этому лежит через максимализацию эскалации. Важны еще несколько пунктов. Первый – окончательный отказ от территориальных уступок, что переводит потенциальные переговоры в формат ультиматумов. Москва ведь условием любой сделки называет полный контроль над Донбассом. Второе. Откровенная привязка военной логики к психологии одного человека. Как выразился Буданов, Трамп определенно любит победителей. Надо демонстрировать победы. Это даст нам шанс. То есть успехи, в том числе на информационном фронте, нужны не сами по себе, а чтобы удержать внимание Вашингтона. Третий. Горизонт войны. Дескать, Киев может воевать еще годами. Но ставка при этом делается не на пехоту, а на войну дронов и промышленность. Наконец, четвертый, по словам Буданова, референдум по условиям мира более не актуален. Все будет решаться на поле боя и в кабинетах. В общем, здраво. В истории еще, кажется, не было случая, чтобы исход войны решался референдумами. Отчасти жесткая позиция Буданова опирается на общественное мнение. Согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии, 2/3 украинцев категорически отвергают перемирие по нынешней линии фронта, если оно не подкреплено гарантиями безопасности и масштабными поставками оружия и денег. Согласиться готовы лишь 1/3, а самой убедительной гарантией респонденты считают европейские войска в Украине. Правда, доля готовых к определенным территориальным потерям выросла с 10% в 2022 году до 1/3, а замороженную линию фронта без юридического признания потерь допускают уже более 1/3. Передачу еще неконтролируемых Россией территорий отвергают 2/3, юридическое признание за Россию уже занятых примерно столько же, а вывод ВСУ с Донбасса 2/3. Иными словами, максимализация эскалации продается внутри страны легче, чем компромисс. На этом фоне допущение Буданова, что через 10 лет Украина восстановит отношения с Россией, звучит для официальной киевской риторики как крамола. Но косвенно означает, что нынешний абсолютный отказ от компромиссов имеет срок годности. Впрочем, 10 лет по нынешним временам – это почти вечность, которую надо еще прожить.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Сотрудник Главного управления разведки Украины сознался в убийстве подозреваемой в покушении на украинского олигарха. Речь идет о гражданке Украины Анастасии Березовской. По версии Интерпола, она была главной подозреваемой в деле о покушении на жизнь Вадима Ермолаева в Монако. После покушения Березовская бежала, появляясь то во Франции, то в Италии, то в Германии. В итоге 1 июля она оказалась на территории Украины, а 6 июля под Киевом было обнаружено ее тело. По версии следствия, ее застрелили. Задержаны двое подозреваемых. Один из них – бывший сотрудник правоохранительных органов. У него дома обнаружили пыточную камеру. Другой – действующий сотрудник Главного управления разведки Украины. Он и сознался в убийстве Березовской. Мы попытались восстановить хронологию событий на данных европейских и украинских СМИ.
1: Подробности.
17: В конце марта Анастасия Березовская покинула Украину. Предположительно, она проживала или регулярно посещала Германию. За несколько дней до покушения она прибыла в Монако и изучала распорядок жизни украинского олигарха Вадима Ермолаева. Были сообщения, что она несколько раз приезжала к его дому, маскировалась под мужчину и скрывала свое лицо. 29 июня – день покушения. По главной версии, у дома Ермолаева Березовская оставила пакет со взрывным устройством, дождалась появления Ермолаева, его спутницы и сына, а затем активировала взрыв дистанционно. Все трое остались живы, но серьезно пострадали, а спутнице Ермолаева потребовалась ампутация ног. После покушения Березовская пешком покинула Монако и перешла на территорию Франции. Напомним, площадь княжества Монако чуть больше 2 квадратных километра. Во Франции Березовская села в арендованный автомобиль с немецкими номерами и прибыла в Италию, а оттуда поехала в Германию. А 1 июля, по новым данным, Березовская уже прибыла на территорию Украины. Но Интерпол объявил ее в розыск только 3 июля. Тогда и стало известно, что Березовская – гражданка Украины, а версии о возможной причастности украинских спецслужб стали появляться в СМИ чаще. Затем, 6 июля, тело Березовской обнаружили.

0: сообщал и действовал по своему усмотрению. Во всей этой истории вопросов больше, чем ответов, считает адвокат Алексей Забида.
1: Первое, что нужно сделать в такой истории, это отделить установленные факты от версий. Фактов, в общем-то, не так и много. Я аккуратно предположу, что факты — это сам взрыв в Монако, трое пострадавших, бегство подозреваемой и розыск Интерпола. То есть здесь сомнений почти что нет. А все остальное — это уже не факт, это заявление, причем преимущественно одной стороны. То, что меня смущало бы, это, наверное, нестыковки. Первое, главное, это уровень подготовки, который как-то не сходится сам с собой. То есть, с одной стороны, мы видим многодневную слежку, грим под мужчину, дистанционный подрыв и выход из Монако пешком, а с другой стороны, взять автомобиль в прокат по своим настоящим документам. Для операции такого уровня это просто какой-то нонсенс. Азбука — это всегда, конечно, чистые документы и непрослеживаемый транспорт. А значит, либо это непрофессионалы, либо следы оставлены сознательно. Вторая нестыковка — это деньги. Банковские и криптопереводы — это, в общем-то, ровно то, что абсолютно прекрасно прослеживается, и настоящий куратор так исполнителя никогда не финансирует. Ну и как адвоката меня смущало бы быстрое признание в духе «действовал сам, руководство не знало». Причем признание, озвученное той самой структурой, которую это же признание и выводит из-под удара. Все это либо крайний непрофессионализм, либо это картина, которая собрана так, чтобы ее прочитали определенным образом. Поэтому вопросов здесь пока больше, чем ответов.
0: Алексей Забейда, адвокат. Мотивы покушения на украинца Вадима Ермолаева до сих пор остаются неизвестными. По одной из версий украинских СМИ, заказчики хотели взять под контроль связанные с ним мошеннические колл-центры в Днепре, а также предотвратить его возможное вмешательство в украинскую политику в будущем. Минфин отменил аукционы по продаже ОФЗ второй раз за месяц. В ведомстве решение объяснили попыткой стабилизировать ситуацию на рынках. Аукцион должен был состояться 8 июля. Это уже вторая отмена аукциона по продаже ОФЗ за последние 3 недели. Предыдущий был отменен 24 июня. Окажет ли решение Минфина ожидаемый эффект, продолжит финансовый эксперт Михаил Ханов.
2: Здесь всегда работает совокупность действий и Минфина, и ЦБ, в данном случае Минфина. Нельзя сказать, что какое-то одно действие было тем самым триггером или значимым событием, которое повлияло на успокоение рынка. Потому что рынок — это всегда психология. Сейчас то, что происходит, это действительно ситуация близкая к легкой панике. Инвесторы пытаются найти точку опоры для себя. Я имею в виду, в первую очередь, психологическую, а не в уровнях. Потому что цифры, ну, еще далеки от тех, на которых мы были, когда только началась СВО, и когда у нас была частичная мобилизация в сентябре, там цифры вообще были порядка 1750-1800 Мосбиржа индекс. Поэтому сейчас то, что происходит в районе 2150, ну, действительно, да, легкая паника. Сказать, что поможет ли конкретно отмена размещения ОФЗ, ну, безусловно, это шаг, направленный в сторону стабилизации. По крайней мере, ЦБ не будет изымать ликвидность с рынка и паковать ее в облигации, да еще с такой доходностью, потому что динамика снижения ставки, мы все знаем, какая. Она практически ровная, минимальная, да, и поэтому ставки достаточно высокие. Я думаю, что с удовольствием разместятся, особенно в короткие ОФЗ, все институционалы. Безусловно, этот шаг повлияет. Насколько повлияет, сможет ли он успокоить инвесторов? Я думаю, что успокоить сможет только совокупное изменение ситуации, в первую очередь в переговорном процессе вокруг СВО. И я думаю, что также повлиять может риторика ЦБ на июльском заседании и, собственно, насколько пытается Минфин по сокращению дефицита бюджета. ЦБ ясно дал понять, что мяч находится на стороне их коллег из Минфина, что при текущей ситуации с дефицитом бюджета ЦБ очень будет сложно принимать решение по высоким темпам сокращения ключевой ставки.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что от следующего заседания Центробанка 24 июля стоит ждать в лучшем случае сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне. По его мнению, с учетом ситуации на топливном рынке, Банк России также может рассмотреть и вариант повышения ставки. Однако такое решение было бы неправильным, считает Шохин.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Выручка Почты России в прошлом году упала на 3%, EBITDA сократилась почти на треть, а чистый убыток вырос на 37% и превысил 23 миллиарда рублей. Компания впервые раскрыла чистый долг – почти 108 миллиардов и прирост за год на треть. Операционные расходы заморожены на уровне прошлого года за счет сокращения штата. При этом в прошлом году Почта России получила из бюджета больше миллиарда рублей господдержки.

0: Минске. Дивиденды компания выплачивать не будет. Рутюб в партнерстве с агентством Jamiloop запускает продажу рекламных интеграций у крупных блогеров платформы. Среди них Вилсаком, Ильдар Автоподбор, Настя Туман и другие. Опция заработает осенью. Как отмечают на рынке, сейчас отдельные интеграции на Рутюб продают лишь единицы. И новый сервис упростит рекламодателям запуск комплексных кампаний.
1: Бизнес и власть.
0: Китайские власти обсуждают возможность ограничить доступ иностранных государств к своим передовым ИИ-моделям, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Вопрос рассматривался на встрече с участием Alibaba, ByteDance и ZAI. Среди мер обсуждаются ограничения на использование топовых моделей, ужесточение ответственности за утечку технологий и новые требования к инвесторам в ИИ-стартапы. Ранее Anthropic обвинила Alibaba в попытке получить несанкционированный доступ к своим ИИ-разработкам через тысячи фиктивных аккаунтов, назвав это крупнейшей подобной попыткой со стороны Китая. VPN-сервис Hub снова исчез из российского App Store. Приложение не ищется ни через поиск, ни по прямой ссылке, сообщили разработчики. В глобальном магазине оно доступно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала аргентинцы проигрывали 0-2, но смогли перевернуть ход встречи и забили 3 гола. О том, как это было, расскажет спортивный обозреватель Business FM.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Мы, конечно, привыкли к чудесам от Лео Месси и его друзей, но сегодня они подарили нам еще одну сказку. Начала Аргентина матч с Египтом откровенно плохо. Быстро пропустила после удара Ясера Ибрахима. Затем южноамериканцы получили право на пенальти. Подошел Месси и вновь не забил, выручил вратарь. Возможно, в следующий раз надо будет дать пробить кому-то другому. Во втором тайме все только ухудшилось. Сначала Египту не засчитали один мяч из-за фола в атаке, но затем уже отменять причин не было. Бросившая силы вперед Аргентина пропустила контратаку, и Мустафа Зика, казалось, похоронил действующих чемпионов мира. 2-0. Переломной стала 79-я минута, с нее начался отсчет чудес. Сначала Кристиан Ромеро головой втолкнул мяч в сетку, а затем уже главный волшебник Аргентины и, возможно, всего мирового футбола Месси сравнял счет, пробив под перекладину. Аргентину было не остановить. И в итоге на второй компенсированной минуте Энцо Фернандес забил третий. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой признал Business FM, что был момент, когда он думал, произойдет очередная сенсация на турнире.
5: Фантастика какая-то, просто фантастическая. Был момент, когда счет стал 2-0, очень часто смотрю на выражение, на глаза, так как показывает Лионелис, на его смотрел. Были вот эти произведены замены, и они правильные, потому что когда ты проигрываешь, надо выпускать нападающих. Когда вышел Мартинес, я так и думаю, нет, Аргентина не проиграет.
4: Месси в этой встрече забил свой 21-й гол на чемпионатах мира, и он теперь не только лучший снайпер, но и лучший ассистент. Лионель в моменте с первым голом отдал свой 9-й пас на мундиалях. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Месси одновременно это и спасательный круг, и проблема своей сборной.
6: Думаю, что после того, что устроила сборная Аргентины в матче с Египтом, это как раз может дать им мощнейший импульс для того, чтобы постараться повторить свое достижение 4-летней давности. Другое дело, что, конечно же, уязвимость Аргентины – величие Месси, как бы это парадоксально не звучало, но действительно он такой один. И если остальные деды потихонечку отваливаются, вроде Модрича и Криштиану Роналду, то Месси продолжает творить чудеса и вытаскивать за волосы из болота действующих чемпионов мира. Думается, что шансы на повторение как минимум финала у Аргентины, тем не менее, есть.
4: После матча Лео Месси не стал сдерживать эмоции и расплакался. Но в отличие от слез Роналду, это были слезы счастья. Зарыдал и другой Лионель Скалони. Главный тренер аргентинцев даже не смог ответить на вопросы журналиста и покинул микс-зону. Парни не плачут, говорите? Не знаем, не слышали. Григорий Гуреев, Business FM.
2: Президенту Казахстана Токаеву обнулили сроки по новой конституции. Это следует из постановления Конституционного суда Республики. Инстанция разъяснила, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом Казахстана повторно, однако со вступлением в силу новой конституции с 1 июля этого года прежние сроки не учитываются. То есть Касым Жомарт Токаев теперь вправе баллотироваться на пост президента в 29-м году. Он возглавил Казахстан в 19-м после отставки Нурсултана Назарбаева, затем победил на внеочередных выборах, а в 22-м году он переизбрался на пост президента, получив более 80% голосов. Токаев 4 года назад заявлял, что не планирует продлевать срок своих полномочий с помощью поправок в Конституцию. Цитата: «Таких намерений не было и не будет». Делать сейчас какие-то выводы не стоит, нужно дождаться заявления самого Токаева, считает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры профессор Исенжол Алияров.
7: Новость это совсем новая. Пока еще не осознали непонятные действия. Какая необходимость была обращаться в Конституционный суд, получать комментарии Конституционного суда. И второе, насколько реакция общества, мы еще пока не видим. Пока спокойная обстановка в Казахстане и особо на этом вопросе как бы не зацикливаются.
8: В общем и целом, если вот этому обнулению сроков быть, это ожидаемое обнуление? Потому что Токаев ведь говорил раньше, что не собирается блокироваться на новый срок.
7: Я не считаю, что Токаева другая позиция, потому что его концепт «Правдивого Казахстана» и «Закон и порядок», поэтому я думаю, что мы дождемся комментариев самого президента по данным разъяснениям, что есть возможность, есть полномочия такие. Но насколько воспользуются или не воспользуются этим правом государства, непонятно. В 22-м году была совсем другая ситуация. Сейчас, мне кажется, есть порядок, есть закон, есть полное разделение полномочий, двое власти отсутствуют. Президент исполняет свои власти в полном масштабном объеме, который предписан ему Конституцией.
8: Но речь о преемнике, о человеке Токаева, если он не баллотируется на новый срок.
7: Преемники, я не знаю, но возможно будет, если будет внесена кандидатура вице-президента, которая предполагается согласно новой Конституции. Тогда можно будет порассуждать на этот вопрос.
2: Исенжол Алияров, политолог. Еще в 22-м году сам Токаев ввел ограничение, согласно которому один и тот же человек может избираться только на один президентский срок, но увеличил его длительность с 5 до 7 лет. Но это было по правилам, установленным предыдущей версией Конституции Казахстана. Индекс Мосбиржи в ходе торгов вторника обновил минимум с декабря 22-го года. В моменте упал ниже 2120 пунктов. Однако к вечеру отыграл потери, а в вечернюю сессию даже вышел в плюс на фоне растущей нефти. Цена нефти марки Brent поднялась выше $76 за баррель впервые с 25 июня, после того, как США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
9: Очередной день падения на российском рынке акций был зафиксирован во вторник, хотя по итогам торговой сессии основной индекс Московской биржи снизился лишь на 0,2% и закрылся на уровне 2190 пунктов, но в течение дня, в течение торговой сессии, опускался ниже 2120 пунктов и обновил минимум с декабря 2022 года. Но здесь по-прежнему мало что меняется, мало, да и практически нету предпосылок для того, чтобы рынок развернулся, и рынок уже ищет предпосылки для того, чтобы не упасть сильнее. Ну, посмотрим. Вот здесь, как говорят участники торгов, остался последний рубеж 2100 пунктов. Если пробиваем, уходим ниже, то там открывается простор для любых фантазий. Можем упасть и ниже 2000 и обновить минимальные значения 2022 года. И в целом рынок пока нацелен на дальнейшее снижение. Рубль при этом тоже немножко снизился, 10 копеек. Прибавил китайский юань на закрытие 11 рублей 28 копеек и доллар США часть вчерашних потерь отыграл. Во всяком случае, поднялся выше 76,5 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника. А вот цены на нефть выросли и выросли довольно заметно для последних торговых сессий. Во всяком случае, смесь Brent преодолела $74 за баррель. Появились сообщения, что вновь неспокойно в Ормузском проливе, и то, что два судна были атакованы, предположительно, Ираном и получили повреждения. Ну, во всяком случае, были сообщения о том, что один из этих танкеров принадлежит Катару. Помимо этого, президент США Дональд Трамп достаточно жестко отозвался об Иране в очередной раз. Общался он с журналистами, сказал, что мы так или иначе победим, мы либо заключим сделку, либо завершим работу. На это, естественно, ответили в Министерстве иностранных дел Ирана. Эрдогана, глава ведомства Аббас Аракчи написал, что переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться. В общем, неспокойно. Одним словом, рынок заложил немножко военной премии в стоимость барреля. Ну и помимо этого, Минэнерго США понижает свой прогноз средней стоимости марки Brent на текущий год и ожидает в районе $82 за баррель. Ранее прогноз был $95 за баррель. Снижение прогнозов – это вполне логично в текущей ситуации.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Транширы. Китайский предприниматель Джастин Сан впервые стал героем заголовков в СМИ в 2019 году. Тогда он выиграл на аукционе деловой обед с американским инвестором Уорреном Баффетом, заплатив за право побеседовать с мэтром $4.5 миллиона. Дни до этого события Джастин на глазах у подписчиков отчитывал в соцсетях, а за трое суток до встречи взял и отменил ее. В 2024-м китайский бизнесмен снова дал повод говорить о себе. На аукционе Sotheby's почти за $6.5 миллиона он приобрел арт-объект под названием «Комедиант». Это был самый обычный банан, приклеенный к стене скотчем. На пресс-конференции после торгов Джастин просто съел баснословно дорогой фрукт, назвав это уникальным художественным опытом. Транширы на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Магадан, 90 тысяч жителей. Самородное золото в этих местах находили еще в начале прошлого века. В 1920-х годах началось активное исследование золотоносных россыпей края специальными геолого-разведочными экспедициями. Бухта Нагаева оказалась самой удобной для сооружения порта и начала строительства дороги, связавшей гавань с приисками. Как появлялись города? На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Армия Российской Федерации снова атаковала Киев баллистическими ракетами. В городе прогремело множество взрывов и вспыхнули пожары. По неофициальным источникам, склады с оружием загорелись в Деснянском районе. Также поражены здания в Святошинском районе Киева. Сообщается также об отключении света и воды в нескольких районах украинской столицы. Американские военные начали серию ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США. По данным иранских СМИ, 7 взрывов прогремели в городе Сирик, еще 6 в Бендер-Аббасе и на острове Кешм. В Пентагоне заявили, что удары стали ответом на атаки на коммерческие суда в Амурском проливе. Ранее иранские СМИ сообщили об атаке на катарский танкер, который следовал через Армузский пролив при поддержке ВМС США. Снаряд попал в левый борт судна, после чего на нем начался пожар. На этом фоне Минфин США объявил об аннулировании 7 июля лицензии на проведение сделок с иранской нефтью и перепредписал завершить исполнение ранее заключенных контрактов до 17 июля. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала жалобы Национального олимпийского комитета Украины на решение МОК снять рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. По словам официального представителя МИД России, украинская сторона сначала была занята другими вопросами, в том числе, как утверждает Захарова, событиями в Монако, Киеве и получением новых поставок вооружения, затем взялась за спорт. Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил рекомендации международным федерациям по ограничению участия российских спортсменов в соревнованиях. При этом вопросы использования национальной символики пока остаются открытым. Стали известны все участники и пара до четвертой финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. В борьбе за выход в полуфинал встретятся сборные Франции, Марокко, Испании и Бельгии, Норвегии и Англии, а также Аргентины и Швейцарии. Матчи пройдут с 9 по 11 июля в Бостоне, Лос-Анджелесе, Майами и Канзас-Сити, соответственно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Нижегородская область вслед за Орловской вводит продажи топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Губернатор Никитин анонсировал также QR-коды. В чем их смысл и каким еще мерам прибегают в регионах, чтобы сбить топливный ажиотаж? МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также снята рекомендация не допускать россиян к международным соревнованиям и не проводить их в России. По словам главы организации Кирсти Ковентри, вопрос с возвращением российского флага и гимна будет решаться позже. Что фактически значит решение МОК? И Госдума приняла в первом чтении законопроект Минцифры о поддержке развития искусственного интеллекта. Заявлено, что документ не про запреты, а про развитие технологий, но ключевая идея – цифровой суверенитет. Что это значит и почему российская креативная индустрия недовольна законопроектом? Подробности на Business FM. Нижегородская область повторит опыт Орла. Губернатор региона Глеб Никитин, помимо прочего, анонсировал, что в Нижегородской области бензин начнут отпускать по схеме. Машины с первой четной цифрой номера будут заправлять по четным числам, а с нечетной – по нечетным. Кроме того, заявлено, что на пилотной территории будут также применяться QR-коды. И вот это уже понятно далеко не всем. В Орле ситуации справились только за счет четной и нечетной системы. Иван Медведев подробнее.
12: В Орловской области ситуация с топливом налаживается. С четверга там планируют вернуть свободный отпуск бензина. Четно-нечетный порядок там начал работать с субботы 4 июля. На практике к этому времени очереди уже стали сокращаться, а после введения такой системы распределения они практически исчезли, что в беседе с Business FM подтвердил орловский таксист Андрей Золотарев.
13: Вот когда только ажиотаж начался, люди начали скупать бензин себе впрок, про запас, там очереди были машин по 40-50, то уже 2 и 3 числа очереди были машин 10-15. Ну а когда ввели эту меру, они исчезли совсем. Сейчас мимо 3 или 4 заправок проезжал, на одной из них даже не было автомобилей совсем.
12: При том, что топливо на заправке есть?
13: Да, ну, по крайней мере, цены горят, а когда топлива не было, ну, там горели только нули. Ну,
12: насколько это типичная картина? Какое время ожидания сейчас на заправке?
13: В городе Орле я в основном езжу. Сейчас ожидания нету практически. Заезжаешь, ты будешь первый или второй, ну, максимум третий.
12: Теперь такую практику хотят применить и в Нижегородской области, но не только. Самое главное, в регион завозят дополнительные объемы топлива. По данным губернатора, суммарный прирост поставок составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит. Ранее Глеб Никитин отмечал, что в регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. Но теперь, помимо увеличения объема топлива и введения четно-нечетной системы его отпуска, в области будет определена пилотная территория, где бензин будут продавать по QR-кодам. Но как именно это будет работать, не понимают пока даже сами заправщики. Вот что нам рассказал руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
14: QR-коды, я даже не понимаю, как их будут применять, как их будут выдавать. Через госуслуги, что это будет? Если у тебя есть QR-код, ты можешь приехать заправиться по QR-коду. Если у тебя нет QR-кода, но у тебя есть номер в автомобиле, который соответствует, например, дате, когда разрешено заправляться себе, и тебя не заправят, я вот это не могу понять. Что такое QR-код, как он будет применяться?
12: О том, как работает система QR-кодов, нам рассказала Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе, где эта практика уже применяется.
15: Чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в Максе. Они распределяются вечером, накануне вот того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее там работает принцип, кто успел, тот и взял этот код, поэтому все люди стараются как можно быстрее его получить. Код не привязан к какой-то конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта вот тех заправок, на которых можно будет заправиться по этому коду. И таким образом люди понимают, куда им ехать. И информация о наличии конкретной марки топлива на этих заправках в течение дня обновляется. То есть можно будет увидеть, сколько процентов осталось, допустим, бензина определенного, который нужен, и уже принять решение, ехать на эту заправку или же поехать на какую-то другую. Работает примерно так.
12: Важные детали. Код можно получить не чаще одного раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров, при том, что код действует только на один конкретный вид топлива. Если код получен на 92-й бензин, а по факту на месте его не оказалось, 95-й по этому коду уже не зальют. И, как говорят местные жители, коды расходятся буквально за 30 секунд. В Севастополе уже даже появилось что-то вроде мема «натапал себе код», по аналогии с популярной пару лет назад игрой, где нужно было тапать хомяка. На остальной территории Крыма QR-кодов нет, говорит житель Керчи Олег.
16: Фактически каким-то спонтанным образом формируется информация о том, на каких заправках бензин появляется. Дальше примерно появляется количество машин, которые могут быть отпущены, поскольку идет заправка только по 20 литров и только в бак. Далее, когда эта очередь формируется, я так понимаю, что это работники уже заправок или кто-то другой раздают людям некие талоны, просто чтобы не было машин в очереди больше, чем топливо планируется реализовать. К сожалению, все это происходит в рабочее время, поэтому как человеку, который находится на работе, с этой системой пока работать сложно. Но, видимо, это такие первые шаги, которые вот хоть как-то реализуют это направление. Но справедливости ради надо признать, что, конечно, бензин стал в городе появляться, немножко стало получше с этим.
12: Цены при этом от 230 до 300 рублей за литр в зависимости от ситуации и вида топлива. В Севастополе по кодам цены начинаются от 165 рублей за литр 92-го, если топливо вообще попадает в продажу. А происходит это нерегулярно. Как говорят наши собеседники с мест, Крым массово пересел на автобусы и велосипеды. Почетным и нечетным дням. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Российские спортсмены возвращаются на международную арену. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, рекомендации не допускать россиян к соревнованиям и ограничения на проведение международных соревнований в России больше не действует. Решение о демонстрации флага, гимна и символики России на Олимпиадах примут позже. Также МОК не будет проводить мероприятия в России под эгидой организации и приглашать российских чиновников на них. Как пояснили в комитете, решение также было принято после того, как Российский олимпийский комитет исключил из своего состава региональные советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Именно из-за их включения в 2023 году членство России было приостановлено. Как подчеркнул министр спорта России Михаил Дегтярев, это решение дает зеленый свет международным федерациям на восстановление прав российских атлетов. Постоянным членство ОКР станет только после возобновления работы РУСАДА, российского антитопингового агентства. Что значит это решение МОК, говорит спортивный обозреватель Бизнес ФМ Григорий Гуреев.
17: Формально это означает только то, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году сборная России сможет выступить под своими флагом и гимном. Но только в тех видах спорта, где международные федерации нас допустили. Это борьба, дзюдо, фехтование, водные виды спорта, гимнастика, тяжелая атлетика, тхэквондо, бокс. На те международные федерации, где нас не допускают, решение МОК о снятии отстранения ОКР никакого влияния не имеет. И на данный момент олимпийских перспектив у спортсменов из этих дисциплин нет. В первую очередь это легкая атлетика, а также все игровые виды спорта. То есть, иными словами, МОК не может влиять на международные федерации и заставлять их допускать россиян до международных турниров, в том числе до Олимпиад, где отборочные соревнования также проводят международные федерации. Словом, победа пока достигнута явно не окончательная. Скорее, это правда можно назвать оттепелью, и надо смотреть, как будут дальше реагировать спортивные федерации. Еще будет очень много камней преткновения. Представить, что хоккеистов, футболистов, да и биатлонистов начнут сразу допускать, это очень сложно. Позитивным можно считать тот факт, что от главы МОК Кирсти Ковентри исходит благоприятная риторика. В частности, то, что в МОК усилили позиции по статусу нейтралитета спорта от геополитических процессов. И то, что она заявила, что было важно дать россиянам возможность снова соревноваться. Также пока расплывчато выглядит формулировка о том, что решение по демонстрации флага и гимна на Олимпиаде будет принято позже. Пока нужно смотреть, что все это значит.
2: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что организация усилила позиции по нейтралитету и теперь ставит цель гарантировать участие всех атлетов в Олимпиадах, независимо от действий их правительств. Она также напомнила, что международные федерации остаются автономными и могут принимать свои решения, несмотря на рекомендации МОК. Так Ковентри прокомментировала решение World Athletics оставить в силе отстранение российских легкоатлетов. В Международном союзе биатлонистов во вторник также заявили, что не изменят решение по отстранению россиян, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Креативная индустрия России недовольна законопроектом о регулировании ИИ. Этот документ во вторник был принят в первом чтении, но ко второму он будет доработан с учетом предложений бизнеса. Артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели, эксперты IT-отрасли перед рассмотрением законопроекта призывали внести правки. Они считают, что если для обучения нейросетей используют их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Валерий Убадоев продолжит.
18: Суть в том, что по нынешней версии законопроекта любые произведения, будь то музыка или книги, можно использовать для обучения так называемых суверенных моделей, без учета мнений автора. При этом нарушением авторского права это не будет, если купить только один экземпляр произведения. Индустрия считает, что в законе должен быть напрямую прописан механизм лицензирования, продолжает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
19: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество или творчество моих артистов или каталоги, которыми я владею, и использовать его на свое усмотрение.
18: Отдельный вопрос касается так называемых дипфейков. Закон делает маркировку контента, созданного ИИ, добровольной. То есть, очень грубо говоря, можно взять голос условной певицы Валерии и моделью заставить ее спеть тебе на день рождения, и ответственности за это не будет. Креативная индустрия хотела бы, чтобы у автора спрашивали согласие на такое использование голоса. Есть и другой нюанс. Сейчас новостные агентства и СМИ все чаще закрывают свои материалы за пейволом, который искусственный интеллект не имеет права обходить, так как это нарушает авторские права и условия использования сайта, если такие есть. Но никто не запрещает попросить искусственный интеллект найти перепечатки статьи. И в огромном интернет-пространстве они точно найдутся. Эксперты считают, что ограничивать обучение моделей на книгах, музыке и статьях не стоит, но нужно регулировать то, что получается у ИИ-модели на выходе. Продолжает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
20: Вряд ли нужно регулировать именно обучение моделей, потому что чем они умнее, тем лучше всем. Но как раз-таки на выход и на коммерческое использование какое-либо другое использование. Это те блоки, которые надо регулировать. И также надо регулировать, если получилось достичь несмешения близкое к исходным авторским композициям, неважно, это голос, текст, там что угодно, то значит, это нарушение закона. Вот это и надо регулировать. Если ты используешь до степени смешения голос, похожий с голосом Валерии, это и надо регулировать, это надо ограничивать и штрафовать. Но для этого не нужно специальных норм права. Возможно, достаточно прям совсем технических корректировок.
18: В пресс-службе Минцифры заявили, что ко второму чтению документ доработают с учетом предложений бизнеса. Вопрос с авторскими правами нуждается в серьезной проработке. Да и в целом законопроект вызывает вопросы, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
21: Если честно говорить, я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Единственное, конечно, то, что если он будет позволять воровать любые авторские права, прям серьезное такое нарушение Гражданского кодекса, это, конечно, допустить нельзя. Авторские права на то и являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисления, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает, он перемешивает уже созданное человечество. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право, и все.
18: Замминистра цифрового развития Иван Лебедев, представляя законопроект в Госдуме, подчеркнул, что он является рамочным. То есть, как и говорили эксперты ранее, это некая основа, а фактическое регулирование с запретами и ограничениями появится когда-то позже, в том числе и в части авторских прав. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. В 2000 году на фоне кризиса в онлайн-бизнесе основатели Netflix готовы были продать свою компанию за 50 миллионов долларов американской сети видеопроката Blockbuster. В то время Netflix распространяла видеокассеты по почте и была убыточной. Blockbuster же стоил примерно 2,5 миллиарда. Его глава Джон Антиоко не увидел тогда смысла ни в покупке Netflix, ни в зарождающемся направлении цифровых медиа. С трудом пережив тяжелый период, Netflix вышла
3: на IPO, запустила стриминг, и сегодня ее стоимость превышает 200 миллиардов долларов. А компания Blockbuster не смогла вписаться в цифровую экономику и в итоге подала на банкротство. Ее активы были раскуплены за долги. Сегодня под маркой Blockbuster работает всего один пункт классического видеопроката в городке Бенд, штат Орегон. Знал бы прикуп. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о непубличных кредитных рейтингах. Законопроект вводит институт непубличных кредитных рейтингов. Это рейтинги, информация о которых предоставляется лицам, определенных договором об осуществлении рейтинговых действий и не распространяется среди неограниченного круга лиц, за исключением отдельных случаев. Российские аграрии собрали на сегодня свыше 4,5 миллионов тонн зерновых. К сбору урожая приступили 16 регионов, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Институт нефтегазовых технологических инициатив проанализировал дефициты оборудования для химического машиностроения и выявил 181 критичную позицию, 133 из которых требуют импортозамещения, сообщил гендиректор института Николай Кузнецов. Анализ ключевого оборудования проводился на основе существующих производств по 51 продукту крупнотоннажной химии, а также предполагаемых производств по 30 продуктам, которые прорабатываются в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Россия ведет переговоры с Индией, Китаем, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросам сотрудничества в сфере редких и редкоземельных металлов, сообщил Минпромторг по итогам сессии, прошедшей в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. В ходе сессии также обсуждалось создание ангара Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. В контуре кластера уже сформирован портфель из 32 инвестиционных проектов с участием 14 индустриальных партнеров, отмечается в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин. Сейчас он продается по 140 тысяч рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем российский. Кому нужен бензин по такой цене и сколько он будет стоить на заправках, об этом Михаил Задорожный.
1: Белорусские НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть, взвинтили цены на поставляемое в Россию топливо. По данным Инфотек, с начала мая биржевые цены на белорусский бензин выросли в 1,8 раза, а его продажи на петербургской бирже в июне подскочили почти в 4 раза – 91 тысяча тонн против 25 тысяч в том же месяце прошлого года. После того, как Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ограничила рост цен на белорусское топливо, максимальный шаг повышения теперь 0,01%, его продажи остановились. Например, по бензину АИ-100 Евро-5, который предлагается по 143 тысячи рублей за тонну, во вторник 7 июля не было ни одной сделки. Это если верить официальным результатам торгов. Управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко говорит, что продажи все-таки идут, но вот объемы сильно упали.
22: По моим данным, сегодня были сделки. Порядка 400 тонн бензина и 180 тонн дизельного топлива реализовали белорусские НПЗ, что, конечно же, существенно меньше, чем те объемы, которые они реализовывали до того, как были введены ограничения на изменение цены. С одной стороны, такое совпадение, которое вызывает вопросы. Да, только ввели ограничения, сразу же мы видим снижение объемов поставок. С другой стороны, в принципе, торговля нефтепродуктами так устроена, что стараются производители реализовать объем вперед на какой-то период. дают. И вполне может быть так, что ввиду того, что сейчас по различным причинам реализация многих МПЗ в России сокращена, белорусские МПЗ как раз нарастили объемы, и весь объем июля они уже подали.
1: Кто покупает такой дорогой белорусский бензин, полученный из российской нефти, вопрос интересный. На бирже есть предложение от российских МПЗ, и цены там заметно ниже. Но его быстро раскупают, потому что желающих много, а топлива мало. Ранее Кабмин временно снизил норматив биржевых продаж бензина Евро-5 с 15% до 10% от объема производства. Поэтому покупают и дорогой белорусский бензин. Главным образом независимые АЗС, у которых нет собственного производства. Например, это владелец АЗС в Ленобласти Вадим. Он прислал нам текстовое сообщение. Процитируем.
4: Бензин сегодня был куплен по 150 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо 160 тысяч рублей за тонну. При закупке топлива в опте по 140 тысяч рублей это примерно 105 рублей за литр. Сюда закладываются затраты, в них включена доставка, налоги, экологические сборы, охрана, зарплаты сотрудников АЗС, вывоз мусора, электричество, уборка территории, обслуживание дорог со стороны Росавтодора. Список бесконечный. Маржинальная составляющая на сегодня примерно 3-5 рублей, с них также платятся налоги, откладываются деньги на плановые и внеплановые ремонты, обслуживание оборудования и прочее. Мы не можем себе позволить остановить АЗС и вынуждены поднимать цены, поскольку не в состоянии нести убытки. Да, бензин дорогой, но он есть.
1: Сбалансировать российский рынок мог бы так называемый топливный демпфер. Это когда импортеры и производители получают деньги из бюджета за поставки топлива на российский рынок по ценам ниже мировых. При определении размера демпфера ФАС берет среднюю стоимость АИ-92 в Индии, добавляя к ней расходы на транспортировку до России. Сейчас, по данным портала Global Petrol Prices, литр 95-го бензина в Индии стоит порядка 72 рублей, а 92-й должен быть еще дешевле. То есть цены на индийских АЗС и заправках российских нефтяных компаний практически сравнялись. В таких условиях демпфер работает плохо. Кроме того, никакой демпфер не поможет восстановить производство на российских НПЗ. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Почти 70% российских врачей выступили за отказ от суточных дежурств. Каковы результаты опроса сервиса «Справочник врача»? Большинство его участников считают, что 24-часовые смены повышают риск врачебных ошибок и негативно сказываются на здоровье специалистов. Но готова ли система здравоохранения отказаться от такого графика? Подробнее Олеся Савоськина.
5: В опросе приняли участие более 2500 врачей. Большинство опрошенных признались, что хотя бы раз в месяц выходят на суточные дежурства, а каждый седьмой отрабатывает более 10 таких смен в месяц. При этом почти половина готова отказаться от этого графика при сохранении нынешнего дохода. Еще каждый пятый выступает за полный запрет таких дежурств. По словам самих врачей, к концу суточного дежурства большинство сильно устают, у них снижается концентрация, у почти трети путаются мысли, и им становится трудно принимать решения. А у части опрошенных даже случаются провалы в памяти и эпизоды так называемого микросна с открытыми глазами. Но может ли сегодня российская медицина обойтись без суточных дежурств, комментирует врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
6: Когда мы говорим о суточных дежурствах, то это стационары и это бригады скорой медицинской помощи. Во всех остальных сферах таких графиков не существует.
23: Можно ли избавиться от этой практики?
6: Избавиться можно, необходимо увеличение кадров, но, к сожалению, у нас существует достаточно серьезный кадровый дефицит, и мы просто не сможем набрать такое необходимое количество специалистов, которые перекроют смены хотя бы по 12 часов. Во многом действительно это обусловлено лечебной необходимостью. Состояние пациента в реанимации всегда тяжелое, либо крайне тяжелое. Передача его другому специалисту из рук в руки было бы неправильным. Причем важно в течение суток вести контроль этого состояния. Там также оперативное лечение. Невозможно себе представить выход операционной бригады, а потом передача другой операционной бригады, чтобы они продолжали работу.
5: По данным Минздрава, сегодня российской системе здравоохранения не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медперсонала. Комментирует замдиректор Высшей школы Госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
24: Для человека сутки не спать ненормально, но вот так вот радикально резать и говорить, что завтра мы работаем по-другому, ни в коем случае тоже нельзя, потому что мы потеряем самое ценное, мы потеряем наших пациентов. Сначала это нужно пилотировать в отдельных медицинских организациях, потом в регионах и потом уже запускать на всю страну.
23: Есть ли за рубежом примеры стран, где вообще не существует суточных дежурств?
24: Такие страны есть, но там другая модель организации всей системы здравоохранения. Там больше частных медицинских организаций. организаций. У нас же государственная система преимущественно в стране. И немножко разные модели, сравнивать эти модели друг с другом нельзя. Они по-разному управляются, по-разному финансируются. Здесь нужно очень много произвести измерений, а только лишь потом принимать решение, скольки часовое дежурство потенциально уместно. 16, 12 или оставить это 24-часовое.
5: Впрочем, единого мнения среди специалистов по этому поводу нет. Врач-хирург Владимир Хорошев считает, что дело вовсе не в количестве часов, проведенных на дежурстве.
7: Суточное дежурство – это настрой. А 16 часов – это получается какой-то рваный режим. На мой взгляд, это неправильно. Все равно находится какой-то такой промежуток времени, когда врач сможет полтора-два часа перехватить где-то, прикорнуть, даже сидя в кресле. Если введут 16-часовое дежурство, то от этого количество так называемых врачебных ошибок не уменьшится. Врачебные ошибки зависят не от того, что возникает усталость, а от отсутствия должных знаний, которые трансформируются в опыт.
23: Действительно имеют место быть переработки, когда к суткам набавляют себе еще полсуток?
7: В нашей медицине все есть. И такое бывает. С целью дополнительного заработка. Если врач работает на трех работах сразу, в стационаре, в поликлинике, и еще находит работу где-то в частной клинике, это от хорошей жизни. А ведь так не должно быть. Врач не должен искать дополнительного приработка, он должен получать достойную оплату своего труда.
5: Согласно все тому же опросу справочника врача, почти 2/3 медиков работают сутками ради дополнительного заработка. При этом более половины среди причин назвали также кадровый дефицит. В целом многие врачи сегодня работают на 1,5-2 ставки. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Продолжительность жизни.
8: Мы привыкли считать возраст по паспорту, но для организма это слишком грубая шкала. Два человека могут быть одинакового возраста, но у одного быстрее стареют сосуды, а у другого мышцы или мозг.
11: Журналист Алена Копылова.
8: Старение человека не идет равномерно, как стрелка часов. Оно больше похоже на мозаику. На клеточном уровне старение связано с накоплением повреждений. Меняется работа ДНК, укорачиваются теломеры, нарушается контроль белков, ухудшается работа митохондрий, накапливаются стареющие клетки и усиливается хроническое воспаление. Но разные органы сталкиваются с разной нагрузкой, поэтому и темп изменений у них отличается. Например, сосуды постоянно испытывают механическое давление и зависят от состояния обмена веществ, уровня сахара, липидов и воспаления. Современные исследования все чаще говорят не об одном биологическом возрасте, а о возрасте отдельных органов и систем. По белкам в крови ученые оценивают, насколько старше или моложе сердце, мозг, почки, печень или иммунная система по сравнению с паспортным возрастом. Пока такие методы не стали обычной диагностикой, но сама идея важна. Слабое звено у разных людей может быть разным. Это объясняет, почему универсальные советы по долголетию работают не одинаково. Одному человеку важнее контролировать давление, другому – восстанавливать мышечную массу, третьему – корректировать уровень глюкозы и вес. Так что следить имеет смысл не за абстрактным омоложением, а за конкретными системами. Регулярно проверять давление, липиды, глюкозу, функцию почек и печени, уровень железа и витамина D. Чем раньше найти свои уязвимые системы, тем эффективнее можно замедлить старение в целом.
11: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил тысячи писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо. Культ наличности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Авликулиев. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам прошедшего совещания, сообщает пресс-служба Кабмина. В ходе совещания были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев и оперативные индикаторы за июнь. По оценке Минэкономразвития, в мае нынешнего года рост ВВП продолжился и составил 0,3%. По итогам 5 месяцев года экономика выросла на 0,2%, как и по итогам 4 месяцев. Атакованный в Ормузском проливе катарский СПГ-танкер может взорваться из-за пожара в машинном отделении, передает агентство Reuters, ссылаясь на источник. Также МИД Саудовской Аравии сообщила об атаке Ирана на саудовский танкер во время его прохождения через Ормузский пролив. Как пишут Axios и Wall Street Journal, атака может поставить под угрозу действия меморандума, подписанного менее 3 недель назад. Согласно документу, Тегеран обязался прекратить удары по судам в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен странами НАТО из-за их позиции по иранскому конфликту, отметив, что если бы саммит альянса проходил не в Турцию, он мог бы на него и не приехать. «Я был очень разочарован НАТО. Нам не была нужна помощь с Ираном. Я просто их проверял. Я хотел узнать, помогут ли они нам», — добавил президент США. Китай готовится к закрытию от мира своих ведущих моделей искусственного интеллекта, в том числе еще не выпущенных, сообщает Reuters, ссылаясь на источники. Любое решение Пекина об ограничении доступа к этим продуктам может вызвать цепную реакцию на рынках ИИ, поскольку затраты для многих компаний, вероятно, увеличатся, отмечает агентство. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Есть шанс завершить активную фазу войны уже в этом году? Такие заявления вновь прозвучали в офисе Зеленского перед его возможной встречей с Трампом в Анкаре. При этом в Киеве говорят, что до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. Параллельно на саммите НАТО обсуждается дальнейшая милитаризация Европы. Комментарий Георгия Бовта. Сотрудник ГУР Украины сознался в убийстве, а подозреваемый в громком покушении на украинского олигарха Ермолаева в Монако. Тело Анастасии Березовской обнаружили под Киевом. По одной из версий СМИ, заказчики покушения на Ермолаева из украинских спецслужб хотели взять под контроль мошеннические колл-центры олигарха в Днепре. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум аж с декабря 2022 года. В моменте он провалился ниже 2120 пунктов, однако затем падение выкупили, и вечером индекс даже вышел в плюс на фоне нефти, подскочившей выше $76 за баррель, а рубль при этом продолжил рост. Что происходит на фондовом рынке? Подробности в программе «Капитал». Киев собирается воевать с Россией годами, но может подружиться через 10 лет. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, включен в российский реестр экстремистов и террористов, заявил накануне встречи Зеленского с Трампом на полях саммита НАТО, что есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году. Однако, по его словам, до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. И добавил, что любые компромиссы относительно украинских территорий или границ являются абсолютно невозможными. На этом фоне на полях саммита НАТО принято ряд решений по дальнейшей милитаризации Европы. К чему идет дело? Комментарии Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
9: Саммит НАТО в Анкаре не случайно открылся форумом оборонной промышленности. Генсек Альянса Марк Рютте похвастался, имея в виду прежде всего Трампа, что с начала его первого срока правления европейские союзники и Канада нарастили военные расходы на $1 триллион, причем только за последние 2 года на 250 миллиардов. Так теперь выглядит НАТО формата 3.0, термин, придуманный главой Пентагона Хекситом. Европа платит и воюет, пока руками ВСУ, тогда как Америка поставляет вооружение. Обнародована новая программа с участием 20 стран по производству дронов и средств борьбы с ними. В нее инвестируют $40 миллиардов за 5 лет. К концу следующего года Альянс намерен впятеро увеличить число операторов дронов в своих армиях. Под это уже создано 16 учебных центров. Вместо американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения «АВАКС» европейцы сделают ставку на шведский «СААП Глобал Ай». Формируется программа программа модернизации флота и авиазаправщиков, а также инициатива по совместному управлению запасами критического оборонного сырья с участием дюжины стран, включая Турцию. Великобритания возглавит общеевропейский проект дальнобойных ракет с участием Германии, Нидерландов, Франции и Украины, цель которого, опять же, снижение зависимости от США. В свою очередь, Пентагон сокращает ряд обязательств перед НАТО. Из двух авианосцев вблизи Европы останется один, из двух стратегических бомбардировщиков – один. Число истребителей F-15 урезано на треть до 99, разведывательных дронов – вдвое до 12, а эсминцев – 17 до 9. Из Германии выводится 5000 военнослужащих. Рютте и главком вооруженных сил НАТО в Европе генерал Гринкевич уверяют, что европейцы уже компенсировали выпадающие американские средства, кроме стратегических бомбардировщиков. По Украине итоговая декларация фиксирует военную помощь Киеву в 70 миллиардов евро на нынешний год и как минимум столько же на следующий. Но это не новые деньги, а консолидация уже заявленных обязательств, хотя даже в таком виде решение далось тяжело. Италия пыталась убрать из текста упоминание 27-го года, чтобы якобы не мешать мирным переговорам. А Чехия устами премьера Бабиша объявила, что участвовать в инициативе не будет, но и блокировать не станет. Канцлер Мерц зафиксировал потолок 140 миллиардов евро на 2 года. А эстонское предложение обязать союзников тратить на Украину 0,25% ВВП умерло, не дойдя до обсуждения. Хотя Зеленскому не дали выступить на пленарке, он запланировал за 2 дня около 20 двусторонних встреч и соглашение по дронам с 7 странами Альянса. Также он пытается получить новые системы ПВО, ракеты к ним и лицензии на производство систем Patriot в Европе для Украины. На этом фоне глава офиса президента Украины Буданов изложил переговорные позиции Киева накануне встречи Зеленского с Трампом. Главный тезис – активная фаза войны может завершиться уже в этом году, но путь к этому лежит через максимализацию эскалации. Важны еще несколько пунктов. Первый – окончательный отказ от территориальных уступок, что переводит потенциальные переговоры в формат ультиматумов. Москва ведь условием любой сделки называет полный контроль над Донбассом. Второе – откровенная привязка военной логики к психологии одного человека. Как выразился Буданов, Трамп определенно любит победителей, надо демонстрировать победы, это даст нам шанс. То есть успехи, в том числе на информационном фронте, нужны не сами по себе, а чтобы удержать внимание Вашингтона. Третий – горизонт войны. Дескать, Киев может воевать еще годами. Но ставка при этом делается не на пехоту, а на войну дронов и промышленность. Наконец, четвертый, по словам Буданова, референдум по условиям мира более не актуален. Все будет решаться на поле боя и в кабинетах. В общем, здраво. В истории еще, кажется, не было случая, чтобы исход войны решался референдумами. Отчасти жесткая позиция Буданова опирается на общественное мнение. Согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии, 2/3 украинцев категорически отвергают перемирие по нынешней линии фронта, если оно не подкреплено гарантиями безопасности и масштабными поставками оружия и денег. Согласиться готовы лишь 1/3, а самой убедительной гарантией респонденты считают европейские войска в Украине. Правда, доля готовых к определенным территориальным потерям выросла с 10% в 2022 году до 1/3, а замороженную линию фронта без юридического признания потерь допускают уже более 1/3. Передачу еще неконтролируемых Россией территорий отвергают 2/3, юридическое признание за Россию уже занятых примерно столько же, а вывод ВСУ с Донбасса 2/3. Иными словами, максимализация эскалации продается внутри страны легче, чем компромисс. На этом фоне допущение Буданова, что через 10 лет Украина восстановит отношения с Россией, звучит для официальной киевской риторики как крамола. Но косвенно означает, что нынешний абсолютный отказ от компромиссов имеет срок годности. Впрочем, 10 лет по нынешним временам – это почти вечность, которую надо еще прожить.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
10: Сотрудник Главного управления разведки Украины сознался в убийстве подозреваемой в покушении на украинского олигарха. Речь идет о гражданке Украины Анастасии Березовской. По версии Интерпола, она была главной подозреваемой в деле о покушении на жизнь Вадима Ермолаева в Монако. После покушения Березовская бежала, появляясь то во Франции, то в Италии, то в Германии. В итоге 1 июля она оказалась на территории Украины, а 6 июля под Киевом было обнаружено ее тело. По версии следствия, ее застрелили. Задержаны двое подозреваемых. Один из них – бывший сотрудник правоохранительных органов. У него дома обнаружили пыточную камеру. Другой – действующий сотрудник Главного управления разведки Украины, он и сознался в убийстве Березовской. Мы попытались восстановить хронологию событий на данных европейских и украинских СМИ.
11: Подробности.
18: конце марта Анастасия Березовская покинула Украину. Предположительно, она проживала или регулярно посещала Германию. За несколько дней до покушения она прибыла в Монако и изучала распорядок жизни украинского олигарха Вадима Ермолаева. Были сообщения, что она несколько раз приезжала к его дому, маскировалась под мужчину и скрывала свое лицо. 29 июня – день покушения. По главной версии, у дома Ермолаева Березовская оставила пакет со взрывным устройством, дождалась появления Ермолаева, его спутницы и сына, а затем активировала взрыв дистанционно. Все трое остались живы, но серьезно пострадали, а спутнице Ермолаева потребовалась ампутация ног. После покушения Березовская пешком покинула Монако и перешла на территорию Франции. Напомним, площадь княжества Монако чуть больше 2 квадратных километра. Во Франции Березовская села в арендованный автомобиль с немецкими номерами и прибыла в Италию, а оттуда поехала в Германию. А 1 июля, по новым данным, Березовская уже прибыла на территорию Украины. Но Интерпол объявил ее в розыск только 3 июля. Тогда и стало известно, что Березовская гражданка Украины, а версия о возможной причастности украинских спецслужб стали появляться в СМИ чаще. Затем, 6 июля, тело Березовской обнаружили под Киевом. Ее застрелили, а тело закопали. Тогда же появились сообщения, что по делу о ее убийстве задержаны двое мужчин. Бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Украины. Сотрудник разведки 7 июля признался в убийстве Березовской.
10: Украинское издание «Страна» пишет со ссылки на источники, что покушение на украинского олигарха Ермолаева обошлось заказчикам в 150 тысяч долларов. Из них 8 тысяч получила сама Березовская. Деньги переводились на ее криптокошельки и банковские счета. Сотрудник украинской разведки, который признался в убийстве Березовской, заявил, что своему руководству он ничего не сообщал и действовал по своему усмотрению.

0: дистанционный подрыв и выход из Монако пешком, а с другой стороны взять автомобиль в прокат по своим настоящим документам. Для операции такого уровня это просто какой-то нонсенс. Азбука — это всегда, конечно, чистые документы и непрослеживаемый транспорт. А значит, либо это непрофессионалы, либо следы оставлены сознательно. Вторая нестыковка — это деньги. Банковские и криптопереводы — это, в общем-то, ровно то, что абсолютно прекрасно прослеживается, и настоящий куратор так исполнителя никогда не финансирует. Ну и как адвоката меня смущало бы быстрое признание в духе «действовал сам, руководство не знало». Причем признание, озвученное той самой структурой, которую это же признание и выводит из-под удара. Все это либо крайний непрофессионализм, либо это картина, которая собрана так, чтобы ее прочитали определенным образом. Поэтому вопросов здесь пока больше, чем ответов.
1: Алексей Забейда, адвокат. Мотивы покушения на украинца Вадима Ермолаева до сих пор остаются неизвестными. По одной из версий украинских СМИ, заказчики хотели взять под контроль связанные с ним мошеннические колл-центры в Днепре, а также предотвратить его возможное вмешательство в украинскую политику в будущем. Минфин отменил аукционы по продаже ОФЗ второй раз за месяц. В ведомстве решение объяснили попыткой стабилизировать ситуацию на рынках. Аукцион должен был состояться 8 июля. Это уже вторая отмена аукциона по продаже ОФЗ за последние 3 недели. Предыдущий был отменен 24 июня. Окажет ли решение Минфина ожидаемый эффект, продолжит финансовый эксперт Михаил Ханов.
2: Здесь всегда работает совокупность действий и Минфина, и ЦБ, в данном случае Минфина. Нельзя сказать, что какое-то одно действие было тем самым триггером или значимым событием, которое повлияло на успокоение рынка. Потому что рынок — это всегда психология. Сейчас то, что происходит, это действительно ситуация близкая к легкой панике. Инвесторы пытаются найти точку опоры для себя. Я имею в виду, в первую очередь, психологическую, а не в уровнях. Потому что цифры, ну, еще далеки от тех, на которых мы были, когда только началась СВО, и когда у нас была частичная мобилизация в сентябре, там цифры вообще были порядка 1750-1800, Мосбиржа индекс. Поэтому сейчас то, что происходит в районе 2150, ну, действительно, да, легкая паника. Сказать, что поможет ли конкретно отмена размещения ОФЗ, ну, безусловно, это шаг, направленный в сторону стабилизации. По крайней мере, ЦБ не будет изымать ликвидность с рынка и паковать ее в облигации, да еще с такой доходностью, потому что динамика снижения ставки, мы все знаем, какая. Она практически ровная, минимальная, да, и поэтому ставки достаточно высокие. Я думаю, что с удовольствием разместятся, особенно в короткие ОФЗ, все институционалы. Безусловно, этот шаг повлияет. Насколько повлияет, сможет ли он успокоить инвесторов? Я думаю, что успокоить сможет только совокупное изменение ситуации, в первую очередь в переговорном процессе вокруг СВО. И я думаю, что также повлиять может риторика ЦБ на июльском заседании и, собственно, насколько отчитается Минфин по сокращению дефицита бюджета. ЦБ ясно дал понять, что мяч находится на стороне их коллег из Минфина, что при текущей ситуации с дефицитом бюджета ЦБ очень будет сложно принимать решение по высоким темпам сокращения ключевой ставки.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что от следующего заседания Центробанка 24 июля стоит ждать в лучшем случае сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне. По его мнению, с учетом ситуации на топливном рынке, Банк России также может рассмотреть и вариант повышения ставки. Однако такое решение было бы неправильным, считает Шохин.
3: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 миллионов 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги.
8: В 1861 году в США появился первый лист с описанием фальшивых денег. Всего в нем были представлены 1727 вариантов подделок, а уже через год 188 американских банков объединились для борьбы с фальшивомонетчиками. За 10 лет было выявлено более 400 преступников, которые в сумме получили 1425 лет тюрьмы. Вот только поддельных монет и купюр в Америке меньше не стало.
7: История денег на Business FM.

0: Компании и корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Выручка Почты России в прошлом году упала на 3%, EBITDA сократилась почти на треть, а чистый убыток вырос на 37% и превысил 23 миллиарда рублей. Компания впервые раскрыла чистый долг – почти 108 миллиардов и прирост за год на треть. Операционные расходы заморожены на уровне прошлого года за счет сокращения штата. При этом в прошлом году Почта России получила из бюджета больше миллиарда рублей господдержки. Дивиденды компания выплачивать не будет. Рутюб в партнерстве с агентством Jamiloop запускает продажу рекламных интеграций у крупных блогеров платформы. Среди них Вилсаком, Ильдар Автоподбор, Настя Туман и другие. Опция заработает осенью. Как отмечают на рынке, сейчас отдельные интеграции на Рутюб продают лишь единицы. И новый сервис упростит рекламодателям запуск комплексных кампаний.
2: Бизнес и власть.
1: Китайские власти обсуждают возможность ограничить доступ иностранных государств к своим передовым ИИ-моделям, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Вопрос рассматривался на встрече с участием Alibaba, ByteDance и ZAI. Среди мер обсуждаются ограничения на использование топовых моделей, ужесточение ответственности за утечку технологий и новые требования к инвесторам в ИИ-стартапы. Ранее Anthropic обвинила Alibaba в попытке получить несанкционированный доступ к своим ИИ-разработкам через тысячи фиктивных аккаунтов, назвав это крупнейшей подобной попыткой со стороны Китая. VPN-сервис Hub снова исчез из российского App Store. Приложение не ищется ни через поиск, ни по прямой ссылке, сообщили разработчики. В глобальном магазине оно доступно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала аргентинцы проигрывали 0-2, но смогли перевернуть ход встречи и забили 3 гола. О том, как это было, расскажет спортивный обозреватель Бизнес FM.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Мы, конечно, привыкли к чудесам от Лео Месси и его друзей, но сегодня они подарили нам еще одну сказку. Начала Аргентина матч с Египтом откровенно плохо. Быстро пропустила после удара Ясера Ибрахима, затем южноамериканцы получили право на пенальти. Подошел Месси и вновь не забил, выручил вратарь. Возможно, в следующий раз надо будет дать пробить кому-то другому. Во втором тайме все только ухудшилось. Сначала Египту не засчитали один мяч из-за фола в атаке, но затем уже отменять причин не было. Бросившая силы вперед Аргентина пропустила контратаку, и Мустафа Зика, казалось, похоронил действующих чемпионов мира. 2-0. Переломной стала 79-я минута. С нее начался отсчет чудес. Сначала Кристиано Ромеро головой втолкнул мяч в сетку, а затем уже главный волшебник Аргентины и, возможно, всего мирового футбола Месси сравнял счет, пробив под перекладину. Аргентину было не остановить. И в итоге на второй компенсированной минуте Энцо Фернандес забил третий. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой признал Бизнес FM, что был момент, когда он думал, произойдет очередная сенсация на турнире.
5: Фантастика какая-то, просто фантастическая. Был момент, когда счет стал 2-0, очень часто смотрю на выражение, на глаза, так как показывает Лионель, если на его смотрел. Были вот эти произведены замены, и они правильные, потому что когда ты проигрываешь, надо выпускать нападающих. Когда вышел Мартинес, я так и думаю, нет, Аргентина не проиграет.
4: Месси в этой встрече забил свой 21-й гол на чемпионатах мира, и он теперь не только лучший снайпер, но и лучший ассистент. Лионель в моменте с первым голом отдал свой 9-й пас на мундиалях. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Месси одновременно это и спасательный круг, и проблема своей сборной.
6: Думаю, что после того, что устроила сборная Аргентины в матче с Египтом, это как раз может дать им мощнейший импульс для того, чтобы постараться повторить свое достижение 4-летней давности. Другое дело, что, конечно же, уязвимость Аргентины – величие Месси, как бы это парадоксально не звучало, но действительно он такой один. И если остальные деды потихонечку отваливаются, вроде Модрича и Криштиану Роналду, то Месси продолжает творить чудеса и вытаскивать за волосы из болота действующих чемпионов мира. Думается, что шансы на повторение как минимум финала у Аргентины, тем не менее, есть.
4: После матча Лео Месси не стал сдерживать эмоции и расплакался. Но в отличие от слез Роналду, это были слезы счастья. Зарыдал и другой Лионель с Колони. Главный тренер аргентинцев даже не смог ответить на вопросы журналиста и покинул микс-зону. Парни не плачут, говорите? Не знаем, не слышали. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Президенту Казахстана Токаеву обнулили сроки по новой конституции. Отследует из постановления Конституционного суда Республики, инстанция разъяснила, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом Казахстана повторно, однако со вступлением в силу новой Конституции с 1 июля этого года прежние сроки не учитываются. То есть Касым Жомарт Токаев теперь вправе баллотироваться на пост президента в 2029 году. Он возглавил Казахстан в 2019 после отставки Нурсултана Назарбаева, затем победил на внеочередных выборах, а в 2022 году он переизбрался на пост президента, получив более 80% голосов. Токаев 4 года назад заявлял, что не планирует продлевать срок своих полномочий с помощью поправок в Конституцию. Цитата: «Таких намерений не было и не будет». Дело сейчас какие-то выводы не стоит, нужно дождаться заявления самого Токаева, считает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры профессор Исенжол Алияров.
7: Новость это совсем новая. Пока еще не осознали непонятные действия, какая необходимость была обращаться в Конституционный суд, получать комментарии Конституционного суда. И второе, насколько реакция общества, мы еще пока не видим. Пока спокойная обстановка в Казахстане и особо на этом вопросе как бы не зацикливаются.
8: В общем и целом, если вот этому обнулению сроков быть, это ожидаемое обнуление? Потому что Токаев ведь говорил раньше, что не собирается баллотироваться на новый срок.
7: Я не считаю, что у Токаева другая позиция, потому что его концепт «Правдивого Казахстана» и «Закон и порядок», поэтому я думаю, что мы дождемся комментариев самого президента по данному разъяснению, что есть возможность, есть полномочия такие. Но насколько воспользуется или не воспользуется этим главой государства, непонятно. В 2022 году была совсем другая ситуация. Сейчас, мне кажется, есть порядок, есть закон, есть полное разделение полномочий, двое власти отсутствуют. Президент исполняет свои власти в полном масштабном объеме, который предписан ему Конституцией.
8: Но речь о преемнике, о человеке Токаева, если он не баллотируется на новый срок.
7: Преемники, я не знаю, но возможно будет, если будет внесена кандидатура вице-президента, которая предполагается согласно новой Конституции. Тогда можно будет порассуждать на этот вопрос.
3: Исенжол Алияров, политолог. Еще в 22-м году сам Токаев ввел ограничение, согласно которому один и тот же человек может избираться только на один президентский срок, но увеличил его длительность с 5 до 7 лет. Но это было по правилам, установленным предыдущей версией Конституции Казахстана. Индекс Мосбиржи в ходе торгов вторника обновил минимум с декабря 22-го года. В моменте упал ниже 2120 пунктов. Однако к вечеру отыграл потери, а в вечернюю сессию даже вышел в плюс на фоне растущей нефти. Цена нефти марки Brent поднялась выше $76 за баррель впервые с 25 июня, после того, как США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
9: Очередной день падения на российском рынке акций был зафиксирован во вторник, хотя по итогам торговой сессии основной индекс Московской биржи снизился лишь на 0,2% и закрылся на уровне 2190 пунктов, но в течение дня, в течение торговой сессии, опускался ниже 2120 пунктов и обновил минимум с декабря 2022 года. Но здесь по-прежнему мало что меняется, мало, да и практически нету предпосылок для того, чтобы рынок развернулся, и рынок уже ищет предпосылки для того, чтобы не упасть сильнее. Ну, посмотрим, вот здесь, как говорится, ряд участники торгов остался последний рубеж 2100 пунктов. Если пробиваем, уходим ниже, то там открывается простор для любых фантазий. Можем упасть и ниже 2000 и обновить минимальные значения 2022 года. И в целом рынок пока нацелен на дальнейшее снижение. Рубль при этом тоже немножко снизился. 10 копеек прибавил китайский юань на закрытие 11 рублей 28 копеек. И доллар США часть вчерашних потерь отыграл. Во всяком случае, поднялся выше 76,5 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника. А вот цены на нефть выросли, и выросли довольно заметно для последних торговых сессий. Во всяком случае, смесь Brent преодолела $74 за баррель. Появились сообщения, что вновь неспокойно в Ормузском проливе, и то, что два судна были атакованы, предположительно, Ираном и получили повреждения. Ну, во всяком случае, были сообщения о том, что один из этих танкеров принадлежит Катару. Помимо этого, президент США Дональд Трамп достаточно жестко отозвался об Иране в очередной раз. Общался он с журналистами, сказал, что мы так или иначе победим, мы либо заключим сделку, либо завершим работу. На это, естественно, ответили в Министерстве иностранных дел Ирана. Глава ведомства Аббас Аракчи написал, что переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться. В общем, неспокойно. Одним словом, рынок заложил немножко военной премии в стоимость барреля. Ну и помимо этого, Минэнерго США понижает свой прогноз средней стоимости марки Brent на текущий год и ожидает в районе $82 за баррель. Ранее прогноз был $95 за баррель. Снижение прогнозов – это вполне логично в текущей ситуации.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Деньги. Копейка стала непригодна для крупных торговцев еще в годы правления Софьи. Тогда это была единственная чеканившаяся монета. Купцы решили проблему, начав пользоваться так называемыми начетными деньгами. Сотня монет достоинством в одну копейку заворачивалась в бумагу. Так получался начетный рубль. В торговом обороте встречались начетные 10, 20, 25 и 50 копеек, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 30 рублей. История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 6.57, в студии Вероника Романова. В Саратовской области при атаке БПЛА один человек погиб, есть пострадавшие, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. На подлете к Москве минувшей ночью сбили три БПЛА, это сообщает мэр города Сергей Собянин. До этого Росавиация заявляла о вводе ограничений для аэропорта Внуково и Домодедово. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию. Тем временем на Украине тоже заявили об очередной ночной атаке. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город был атакован баллистическими ракетами, есть пострадавшие. Россия не представляет угрозы для европейских стран, это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Вельтвёхен». Однако, если Брюссель продолжит игнорировать позицию озабоченности Москвы, то у Евросоюза возникнут проблемы, сказал он. Представитель Кремля напомнил, что Россия слишком велика, чтобы Европа могла о ней забыть. По его словам, европейцам следовало бы возобновить диалог с Москвой как можно скорее, и Россия к этому открыта и готова. Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу. 9 июля Франция сыграет с Марокко, 10 Испания с Бельгией, 12 июля Норвегия с Англией и 12 июля Аргентина со Швейцарией. Одним из самых захватывающих матчей турнира стала игра Аргентины против Египта в 1/8 финала, который завершился со счетом 3-2. Аргентинцы сенсационно уступали, но смогли победить в добавленное время благодаря Месси. Швейцария оказалась в четвертьфинале впервые за 72 года, обойдя Колумбию в серии пенальти со счетом 4-3. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 7 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Топливные решения регионы вводят системы четных и нечетных чисел, QR-коды и талоны. Все это для сокращения очередей на АЗС. Пока получилось у Орловской области, ее опыт переносит к себе область Нижегородская. Какова сейчас обстановка с топливом? Российские спортсмены возвращаются на международные соревнования. ФИФА в ближайшее время обсудит снятие бана на участие нашей сборной. Ранее МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и отменил решение о недопуске спортсменов. Что будет на практике? США вновь нанесли серию ударов по Ирану, как заявил Пентагон в ответ на атаки коммерческих судов в Ормузском проливе. Причем Вашингтон хотел бы продолжить переговоры с Тегераном для заключения окончательной договоренности, пишет Wall Street Journal. Подробнее в эфире Business FM. Итак, Нижний Новгород повторит опыт Орла по борьбе с очередями на заправках. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин анонсировал, что бензин начнут отпускать по схеме. Машины с первой четной цифрой номера будут заправлять по четным числам, а с нечетной – по нечетным. Кроме того, заявлено, что на пилотной территории будут также применяться QR-коды. И вот это уже понятно далеко не всем. В Орле ситуации справились только за счет четной и нечетной системы. Продолжит Иван Медведев.
13: В Орловской области ситуация с топливом налаживается. С четверга там планируют вернуть свободный отпуск бензина. Четно-нечетный порядок там начал работать с субботы 4 июля. На практике к этому времени очереди уже стали сокращаться, а после введения такой системы распределения они практически исчезли, что в беседе с Бизнес-ФМ подтвердил орловский таксист Андрей Золотарев.
14: Вот когда только ажиотаж начался, люди начали скупать бензин себе впрок, про запас, там очереди были машин по 40-50, то уже 2 и 3 числа очереди были машин 10-15. Ну а когда ввели эту меру, они исчезли совсем. Сейчас мимо 3 или 4 заправок проезжал, на одной из них даже не было автомобилей совсем.
13: При том, что топливо на заправке есть?
14: Да, ну, по крайней мере, цены горят, а когда топлива не было, ну, там горели только нули.
13: Насколько это типичная картина? Какое время ожидания сейчас на заправке?
14: В городе Орле я в основном езжу. Сейчас ожидания нету практически. Заезжаешь, ты будешь первый или второй, ну, максимум третий.
13: Теперь такую практику хотят применить и в Нижегородской области, но не только. Самое главное, в регион завозят дополнительные объемы топлива. По данным губернатора, суммарный прирост поставок составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит. Ранее Глеб Никитин отмечал, что в регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. Но теперь, помимо увеличения объема топлива и введения четно-нечетной системы его отпуска, в области будет определена пилотная территория, где бензин будут продавать по QR-кодам. Но как именно это будет работать, не понимают пока даже сами заправщики. Вот что нам рассказал руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
15: QR-коды, я даже не понимаю, как их будут применять, как их будут выдавать. Через госуслуги? Что это будет? Если у тебя есть QR-код, ты можешь приехать заправиться. Если у тебя нет QR-кода, но у тебя есть номер в автомобиле, который соответствует, например, дате, когда разрешено заправляться себе, и тебя не заправят, я вот это не могу понять. Что такое QR-код? Как он будет применяться?
13: О том, как работает система QR-кодов, нам рассказала Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе, где эта практика уже применяется.
16: Чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в Максе. Они распределяются вечером, накануне вот того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее там работает принцип, кто успел, тот и взял этот код, поэтому все люди стараются как можно быстрее его получить. Код не привязан к какой-то конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта вот тех заправок, на которых можно будет заправиться по этому коду. И таким образом люди понимают, куда им ехать. И информация о наличии конкретной марки топлива на этих заправках в течение дня обновляется.
13: Важные детали. Код можно получить не чаще 1 раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров. При том, что код действует только на один конкретный вид топлива. Если код получен на 92-й бензин, а по факту на месте его не оказалось, 95-й по этому коду уже не зальют. И, как говорят местные жители, коды расходятся буквально за 30 секунд. В Севастополе уже даже появилось что-то вроде мема «Натапал себе код». По аналогии с популярной пару лет назад игрой, где нужно было тапать хомяка. На остальной территории Крыма QR-кодов нет, говорит житель Керчи Олег.
17: Фактически каким-то спонтанным образом формируется информация о том, на каких заправках бензин появляется. Дальше примерно появляется количество машин, которые могут быть отпущены, поскольку идет заправка только по 20 литров и только в бак. Далее, когда эта очередь формируется, я так понимаю, что это работники уже заправок или кто-то другой раздают людям некие талоны, просто чтобы не было машин в очереди больше, чем топливо планируется реализовать. К сожалению, все это происходит в рабочее время, поэтому когда человеку который находится на работе, с этой системой пока работать сложно. Но, видимо, это такие первые шаги, которые вот хоть как-то. Но справедливости ради надо признать, что, конечно, бензин стал в городе появляться, немножко стало получше с этим.
13: Цены при этом от 230 до 300 рублей за литр в зависимости от ситуации и вида топлива. В Севастополе по кодам цены начинаются от 165 рублей за литр 92-го, если топливо вообще попадает в продажу. А происходит это нерегулярно. Как говорят наши собеседники с мест, Крым массово пересел на автобусы и велосипеды. По четным и нечетным дням. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
12: Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, рекомендации не допускать россиян к соревнованиям и ограничения на проведение международных соревнований в России больше не действуют. Решение о демонстрации флага, гимна и символики России на Олимпиадах примут позже. Также МОК не будет проводить мероприятия в России под эгидой организации и приглашать российских чиновников на них. Как пояснили в комитете, решение это было принято после того, как Российский олимпийский комитет исключил из своего состава региональные советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Именно из-за их включения в 23-м году членство России было приостановлено. Но постоянным членство ОКР станет только после возобновления работы РУСАДА, Российского антидопингового агентства. Что значит эти решения МОК, говорит спортивный обозреватель Бизнес FM Григорий Гуреев.
18: Формально это означает только то, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году сборная России сможет выступить под своими флагом и гимном. Но только в тех видах спорта, где международные федерации нас допустили. Это борьба, дзюдо, фехтование, водные виды спорта, гимнастика, тяжелая атлетика, тхэквондо, бокс. На те международные федерации, где нас не допускают, решение МОК о снятии отстранения ОКР никакого влияния не имеет. И на данный момент олимпийских перспектив у спортсменов из этих дисциплин нет. В первую очередь это легкая атлетика, а также все игровые виды спорта. То есть, иными словами, МОК не может влиять на международные федерации и заставлять их допускать россиян до международных турниров, в том числе до Олимпиад, где отборочные соревнования также проводят международные федерации. Словом, скорее это правда можно назвать оттепелью, и надо смотреть, как будут дальше реагировать спортивные федерации. Еще будет очень много камней преткновения. Представить, что хоккеистов, футболистов, да и биатлонистов начнут сразу допускать, это очень сложно. Позитивным можно считать тот факт, что от главы МОК Кирсти Ковентри исходит благоприятная риторика. В частности, то, что в МОК усилили позиции по статусу нейтралитета спорта от геополитических процессов. И то, что она заявила, что было важно дать россиянам возможность снова соревноваться.
12: Григорий Гуреев, президент МОК Кирсти Ковентри, напомнила, что международные федерации остаются автономными и могут принимать свои решения, несмотря на рекомендации МОК. Так Ковентри прокомментировал решение World Athletics составить силе отстранения российских легкоатлетов. В Международном союзе биатлонистов во вторник также заявили, что не изменят решение по отстранению россиян. Но вот ФИФА в ближайшее время обсудит возвращение для всех российских команд, пишет Sky News. Креативная индустрия России недовольна законопроектом о регулировании искусственного интеллекта. Документ во вторник был принят Госдумой в первом чтении, но ко второму он будет доработан с учетом предложений бизнеса. Артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели, эксперты IT-отрасли перед рассмотрением законопроекта призывали внести правки. Они считают, что если для обучения нейросетей используются их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение, продолжит Валерий Убадуев.
19: Суть в том, что по нынешней версии законопроекта любые произведения, будь то музыка или книги, можно использовать для обучения так называемых суверенных моделей, без учета мнения автора. При этом нарушением авторского права это не будет, если купить только один экземпляр произведения. Индустрия считает, что в законе должен быть напрямую прописан механизм лицензирования, продолжает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
20: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество и использовать его на свое усмотрение.
19: Отдельный вопрос касается так называемых дипфейков. Закон делает маркировку контента, созданного ИИ, добровольной. То есть, очень грубо говоря, можно взять голос условной певицы Валерии и моделью заставить ее спеть тебе на день рождения, и ответственности за это не будет. Креативная индустрия хотела бы, чтобы у автора спрашивали согласие на такое использование голоса. Есть и другой нюанс. Сейчас новостные агентства и СМИ все чаще закрывают свои материалы за пейволом, который искусственный интеллект не имеет права обходить. Но никто не запрещает попросить искусственный интеллект найти перепечатки статьи. И в огромном интернет-пространстве они точно найдутся. Эксперты считают, что ограничивать обучение моделей на книгах, музыке и статьях не стоит. Но нужно регулировать то, что получается у ИИ-модели на выходе. Продолжает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
2: Вряд ли нужно регулировать именно обучение моделей, потому что чем они умнее, тем лучше всем. Но как раз-таки на выход и на коммерческое использование – это те блоки, которые надо регулировать. И также надо регулировать, если получилось достичь смешения близкое к исходным авторским композициям, неважно, это голос, текст, там что угодно, то значит это нарушение закона. Вот это и надо регулировать. Если ты используешь до степени смешения голос, похожий с голосом Валерии, это надо ограничивать и штрафовать. Но для этого не нужно специальных норм права. Возможно, достаточно прям совсем технических корректировок.
19: В пресс-службе Минцифры заявили, что ко второму чтению документ доработают с учетом предложений бизнеса. Вопрос с авторскими правами нуждается в серьезной проработке. Да и в целом законопроект вызывает вопросы, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
21: Я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Единственное, конечно, то, что если он будет позволять воровать любые авторские права, прям серьезное такое нарушение гражданского кодекса, это, конечно, допустить нельзя. Авторские права на то и являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисления, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает, он перемешивает уже созданное человечество. И если он будет брать какие-то авторские произведения, просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право. И все.
19: Замминистра цифрового развития Иван Лебедев, представляя законопроект в Госдуме, подчеркнул, что он является рамочным. То есть, как и говорили эксперты ранее, это некая основа, а фактическое регулирование с запретами и ограничениями появится когда-то позже, в том числе и в части авторских прав. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
0: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
22: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на Business FM. Бизнес говорит о себе. Один из трех шансов рассказать о своем деле выпал независимому консультанту по взаимодействию с Apple и Google, автору телеграм-канала «Эфирный тунец» Никите Тюникову из Санкт-Петербурга.
23: Мой путь начался с любви к технике Apple и к тому, как серьезно она относится к цифровой безопасности. По данным сотовых операторов, iPhone – один из самых популярных смартфонов у россиян. Поэтому App Store для бизнеса по-прежнему самая ценная витрина. И на фоне блокировок бизнес не понимает, можно ли еще туда выходить и с какими рисками. Я помогаю с получением данных номера, регистрацией аккаунта разработчика, подготовкой документов. Также проверяю приложение на нарушение правил и готовлю менеджеров к общению с командой App Review. Среди моих клиентов крупные российские корпорации, я представлял их интересы в самых сложных переговорах с Apple, вплоть до диалога с руководством компании. Отдельно занимаюсь проблемой отношений России и Apple и ищу возможность создания альтернативного российского магазина приложений.
10: Никита Тюников, Санкт-Петербург. Бизнес говорит о себе.
22: только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
4: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В России начался бум открытия интернет-магазинов. В прошлом году их появилось больше, чем за 23-24 годы вместе взятые, сообщает РБК со ссылкой на E-Compass Capital. Там объяснили тренд ухудшением условий торговли на маркетплейсах. Еще несколько опрошенных РБК-экспертов выдвинули другую версию. Дело в том, что продавцы получили хороший опыт в школе маркетплейсов, чтобы запускать независимый от них бизнес. Нижегородские спортивные клубы смогут арендовать землю за 1 рубль в год, рассказал в своих соцсетях министр спорта региона Дмитрий Кабайло. Порядок включения организации ИЭП в специальный реестр, позволяющий воспользоваться льготой, земля за 1 рубль размещен на сайте ведомства. Льгота доступна для организаций, развивающих футбол, теннис и конный спорт. Также участниками программы могут стать компании, основной вид деятельности которых связан со спортом. При этом спортивный объект должен быть зарегистрирован во Всероссийском реестре. Отмечается, что льготники взамен будут проводить бесплатные занятия для детей из социальных категорий, а также предоставлять спорткомплексы для официальных физкультурных и спортивных мероприятий региона. 5 детских садов почти на 1000 мест строят в Нижнем Новгороде. Учреждения возведут в Советском, Автозаводском и Кстовском районах, рассказал мэр Юрий Шалабаев. Так и в ЖК «Торпеда», «Зенит» и в деревне Черемисская работы ведутся с опережением графика. На сегодняшний день сами здания уже полностью готовы, а строители занимаются установкой окон, кровли и внешней отделкой. Также им предстоит проложить инженерные коммуникации. На площадках на улице Ванеева в ЖК «Новая Кузнечиха» возведены несущие конструкции. Теперь подрядчики приступят к устройству гидроизоляции и кладке наружу стен и перегородок. Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний объявило закупку 60 аппаратно-программных комплексов для обработки информации, содержащей государственную тайну, в рамках гособоронзаказа на будущий год. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 26,5 миллионов рублей. Подрядчику необходимо поставить 60 комплектов АПК, каждый из которых включает системный блок, монитор, клавиатуру, мышь, принтер, модуль доверенной загрузки, операционную систему, антивирус, а также источник бесперебойного питания. Аппаратно-программные комплексы должны иметь действующие сертификаты Федеральной службы по техническому экспортному контролю и ФСБ России. Нижегородцам в среднем нужно 14 минут, чтобы приступить к работе. Каждый третий при этом готов влиться в работу уже через 5-10 минут, а каждому четвертому нужно меньше 5 минут. Таковы результаты опроса «Суперджоп». Еще 7% от получаса до часа, 4% признались, что до начала работы у них проходит больше часа. Чем старше респонденты, тем быстрее они приступают к обязанностям. У молодежи до 35 лет среднее время составляет 15 минут, у нижегородцев чуть старше 13 минут. Среди профессиональных групп быстрее всего включаются операторы колл-центров. Немного больше времени, 10 минут, требуется менеджерам по логистике, экономистам, маркетологам, снабженцам и офис-менеджерам. Продавцам и учителям нужно 17 минут, медсестрам 20 минут. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 25 градусов. Вечером плюс 24, малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 19.
22: Валюта.
5: На 8 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 13 копеек. Евро 86 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 21 копейка. Держитесь курса.
22: Компании и корпорации.
4: 13 социальных предпринимателей Нижегородской области получат ресурсную поддержку в рамках программы «Больше, чем бизнес». Она включает упаковку проекта во франшизу, создание сайта или продвижение страницы в интернете, а также разработку профессионального бизнес-плана. Поддержка поможет предпринимателям реализовать значимые инициативы, направленные на улучшение жизни различных категорий населения – семей с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан и ветеранов СВО. Всего на акселератор поступило более 330 заявок. Образовательная программа включала шестидневный обучающий интенсив с участием федеральных и региональных спикеров, тематические вебинары, индивидуальное сопровождение проектов, а также экспертные сессии, на которых предприниматели представили свои инициативы и получили обратную связь от практикующих специалистов. В магазинах X5 будет временно отсутствовать продукция Великолукского мясокомбината из-за опасной добавки, обнаруженной в составе. Решение о возобновлении продажи товаров примут после получения результатов лабораторных исследований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу или так называемый мясной клей в продукции Великолукского мясокомбината. В числе опасных продуктов оказались сосиски молочный ГОСТ, свиные и говяжьи сардельки. Опасность добавки состоит в том, что она может нарушить работу кишечника и повлиять на развитие аутоиммунных заболеваний. В связи с этим продукцию проверили в Пятерочках, Перекрестках и Чижиках Тамбова и Перми Свердловской области. При этом в пресс-службе X5 отметили, что торговые сети не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. Великолукский мясокомбинат отверг наличие мясного клея в своей продукции, передает РБК со ссылкой на гендиректора предприятия Ольгу Кузьмину. Она заявила, что микробная трансглютаминаза никогда не использовалась при производстве и никогда не закупалась. Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» в качестве перспективных направлений рассматривает строительство рыболовных траулеров и танкеров-химовозов. Об этом говорится в годовом отчете предприятия. Сейчас верфь строит сухогрузы, рыболово-процессоры и круизные лайнеры проекта «Карелия». В этом году завод планирует спустить на воду 11 судов для заказчиков. По данным «Коммерсант Приволжья», объединенная судостроительная корпорация модернизирует Нижегородский завод. Объем инвестиций в прошлом году превысил 554 миллиона рублей. Общая инвестпрограмма ранее оценивалась в 7,5 миллиона. По итогам модернизации верфь планирует увеличить выпуск судов с 6 до 20 в год. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
22: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
7: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
6: Это не просто автомобиль, это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
7: STO Exlantix EDE ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
8: Exceed. Born for more.
7: Реклама, не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
9: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зеи. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества Напоях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
22: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Курс истории или история курса.
1: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые 3 столетия выпускали разные кланы. Еще через 2 года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
22: Курс истории или история курса на Business FM. Business FM Москва. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 7.28, студия Вероника Романова. США начали серию ударов по Ирану. В ответ на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе американские военные назвали действия Ирана нарушением режима прекращения огня. Новые удары США по Ирану стали масштабнее предыдущих. Это сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник. По его данным, целями американцев стали объекты ПВО, береговое наблюдение, позиция зенитно-ракетных комплексов и так далее. США уже заявили о поражении более 80 целей в Иране и завершении нового раунда ударов. Сейм Литвы рассмотрит закон о снятии запрета на размещение ядерного оружия в стране. Сторонники поправки из-за правящей коалиции объясняют необходимость такого решения изменившимися угрозами безопасности и стремлением укрепить систему сдерживания НАТО. Тело бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в первый день военной операции Израиля и США 28 февраля, доставили в Ирак. Там продолжатся масштабные церемонии прощания. Группа доставит священные для шиитов города Неджеф и Кербелу. 9 июля Хаменеи будет погребен в его родном городе Мешхед в Иране на территории самой большой в мире мечети. С 4 по 6 июля Саид Алуй простились в Тегеране. Его сын Муджтаба Хаменеи, занявший пост верховного лидера, на церемонии не появился. В целом в траурных процессиях по всей стране принимают участие несколько миллионов человек. Египетская футбольная ассоциация обратилась в Международную федерацию футбола с официальной жалобой на французского арбитра Франсуа Летексье. Он судил матч 1/8 финала чемпионата мира между Египтом и Аргентиной. Закончился со счетом 3-2. Как считают египтяне, судейская бригада допустила ошибки, которые повлияли на исход матча и поражение национальной сборной. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 7:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Есть шансы завершить активную фазу уже в этом году? Такие заявления вновь прозвучали в офисе Зеленского перед его возможной встречей с Трампом в Анкаре. При этом в Киеве говорят, что до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет расти. И параллельно на саммите НАТО обсуждается дальнейшая милитаризация Европы. Комментарий Георгия Буфта на ситуации через минуту. Сотрудник ГУР Украины сознался в убийстве подозреваемой в громком покушении на украинского олигарха Ермолаева в Монако. Тело Анастасии Березовской обнаружили под Киевом. По одной из версий СМИ, заказчики покушения на Ермолаева из украинских спецслужб хотели взять под контроль мошеннические колл-центры в Днепре. Индекс Мосбиржи на утренних торгах повышается и значительно. Процент с четвертью прямо сейчас прибавка. 2218 пунктов по индексу Мосбиржи. Подробнее в программе «Капитал» в нашем дальнейшем эфире. Итак, если переговоры ни к чему не приведут, Украина готова воевать с Россией еще годы, но может и подружиться через 10 лет. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, включен в российский реестр экстремистов и террористов, заявил накануне встречи Зеленского с Трампом на саммите НАТО, что есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году. Однако, по его словам, до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. Добавил, что любые компромиссы относительно украинских территорий или границ являются абсолютно невозможными. На этом фоне на полях саммита НАТО принят ряд решений по дальнейшей милитаризации Европы. К чему идет дело? Комментарий Георгия Буфта.
11: Саммит НАТО в Анкаре не случайно открылся форумом оборонной промышленности. Генсек Альянса Марк Рютте похвастался, имея в виду прежде всего Трампа, что с начала его первого срока правления европейские союзники и Канада нарастили военные расходы на $1 триллион долларов. Так теперь выглядит НАТО формата 3.0, термин, придуманный главой Пентагона Хекситом. Европа платит и воюет, пока руками ВСУ, тогда как Америка поставляет вооружение. Обнародована новая программа с участием 20 стран по производству дронов и средств борьбы с ними. В нее инвестируют 40 миллиардов долларов за 5 лет. Вместо американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС европейцы сделают ставку на шведский Saab Global Eye. Формируется программа модернизации флота и авиазаправщиков, а также инициатива по совместному управлению запасами критического оборонного сырья с участием дюжины стран, включая Турцию. Великобритания возглавит общеевропейский проект дальнобойных ракет с участием Германии, Нидерландов, Франции и Украины, цель которого – опять же, снижение зависимости от США. В свою очередь, Пентагон сокращает ряд обязательств перед НАТО. По Украине итоговая декларация фиксирует военную помощь Киеву в 70 миллиардов евро на нынешний год и как минимум столько же на следующий. Но это не новые деньги, а консолидация уже заявленных обязательств, хотя даже в таком виде решение далось тяжело. Италия пыталась убрать из текста упоминание 27-го года, чтобы якобы не мешать мирным переговорам. А Чехия устами премьера Бабиша объявила, что участвовать в инициативе не будет, но и блокировать не станет. Хотя Зеленскому не дали выступить на пленарке, он запланировал за 2 дня около 20 двусторонних встреч и соглашение по дронам с 7 странами Альянса. Также он пытается получить новые системы ПВО, ракеты к ним и лицензии на производство систем Patriot в Европе для Украины. На этом фоне глава офиса президента Украины Буданов изложил переговорные позиции Киева накануне встречи Зеленского с Трампом. Главный тезис – активная фаза войны может завершиться уже в этом году, но путь к этому лежит через максимализацию эскалации. Важны еще несколько пунктов. Первый – окончательный отказ от территориальных уступок, что переводит потенциальные переговоры в формат ультиматумов. Москва ведь условием любой сделки называет полный контроль над Донбассом. Второе – откровенная привязка военной логики к психологии одного человека. То есть успехи, в том числе на информационном фронте, нужны не сами по себе, а чтобы удержать внимание Вашингтона. Третий – горизонт войны. Дескать, Киев может воевать еще годами. Но ставка при этом делается не на пехоту, а на войну дронов и промышленность. Наконец, четвертый, по словам Буданова, референдум по условиям мира более не актуален. Все будет решаться на поле боя и в кабинетах. Отчасти жесткая позиция Буданова опирается на общественное мнение. Согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии, 2/3 украинцев категорически отвергают перемирие по нынешней линии фронта, если оно не подкреплено гарантиями безопасности и масштабными поставками оружия и денег. Согласиться готовы лишь треть, а самой убедительной гарантией респонденты считают европейские войска в Украине. Правда, доля готовых к определенным территориальным потерям выросла с 10% в 2022 году до трети, а замороженную линию фронта без юридического признания потерь допускают уже более трети. Передачу еще неконтролируемых Россией территорий отвергают 2/3, юридическое признание за Россию уже занятых примерно столько же, а вывод ВСУ с Донбасса 2/3. Иными словами, максимализация эскалации продается внутри страны легче, чем компромисс. На этом фоне допущение Буданова, что через 10 лет Украина восстановит отношения с Россией, звучит для официальной киевской риторики как крамола. Но косвенно означает, что нынешний абсолютный отказ от компромиссов имеет срок годности. Впрочем, 10 лет по нынешним временам – это почти вечность, которую надо еще прожить.
14: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Сотрудник Главного управления разведки Украины сознался в убийстве подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако. Речь идет о гражданке Украины Анастасии Березовской. Она была объявлена в розыск по линии Интерпола. После покушения бежала, появилась то во Франции, то в Италии, то в Германии. И в итоге 1 июля оказалась на территории Украины, а 6 июля под Киевом было обнаружено ее тело. По версии следствия, ее застрелили. Установлено, что все время до и после покушения Березовская общалась с 2 мужчинами. Обоим предъявлены обвинения в убийстве. Один из них, бывший сотрудник правоохранительных органов, силовики нашли в его доме подвальное помещение, оборудованное как пыточная камера. А другой мужчина, контактировавший с Березовской, действующий сотрудник Главного управления разведки Украины, и он и сознался в убийстве Березовской. Мы попытались восстановить хронологию событий и перемещений Березовской, основываясь на данных европейских и украинских СМИ.
15: Подробности.
16: В конце марта Анастасия Березовская покинула Украину. Предположительно, она проживала или регулярно посещала Германию. За несколько дней до покушения она прибыла в Монако и изучала распорядок жизни украинского олигарха Вадима Ермолаева. Были сообщения, что она несколько раз приезжала к его дому, маскировалась под мужчину и скрывала свое лицо. 29 июня – день покушения. По главной версии, у дома Ермолаева Березовская оставила пакет со взрывным устройством, дождалась появления Ермолаева, его спутницы и сына, а затем активировала взрыв дистанционно. Все трое остались живы, но серьезно пострадали, а спутнице Ермолаева потребовалась ампутация ног. После покушения Березовская пешком покинула Монако и перешла на территорию Франции. Напомним, площадь княжества Монако чуть больше 2 квадратных километра. Во Франции Березовская села в арендованный автомобиль с немецкими номерами и прибыла в Италию, а оттуда поехала в Германию. А 1 июля, по новым данным, Березовская уже прибыла на территорию Украины. Но Интерпол объявил ее в розыск только 3 июля. Тогда и стало известно, что Березовская гражданка Украины, а версии о возможной причастности украинских спецслужб стали появляться в СМИ чаще. Затем, 6 июля, тело Березовской обнаружили под Киевом. Ее застрелили, а тело закопали. Тогда же появились сообщения, что по делу о ее убийстве задержаны 2 мужчин. Бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Украины. Сотрудник разведки 7 июля признался в убийстве Березовской.
14: Украинское издание «Страна» пишет со ссылкой на источники, что покушение на Ермолаева обошлось заказчикам 150 тысяч долларов. Из них 8 тысяч получила Березовская. Деньги переводились на ее криптокошельки и банковские счета. Сотрудник украинской разведки, который признался в убийстве Березовской, заявил, что своему руководству он ничего не сообщал и действовал по своему усмотрению. Но мы попросили оценить всю эту картину бывшего следователя, адвоката Александра Забейду.
13: Первое, что нужно сделать в такой истории, это отделить установленные факты от версий. Я аккуратно предположу, что факты — это сам взрыв в Монако, трое пострадавших, бегство подозреваемой и розыск Интерпола. А все остальное — это уже не факт, это заявление, причем преимущественно одной стороны. То, что меня смущало бы, это, наверное, нестыковки. Первое, главное, это уровень подготовки, который как-то не сходится сам с собой. То есть, с одной стороны, мы видим многодневную слежку, грим под мужчину, дистанционный подрыв и выход из Монако пешком, а с другой стороны взять автомобиль в прокат по своим настоящим документам. Для операции такого уровня это просто какой-то нонсенс. Азбука — это всегда, конечно, чистые документы и непрослеживаемый транспорт. А значит, либо это непрофессионалы, либо следы оставлены сознательно. Вторая нестыковка — это деньги. Банковские и криптопереводы — это, в общем-то,

0: Из крупнейших застройщиков в украинском Днепре в 17 году вышел из украинского гражданства, сохранив паспорт Кипра, но продолжал бизнес в Днепре. В 23 году СНБО Украины ввело против него персональные санкции, мотивы покушения на него до сих пор неизвестны. По одной из версий, заказчики хотели взять под контроль связанные с ним мошеннические колл-центры в Днепре, а также предотвратить его возможное вмешательство в украинскую политику в будущем. Минфин отменил аукционы по продаже ОФЗ второй раз за месяц. В ведомстве решение объяснили попыткой стабилизировать ситуацию на рынках. Аукцион должен был состояться 8 июля. Это уже вторая отмена аукционов по продаже гособлигаций за последние 3 недели. Предыдущий был отменен 24 июня. Окажет ли решение Минфина ожидаемый эффект, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
1: Здесь всегда работает совокупность действий и Минфина, и ЦБ, в данном случае Минфина. Нельзя сказать, что какое-то одно действие было тем самым триггером или значимым событием, которое повлияло на успокоение рынка. Потому что рынок — это всегда психология. Сейчас то, что происходит, это действительно ситуация близкая к легкой панике. Инвесторы пытаются найти точку опоры для себя, я имею в виду в первую очередь психологическую, а не в уровнях. Потому что цифры, ну, еще далеки от тех, на которых мы были, когда только началась СВО, и когда у нас была частичная мобилизация в сентябре, там цифры вообще были порядка 1750-1800, Мосбиржа индекс. Поэтому сейчас то, что происходит в районе 2150, ну, действительно, да, легкая паника. Сказать, что поможет ли конкретно отмена размещения ОФЗ, ну, безусловно, это шаг, направленный в сторону стабилизации. По крайней мере, ЦБ не будет изымать ликвидность с рынка и паковать ее в облигации, да еще с такой доходностью, потому что динамика снижения ставки, мы все знаем, какая. Она практически ровная, минимальная, да, и поэтому ставки достаточно высокие. Я думаю, что с удовольствием разместятся, особенно в короткие ОФЗ, все институционалы. Безусловно, этот шаг повлияет. Насколько повлияет, сможет ли он успокоить инвесторов? Я думаю, что успокоить сможет только совокупное изменение ситуации, в первую очередь в переговорном процессе вокруг СВО. И я думаю, что также повлиять может риторика ЦБ на июльском заседании и, собственно, насколько отчитается Минфин по сокращению дефицита бюджета. ЦБ ясно дал понять, что мяч находится на стороне их коллег из Минфина, что при текущей ситуации с дефицитом бюджета ЦБ очень будет сложно принимать решение по высоким темпам сокращения ключевой ставки.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Глава РСПП Александр Шухин считает, что от следующего заседания Центробанка 24 июля стоит ожидать в лучшем случае сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне. По его мнению, с учетом ситуации на топливном рынке, Банк России также может рассмотреть и вариант повышения ставки. Однако такое решение было бы неправильным, считает Шухин.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Китайский предприниматель Джастин Сан впервые стал героем заголовков в СМИ в 2019 году. Тогда он выиграл на аукционе деловой обед с американским инвестором Уорреном Баффетом, заплатив за право побеседовать с мэтром $4.5 миллиона. Дни до этого события Джастин на глазах у подписчиков отчитывал в соцсетях, а за 3 суток до встречи взял и отменил ее. В 2024-м китайский бизнесмен снова дал повод говорить о себе. На аукционе Sotheby's почти за $6.5 миллиона он приобрел арт-объект под названием «Комедиант». Это был самый обычный банан, приклеенный к стене скотчем. На пресс-конференции после торгов Джастин просто съел баснословно дорогой фрукт, назвав это уникальным художественным опытом. Транширы на Business FM. Вторая попытка. Японский инженер Суитиро Хонда начинал с производства автодеталей, конце 30-х годов прошлого века его первая фирма изготавливала поршневые кольца для двигателей по заказу Toyota. В годы Второй мировой завод Honda взяли под государственный контроль, а к концу войны предприятие вовсе оказалось разрушено бомбежками. Говорят, что после продажи остатков бизнеса Honda экспериментировал с самодельным алкоголем, подкрашивая его жареным ячменем, чтобы было похоже на виски. Вторым шансом суетировать

0: стал поставленный на велосипед мотор от портативной армейской радиостанции. Уже через 10 лет после войны новая компания Honda оказалась ведущим мировым производителем мотоциклов. В 73-м бизнесмен отошел от дел, но навсегда остался одним из символов японского экономического чуда. Вторая попытка на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Anthropic обнаружила у ИИ-модели Claude внутреннее ментальное пространство – G-Space. Оно позволяет хранить и обрабатывать идеи, не отображая их в ответах пользователю. По мнению компании, оно напоминает некоторые функции человеческого мозга, но речь не о сознании, а лишь о сходстве в мышлении. Разработчики подчеркнули, что специально такую структуру не закладывали. Она возникла сама в процессе обучения.
2: Сделки.
1: На аукционе не нашлось покупателей на товарный знак player.ru. Прием заявок завершился, обратил внимание Shoppers. Права на 12 знаков выставили единым лотом за 33 миллиона рублей. Самый дорогой – сам Player.ru – более 28 миллионов. Теперь предусмотрены повторные торги, а в случае второй неудачи – продажа через публичное предложение. Магазин закрылся в прошлом году. Его основатель признан банкротом, а долг компании перед налоговой составил около 10 миллиардов рублей. Getty Images официально разорвал сделку по слиянию с Shutterstock, договоренность о которой была достигнута еще в 2025 году. Объединенная компания оценивалась в 3,7 миллиардов долларов. Причиной стало несогласие Getty Images с требованием британского регулятора продать издательский бизнес Shutterstock. После этого акции последнего в моменте обвалились почти на 10%.
2: Отчеты и планы.
1: Samsung Electronics сообщила о росте операционной прибыли в 19 раз год к году. Однако акции компании рухнули на 10% на сеульских торгах. Аналитики CNBC объясняют падение фиксации прибыли инвесторами. Несмотря на впечатляющие цифры, фактические результаты лишь незначительно превысили прогнозы рынка. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве. Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала аргентинцы проигрывали 0-2, но смогли перевернуть ход встречи и забили в итоге 3 мяча. О том, как это было, спортивный обозреватель Business FM.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Начала Аргентина матч с Египтом откровенно плохо. Быстро пропустила после удара Ясера Ибрахима. Затем южноамериканцы получили право на пенальти. Подошел Месси и вновь не забил. Выручил вратарь. Возможно, в следующий раз надо будет дать пробить кому-то другому. Во втором тайме все только ухудшилось. Сначала Египту не засчитали один мяч из-за фола в атаке, но затем уже отменять причин не было. Бросившая силы вперед Аргентина пропустила контратаку. И Мустафа Зика, казалось, похоронил действующих чемпионов мира. 2-0. Переломной стала 79-я минута, с нее начался отсчет чудес. Сначала Кристиан Ромеро головой втолкнул мяч в сетку, а затем уже главный волшебник Аргентины и, возможно, всего мирового футбола Месси сравнял счет, пробив под перекладину. Аргентину было не остановить. И в итоге на второй компенсированной минуте Энцо Фернандес забил третий. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой признался Business FM, что был момент, когда он думал, произойдет очередная сенсация на турнире.
6: Фантастика какая-то, просто фантастическая. Был момент, когда счет стал 2-0, очень часто смотрю на выражение, на глаза, так как показывают Лионель, на его смотрел. Были вот эти произведенные замены, и они правильные, потому что когда ты проигрываешь, надо выпускать нападающих. Когда вышел Мартинес, я так и думаю, нет, Аргентина не проиграет.
5: Месси в этой встрече забил свой 21-й гол на чемпионатах мира, и он теперь не только лучший снайпер, но и лучший ассистент. Лионель в моменте с первым голом отдал свой 9-й пас на мундиалях. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Месси одновременно это и спасательный круг, и проблема своей сборной.
7: Думаю, что после того, что устроила сборная Аргентины в матче с Египтом, это как раз может дать им мощнейший импульс для того, чтобы постараться повторить свое достижение 4-летней давности. Другое дело, что, конечно же, уязвимость Аргентины – величие Месси, как бы это парадоксально не звучало, но действительно он такой один. И если остальные деды потихонечку отваливаются, вроде Модрича и Криштиану Роналду, то Месси продолжает творить чудеса и вытаскивать за волосы из болота действующих чемпионов мира. Думается, что шансы на повторение как минимум финала у Аргентины, тем не менее, есть.
5: После матча Лео Месси не стал сдерживать эмоции и расплакался. Но в отличие от слез Роналду, это были слезы счастья. Зарыдал и другой Лионель Скалони. Главный тренер аргентинцев даже не смог ответить на вопросы журналиста и покинул микс-зону. Парни не плачут, говорите? Не знаем, не слышали. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Футболисты-тренеры сборной Египта после упущенной победы раскритиковали судейство. Египетская футбольная ассоциация подала жалобу ФИФА. Индекс Мосбиржи в ходе торгов вторника обновил минимум с декабря 2022 года. В моменте упал ниже 2120 пунктов. А так как вечер отыграл потери, вечернюю сессию даже вышел в плюс на фоне растущей нефти. Цена марки Brent поднялась выше $76 за баррель впервые с 25 июня, после того, как США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Очередной день падения на российском рынке акций был зафиксирован во вторник, хотя по итогам торговой сессии основной индекс Московской биржи снизился лишь на 0,2% и закрылся на уровне 2190 пунктов, но в течение дня, в течение торговой сессии опускался ниже 2120 пунктов и обновил минимум с декабря 2022 года. Но здесь по-прежнему мало что меняется. Мало, да и практически нету предпосылок для того, чтобы рынок развернулся, и рынок уже ищет предпосылки для того, чтобы не упасть сильнее. Ну, посмотрим. Вот здесь, как говорят участники торгов, остался последний рубеж 2100 пунктов. Если пробиваем, уходим ниже, то там открывается простор для любых фантазий. Можем упасть и ниже 2000, и обновить минимальные значения 2022 года, и в целом рынок пока нацелен на дальнейшее снижение. Рубль при этом тоже немножко снизился, 10 копеек прибавил китайский юань на закрытие 11 рублей 28 копеек, и доллар США часть вчерашних потерь отыграл, во всяком случае поднялся выше 76,5 рублей, это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника. А вот цены на нефть выросли, и выросли довольно заметно для последних торговых сессий. Во всяком случае, смесь Brent преодолела $74 за баррель. Появились сообщения, что вновь неспокойно в Ормузском проливе, и то, что два судна были атакованы предположительно Ираном и получили повреждения. Но во всяком случае, были сообщения о том, что один из этих танкеров принадлежит Катару. Помимо этого, президент США Дональд Трамп достаточно жестко отозвался об Иране в очередной раз. Общался он с журналистами, сказал, что мы так или иначе победим, мы либо заключим сделку, либо завершим работу. На это, естественно, ответили в Министерстве иностранных дел Ирана. Глава ведомства Аббас Аракчи написал, что переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться. В общем, неспокойно. Одним словом, рынок заложил немножко военной премии в стоимость барреля. Ну и помимо этого, Минэнерго США понижает свой прогноз средней стоимости марки Brent на текущий год и ожидает в районе $82 за баррель. Ранее прогноз был $95 за баррель. Снижение прогнозов – это вполне логично в текущей ситуации.
9: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
10: Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
11: Супруга британского подданного мистера Сэмюэля Брата нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни Сэмюэл отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии. Как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает.
12: Судьба наследства на бизнес-фм.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Мольер.
14: Кто выиграл время, тот выиграл все.
13: Наизусть. На Бизнес FM.
12: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 7.57, в студии Вероника Романова. Беспилотники атаковали танкеры в Таганрогском заливе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, из-за атаки дронов были повреждены два танкера. Они шли в Ростов-на-Дону. Два человека пострадали. Также Слюсарь добавил, что танкеры были пустые. Разлива нефтепродуктов не произошло. Информация о последствиях будет уточняться. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. Об этом сообщил агентство РИА Новости дипломатический источник. В минувшее воскресенье помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Трампа в телефонном разговоре с Путиным выразил готовность отправить Уиткоф и Кушнера в Москву в удобное время. Уиткоф и Кушнер посещали российскую столицу и встречались с Владимиром Путиным в январе 26 и в декабре 25. В ночь на воскресенье президент России и США провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Это уже был их четвертый разговор с начала года. Они договорились вновь созвониться в ближайшее время. Скидки в отелях Объединенных Арабских Эмиратов могут достичь 20-30% осенью и в начале зимы. Это рассказали в Ассоциации туроператоров России. Главные причины – слабый европейский спрос на отдых в этой стране и низкий курс доллара. Кроме того, основной объем бронирований в Эмиратах приходится на лето и сентябрь, а октябрь и ноябрь продаются уже, по словам экспертов, заметно спокойнее. Месси обновил личный рекорд по голам на одном чемпионате мира. Благодаря голу в матче 1/8 финала против команды Египта на его счету теперь стало 8 мячей. До этого его лучший результат был установлен на турнире 22 года. Аргентина победила со счетом 3-2. Теперь она встретится с командой Швейцарии в 1/4 чемпионата мира 12 июля в 4:00 по Москве. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 8 утра в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Топливные решения регионы вводят системы четных и нечетных чисел, QR-коды и талоны. Все для сокращения очередей на АЗС. Пока получилось у Орловской области, ее опыт переносит к себе область Нижегородская. Какова сейчас обстановка с топливом? США вновь нанесли серию ударов по Ирану, как заявил Пентагон в ответ на атаки коммерческих судов в Армузском проливе. Причем Вашингтон хотел бы продолжить переговоры с Тегераном для заключения окончательной договоренности, пишет Wall Street Journal. Странная ошибка не дает развивать бизнес. Предприниматель не может взять кредит из-за долга в 79 копеек. Причем по займу, который он никогда не брал у банка, с которым никогда не сотрудничал. Об этом сегодня в нашей рубрике «Бизнес говорит». Итак, Нижний Новгород повторит опыт «Орла» по борьбе с очередями на заправках. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин анонсировал, что бензин начнут отпускать по схеме. Машины с первой четной цифры номера будут заправлять по четным числам, но с нечетной по нечетным. Кроме того, заявлено, что на пилотной территории будут применяться также QR-коды. И вот это уже понятно далеко не всем. В «Орле» с ситуацией справлялись только за счет четной и нечетной системы. Тему продолжит Иван Медведев.
16: В Орловской области ситуация с топливом налаживается. С четверга там планируют вернуть свободный отпуск бензина. Четно-нечетный порядок там начал работать с субботы 4 июля. На практике к этому времени очереди уже стали сокращаться, а после введения такой системы распределения они практически исчезли, что в беседе с «Бизнес-ФМ» подтвердил орловский таксист Андрей Золотарев.
17: Вот когда только ажиотаж начался, люди начали скупать бензин себе впрок, про запас, там очереди были машин по 40-50, то уже 2 и 3 числа очереди были машин 10-15. Ну а когда ввели эту меру, они исчезли совсем. Сейчас мимо 3 или 4 заправок проезжал, на одной из них даже не было автомобилей совсем.
18: При том, что топливо на заправке есть?
17: Да, ну, по крайней мере, цены горят, а когда топлива не было, ну, там горели только нули. Ну,
18: насколько это типичная картина? Какое время ожидания сейчас на заправке?
17: В городе Орле я в основном езжу. Сейчас ожидания нету практически. Заезжаешь, ты будешь первый или второй, ну, максимум третий.
16: Теперь такую практику хотят применить и в Нижегородской области. Но не только. Самое главное, в регион завозят дополнительные объемы топлива. По данным губернатора, суммарный прирост поставок составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит. Ранее Глеб Никитин отмечал, что в регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. Но теперь, помимо увеличения объема топлива и введения четно-нечетной системы его отпуска, в области будет определена пилотная территория, где бензин будут продавать по QR-кодам. Но как именно это будет работать, не понимают пока даже сами заправщики. Вот что нам рассказал руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
19: QR-коды, я даже не понимаю, как их будут применять, как их будут выдавать. Через госуслуги? Что это будет? Если у тебя есть QR-код, ты можешь приехать заправиться. Если у тебя нет QR-кода, но у тебя есть номер в автомобиле, который соответствует, например, дате, когда разрешено заправляться себе, и тебя не заправят, я вот это не могу понять. Что такое QR-код? Как он будет применяться?
16: О том, как работает система QR-кодов, нам рассказала Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе, где эта практика уже применяется.
20: Чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в Максе. Они распределяются вечером, накануне вот того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее там работает принцип, кто успел, тот и взял этот код, поэтому все люди стараются как можно быстрее его получить. Код не привязан к какой-то конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта вот тех заправок, на которых можно будет заправиться по этому коду. И таким образом люди понимают, куда им ехать. И информация о наличии конкретной марки топлива на этих заправках в течение дня обновляется.
16: Важные детали. Код можно получить не чаще 1 раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров. При том, что код действует только на один конкретный вид топлива. Если код получен на 92-й бензин, а по факту на месте его не оказалось, 95-й по этому коду уже не зальют. И, как говорят местные жители, коды расходятся буквально за 30 секунд. В Севастополе уже даже появилось что-то вроде мема «Натапал себе код». По аналогии с популярной пару лет назад игрой, где нужно было тапать хомяка. На остальной территории Крыма QR-кодов нет, говорит житель Керчи Олег.
21: Фактически каким-то спонтанным образом формируется информация о том, на каких заправках бензин появляется. Дальше примерно появляется количество машин, которые могут быть отпущены, поскольку идет заправка только по 20 литров и только бак. Далее, когда эта очередь формируется, я так понимаю, что это работники уже заправок или кто-то другой раздают людям некие талоны, просто чтобы не было машин в очереди больше, чем топливо планируется реализовать. К сожалению, все это происходит в рабочее время, поэтому как человек человеку, который находится на работе, с этой системой пока работать сложно. Но, видимо, это такие первые шаги, которые вот хоть как-то. Но справедливости ради надо признать, что, конечно, бензин стал в городе появляться, немножко стало получше с этим.
16: Цены при этом от 230 до 300 рублей за литр в зависимости от ситуации и вида топлива. В Севастополе по кодам цены начинаются от 165 рублей за литр 92-го, если топливо вообще попадает в продажу. А происходит это нерегулярно. Как говорят наши собеседники с мест, Крым массово пересел на автобусы и велосипеды. Почетным и нечетным дням. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Российский рынок на утренней сессии прибавляет проценты 38%. Индекс Мосбиржи 2220 пунктов прямо сейчас. Рост ускорился на фоне растущей нефти. Прямо сейчас марка Brent прибавляет почти 3%, 76,25 котировки. Все это на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. США заявили об ударе по Ирану. Ну, а Ксир в ответ ударил по базам США в Бахрейне и Кувейте. Подробнее обсудим в программе «Капитал» в конце часа, но прямо сейчас к другой теме. Предприниматель не может взять кредит из-за долга в 79 копеек. Причем по займу, который он никогда не брал у банка, с которым никогда не сотрудничал. Эта странная ошибка не дает ему развивать бизнес, а исправить ее ни одна из сторон не помогает. Тему продолжит Диана Чубанова.
0: «Бизнес говорит».
2: Кредит, который никогда не брал, как черт из табакерки возник, когда предприниматель Александр из Петербурга обратился за реальным займом на развитие бизнеса. Без объяснения причин ему отказали несколько банков, и только менеджер Сбера, с которым он постоянно на связи, сказал, что причина в испорченной кредитной истории. За ним числится долг 79 копеек по кредиту, который он еще в 2020 году якобы взял в Альфа-банке. Сам займ на сумму 50 тысяч рублей. Кредит закрыт, выплачены все проценты, подвисли только копейки. История могла быть вполне рядовой. Бывает, что кредиты закрывают не до конца, и из-за копейки долга заемщик делается недобросовестным. Если бы не одна деталь, наш герой никогда не имел дела с Альфа-банком. А кто взял кредит, он не понимает. И самое интересное, что Альфа после его обращения это подтвердил. Там сказали, за вами в нашем банке ничего, все чисто, рассказал владелец ИП в Санкт-Петербурге Александр.
22: Я взял паспорт, приехал в Альфа-банк. Они посмотрели по своей базе, по моему телефону, по паспорту, и сказали, что я у них никогда кредитов не брал. Соответственно, они мне ответить ничего не могут. Если хотите, вот напишите заявление. Я написал заявление, не дождавшись от них ответа, я написал обращение в Центробанк, чтобы разобраться с этой ситуацией. Также я написал заявление в прокуратуру и в органы МВД. Прокуратура, МВД и Центробанк прислали мне отписки. Обращайтесь в Альфа-банк. Альфа-банка пришел ответ о том, что какая-то внутренняя ошибка произошла, к банку никакого отношения не имеет, ищите правду где-то в другой сфере. Хорошо, там зависло 0,79 копеек, а не 79 миллионов.
23: Вы не пытались оплатить, поскольку это не ваш, собственно, кредит?
22: Во-первых, я о нем не знал, я его не брал, оплачивать я его не оплачивал. Опять же, как я приду в банк? По мне у них никакой информации нету. Если бы мне сказали, придите, заплатите, да ладно, фиг с ним, я пришел бы и заплатил бы эти 79 копеек, но мне-то желательно, чтобы это вообще подчистили кредитную плохую историю, то, чего не относится ко мне.
2: А сообщить заемщику о том, что за ним числятся 79 копеек долга, банк не мог, потому что в базе просто нет такого клиента. Примерно то же самое в Альфа-банке ответили Бизнес-ФМ, что ошибка не на их стороне. Процитируем ответ банка.
23: В кредитную историю могут попасть некорректные сведения. Например, из-за неточности при передаче данных со стороны участников рынка, опечатки или совпадения ФИО с другим человеком. Если в банк поступает такой сигнал, мы проводим проверку. Чтобы в кредитную историю человека внесли корректировки, мы направляем запрос в БКИ. Для уточнения статуса и внесения корректировок рекомендуем также обратиться в соответствующее бюро.
2: Соответствующее – это Бюро кредитных историй, БКИ. По словам предпринимателя, там ему ответили, что только хранят данные, предоставленные банками, и не имеют права самостоятельно менять содержание кредитных историй. То есть круг замкнулся. Чуть иначе ответили в БКИ на запрос редакции «Бизнес-ФМ». Надежда, что вопрос предпринимателя могут решить, все-таки замаячила. Субъект кредитной истории в случае, если он обнаружил ошибку в записях, вправе воспользоваться стандартной процедурой оспаривания, заполнив необходимую форму на официальном сайте Национального бюро кредитных историй. Ссылка на форму прилагается. НБКИ проведет проверку в установленный 20-дневный срок и даст ответ на обращение. Процедура возможна только при личном обращении субъекта кредитной истории и не предполагает участия посредников в лице СМИ. Александр признал в итоге, что обратился не по той ссылке, которую прислали СБКИ «Бизнес-ФМ». И теперь будет стучаться строго по указанному адресу, а мы подождем результат. Если же его кредитную историю от 70 копеек не очистят, ему пора будет обратиться в суд, считает адвокат, управляющий партнер «Парета Лигал» Павел Желновод.
1: Через суд можно аннулировать эту кредитную историю, обелить себя. Можно долго играть в этот футбол с банком, с БКИ, там еще с полицией. Здесь надо просто обратиться надлежащим способом в суд с иском и всех их, грубо говоря, призвать к ответу. Они, во-первых, обязаны все будут, и банк, и БКИ. Их всех нужно привлекать либо третьим лицом, либо ответчиками. Можно прокуратуру попытаться. Цена, они должны позицию свою дать письменно по этой ситуации. Плюс запросы будут судебные сделаны по ходатайству самого потребителя. Если доказать, что я не брал, не оформлял, ну, через вот эти вот запросы, показания свидетелей, еще что-то, то, конечно, суд встанет на его сторону.
2: По словам юриста, случай очень редкий. Мошенников из этой истории он исключил сразу. Они берут кредит на чужие имена, но долг не выплачивают, а тут завис какой-то микроостаток. Так что это, вероятнее всего, сбой или же кредит взял полный тезка. А вот бюрократию, пусть и цифровую, судя по всему, исключать никак нельзя. Остается родимое с нами. Продолжение в следующей серии. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Реклама.
6: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
7: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл Бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
24: Вкусвилл Бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
25: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН, 121-77-250-671.
26: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
27: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
26: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
28: Exceed. Born for more.
26: Реклама, не оферта.
29: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
30: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
31: Успеть за 10 секунд на Business FM.
32: Бизнес говорит о себе. Один из трех шансов рассказать о своем деле выпал независимому консультанту по взаимодействию с Apple и Google, автору телеграм-канала «Эфирный тунец» Никите Тюникову из Санкт-Петербурга.
33: Мой путь начался с любви к технике Apple и к тому, как серьезно она относится к цифровой безопасности. По данным сотовых операторов, iPhone – один из самых популярных смартфонов у россиян. Поэтому App Store для бизнеса по-прежнему самая ценная витрина. И на фоне блокировок бизнес не понимает, можно ли еще туда выходить и с какими рисками. Я помогаю с получением данных с номера, регистрацией аккаунта разработчика, подготовкой документов. Также проверяю приложение на нарушение правил и готовлю менеджеров к общению с командой App Review. Среди моих клиентов крупные российские корпорации, я представлял их интересы в самых сложных переговорах с Apple, вплоть до диалога с руководством компании. Отдельно занимаюсь проблемой отношений России и Apple и ищу возможность создания альтернативного российского магазина приложений.
32: Никита Тюников, Санкт-Петербург. Бизнес говорит о себе. Только на Business FM.
29: В эфире радио не на словах, а на деле.
34: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
4: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Стоимость потребительской корзины нижегородцев по итогам июня составила почти 9 тысяч рублей. С начала года показатель увеличился на 5%, сообщает газета «РУ» со ссылкой на аналитиков. По их данным, структура изменения стоимости потребительской корзины в первом полугодии распределилась следующим образом. Около 38% общего прироста пришлось на овощи и фрукты. Четверть обеспечили мясо и птица, 15% сформировали молочные продукты, 10% пришлось на хлеб и крупы, 8% обеспечили рыба и морепродукты. Оставшиеся 5% распределились между сахаром, маслами, специями и другими продуктами. Дом купца Баландина в Павлове выставили на торги. Это одна из самых старинных построек в округе. Она появилась не позже 1788 года, рассказали в некоммерческой организации «Осирис». Владельцами дома на протяжении 19 века до организации там училища были павловские крестьяне и купцы Баландин, Белозеров и Емельянов. В 1857 году в здании открыли первое в городе мужское училище, затем там размещался музей образцов промышленных изделий, а в 1907 году в стенах дома появилось Павловское городское четырехклассное мужское училище. Площадь дома превышает 700 квадратных метров. Перед зданием также находится небольшой сквер. Историческое здание продают за 1 рубль. Аукцион состоится 31 июля. Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области объявило аукцион по продаже изъятого на основании решения суда объекта культурного наследия бывшей гимназии в городе Лысково. Документ размещен на сайте ведомства. На торги выставлено нежилое двухэтажное здание, земельный участок под ним. Начальная цена лота 7,2 миллиона рублей. Торги пройдут 4 сентября. На объект наложены обременения, охранные обязательства, запрет регистрации по судебным и исполнительным документам, ограничения из-за водоохранной зоны Чебоксарского водохранилища и зоны подтопления. Организатор ведет работу по снятию запретов на регистрацию. Покупатели обязаны выполнить требования охранного обязательства и провести реставрационные работы. Стоимость восстановления оценена в 340 тысяч рублей. Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам. Визовый центр Словакии в России сообщил, что прием заявлений должен возобновиться после августа. Всем, кто успел зарегистрироваться, запись аннулируют и вернут уплаченный сервисный сбор, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров. Там отметили, что Словакия не входит в списки лояльных к российским туристам стран Евросоюза. По сведениям организации, в прошлом году страна выдала россиянам чуть более 1000 виз. В то время Италия оформила более 161 тысячи шенгенских виз, Франция 156 тысяч, Греция 59 тысяч виз. Водопроводные сети Бура передают в новую концессию. С предложением вышла компания «Региональная система водоснабжения и водоотведения Нижегородской области». Оно опубликовано на сайте торгов. Окончательные итоги подведут в августе. С 2016 года муниципальные сети были в концессии Бурского водоканала. В сентябре 2024 года концессию расторгли через суд, так как концессионеру было много претензий. До заключения нового соглашения сети передали Бурскому водоканалу в аренду. Всего в концессию передают 177 объектов до 2050 года. За этот срок инвестор должен вложить в модернизацию сетей 3 миллиарда рублей. Ограничения остановки и стоянки транспортных средств введут на улице Тургенева в Нижегородском районе с 23 июля, сообщает пресс-служба мэрии. Парковку запретят на участке около дома номер 25. В мэрии пояснили, что это необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта. Также на этом участке улицы планируется обустроить нерегулируемый пешеходный переход. Водители призывают быть внимательными, заранее ознакомиться с условиями парковки и следовать указаниям дорожных знаков. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 25 градусов. Вечером плюс 24, малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 19.
31: Валюта.
5: На 8 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 13 копеек. Евро 86 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 21 копейка. Держитесь курса.
31: Компании и корпорации.
4: 13 социальных предпринимателей Нижегородской области получат ресурсную поддержку в рамках программы «Больше, чем бизнес». Она включает упаковку проекта во франшизу, создание сайта или продвижение страницы в интернете, а также разработку профессионального бизнес-плана. Поддержка поможет предпринимателям реализовать значимые инициативы, направленные на улучшение жизни различных категорий населения – семей с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан и ветеранов СВО. Всего на акселератор поступило более 330 заявок. Образовательная программа включает начало шестидневный обучающий интенсив с участием федеральных и региональных спикеров, тематические вебинары, индивидуальное сопровождение проектов, а также экспертные сессии, на которых предприниматели представили свои инициативы и получили обратную связь от практикующих специалистов. В магазинах X5 будет временно отсутствовать продукция Великолукского мясокомбината из-за опасной добавки, обнаруженной в составе. Решение о возобновлении продажи товаров примут после получения результатов лабораторных исследований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу или так называемый мясной клей в продукции Великолукского мясокомбината. В числе опасных продуктов оказались сосиски молочный ГОСТ, свиные и говяжьи сардельки. Опасность добавки состоит в том, что она может нарушить работу кишечника и повлиять на развитие аутоиммунных заболеваний. В связи с этим продукцию проверили в Пятерочках, Перекрестках и Чижиках Тамбова и Перми Свердловской области. При этом в пресс-службе X5 отметили, что торговые сети не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. Великолукский мясокомбинат отверг наличие мясного клея в своей продукции, передает РБК со ссылкой на гендиректора предприятия Ольгу Кузьмину. Она заявила, что микробная трансглютаминаза никогда не использовалась при производстве и никогда не закупалась. Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» в качестве перспективных направлений рассматривает строительство рыболовных траулеров и танкеров-химовозов. Об этом говорится в годовом отчете предприятия. Сейчас верфь строит сухогрузы, рыболово-процессоры и круизные лайнеры проекта «Карелия». В этом году завод планирует спустить на воду 11 судов для заказчиков. По данным «Коммерсант Приволжья», объединенная судостроительная корпорация модернизирует нижегородский завод. Объем инвестиций в прошлом году превысил 554 миллиона рублей. Общая инвестпрограмма ранее оценивалась в 7,5 миллиардов. По итогам модернизации верфь планирует увеличить выпуск судов с 6 до 20 в год. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Подробности.
4: Сегодня в гостях у бизнес-ФМ Нижний Новгород врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра «Садко Вижу» Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
4: В одной из наших прошлых программ мы говорили о том, что с катарактой человек может столкнуться уже после 30, хотя раньше этот диагноз воспринимался как болезнь пожилых людей. Давайте поговорим подробнее о ней, о рисках и чудодейственных линзах, которые позволяют убрать катаракту, реально ли они вообще.
8: Да, действительно так, все чаще сейчас пациенты сталкиваются с катарактой в более молодом возрасте. Это уже не касается возрастных изменений, это касается каких-то форс-мажорных жизненных обстоятельств, какие-то травмы, воздействия различного вида излучения, тепловые какие-то моменты, которые дают преждевременное помутнение хрусталика и, как следствие, снижение зрения у пациента, помутнение, которое мешает жить. А так как пациент находится в молодом и работоспособном возрасте, в 30-40-50 лет. Безусловно, это приносит ему дискомфорт в жизни, да, и хочется все же видеть четко и хорошо. И в данном случае, когда мы ставим диагноз катаракта, мы предлагаем пациенту сделать замену хрусталика, которая позволяет убрать мутное содержимое хрусталика пациента и поменять его на интраокулярную прозрачную линзу уже с усовершенствованными характеристиками. Это позволяет не только убрать катаракту в принципе механически, да, но и скорректировать какие-то отклонения по зрению пациента. Например, если у пациента помимо катаракты есть еще близорукость или астигматизм, или гиперметропия, плюсовое зрение, это точно так же убирается вместе с катарактой. То есть рассчитывается хрусталик, который нивелирует все эти изменения, и пациент в конечном итоге получает хорошее, четкое, максимальное зрение, насколько это возможно, исходя из особенностей строения глаза пациента. Линзы сейчас уже современные, работают они на разных диапазонах, то есть мы можем предложить пациенту зрение и вдаль улучшить, и на среднем расстоянии, и вблизи, и все это делает одна линза, которая позволяет на разных фокусах качественно и четко нам видеть.
4: Надо же, одной операцией можно исправить сразу несколько проблем.
8: Да, моя самая любимая операция.
4: Часто приходится с ней?
8: Да. Слушайте, сейчас вот, кстати, пациенты прям вот молодые, вот, допустим, вчера оперировала, вот три пациента, пациента были там 70-80 лет, остальные это 50-60-40, то есть, ну, начиная вот с 40 до там вот 60, вот этот сегмент, это вообще по факту молодые еще пациенты, которые даже делают эту операцию не с точки зрения помутнения, а вот, например, у них минус большой, минус 8, коррекцию мы им уже не предложим, а видеть хорошо хочется.
0: Но напомню, что сегодня в гостях у Бизнес-ФМ была врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра «Садко Вижу» Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, большое вам спасибо.
8: Спасибо, благодарю. До встречи.
29: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
29: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Курс истории или история курса.
11: Изначально в Канаде в качестве денежной единицы использовались завезенные колонистами французские монеты или реалы, выпускавшиеся для испанских колоний. В 1841 году главной денежной единицей стал канадский фунт, равный 4 долларам США. В 1858 объявили о переходе на канадский доллар, хотя еще более 10 лет в разных районах ходили свои деньги. До 1933 года в стране применялся золотой стандарт, потом котировки фиксировались относительно доллара США, после ввели плавающий курс, потом снова привязали к американским деньгам. Окончательно вернулись к плавающему курсу в 70-е годы. Курс канадского доллара зависит от экономики США и мировых тенденций роста стоимости денежных единиц. Но колебания курса незначительны. В основном вокруг отметки 75 канадских центов за американский доллар.
10: Курс истории или история курса на Business FM. Британские ученые доказали.
11: Секс считается одним из главных удовольствий в жизни человека. Но, как выяснили британские ученые, всего лишь одним из. Удачливый конкурент секса в этом смысле – шопинг. Специалисты делят совершающих покупки людей на две категории. Первая – это вдохновленные покупатели, которые стараются покупать вещи, которые подчеркивают их индивидуальность. Вторая – просто покупатели, которые ходят по магазинам скорее по необходимости, чтобы соответствовать окружению. Исследуя мозговую активность покупателей, ученые выяснили, 84% представителей из первой группы получают во время шопинга большее удовлетворение, чем во время секса или победы в соревнованиях. Вторая группа демонстрировала прямо противоположную реакцию. Шопинг вызывал умственное утомление и физическую усталость.
10: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
29: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.28, в студии Вероника Романова. Премьер Израиля Бенямин Нетаньяху раскритиковал решение Трампа о продаже американских истребителей F-35 Турции. Накануне президент США на встрече с Реджепом Эрдоганом заявил, что рассмотрит вопрос о поставках. По словам Нетаньяху, Эрдоган не совсем образцовый союзник США. Он угрожает уничтожить Израиль, единственное еврейское государство. Когда вы даете им такую мощь, вдогонку вы увидите агрессию, так сказал Нетаньяху в эфире CNN. На прошлой неделе в МИДе Турции назвали Израиль бременем, которое человечество больше не может нести, а в этом году Тайп Эрдоган называл премьера Израиля тираном и пообещал ему должный урок от мусульман всего мира. Российские вузы не собираются массово отказываться от дипломных работ из-за искусственного интеллекта, но намерены пересмотреть форматы проведения выпускных квалификационных работ ВКР. Например, вузы могут ввести многоступенчатую процедуру предзащиты, на ней студенты будут презентовать промежуточные результаты. На отдельных направлениях ВКР могут заменить госэкзаменами или демонстрационным экзаменом с решением ситуационных задач, пишут ведомости. Английский комик Саша Барон Коэн завершил съемки нового полнометражного фильма о своем персонаже по имени Али Джи. Они проходили в условиях строгой секретности. Также Коэн работал над лентами «Барат» и «Барат 2». Али Джи – это вымышленный карикатурный образ британского хип-хоп-исполнителя, озабоченного научными и социальными вопросами. Он прославился абсурдными и провокационными интервью с реальными политиками, учеными и знаменитостями. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Украина готова к противостоянию с Россией еще годы, но есть и шанс на восстановление отношений. Такие заявления вновь прозвучали в офисе Зеленского. При этом в Киеве говорят, что до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет расти. Параллельно на саммите НАТО обсуждается дальнейшая милитаризация Европы. О ситуации комментарий Георгия Буфта через минуту. Креативная индустрия недовольна законопроектом о регулировании искусственного интеллекта. Артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели призывали внести правки. Они считают, что если для обучения нейросетей используются их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Мировые цены на нефть выросли более чем на 2%, сообщает Рейтер. Котировки пошли вверх после нового обмена ударами США с Ираном и отмены лицензии на продажу иранской нефти. Сейчас Brent на уровне 76,5, рост на 3% прямо сейчас. Подробнее в нашем эфире. Итак, если переговоры ни к чему не приведут, Украина готова воевать с Россией еще годы, но может и подружиться через 10 лет. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, включен в российский реестр экстремистов и террористов, заявил накануне встречи Зеленского с Трампом на саммите НАТО, что есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году. Однако, по его словам, до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. И добавил, что любые компромиссы относительно украинских территорий или границ являются абсолютно невозможными. На этом фоне на полях саммита НАТО принят ряд решений по дальнейшей милитаризации Европы. К чему идет дело? Комментарий Георгия Буфта.
3: Саммит НАТО в Анкаре не случайно открылся форумом оборонной промышленности. Генсек Альянса Марк Рютте похвастался, имея в виду прежде всего Трампа, что с начала его первого срока правления европейские союзники и Канада нарастили военные расходы на $1 триллион долларов. Так теперь выглядит НАТО формата 3.0, термин, придуманный главой Пентагона Хекситом. Европа платит и воюет, пока руками ВСУ, тогда как Америка поставляет вооружение. Обнародована новая программа с участием 20 стран по производству дронов и средств борьбы с ними. В нее инвестируют 40 миллиардов долларов за 5 лет. Вместо американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС европейцы сделают ставку на шведский Saab Global Eye. Формируется программа модернизации флота и авиазаправщиков, а также инициатива по совместному управлению запасами критического оборонного сырья с участием дюжины стран, включая Турцию. Великобритания возглавит общеевропейский проект дальнобойных ракет с участием Германии, Нидерландов, Франции и Украины, цель которого – опять же, снижение зависимости от США. В свою очередь, Пентагон сокращает ряд обязательств перед НАТО. По Украине итоговая декларация фиксирует военную помощь Киеву в 70 миллиардов евро на нынешний год и как минимум столько же на следующий. Но это не новые деньги, а консолидация уже заявленных обязательств, хотя даже в таком виде решение далось тяжело. Италия пыталась убрать из текста упоминание 27-го года, чтобы якобы не мешать мирным переговорам. А Чехия устами премьера Бабиша объявила, что участвовать в инициативе не будет, но и блокировать не станет. Хотя Зеленскому не дали выступить на пленарке, он запланировал за 2 дня около 20 двусторонних встреч и соглашение по дронам с 7 странами Альянса. Также он пытается получить новые системы ПВО, ракеты к ним и лицензии на производство систем Patriot в Европе для Украины. На этом фоне глава офиса президента Украины Буданов изложил переговорные позиции Киева накануне встречи Зеленского с Трампом. Главный тезис – активная фаза войны может завершиться уже в этом году, но путь к этому лежит через максимализацию эскалации. Важны еще несколько пунктов. Первый – окончательный отказ от территориальных уступок, что переводит потенциальные переговоры в формат ультиматумов. Москва ведь условием любой сделки называет полный контроль над Донбассом. Второе – откровенная привязка военной логики к психологии одного человека. То есть успехи, в том числе на информационном фронте, нужны не сами по себе, а чтобы удержать внимание Вашингтона. Третий – горизонт войны. Дескать, Киев может воевать еще годами. Но ставка при этом делается не на пехоту, а на войну дронов и промышленность. Наконец, четвертый, по словам Буданова, референдум по условиям мира более не актуален. Все будет решаться на поле боя и в кабинетах. Отчасти жесткая позиция Буданова опирается на общественное мнение. Согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии, 2/3 украинцев категорически отвергают перемирие по нынешней линии фронта, если оно не подкреплено гарантиями безопасности и масштабными поставками оружия и денег. Согласиться готовы лишь треть, а самой убедительной гарантией респонденты считают европейские войска в Украине. Правда, доля готовых к определенным территориальным потерям выросла с 10% в 2022 году до трети, а замороженную линию фронта без юридического признания потерь допускают уже более трети. Передачу еще неконтролируемых Россией территорий отвергают 2/3, юридическое признание за Россию уже занятых примерно столько же, а вывод ВСУ с Донбасса 2/3. Иными словами, максимализация эскалации продается внутри страны легче, чем компромисс. На этом фоне допущение Буданова, что через 10 лет Украина восстановит отношения с Россией, звучит для официальной киевской риторики как крамола. Но косвенно означает, что нынешний абсолютный отказ от компромиссов имеет срок годности. Впрочем, 10 лет по нынешним временам – это почти вечность, которую надо еще прожить.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Сегодня ночью был нанесен ракетный удар по Киеву. В городе прогремели взрывы и начались пожары. Местные власти сообщили об одном погибшем и 2 пострадавших. Перебоях с электро- и водоснабжением в нескольких районах города. Минобороны России заявили, что был нанесен групповой удар по объектам ВПК в Киеве. Было поражено предприятие компании Samsung Украина, на котором производились комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». И, как подчеркнули Минобороны, удар стал ответом на атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Власти Ростовской области заявили о массированной воздушной атаке дронов. В Таганрогском заливе повреждены 2 танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. 2 человека получили ранения, а в Саратове власти сообщили об 1 погибшем в результате атаки дронов. К другим темам. Креативная индустрия России недовольна законопроектом о регулировании искусственного интеллекта. Этот документ во вторник был принят Госдумой в первом чтении, но ко второму он будет доработан с учетом предложений бизнеса. Артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели, эксперты IT-отрасли перед рассмотрением законопроекта призывали внести в него правки. Они считают, что если для обучения нейросети используются их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Продолжит тему Валерию Бадуев.
4: Суть в том, что по нынешней версии законопроекта любые произведения, будь то музыка или книги, можно использовать для обучения так называемых суверенных моделей, без учета мнения автора. При этом нарушением авторского права это не будет, если купить только 1 экземпляр произведения. Индустрия считает, что в законе должен быть напрямую прописан механизм лицензирования, продолжает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
5: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество и использовать его на свое усмотрение.
4: Отдельный вопрос касается так называемых дипфейков. Закон делает маркировку контента, созданного ИИ, добровольной. То есть, очень грубо говоря, можно взять голос условной певицы Валерии и моделью заставить ее спеть тебе на день рождения, и ответственности за это не будет. Креативная индустрия хотела бы, чтобы у автора спрашивали согласие на такое использование голоса. Есть и другой нюанс. Сейчас новостные агентства и СМИ все чаще закрывают свои материалы за пейволом, который искусственный интеллект не имеет права обходить. Но никто не запрещает попросить искусственный интеллект найти перепечатки статьи. И в огромном интернет-пространстве они точно найдутся. Эксперты считают, что ограничивать обучение моделей на книгах, музыке и статьях не стоит. Но нужно регулировать то, что получается у ИИ-модели на выходе. Продолжает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
6: Вряд ли нужно регулировать именно обучение моделей, потому что чем они умнее, тем лучше всем. Но как раз-таки на выход и на коммерческое использование – это те блоки, которые надо регулировать. И также надо регулировать, если получилось достичь смешения близкое к исходным авторским композициям, неважно, это голос, текст, там что угодно, то значит это нарушение закона. Вот это и надо регулировать. Если ты используешь достичь смешения голос, похожий с голосом Валерии, это надо ограничивать и штрафовать. Но для этого не нужно специальных норм права. Возможно, достаточно прям совсем технических корректировок.
4: В пресс-службе Минцифры заявили, что ко второму чтению документ доработают с учетом предложений бизнеса. Вопрос с авторскими правами нуждается в серьезной проработке. Да и в целом законопроект вызывает вопросы, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
7: Я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Единственное, конечно, то, что если он будет позволять воровать любые авторские права, прям серьезное такое нарушение Гражданского кодекса, это, конечно, допустить нельзя. Авторские права на то и являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисления, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает, он перемешивает уже созданное человечество. И если он будет брать какие-то авторские произведения, просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право, и все.
4: Замминистра цифрового развития Иван Лебедев, представляя законопроект в Госдуме, подчеркнул, что он является рамочным. То есть, как и говорили эксперты ранее, это некая основа, а фактическое регулирование с запретами и ограничениями появится когда-то позже, в том числе и в части авторских прав. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8

0: Сначала Египту не засчитали один мяч из-за фола в атаке, но затем уже отменять причин не было. Бросившая силы вперед Аргентина пропустила контратаку, и Мустафа Зика, казалось, похоронил действующих чемпионов мира. 2-0. Переломной стала 79-я минута, с нее начался отсчет чудес. Сначала Кристиано Ромеро головой втолкнул мяч в сетку, а затем уже главный волшебник Аргентины и, возможно, всего мирового футбола Месси сравнял счет, пробив под перекладину. Аргентину было не остановить. И в итоге на второй компенсированной минуте Энцо Фернандес забил третий. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой признался бизнес-ФМ, что был момент, когда он думал, произойдет очередная сенсация на турнире.
1: Фантастика какая-то, просто фантастическая. Был момент, когда счет стал 2-0, очень часто смотрю на выражение, на глаза, так как показывает Лионель, на его смотрел. Были вот эти произведенные замены, и они правильные, потому что когда ты проигрываешь, надо выпускать нападающих. Когда вышел Мартинес, я так и думаю, нет, Аргентина не проиграет.
0: Месси в этой встрече забил свой 21-й гол на чемпионатах мира, и он теперь не только лучший снайпер, но и лучший ассистент. Лионель в моменте с первым голом отдал свой 9-й пас на мундиалях. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Месси одновременно это и спасательный круг, и проблема своей сборной.
2: Думаю, что после того, что устроила сборная Аргентины в матче с Египтом, это как раз может дать им мощнейший импульс для того, чтобы постараться повторить свое достижение 4-летней давности. Другое дело, что, конечно же, уязвимость Аргентины – величие Месси, как бы это парадоксально не звучало, но действительно он такой один. Если остальные деды потихонечку отваливаются, вроде Модрича и Криштиану Роналду, то Месси продолжает творить чудеса и вытаскивать за волосы из болота действующих чемпионов мира. Думается, что шансы на повторение как минимум финала у Аргентины, тем не менее, есть.
0: После матча Лео Месси не стал сдерживать эмоции и расплакался. Но в отличие от слез Роналду, это были слезы счастья. Зарыдал и другой Лионель с колонии. Главный тренер аргентинцев даже не смог ответить на вопросы журналиста и покинул микс-зону. Парни не плачут, говорите? Не знаем, не слышали. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 9 июля. Клуб Алексея Козлова. Карлос Джонсон. Американский блюзовый гитарист и вокалист, продолжающий традиции легендарной чикагской сцены. Его концерты отличают выразительная гитарная техника, глубокое знание жанра и мощная энергетика живого исполнения. В программе прозвучит классический электрический блюз в его аутентичном звучании, дополненный элементами соула и ритм-н-блюза. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Транширы. Китайский предприниматель Джастин Сан впервые стал героем заголовков в СМИ в 2019 году. Тогда он выиграл на аукционе деловой обед с американским инвестором Уорреном Баффетом, заплатив за право побеседовать с мэтром $4.5 миллиона. Дни до этого события Джастин на глазах у подписчиков отчитывал в соцсетях, а за трое суток до встречи взял и отменил ее. В 2024-м китайский бизнесмен снова дал повод говорить о себе. На аукционе Сотбис почти за $6.5 миллиона он приобрел арт-объект под названием «Комедиант». Это был самый обычный банан, приклеенный к стене скотчем. На пресс-конференции после торгов Джастин просто съел баснословно дорогой фрукт, назвав это уникальным художественным опытом. Транжиры. На Бизнес ФМ. Знай меру. Феркин – единица вместимости бочонка с тем же названием или его веса, часто используется в значении четвертая часть, поскольку изначально равнялась четверти барреля, то есть примерно 40 литрам. Виноделы используют свой феркин, и он значительно больше – около 300 литров. В феркинах также традиционно измеряли вес масла и мыла. Знай меру. На Бизнес ФМ. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Компания, связанная с владельцами девелопера «Проспект Групп», выкупила у приморского застройщика «Искадра» три крупных проекта во Владивостоке. Общая площадь застройки – почти 700 тысяч квадратных метров. Сумма сделки не раскрывается, но эксперты оценивают стоимость портфеля в 6-7 миллиардов рублей без учета долгов. Еще около 5

0: 5 миллиардов потребуется на строительство. Эти деньги даст Банк Дом РФ. Самый масштабный объект – жилой комплекс «Парк-авеню» на 312 тысяч квадратных метров, из которых 160 тысяч – жилье. Сдать планируют во втором квартале 2029 года. Новиком и группа Синара подписали стратегическое соглашение на «Иннопром-2026». В рамках договоренности банк продолжит предоставлять комплексное обслуживание предприятиям группы. В частности, Новиком будет размещать средства компании на депозитах и предоставлять банковские гарантии. По словам первого заместителя гендиректора по финансам группы Синара Анатолия Овсянникова, соглашение позволит оптимизировать финансовые потоки, эффективно управлять ликвидностью и гарантировать надежное ресурсное обеспечение для всех текущих и будущих проектов, от локомотивов до поездов для первой российской высокоскоростной магистрали. Новиком и группа Синара сотрудничают с 2023 года. Только за прошлый год объем кредитования, предоставленного банком компании, превысил 20 миллиардов рублей. Google назвала дату ежемесячной презентации Made by Google. Она пройдет в ночь на 13 августа 2026 года. На ней могут представить линейку Pixel 11 и обновленные часы Pixel Watch. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: 8:48 в Москве. Сотрудник Главного управления разведки Украины сознался в убийстве подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако. Речь о гражданке Украины Анастасии Березовской. Она была объявлена в розыск по линии Интерпола и после покушения бежала. Появлялась то во Франции, то в Италии, то в Германии. В итоге 1 июля она оказалась на территории Украины, а 6 июля под Киевом было обнаружено ее тело. По версии следствия, ее застрелили. Установлено, что все время до и после покушения Березовская общалась с двумя мужчинами. Один из них – действующий сотрудник Главного управления разведки Украины, и он и сознался в убийстве Березовской. Мы попытались восстановить хронологию событий и перемещений Березовской, основываясь на данных европейских и украинских СМИ.
3: Подробности. В конце марта Анастасия Березовская покинула Украину. Предположительно, она проживала или регулярно посещала Германию. За несколько дней до покушения она прибыла в Монако и изучала распорядок жизни украинского олигарха Вадима Ермолаева. Были сообщения, что она несколько раз приезжала к его дому, маскировалась под мужчину и скрывала свое лицо. 29 июня – день покушения. По главной версии, у дома Ермолаева Березовская оставила пакет со взрывным устройством, дождалась появления Ермолаева, его спутницы и сына, а затем активировала взрыв дистанционно. Все трое остались живы, но серьезно пострадали, а спутнице Ермолаева потребовалась ампутация ног. После покушения Березовская пешком покинула Монако и перешла на территорию Франции. Напомним, площадь княжества Монако чуть больше 2 квадратных километра. Во Франции Березовская села в арендованный автомобиль с немецкими номерами и прибыла в Италию, а оттуда поехала в Германию. А 1 июля, по новым данным, Березовская уже прибыла на территорию Украины. Но Интерпол объявил ее в розыск только 3 июля. Тогда и стало известно, что Березовская – гражданка Украины, а версии о возможной причастности украинских спецслужб стали появляться в СМИ чаще. Затем, 6 июля, тело Березовской обнаружили под Киевом. Ее застрелили, а тело закопали. Тогда же появились сообщения, что по делу о ее убийстве задержаны 2 мужчин – бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Украины. Сотрудник разведки 7 июля признался в убийстве Березовской.
2: Мы попросили оценить всю картину бывшего следователя, адвоката Александра Забейду.
4: Первое, что нужно сделать в такой истории, это отделить установленные факты от версий. Я аккуратно предположу, что факты — это сам взрыв в Монако, 3 пострадавших, бегство подозреваемой и розыск Интерпола. А все остальное — это уже не факт, это заявление, причем преимущественно одной стороны. То, что меня смущало бы, это, наверное, нестыковки. Первое, главное, это уровень подготовки, который как-то не сходится сам с собой. То есть, с одной стороны, мы видим многодневную слежку грим под мужчину, дистанционный подрыв и выход из Монако пешком, а с другой стороны взять автомобиль в прокат по своим настоящим документам. Для операции такого уровня это просто какой-то нонсенс. Азбука — это всегда, конечно, чистые документы и непрослеживаемый транспорт. А значит, либо это непрофессионалы, либо следы оставлены сознательно. Вторая нестыковка — это деньги. Банковские и криптопереводы — это, в общем-то, ровно то, что абсолютно прекрасно прослеживается, и настоящий куратор так исполнителя никогда не финансирует. Ну и как адвоката меня смущало бы быстрое признание в духе «действовал сам, руководство не знало». Причем признание, озвученное той самой структурой, которую это же признание и выводит из-под удара. Все это либо крайний непрофессионализм, либо это картина, которая собрана так, чтобы ее прочитали определенным образом.
2: Александр Забейда, адвокат. Мотивы покушения на Ермолаева неизвестны до сих пор.
5: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
6: Доброе утро.
2: Действительно, доброе. Плюс 1.5% практически на утренних торгах на московской бирже. 2221 пункт.
6: В принципе, реанимация нашего рынка акций произошла еще в концовке торгов. Индекс Мосбиржи практически весь вчерашний провал отыграл. Снижение было скромно на 0.15%. Ну и с утра идет продолжение этой коррекционной тенденции. Ну да, ты уже озвучила 2%. Вернули 2200. И хотя индекс Мосбиржи остается ниже важного технического уровня 2250, ну, сам факт, что хотя и на более низких уровнях рынок стабилизировался, вот это ползучее снижение беспрерывное вроде как притормозилось. Ну, причины могут быть разные. Ну, сначала можно обосновать это скачком цен на нефть. С другой стороны, ты сама видишь информационные потоки, да, относительно вот этого кризиса топливного, они вроде как смягчились в сторону светлую, дескать, не все настолько плохо, что-то восстановилось с топливом, ну, вроде как ситуация улучшается, ну, по крайней мере, с дизелем и прочими топливными материалами, ну, и рынок явно реагирует вот именно на эти информационные потоки, соответственно, это лишний раз подтверждает тот факт, что на рынке в основном торгуют и действуют частные инвесторы, которые подвержены как раз влиянию всяческих информационных потоков и психологических факторов. Так что здесь пока ничего не изменилось. Торговля на валютном рынке у нас индикативно уже где-то есть. Это в первую очередь торговля фьючерсными и вечными на пару юань-рубль. Но здесь с утра практически изменения минимальные. 11.25 закрывались на бирже, и практически на этом же уровне торгуется и сейчас фьючерс. Так что, скорее всего, какая-то динамика не в пользу рубля сегодня будет, но, не знаю, вряд ли будет какое-то обширное его ослабление. Рублей ЦБ, в принципе, в систему, как я уже вчера отмечал, добавил, причем рекордный объем кредитных, кредитной линии на неделю. Чисто объем ликвидности чуть повыше стал, но ЦБ в любом случае пока главный поставщик ликвидности в банковскую систему. Банки очень сильно зависят именно от ликвидности ЦБ, то есть с ликвидностью пока рублевая ситуация исключительно под контролем ЦБ дает ликвидность. Ну, соответственно, активы прекращают расти, прекращают падать, даже растут. Вот частично, может быть, это тоже привело к восстановлению цен не только на рынке акций. Очень активно вчера восстановился индекс российских государственных долговых бумаг. Цены выросли, доходности припали. Ну, на глобальном рынке, как я уже отметил, цены на нефть, естественно, скакнули. Brent почти 7-7 долларов. Иран готовится сейчас дать ответ американским ударам. Но рынок воспринимает, если брать фондовый рынок, валютный, все эти военные действия, как, скажем так, игра, когда биржа не открыта, американские. Ну, дескать, перед открытием опять начнут друг друга уговаривать помириться.
5: «Капитал» на «Бизнес FM». Реклама.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Lame duck. В переводе с английского «хромая утка». Сегодня это выражение особенно популярно в американских СМИ, как пренебрежительный синоним непопулярного политика, которого уже точно не переизберут на новый срок. А в середине 18 века в Лондоне хромой уткой называли обанкротившегося игрока на бирже, который, подобно подстреленной птице, уже не сможет угнаться за своей стаей. Срочные переводы на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 8:58, студия Вероника Романова. Минувшей ночью над 18 российскими регионами были сбиты 415 беспилотников. В Саратовской области при атаке БПЛА погиб один мирный житель. Также получила повреждения гражданская инфраструктура. В Ростовской области в Таганрогском заливе повреждены два танкера, пострадали два человека. В Тульской области был сбит один дрон, там обошлось без жертв и последствий на земле. На подлете к Москве были перехвачены три БПЛА. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали. В Кемерове вводят ограничения на въезд больших грузов. Об этом заявил губернатор Илья Середюк. По его словам, до сих пор через город проходила существенная их часть. Это создавало экологические и дорожные проблемы. Теперь к ним добавились еще и риски безопасности, в том числе атаки БПЛА. С 8 июля в город смогут заезжать только грузовики с путевыми листами от кемеровских предприятий. Фуры будут проходить досмотр на постах, которые размещены на каждом из шести основных въездов в город. Проводить досмотр и обеспечивать соблюдение установленного режима будут не только работники госавтоинспекции и Росгвардии, но и ветераны СВО, заявил глава Кузбасса. Также в Кемерове вводится запрет на скопление фур, в том числе у крупных предприятий. Дневная аудитория большинства видеосервисов в России в январе-мае этого года увеличилась. Лидерами по-прежнему остаются YouTube и ВК-видео. Также растет интерес к Яндекс.Видео. Это следует из данных группы компании «Родная речь». Эксперты связывают это с уже сформировавшейся пользовательской базой YouTube и преимуществами российских платформ, встроенных в крупные экосистемы. Так, по данным исследования, дневной охват YouTube вырос на 4% до более чем 22 миллионов человек. А Яндекс.Видео на 7,5% до более чем 6 миллионов. У Рутюба, напротив, дневной охват снизился на 13,6% до 7 миллионов 200 тысяч человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 9 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ничего еще не закончилось. США и Иран ночью обменялись ударами, и Тегеран заявил, что не допустит вмешательства в управление Армузским проливом. Все это после масштабнейшего прощания с Аятоллой Хоменеи. Долг в 79 копеек не дает брать кредиты наш слушатель. Рассказал про странную ситуацию с банком, с которым он никогда не имел дел, и займом, который никогда не брал. Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». По Орловскому примеру, власти Нижегородской области тоже решили продавать бензин с учетом госномеров на машинах, а еще будет применяться система QR-кодов. А какова ситуация в различных российских регионах? Свежий обзор также в ближайшее время. Нижний Новгород повторит опыт «Орла» в борьбе с очередями на заправках. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин анонсировал, что бензин начнут отпускать по схеме. Машины с первой четной цифрой номера будут заправлять по четным числам, а с нечетной по нечетным. Кроме этого, заявлено, что на пилотной территории также будут применяться QR-коды. Это вот уже понятно далеко не всем. В Орле ситуации справились только за счет четной и нечетной системы. Подробнее Иван Медведев.
10: В Орловской области ситуация с топливом налаживается. С четверга там планируют вернуть свободный отпуск бензина. Четно-нечетный порядок там начал работать с субботы 4 июля. На практике к этому времени очереди уже стали сокращаться, а после введения такой системы распределения они практически исчезли, что в беседе с «Бизнес-ФМ» подтвердил орловский таксист Андрей Золотарев.
11: Вот когда только ажиотаж начался, люди начали скупать бензин себе впрок, про запас, там очереди были машин по 40-50, то уже 2 и 3 числа очереди были машин 10-15. Ну а когда ввели эту меру, они исчезли совсем. Сейчас мимо 3 или 4 заправок проезжал, на одной из них даже не было автомобилей совсем.
10: При том, что топливо на заправке есть?
11: Да, ну, по крайней мере, цены горят, а когда топлива не было, ну, там горели только нули. Ну,
10: насколько это типичная картина? Какое время ожидания сейчас на заправке?
11: В городе Орле я в основном езжу. Сейчас ожидания нету практически. Заезжаешь, ты будешь первый или второй, ну, максимум третий.
10: Теперь такую практику хотят применить и в Нижегородской области. Но не только. Самое главное, в регион завозят дополнительные объемы топлива. По данным губернатора, суммарный прирост поставок составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит. Ранее Глеб Никитин отмечал, что в регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. Но теперь, помимо увеличения объема топлива и введения четно-нечетной системы его отпуска, в области будет определена пилотная территория, где бензин будут продавать по QR-кодам. Но как именно это будет работать, не понимают пока даже сами заправщики. Вот что нам рассказал руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
12: QR-коды, я даже не понимаю, как их будут применять, как их будут выдавать. Через госуслуги? Что это будет? Если у тебя есть QR-код, ты можешь приехать заправиться. Если у тебя нет QR-кода, но у тебя есть номер в автомобиле, который соответствует, например, дате, когда разрешено заправляться себе, и тебя не заправят, я вот это не могу понять. Что такое QR-код? Как он будет применяться?
10: О том, как работает система QR-кодов, нам рассказала Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе, где эта практика уже применяется.
13: Чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в Максе. Они распределяются вечером, накануне вот того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее там работает принцип, кто успел, тот и взял этот код, поэтому все люди стараются как можно быстрее его получить. Код не привязан к какой-то конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта вот тех заправок, на которых можно будет заправиться по этому коду. И таким образом люди понимают, куда им ехать. И информация о наличии конкретной марки топлива на этих заправках в течение дня обновляется.
10: Важные детали. Код можно получить не чаще 1 раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров. При том, что код действует только на один конкретный вид топлива. Если код получен на 92-й бензин, а по факту на месте его не оказалось, 95-й по этому коду уже не зальют. И, как говорят местные жители, коды расходятся буквально за 30 секунд. В Севастополе уже даже появилось что-то вроде мема «Натапал себе код». По аналогии с популярной пару лет назад игрой, где нужно было тапать хомяка. На остальной территории Крыма QR-кодов нет, говорит житель Керчи Олег.
14: Фактически каким-то спонтанным образом формируется информация о том, на каких заправках бензин появляется. Дальше примерно появляется количество машин, которые могут быть отпущены, поскольку идет заправка только по 20 литров и только в бак. Далее, когда эта очередь формируется, я так понимаю, что это работники уже заправок или кто-то другой раздают людям некие талоны, просто чтобы не было машин в очереди больше, чем топливо планируется реализовать. К сожалению, все это происходит в рабочее время, поэтому человеку, который находится на работе, с этой системой пока работать сложно. Но, видимо, это такие первые шаги, которые вот хоть как-то. Но справедливости ради надо признать, что, конечно, бензин стал в городе появляться, немножко стало получше с этим.
10: Цены при этом от 230 до 300 рублей за литр в зависимости от ситуации и вида топлива. В Севастополе по кодам цены начинаются от 165 рублей за литр 92-го, если топливо вообще попадает в продажу. А происходит это нерегулярно. Как говорят наши собеседники с мест, Крым массово пересел на автобусы и велосипеды. Почетным и нечетным дням. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
9: В России хотят запретить повышать цену на жилье при его покупке. В рассрочку меру могут добавить соответствующий законопроект, сообщил зампред ЦБ Мамута. Сейчас застройщики часто прибегают к такой практике, и разница в стоимости квартиры при оплате сразу и в рассрочку может достигать 15-20%. Позже подробности. Сейчас о том, что предприниматель не может взять кредит из-за долга в 79 копеек. А причем по займу, который он никогда не брал, и у банка, с которым никогда не сотрудничал. Эта странная ошибка не дает ему развивать бизнес, а исправить ее ни одна из сторон не помогает. Тему продолжит Диана Чебанова.
5: «Бизнес говорит».
8: Кредит, который никогда не брал, как черт из табакерки возник, когда предприниматель Александр из Петербурга обратился за реальным займом на развитие бизнеса. Без объяснения причин ему отказали несколько банков, и только менеджер Сбера, с которым он постоянно на связи, сказал, что причина в испорченной кредитной истории. За ним числится долг 79 копеек по кредиту, который он еще в 2020 году якобы взял в Альфа-банке. Сам займ на сумму 50 тысяч рублей. Кредит закрыт, выплаченные все проценты, подвисли только копейки. История могла быть вполне рядовой. Бывает, что кредиты закрывают не до конца, и из-за копейки долга заемщик делается недобросовестным. Если бы не одна деталь, наш герой никогда не имел дела с Альфа-банком. А кто взял кредит, он не понимает. И самое интересное, что Альфа после его обращения это подтвердил. Там сказали, за вами в нашем банке ничего, все чисто, рассказал владелец ИП в Санкт-Петербурге Александр.
15: Я взял паспорт, приехал в Альфа-банк. Они посмотрели по своей базе, по моему телефону, по паспорту, и сказали, что я у них никогда кредитов не брал. Соответственно, они мне ответить ничего не могут. Если хотите, вот напишите заявление. Я написал заявление, не дождавшись от них ответа, я написал обращение в Центробанк, чтобы разобраться с этой ситуацией. Также я написал заявление в прокуратуру и в органы МВД. Прокуратура, МВД и Центробанк прислали мне отписки. Обращайтесь в Альфа-банк. Альфа-банка пришел ответ о том, что какая-то внутренняя ошибка произошла, к банку никакого отношения не имеет, ищите правду где-то в другой сфере. Хорошо, там зависло 0,79 копеек, а не 79 миллионов.
16: Вы не пытались оплатить, поскольку это не ваш, собственно, кредит?
15: Во-первых, я о нем не знал, я его не брал, оплачивать я его не оплачивал. Опять же, как я приду в банк? По мне у них никакой информации нету. Если бы мне сказали, придите заплатите, да ладно, фиг с ним, я пришел бы и заплатил бы эти 79 копеек, но мне-то желательно, чтобы это вообще подчистили кредитную плохую историю, то, чего не относится ко мне.
8: А сообщить заемщику о том, что за ним числятся 79 копеек долга, банк не мог, потому что в базе просто нет такого клиента. Примерно то же самое в Альфа-банке ответили Бизнес FM, что ошибка не на их стороне. Процитируем ответ банка.
16: В кредитную историю могут попасть некорректные сведения. Например, из-за неточности при передаче данных со стороны участников рынка, опечатки или совпадения ФИО с другим человеком. Если в банк поступает такой сигнал, мы проводим проверку. Чтобы в кредитную историю человека внесли корректировки, мы направляем запрос в БКИ. Для уточнения статуса и внесения корректировок рекомендуем также обратиться в соответствующее бюро.
8: Соответствующее – это Бюро кредитных историй, БКИ. По словам предпринимателя, там ему ответили, что только хранят данные, предоставленные банками, и не имеют права самостоятельно менять содержание кредитных историй. То есть круг замкнулся. Чуть иначе ответили в БКИ на запрос редакции Бизнес FM. Надежда, что вопрос предпринимателя могут решить, все-таки замаячила.
17: Субъект кредитной истории, в случае, если он обнаружил ошибку в записях, вправе воспользоваться стандартной процедурой оспаривания, заполнив необходимую форму на официальном сайте Национального бюро кредитных историй. Ссылка на форму прилагается. НБКИ проведет проверку в установленный 20-дневный срок и даст ответ на обращение. Процедура возможна только при личном обращении субъекта кредитной истории и не предполагает участия посредников в лице СМИ.
8: Александр признал в итоге, что обратился не по той ссылке, которую прислали СБКИ «Бизнес-ФМ». И теперь будет стучаться строго по указанному адресу. А мы подождем результат. Если же его кредитную историю от 70 копеек не очистят, ему пора будет обратиться в суд, считает адвокат, управляющий партнер Парета Лигал Павел Желновод.
18: Через суд можно аннулировать эту кредитную историю, обелить себя. Можно долго играть в этот футбол с банком, с БКИ, там еще с полицией. Здесь надо просто обратиться надлежащим способом в суд с иском и всех их, грубо говоря, призвать к ответу. Они, во-первых, обязаны все будут, и банк, и БКИ, их всех нужно привлекать либо третьим лицом, либо ответчиками. Можно прокуратуру попытаться. Цена, они должны позицию свою дать письменно по этой ситуации. Плюс запросы будут судебные сделаны по ходатайству самого потребителя. Если доказать, что я не брал, не оформлял, ну, через вот эти вот запросы, показания свидетелей, еще что-то, то, конечно, суд встанет на его сторону.
8: По словам юриста, случай очень редкий. Мошенников из этой истории он исключил сразу. Они берут кредит на чужие имена, но долг не выплачивают, а тут завис какой-то микроостаток. Так что это, вероятнее всего, сбой или же кредит взял полный тезка. А вот бюрократию, пусть и цифровую, судя по всему, исключать никак нельзя. Остается родимое с нами. Продолжение в следующей серии. Диана Чебанова, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
5: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
19: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкус Вилл Бизнес».
20: «Вкус Вилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу».
21: АО «Вкус Вилл», Черноголовка, ОПРН 121, 7700, 253, 671.
22: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек.
5: Успеть за 10 секунд на Business FM. Бизнес говорит о себе. Один из трех шансов рассказать о своем деле выпал независимому консультанту по взаимодействию с Apple и Google, автору телеграм-канала «Эфирный тунец» Никите Тюникову из Санкт-Петербурга.
25: Мой путь начался с любви к технике Apple и к тому, как серьезно она относится к цифровой безопасности. По данным сотовых операторов, iPhone – один из самых популярных смартфонов у россиян. Поэтому App Store для бизнеса по-прежнему самая ценная витрина. И на фоне блокировок бизнес не понимает, можно ли еще туда выходить и с какими рисками. Я помогаю с получением данных номера, регистрацией аккаунта разработчика, подготовкой документов. Также проверяю приложение на нарушение правил и готовлю менеджеров к общению с командой App Review. Среди моих клиентов крупные российские корпорации, я представлял их интересы в самых сложных переговорах с Apple, вплоть до диалога с руководством компании. Отдельно занимаюсь проблемой отношений России и Apple и ищу возможность создания альтернативного российского магазина приложений.
5: Никита Тюников, Санкт-Петербург. Бизнес говорит о себе. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Слова, проверенные делом.
26: Помню, как я впервые попал в журнал «Тайм». Меня тогда называли «Сумасшедший Джек». Я думаю, быть сумасшедшим – хорошо. Мы сумасшедшие, но не глупые. Мы знаем, что делаем. А вот если все соглашаются с моими идеями и считают их хорошими, тут шансов на успех не жди. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
22: Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
0: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области закрывается аквапарк «Атолл», расположенный в Кстове, сообщается на странице заведения. Это первый крытый аквапарк, который построили в регионе. Он открылся в 2015 году. Окончательно свою работу прекратит после 31 августа, говорится в сообщении. Причины закрытия не называют. Госдума приняла закон, который должен сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. По данным парламентской газеты, речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. Банк России сможет устанавливать, какую именно информацию финансовая организация обязана размещать в офисах и на своих сайтах, в какие сроки и в каком виде. Предполагается, что сведения о займах, комиссиях и правилах переводов должны быть доступны людям еще до оформления услуги. Это поможет клиентам заранее понимать условия и сравнивать предложения. Документ уже прошел второе и третье чтение в Госдуме. Теперь его должны рассмотреть Совет Федерации и президент. Нижегородская область заняла третье место среди российских регионов по внедрению беспилотных авиасистем, сообщили в областном правительстве. За год регион поднялся с 25-й строчки рейтинга Минпромторга, отметил замгубернатора Игорь Поляков. Основными критериями оценки в рейтинге он назвал масштабы применения беспилотников в экономике, эффективность господдержки, уровень развития инфраструктуры, а также подготовку кадров. Гражданские БПЛА в Нижегородской области применяют в медицине, сельском хозяйстве, городской логистике. Научно-производственные центры беспилотных авиасистем региона выпустил 2500 беспилотников и свыше 2000 ретрансляторов, уточнили в правительстве. В прошлом году по программам повышения квалификации в сфере баз в Нижегородской области подготовили свыше 1000 специалистов, а участниками экспериментального правового режима стали более 40 организаций. Ввод жилья в Нижегородской области в первой половине этого года сократился более чем на треть по сравнению с предыдущим годом. По итогам пяти месяцев в регионе построено свыше 1500 домов на 5500 квартир. Объем строительных работ за пять месяцев сократился почти на четверть и в сопоставимых ценах составил 76,5 миллиардов рублей. В мае показатель сократился на 14,5%. С начала года из Нижегородской области экспортировали 30 тысяч тонн картофеля. Его отправили в Казахстан, Туркмению и Узбекистан, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Каждая партия получила фитосанитарные сертификаты. Всего было оформлено около 1500 документов. В Сеченовском университете ведется активная разработка первых российских вакцин против аллергии на кошек и собак, пишут РИА Новости. Препарат от аллергии на кошек уже находится на стадии ожидания клинических испытаний. Вакцина против аллергии на собак в фазе активной разработки. Параллельно специалисты разработали уникальную тест-систему аллергочип РФ. Благодаря полученным данным ученые смогут выпускать упрощенные версии чипов, содержащие не 120, а, к примеру, 20 наиболее актуальных аллергенов. Это позволит значительно снизить стоимость продукта и сделать высокоточную диагностику доступной для жителей любого уголка страны. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 25 градусов. Вечером плюс 24, малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 19.
22: Валюта.
1: На 8 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 21 копейка. Держитесь курса.
22: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Queer the pitch. В наши дни фраза используется в значении «рушить планы», «насолить кому-то». Выражение пришло из языка уличных торговцев Британии 19 века. Словом «питч» называли частную торговую точку, а слово «queer» означало нечто испорченное, неправильное. Сорвать продажи мог, например, владелец соседней лавки, которому вдруг привезли такой же, но более свежий товар. Без дневной выручки можно было остаться и из-за стража порядка, внезапно нагрянувшего для проверки. О таких незапланированных напастях и говорили «queer the pitch». Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
0: Правительство Нижегородской области утвердило порядок субсидирования мероприятий по подготовке граждан к военной службе и патриотическому воспитанию, которое проводит некоммерческая организация «Авангард». Документ опубликован на портале правовой информации. Субсидии из областного бюджета предусмотрены на аренду помещений, оплату услуг ЖКХ, зарплату работникам центра, командировки, обучение работников, содержание и обслуживание автомобилей, а также связь. Также господдержку направят на форумы, фестивали, конкурсы, конференции, которые «Авангард» организует в рамках подготовки граждан к военной службе и патриотического воспитания, отмечается в постановлении. По данным «Коммерсант Приволжь», учебный центр «Авангард» учрежден правительством Москвы и является крупнейшим в России. Нижегородская некоммерческая организация управляет региональным единым центром подготовки граждан к военной службе. Министерство транспорта Нижегородской области в одностороннем порядке расторгает контракт с компанией АТП из-за систематических нарушений при обслуживании автобусного маршрута номер 118. Договор будет прекращен через 10 дней в соответствии с нормами закона. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы пассажиров. Как сообщили в региональном Минтрансе, ведомство подтвердило факты взимания платы по тарифам, неутвержденным правительством области, а также использование перевозчиком незаконных способов оплаты проезда. Движение по маршруту номер 118 сохранится, подчеркнули в министерстве. На период проведения новых конкурсов процедур по выбору постоянного подрядчика временным оператором маршрута станет Кстовская транспортная компания. Одновременно с этим в регионе произошла смена перевозчика на маршруте номер 115 НИТЭЛ автостанция Кстова. С 3 июля его обслуживает Мещеряков и компания. Предыдущий подрядчик лишился контракта из-за невыполнения установленного графика рейсов. Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве в сфере роботизации с корпорацией робототехники. Документ подписан в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге замгубернатора региона Егором Поляковым и генеральным директором компании Александром Алексеевым. По словам Полякова, соглашение предусматривает системное взаимодействие по роботизации производств, развитию научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, а также подготовке кадров для робототехнической отрасли. Кроме того, будет вестись совместная работа над внедрением роботизированных и цифровых решений на предприятиях региона, что позволит повысить производительность труда и конкурентоспособность региона, отметил Егор Поляков. Генеральный директор корпорации робототехники Александр Алексеев подчеркнул интерес компании к сотрудничеству с регионами, последовательно внедряющими современные технологии в промышленность. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизарико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Xlantix EP ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
11: Exceed. Born for more.
6: Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Проверено практикой.
27: Конфликты – это неизбежная часть нашей жизни. Они могут возникать в различных сферах нашей деятельности, и как бы мы ни старались избежать конфликтов, они все равно происходят. Поэтому важно знать, как правильно вести себя в ситуации конфликта. Правило номер один. Одна ситуация, один конфликт. Если у вас уже были конфликтные ситуации с этим человеком, не стоит поднимать их во время конкретной ссоры. Лучше обсудите предыдущие конфликты потом, когда основные страсти утихнут. Не стоит также делать далеко идущих выводов. Вроде «вы уже дважды меня подвели, больше никогда не доверю вам дело». Поэтому во время конфликта стоит концентрироваться именно на том событии, которое ее спровоцировало. Правило номер два. Одна ситуация, одно мнение. Даже если вы уже слышали от других мнения о своем оппоненте, не стоит упоминать чужие слова во время ссоры. Во-первых, ваш рассказчик высказывал свою точку зрения. Во-вторых, как бы намекает на то, что своего вы сформулировать не можете. Так что в любом случае бросать фразы вроде «правду мне коллеги о вас говорили» лучше оставить при себе. Поэтому во время конфликта не стоит упоминать мнение других людей о вашем оппоненте, пусть даже очень авторитетных. Правило номер три. Говорить от своего «я». Во время конфликта часто переходят на личности, стараются надавить, показать свое превосходство. И кажется, что лучшим способом оказаться наверху станут обвинения вроде «вы виноваты», «вы неправы», «вы меня снова не так поняли». Но этот способ только усиливает чужое сопротивление и никак не помогает разрешению конфликтной ситуации. Потому что такие фразы дают оппоненту понять, что вы уже все решили за него. О чем он думает, что чувствует, как и что он понял или не понял. Поэтому во время конфликта лучше использовать фразы «я расстроен ситуацией» или «меня бесит такое положение дел». В любом случае вы будете говорить о себе лично, а не думать за другого. Правило номер четыре. Не обобщать. Обобщение – враг конкретики. Фразы вроде «вы всегда так поступаете», «вы все такие» и им подобные рискуют увести вас в сторону базарного выяснения отношений. Используя глобальное обобщение, вы выходите за границы локального конфликта. Нарушаете правило «одна ситуация, одно мнение». Да и просто признаете оппонента ни к чему не пригодным. В такой ситуации не смолчит даже самый спокойный человек. Поэтому во время конфликта нужно тщательно следить за своей речью и не равнять одного человека со всеми, кто принес вам огорчение в жизни. Правило номер пять. Не бить ниже пояса. У каждого человека есть свои комплексы, пусть даже самые детские. Если вы знаете, что оппонент комплексует по поводу косоглазия или маленького роста, не стоит упоминать об этих комплексах во время конфликта или переходить на обсуждение его физических недостатков, пусть и мнимых. Во-первых, это подло. Во-вторых, сказанное во время громкой ссоры воспринимается глубже и больнее. Если вы одержите победу в данном случае, можете быть уверены, вы приобрели врага. Поэтому во время конфликта нельзя обсуждать человека. Лучше обсуждать его поступки. Как говорил Евгений Михайлович Малышев, конфликт – это пересечение интересов. Виноватых нет, есть только причины. Так что относитесь к оппонентам с доброжелательностью и вежливостью. И даже если не вы начали конфликт, старайтесь быстрее его закончить. Эффективных вам переговоров.
12: Проверено практикой на Business FM.
9: О чем это?
10: Андеррайтер. На банковском и фондовом рынке юридическое лицо, принимающее на себя обязанности по размещению и реализации ценных бумаг на рынке за специальное вознаграждение. В страховании андеррайтер по поручению руководства компании определяет тарифные ставки и конкретные условия договоров страхования, формирует страховой портфель.
9: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
13: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. Дональд Трамп заявил, что с оптимизмом смотрит на возможность урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом он сказал на встрече с президентом Турции. Трамп снова подчеркнул, что у него был хороший разговор с Владимиром Путиным, отметив, что после этого он уже пообщался с Владимиром Зеленским. И, по словам Трампа, оба хотят сделки. Но плохо, что это заняло так много времени, добавил американский президент. Последний прямой раунд переговоров России и Украины прошел в феврале этого года. Федеральный суд США отказался переводить под домашний арест россиянина Олега Ольшанского, несмотря на ходатайство его родственников и посольства России в Вашингтоне. Олег Ольшанский и Сергей Ивнин были арестованы в декабре 25-го в аэропорту Софии по запросу США. В марте 26-го их выдали американской стороне. Россиян обвиняют в сговоре с целью обхода санкций США. Максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона долларов каждому. Кроме того, им предъявлено обвинение в сговоре для отмывания денег, по которому предусмотрено до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч долларов. Количество резюме выпускников колледжей и техникумов без опыта работы весной этого года выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования Авито работы. В среднем молодые специалисты со средним профессиональным образованием рассчитывают на зарплату около 70 тысяч рублей в месяц. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Половина десятого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Украина готова к противостоянию с Россией еще годы, но есть и шанс на восстановление отношений. Заявления прозвучали в офисе Зеленского. На саммите НАТО обсуждается дальнейшая милитаризация Европы. А Киев говорит, что до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. Георгий Бофт о ситуации через минуту. Креативная индустрия недовольна законопроектом о регулировании искусственного интеллекта. Авторы, лейблы и книгоиздатели призывают внести поправки, считая, что если для обучения нейросети используются их произведения, авторам нужно платить вознаграждение. Сборная Аргентины не без труда, но все-таки прошла в 1/4 чемпионата мира по футболу, волевая победа над Египтом. О том, как это было, также в ближайшие минуты. Если переговоры ни к чему не приведут, Украина готова воевать с Россией еще годы, но может и подружиться через 10 лет. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, включенный в российский реестр экстремистов и террористов, заявил накануне встречи Зеленского с Трампом на саммите НАТО, что есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году. Однако, по его словам, до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. Добавил, что любые компромиссы относительно украинских территорий или границ являются абсолютно невозможными. На этом фоне на полях саммита НАТО принят ряд решений по дальнейшей милитаризации Европы. К чему идет дело, комментирует Георгий Бофт.
14: Саммит НАТО в Анкаре не случайно открылся форумом оборонной промышленности. Генсек Альянса Марк Рютте похвастался, имея в виду прежде всего Трампа, что с начала его первого срока правления европейские союзники и Канада нарастили военные расходы на $1 триллион. Так теперь выглядит НАТО формата 3.0, термин, придуманный главой Пентагона Хексетом. Европа платит и воюет, пока руками ВСУ, тогда как Америка поставляет вооружение. Обнародована новая программа с участием 20 стран по производству дронов и средств борьбы с ними. В нее инвестируют $40 миллиардов за 5 лет. Вместо американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС европейцы сделают ставку на шведский Saab Global Eye. Формируется программа модернизации флота и авиазаправщиков, а также инициатива по совместному управлению запасами критического оборонного сырья с участием дюжины стран, включая Турцию. Великобритания возглавит общеевропейский проект дальнобойных ракет с участием Германии, Нидерландов, Франции и Украины, цель которого – опять же, снижение зависимости от США. В свою очередь, Пентагон сокращает ряд обязательств перед НАТО. По Украине итоговая декларация фиксирует военную помощь Киеву в $70 миллиардов на нынешний год и как минимум столько же на следующий. Но это не новые деньги, а консолидация уже заявленных обязательств, хотя даже в таком виде решение далось тяжело. Италия пыталась убрать из текста упоминание 27-го года, чтобы якобы не мешать мирным переговорам. А Чехия устами премьера Бабиша объявила, что участвовать в инициативе не будет, но и блокировать не станет. Хотя Зеленскому не дали выступить на пленарке, он запланировал за 2 дня около 20 двусторонних встреч и соглашение по дронам с 7 странами Альянса. Также он пытается получить новые системы ПВО, ракеты к ним и лицензии на производство систем Патриот в Европе для Украины. На этом фоне глава офиса президента Украины Буданов изложил переговорные позиции Киева накануне встречи Зеленского с Трампом. Главный тезис – активная фаза войны может завершиться уже в этом году, но путь к этому лежит через максимализацию эскалации. Важны еще несколько пунктов. Первый – окончательный отказ от территориальных уступок, что переводит потенциальные переговоры в формат ультиматумов. Москва ведь условием любой сделки называет полный контроль над Донбассом. Второе – откровенная привязка военной логики к психологии одного человека. То есть успехи, в том числе на информационном фронте, нужны не сами по себе, а чтобы удержать внимание Вашингтона. Третий – горизонт войны. Дескать, Киев может воевать еще годами. Но ставка при этом делается не на пехоту, а на войну дронов и промышленность. Наконец, четвертый, по словам Буданова, референдум по условиям мира более не актуален. Все будет решаться на поле боя и в кабинетах. Отчасти жесткая позиция Буданова опирается на общественное мнение. Согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии, 2/3 украинцев категорически отвергают перемирие по нынешней линии фронта, если оно не подкреплено гарантиями безопасности и масштабными поставками оружия и денег. Согласиться готовы лишь треть, а самой убедительной гарантией респонденты считают европейские войска в Украине. Правда, доля готовых к определенным территориальным потерям выросла с 10% в 2022 году до трети, а замороженную линию фронта без юридического признания потерь допускают уже более трети. Передачу еще неконтролируемых Россией территорий отвергают две трети, юридическое признание за Россию уже занятых примерно столько же, а вывод ВСУ с Донбасса двое из трех. Иными словами, максимализация эскалации продается внутри страны легче, чем компромисс. На этом фоне допущение Буданова, что через 10 лет Украина восстановит отношения с Россией, звучит для официальной киевской риторики как крамола. Но косвенно означает, что нынешний абсолютный отказ от компромиссов имеет срок годности. Впрочем, 10 лет по нынешним временам – это почти вечность, которую надо еще прожить.
8: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Сегодня ночью был нанесен ракетный удар по Киеву. В городе прогремели взрывы, начались пожары. Местные власти сообщили об одном погибшем и двух пострадавших. Перебои с электро- и водоснабжением в нескольких районах города наблюдаются. В Минобороны России заявили, что был нанесен групповой удар по объектам ВПК в Киеве. Было поражено предприятие компании Samsung Украина, на котором производились комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». Как подчеркнули в Минобороны, удар стал ответом на атаки Киева на гражданскую инфраструктуру России. Власти Ростовской области заявили о массированной воздушной атаке БПЛА. В Таганрогском заливе повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека ранены. В Саратове власти сообщили об одном погибшем в результате атаки дронов. В Нижнекамске несколько предприятий получили повреждения в результате массированной атаки БПЛА, сообщили власти Татарстана. Также есть пострадавшие. Креативная индустрия России недовольна законопроектом о регулировании. Этот документ накануне был принят Госдумой в первом чтении. Но ко второму он будет доработан с учетом предложений бизнеса. Артисты, лейблы, книгоиздатели и эксперты IT-отрасли перед рассмотрением законопроекта призывали внести поправки. Они считают, что если для обучения нейросетей используются их произведения, авторам нужно отчислять вознаграждение, продолжит Валерий Убадуев.
15: Суть в том, что по нынешней версии законопроекта любые произведения, будь то музыка или книги, можно использовать для обучения так называемых суверенных моделей, без учета мнения автора. При этом нарушением авторского права это не будет, если купить только один экземпляр произведения. Индустрия считает, что в законе должен быть напрямую прописан механизм лицензирования, продолжает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
16: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество и использовать его на свое усмотрение.
15: Отдельный вопрос касается так называемых дипфейков. Закон делает маркировку контента, созданного ИИ, добровольной. То есть, очень грубо говоря, можно взять голос условной певицы Валерии и моделью заставить ее спеть тебе на день рождения, и ответственности за это не будет. Креативная индустрия хотела бы, чтобы у автора спрашивали согласие на такое использование голоса. Есть и другой нюанс. Сейчас новостные агентства и СМИ все чаще закрывают свои материалы за пейволом, который искусственный интеллект не имеет права обходить. Но никто не запрещает попросить искусственный интеллект найти перепечатки статьи. И в огромном интернет-пространстве они точно найдутся. Эксперты считают, что ограничивать обучение моделей на книгах, музыке и статьях не стоит. Но нужно регулировать то, что получается у ИИ-модели на выходе. Продолжает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
17: Вряд ли нужно регулировать именно обучение моделей, потому что чем они умнее, тем лучше всем. Но как раз-таки на выход и на коммерческое использование – это те блоки, которые надо регулировать. И также надо регулировать, если получилось достичь смешения близкое к исходным авторским композициям, неважно, это голос, текст, там что угодно, то значит это нарушение закона. Вот это и надо регулировать. Если ты используешь до степени смешения голос, похожий с голосом Валерии, это надо ограничивать и штрафовать. Но для этого не нужно специальных норм права. Возможно, достаточно прям совсем технических корректировок.
15: В пресс-службе Минцифры заявили, что ко второму чтению документ доработают с учетом предложений бизнеса. Вопрос с авторскими правами нуждается в серьезной проработке. Да и в целом законопроект вызывает вопросы, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
5: Я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Единственное, конечно, то, что если он будет позволять воровать любые авторские права, прям серьезное такое нарушение Гражданского кодекса, это, конечно, допустить нельзя. Авторские права на то и являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисления, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает, он перемешивает уже созданное человечество. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право, и все.
15: Замминистра цифрового развития Иван Лебедев, представляя законопроект в Госдуме, подчеркнул, что он является рамочным. То есть, как и говорили эксперты ранее, это некая основа, а фактическое регулирование с запретами и ограничениями появится когда-то позже, в том числе и в части авторских прав. Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
18: Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала аргентинцы проигрывали 0-2, но смогли перевернуть ход встречи и забили 3 гола. О том, как это было, наш спортивный обозреватель.
19: Футбол с Григорием Гуреевым.
20: Начала Аргентина матч с Египтом откровенно плохо. Быстро пропустила после удара Ясера Ибрахима. Затем южноамериканцы получили право на пенальти. Подошел Месси и вновь не забил. Выручил вратарь. Возможно, в следующий раз надо будет дать пробить кому-то другому. Во втором тайме все только ухудшилось. Сначала Египту не засчитали один мяч из-за фола в атаке, но затем уже отменять причин не было. Бросившая силы вперед Аргентина пропустила контратаку. И Мустафа Зика, казалось, похоронил действующих чемпионов мира. 2-0. Переломной стала 79-я минута. С нее начался отсчет чудес. Сначала Кристиан Ромеро головой втолкнул мяч в сетку, а затем уже главный волшебник Аргентины и, возможно, всего мирового футбола Месси сравнял счет, пробив под перекладину. Аргентину было не остановить. И в итоге на второй компенсированной минуте Энцо Фернандес забил третий. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой признался Бизнес ФМ, что был момент, когда он думал, произойдет очередная сенсация на турнире.
21: Фантастика какая-то, просто фантастическая. Был момент, когда счет стал 2-0, очень часто

0: пытаться повторить свое достижение 4-летней давности. Другое дело, что, конечно же, уязвимость Аргентины в величии Месси, как бы это парадоксально не звучало, но действительно он такой один. И если остальные деды потихонечку отваливаются, вроде Модрича и Криштиану Роналду, то Месси продолжает творить чудеса и вытаскивать за волосы из болота действующих чемпионов мира. Думается, что шансы на повторение как минимум финала у Аргентины, тем не менее, есть.
1: После матча Лео Месси не стал сдерживать эмоции и расплакался. Но в отличие от слез Роналду, это были слезы счастья. Зарыдал и другой Лионель Скалони. Главный тренер аргентинцев даже не смог ответить на вопросы журналиста и покинул микс-зону. «Парни не плачут, говорите?» «Не знаем, не слышали». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес FM.
3: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
4: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
3: Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
5: Компания, связанная с владельцами девелопера «Проспект Групп», выкупила у приморского застройщика «Искадра» три крупных проекта во Владивостоке. Общая площадь застройки – почти 700 тысяч квадратных метров. Сумма сделки не раскрывается, но эксперты оценивают стоимость портфеля в 6-7 миллиардов рублей без учета долгов. Еще около 55 миллиардов потребуется на строительство. Эти деньги даст банк «Дом РФ». Самый масштабный объект – жилой комплекс «Парк-авеню» на 312 тысяч квадратных метров, из которых 160 тысяч жилье. Сдать планируют во втором квартале 2029 года. Новиком и группа Синара подписали стратегическое соглашение на Иннопром-2026. В рамках договоренности банк продолжит предоставлять комплексное обслуживание предприятиям группы. В частности, Новиком будет размещать средства компании на депозитах и предоставлять банковские гарантии. По словам первого заместителя гендиректора по финансам группы Синара Анатолия Овсянникова, соглашение позволит оптимизировать финансовые потоки, эффективно управлять ликвидностью и гарантировать надежное ресурсное обеспечение для всех текущих и будущих проектов. От локомотивов до поездов для первой российской высокоскоростной магистрали. Новиком и группа Синара сотрудничают с 2023 года. Только за прошлый год объем кредитования, предоставленного банком компании, превысил 20 миллиардов рублей. Google назвала дату ежемесячной презентации Made by Google. Она пройдет в ночь на 13 августа 2026 года. На ней могут представить линейку Pixel 11 и обновленные часы Pixel Watch. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: В Москве. Сотрудник Главного управления разведки Украины сознался в убийстве подозреваемой в покупке.

0: покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако. Речь о гражданке Украины Анастасии Березовской. Она была объявлена в розыск по линии Интерпола. После покушения бежала, появлялась то во Франции, то в Италии, то в Германии. В итоге 1 июля оказалась на территории Украины, а 6 числа под Киевом нашли ее тело. По версии следствия, ее застрелили. Установлено, что все время до и после покушения Березовская общалась с двумя мужчинами, обоим предъявлено обвинение в убийстве. Один бывший сотрудник правоохранительных органов. Силовики нашли в его доме подвальное помещение с пыточной. А другой мужчина, контактировавший с Березовской, действующий сотрудник Главного управления разведки Украины. Он и сознался в убийстве. Мы попытались восстановить хронологию событий и перемещений Березовской, основываясь на данных европейских и украинских СМИ.
1: Подробности. В конце марта Анастасия Березовская покинула Украину. Предположительно, она проживала или регулярно посещала Германию. За несколько дней до покушения она прибыла в Монако и изучала распорядок жизни украинского олигарха Вадима Ермолаева. Были сообщения, что она несколько раз приезжала к его дому, маскировалась под мужчину и скрывала свое лицо. 29 июня – день покушения. По главной версии, у дома Ермолаева Березовская оставила пакет со взрывным устройством, дождалась появления Ермолаева, его спутницы и сына, а затем активировала взрыв дистанционно. Все трое остались живы, но серьезно пострадали, а спутнице Ермолаева потребовалась ампутация ног. После покушения Березовская пешком покинула Монако и перешла на территорию Франции. Напомним, площадь княжества Монако чуть больше 2 квадратных километра. Во Франции Березовская села в арендованный автомобиль с немецкими номерами и прибыла в Италию, а оттуда поехала в Германию. А 1 июля, по новым данным, Березовская уже прибыла на территорию Украины. Но Интерпол объявил ее в розыск только 3 июля. Тогда и стало известно, что Березовская гражданка Украины, а версии о возможной причастности украинских спецслужб стали появляться в СМИ чаще. Затем, 6 июля, тело Березовской обнаружили под Киевом. Ее застрелили, а тело закопали. Тогда же появились сообщения, что по делу о ее убийстве задержаны двое мужчин. Бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Украины. Сотрудник разведки 7 июля признался в убийстве Березовской.
0: Сотрудник украинской разведки, который признался в убийстве, заявил, что своему руководству он ничего не сообщал и действовал по своему усмотрению. Мы попросили оценить всю картину бывшего следователя, адвоката Александра Забейду.
2: Первое, что нужно сделать в такой истории, это отделить установленные факты от версий. Я аккуратно предположу, что факты — это сам взрыв в Монако, трое пострадавших, бегство подозреваемой и розыск Интерпола. А все остальное — это уже не факт, это заявление, причем преимущественно одной стороны. То, что меня смущало бы, это, наверное, нестыковки. Первое, главное, это уровень подготовки, который как-то не сходится сам с собой. То есть, с одной стороны, мы видим многодневную слежку, грим под мужчину, дистанционный подрыв и выход из Монако пешком, а с другой стороны взять автомобиль в прокат по своим настоящим документам. Для операции такого уровня это просто какой-то нонсенс. Азбука — это всегда, конечно, чистые документы и непрослеживаемый транспорт. А значит, либо это не профессионалы, либо следы оставлены сознательно. Вторая нестыковка — это деньги. Банковские и криптопереводы — это, в общем-то, ровно то, что абсолютно прекрасно прослеживается, и настоящий куратор так исполнителя никогда не финансирует. Ну и как адвоката меня смущало бы быстрое признание в духе «действовал сам, руководство не знало». Причем признание, озвученное той самой структурой, которую это же признание и выводит из-под удара. Все это либо крайний непрофессионализм, либо это картина, которая собрана так, чтобы ее прочитали определенным образом.
0: Александр Забейда, адвокат, бывший следователь. Ермолаев, на которого было совершено покушение, в свое время был одним из крупнейших застройщиков в украинском Днепре в 17 году. Вышел из украинского гражданства, сохранив паспорт Кипра, но продолжил бизнес в Днепре. В 23 году СНБО Украины ввело против него персональные санкции. Мотивы покушения на него до сих пор неизвестны. По одной из версий, заказчики хотели взять под контроль связанные с ним мошеннические колл-центры в Днепре, а также предотвратить его возможное вмешательство в украинскую политику в будущем.
3: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
0: Рост. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Рост на московской бирже. 2200 пунктов. Даже мы такой уровень прошли. Но всегда есть поводы порадоваться жизни.
4: Ну, кстати, половину утреннего роста, вот первые минуты торгов, час назад, росли почти на 2%. Сейчас уже вот рост более скромный, но еще вчера в концовке торгов было видно, что На рынке иссякли продавцы, соответственно, индекс стабилизировался. Символическое было снижение, хотя 2200 не взяли, но сейчас взяли. Ну, на текущий момент 2200 это всего лишь психологический барьер, у нас более важный. Рубеж это 2250, ну, соответственно, чтобы на что-то рассчитывать, на какое-то уже повышательное восстановление, надо этот уровень возвращать. Пока же все неустойчиво, естественно, негативные эмоции били через край, негатива был весь, включен в текущие котировки, ну, дальше хуже не стало, тут еще и цены на нефть пошли вверх на фоне обострения ситуации вокруг отношений Ирана-США, ну, и информационные, я смотрю, потоки по поводу вот этого пресловутого дефицита топлива и прочее-прочее, но эти информационные потоки, скажем так, стали светлее, не все оказалось настолько плохо, как инвесторы боялись. Ну, поэтому вот психологически все немножечко успокоилось. Ну, дальше все будет зависеть от динамики с рублевой ликвидности. Вчера я отмечал, что ЦБ, по-моему, дал рекордный объем недельных кредитов в банковскую систему, как минимум лет за 12. Ну, понятно, что рублей в банковской системе не хватает, банки полностью зависят от предложение денег со стороны ЦБ, ну, соответственно, ЦБ, чтобы не было какого-то серьезного стресса на денежном рынке, эту ликвидность предоставил. Поэтому частично я бы связывал вот эту стабилизацию на рынке акций с этими операциями ЦБ. Рубль, правда, на увеличение рублевой ликвидности пока не сильно ослаб. С другой стороны, неясно, может быть, ликвидация валютной позиции у каких-то крупных игроков, это было видно в последние дни, прекратится от ликвидации, тогда ситуация с рублем стабилизируется, он снова начнет потихонечку сдавать позиции к юаню. Утром я пока, правда, не вижу такого активного движения против рубля. Однодневный фьючерс на пару юань-рубль 11.20, ну, практически это даже чуть крепче, чем вчера закрывались котировки юаня к рублю на бирже. Так что, ну, как минимум, мне кажется, стабильность тут сохранится. Теперь к рынкам глобальным. Ну, про нефть мы уже говорили, Brent достигал отметки почти в 77 долларов. Тут ясно становится, что перемирие США и Иран может быть оказаться хрупким, тем более главный фактор то, что Минфин США отозвал лицензию на нефтяные операции иранским властям. Вот это очень плохо, потому что в таком случае обострение через пару недель ситуации Иран-США может действительно усилиться. Вот рынок этого опасается.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Японский инженер Суитиро Хонда начинал с производства автодеталей. В конце 30-х годов прошлого века его первая фирма изготавливала поршневые кольца для двигателей по заказу Тойоты. В годы Второй мировой завод Хонды взяли под государственный контроль, а к концу войны предприятие и вовсе оказалось разрушено бомбежками. Говорят, что после продажи остатков бизнеса Хонда экспериментировал с самодельным алкоголем, подкрашивая его жареным ячменем, чтобы было похоже на виски. Вторым шансом Суитиро стал поставленный на велосипед мотор от портативной армейской радиостанции. Уже через 10 лет после войны новая компания Honda оказалась ведущим мировым производителем мотоциклов. В 73-м бизнесмен отошел от дел, но навсегда остался одним из символов японского экономического чуда. Вторая попытка на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 9.57, студия Вероника Романова. В России готовят запрет на завышение цен при покупке квартир в рассрочку. Такую меру хотят добавить в законопроект о регулировании рынка, рассказал зампред Центробанка Михаил Мамута. Сейчас подобная практика распространена среди застройщиков. Разница в стоимости квартиры при оплате сразу и в рассрочку может достигать 15-20%. Минюст предлагает ужесточить наказание за угрозы судьям, присяжным, прокурорам и следователям. Ведомство разработало такой проект поправок в Уголовный кодекс. Как отмечается в пояснительной записке, действующая редакция Уголовного кодекса предусматривает более мягкое наказание за угрозу судьям, чем за аналогичные действия в отношении иных лиц, исполняющих служебный долг. Максимальное наказание за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью предлагается увеличить с 3 до 5 лет лишения свободы. Одновременно вырастут и размеры штрафов. В Молдавии готовят документы для импичмента Майи Санду. Об этом заявил экс-премьер страны и лидер партии развития и объединения Ион Кику. Поводом стала обнародованная информация о том, что двоюродная сестра Санду, числясь пресс-секретарем в госпредприятии Молтаца, ежемесячно получала почти 7 тысяч долларов, фактически не появляясь на работе. Отмечается, что это не единичный случай, и другие родственники, а также друзья Санду трудоустроены на высокооплачиваемые должности с окладами в десятки раз превышающими средние показатели по республике. С конца июня дилеры фиксируют рост интереса к гибридным автомобилям на фоне топливного кризиса. Так, в Вавилонии число запросов на тест-драйвы выросло на 30-40%, а онлайн-просмотры электрифицированных моделей более чем в 5 раз. Операторы зарядных станций также отмечают рост активности владельцев подключаемых гибридов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 10 утра в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. США и Иран вновь обменялись ударами на фоне мирных переговоров. Причем, по данным Axios, нынешняя серия американских ударов оказалась в 4-5 раз мощнее предыдущей. На этом фоне мировые цены на нефть резко пошли вверх. Странная ошибка не дает развивать бизнес. Предприниматель не может взять кредит из-за долга в 79 копеек. Причем по займу, который он никогда не брал, и у банка, с которым никогда не сотрудничал. Об этом сегодня в нашей рубрике «Бизнес говорит». Российские спортсмены возвращаются на международные соревнования. ФИФА в ближайшее время обсудит снятие бана на участие наших сборных. А ранее МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и отменил решение о недопуске спортсменов. Что будет на практике, подробнее в нашем эфире. Итак, США и Иран обменялись масштабными ударами после перемирия. Американские военные нанесли удары по Ирану в ответ на атаки на 3 торговых судна в Ормузском проливе. По данным Axios, нынешняя серия ударов оказалась в 4-5 раз мощнее предыдущих. Поражено более 80 целей. Среди них системы ПВО, ракетные установки, пункты управления и портовые сооружения. В Тегеране происходящее назвали серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании. Корпус Стражи Исламской революции заявил, что нанес массированный ответный удар по 85 объектам на американских базах в Бахрейне и Кувейте. В КСИР также подчеркнули, что это лишь первоначальный ответ на агрессию США. Все это происходит после масштабных похорон Хаминеи, которые удалось провести только спустя почти 5 месяцев после его убийства американским и израильским спецназом. Иранские власти, включая КСИР, оказались перед сложным выбором, пишет CBS. С одной стороны, массовые траурные мероприятия в связи с гибелью Аятоллы Али Хаменеи сопровождались призывами к мести. Но с другой, руководство страны вынуждено оценивать последствия жестких ответных шагов со стороны США, комментирует востоковед Елена Супонина.
7: Нынешнее нарушение перемирия между Ираном и США одно из самых серьезных. Это говорит о том, что в иранском руководстве все-таки есть разногласия между тем политическим крылом, которое ведет переговоры, которое настаивает на том, чтобы перемирие соблюдалось, и отдельными генералами из корпуса стражи исламской революции, которые полагают, что действовать надо более решительно, и если есть какие-то нарушения, на их взгляд, например, по проходу судов в Армузском проливе, по еще каким-то спорным моментам, то надо бить и надо действовать решительно. Все-таки сейчас нет никаких сомнений, что перемирие было нарушено с иранской стороны, а в ответ уже последовали действия американцев и новые действия иранцев. Все это проходит на фоне траурных мероприятий, во время которых люди кричат: смерть Америке прежде всего, смерть Израилю. Это призывы к мести. И это нарушение перемирия, этот обстрел танкера в Армузском проливе, который парадоксально оказался еще танкером, принадлежащим Катару, то есть государству, которое посредничает активно и сохраняет неплохие отношения с Ираном. Этот обстрел стал следствием этой нервозности. Толпа подогрела настроение в иранском военном командовании или в отдельных группах офицеров, одна из которых и совершила этот обстрел. Генералы считают, что имеют от народа четкий мандат, имеют большую поддержку населения, и этот мандат не только на ведение переговоров, даже и не столько на ведение переговоров, сколько на продолжение в случае необходимости боевых действий.
6: Елена Супонина, политолог-востоковед. Ранее Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, разрешавшей проводить доставку, продажу и другие операции с нефтью, нефтепродуктами из Ирана. На фоне этой новости, а также после обмена ударами, нефть резко подорожала, стоимость марки Brent превысила 76,5 за баррель. К другим темам. Предприниматель не может взять кредит из-за долга в 79 копеек. Причем по займу, который он никогда не брал у банка, с которым никогда не сотрудничал. Эта странная ошибка не дает ему развивать бизнес, но исправить ее ни одна из сторон не помогает. Тему продолжит Диана Чебанова.
8: «Бизнес говорит».
9: Кредит, который никогда не брал, как черт из табакерки возник, когда предприниматель Александр из Петербурга обратился за реальным займом на развитие бизнеса. Без объяснения причин ему отказали несколько банков, и только менеджер Сбера, с которым он постоянно на связи, сказал, что причина в испорченной кредитной истории. За ним числится долг 79 копеек по кредиту, который он еще в 2020 году якобы взял в Альфа-банке. Сам займ на сумму 50 тысяч рублей. Кредит закрыт, выплачены все проценты, подвисли только копейки. История могла быть вполне рядовой. Бывает, что кредиты закрывают не до конца, и из-за копейки долга заемщик делается недобросовестным. Если бы не одна деталь, наш герой никогда не имел дела с Альфа-банком. А кто взял кредит, он не понимает. И самое интересное, что Альфа после его обращения это подтвердил. Там сказали: за вами в нашем банке ничего, все чисто, рассказал владелец ИП в Санкт-Петербурге Александр.
10: Я взял паспорт, приехал в Альфа-банк. Они посмотрели по своей базе, по моему телефону, по паспорту, и сказали, что я у них никогда кредитов не брал. Соответственно, они мне ответить ничего не могут. Если хотите, вот напишите заявление. Я написал заявление, не дождавшись от них ответа, я написал обращение в Центробанк, чтобы разобраться с этой ситуацией. Также я написал заявление в прокуратуру и в органы МВД. Прокуратура, МВД и Центробанк прислали мне отписки. Обращайтесь в Альфа-банк. Альфа-банка пришел ответ о том, что какая-то внутренняя ошибка произошла, к банку никакого отношения не имеет, ищите правду где-то в другой сфере. Хорошо, там зависло 0,79 копеек, а не 79 миллионов.
11: Вы не пытались оплатить, поскольку это не ваш, собственно, кредит?
10: Во-первых, я о нем не знал, я его не брал, оплачивать я его не оплачивал. Опять же, как я приду в банк? По мне у них никакой информации нету. Если бы мне сказали, придите, заплатите, да ладно, фиг с ним, я пришел бы и заплатил бы эти 79 копеек, но мне-то желательно, чтобы это вообще подчистили кредитную плохую историю, то, чего не относится ко мне.
9: А сообщить заемщику о том, что за ним числятся 79 копеек долга, банк не мог, потому что в базе просто нет такого клиента. Примерно то же самое в Альфа-банке ответили Бизнес-ФМ, что ошибка не на их стороне. Процитируем ответ банка.
8: В кредитную историю могут попасть некорректные сведения. Например, из-за неточности при передаче данных со стороны участников рынка. Опечатки или совпадение ФИО с другим человеком. Если в банк поступает такой сигнал, мы проводим проверку. Чтобы в кредитную историю человека внесли корректировки, мы направляем запрос в БКИ. Для уточнения статуса и внесения корректировок рекомендуем также обратиться в соответствующее бюро.
9: Соответствующее – это бюро кредитных историй, БКИ. По словам предпринимателя, там ему ответили, что только хранят данные, предоставленные банками, и не имеют права самостоятельно менять содержание кредитных историй. То есть круг замкнулся. Чуть иначе ответили в БКИ на запрос редакции «Бизнес-ФМ». Надежда, что вопрос предпринимателя могут решить, все-таки замаячила.
12: Субъект кредитной истории, в случае, если он обнаружил ошибку в записях, вправе воспользоваться стандартной процедурой оспаривания, заполнив необходимую форму на официальном сайте Национального бюро кредитных историй. Ссылка на форму прилагается. НБКИ проведет проверку в установленный 20-дневный срок и даст ответ на обращение. Процедура возможна только при личном обращении субъекта кредитной истории и не предполагает участия посредников в лице СМИ.
9: Александр признал в итоге, что обратился не по той ссылке, которую прислали из БКИ «Бизнес-ФМ». И теперь будет стучаться строго по указанному адресу, а мы подождем результат. Если же его кредитную историю от 70 копеек не очистят, ему пора будет обратиться в суд, считает адвокат, управляющий партнер Парета Лигал Павел Желновод.
13: Через суд можно аннулировать эту кредитную историю, обелить себя. Можно долго играть в этот футбол с банком, с БКИ, там еще с полицией. Здесь надо просто обратиться надлежащим способом в суд с иском и всех их, грубо говоря, призвать к ответу. Они, во-первых, обязаны все будут, и банк, и БКИ. Их всех нужно привлекать либо третьим лицом, либо ответчиками. Можно прокуратуру попытаться. Цена, они должны позицию свою дать письменно по этой ситуации. Плюс запросы будут судебные сделаны по ходатайству самого потребителя. Если доказать, что я не брал, не оформлял, ну, через вот эти вот запросы, показания свидетелей, еще что-то, то, конечно, суд встанет на его сторону.
9: По словам юриста, случай очень редкий. Мошенников из этой истории он исключил сразу. Они берут кредит на чужие имена, но долг не выплачивают, а тут завис какой-то микроостаток. Так что это, вероятнее всего, сбой или же кредит взял полный тезка. А вот бюрократию, пусть и цифровую, судя по всему, исключать никак нельзя. Остается родимое с нами. Продолжение в следующей серии. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
6: Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, рекомендации не допускать россиян к соревнованиям и ограничения на проведение международных соревнований в России больше не действуют. Решение о демонстрации флага, гимна и символики России на Олимпиадах примут позже. Также МОК не будет проводить мероприятия в России под эгидой организации и приглашать российских чиновников на них. Как пояснили в комитете, решение это было принято после того, как Российский олимпийский комитет исключил из своего состава региональные советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Именно из-за их включения в 23-м году членство России было приостановлено. На постоянном членство ОКР станет только после возобновления работы РУСАДА, Российского антидопингового агентства. Что значит эти решения МОК, говорит спортивный обозреватель Бизнес-ФМ Григорий Гуриев.
14: Формально это означает только то, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году сборная России сможет выступить под своими флагом и гимном. Но только в тех видах спорта, где международные федерации нас допустили. Это борьба, дзюдо, фехтование, водные виды спорта, гимнастика, тяжелая атлетика, тхэквондо, бокс. На те международные федерации, где нас не допускают, решение МОК о снятии отстранения ОКР никакого влияния не имеет. И на данный момент олимпийских перспектив у спортсменов из этих дисциплин нет. В первую очередь это легкая атлетика, а также все игровые виды спорта. То есть, иными словами, МОК не может влиять на международные федерации и заставлять их допускать россиян до международных турниров, в том числе до Олимпиад, где где отборочные соревнования также проводят международные федерации. Словом, скорее это правда можно назвать оттепелью, и надо смотреть, как будут дальше реагировать спортивные федерации. Еще будет очень много камней преткновения. Представить, что хоккеистов, футболистов, да и биатлонистов начнут сразу допускать, это очень сложно. Позитивным можно считать тот факт, что от главы МОК Кирсти Ковентри исходит благоприятная риторика. В частности, то, что в МОК усилили позиции по статусу нейтралитета спорта от геополитических процессов. И то, что она заявила, что было важно дать россиянам возможность снова соревноваться.
6: Григорий Гуреев, президент МОК Кирсти Ковентри, напомнила, что международные федерации остаются автономными и могут принимать свои решения, несмотря на рекомендации МОК. Так Ковентри прокомментировал решение World Athletics составить силе отстранения российских легкоатлетов. В Международном союзе биатлонистов во вторник также заявили, что не изменят решение по отстранению россиян. Но вот ФИФА в ближайшее время обсудит возвращение для всех российских команд, пишет Sky News.
3: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
15: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Первым человеком в России, которому удалось оставить наследство животному, стала купчиха из города Углич Мария Леонтьева. Человеком она была замкнутым, детей не нажила. Единственным близким ей существом оказался безродный, но любимый пес Серко, который был беззаветно предан хозяйке. Женщина переживала, что после ее смерти животное пропадет, и составила завещание, в котором отписала в пользу Серко свое поместье и 150 тысяч рублей серебром. По законам Российской империи середины 19 века исполнить такую последнюю волю было попросту невозможно. Но власти пошли Леонтьевой навстречу и подтвердили завещание, выставив условия. После смерти собаки все имущество должно отойти в городскую казну. Серко пережил хозяйку всего на год, который провел в окружении прислуги, поваров и ветеринаров. Зверски богатые. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области закрывается аквапарк «Атолл», расположенный в Кстове, сообщается на странице заведения. Это первый крытый аквапарк, который построили в регионе. Он открылся в 2015 году. Окончательно свою работу прекратит после 31 августа, говорится в сообщении. Причины закрытия не называют. Госдума приняла закон, который должен сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. По данным парламентской газеты, речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. Банк России сможет устанавливать, какую именно информацию финансовая организация обязана размещать в офисах и на своих сайтах, в какие сроки и в каком виде. Предполагается, что сведения о займах, комиссиях и правилах переводов должны быть доступны людям еще до оформления услуги. Это поможет клиентам заранее понимать условия и сравнивать предложения. Документ уже прошел второе и третье чтение в Госдуме. Теперь его должны рассмотреть Совет Федерации и президент. Нижегородская область заняла третье место среди российских регионов по внедрению беспилотных авиасистем, сообщили в областном правительстве. За год регион поднялся с 25-й строчки рейтинга Минпромторга, отметил замгубернатора Егор Поляков. Основными критериями оценки в рейтинге он назвал масштабы применения беспилотников в экономике, эффективность господдержки, уровень развития инфраструктуры, а также подготовку кадров. Гражданские БПЛА в Нижегородской области применяют в медицине, сельском хозяйстве, городской логистике. Научно-производственные центры беспилотных авиасистем региона региона выпустил 2500 беспилотников и свыше 2000 ретрансляторов, уточнили в правительстве. В прошлом году по программам повышения квалификации в сфере баз в Нижегородской области подготовили свыше 1000 специалистов, а участниками экспериментального правового режима стали более 40 организаций. Ввод жилья в Нижегородской области в первой половине этого года сократился более чем на треть по сравнению с предыдущим годом. По итогам пяти месяцев в регионе построено свыше 1500 домов на 5500 квартир. Объем строительных работ за пять месяцев сократился почти на четверть и в сопоставимых ценах составил 76,5 миллиардов рублей. В мае показатель сократился на 14,5%. С начала года из Нижегородской области экспортировали 30 тысяч тонн картофеля. Его отправили в Казахстан, Туркмению и Узбекистан, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Каждая партия получила фитосанитарные сертификаты. Всего было оформлено около 1500 документов. В Сеченовском университете ведется активная разработка первых российских вакцин против аллергии на кошек и собак, пишет РИА Новости. Препарат от аллергии на кошек уже находится на стадии ожидания клинических испытаний. Вакцина против аллергии на собак в фазе активной разработки. Параллельно специалисты разработали уникальную тест-систему аллергочип РФ. Благодаря полученным данным ученые смогут выпускать упрощенные версии чипов, содержащие не 120, а, к примеру, 20 наиболее актуальных аллергенов. Это позволит значительно снизить стоимость продукта и сделать высокоточную диагностику доступной для жителей любого уголка страны. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 25 градусов. Вечером плюс 24, малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 19.
3: Валюта.
17: На 8 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 21 копейка. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
16: Правительство Нижегородской области утвердило порядок субсидирования мероприятий по подготовке граждан к военной службе и патриотическому воспитанию, которое проводит некоммерческая организация «Авангард». Документ опубликован на портале правовой информации. Субсидии из областного бюджета предусмотрены на аренду помещений, оплату услуг ЖКХ, зарплату работникам центра, командировки и обучение работников, содержание и обслуживание автомобилей, а также связь. Также господдержку направят на форумы, фестивали, конкурсы, конференции, которые «Авангард» организует в рамках подготовки граждан к военной службе и патриотического воспитания, отмечается в постановлении. По данным «Коммерсант Приволжь», учебный центр «Авангард» учрежден правительством Москвы, является крупнейшим в России. Нижегородская некоммерческая организация управляет региональным единым центром подготовки граждан к военной службе. Министерство транспорта Нижегородской области в одностороннем порядке расторгает контракт с компанией АТП из-за систематических нарушений при обслуживании автобусного маршрута номер 118. Договор будет прекращен через 10 дней в соответствии с нормами закона. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы пассажиров. Как сообщили в региональном Минтрансе, ведомство подтвердило факты взимания платы по тарифам, неутвержденным правительством области, а также использование перевозчиком незаконных способов оплаты проезда. Движение по маршруту номер 118 сохранится, подчеркнули в министерстве. На период проведения новых конкурсов процедур по выбору постоянного подрядчика временным оператором маршрута станет Кстовская транспортная компания. Одновременно с этим в регионе произошла смена перевозчика на маршруте номер 115 Нител автостанция Кстова. С 3 июля его обслуживает Мещеряков и компания. Предыдущий подрядчик лишился контракта из-за невыполнения установленного графика рейсов. Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве в сфере роботизации с корпорацией робототехники. Документ подписан в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге замгубернатора региона Егором Поляковым и генеральным директором компании Александром Алексеевым. По словам Полякова, соглашение предусматривает системное взаимодействие по роботизации производств, развитию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также подготовке кадров для робототехнической отрасли. Кроме того, будет вестись совместная работа над внедрением роботизированных и цифровых решений на предприятиях региона, что позволит повысить производительность труда и конкурентоспособность региона, отметил Егор Поляков. Генеральный директор корпорации робототехники Александр Алексеев подчеркнул интерес компании к сотрудничеству с регионами, последовательно внедряющими современные технологии в промышленность. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
3: Слушайте «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Имя нарицательное.
3: Истории привычных названий на Business FM. В середине 20 века в Америке большой популярностью пользовалась тема НЛО. В 1948-м некто Уолтер Фридрих Моррисон на волне этой моды создал игрушечную летающую тарелку, которая, правда, была не очень удачной и летала недалеко и недолго. Понадобилось 7 лет доработок, чтобы Уолтеру не стыдно стало смотреть пришельцам в глаза. Выпускались эти игрушки под торговой маркой «Плутто Платтер», принадлежавшей компании ВМО. В те же годы студенты Йельского университета развлекались на пикниках, бросая друг другу жестяные подставки для пирогов фирмы «Frisbee Pie Company». Слово «фрисби» было настолько популярно среди студентов, что представители ВМО переименовали свои летающие тарелки. Правда, изменили в написании одну букву «I» на «I», чтобы кондитерская не предъявила права на название. С тех пор похожие тарелки выпускало множество компаний. Есть гораздо лучшие и популярнее, чем от ВМО, но во всем мире они так и называются – «фрисби».
18: Имя нарицательное на Business FM.
3: Через век. Главные капиталы России. Павел Павлович Рябушинский. Родился в 1871 году. Отец, крупный фабрикант и банкир Павел Михайлович Рябушинский, был представителем известнейшей купеческой династии, основанной в начале 19 века выходцем из крепостных. Именно он составил основной капитал семьи. Окончив в 1891 году Московскую практическую академию коммерческих наук золотой медалью и пройдя стажировку в Англии, Павел Павлович 20 с небольшим лет от роду занялся семейным делом. После смерти отца и раздела наследства он, как и 7 его братьев, получил пай в основном бизнесе на сумму около 400 тысяч рублей и столько же наличными деньгами. С 1900 года он стал главой семейной фирмы. К началу века во владении клана Рябушинских было несколько предприятий текстильной и стекольной промышленности, фабрики по производству бумаги и лесоторговые фирмы. Бизнес успешно развивался, постоянно совершенствовалась организация труда на предприятиях, внедрялись технологические новшества. Рябушинские были старообрядцами и относились к рабочим по-христиански. Например, одними из первых сократили рабочий день на своих мануфактурах с 11 до 9 часов. Одним из основных дел, доставшихся Павлу Павловичу в наследство от отца, было ростовщичество. Рябушинский-старший значительную часть прибыли вкладывал не в производство, а сужал под проценты нуждавшимся в кредите предпринимателям. В результате доходы Рябушинских от долговых операций были приблизительно равны доходам от текстильного производства. В мае 1901 года Алексей Кириллович Алчевский, владелец Харьковского ипотечного банка, бросился под поезд на Царско-сельском вокзале Санкт-Петербурга после того, как получил отказ в помощи от Министерства финансов. Алчевский был крупнейшим должником клана Рябушинских. После его смерти на фоне резкого падения акций банка Павел Рябушинский получил контрольный пакет проблемного актива. А министр финансов Витте в нарушении всех процедур быстро организовал кредит Госбанка на санацию. Эта история с моральной точки зрения выглядела сомнительно. Поговаривали, что глава клана Рябушинских договорился с министром заранее. В 1902 году, развивая свой неформальный кредитный бизнес на основе новообретенного банка, Рябушинский создал официальное коммерческое учреждение – банкирский дом «Братья Рябушинские» с капиталом в 1 000 000 рублей. Через 10 лет он был реорганизован в Московский банк. А в 1917 году с капиталом в 25 миллионов рублей он уже являлся 13-м по величине в России. Но не только бизнес интересовал Павла Павловича. На пике революции 1905 года он активно включился в общественно-политическую деятельность. В ходе состоявшегося в Москве торгово-промышленного съезда Рябушинский выступил сторонником создания в России полноценного парламента и с этого момента стал одним из самых заметных лидеров группы оппозиционно настроенных молодых московских капиталистов, выступавших за коренное реформирование страны. После неудачной попытки создать собственную оппозиционную партию, он несколько раз менял политические конфессии, пока в 1912 году не примкнул к прогрессистам. Несмотря на то, что деятельность этой партии была преимущественно сосредоточена в Государственной Думе, Павел Павлович никогда не выставлял свою кандидатуру на выборах, так как был сильно загружен ведением бизнеса и общественной деятельностью. Звездным часом Павла Рябушинского как политика стала Первая мировая война. Он принял самое активное участие в создании сети комитетов для мобилизации частной индустрии на нужды войны и был избран председателем Московского военно-промышленного комитета. Одновременно Павла Павловича избрали и председателем Московского биржевого комитета, главной представительной организации столичных предпринимателей. Рябушинский поступательно воплощал в жизнь свою мечту – привести к власти в стране русскую буржуазию. 25 августа 1915 года на совещании Московского ВПК он уже призывал путем давления на центральную власть добиться участия общественных сил в управлении Россией. Там же прозвучало его предсказание, что нынешняя власть ведет страну к безудержному прорыву народного гнева. После событий февраля 1917 года Рябушинский был избран председателем Всероссийского торгово-промышленного союза, первой политической организации предпринимателей. Но радоваться торжеству революции пришлось недолго. Страну стремительно заносило влево, и представители крупной буржуазии оказались не в чести. После прихода к власти большевиков Павел Павлович эмигрировал во Францию, где пытался в меру сил работать над созданием объединения, способного освободить Россию от советской власти и вывести ее на путь буржуазного развития. Рассуждая в эмиграции о причинах своего политического поражения, Рябушинский говорил: «Многие из нас давно предчувствовали катастрофу. Мы понимали роковую неизбежность внутреннего потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий и их глубины, и вместе с ним ошибся весь мир». Павел Рябушинский умер в Париже в 1924 году.
18: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на Бизнес-ФМ.
3: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Болгария и Венгрия заявили об исчерпании возможности для военной помощи Украине. Премьер-министр Болгарии Румен Радев на полях саммита НАТО сообщил, что его страна больше не может оказывать военную поддержку Киеву. Он отметил, что ранее Болгария предоставила 13 пакетов помощи и поставлять уже нечего. Венгерский премьер Петер Мадиер также подтвердил, что Будапешт не намерен отправлять Украине свое оружие или войска, и ранее с похожими заявлениями выступили в Нидерландах и Польша. Сохраняются ограничения электроснабжения. Их ввели из-за технологических нарушений в электросети, вызванных атаками на объекты энергетики, сообщает Крыминформ. По данным агентства, без электричества остаются 4 города. Самая сложная ситуация отмечается в северо-западном энергорайоне. Полностью обесточены города Керчь, Джанкой, Красноперекопск, городской округ Армянска, Джанкойский и Красноперекопский районы. Аварийно-восстановительные работы проводятся круглосуточно. 6 июля на всей территории Крыма произошел блэк. В Крымэнерго ситуацию объясняли внешними воздействиями, а накануне без света оставались 20 городов и районов. Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг. Российские университеты пересматривают форматы проведения выпускных квалификационных работ. Это пишет газета «Ведомости» со ссылкой на опрошенных представителей вузов. Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявлял, что из-за развития ИИ дипломные работы перестали выполнять ту функцию проверки знаний, которую осуществляли еще 10-20 лет назад. Так, сочинский филиал Российского университета дружбы народов 1 июля первым в стране принял решение отказаться от выпускных квалификационных работ на бакалавриате по направлению юриспруденция и за развитие ИИ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 11 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Украина готова к противостоянию с Россией еще годы, но есть и шанс на восстановление отношений в будущем. Такие заявления вновь прозвучали в офисе Зеленского. При этом в Киеве говорят, что до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет расти. Параллельно на саммите НАТО обсуждается дальнейшая милитаризация Европы. Комментарий Георгия Буфта о ситуации через минуту. Креативная индустрия недовольна законопроектом о регулировании искусственного интеллекта. Артисты, музыкальные лейблы и книгоиздатели призвали внести правки. Они считают, что если для обучения нейросети используются их произведения, то авторам нужно начислять вознаграждение. Российский рынок акций после роста на открытии основной сессии сейчас снижается почти на 0,7%. Индекс вновь ниже 2200 пунктов, 2175 прямо сейчас. Подробнее в программе «Капитал» совсем скоро. Если переговоры ни к чему не приведут, Украина готова воевать с Россией еще годы, но может и подружиться через 10 лет. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, включен в российский реестр экстремистов и террористов, заявил накануне встречи Зеленского с Трампом на саммите НАТО, что есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году. Однако, по его словам, до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти, и добавил, что любые компромиссы относительно украинских территорий или границы являются абсолютно невозможными. На этом фоне на полях саммита НАТО принят ряд решений по дальнейшей милитаризации Европы. К чему идет дело? Об этом комментарий Георгия Буфта.
3: Саммит НАТО в Анкаре не случайно открылся форумом оборонной промышленности. Генсек Альянса Марк Рютте похвастался, имея в виду прежде всего Трампа, что с начала его первого срока правления европейские союзники и Канада нарастили военные расходы на триллион долларов. Так теперь выглядит НАТО формата 3.0, термин, придуманный главой Пентагона Хекситом. Европа платит и воюет, пока руками ВСУ, тогда как Америка поставляет вооружение. Обнародована новая программа с участием 20 стран по производству дронов и средств борьбы с ними. В нее инвестирует 40 миллиардов долларов за 5 лет. Вместо американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения «АВАКС» европейцы сделают ставку на шведский Saab Global Eye. Формируется программа модернизации флота и авиазаправщиков, а также инициатива по совместному управлению запасами критического оборонного сырья с участием дюжины стран, включая Турцию. Великобритания возглавит общеевропейский проект дальнобойных ракет с участием Германии, Нидерландов, Франции и Украины, цель которого – опять же снижение зависимости от США. В свою очередь, Пентагон сокращает ряд обязательств перед НАТО. По Украине итоговая декларация фиксирует военную помощь Киеву в 70 миллиардов евро на нынешний год и как минимум столько же на следующий. Но это не новые деньги, а консолидация уже заявленных обязательств, хотя даже в таком виде решение далось тяжело. Италия пыталась убрать из текста упоминание 27-го года, чтобы якобы не мешать мирным переговорам. А Чехия устами премьера Бабиша объявила, что участвовать в инициативе не будет, но и блокировать не станет. Хотя Зеленскому не дали выступить на пленарке, он запланировал за 2 дня около 20 двусторонних встреч и соглашение по дронам с 7 странами Альянса. Также он пытается получить новые системы ПВО, ракеты к ним и лицензии на производство систем Patriot в Европе для Украины. На этом фоне глава офиса президента Украины Буданов изложил переговорные позиции Киева накануне встречи Зеленского с Трампом. Главный тезис – активная фаза войны может завершиться уже в этом году, но путь к этому лежит через максимализацию эскалации. Важны еще несколько пунктов. Первый – окончательный отказ от территориальных уступок, что переводит потенциальные переговоры в формат ультиматумов. Москва ведь условием любой сделки называет полный контроль над Донбассом. Второе – откровенная привязка военной логики к психологии одного человека. То есть успехи, в том числе на информационном фронте, нужны не сами по себе, а чтобы удержать внимание Вашингтона. Третий – горизонт войны. Дескать, Киев может воевать еще годами. Но ставка при этом делается не на пехоту, а на войну дронов и промышленность. Наконец, четвертый, по словам Буданова, референдум по условиям мира более не актуален. Все будет решаться на поле боя и в кабинетах. Отчасти жесткая позиция Буданова опирается на общественное мнение. Согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии, 2/3 украинцев категорически отвергают перемирие по нынешней линии фронта, если оно не подкреплено гарантиями безопасности и масштабными поставками оружия и денег. Согласиться готовы лишь треть, а самой убедительной гарантией респонденты считают европейские войска в Украине. Правда, доля готовых к определенным территориальным потерям выросла с 10% в 2022 году до трети, а замороженную линию фронта без юридического признания потерь допускают уже более трети. Передачу еще неконтролируемых Россией территорий отвергают 2/3, юридическое признание за Россию уже занятых примерно столько же, а вывод ВСУ с Донбасса 2/3. Иными словами, максимализация эскалации продается внутри страны легче, чем компромисс. На этом фоне допущение Буданова, что через 10 лет Украина восстановит отношения с Россией, звучит для официальной киевской риторики как крамола. Но косвенно означает, что нынешний абсолютный отказ от компромиссов имеет срок годности. Впрочем, 10 лет по нынешним временам – это почти вечность, которую надо еще прожить.
2: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Сегодня ночью был нанесен ракетный удар по Киеву. В городе прогремели взрывы, начались пожары. Местные власти сообщили об одном погибшем и 2 пострадавших, перебоях с электроводоснабжением в некоторых районах города. Минобороны России заявили, что был нанесен групповой удар по объектам ВПК в Киеве. Было поражено предприятие компании Samsung Украина, на котором производились комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». Как подчеркнули Минобороны, удар стал ответом на атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Власти Ростовской области заявили о массированной воздушной атаке беспилотниками в Таганрогском заливе. Повреждены 2 танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. 2 человека получили ранения, а в Саратове власти сообщили об 1 погибшем в результате атаки дронов. В Нижнекамске несколько предприятий получили повреждения в результате массированной атаки беспилотников, сообщили власти Татарстана. Есть пострадавшие. Другим темам. Креативная индустрия России недовольна законопроектом о регулировании искусственного интеллекта. Этот документ во вторник был принят Госдумой в первом чтении, но ко второму он будет доработан с учетом предложений бизнеса. Артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели, эксперты IT-отрасли перед рассмотрением законопроекта призывали внести правки. Они считают, что если для обучения нейросетей используются их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Тему продолжит Валерий Убадуев.
4: Суть в том, что по нынешней версии законопроекта любые произведения, будь то музыка или книги, можно использовать для обучения так называемых суверенных моделей, без учета мнения автора. При этом нарушением авторского права это не будет, если купить только один экземпляр произведения. Индустрия считает, что в законе должен быть напрямую прописан механизм лицензирования, продолжает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
5: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество и использовать его на свое усмотрение.
4: Отдельный вопрос касается так называемых дипфейков. Закон делает маркировку контента, созданного ИИ, добровольной. То есть, очень грубо говоря, можно взять голос условной певицы Валерии и моделью заставить ее спеть тебе на день рождения, и ответственности за это не будет. Креативная индустрия хотела бы, чтобы у автора спрашивали согласие на такое использование голоса. Есть и другой нюанс. Сейчас новостные агентства и СМИ все чаще закрывают свои материалы за пейволом, который искусственный интеллект не имеет права обходить. Но никто не запрещает попросить искусственный интеллект найти перепечатки статьи. И в огромном интернет-пространстве они точно найдутся. Эксперты считают, что ограничивать обучение моделей на книгах, музыке и статьях не стоит. Но нужно регулировать то, что получается у ИИ-модели на выходе. Продолжает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
6: Вряд ли нужно регулировать именно обучение моделей, потому что чем они умнее, тем лучше всем. Но как раз-таки на выход и на коммерческое использование – это те блоки, которые надо регулировать. И также надо регулировать, если получилось достичь смешения близкое к исходным авторским композициям, неважно, это голос, текст, там что угодно, то значит это нарушение закона. Вот это и надо регулировать. Если ты используешь до степени смешения голос, похожий с голосом Валерии, это надо ограничивать и штрафовать. Но для этого не нужно специальных норм права. Возможно, достаточно прям совсем технических корректировок.
4: В пресс-службе Минцифры заявили, что ко второму чтению документ доработают с учетом предложений бизнеса. Вопрос с авторскими правами нуждается в серьезной проработке. Да и в целом законопроект вызывает вопросы, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
7: Я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Единственное, конечно, то, что если он будет позволять воровать любые авторские права, прям серьезное такое нарушение Гражданского кодекса, это, конечно, допустить нельзя. Авторские права на то и являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисления, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает, он перемешивает уже созданное человечество. И если он будет брать какие-то авторские произведения, просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право, и все.
4: Замминистра цифрового развития Иван Лебедев, представляя законопроект в Госдуме, подчеркнул, что он является рамочным. То есть, как и говорили эксперты ранее, это некая основа, а фактическое регулирование с запретами и ограничениями появится когда-то позже, в том числе и в части авторских прав. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Полная версия интервью Натальи Касперской в полдень на Бизнес ФМ. Минфин отменил аукционы по продаже ОФЗ уже второй раз за месяц. Это решение ведомстве объяснили попыткой стабилизировать ситуацию на рынках. Аукцион должен был состояться 8 июля. И это уже вторая отмена аукционов по продаже гособлигаций за последние 3 недели. Предыдущий был отменен 24 июня. Окажет ли решение Минфина ожидаемый эффект, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
8: Здесь всегда работает совокупность действий и Минфина, и ЦБ, в данном случае Минфина. Нельзя сказать, что какое-то одно действие было тем самым триггером или значимым событием, которое повлияло на успокоение рынка. Потому что рынок — это всегда психология. Сейчас то, что происходит, это действительно ситуация близкая.

0: инфляции, да еще с такой доходностью, потому что динамика снижения ставки, мы все знаем какая, она практически ровная, минимальная, да, и поэтому ставки достаточно высокие. Я думаю, что с удовольствием разместятся, особенно в короткие ОФЗ, все институционалы. Безусловно, этот шаг повлияет. Насколько повлияет, сможет ли он успокоить инвесторов? Я думаю, что успокоить сможет только совокупное изменение ситуации, в первую очередь в переговорном процессе вокруг СВО. И я думаю, что также повлиять может риторика ЦБ на июльском заседании и, собственно, насколько отчитается Минфин по сокращению дефицита бюджета. ЦБ ясно дал понять, что мяч находится на стороне их коллег из Минфина, что при текущей ситуации с дефицитом бюджета ЦБ очень будет сложно принимать решение по высоким темпам сокращения ключевой ставки.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Глава РСПП Александр Шохин считает, что от следующего заседания Центробанка 24 июля стоит ожидать в лучшем случае сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне. По его мнению, с учетом ситуации на топливном рынке, Банк России также может рассмотреть вариант повышения ставки. Однако такое решение было бы неправильным, считает Шохин.
2: Реклама. Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
5: Говорящие фамилии на Business FM.
3: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
5: Успеть за 10 секунд на Business FM.
3: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
6: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
9: Ценные бумаги.
8: Менеджмент золотодобывающей компании «Полюс» намерен рекомендовать совету директоров приостановить выплаты дивидендов до 2030 года, следует из сообщения компании. На этой новости котировки в моменте теряли почти 17%. В «Полюсе» решение объясняют крупными инвестпроектами, высокой стоимостью долга, ростом издержек и налоговой нагрузки.
9: Аукционы и тендеры.
8: «Росимущество» признало несостоявшимися торги по продаже группы компаний «Терминал» на Камчатке, пишет КАМ-24. Начальная цена лота составляла 1,4 миллиарда рублей, но заявок не поступило. В лот входили доли в 11 компаниях, включая свободный порт Камчатка, морское, Севертранс и управляющую компанию «Терминал». Эти активы ранее обратили в доход государства по иску Генпрокуратуры.
9: Отчеты и планы.
8: Яндекс.Маркет сообщил о планах сократить штат подразделения и бюджет. По словам источников РБК, изменения затронут до 15% сотрудников маркетплейса. В компании говорят, что хотят сосредоточить ресурсы на ключевых проектах и по возможности перевести сотрудников на другие позиции внутри Яндекса.
9: Сделки.
8: У производителя водки «Деревенька» и «Чистые росы» сменился основной владелец, пишет Shoppers. 75% в компании владельца ликероводочный завод «Саранский» получила фирма «Яшма», связанная с фондом под управлением той же УК, что

0: управляет активами Московского океанариума «Москвариум». Ранее «Росспиртпром» ввел переговоры о покупке доли в заводе, но стороны могли не сойтись в цене. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: 10.48 в Москве. Нижний Новгород повторит опыт Орла по борьбе с очередями на заправках. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин анонсировал, что бензин начнут отпускать по схеме. Машины с первой четной цифры номера будут заправляться по четным числам, а с нечетной – по нечетным. Кроме этого, заявлено, что на пилотной территории будут также применяться QR-коды. И вот это уже понятно далеко не всем. В Орле ситуации справлялись только за счет четной и нечетной системы. Иван Медведев подробнее.
3: В Орловской области ситуация с топливом налаживается. С четверга там планируют вернуть свободный отпуск бензина. Четно-нечетный порядок там начал работать с субботы 4 июля. На практике к этому времени очереди уже стали сокращаться, а после введения такой системы распределения они практически исчезли, что в беседе с Бизнес-ФМ подтвердил орловский таксист Андрей Золотарев.
4: Вот когда только ажиотаж начался, люди начали скупать бензин себе впрок, про запас, там очереди были машин по 40-50, то уже 2 и 3 числа очереди были машин 10-15. Ну а когда ввели эту меру, они исчезли совсем. Сейчас мимо 3 или 4 заправок проезжал, на одной из них даже не было автомобилей совсем.
5: При том, что топливо на заправке есть?
4: Да, ну, по крайней мере, цены горят, а когда топлива не было, ну, там горели только нули.
5: Насколько это типичная картина? Какое время ожидания сейчас на заправке?
4: В городе Орле я в основном езжу. Сейчас ожидания нету практически. Заезжаешь, ты будешь первый или второй, ну, максимум третий.
3: Теперь такую практику хотят применить и в Нижегородской области. Но не только. Самое главное, в регион завозят дополнительные объемы топлива. По данным губернатора, суммарный прирост поставок составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит. Ранее Глеб Никитин отмечал, что в регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. Но теперь, помимо увеличения объема топлива и введения четно-нечетной системы его отпуска, в области будет определена пилотная территория, где бензин будут продавать по QR-кодам. Но как именно это будет работать, не понимают пока даже сами заправщики. Вот что нам рассказал руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
6: QR-коды, я даже не понимаю, как их будут применять, как их будут выдавать. Через госуслуги? Что это будет? Если у тебя есть QR-код, ты можешь приехать заправиться. Если у тебя нет QR-кода, но у тебя есть номер в автомобиле, который соответствует, например, дате, когда разрешено заправляться себе, и тебя не заправят, я вот это не могу понять. Что такое QR-код? Как он будет применяться?
3: О том, как работает система QR-кодов, нам рассказала Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе, где эта практика уже применяется.
7: Чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в Максе. Они распределяются вечером, накануне вот того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее там работает принцип, кто успел, тот и взял этот код, поэтому все люди стараются как можно быстрее его получить. Код не привязан к какой-то конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта вот тех заправок, на которых можно будет заправиться по этому коду. И таким образом люди понимают, куда им ехать. И информация о наличии конкретной марки топлива на этих заправках в течение дня обновляется.
3: Важные детали. Код можно получить не чаще 1 раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров. При том, что код действует только на один конкретный вид топлива. Если код получен на 92-й бензин, а по факту на месте его не оказалось, 95-й по этому коду уже не зальют. И, как говорят местные жители, коды расходятся буквально за 30 секунд. В Севастополе уже даже появилось что-то вроде мема «Натапал себе код». По аналогии с популярной пару лет назад игрой, где нужно было тапать хомяка. На остальной территории Крыма QR-кодов нет, говорит житель Керчи Олег.
8: фактически каким-то спонтанным образом формируется информация о том, на каких заправках бензин появляется. Дальше примерно появляется количество машин, которые могут быть отпущены, поскольку идет заправка только по 20 литров и только в бак. Далее, когда эта очередь формируется, я так понимаю, что это работники уже заправок или кто-то другой раздают людям некие талоны, просто чтобы не было машин в очереди больше, чем топливо планируется реализовать. К сожалению, все это происходит в рабочее время, поэтому человеку, который находится на работе, с этой системой пока работать сложно. Но, видимо, это такие первые шаги, которые вот хоть как-то. Но справедливости ради надо признать, что, конечно, бензин стал в городе появляться, немножко стало получше с этим.
3: Цены при этом от 230 до 300 рублей за литр в зависимости от ситуации и вида топлива. В Севастополе по кодам цены начинаются от 165 рублей за литр 92-го, если топливо вообще попадает в продажу. А происходит это нерегулярно. Как говорят наши собеседники с мест, Крым массово пересел на автобусы и велосипеды. Почетным и нечетным дням. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
9: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
10: Добрый день.
2: Около процента потери по индексу Мосбиржи. Все так хорошо начиналось.
10: В принципе, я с утра сказал, что устойчивости пока особо нет, потому что одна из причин, это вот помимо всего прочего, небольшой впрыск рублевой ликвидности. Вчера ЦБ дал, по сути, рекордный объем кредитной линии на неделю для банковской системы. Соответственно, понятно, что рублей... рублевой ликвидности мало, даже дефицит периодически создавался, поэтому, может быть, одна из причин, почему и рубль укреплялся. Так что здесь в целом динамика пока не изменилась. Ну и 2250 не вернули, поэтому в этом плане индекс Мосбиржи пока остается в таком нисходящем тренде, и мало что здесь изменилось. Долговой рынок, кстати, более или менее стабилизировался, хотя мы откатились на уровне где-то весны прошлого года по индексу ФЗ, но ситуация здесь стабилизировалась. Но, в принципе, понятно, что ключевым и наиболее важным сегментом российского финансового рынка является именно рынок внутреннего долга, потому что он напрямую влияет на экономические процессы. А рынок акций – это, скажем так, такой вторичный инструмент, который, хотя и считается неким индикатором, но с учетом особенностей текущего момента, когда Россия фактически изолирована от глобальной финансовой системы, мы и варимся, собственно, соку, иностранных потоков в акции нет. Ну и, в общем-то, как показывает историческая практика последних лет 50, как минимум, без нерезидентов ни один фондовый рынок мира никакой устойчивости к росту показывать не может. Даже американские, что, в принципе, демонстрировалось неоднократно, когда уходили деньги нерезидентов. У нас, в принципе, ситуация такая же, но на одних частных инвесторов, как говорится, каши не сваришь, а обилия рублей в системе нет, поэтому и крупные игроки тоже особо не активны. Но пока падаем. Рубль пока в целом стабилизировался на новых уровнях. 11.26 юань рубль.
9: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний. Супруга британского подданного мистера Сэмюэля Брата нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни Сэмюэл отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии – как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает. Судьба наследства на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM.
11: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 10:58, в студии Вероника Романова. Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего с начала дня около столицы сбиты 4 беспилотника. Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе спустя 10 часов ограничений. Страны НАТО намерены расширить сети нефтепроводов во времен холодной войны до Восточной Европы и Турции. Они близки к заключению такого соглашения, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Трубопроводы соединяют военные базы, что поможет обеспечить поставки топлива в случае кризиса. Официально о таком решении могут объявить сегодня на ежегодном саммите НАТО в Анкаре. По словам одного из собеседников агентства, проект может стать крупнейшей инвестицией НАТО за всю историю Альянса. За 2 десятилетия на него могут потратить 30 миллиардов. Долларов. Ожидается, что основную часть финансирования обеспечит НАТО, а оставшуюся часть покроют страны Восточной Европы. Основными бенефициарами Bloomberg называет Польшу, страны Балтии, Румынию, Болгарию и Турцию. Убийство под Киевом Анастасии Березовской, покушавшейся на жизнь бизнесмена Ермолаева, может дорого обойтись Киеву в политическом плане, это пишет Guardian. В статье говорится, что любые доказательства, связывающие сотрудников украинских спецслужб с подрывом на территории Европы, нанесли бы Украине серьезный ущерб, особенно на фоне того, что Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО, стремясь заручиться дальнейшей поддержкой Запада. Взрыв у жилого дома в Монако произошел 29 июня. Пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, его жена и 13-летний сын. Главной подозреваемой по делу стала украинка Анастасия Березовская. Позднее ее тело нашли под Киевом с огнестрельными ранениями. По подозрению в убийстве задержали 2 человек, среди которых оказался действующий сотрудник ГУР Минобороны Украины. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 11 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Еще ничего не закончилось. США иран ночью обменялись ударами. Тегеран заявил, что не допустит вмешательства управления Армузским проливом. Все это на фоне масштабного прощания с Аятоллой Хоменеи. Долг в 79 копеек не дает брать кредиты. Наш слушатель рассказал про странную ситуацию с банком, с которым никогда не имел дел, и с займом, который никогда не брал. Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». В России предложили запретить повышать цену на жилье при его покупке в рассрочку. Меру могут добавить соответствующий законопроект, сообщил зампред ЦБ Мамута. Сейчас застройщики массово прибегают к этой практике, причем разница в цене на жилье может составлять 15-20%. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, США и Иран обменялись масштабными ударами после перемирия. Американские военные нанесли удары по Ирану в ответ на атаки на 3 торговых судна в Армузском проливе. По данным Axios, нынешняя серия ударов оказалась в 4-5 раз мощнее предыдущей. Поражено более 80 целей, среди них системы ПВО, ракетные установки, пункты управления и портовые сооружения. В Тегеране происходящее назвали серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании. Корпус стражи Исламской революции заявил, что нанес массированный ответный удар по 85 объектам на американских базах в Бахрейне и Кувейте. В КСИР подчеркнули, что это лишь первоначальный ответ на агрессию США. Иран ранее объяснил, что атаковал танкеры за игнорирование предупреждений, но он не согласился с маршрутом для судов, который предложили американцы. Все это на фоне масштабных похорон Хоменеи, которые удалось провести только спустя 5 месяцев после его убийства. Как пишет CBS, иранские власти, включая КСИР, оказались перед сложным выбором. С одной стороны, массовые траурные митинги сопровождались призывами к мести, с другой, нужно оценивать последствия жестких ответных ударов со стороны США, комментирует востоковед Елена Супонина.
14: Нынешнее нарушение перемирия между Ираном и США одно из самых серьезных. Это говорит о том, что в иранском руководстве все-таки есть разногласия между тем политическим крылом, которое ведет переговоры, которое настаивает на том, чтобы перемирие соблюдалось, и отдельными генералами из корпуса стражи исламской революции, которые полагают, что действовать надо более решительно, и если есть какие-то нарушения, на их взгляд, например, по проходу судов в Ормузском проливе, по еще каким-то спорным моментам, то надо бить и надо действовать решительно. Все-таки сейчас нет никаких сомнений, что перемирие было нарушено с иранской стороны, а в ответ уже последовали действия американцев и новые действия иранцев. Все это проходит на фоне траурных мероприятий, во время которых люди кричат: смерть Америке прежде всего, смерть Израилю. Это призывы к мести. И это нарушение перемирия, этот обстрел танкера в Ормузском проливе, который парадоксально оказался еще танкером, принадлежащим Катару, то есть государству, которое посредничает активно и сохраняет неплохие отношения с Ираном. Этот обстрел стал следствием этой нервозности. Толпа подогрела настроение в Иране, военном командовании или в отдельных группах офицеров, одна из которых и совершила этот обстрел. Генералы считают, что имеют от народа четкий мандат, имеют большую поддержку населения, и этот мандат не только на ведение переговоров, даже и не столько на ведение переговоров, сколько на продолжение в случае необходимости боевых действий.
13: Елена Супонина. На Востоке ранее Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, разрешавшей проводить доставку, продажу и другие операции с нефтью и нефтепродуктами из Ирана. На фоне этой новости, а также после обмена ударами, цен на нефть резко выросли. Стоимость нефти марки Brent превысила $76.5 за баррель. Подробнее о ситуации на нефтяном рынке в конце часа в программе «Капитал» с Григорием Бегларяном. Предприниматель не может взять кредит из-за долга 79 копеек, причем по займу, который никогда не брал у банка, с которым никогда не сотрудничал. И эта странная ошибка не дает ему развивать бизнес, а исправить ее ни одна из сторон не помогает. Тему продолжит Диана Чебанова.
15: «Бизнес говорит».
16: Кредит, который никогда не брал, как черт из табакерки возник, когда предприниматель Александр из Петербурга обратился за реальным займом на развитие бизнеса. Без объяснения причин ему отказали несколько банков, и только менеджер Сбера, с которым он постоянно на связи, сказал, что причина в испорченной кредитной истории. За ним числится долг 79 копеек по кредиту, который он еще в 2020 году якобы взял в Альфа-банке. Сам займ на сумму 50 тысяч рублей. Кредит закрыт, выплачены все проценты, подвисли только копейки. История могла быть вполне рядовой. Бывает, что кредиты закрывают не до конца, и из-за копейки долга заемщик делается недобросовестным. Если бы не одна деталь, наш герой никогда не имел дела с Альфа-банком. А кто взял кредит, он не понимает. И самое интересное, что Альфа после его обращения это подтвердил. Там сказали: за вами в нашем банке ничего, все чисто, рассказал владелец ИП в Санкт-Петербурге Александр.
17: Я взял паспорт, приехал в Альфа-банк. Они посмотрели по своей базе, по моему телефону, по паспорту, и сказали, что я у них никогда кредитов не брал. Соответственно, они мне ответить ничего не могут. Если хотите, вот напишите заявление. Я написал заявление, не дождавшись от них ответа, я написал обращение в Центробанк, чтобы разобраться с этой ситуацией. Также я написал заявление в прокуратуру и в органы МВД. Прокуратура, МВД и Центробанк прислали мне отписки. Обращайтесь в Альфа-банк. Альфа-банка пришел ответ о том, что какая-то внутренняя ошибка произошла, к банку никакого отношения не имеет, ищите правду где-то в другой сфере. Хорошо, там зависло 0,79 копеек, а не 79 миллионов.
18: Вы не пытались оплатить, поскольку это не ваш, собственно, кредит?
17: Во-первых, я о нем не знал, я его не брал, оплачивать я его не оплачивал. Опять же, как я приду в банк? По мне у них никакой информации нету. Если бы мне сказали, придите, заплатите, да ладно, фиг с ним, я пришел бы и заплатил бы эти 79 копеек, но мне-то желательно, чтобы это вообще подчистили кредитную плохую историю, то, чего не относится ко мне.
16: А сообщить заемщику о том, что за ним числятся 79 копеек долга, банк не мог, потому что в базе просто нет такого клиента. Примерно то же самое в Альфа-банке ответили Бизнес-ФМ, что ошибка не на их стороне. Процитируем ответ банка.
19: В кредитную историю могут попасть некорректные сведения. Например, из-за неточности при передаче данных со стороны участников рынка, опечатки или совпадения ФИО с другим человеком. Если в банк поступает такой сигнал, мы проводим проверку. Чтобы в кредитную историю человека внесли корректировки, мы направляем запрос в БКИ. Для уточнения статуса и внесения корректировок рекомендуем также обратиться в соответствующее бюро.
16: Соответствующее – это Бюро кредитных историй, БКИ. По словам предпринимателя, там ему ответили, что только хранят данные, предоставленные банками, и не имеют права самостоятельно менять содержание кредитных историй. То есть круг замкнулся. Чуть иначе ответили в БКИ на запрос редакции «Бизнес-ФМ». Надежда, что вопрос предпринимателя могут решить, все-таки замаячила.
20: Субъект кредитной истории, в случае, если он обнаружил ошибку в записях, вправе воспользоваться стандартной процедурой оспаривания, заполнив необходимую форму на официальном сайте Национального бюро кредитных историй. Ссылка на форму прилагается. НБКИ проведет проверку в установленный 20-дневный срок и даст ответ на обращение. Процедура возможна только при личном обращении субъекта кредитной истории и не предполагает участия посредников в лице СМИ.
16: Александр признал в итоге, что обратился не по той ссылке, которую прислали из БКИ «Бизнес-ФМ». И теперь будет стучаться строго по указанному адресу, а мы подождем результат. Если же его кредитную историю от 70 копеек не очистят, ему пора будет обратиться в суд, считает адвокат, управляющий партнер «Парета Лигал» Павел Желновод.
21: Через суд можно аннулировать эту кредитную историю, обелить себя. Можно долго играть в этот футбол с банком, с БКИ, там еще с полицией. Здесь надо просто обратиться надлежащим способом в суд с иском и всех их, грубо говоря, призвать к ответу. Они, во-первых, обязаны все будут, и банк, и БКИ. Их всех нужно привлекать либо третьим лицом, либо ответчиками. Можно прокуратуру попытаться. Цена, они должны позицию свою дать письменно по этой ситуации. Плюс запросы будут судебные сделаны по ходатайству самого потребителя. Если доказать, что я не брал, не оформлял, ну, через вот эти вот запросы, показания свидетелей, еще что-то, то, конечно, суд встанет на его сторону.
16: По словам юриста, случай очень редкий. Мошенников из этой истории он исключил сразу. Они берут кредит на чужие имена, но долг не выплачивают, а тут завис какой-то микроостаток. Так что это, вероятнее всего, сбой или же кредит взял полный тезка. А вот бюрократию, пусть и цифровую, судя по всему, исключать никак нельзя. Остается родимое с нами. Продолжение в следующей серии. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
13: Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В 1/8 аргентинцы проигрывали 0-2, но смогли перевернуть ход встречи и забили 3 гола. О том, как это было, наш спортивный обозреватель.
22: Футбол с Григорием Гуреевым.
23: Начала Аргентина матч с Египтом откровенно плохо. Быстро пропустила после удара Ясера Ибрахима. Затем южноамериканцы получили право на пенальти. Подошел Месси и вновь не забил. Выручил вратарь. Возможно, в следующий раз надо будет дать пробить кому-то другому. Во втором тайме все только ухудшилось. Сначала Египту не засчитали один мяч из-за фола в атаке, но затем уже отменять причин не было. Бросившая силы вперед Аргентина пропустила контратаку. И Мустафа Зика, казалось, похоронил действующих чемпионов мира. 2-0. Переломной стала 79-я минута. С нее начался отсчет чудес. Сначала Кристиан Ромеро головой втолкнул мяч в сетку, а затем уже главный волшебник Аргентины и, возможно, всего мирового футбола Месси сравнял счет, пробив под перекладину. Аргентину было не остановить. И в итоге на второй компенсированной минуте Энцо Фернандес забил третий. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой признался Бизнес-ФМ, что был момент, когда он думал, произойдет очередная сенсация на турнире.
24: Фантастика какая-то, просто фантастическая. Был момент, когда счет стал 2-0, очень часто смотрю на выражение, на глаза, так как показывает Лионель, на его смотрел. Были вот эти произведены замены, и они правильные, потому что когда ты проигрываешь, надо выпускать нападающих. Когда вышел Мартинес, я так и думаю, нет, Аргентина не проиграет.
23: Месси в этой встрече забил свой 21-й гол на чемпионатах мира, и он теперь не только лучший снайпер, но и лучший ассистент. Лионель в моменте с первым голом отдал свой 9-й пас на мундиалях. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Месси одновременно это и спасательный круг, и проблема своей сборной.
0: Думаю, что после того, что устроила сборная Аргентины в матче с Египтом, это как раз может дать им мощнейший импульс для того, чтобы постараться повторить свое достижение 4-летней давности. Другое дело, что, конечно же, уязвимость Аргентины – величие Месси, как бы это парадоксально не звучало, но действительно он такой один. И если остальные деды потихонечку отваливаются, вроде Модрича и Криштиану Роналду, то Месси продолжает творить чудеса и вытаскивать за волосы из болота действующих чемпионов мира. Думается, что шансы на повторение как минимум финала у Аргентины, тем не менее, есть.
23: После матча Лео Месси не стал сдерживать эмоции и расплакался. Но в отличие от слез Роналду, это были слезы счастья. Зарыдал и другой Лионель с Колонии. Главный тренер аргентинцев даже не смог ответить на вопросы журналиста и покинул микс-зону. Парни не плачут, говорите? Не знаем, не слышали. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Бизнес говорит о себе. Один из трех шансов рассказать о своем деле выпал независимому консультанту по взаимодействию с Apple и Google, автору телеграм-канала «Эфирный тунец» Никите Тюникову из Санкт-Петербурга.
4: Мой путь начался с любви к технике Apple и к тому, как серьезно она относится к цифровой безопасности. По данным сотовых операторов, iPhone – один из самых популярных смартфонов у россиян. Поэтому App Store для бизнеса по-прежнему самая ценная витрина. И на фоне блокировок бизнес не понимает, можно ли еще туда выходить и с какими рисками. Я помогаю с получением данных с номера, регистрацией аккаунта разработчика, подготовкой документов. Также проверяю приложение на нарушение правил и готовлю менеджеров к общению с командой App Review. Среди моих клиентов крупные российские корпорации, я представлял их интересы в самых сложных переговорах с Apple, вплоть до диалога с руководством компании. Отдельно занимаюсь проблемой отношений России и Apple и ищу возможность создания альтернативного российского магазина приложений.
1: Никита Тюников, Санкт-Петербург. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. В России после длительного цикла снижения начался рост цен на свинину. Также за последнюю неделю стоимость свиньи в живом весе увеличилась на 5% до 127 рублей за килограмм. Ситуация изменилась из-за увеличения сезонного спроса на такую продукцию, резкого роста цен на курятину. Она традиционно выступает альтернативой свиному мясу. Заметнее всего за неделю подорожала лопатка. Ее цена увеличилась на 8% до 228 рублей за килограмм. В Минсельхозе подтвердили, что в последние недели наблюдается рост оптовых цен на товарную свинину и связали это во многом с рыночными факторами, но при этом подчеркнули, что текущий уровень цен на свинину остается существенно ниже прошлогоднего. С конца июня дилеры фиксируют рост интереса к гибридным автомобилям на фоне топливного кризиса. Так, в Вавилоне число запросов на тест-драйвы выросло на 30-40%, а онлайн-просмотры электрифицированных моделей более чем в 5 раз. Операторы зарядных станций также отмечают рост активности владельцев подключаемых гибридов. Скидки в отелях Объединенных Арабских Эмиратов могут достичь 20-30% осенью и в начале зимы, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Главные причины – слабый европейский спрос на отдых в стране и низкий курс доллара. Также основной объем бронирований в Эмиратах приходится на лето и сентябрь, а октябрь и ноябрь продаются уже, по словам экспертов, заметно спокойнее. Количество резюме выпускников колледжей и техникумов без опыта работы весной этого года выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем молодые специалисты со средним профессиональным образованием рассчитывают на зарплату 70 тысяч рублей в месяц. Это данные исследования Авито работы. Самый заметный рост зафиксирован среди монтажников. Число резюме увеличилось в почти 2,5 раза, плюс 142%, а ожидаемый доход достиг 134 тысяч рублей в месяц. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Одиннадцать 16 в российской столице. Дождливая пасмурная неделя в Москве завершится аномальными ливнями. На столицу обрушится суперциклон. В выходные может выпасть до 80% месячной нормы осадков, а в пятницу в Москве еще будет и душная погода из-за повышенной влажности. При этом в последний рабочий день потеплеет до плюс 25. О погоде на грядущие выходные говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
2: Влажность воздуха в выходные дни, она будет чуть выше климатической нормы, потому что, во-первых, у нас температура воздуха будет в пределах где-то 24-25 градусов, мы ожидаем, в субботу, воскресенье. А чем теплее воздух, тем больше он может впитать в себя влаги. Но нужно сказать, что никаких заливеннейших дождей или особых этих дождей мы не ждем. У нас типичная такая июльская погода, когда местами или в отдельные дни будут приниматься локальные дожди. Причем они будут где-то пройдут, на следующий день они будут проходить в другом месте и так далее. Возможно, развитие грозовой деятельности в конце рабочей недели. Погода, скажем так, хотелось бы, чтобы она была теплее, но в принципе погода довольно комфортная, и температурный фон у нас будет либо чуть ниже климатической нормы, либо около нормы. Пугать людей не надо, никаких опасных явлений для здоровья в выходные дни не прогнозируется. Все-таки ночи у нас довольно теплые, ну и дневная температура. Мы считаем, что в пятницу и в субботу у нас атмосферное давление будет повыше, чем в середине недели, то есть оно приблизится к норме, поэтому солнечных часов будет больше, и температура поэтому будет выше.
13: Татьяна Позднякова, как придет синоптики, дожди прекратятся только ко вторнику, после этого погода наладится. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин. Сейчас он продается по 140 тысяч рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем российский. Кому нужен бензин по такой цене и сколько он будет стоить на заправках? Об этом Михаил Здорожный.
3: Белорусские НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть, взвинтили цены на поставляемое в Россию топливо. По данным Инфотек, с начала мая биржевые цены на белорусский бензин выросли в 1,8 раза, а его продажи на петербургской бирже в июне подскочили почти в 4 раза – 91 тысяча тонн против 25 тысяч в том же месяце прошлого года. После того, как Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ограничила рост цен на белорусское топливо, максимальный шаг повышения теперь 0,01%, его продажи остановились. Например, по бензину АИ-100 Евро-5, который предлагается по 143 тысячи рублей за тонну, во вторник 7 июля не было ни одной сделки. Это если верить официальным результатам торгов. Управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко говорит, что продажи все-таки идут, но вот объемы сильно упали.
6: По моим данным, сегодня были сделки. Порядка 400 тонн бензина и 180 тонн дизельного топлива реализовали белорусские НПЗ, что, конечно же, существенно меньше, чем те объемы, которые они реализовывали до того, как были введены ограничения на изменение цены. С одной стороны, такое совпадение, которое вызывает вопросы, да, только ввели ограничения, сразу же мы видим снижение объемов поставок. С другой стороны, в принципе, торговля нефтепродуктами так устроена, что стараются производители реализовать объем вперед на какой-то период. И вполне может быть так, что ввиду того, что сейчас по различным причинам реализация многих НПЗ в России сокращена, белорусские НПЗ как раз нарастили объемы, и весь объем июля они уже подали.
3: Кто покупает такой дорогой белорусский бензин, полученный из российской нефти, вопрос интересный. На бирже есть предложение от российских НПЗ, и цены там заметно ниже. Но его быстро раскупают, потому что желающих много, а топлива мало. Ранее Кабмин временно снизил норматив биржевых продаж бензина Евро-5 с 15% до 10%. От объема производства. Поэтому покупают и дорогой белорусский бензин. Главным образом независимые АЗС, у которых нет собственного производства. Например, это владелец АЗС в Ленобласти Вадим. Он прислал нам текстовое сообщение. Процитируем.
7: Бензин сегодня был куплен по 150 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо 160 тысяч рублей за тонну. При закупке топлива в опте по 140 тысяч рублей это примерно 105 рублей за литр. Сюда закладываются затраты, в них включена доставка, налоги, экологические сборы, охрана, зарплаты сотрудников АЗС, вывоз мусора, электричество, уборка территории, обслуживание дорог со стороны Росавтодора. Список бесконечный. Маржинальная составляющая на сегодня примерно 3-5 рублей. С них также платятся налоги. Откладываются деньги на плановые и внеплановые ремонты, обслуживание оборудования и прочее. Мы не можем себе позволить остановить АЗС и вынуждены поднимать цены, поскольку не в состоянии нести убытки. Да, бензин дорогой, но он есть.
3: Сбалансировать российский рынок мог бы так называемый топливный демпфер. Это когда импортеры производители получают деньги из бюджета за поставки топлива на российский рынок по ценам ниже мировых. При определении размера демпфера ФАС берет среднюю стоимость АИ-92 в Индии, добавляя к ней расходы на транспортировку до России. Сейчас, по данным портала Global Petrol Prices, литр 95-го бензина в Индии стоит порядка 72 рублей, а 92-й должен быть еще дешевле. То есть цены на индийских АЗС и заправках российских нефтяных компаний практически сравнялись. В таких условиях демпфер работает плохо. Кроме того, никакой демпфер не поможет восстановить производство на российских НПЗ. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
22: прямо сейчас.
13: Дональд Трамп в Анкаре делает несколько заявлений. Говорит, что он может позволить переговорщикам США вести обсуждение с Ираном, но не видит в этом пользы и смысла. Трамп говорит, а он на саммите НАТО находится, напомню, что недоволен партнерами по альянсу из-за ситуации с Гренландией, отказом помочь США с Ираном. Прекращение огня с Ираном больше не действует, говорит Дональд Трамп. Отдельно он назвал Испанию ужасным партнером по НАТО. США больше не хотят вести с Испанией торговлю. И вообще Трамп сказал, что НАТО разочарован. Другим темам. Почти 70% российских врачей выступили за отказ от суточных дежурств. Таковы результаты опроса сервиса «Справочник врача». Большинство его участников считают, что 24-часовые смены повышают риск врачебных ошибок и негативно сказываются на здоровье специалистов. Но готовы ли системы здравоохранения отказаться от такого графика? Об этом Олеся Савоськина.
8: В опросе приняли участие более 2500 врачей. Большинство опрошенных признались, что хотя бы раз в месяц выходят на суточные дежурства, а каждый седьмой отрабатывает более 10 таких смен в месяц. При этом почти половина готова отказаться от этого графика при сохранении нынешнего дохода. Еще каждый пятый выступает за полный запрет таких дежурств. По словам самих врачей, к концу суточного дежурства большинство сильно устают, у них снижается концентрация, у почти трети путаются мысли, и им становится трудно принимать решения. А у части опрошенных даже случаются провалы в памяти и эпизоды так называемого микросна с открытыми глазами. Но может ли сегодня российская медицина обойтись без суточных дежурств, комментирует врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
9: Когда мы говорим о суточных дежурствах, то это стационары и это бригады скорой медицинской помощи. Во всех остальных сферах таких графиков не существует.
10: Можно ли избавиться от этой практики?
9: Избавиться можно, необходимо увеличение кадров, но, к сожалению, у нас существует достаточно серьезный кадровый дефицит, и мы просто не сможем набрать такое необходимое количество специалистов, которые перекроют смены хотя бы по 12 часов. Во многом действительно это обусловлено лечебной необходимостью. Состояние пациента в реанимации всегда тяжелое, либо крайне тяжелое. Передача его другому специалисту из рук в руки было бы неправильным. Причем важно в течение суток вести контроль этого состояния. Там также оперативное лечение. Невозможно себе представить выход операционной бригады, а потом передача другой операционной бригады, чтобы они продолжали работу.
8: По данным Минздрава, сегодня российской системе здравоохранения не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медперсонала. Комментирует замдиректор Высшей школы Госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
11: Для человека сутки не спать ненормально, но вот так вот радикально резать и говорить, что завтра мы работаем по-другому, ни в коем случае тоже нельзя, потому что мы потеряем самое ценное, мы потеряем наших пациентов. Сначала это нужно пилотировать в отдельных медицинских организациях, потом в регионах и потом уже запускать на всю страну.
10: Есть ли за рубежом примеры стран, где вообще не существует суточных дежурств?
11: Такие страны есть, но там другая модель организации всей системы здравоохранения. Там больше частных медицинских организаций. У нас же государственная система преимущественно в стране. И немножко разные модели. Сравнивать эти модели друг с другом нельзя. Они по-разному управляются, по-разному финансируются. Здесь нужно очень много произвести измерений. А только лишь потом принимать решение, скольки часовое дежурство потенциально уместно. 16, 12 или оставить это 24-часовое.
8: Впрочем, единого мнения среди специалистов по этому поводу нет. Врач-хирург Владимир Хорошев считает, что дело вовсе не в количестве часов, проведенных на дежурстве.
12: Суточное дежурство – это настрой. А 16 часов – это получается какой-то рваный режим. На мой взгляд, это неправильно. Все равно находится какой-то такой промежуток времени, когда врач сможет 1,5-2 часа перехватить где-то, прикорнуть, даже сидя в кресле. Если введут 16-часовое дежурство, то от этого количество так называемых врачебных ошибок не уменьшится. Врачебные ошибки зависят не от того, что возникает усталость, а от отсутствия должных знаний, которые трансформируются в опыт.
10: Действительно имеют место быть переработки, когда к суткам набавляют себе еще полсуток?
12: В нашей медицине все есть. И такое бывает. С целью дополнительного заработка. Если врач работает на трех работах сразу в стационаре, в поликлинике и еще находит работу где-то в частной клинике, это от хорошей жизни. А ведь так не должно быть. Врач не должен искать дополнительного приработка, он должен получать достойную оплату своего труда.
8: Согласно все тому же опросу справочника врача, почти 2/3 медиков работают сутками ради дополнительного заработка. При этом более половины среди причин назвали также кадровый дефицит. В целом многие врачи сегодня работают на 1,5-2 ставки. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
14: Прямо сейчас.
13: Нефть марки Brent рванула вверх на заявлениях о том, что прекращение огня с Ираном больше не действует, заявление Дональда Трампа. И Brent с $76 уже ушла выше $78, прибавка более 5%.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В Москве 11:28, в студии Вероника Романова. Дрон атаковал автобус из Краснодара в Мелитополь. Об этом сообщает губернатор Евгений Балецкий. По его словам, внутри находились 11 граждан. Все они успели покинуть транспорт. Пострадавших нет. Киев отверг мирный план Дональда Трампа из 28 пунктов, требуя для себя лучших условий. Это пишет «Нью-Йорк Пост». По словам источников газеты, украинская сторона считает, что условия возможного соглашения должны быть пересмотрены в ее пользу. Также Киев теперь не рассматривает возможность проведения встречи с представителями России для дипломатического урегулирования. Также издание отмечает, что Украина намерена использовать предстоящую встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на саммите НАТО, чтобы убедить Вашингтон в якобы сохранении своих сильных позиций и необходимости пересмотра условий возможного мирного соглашения. Режим прекращения огня США с Ираном больше не действует, заявил Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре. Он также сказал, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла. «Я не хочу с ними больше общаться, они больные люди». Конец цитаты. Минпромторг не считает обоснованным на данном этапе вмешиваться в ценообразование. Роста наценок в торговых сетях на социально значимые сезонные товары не фиксируется, отрасль самоорганизуется. Это заявил замглавы министерства Роман Чекушев. Ведомство считает, что если отрасль работает хорошо, то не нужно ее дополнительно регулировать. Но механизмы есть, и если будет необходимость, Минпромторг вмешается в ситуацию, заверил представитель министерства. Банк России тоже не видит вторичных инфляционных эффектов от возникшего на топливном рынке дефицита. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на прошлой неделе, что регулятор сейчас исходит из временного характера ситуации. По ее словам, июньские опросы не продемонстрировали инфляционных ожиданий. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 11:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Цены на нефть рванули вверх. Сорт Brent пробил отметку в $78. Сейчас прибавка в 5%. А все на заявлениях Дональда Трампа, который сказал, что мирные соглашения с Ираном больше не действуют. Иметь с ними дело — пустая трата времени, заявил американский президент, который сейчас принимает участие в саммите НАТО в Анкаре. Украина готова к противостоянию с Россией еще годы, но есть шанс на восстановление отношений. Такие заявления прозвучали в офисе Зеленского. Милитаризация Европы параллельно обсуждается на саммите НАТО, которым, кстати, Трамп, как сказал, сильно разочарован. Комментарий Георгия Бофта по ситуации через минуту. Артист, музыкальные лейблы и книгоиздатели недовольны законопроектом о регулировании ИИ. Они считают, что для обучения нейросетей используются их произведения, и за это авторам нужно платить вознаграждение. Вчера же документ был принят Госдумой в первом чтении. Все подробности в нашем эфире. Если переговоры ни к чему не приведут, Украина готова воевать с Россией еще годы, но может и подружиться. Через 10 лет глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, включен в российский реестр экстремистов и террористов, заявил накануне встречи Зеленского с Трампом на саммите НАТО, что есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году. Однако, по его словам, до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. И добавил, что любые компромиссы относительно украинских территорий или границ являются абсолютно невозможными. На этом фоне на полях саммита НАТО принят ряд решений по дальнейшей милитаризации Европы. К чему идет дело, комментирует Георгий Бофт.
15: Саммит НАТО в Анкаре не случайно открылся форумом оборонной промышленности. Генсек Альянса Марк Рютте похвастался, имея в виду прежде всего Трампа, что с начала его первого срока правления европейские союзники и Канада нарастили военные расходы на триллион долларов. Так теперь выглядит НАТО формата 3.0, термин, придуманный главой Пентагона Хексетом. Европа платит и воюет, пока руками ВСУ, тогда как Америка поставляет вооружение. Обнародована новая программа с участием 20 стран по производству дронов и средств борьбы с ними. В нее инвестируют 40 миллиардов долларов за 5 лет. Вместо американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС европейцы сделают ставку на шведский Saab Global Eye. Формируется программа модернизации флота и авиазаправщиков, а также инициатива по совместному управлению запасами критического оборонного сырья с участием дюжины стран, включая Турцию. Великобритания возглавит общеевропейский проект дальнобойных ракет с участием Германии, Нидерландов, Франции и Украины, цель которого – опять же, снижение зависимости от США. В свою очередь, Пентагон сокращает ряд обязательств перед НАТО. По Украине итоговая декларация фиксирует военную помощь Киеву в 70 миллиардов евро на нынешний год и как минимум столько же на следующий. Но это не новые деньги, а консолидация уже заявленных обязательств, хотя даже в таком виде решение далось тяжело. Италия пыталась убрать из текста упоминание 27-го года, чтобы якобы не мешать мирным переговорам. А Чехия устами премьера Бабиша объявила, что участвовать в инициативе не будет, но и блокировать не станет. Хотя Зеленскому не дали выступить на пленарке, он запланировал за 2 дня около 20 двусторонних встреч и соглашение по дронам с 7 странами Альянса. Также он пытается получить новые системы ПВО, ракеты к ним и лицензии на производство систем Patriot в Европе для Украины. На этом фоне глава офиса президента Украины Буданов изложил переговорные позиции Киева накануне встречи Зеленского с Трампом. Главный тезис – активная фаза войны может завершиться уже в этом году, но путь к этому лежит через максимализацию эскалации. Важны еще несколько пунктов. Первый – окончательный отказ от территориальных уступок, что переводит потенциальные переговоры в формат ультиматумов. Москва ведь условием любой сделки называет полный контроль над Донбассом. Второе – откровенная привязка военной логики к психологии одного человека. То есть успехи, в том числе на информационном фронте, нужны не сами по себе, а чтобы удержать внимание Вашингтона. Третий – горизонт войны. Дескать, Киев может воевать еще годами. Но ставка при этом делается не на пехоту, а на войну дронов и промышленность. Наконец, четвертый, по словам Буданова, референдум по условиям мира более не актуален. Все будет решаться на поле боя и в кабинетах. Отчасти жесткая позиция Буданова опирается на общественное мнение. Согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии, 2/3 украинцев категорически отвергают перемирие по нынешней линии фронта, если оно не подкреплено гарантиями безопасности и масштабными поставками оружия и денег. Согласиться готовы лишь треть, а самой убедительной гарантией респонденты считают европейские войска в Украине. Правда, доля готовых к определенным территориальным потерям выросла с 10% в 2022 году до трети, а замороженную линию фронта без юридического признания потерь допускают уже более трети. Передачу еще неконтролируемых Россией территорий отвергают 2/3, юридическое признание за Россию уже занятых примерно столько же, а вывод ВСУ с Донбасса 2/3. Иными словами, максимализация эскалации продается внутри страны легче, чем компромисс. На этом фоне допущение Буданова, что через 10 лет Украина восстановит отношения с Россией, звучит для официальной киевской риторики как крамола. Но косвенно означает, что нынешний абсолютный отказ от компромиссов имеет срок годности. Впрочем, 10 лет по нынешним временам – это почти вечность, которую надо еще прожить.
13: Ну, насчет эскалации. Вот «Газпром» только что заявил, что Украина атаковала компрессорную станцию экспортного газопровода в Турцию в Краснодарском крае. При этом экспорт газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток» не нарушен. А атаками БПЛА была совершена, собственно, эта атака, да, станция Краснодарская «Голубого потока». Пока вот все у нас данные на сей счет. Напомню, сегодня ночью был нанесен ракетный удар по Киеву. В городе гремели взрывы, начались пожары. В Минобороны России заявили, что был нанесен групповой удар по объектам ВПК. Но между тем власти Ростовской области заявили о массированной воздушной атаке дронов в Таганрогском заливе. Повреждения получили 2 танкера. 2 человека получили ранения. В Саратове власти сообщили об одном погибшем в результате атаки дронов. В Нижнекамске несколько предприятий получили повреждения в результате массированной атаки БПЛА. Это уже новости от властей Татарстана. Еще вот поступают сообщения от «Газпрома». «Газпром» сейчас ведет устранение полученных повреждений станции «Голубого потока», но при этом подчеркивается, что транзит газа в Турцию не нарушен. Напомню, что как раз в Турции сейчас проходит саммит НАТО, и там Дональд Трамп делает заявление, в том числе высказывает недовольство партнерами по НАТО, и очень важное заявление он сделал. Он сказал, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Трамп выражение не выбирает, назвал иранское руководство больными и злыми людьми, и США напрасно тратят время. Нефтяной рынок на это немедленно среагировал взлетом нефтяных котировок. Brent до того, как Трамп начал выступать, стоило $76, а сейчас уже $78.31, и прибавка более чем в 5.5%. Креативная индустрия России недовольна законопроектом о регулировании ИИ. Документ накануне был принят Госдумой в первом чтении, но ко второму он будет доработан с учетом предложений бизнеса. Артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели и эксперты IT-отрасли перед рассмотрением законопроекта призвали внести правки. Они считают, что если для обучения нейросетей используются их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение, продолжит Валерий Убадоев.
17: Суть в том, что по нынешней версии законопроекта любые произведения, будь то музыка или книги, можно использовать для обучения так называемых суверенных моделей, без учета мнения автора. При этом нарушением авторского права это не будет, если купить только один экземпляр произведения. Индустрия считает, что в законе должен быть напрямую прописан механизм лицензирования, продолжает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
18: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество и использовать его на свое усмотрение.
17: Отдельный вопрос касается так называемых дипфейков. Закон делает маркировку контента, созданного ИИ, добровольной. То есть, очень грубо говоря, можно взять голос условной певицы Валерии и моделью заставить ее спеть тебе на день рождения, и ответственности за это не будет. Креативная индустрия хотела бы, чтобы у автора спрашивали согласие на такое использование голоса. Есть и другой нюанс. Сейчас новостные агентства и СМИ все чаще закрывают свои материалы за пейволом, который искусственный интеллект не имеет права обходить. Но никто не запрещает попросить искусственный интеллект найти перепечатки статьи. И в огромном интернет-пространстве они точно найдутся. Эксперты считают, что ограничивать обучение моделей на книгах, музыке и статьях не стоит. Но нужно регулировать то, что получается у ИИ-модели на выходе. Продолжает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
19: Вряд ли нужно регулировать именно обучение моделей, потому что чем они умнее, тем лучше всем. Но как раз-таки на выход и на коммерческое использование – это те блоки, которые надо регулировать. И также надо регулировать, если получилось достичь смешения близкое к исходным авторским композициям, неважно, это голос, текст, там что угодно, то значит это нарушение закона. Вот это и надо регулировать. Если ты используешь до степени смешения голос, похожий с голосом Валерии, это надо ограничивать и штрафовать. Но для этого не нужно специальных норм права. Возможно, достаточно прям совсем технических корректировок
17: В пресс-службе Минцифры заявили, что ко второму чтению документ доработают с учетом предложений бизнеса. Вопрос с авторскими правами нуждается в серьезной проработке. Да и в целом законопроект вызывает вопросы, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
0: Я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Единственное, конечно, то, что если он будет позволять воровать любые авторские права, прям серьезное такое нарушение гражданского кодекса, это, конечно, допустить нельзя. Авторские права на то и являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисления, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает, он перемешивает уже созданное человечество. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право. И все.
17: Замминистра цифрового развития Иван Лебедев, представляя законопроект в Госдуме, подчеркнул, что он является рамочным. То есть, как и говорили эксперты ранее, это некая основа, а фактическое регулирование с запретами и ограничениями появится когда-то позже, в том числе и в части авторских прав. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
13: Полная версия интервью с Натальей Касперской в полдень в нашем эфире. Минфин отменил аукцион по продаже ФЗ второй раз за месяц. Ведомстве решение объяснили попыткой стабилизировать ситуацию на рынках. Аукцион должен был состояться сегодня. Это уже вторая отмена аукционов по продаже гособлигаций за последние 3 недели. Предыдущие отменили 24 июня. Окажет ли решение Минфина ожидаемый эффект, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
16: Здесь всегда работает совокупность действий, и Минфина, и ЦБ, в данном случае Минфина. Нельзя сказать, что какое-то одно действие было тем самым триггером или значимым событием, которое повлияло на успокоение рынка. Потому что рынок — это всегда психология. Сейчас то, что происходит, это действительно ситуация близкая легкой панике. Инвесторы пытаются найти точку опоры для себя, я имею в виду в первую очередь психологическую.

0: такая, она практически ровная, минимальная, да, и поэтому ставки достаточно высокие. Я думаю, что с удовольствием разместятся, особенно в короткие ОФЗ, все институционалы. Безусловно, этот шаг повлияет. Насколько повлияет, сможет ли он успокоить инвесторов? Я думаю, что успокоить сможет только совокупное изменение ситуации, в первую очередь в переговорном процессе вокруг СВО. И я думаю, что также повлиять может риторика ЦБ на июльском заседании и, собственно, насколько считается Минфин по сокращению дефицита бюджета. ЦБ ясно дал понять, что мяч находится на стороне их коллег из Минфина, и что при текущей ситуации с дефицитом бюджета ЦБ очень будет сложно принимать решение по высоким темпам сокращения ключевой ставки.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт, глава РСПП Александр Шохин, считает, что от следующего заседания Центробанка 24 июля стоит ждать в лучшем случае сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне. По его мнению, с учетом ситуации на топливном рынке, Банк России также может рассмотреть и вариант повышения ставки. Однако такое решение было бы неправильным, считает Шохин.
2: Реклама. Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Деньги. Доллары США печатаются на бумаге, которая на одну четверть состоит из льна, а на три четверти – из хлопка. В бумагу включены мельчайшие синтетические волокна различной длины красного и синего цвета. Примерный вес одной банкноты, вне зависимости от ее достоинства, составляет 1 грамм. По статистике, чтобы банкнота США истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4000 раз. Изъятые из обращения банкноты получают вторую жизнь и превращаются в самую обычную офисную бумагу. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
5: Менеджмент золотодобывающей компании «Полюс» намерен рекомендовать совету директоров приостановить выплаты дивидендов до 2030 года, следует из сообщения компании. На этой новости котировки в моменте теряли почти 17%. В «Полюсе» решение объясняют крупными инвестпроектами, высокой стоимостью долга, ростом издержек и налоговой нагрузки.
4: Аукционы и тендеры.
5: «Росимущество» признало несостоявшимися торги по продаже группы компаний «Терминал» на Камчатке, пишет КАМ-24. Начальная цена лота составляла 1,4 миллиарда рублей, но заявок не поступило. В лот входили доли в 11 компаниях, включая свободный порт Камчатка, морской, Севертранс и управляющую компанию «Терминал». Эти активы ранее обратили в доход государства по иску Генпрокуратуры.
4: Отчеты и планы.
5: Яндекс.Маркет сообщил о планах сократить штат подразделения и бюджет. По словам источников РБК, изменения затронут до 15% сотрудников маркетплейса. В компании говорят, что хотят сосредоточить ресурсы на ключевых проектах и по возможности перевести сотрудников на другие позиции внутри Яндекса.
4: Сделки.
5: У производителя водки «Деревенька» и «Чистые розы» сменился основной владелец, пишет Shoppers. 75% в компании владельца ликероводочный завод «Саранский» получила фирма «Яшма», связанная с фондом под управлением той же УК, что управляет активами московского океанариума «Москвариум». Ранее «Росспиртпром» ввел переговоры о покупке доли в заводе, но стороны могли не сойтись в цене. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, рекомендации не допускать россиян к соревнованиям и ограничения на проведение международных соревнований в России больше не действуют. Решение о флаге, гимне и символике примут позже. Также МОК не будет проводить мероприятия в России под эгидой организации и приглашать российских чиновников на них. Как пояснили в комитете, решение было принято после того, как Российский олимпийский комитет исключил из своего состава региональные советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Именно из-за их включения в 23-м году членство России было приостановлено. Постоянным членство ОКР станет только после возобновления работы РУСАДА, Российского антидопингового агентства. Что значит эти решения МОК, говорит спортивный обозреватель Business FM Григорий Гуреев.
6: Формально это означает только то, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году сборная России

0: может выступить под своими флагом и гимном. Но только в тех видах спорта, где международные федерации нас допустили. Это борьба, дзюдо, фехтование, водные виды спорта, гимнастика, тяжелая атлетика, тхэквондо, бокс. На те международные федерации, где нас не допускают, решение МОК о снятии отстранения ОКР никакого влияния не имеет. И на данный момент олимпийских перспектив у спортсменов из этих дисциплин нет. В первую очередь это легкая атлетика, а также все игровые виды спорта. То есть, иными словами, МОК не может влиять на международные федерации и заставлять их допускать россиян до международных турниров, в том числе до Олимпиад, где отборочные соревнования также проводят международные федерации. Словом, скорее это правда можно назвать оттепелью, и надо смотреть, как будут дальше реагировать спортивные федерации. Еще будет очень много камней преткновения. Представить, что хоккеистов, футболистов, да и биатлонистов начнут сразу допускать, это очень сложно. Позитивным можно считать тот факт, что от главы МОК Кирсти Ковентри исходит благоприятная риторика. В частности, то, что в МОК усилили позиции по статусу нейтралитета спорта от геополитических процессов. И то, что она заявила, что было важно дать россиянам возможность снова соревноваться.
1: Григорий Гореев, обозреватель Business FM. А президент МОК Кирсти Ковентри напомнила, что международные федерации остаются автономными и могут принимать свои решения, несмотря на рекомендации МОК. Так Ковентри прокомментировала решение World Athletics оставить в силе отстранение российских легкоатлетов. В Международном союзе биатлонистов накануне также заявили, что не изменят решение по отстранению россиян, а вот ФИФА в ближайшее время обсудит возвращение для всех российских команд, пишет Sky News.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую.
3: Добрый день.
1: Ну что, навел шуму на нефтяном рынке уж точно. Дональд Трамп 78,5 уже стоит нефть марки Brent. Прибавка почти в 6%. Напомню, что американский президент, находясь в Турции, заявил, что больше не действует соглашение о прекращении огня с Ираном, потому что там нехорошие больные люди. Как так он выражался?
3: Ну, насколько я понимаю, да, реакция есть тут пока на эмоциях. Ну, судя по поведению доллара, который хотя и укрепился, но все-таки не так масштабно, как могло бы быть в случае, если бы рынки всерьез воспринимали вариант окончания перемирия и, соответственно, переход к такой холодной фазе этой войны Иран-США, ну, так, с постепенным креном в сторону горячего этапа, но рынок просто считает, что Трамп там что-то сказал, ближе к открытию торговой Америки он может изменить свое мнение, но вот традиционно на это идет игра. Но, с другой стороны, я обратил внимание на другие вещи, а именно на то, что сегодня почему-то не тиражировали вот эти ангажированные информационные агентства Reuters, Bloomberg, кстати, почему не тиражировали, все иранские СМИ фактически повторяют слова представителей корпуса стражи иранских революции, причем главнокомандующего, которому вторит представитель иранского парламента, вот этот самый спикер. Оказывается, иранская разведка обнаружила, что под, как они выразились, под личиной переговорного процесса меморандума США попытались создать южный коридор вдоль оманской территории, которых собирались в итоге защищать с помощью кораблей ВМС США, и, соответственно, они попытались создать там коридор, который будет жестко охраняться. Ну, то есть, фактически отрезать иранскую часть Персидского залива от Оманска. Ну, и, соответственно, дальше уже диктовать Ирану условия. Ну, а Иран вроде как почувствовал себя обманутым, поэтому он и пресек эти попытки. Ну, вот тут момент интересный. Если вот эта тема именно борьба за проливы, ну, то есть, если Иран захочет действительно держать нити вот этого конфликта в своих руках, а именно контролировать проливы, тогда ну, все может кончиться чуть-чуть более горячей фазе, нежели сейчас считает рынок. Причем это все может пойти в итоге по нарастающей. Поэтому я не удивлюсь, если цены на нефть текущих уровней вырастут еще процентов на 10, а может и на 15. Ну, дальше, естественно, расти пока сложно, да, потому что так переходить прямо в горячую фазе. Обширное столкновение, видимо, рановато. У США там все-таки сил еще так сильно не хватает. Но, с другой стороны, все может измениться. Поэтому реакция нефтяных котировок, в общем-то, вполне объективная. Но тут еще и новости из Китая. Китай возобновил экспорт нефтепродуктов. А это значит, что его НПЗ, особенно частного сектора, резко увеличит закупку сырой нефти. Вот уже появились сообщения о том, что вот из этих баррелей иранской нефти, там оценили, что сколько там миллионов баррелей плавает иранской нефти, на которую вроде как нету спроса, но вот все быстро зафрахтовали, взяли контрактами, и фактически вот китайские новости тоже стали фактором поддержки для нефтяных котировок. Наш рынок, кстати, на фоне скачка цен на нефть тоже немножечко оживился, естественно, скакнули вверх акции нефтегазовых компаний, сразу на 5% акции Роснефти рванули, ну и, соответственно, индекс Мосбиржи даже еще раз возвращался выше отметки 2200, формальный индекс в плюсе.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Деньги. На 1 января 1923 года доля червонцев, обеспеченных золотом, в денежной массе Советской России составляла всего 3%. Однако вскоре они вытеснили все прочие денежные знаки. Например, в деревнях многие из крестьян категорически отказывались продавать зерно, если покупатель не хотел платить золотым червонцем. Устойчивость курса червонца обеспечивал Государственный банк, запасы которого позволяли одномоментно принять к погашению все находившиеся в обороте банкноты.
2: История денег на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
6: Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Игроки и тренеры пытаются добыть победы для своих стран на стадионах, а агенты не прекращают свою закулисную работу. Даже наоборот, с добавлением новых команд у агентов появляется возможность приобрести новых звездных клиентов, открывающихся на Мундиале. Новые клиенты — это интересно, но и про существующих забывать нельзя. С начала мирового первенства в английской премьер-лиге уже произошли два громких и очень дорогих трансфера. После двух лет в скромной команде Nottingham Forest полузащитник Элиот Андерсон переходит в Манчестер Сити. Пока Элиот защищает цвета страны на чемпионате, его агенты из CAA Stellar ставят рекорды. Стоимость трансфера — 135 миллионов евро. Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за переход англичанина, и самое дорогое приобретение Ман-Сити. Nottingham отлично заработал на 23-летней звезде. Два года назад они приобретали его за 42 миллиона. У второй звезды АПЛ, сменившей команды, сейчас время отдыха. К сожалению, сборная Италии снова оказалась за бортом мирового первенства. Но это не значит, что в ней нет великолепных игроков. Полузащитник Сандро Тонали – один из них. Уже согласованы все условия его перехода из Ньюкасла в Тоттенхэм Хотспер. Шпоры заплатят за итальянца 117 миллионов евро. И это тоже рекорд. Столько за приобретение игрока Тоттенхэм еще не платил. У меня есть предположение, что бурная активность вновь избранного президента мадридского Реала Флорентино Переса серьезно подогрела трансферный рынок. Никто не хочет отставать от испанцев, и оба этих трансфера прошли значительно выше оценочной стоимости игроков. Переходы Андерсона и Тонали котировались на отметке 80 миллионов евро. И это только начало. Думаю, этим летом нас ждет еще много громких переходов футболистов.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 11:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент США Дональд Трамп заявил, что действие меморандума о взаимопонимании с Ираном завершено. Так он отреагировал на новые удары Корпуса Стражи Исламской Революции по американским военным целям в Бахрейне и Кувейте. Американский лидер назвал Иран грязными игроками за нападение на торговые суда в Ормузском проливе, нарушающие режим прекращения огня. Трамп заявил, что США тратит время на переговоры с Тегераном и выразил желание заниматься своими делами вместо того, чтобы пытаться вести дипломатический диалог. Вмешиваться в их дела – пустая трата времени, сказал американский лидер на саммите НАТО в Анкаре. Генсек НАТО Марк Рютте во второй день саммита призвал коллективно признать Россию долгосрочной угрозой для блока. Он отметил, что альянс должен быть сильным. Отвечая на вопрос о послании НАТО России, генсек заявил, что альянс, в котором 1 миллиард людей, живущих в Европе, Канаде и США, будет защищать каждый дюйм своей территории. По его словам, НАТО нельзя победить. При этом он подчеркнул, что альянс ни на кого не нападает, а будет только защищать свою жизнь, демократию и территорию. Рютте посоветовал не играть с НАТО. Депутат от Польши Ева Зайничковская-Герник во время выступления в Европарламенте разорвала бумажный флаг УПА в знак протеста против вступления Украины в ЕС. Фрагмент своего выступления политик опубликовала в соцсети X. В комментарии к видео она пояснила, что разорванный флаг является символом геноцида польских граждан. Украинская повстанческая армия признана в России экстремистской и запрещена. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин раскритиковал исключительно монетарный подход к борьбе с инфляцией. По его мнению, на нее влияет много немонетарных факторов. Одним из них он назвал рост цен на топливо. На его стоимость не повлиять исключительно через процентные ставки. В связи с этим глава РСПП призвал регулятора отойти от прямой траектории и найти баланс интересов между сдерживанием цен и поддержкой инвестиционной активности. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Нефть марки Brent прибавляет уже 6% на фоне слов Трампа о том, что прекращение огня с Ираном не действует. И в переговорах больше нет смысла. Сейчас котировки на уровне 78-70 за баррель Brent. При этом утром было еще 76. Подробнее в нашем эфире через минуту. Запрет на повышение цены квартиры при покупке в рассрочку хотят ввести в России. Такую меру могут добавить соответствующий законопроект, сообщил зампред ЦБ Мамута. Сейчас застройщики часто прибегают к такой практике. Разница в стоимости квартиры при оплате сразу и в рассрочку при этом может достигать 15-20%. Непонятно, зачем нужен этот закон в его нынешнем виде. Президент InfoWatch Наталья Касперская в интервью Business FM высказалась о законопроекте об искусственном интеллекте, который Госдума вчера приняла в первом чтении. Об основных вопросах подробнее в эфире Business FM. Итак, прекращение огня с Ираном больше не действует. В переговорах больше нет смысла, заявил Дональд Трамп после того, как США и Иран обменялись сегодня ударами, которые СМИ назвали самыми масштабными с момента перемирия. Нефть марки Brent превысила уже $78 за баррель. «Думаю, все кончено», — сказал Трамп на саммите НАТО на совместной пресс-конференции с генсеком Рютте, отвечая на вопросы журналистов.
9: Господин президент, режим прекращения огня больше не действует? Меморандум о взаимопонимании мертв?
10: Это очень интересный вопрос. По-моему, с ним покончено. Я больше не хочу иметь с Ираном дело. Они подонки. Страной руководят больные люди, жестокие, склонные к насилию. Мы заключили сделку, все были согласны. Никакого ядерного оружия. Мы договорились, а они вышли к прессе и сказали, что мы даже не обсуждали этот вопрос. С ними что-то не так. Они ку-ку. Они причинили вред собственному народу. На данный момент они убили 54 тысячи протестующих. Знаете, когда люди спрашивают, почему они не захватят власть? Ответ прост. Они не могут этого сделать, потому что они мертвы. И, честно говоря, я не хочу тратить на них время. Пусть наши замечательные переговорщики продолжают общаться, если хотят. Но я не вижу в этом смысла.
8: Этой ночью американские военные нанесли удары по Ирану в ответ на атаки на 3 торговых судна в Ормузском проливе. По данным Axios, нынешняя серия ударов оказалась в 4-5 раз мощнее предыдущей. Поражено более 80 целей, среди них системы ПВО, ракетные установки, пункт управления и портовые сооружения. Генсек НАТО Марк Рютте открыто поддержал эти удары США по Ирану, заявив, что считает их абсолютно необходимыми, поскольку, по его словам, этот Тегеран нарушил перемирие. Ранее Иран объяснил, что атаковал танкеры за игнорирование предупреждений. Он не согласился с маршрутом для судов, который предложили американцы. Новые удары США в Тегеране назвали серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании. Корпус стражи Исламской революции заявил, что нанес массированный ответный удар по 85 объектам на американских базах в Бахрейне и Кувейте. В КСИР подчеркнули, что это лишь первоначальный ответ на агрессию США. Все это происходит на фоне масштабных похорон Хаминеи, которые удалось провести только спустя 5 месяцев после его убийства. И, как пишет CBS, иранские власти, включая КСИР, оказались перед сложным выбором. С одной стороны, массовые траурные митинги сопровождались призывами к мести, с другой нужно оценивать последствия жестких ответных шагов со стороны США, комментирует востоковед Елена Супонина.
11: Нынешнее нарушение перемирия между Ираном и США одно из самых серьезных. Это говорит о том, что в иранском руководстве все-таки есть разногласия между тем политическим крылом, которое ведет переговоры, которое настаивает на том, чтобы перемирие соблюдалось, и отдельными генералами из корпуса стражи Исламской революции, которые полагают, что действовать надо более решительно, и если есть какие-то нарушения, на их взгляд, например, по проходу судов в Ормузском проливе, по еще каким-то спорным моментам, то надо бить и надо действовать решительно. Все-таки сейчас нет никаких сомнений, что перемирие было нарушено с иранской стороны, а в ответ уже последовали действия американцев и новые действия иранцев. Все это проходит на фоне траурных мероприятий, во время которых люди кричат: смерть Америке прежде всего, смерть Израилю. Это призывы к мести. И это нарушение перемирия, этот обстрел танкера в Ормузском проливе, который парадоксально оказался еще танкером, принадлежащим Катару, то есть государству, которое посредничает активно и сохраняет неплохие отношения с Ираном. Этот обстрел стал следствием этой нервозности. Толпа подогрела настроение в иранском военном командовании или в отдельных группах офицеров, одна из которых и совершила этот обстрел. Генералы считают, что имеют от народа четкий мандат, имеют большую поддержку населения, и этот мандат не только на ведение переговоров, даже и не столько на ведение переговоров, сколько на продолжение в случае необходимости боевых действий.
8: Елена Супонина, востоковед. Итак, Трамп заявил, что прекращение огня больше не действует, в переговорах нет смысла. Что дальше? Обсудим с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым в середине часа на Business FM. Пока к другим темам. Постигнули ли проблемы с бензином спрос на гибриды и электромобили? В июне заметно повысили интерес россиян к автомобилям на новых источниках энергии. По данным Коммерсанта, трафик и обращение в дилерские центры выросли. Но со второй недели июня спрос подскочил почти на 40%. Главный драйвер – гибриды, которые дают страховку. Если бензин есть, ездишь как обычно, но если нет, переходишь на электротягу. В итоге, по данным Автостата, продажи подключаемых гибридов в июне выросли на 23% к маю и почти втрое к прошлому году. В премиум-сегменте спросом пользуются Zeekr, в доступном Geely, Way и Voya. Массового перехода на электромобили нет. Все же люди надеются, что бензин вернется, но те, кто уже думал о покупке, ускорились. Даже многие готовы взять электромобиль как вторую машину в семью, говорит директор по развитию автосалона «Автовернисаж» в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев.
12: очередь пока не выстроилась за электромобилями или гибридными автомобилями. Спрос на них действительно есть, но у меня такое ощущение, что есть отложенный спрос. То есть люди, которые ездят сейчас на бензиновых, дизельных автомобилях, не бросились их продавать. Ну, во-первых, это целый процесс. Да, те люди, которые находятся уже в процессе подбора себя, конечно, они пришли и уже купили эти автомобили, это их только подтолкнуло. Но так, чтобы люди пошли массово пересаживаться на электрические автомобили или гибридные, мы этого не видим и не наблюдаем. Очевидно, что ситуация с топливом, она есть, и наверняка большинство людей рассчитывают, что эта ситуация в ближайшее время разрешится, и мы вернемся обратно в свои комфортные бензиновые и дизельные истории. Нет ажиотажа. Я как сам владелец электрического и гибридного автомобиля могу сказать, что на сегодняшний день, конечно, это реальное спасение. Когда ты понимаешь, что ты ночью своего дома машину заряжаешь от обычной розетки, как телефон, либо на работе, пока она стоит, и ты выезжаешь на пункт заряженной батарейки, и ты забываешь вообще про бензоколонки, и про эти очереди, и про поиск топлива. Но для этого нужно сделать шаг. Я думаю, что люди скорее готовы докупить себе в семью еще один электромобиль, причем вход на электромобиль на сегодняшний день от 2 миллионов рублей. Есть машины из Китая, за 2 миллиона рублей можно прийти себе полноценную прикольную электричку. А, ну и там уже и 5, и 6, и 10 миллионов рублей уже, кто во что гораздо. Получить бесплатные парковки, кстати.
7: А какие модели берут?
12: Из электромобилей на сегодняшний день это Zikr, это Xiaomi, BYD, есть хорошие электрические автомобили. И вот сейчас Чанган выпустил две модели недорогих, 2 миллиона 800 в этих пределах, и электрические, и гибридные, это 0,5 и 0,6 модели. За эти деньги это подарок. А из гибридов, конечно, это Link 900, из премиальных внедорожников это Lysian, напомним, да, есть такие. И Zikr сейчас тоже выпустил 8 и 9X гибридные модели, и ну, это премиум-сегмент, они, конечно, вне конкуренции.
8: Алексей Яковлев, автовернисаж «Автостат», зафиксировал рост доли гибридов и электромобилей с 4% в 2025 году до 6% за первые 5 месяцев 2026. Эксперты ожидают, что вскоре она достигнет 10%, в первую очередь за счет гибридных машин. Непонятно, зачем нужен этот закон в его нынешнем виде. Президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская в интервью Business FM высказалась о законопроекте об искусственном интеллекте, который Госдума вчера приняла в первом чтении. Как отмечает Касперская, изначально при разработке документа предполагалось, что он купирует риски, возникающие при использовании нейросетей. Но сейчас речь о том, что он не регулирует такие ситуации, а только предписывает использование технологии. И важный вопрос касается авторских прав. Артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели требуют указать, что если для обучения нейросетей используются их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Причем в законопроекте, например, говорится про большие фундаментальные модели, но ничего не сказано при этом об ИИ-агентах, заявила Наталья Касперская в интервью моей коллеге Елене Марчуковой.
13: Если честно говорить, я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Он, по сути, предписывает использование. Ну, а зачем? Можно и так пользоваться. Вроде бы на другие информационные технологии у нас не предписывают использование. Почему здесь предписывают? Непонятно. Изначально, понимаете, когда только эта идея появилась, то шла речь о регулировании искусственного интеллекта. То есть ограничении его использования, например, в критических областях. Потому что генеративный искусственный интеллект может то есть давать не тот ответ. И тогда кто будет нести ответственность? Законопроект был направлен именно на купирование этих рисков. А вот в этой ситуации использования, ну, это какой-то беззубый закон. Ну, единственное, конечно, если он будет позволять воровать любые авторские права, ну, это прям серьезное такое нарушение Гражданского кодекса.
14: Сегодня слышала мнение одного из издателей, что, с одной стороны, понятно, что не хочется, чтобы ИИ воровал чьи-то произведения, цитировал без ссылок или до степени смешения похожее, что-то выдавал по результатам. Но, с другой стороны, человек, который будущий писатель, тоже много что прочел. Можно ли считать, что он каким-то образом затронул авторские права и тех, кого прочел?
13: Это какое-то странное рассуждение. Авторские права на то и даются, являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисляли отчисления соответствующие автору, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает. Он перемешивает уже созданное человечество. авторство. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право. Неправильная постановка вопроса, то с того, с кем вы говорили. Он считает, что если вы читаете, то вы нарушаете авторские права. Это если вы их действительно нарушаете, то есть украли где-то там эту книжку, за которую вы не заплатили, и ее читаете. Ну, тогда, да, вы нарушаете авторское право. Если же вы купили книжку в магазине, то вы, на самом деле, заплатили за свое право пользоваться этим контентом. Вы ничего не нарушили. В случае же искусственного интеллекта, если он берет вашу книгу, единожды заплатив, а потом размножает ее, там, условно, на всю Российскую Федерацию, то больше этот автор ничего не получит. Он получил один экземпляр, да, и все.
14: Ну, как такое совершенствование пиратства технологичное.
13: Да, то есть у него отняли это право, по сути. Вот чего боятся автозащитники, как бы, авторских прав.
14: Возможно, закону угнаться за искусственным интеллектом, потому что, с одной стороны, вроде бы хотят регулирования, да, какой-то регламентации, с другой стороны, он развивается так быстро, что очень трудно успеть.
13: Смотря что мы хотим добиться закона. Вот как я вам говорила, что изначально речь шла о том, чтобы регулировать вредные применения искусственного интеллекта, а даже не технологию. Вообще, очень странно, вот для меня очень странно выглядит упоминание в законе конкретной технологии. В частности, очень криво описывается большие фундаментальные модели. Зачем нужно большие фундаментальные модели именно вот на них делать упор, если завтра будут какие-то другие технологии? Уже, например, агенты. Агенты в законе не упомянут. И агенты. А завтра будет еще что-нибудь. Мне кажется, что здесь вот как-то конкретизировать технологию, наверное, неправильно.
8: Это была Наталья Касперская, президент группы компании InfoWatch. Как заявляли разработчики документа, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах. Минцифры уже к осени обещает представить первые документы, касающиеся наиболее спорных тем, в том числе соблюдения авторских прав.
2: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
15: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. С завтрашнего дня в Нижегородской области вводят продажу бензина по четным и нечетным датам, сообщили в областном правительстве. Дни недели, в которые можно заправить транспорт, будут зависеть от номеров автомобилей. По четным датам можно будет заправить автомобили, номера которых начинаются с четных чисел 0, 2, 4, 6 и 8. По нечетным транспорт с номерами, которые начинаются с цифр 1, 3, 5, 7 и 9. Ограничения не коснутся заправок на трассе М-12. Также ранее сообщалось, что в регионе планируется ввести продажу по QR-кодам. В Нижегородской области изменятся стандарты стоимости ЖКУ. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального правительства. Согласно ему, стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц на будущий год составят 252 рубля на 28-й, 270 рублей на 29-й, 286,5 рублей. Проект проходит антикоррупционную экспертизу. Просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам в Нижегородской области на 1 июня превысила 2,2 миллиарда рублей при общем объеме ипотечного долга почти в 347 миллиардов рублей. Доля проблемных кредитов оценивается примерно в 0,6%. Таковы данные Банка России. По информации регулятора, за месяц объем просроченных обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным жителям региона, вырос на 89 миллионов рублей, за год на почти 830 миллионов. В Нижегородской области реализуют 15 туристических инвестпроектов на 49 миллиардов рублей в рамках программы льготного кредитования. Общий номерной фонд превысит 2200 единиц. Из них более половины категория 5 звезд. Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по темпам и качеству реализации проектов вместе с Челябинской и Тверской областями. По данным Кабмина, в регионе ставка сделана на развитие высококлассного гостиничного сегмента, что должно повысить туристический поток и средний чек. Номинал пушкинской карты хотят увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. По ней разрешат посещать цирки. Соответствующий проект постановления подготовил Минкульт. Изменения вступят в силу с 1 сентября, пишут Интерфакс. Напомню, пушкинская карта – это программа по соцподдержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организации культуры. Она была запущена в 2021 году. 12 июля на Совкомбанк-арене в Нижнем Новгороде пройдет матч Пари НН против Ротора. Вход будет бесплатным, написали организаторы в соцсетях. Посетить первый матч сезона смогут все желающие. Поддержать команду приглашают в компании семьи, друзей и знакомых. Места можно зарезервировать уже сейчас, а в день матча проходки будут выдавать в кассах Совкомбанк-арены. Болельщикам, которые уже купили билеты, вернут средства на карту до 10 июля. На почту придут бесплатные билеты с ранее выкупленным местом. Мероприятие для лиц старше 12 лет. Почти каждый третий работающий россиянин за последний год ни разу не уходил на больничный, даже когда чувствовал себя плохо, пишут ведомости со ссылкой на исследование. Чаще всего люди объясняют это нежеланием терять в доходе. Многие также не хотят выпадать из рабочего процесса или говорят, что им некому передать свои дела. Те, кто все же оформляет больничный, обычно отсутствуют на работе недолго. Чаще всего на восстановление уходит от 4 до 7 дней. Главной причиной остаются простудные заболевания. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
16: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 25 градусов. Вечером плюс 24, малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 19.
5: Валюта.
16: На 8 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 21 копейка. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
15: Правительство Нижегородской области утвердило порядок субсидирования мероприятий по подготовке граждан к военной службе и патриотическому воспитанию, которые проводит некоммерческая организация «Авангард». Документ опубликован на портале правовой информации. Субсидии из областного бюджета предусмотрены на аренду помещений, оплату услуг ЖКХ, зарплату работникам центра, командировки и обучение работников, содержание и обслуживание автомобилей, а также связь. Также господдержку направят на форумы, фестивали, конкурсы, конференции, которые «Авангард» организует в рамках подготовки граждан к военной службе и патриотического воспитания, отмечается в постановлении. По данным «Коммерсант Приволжь», учебный центр «Авангард», учрежден правительством Москвы, является крупнейшим в России. Нижегородская некоммерческая организация управляет региональным единым центром подготовки граждан к военной службе. Министерство транспорта Нижегородской области в одностороннем порядке расторгает контракт с компанией АТП из-за систематических нарушений при обслуживании автобусного маршрута номер 118. Договор будет прекращен через 10 дней в соответствии с нормами закона. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы пассажиров. Как сообщили в региональном Минтрансе, ведомство подтвердило факты взимания платы по тарифам, неутвержденным правительством области, а также использование перевозчиком незаконных способов оплаты проезда. Движение по маршруту номер 118 сохранится, подчеркнули в министерстве. На период проведения новых конкурсов процедур по выбору постоянного подрядчика временным оператором маршрута станет Кстовская транспортная компания. Одновременно с этим в регионе произошла смена перевозчика на маршруте номер 115 Нител автостанция Кстова. С 3 июля его обслуживает Мещеряков и компания. Предыдущий подрядчик лишился контракта из-за невыполнения установленного графика рейсов. Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве в сфере роботизации с корпорацией робототехники. Документ подписан в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге замгубернатора региона Егором Поляковым и генеральным директором компании Александром Алексеевым. По словам Полякова, соглашение предусматривает системное взаимодействие по роботизации производств, развитию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также подготовке кадров для робототехнической отрасли. Кроме того, будет вестись совместная работа над внедрением роботизированных и цифровых решений на предприятиях региона, что позволит повысить производительность труда и конкурентоспособность региона, отметил Егор Поляков. Генеральный директор корпорации робототехники Александр Алексеев подчеркнул интерес компании к сотрудничеству с регионами, последовательно внедряющими современные технологии в промышленность. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
17: Петербург.
15: Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин. Сейчас он продается по 140 тысяч рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем российский. Кому нужен бензин по такой цене и сколько он будет стоить на заправках? Все подробности прямо сейчас.
17: Белорусские НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть, взвинтили цены на поставляемое в Россию топливо. По данным Инфотек, с начала мая биржевые цены на белорусский бензин выросли в 1,8 раза, а его продажи на Петербургской бирже в июне подскочили почти в 4 раза – 91 тысяча тонн против 25 тысяч в том же месяце прошлого года. После того, как Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ограничила рост цен на белорусское топливо, максимальный шаг повышения теперь 0,01%, и его продажи остановились. Например, по бензину АИ-100 Евро-5, который предлагается по 143 тысячи рублей за тонну, во вторник 7 июля не было ни одной сделки. Это если верить официальным результатам торгов. Управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко говорит, что продажи все-таки идут, но вот объемы сильно упали.
18: По моим данным, сегодня были сделки. Порядка 400 тонн бензина и 180 тонн дизельного топлива реализовали белорусские НПЗ, что, конечно же, существенно меньше, чем те объемы, которые они реализовывали до того, как были введены ограничения на изменение цены. С одной стороны, такое совпадение, которое вызывает вопросы, да, только ввели ограничения, сразу же мы видим снижение объемов поставок. С другой стороны, в принципе, торговля нефтепродуктами так устроена, что стараются производители реализовать объем вперед на какой-то период. И вполне может быть так, что ввиду того, что сейчас по различным причинам реализация многих НПЗ в России сокращена, белорусские НПЗ как раз нарастили объемы, и весь объем июля они уже подали.
17: Кто покупает такой дорогой белорусский бензин, полученный из российской нефти, вопрос интересный. На бирже есть предложение от российских НПЗ, и цены там заметно ниже. Но его быстро раскупают, потому что желающих много, а топлива мало. Ранее Кабмин временно снизил норматив биржевых продаж бензина Евро-5 с 15% до 10% от объема производства. Поэтому покупают и дорогой белорусский бензин. Главным образом независимые АЗС, у которых нет собственного производства. Например, это владелец АЗС в Ленобласти Вадим. Он прислал нам текстовое сообщение. Процитируем.
19: Бензин сегодня был куплен по 150 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо 160 тысяч рублей за тонну. При закупке топлива в опте по 140 тысяч рублей это примерно 105 рублей за литр. Сюда закладываются затраты, в них включена доставка, налоги, экологические сборы, охрана, зарплаты сотрудников АЗС, вывоз мусора, электричество, уборка территории, обслуживание дорог со стороны Росавтодора. Список бесконечный. Маржинальная составляющая на сегодня примерно 3-5 рублей. С них также платятся налоги. Откладываются деньги на плановые и внеплановые ремонты, обслуживание оборудования и прочее. Мы не можем себе позволить остановить АЗС и вынуждены поднимать цены, поскольку не в состоянии нести убытки. Да, бензин дорогой, но он есть.
17: Сбалансировать российский рынок мог бы так называемый топливный демпфер. Это когда импортеры и производители получают деньги из бюджета за поставки топлива на российский рынок по ценам ниже мировых. При определении размера демпфера ФАС берет среднюю стоимость АИ-92 в Индии, добавляя к ней расходы на транспортировку до России. Сейчас, по данным портала Global Petrol Prices, литр 95-го бензина в Индии стоит порядка 72 рублей, а 92-й должен быть еще дешевле. То есть цены на индийских АЗС и заправках российских нефтяных компаний практически сравнялись. В таких условиях демпфер работает плохо. Кроме того, никакой демпфер не поможет восстановить производство на российских НПЗ. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова проверенное делом.
20: Я не особо рассчитывал на большие заработки. Если честно, я был доволен, если б мне хватало денег заплатить за квартиру и купить немного еды. Но в итоге оказалось, что деньги имеют огромное значение, если вы ставите перед собой огромные цели. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова, проверенные делом. На Business FM. История болезней.
0: и их лечение.
21: Вплоть до 19 века раны в лучшем случае промывали кипяченой водой, а изыскания в области антисептики часто сталкивались с мощным противодействием. Так венгерский акушер Игнац Земельвейс в середине 19 века обязал сотрудников родильного отделения обрабатывать руки хлорной водой, после чего смертность новорожденных в клинике снизилась до 1%, хотя в Европе показатель на уровне 50% тогда считался вполне нормальным. Тем не менее, инновации Земельвейса подверглись разгромной критике со стороны акушерского сообщества. Сомнения в образцовой чистоте рук врача коллеги Игнаца посчитали кощунством. Из-за травли Земельвейс оказался в психиатрической клинике, где и умер. Но его труды в итоге привели к тому, что йод, зеленка и другие антисептики стали обязательными атрибутами любых аптечек.
0: История болезней и их лечения на Бизнес-ФМ.
22: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. «Газпром» сообщил об атаке беспилотников на компрессорную станцию «Краснодарская». В сообщении говорится, что атака произошла накануне вечером и была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. Станция задействована в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток». В настоящее время ведется устранение полученных повреждений, заявили в компании. Отмечается, что оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок. В Кемерове ограничили въезд в город транзитных фур. С 8 июля заехать в город смогут только грузовики с путевыми листами от кемеровских предприятий, сообщил губернатор Илья Сердюк. По его словам, 2 года назад для объезда открыли северо-западный обход, но до сих пор через Кемерово проходила существенная часть транзитных фур, что создавало экологические и дорожные проблемы. Теперь к ним добавились еще и риски безопасности, в том числе атак беспилотников. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила иностранных наблюдателей из числа международных организаций национальных парламентов наблюдать за выборами депутатов Госдумы 9-го созыва. Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации. Приглашение направлено главам палат национальных парламентов государств СНГ, стран БРИКС, а также дружественных и нейтральных государств. В их числе парламентское собрание Союза Белоруссии и России, парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности, арабские парламенты и Организация исламского сотрудничества. Следствие оценило ущерб по делу Владимира Базарова, занимавшего посты вице-губернатора Белгородской и Курской областей, в 1,7 миллиарда рублей. По данным источников РБК, наиболее тяжкий эпизод связан со строительной линией, со строительством линии обороны, так называемых «зубов дракона». По версии следствия, вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений закупались более дешевые изделия с уменьшенными размерами и массой. Издание отмечает, что Базаров частично признал вину. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Перемирия больше нет. Дональд Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном не действует, а в переговорах больше нет смысла. Сегодня США и Иран вновь обменялись ударами, и на этом фоне нефть резко пошла вверх после слов Трампа. Вообще выше 79 долларов уходили котировки. Что дальше? Обсудим с экспертом через минуту буквально. Долг 79 копеек не дает брать кредиты. Наш слушатель рассказал про странную ситуацию с банком, с которым никогда не имел дел, и с займом, который он никогда не брал. Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Вакцина от аллергии на кошек и собак появится в России. Разработкой препаратов занимается сейчас лаборатория иммунопатологии Сеченовского университета. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, Трамп больше не хочет иметь дел с Ираном. А что будет дальше, обсудим с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Он сейчас с нами на прямой связи. Федор Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, по-вашему, все на этом? Поговорили и хватит?
3: Ну, слушайте, мы Трампа уже, слава богу, знаем не первый год. И даже в этом конфликте вокруг Ирана мы уже наблюдали с его стороны массу кульбитов, причем чем дальше, тем более они, я бы сказал, повторяющиеся. Так что, что дальше? Да ничего, все то же самое. То, что переговоры буксуют, они не могут продавить американцы то, чего хотят, это понятно. Иран оказался намного более крепким орешком, чем кто-то мог подумать. Тот инструмент, который они освоили в виде Ормузского пролива, он оказался, опять-таки, гораздо более эффективным, чем думали. И вообще никакое ядерное оружие с ним не сравнится, как справедливо замечают теперь многие. Поэтому, ну да, уже уперлись в переговорный какой-то ступор. Но сейчас поорут, покричат, постреляют, вернутся туда же, потому что по большому счету делать американцам нечего. Воевать Трамп по-настоящему, на мой взгляд, категорически сейчас не хочет, просто категорически. Ну, значит, остаются вот эти вот упражнения по запугиванию или попыткам запугивания.
2: То есть психанул, что называется?
3: Да нет, даже не психанул, в том-то и дело, понимаете, мы все как-то очень всерьез воспринимаем. Для Трампа, в общем, все равно, что говорить. У него язык абсолютно без костей. Это не значит, что он вообще, значит, не понимает, что несет. Он просто считает, что, ну, это такой вот антураж, что ли. Он сопровождает процесс некими словесными извержениями. А при этом, еще раз, он, по-моему, очень четко понимает, что воевать не надо, бессмысленно, просто ничего не получится другого, что уже есть. Но сейчас попадаются, потом, значит, закулисно опять начнут обмениваться какими-то предложениями. Своего рода такая тактика переговорная.
2: То есть Тегеран, кстати, да, вот Тегеран как может отреагировать на эти заявления? Не может ли, не знаю, там, пойти на эскалацию, учитывая вот даже последние события в Тегеране на похоронах Аятоллы, там был массовый митинг с призывами отомстить?
3: Ну, значит, массовый митинг с призывами отомстить – это то, чем иранцы занимаются на протяжении 40 с лишним лет, 50 уже почти. Это тоже своего рода элемент сопровождающего шума. Не надо буквально все воспринимать. Им никакой эскалации не нужно. Зачем Иран-то эскалация? Иран стоит твердо на своем. Он не позволяет американцам и прочим, ну, собственно, американцам прежде всего, пропихнуть то, что они хотят. И пока у них это получается. Иранская позиция очень простая. На все отвечаем. Действия, которые нам не нравятся, пресекаем. Американцы тоже отвечают на, соответственно, зеркально. Ну вот это и есть. Потом ответили, обменялись, давайте дальше попробуем поговорить. Так что я не думаю, что здесь какие-то мы видим принципиально новые повороты сюжета.
2: Ну если представить теоретически, вот Трамп это произнес на саммите НАТО. Нет ли здесь, ну, например, каких-то договоренностей с Альянсом о военной поддержке, о которых нам не говорят? Что его сподвигло?
3: Никаких договоренностей нет. Я думаю, что позиция НАТО, она тоже не меняется, ну, европейских союзников тоже не меняется. Они очень хотят Трампа как-нибудь умаслить всякими заявлениями и демонстрацией лояльности, но они не хотят влезать в эту вот дрянь, которую он затеял. Потому что они, во-первых, ну, очевидно, что это ничего не дает, это и Трампу очевидно тоже. А во-вторых, они, конечно же, про себя полагают это авантюрой, которая изначально была неправильная. А что касается места произнесения, а Трамп произносит там, где он находится, какая ему разница? Ну, НАТО, попалось НАТО, значит, там.
2: А как могут дальше развиваться события? Например, в Ормузском проливе Ксир все еще контролирует проход судов.
3: Ну, еще раз, мне кажется, события будут развиваться ровно так же, как развивались до сих пор. Ксир контролирует. Ксир все время напоминает о том, что вы не думаете, что вы можете что-то делать в обход нас. Американцы, с своей стороны, в ответ им тоже выхода нету. Они должны демонстрировать, что за любое действие Ксира мы наносим удар возмездия. Значит, эффективность этих действий, и тех, и других, она разная. Скажем так, Ксир, ну, во всяком случае, пока иранцы... Там же особенность этого бизнеса в том, что пока существуют риски, никому не надо в это влезать. То есть страховщики не будут страховать то, что даже если сейчас ничего не происходит, но вопрос не урегулирован, поэтому лучше подождем. Так что Иран в этом смысле в позиции более выгодной. А так, иранцы пытаются, и пока им это, ну, не то чтобы удалось, но, во всяком случае, движение в этом направлении есть, они пытаются провести, добиться принятия их условий, которые, я думаю, в конечном итоге будут прежде всего касаться ну, материальной какой-то компенсации за проход через пролив. И пока они очень твердо на этом стоят.
2: Хорошо. А в контексте украинского конфликта это что означает? Будут какие-то последствия?
3: Нет, это ничего не означает. Украинский конфликт развивается своим чередом. Это означает только одно. Вот сейчас, значит, объявил это Трамп, тут же полезли опять цены на нефть вверх. Тут даже можно предположить, что не играют ли опять какие-нибудь его добрые друзья или родственники на биржах. Ну, не знаю, может и нет. Но это ненадолго. Сейчас они пошумят, утихомирятся, значит, опять цены полезут вниз. И в этом смысле, ну, для нас это имеет значение. Все остальное, я думаю, никак не связано с Украиной.
2: Что ж, большое спасибо за комментарий. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», был с нами на прямой связи. Ну, кстати, о ценах на нефть. Прямо сейчас 78,67 котировки по баррелю Brent. Рост на 6%, было даже выше, $79. К другим темам. Вакцина от аллергии на кошек и собак появится в России. Разработкой препаратов занимается лаборатория иммунопатологии Сеченовского университета, рассказала журналистам сотрудник лаборатории вуза, врач-аллерголог Ксения Рябова. Вакцина от аллергии на кошек ожидает клинических исследований сейчас. Пару лет назад она, Рябова, рассказывала, что это будет подкожная инъекция. И препарат можно применять как у людей, у которых уже есть проявление аллергии, так и для профилактики, например, у детей, родители которых являются аллергиками. Вакцина от аллергии на собак появится еще позже, еще только разрабатывается сейчас. Комментирует врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center педиатр Алексей Бессмертный.
4: Это большой прорыв, потому что долго все ждали. Не получалось никак ее создать. И вот, наконец-то, вакцина от аллергии на кошку вышла на клинические испытания. Это для того, что через несколько лет, скорее всего, можно будет уже запустить ее в активное производство, активную работу. На самом деле, вакцина — неправильное слово. Вакцина — это от инфекции. А данный препарат называется АСИТ, аллерген-специфическая иммунотерапия. А вакцину ее назвали просто так, в разговорной речи.
5: Есть ли какие-то аналогичные зарубежные подобные препараты?
4: Да, конечно, есть зарубежные препараты, в том числе испанские, американские. К сожалению, у нас они не зарегистрированы и поэтому не используются. Но они показывают достаточно высокий профиль эффективности. И многие пациенты, которые живут за рубежом нашего, активно их используют. Но опять же, стоит сказать, что данные вакцины используются не для того, чтобы завести кошечку или собачку. Это не очень правильно ребенка лечить или взрослого ради того, чтобы завести питомца. А тогда, когда нет возможности от него избавиться. Допустим, вы живете в крупном жилом доме, где очень много кошек или собак. Или, допустим, ребенок учится в классе, где у половины детей тоже кошка дома. Они приносят аллерген в школу, и ребенок не может не реагировать. То есть это те ситуации, когда вы не можете избавиться от контакта с аллергеном. Ну или вы работаете в театре Куклачева.
2: Алексей Бессмертный, Soft Medical Center. Как писали СМИ, сложность создания такой вакцины в том, что у котов почти десяток белков, которые провоцируют аллергию у человека. Они могут содержаться в слюне, моче, на шерсти и на коже. Получить чистый экстракт аллергенного белка от кошки оказалось сложнее, чем с другими аллергенами вроде пыльцы. Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала аргентинцы проигрывали 0-2, но смогли перевернуть ход встречи и забили 3 мяча в итоге. О том, как это было, спортивный обозреватель Business FM.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Начала Аргентина матч с Египтом откровенно плохо. Быстро пропустила после удара Ясера Ибрахима. Затем южноамериканцы получили право на пенальти. Подошел Месси и вновь не забил, выручил вратарь. Возможно, в следующий раз надо будет дать пробить кому-то другому. Во втором тайме все только ухудшилось. Сначала Египту не засчитали один мяч из-за фола в атаке, но затем уже отменять причин не было. Бросившая силы вперед Аргентина пропустила контратаку. И Мустафа Зика, казалось, похоронил действующих чемпионов мира. 2-0. Переломной стала 79-я минута. С нее начался отсчет чудес. Сначала Кристиан Ромеро головой втолкнул мяч в сетку, а затем уже главный волшебник Аргентины и, возможно, всего мирового футбола Месси сравнял счет, пробив под перекладину. Аргентину было не остановить. И в итоге на второй компенсированной минуте Энцо Фернандес забил третий. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой признался Business FM, что был момент, когда он думал, произойдет очередная сенсация на турнире.
7: Фантастика какая-то, просто фантастическая. Был момент, когда счет стал 2-0, очень часто смотрю на выражение, на глаза, так как показывает Лионелис, на его смотрел. Были вот эти произведены замены, и они правильные, потому что когда ты проигрываешь, надо выпускать нападающих. Когда вышел Мартинес, я так и думаю, нет, Аргентина не проиграет.
6: Месси в этой встрече забил свой 21-й гол на чемпионатах мира, и он теперь не только лучший снайпер, но и лучший ассистент. Лионель в моменте с первым голом отдал свой 9-й пас на мундиалях. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Месси одновременно это и спасательный круг, и проблема своей сборной.
8: Думаю, что после того, что устроила сборная Аргентины в матче с Египтом, это как раз может дать им мощнейший импульс для того, чтобы постараться повторить свое достижение 4-летней давности. Другое дело, что, конечно же, уязвимость Аргентины – величие Месси, как бы это парадоксально не звучало, но действительно он такой один. Если остальные деды потихонечку отваливаются, вроде Модрича и Криштиану Роналду, то Месси продолжает творить чудеса и вытаскивать за волосы из болота действующих чемпионов мира. Думается, что шансы на повторение как минимум финала у Аргентины, тем не менее, есть.
6: После матча Лео Месси не стал сдерживать эмоции и расплакался. Но в отличие от слез Роналду, это были слезы счастья. Зарыдал и другой Лионель Скалони. Главный тренер аргентинцев даже не смог ответить на вопросы журналиста и покинул микс-зону. «Парни не плачут, говорите? Не знаем, не слышим».

0: И до этого события Джастин на глазах у подписчиков отчитывал в соцсетях. А за трое суток до встречи взял и отменил ее. В 2024-м китайский бизнесмен снова дал повод говорить о себе. На аукционе Sotheby's почти за 6,5 миллионов долларов он приобрел арт-объект под названием «Комедиант». Это был самый обычный банан, приклеенный к стене скотчем. На пресс-конференции после торгов Джастин просто съел баснословно дорогой фрукт, назвав это уникальным художественным опытом. Транширы на Бизнес FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Компании и корпорации.
1: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
2: Ценные бумаги.
1: Менеджмент золотодобывающей компании «Полюс» намерен рекомендовать совету директоров приостановить выплаты дивидендов до 2030 года, следует из сообщения компании. На этой новости котировки в моменте теряли почти 17%. В «Полюсе» решение объясняют крупными инвестпроектами, высокой стоимостью долга, ростом издержек и налоговой нагрузки.
2: Аукционы и тендеры.
1: «Росимущество» признало несостоявшимися торги по продаже группы компаний «Терминал» на Камчатке, пишет КАМ-24. Начальная цена лота составляла 1,4 миллиарда рублей, но заявок не поступило. В лот входили доли в 11 компаниях, включая свободный порт Камчатка, морской, Севертранс и управляющую компанию «Терминал». Эти активы ранее обратили в доход государства по иску Генпрокуратуры.
2: Отчеты и планы.
1: Яндекс.Маркет сообщил о планах сократить штат подразделения и бюджет. По словам источников РБК, изменения затронут до 15% сотрудников маркетплейса. В компании говорят, что хотят сосредоточить ресурсы на ключевых проектах и по возможности перевести сотрудников на другие позиции внутри Яндекса.
2: Сделки.
1: У производителя водки «Деревенька» и «Чистые розы» сменился основной владелец, пишет Shoppers. 75% компании владельца ликероводочный завод «Саранский» получила фирма «Яшма», связанная с фондом под управлением той же УК, что управляет активами московского океанариума «Москвариум». Ранее «Росспиртпром» ввел переговоры о покупке доли в заводе, но стороны могли не сойтись в цене. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: 12.47 в Москве. Минфин отменил аукционы по продаже ОФЗ второй раз за месяц. Ведомство решение объяснили попыткой стабилизировать ситуацию на рынках. Аукцион должен был состояться 8 июля. Это уже вторая отмена аукционов по продаже гособлигаций за последние 3 недели. Предыдущий был отменен 24 июня. Окажет ли решение Минфина ожидаемый эффект, говорит финансовый эксперт Михаил Ханов.
5: Здесь всегда работает совокупность действий и Минфина, и ЦБ, в данном случае Минфина. Нельзя сказать, что какое-то одно действие было тем самым триггером или значимым событием, которое повлияло на успокоение рынка. Потому что рынок – это всегда психология. Сейчас то, что происходит, это действительно ситуация близкая к легкой панике. Инвесторы пытаются найти точку опоры для себя. Я имею в виду, в первую очередь, психологическую, а не в уровнях. Потому что цифры, ну, еще далеки от тех, на которых мы были, когда только началась СВО, и когда у нас была частичная мобилизация в сентябре, там цифры вообще были порядка 1750-1800 Мосбиржа индекс. Поэтому сейчас то, что происходит в районе 2150, ну, действительно, да, легкая паника. Сказать, что поможет ли конкретно отмена размещения ОФЗ, ну, безусловно, это шаг, направленный в сторону стабилизации. По крайней мере, ЦБ не будет изымать ликвидность с рынка и упаковать ее в облигации, да еще с такой доходностью, потому что динамика снижения ставки, мы все знаем какая, она практически ровная, минимальная, да, и поэтому ставки достаточно высокие. Я думаю, что с удовольствием разместятся, особенно в короткие ОФЗ, все институционалы. Безусловно, этот шаг повлияет. Насколько повлияет, сможет ли он успокоить инвесторов? Я думаю, что успокоить сможет только совокупное изменение ситуации, в первую очередь в переговорном процессе вокруг СВО. И я думаю, что также повлиять может риторика ЦБ на июльском заседании. заседании и, собственно, насколько отчитается Минфин по сокращению дефицита бюджета. ЦБ ясно дал понять, что мяч находится на стороне их коллег из Минфина, что при

0: И в текущей ситуации с дефицитом бюджета ЦБ очень будет сложно принимать решение по высоким темпам сокращения ключевой ставки.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Глава РСПП Александр Шохин считает, что от следующего заседания Центробанка 24 июля стоит ждать в лучшем случае сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне. По его мнению, с учетом ситуации на топливном рынке, Банк России также может рассмотреть вариант повышения ставки. Однако такое решение было бы неправильным, считает Шохин.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую еще раз.
3: Добрый день.
1: Смотри, к середине дня в зеленой зоне индекс Мосбиржи прибавка в 0,3%.
3: Ну, тут, я так полагаю, психологически пошли покупки бумаг нефтегазового сектора, глядя на скачок цен на нефть. Ну, естественно, взлетели акции Роснефти на 4%, пошли вверх акции Лукойла. Газовый сектор у нас «Газпром» и «Новатэк». Здесь, конечно, ситуация чуть менее активна, но тоже где-то в пределах процента растут. Снижается «Сбербанк», его акции падают на процент. Ну и в целом, наверное, по этой причине индекс Мосбиржи не смог добраться до пробитой ранее поддержки в районе 2250. Сейчас торгуемся ближе к 2200. Ну, главный уровень 2250 пока не вернем. Тут, конечно, говорить о каком-то восхождении рынка, тем более достижении локального так называемого дна, пока здесь не приходится. Рублевая ликвидность стала получше, но тем не менее, пока продажи валюты идут, видимо, все-таки вынуждены идут продажи. Ставка, видимо, привлечение рублей под залог валюты слишком высока, поэтому те, кому нужно реализовывать какие-то рублевые выплаты, в итоге реализуют валюту. Отсюда и такое обширное предложение юаней на бирже. Соответственно, динамика тут пока не изменилась. Ну, формально рубль стоит на месте. Здесь, конечно, ожидания у рынка разные. Во-первых, надо понять, что будет дальше с ценами на нефть. Понятно, что будет цена дергаться. Но Трамп сегодня заявил, что, дескать, он не хочет с иранцами иметь дело. Они плохие люди, но при этом заявил, что окно для переговоров он оставляет открытым. Поэтому, исходя из настроений инвесторов на глобальном рынке, опять все считают, что это эмоции Трампа, рынок будет открываться американский, ближе к открытию торгов Трамп может совершенно иные вещи сказать. Поэтому здесь цены скакнули вот по бренду 79, могут откатить ниже. Поэтому здесь у нас рынок валютно еще не так сильно ориентируется на начало восстановления цен на нефть, но если бы они восстановились, скажем так, устойчиво там 75-80 плюс, да, вот куда-то туда, то с учетом того, что Минфин все-таки по цене отсечения в $59 ориентирует себя на покупку валюты и нефтегазовые доходы, вроде как никакого эффекта от роста цен на нефть для валютного рынка быть не должно. Вся избыточная валюта будет браться в кубышку фонд нацблагосостояния. С другой стороны, причина обострения ситуации с Ираном — это вот заявление иранских представителей о том, что американцы нарушили договоренности, ну, как я понял, договоренности не были прописаны на бумаге, но договоренности о том, что пролив Ормуз, ну, скажем так, эксплуатируется с учетом интересов Ирана. Американцы затеяли тут какую-то игру, как выясняется. Они попытались сформировать такой устойчивый логистический коридор вдоль побережья Омана, ну и, соответственно, туда подгонялись американские корабли, ПВО и прочее. Ну, то есть переговорные позиции Америки были бы сильнее, Иран терял контроль над проливом. Но они решили, иранцы, не ждать, ударили по американским военным кораблям. Это были не танкеры, как выясняется. Соответственно, если речь идет о том, что американцы свою игру затеяли, а иранцы не хотят, то, не знаю, не сейчас, так через неделю-другую ситуация может обостриться по-серьезному. Так что я бы не стал скидываться счетов, что где-нибудь, особенно со второй половины июля, мы увидим какую-то более обширную горячую фазу обострения между Ираном и США. Ну, тем более чемпионат мира в Америке вроде как близится к завершению, и там уже политические вещи не будут играть большую роль для команды Трампа. Так что вот исключать такие варианты нельзя. Надо относиться к этому чуть более серьезно.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
2: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: В ходе разговора о том, часто ли архитекторам поступают предложения создать что-то уникальное, своим мнением с Business FM поделился не архитектор, а проектировщик. Александр Бутримов, гендиректор проектного бюро «Стандарт», работающего с индустриальной недвижимостью. По наблюдениям эксперта, прогрессивные заказчики сегмента в стремлении отстроиться от конкурентов сегодня идут тремя путями. Одни требуют сделать то, чего в России еще нет, в надежде потом зафиксировать более высокую арендную ставку или снизить операционные затраты за счет технологичности. Второй вектор – создание уникального конструктивного решения внутри здания, которое внешне может выглядеть совершенно стандартным. Третий путь – архитектурная выразительность как инструмент монетизации. Объект становится визуальным ориентиром и маркером качества для потенциальных арендаторов. Но главный вопрос, на который необходимо ответить – зачем? Разница в капитальных затратах, как правило, несопоставима с разницей в долгосрочном арендном доходе. Задача проектировщика в этой ситуации – на стыке инженерии, экономики и архитектуры. Не просто реализовать нестандартное индустриальное решение, но и честно оценить его стоимость, применимость в российских нормативных и климатических условиях и реальные сроки окупаемости, считает Александр Бутримов. Вообще, как отмечает партнер архбюро T+T Architects Антон Стружкин, навязчивая идея создавать что-то непохожее, чувствовать себя новатором, стала локомотивом общественной жизни не так давно. И чистая шоу-кейс-эпоха продлилась не так долго. Сегодня, чтобы быть новатором, желание эмоционально впечатлять недостаточно. Необходима точная постановка задач. А создание форм ради форм в погоне за оригинальностью часто вообще не дает результата. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
10: 12:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле считают, что желание стран Балтии, в том числе Литвы, разместить на своей территории ядерное оружие нисколько не обезопасит регион. Напротив, оно вынудит Россию принимать контрмеры для обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Business FM. В отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности, прокомментировал Песков решение Вильнюса открыть процедуру для разрешения размещения ядерного оружия. Генсек НАТО Марк Рютте во второй день саммита Альянса в Анкаре призвал коллективно признать Россию долгосрочной угрозой для блока. Он отметил, что Альянс должен быть сильным. Отвечая на вопрос о послании НАТО России, генсек заявил, что Альянс, в котором 1 миллиард людей, живущих в Европе, Канаде и США, будет защищать каждый дюйм своей территории. По его словам, НАТО нельзя победить. При этом он подчеркнул, что Альянс ни на кого не нападает, а будет только защищать свою жизнь и демократию. Рютте посоветовал не играть с НАТО. Нью-Йорк-Пост пишет, что Киев отверг предложенный Дональдом Трампом мирный план из 28 пунктов. По данным издания, украинская сторона намерена убедить президента США, что сохраняет ключевые рычаги влияния на ход конфликта. Украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по очередному варианту того же мирного соглашения, говорится в публикации. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил соблюдение международных правил со звонком президента США главе ФИФА. Международные нормы в экономике постоянно меняются прямо во время игры, что приводит к ослаблению роли международных организаций. Это происходит по аналогии с предложением Дональда Трампа Джанни Инфантино отменить красную карточку одному из игроков, пояснил глава РСПП. Он отметил, что международные организации ослабли в продвижении универсальной повестки. Уже никто не помнит, что такое ВТО, хотя мы почти 20 лет стремились в ВТО, пытались выстраивать внутреннее законодательство в соответствии с международными стандартами, добавил Шохин. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Час дня в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Трамп не видит смысла продолжать переговоры с Ираном. Режим прекращения огня больше нет, заявил американский президент. Нефть после этого резко подорожала до 79 долларов в моменте по сорту Brent. Цена квартиры в рассрочку не должна превышать ее стоимость при полной оплате. Идею предлагает законодательно запретить Банк России. Кроме того, регулятор хочет сделать договор рассрочки более прозрачными для покупателей и установить предельный штраф за просрочку не выше 20% годовых. Работу транспортного и топливного комплекса намерен обсудить сегодня Владимир Путин. Он проведет совещание с членами правительства. Ожидается выступление вице-премьера Новака и министра транспорта Никитина. Все на фоне новостей о том, что российские регионы возят новые системы продаж топлива. Все подробности в нашем эфире. Этой ночью американские военные нанесли удар по Ирану в ответ на атаки три торговых судна в Ормузском проливе. В результате Иран ответил. И последствия случились через несколько часов. Дональд Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует. В переговорах больше нет смысла. Так американский лидер заявил после того, как стороны обменялись ударами. СМИ назвали этот обмен самым масштабным с момента перемирия. Нефть Brent сегодня отреагировала на это ростом. В моменте сорт превышал отметку 79 долларов. Сейчас чуть пониже, но тем не менее, рост все равно на 6 с лишним процентов. Думаю, все кончено, сказал Трамп на саммите НАТО на совместной пресс-конференции с генсеком Марком Рютте, отвечая на вопросы журналистов.
12: Господин президент, режим прекращения огня больше не действует? Меморандум о взаимопонимании мертв?
13: Это очень интересный вопрос. По-моему, с ним покончено. Я больше не хочу иметь с Ираном дело. Они подонки. Страной руководят больные люди, жестокие, склонные к насилию. Мы заключили сделку, все были согласны. Никакого ядерного оружия. Мы договорились, а они вышли к прессе и сказали, что мы даже не обсуждали этот вопрос. С ними что-то не так. Они ку-ку. Они причинили вред собственному народу. На данный момент они убили 54 тысячи протестующих. Знаете, когда люди спрашивают, почему они не захватят власть? Ответ прост. Они не могут этого сделать, потому что они мертвы. И, честно говоря, я не хочу тратить на них время. Пусть наши замечательные переговорщики продолжают общаться, если хотят. Но я не вижу в этом смысла.
11: Этой ночью американские военные нанесли удар по Ирану в ответ на атаки на 3 торговых судна в Армузском проливе. По данным Axios, нынешняя серия ударов оказалась в 4-5 раз мощнее предыдущей. Было поражено более 80 целей, среди них системы ПВО, ракетные установки, пункты управления и портовые сооружения. Генсек НАТО Рюта открыто поддержал эти удары, заявив, что считает их, американский удар, абсолютно необходимыми, поскольку, по его словам, этот Тегеран нарушил перемирие. Иран ранее объяснил, что атаковал танкеры за игнорирование предупреждений. Он не согласился с маршрутом для судов, которые предложили американцы. Новые удары США в Тегеране назвали серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании. Корпус стражи Исламской революции заявил, что нанес массированный ответный удар по 85 объектам на американских базах в Бахрейне и Кувейте. В КСИР подчеркнули, что это лишь первоначальный ответ на агрессию США. Происходит все на фоне масштабных похорон Хаменеи, которые удалось провести только спустя 5 месяцев после его убийства. Как пишет CBS, иранские власти, включая КСИР, оказались перед сложным выбором. С одной стороны, массовые траурные митинги сопровождались призывами к мести, с другой, нужно оценивать последствия жестких ответных шагов со стороны США, комментирует востоковед Елена Супонина.
14: Нынешнее нарушение перемирия между Ираном и США одно из самых серьезных. Это говорит о том, что в иранском руководстве все-таки есть разногласия между тем политическим крылом, которое ведет переговоры, которое настаивает на том, чтобы перемирие соблюдалось, и отдельными генералами из корпуса стражи Исламской революции, которые полагают, что действовать надо более решительно, и если есть какие-то нарушения, на их взгляд, например, по проходу судов в Армузском проливе, по еще каким-то спорным моментам, то надо бить и надо действовать решительно. Все-таки сейчас нет никаких сомнений, что перемирие было нарушено с иранской стороны, а в ответ уже последовали действия американцев и новые действия иранцев. Все это проходит на фоне траурных мероприятий, во время которых люди кричат: смерть Америке прежде всего, смерть Израилю. Это призывы к мести. И это нарушение перемирия, этот обстрел танкера в Армузском проливе, который парадоксально оказался еще танкером, принадлежащим Катару, то есть государству, которое посредничает активно и сохраняет неплохие отношения с Ираном. Этот обстрел стал следствием этой нервозности. Толпа подогрела настроение в Иране, военном командовании или в отдельных группах офицеров, одна из которых и совершила этот обстрел. Генералы считают, что имеют от народа четкий мандат, имеют большую поддержку населения, и этот мандат не только на ведение переговоров, даже и не столько на ведение переговоров, сколько на продолжение в случае необходимости боевых действий.
11: Елена Супонина, востоковед. Итак, Трамп заявил, что прекращение огня больше не действует, в переговорах нет смысла. Что дальше? Мы обсудили с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Беседа с ним в середине часа на «Бизнес-ФМ». Другим темам. Банк России предлагает закрепить в законе, что цена квартиры в рассрочку не должна превышать ее стоимость при полной оплате. Соответствующая норма может войти в законопроект о регулировании рассрочки, который скоро поступит в Госдуму, заявил известным зампред ЦБ Михаил Мамута. Кроме того, регулятор хочет сделать договоры о рассрочке более прозрачными для покупателей, установить предельные штрафы за просрочку не выше 20% годовых от суммы просроченного платежа, а не от всего долга, и обязать передавать сведения о рассрочках в бюро кредитных историй. Сейчас разница между ценой в рассрочку и при единовременной оплате может достигать 15-20%. Говорят эксперты. Однако переплата по рассрочке все равно ниже, чем по ипотеке. Говорит основатель Бестновостроя аналитической платформы BNMPRO Ирина Доброхотова.
15: Первое, возьмем покупателя. Покупателю нужно заплатить полную цену, которая стоит, независимо от оплаты. С одной стороны, рассрочка будет выгодна, потому что будет цена, как при полной оплате. Но с другой стороны, он, если платит полностью, то не получает официально, если по закону взять, то никаких привилегий. И, скорее всего, здесь в данный момент застройщики будут действовать и скидками скрытыми. Например, отделкой, гараж места, кладовка. Что-то будут предлагать, если ты заплатишь полностью. полностью 100%, то ты получишь по-любому какие-то бонусы. Потому что это получается 15-20%, если оценивать, когда мы берем рассрочку, то цена квартиры поднимается. И тут, если посмотреть на девелоперов, то они теряют. Соответственно, им будет не так выгодно, и они просто поднимут цены на 5-10%, это точно. Кто выигрывает? Государство точно выигрывает, потому что здесь мы прозрачную цену видим, мошеннические схемы какие-то сократятся. И добросовестные участники рынка, беря в рассрочку все-таки поменьше такой надбавки, тоже выигрывают. Но проиграют, наверное, какие-то недобросовестные могут быть девелоперы, которые манипулируют сейчас и могут манипулировать вот этими ценами и рассрочками. Добросовестные, ну, просто зададут новые правила игры. И в этих правилах еще раз хочется обозначить, что будут какие-то такие баллы, плюсы, потому что девелоперу необходима стопроцентная оплата, и стопроцентная оплата, она необходима и банкам, чтобы пополнять эскроу счета. И, скорее всего, поднимется первоначальный взнос при рассрочке. Итог, разрыв в цене на рынке полностью исчезнет, будет единая цена, и закон защитит, в принципе, права потребителей, но все равно повысит финансовую нагрузку на покупателей, потому что, ну, застройщики будут повышать, чтобы потом отыгрывать акциями и какими-то вот скидками. Застройщику выгодно давать рассрочку, и они будут давать. Это как финансовый инструмент такой, который необходим рынку.
11: Ирина Доброхотова, БНМ ПРО. Новые правила рассрочки станут для покупателей защитой и для застройщиков. Это ограничение для рынка риски. Он может потерять часть сделок, считает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
16: Тем не менее, определенные риски данный вид продукта несет. В первую очередь, это условия, какие здесь есть плюсы. Если зарегулируют все-таки инструмент рассрочки, то для покупателей будут понятны и прозрачные условия касаемо штрафов, стопроцентный возврат денежных средств, то есть первоначального взноса, которые вложены, ну и можно избежать каких-то серьезных финансовых последствий. Но если мы посмотрим и на обратную сторону, с точки зрения бизнеса, здесь застройщиков тоже можно понять, ввиду того, что, как правило, рассрочка, она предоставляется на один год. Если покупатель рассматривает и хочет рассрочку на более длительный срок, это, например, там 3 года, 5 лет, то, безусловно, в этом случае стоимость объекта недвижимости должна быть дороже, потому что застройщик несет финансовые издержки, согласовывая подобный вид сделки. Напомню, что у нас 90% застройщиков строится с проектным финансированием. Это по факту такой же кредит, за который нужно платить проценты. И здесь не совсем бьется логика, что застройщик должен предоставлять какие-то выгодные условия по рассрочке бесплатно. Если примут закон, то я думаю, что часть застройщиков однозначно откажется от этого инструмента. Это будет экономически просто невыгодно. С ужесточением льготных программ и с изменениями в семейной ипотеке, которые у нас планируются в октябре, нужно находить новые инструменты продаж. Тут может, безусловно, сыграть момент, что могут встать количество и объем продаж у застройщиков. Ну, то есть тут сторона двух медалей. Касаемо цен, ну, я не думаю, что изменения в рассрочке сильно скажутся на стоимости квадратного метра. Просто по факту сократится инструмент для того, чтобы реализовывать недвижимость у застройщиков.
11: Дмитрий Ракутов, ЦБ, также напомнили, что оформление рассрочки не гарантирует последующего одобрения ипотеки. По статистике Сбера, из-за непрозрачности таких сделок только 10% рассрочек успешно переходят в ипотеку, а около 5% рассрочек расторгаются до исполнения обязательств. То есть случаи, когда клиент вкладывает деньги, но квартиру не получает, не так уж и редки. На рынок всегда реагирует на события в регионе и в мире. Это нормальная реакция. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос «Бизнес-ФМ» о том, как российские власти оценивают волатильную ситуацию на российском фондовом рынке. Как Песков отметил, макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена. Президент в постоянном контакте с экономическим блоком, и развитие экономики будет обсуждаться сегодня на совещании с правительством.
17: На российском фондовом рынке очень турбулентная ситуация, индексы снижаются. Насколько эта проблема попадает в поле зрения Кремля и есть ли необходимость реагировать, как считают в Кремле?
18: Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируемая, имеется необходимый запас прочности. Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события, событий и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом, а главное – это тема развития экономики во всех аспектах. И в том числе и об этом сегодня пойдет речь на сегодняшнем совещании президента с правительством.
11: Дмитрий Песков, Владимир Путин сегодня обсудит с членами правительства работу транспортного и топливного комплексов. Пока же, чтобы сбить ажиотажный спрос, в Нижегородской области вводят правила покупки топлива в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Если он начинается с четной цифры, заправиться можно будет только по четным дням месяца, аналогично с нечетными. Такие же правила планируется ввести и в Липецкой области, сообщил губернатор Артамонов.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
19: Шеф, заказали еще два салата с баклажанами, а они закончились.
20: Не проблема. Заказываем во вкус вилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
21: Вкус вилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте вкус вилла, раздел бизнесу.
22: АО «Вкус вилл», черноголовка, ОГРН 121-77-250-671.
23: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивный подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow. Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям «денежная корова», то русскому человеку «курица, несущая золотые яйца». Срочные переводы на «Бизнес FM».
10: Процента, а ожидаемый доход достиг 134 тысяч рублей в месяц. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: 13:16 в Москве. Дождливая пасмурная неделя в Москве завершится аномальными ливнями. Циклон Бернадет объединится с Каспийцем, образовав мощный суперциклон. Очень редкое явление, отмечают синоптики. В выходные может выпасть до 80% месячной нормы осадков. А в пятницу в Москве еще будет и душная погода. Из-за повышенной влажности, при этом в последний рабочий день потеплеет до плюс 25. О погоде на грядущие выходные говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
24: Влажность воздуха в выходные дни, она будет чуть выше климатической нормы, потому что, во-первых, у нас температура воздуха будет в пределах где-то 24-25 градусов, мы ожидаем в субботу и воскресенье. А чем теплее воздух, тем больше он может питать себя влаги. Но нужно сказать, что никаких заливеннейших дождей или особых этих дождей мы не ждем. У нас типичная такая июльская погода, когда местами или в отдельные дни будут приниматься локальные дожди. Причем они будут где-то пройдут, на следующий день они будут проходить в другом месте и так далее. Возможно, развитие грозовой деятельности в конце рабочей недели. Погода, скажем так, хотелось бы, чтобы она была теплее, но в принципе погода довольно комфортная, и температурный фон у нас будет либо чуть ниже климатической нормы, либо около нормы. Пугать людей не надо, никаких опасных явлений для здоровья в выходные дни не прогнозируется. Все-таки ночи у нас довольно теплые, ну и дневная температура. Мы считаем, что пятницу и субботу у нас атмосферное давление будет повышено, выше, чем в середине недели, то есть оно приблизится к норме, поэтому солнечных часов будет больше, и температура поэтому будет выше.
11: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». Как передают синоптики, дожди прекратятся только ко вторнику, после этого погода наладится. ВУЗ пересматривает формат проведения выпускных квалификационных работ, пишет «Ведомости». Все на фоне слов министра Фалькова о том, что ИЗИ дипломные работы свою функцию проверки знаний уже полностью не выполняют. Позже подробности, а сейчас о том, что предприниматель не может взять кредит из-за долга в 79 копеек. А причем по займу, который никогда не брал, и в банке, с которым никогда дел не имел. Странная ошибка не дает развивать бизнес, продолжит тему Дианы Чебанова.
0: «Бизнес говорит».
1: Кредит, который никогда не брал, как черт из табакерки возник, когда предприниматель Александр из Петербурга обратился за реальным займом на развитие бизнеса. Без объяснения причин ему отказали несколько банков, и только менеджер Сбера, с которым он постоянно на связи, сказал, что причина в испорченной кредитной истории. За ним числится долг 79 копеек по кредиту, который он еще в 2020 году якобы взял в Альфа-банке. Сам займ на сумму 50 тысяч рублей. Кредит закрыт, выплаченные все проценты, подвисли только копейки. История могла быть вполне рядовой. Бывает, что кредиты закрывают не до конца, и из-за копейки долга заемщик делается недобросовестным. Если бы не одна деталь, наш герой никогда не имел дела с Альфа-банком. А кто взял кредит, он не понимает. И самое интересное, что Альфа после его обращения это подтвердил. Там сказали: «За вами в нашем банке ничего, все чисто», рассказал владелец ИП в Санкт-Петербурге Александр.
3: Я взял паспорт, приехал в Альфа-банк. Они посмотрели по своей базе, по моему телефону, по паспорту, и сказали, что я у них никогда кредитов не брал. Соответственно, они мне ответить ничего не могут. Если хотите, вот напишите заявление. Я написал заявление. Не дождавшись от них ответа, я написал обращение в Центробанк, чтобы разобраться с этой ситуацией. Также я написал заявление в прокуратуру и в органы МВД. Прокуратура, МВД и Центробанк прислали мне отписки. Обращайтесь в Альфа-банк. Альфа-банка пришел ответ о том, что какая-то внутренняя ошибка произошла, к банку никакого отношения не имеет, ищите правду где-то в другой сфере. Хорошо, там зависло 0,79 копеек, а не 79 миллионов.
4: Вы не пытались оплатить, поскольку это не ваш, собственно, кредит?
3: Во-первых, я о нем не знал, я его не брал, оплачивать я его не оплачивал. Опять же, как я приду в банк? По мне у них никакой информации нету. Если бы мне сказали, придите, заплатите, да ладно, фиг с ним, я пришел бы и заплатил бы эти 79 копеек, но мне-то желательно, чтобы это вообще подчистили кредитную плохую историю, то, чего не относится ко мне.
1: А сообщить заемщику о том, что за ним числятся 79 копеек долга, банк не мог, потому что в базе просто нет такого клиента. Примерно то же самое в Альфа-банке ответили Бизнес-ФМ, что ошибка не на их стороне. Процитируем ответ банка.
4: В кредитную историю могут попасть некорректные сведения. Например, из-за неточности при передаче данных со стороны участников рынка, опечатки или совпадения ФИО с другим человеком. Если в банк поступает такой сигнал, мы проводим проверку. Чтобы в кредитную историю человека внесли корректировки, мы направляем запрос в БКИ. Для уточнения статуса и внесения корректировок рекомендуем также обратиться в соответствующее бюро.
1: Соответствующее – это Бюро кредитных историй, БКИ. По словам предпринимателя, там ему ответили, что только хранят данные, предоставленные банками, и не имеют права самостоятельно менять содержание кредитных историй. То есть круг замкнулся. Чуть иначе ответили в БКИ на запрос редакции «Бизнес-ФМ». Надежда, что вопрос предпринимателя могут решить, все-таки замаячила.
6: Субъект кредитной истории, в случае, если он обнаружил ошибку в записях, вправе воспользоваться стандартной процедурой оспаривания, заполнив необходимую форму на официальном сайте Национального бюро кредитных историй. Ссылка на форму прилагается. НБКИ проведет проверку в установленный 20-дневный срок и даст ответ на обращение. Процедура возможна только при личном обращении субъекта кредитной истории и не предполагает участие посредников в лице СМИ.
1: Александр признал в итоге, что обратился не по той ссылке, которую прислали из БКИ Бизнес-ФМ. И теперь будет стучаться строго по указанному адресу, а мы подождем результат. Если же его кредитную историю от 70 копеек не очистят, ему пора будет обратиться в суд, считает адвокат, управляющий партнер Парета Лигал Павел Желновод.
25: Через суд можно аннулировать эту кредитную историю, обелить себя. Можно долго играть в этот футбол с банком, с БКИ, там еще с полицией. Здесь надо просто обратиться надлежащим способом в суд с иском и всех их, грубо говоря, призвать к ответу. Они, во-первых, обязаны все будут, и банк, и БКИ. Их всех нужно привлекать либо третьим лицом, либо ответчиками. Можно прокуратуру попытаться. Они должны позицию свою дать письменно по этой ситуации. Плюс запросы будут судебные сделаны по ходатайству самого потребителя. потребителя, если доказать, что я не брал, не оформлял, ну, через вот эти вот запросы, показания свидетелей, еще что-то, то, конечно, суд встанет на его сторону.
1: По словам юриста, случай очень редкий. Мошенников из этой истории он исключил сразу. Они берут кредит на чужие имена, но долг не выплачивают, а тут завис какой-то микроостаток. Так что это, вероятнее всего, сбой или же кредит взял полный тезка. А вот бюрократию, пусть и цифровую, судя по всему, исключать никак нельзя. Остается родимое с нами. Продолжение в следующей серии. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
11: Нейроактриса Тилли Норвуд сыграет саму себя в полнометражном фильме, сообщает издание Deadline. Это будет первая главная роль, исполненная искусственным интеллектом. Своим появлением в прошлом году Тилли Норвуд вызвала волну возмущения в Голливуде, продолжит Ольга Кашинская.
5: Производством фильма «Miss Aligned» занимается лондонская студия «Particles X», которая разработала и саму нейроактрису Тилли Норвуд. Действие фильма развернется в сеттинге вселенной «Тилливерс». Он описан как сюрреалистичное цифровое пространство где-то в облаке. Сюжет картины незатейлив. Искусственный интеллект Тилли влюбляется в, цитата, «соблазнительного робота из Даркнета», который убеждает ее забыть про встроенные ограничения безопасности и заняться самопознанием. Тилли становится сверхпопулярной, а заканчивается все примитивной моралью. ИИ начинает стыдиться того, что ее существует. Существование построено на опыте людей. Такая вот мета-ирония. Причем искусственный интеллект, как утверждают создатели проекта, планируется использовать на всех стадиях. Живые креаторы будут работать бок о бок с некими ИИ-специалистами. Нейроактрису Тилли Норвуд представили широкой публике еще прошлой осенью. Ее портфолио ограничивается несколькими короткими роликами в социальных сетях, в которых она демонстрирует не то чтобы широкий актерский диапазон. А к ее дебютной короткометражке даже пришлось закрыть комментарии. Как отреагировала публика, остается только догадываться. Сама концепция генеративного исполнителя возмутила и отдельно взятых звезд, например, Эмили Блант и Тони Коллетт, и профсоюзы. Так, гильдия киноактеров США указывает на то, что актриса обучена на работах живых артистов, которые не получат за это никакого вознаграждения. В гильдии сочли, что создание Норвуд, в принципе, цитирую, «насмешка над человеческим искусством». Создатели Тилли Норвуд объясняли, что она скорее научный эксперимент, произведение искусства, а не способ заменить живых актеров. Чего, вне зависимости от желания создателей, и не произойдет, считает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
7: Это те же самые претензии, которые мы предъявляем к сгенерированной цифровой музыке. Ну да, голос человеческий, но нужных эмоций нет, и выкупается это на раз-два. Тоже касается и игры актерской, поэтому ни о какой замене актеров цифровыми аналогами я на 98,5% уверен, что это не представляет никакой проблемы для актеров. Да, это будет большой проблемой для актеров, исполняющих роли массовки. Этих будут заменять на цифровые аватары в первую очередь. Экономия. Есть экономия. Это примет массовый характер, но это не будет касаться актеров, которые исполняют главную роль.
5: Однако у использования искусственного интеллекта в кино есть и сторонники, причем влиятельные. Например, Мартин Скорсезе, который недавно стал консультантом ИИ-стартапа Black Forest Labs. Технологии компании режиссер использовал для создания собственного проекта, в частности для раскадровок. Аргументация Скорсезе следующая. Кино – это молодой вид искусства, который должен быть открыт к дальнейшему развитию. Кинематограф действительно в значительной степени подвержен влиянию технологий, и уже давно, подчеркивает редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
8: Сейчас актеры, когда снимаются в фильмах, где много спецэффектов, они общаются с теннисным мячом, представляя, что это морда гигантского дракона. Они прыгают на каких-то матах, но все это затем превращается в скалы, в какие-то болота, топи и сказочные пейзажи. И если на месте того же теннисного мяча, с которым приходится разговаривать актеру, будет какой-то виртуальный помощник, я думаю, хуже от этого не станет. А может быть, даже будет лучше, потому что можно будет актеру больше проявить естественных реакций с более понятным для себя партнером, пусть даже и цифровым. В России такое возможно, в России над этим работают, и я думаю, что в наших сериалах и в наших фильмах вполне возможны очень скорые перемены в эту сторону.
5: В профессиональном сообществе задаются вопросом, как на фильм с ИИ-актрисой в главной роли отреагирует зритель. Голосовать он будет, очевидно, долларом. Продолжит генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
9: Если людям это интересно не будет, а при этом разработчики тратят достаточно большое количество денег на генерацию, это не дешевая история, я вас уверяю. Я не могу сказать, что там гонорары топовых мировых артистов дешевле, это не так, но сама вся технология генерации не дешевая. Поэтому, если креаторы будут генерить нейрослоп, а пользователи потом это смотреть не будут, то все это быстро сойдет на нет.
5: Победит ли в итоге пластмассовый мир, мы, судя по всему, увидим уже в ближайшее время. Но пока нейроискусству, мягко говоря, не доверяют как участники индустрии, так и сами зрители. Однако большим звездам опасаться нечего, уверены эксперты. Мастерство все-таки не пропьешь и не сгенерируешь. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 13:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Владимир Путин обсудит с правительством вопросы работы транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. Совещание пройдет во второй половине дня в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. С докладами выступит вице-премьер Александр Новак и глава Минтранса Андрей Никитин. Также на совещании планируется рассмотреть ряд текущих вопросов, связанных с актуальной повесткой дня. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что переукрепление рубля мешает российским экспортерам. Им трудно завоевывать новые ниши и удерживать те, на которых они присутствовали. Кроме того, по словам главы РСПП, из-за крепкого рубля российские товары становятся неконкурентоспособными по сравнению с дешевым импортом из Китая. Президент США Дональд Трамп осудил предыдущих американских лидеров за то, что им не удалось заставить НАТО увеличить военные расходы. При этом он похвалил генерального секретаря Альянса Марка Рютте за его лесть. Ранее тот заявил, что Трамп сделал то, что еще 34-й президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр пытался сделать – уравнять военные расходы Европы и США. Ни один из президентов США не достиг этого успеха, сказал Рютте в ходе встречи с Трампом перед рабочей сессией саммита НАТО в Анкаре. После этого глава Белого дома подчеркнул, что именно за такие реплики и любит генсека НАТО. SpaceX запустила первый в истории коммерческий спутник с ядерным источником энергии на борту. Запуск ракеты Falcon 9 провели на военно-воздушной базе в штате Калифорния в рамках миссии «Транспортер 17». В будущем такие источники питания позволят отказаться от солнечных батарей и исследовать удаленные места в Солнечной системе, такие как затененные участки на полюсах Луны, где пока что не могут долго работать существующие космические аппараты, отмечает City Labs, создавший этот спутник. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 13:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. На режим прекращения огня с Ираном больше нет, заявил Дональд Трамп. Нефть отреагировала на это резким ростом цен. Сорт Brent уходил выше отметки в 79 долларов за баррель, хотя еще с утра было 76. Мы поговорили с Федором Лукьяновым о том, что означают заявления американского лидера. Ни ФИФА и ни УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей эгидой, утверждает газета «The Telegraph». Это реакция на вчерашние послабления от Международного олимпийского комитета. Комментарий нашего спортивного обозревателя через несколько минут. Зачем нужен этот закон в нынешнем виде, непонятно. Наталья Касперская, глава группы компании InfoWatch, пояснила в интервью Business FM свою позицию по поводу критики текущего законопроекта об искусственном интеллекте. Об этом также в ближайшее время на Business FM. Итак, Дональд Трамп заявил, что больше не хочет иметь дело с Ираном. Что дальше? Моя коллега Елизавета Сглавуса обсудила это с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
12: Мы Трампа уже, слава богу, знаем не первый год. И даже в этом конфликте вокруг Ирана мы уже наблюдали с его стороны массу кульбитов. Причем чем дальше, тем более они повторяющиеся. Что дальше? Да ничего, все то же самое. То, что переговоры буксуют, они не могут продавить американцы то, чего хотят, это понятно. Иран оказался намного более крепким орешком, чем кто-то мог подумать. Тот инструмент, который они освоили в виде Армузского пролива, он оказался, опять-таки, гораздо более эффективным, чем думали, и вообще никакое ядерное оружие с ним не сравнится. Уже уперлись в переговорный ступор, но сейчас поорут, покричат, постреляют, вернутся туда же, потому что, по большому счету, делать американцам нечего. Воевать Трамп по-настоящему, на мой взгляд, категорически сейчас не хочет. Остается вот эти вот упражнения по запугиванию.
13: Психанул, что называется.
12: Да нет, даже не психанул. В том-то и дело. Мы все как-то очень всерьез воспринимаем. Для Трампа, в общем, все равно, что говорить. Это не значит, что он вообще не понимает, что несет. Но это такой антураж. Он сопровождает процесс некими словесными извержениями. Но сейчас попадаются, потом закулисно опять начнут обмениваться какими-то предложениями. Своего рода такая тактика переговорная.
13: Тегеран как может отреагировать на эти заявления? Не может ли пойти на эскалацию, учитывая вот даже последние события в Тегеране на похоронах Аятоллы? Там был массовый митинг с призывами отомстить.
12: Массовый митинг с призывами отомстить — это то, чем иранцы занимаются на протяжении 40 с лишним лет, 50 уже почти. Это тоже своего рода элемент сопровождающего шума. Им никакой эскалации не нужно. Иран стоит твердо на своем. Он не позволяет американцам пропихнуть то, что они хотят. И пока у них это получается. Иранская позиция очень простая. На все отвечаем. Действия, которые нам не нравятся, пресекаем. Американцы тоже отвечают зеркально. Я не думаю, что здесь какие-то мы видим принципиально новые повороты сюжета.
13: Трамп это произнес на саммите НАТО. Нет ли здесь, например, каких-то договоренностей с Альянсом о военной поддержке, о которых нам не говорят?
12: Нет, никаких договоренностей нет. Я думаю, что позиция НАТО тоже не меняется. Они очень хотят Трампа как-нибудь умаслить всякими заявлениями и демонстрацией лояльности, но они не хотят влезать в эту вот дрянь, которую он затеял, потому что, во-первых, очевидно, что это ничего не дает, это и Трампу очевидно тоже. А во-вторых, они, конечно же, про себя полагают это авантюрой, которая изначально была неправильной. А что касается места произнесения, а Трамп произносит там, где он находится. Попалась НАТО, значит, там.
13: А как могут дальше развиваться события? Например, в Армузском проливе КСИР все еще контролирует проход судов.
12: Будут развиваться ровно так же, как развивались до сих пор. КСИР все время напоминает о том, что вы не думаете, что вы можете что-то сделать в обход нас. Американцы, с своей стороны, в ответ им тоже выхода нету. Они должны демонстрировать, что за любое действие КСИРа мы наносим удар возмездия. Эффективность этих действий, и тех, и других, она разная. Особенность этого бизнеса в том, что пока существуют риски, никому не надо в это влезать. То есть страховщики не будут страховать то, что даже если сейчас ничего не происходит, но вопрос не урегулирован, поэтому лучше подожди. Так что Иран в этом смысле в позиции более выгодной. Иранцы пытаются добиться принятия их условий, которые, я думаю, в конечном итоге будут прежде всего касаться материальной какой-то компенсации за проход через пролив.
13: А в контексте украинского конфликта это что означает? Будут какие-то последствия?
12: А это означает только одно. Тут же полезли опять цены на нефть вверх. Не играют ли опять какие-нибудь его добрые друзья или родственники на бирже? Но это ненадолго. Сейчас они пошумят, утихомирятся, значит опять цены полезут вниз. И в этом смысле, ну, для нас это имеет значение. Все остальное, я думаю, это никак не связано с Украиной.
11: Это был Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». С ним беседовала Елизавета Сглавуца. Заявления Трампа о прекращении перемирия прозвучали после очередного обмена ударами США и Ирана. Зарубежные СМИ назвали их самыми мощными после подписания меморандума о взаимопонимании. Подробности в начале следующего часа. Сейчас к другим темам. ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей эгидой в ближайшее время. Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на свои источники. Как отмечается, у организации нет конкретного плана по допуску россиян к турнирам. Тему продолжит наш спортивный обозреватель.
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Формулировка, которая есть сейчас, говорит, что ФИФА изучит вопрос. Гарантий здесь нет, хотя и очевидна позитивная динамика. В частности, мы видим, что практически сразу Международная федерация футбола реагирует на заявление МОК. Позиция ряда федераций европейских стран по этому вопросу предсказуема. И здесь может возникнуть патовая ситуация, когда одни отказываются с нами играть, но всем необходимо при этом договариваться. В том числе и FIFA с UEFA, ведь ближайший крупный турнир пройдет в Европе. А именно там многие страны выступают против участия россиян. При этом между двумя организациями недавно возникло напряжение на чемпионате мира, когда в UEFA не поняли и раскритиковали отмену дисквалификации американцев Фоларина Бау. Жеребьевка Евро-2028 состоится 6 декабря. Если к тому времени не будет внятных решений от FIFA и UEFA, а останутся только расплывчатые формулировки, то и этот турнир Россия, к сожалению, пропустит. Что касается клубного футбола, то первые квалификационные раунды в Еврокубках уже идут. Так что здесь можно думать о возвращении не раньше следующего сезона. Поэтому самый реальный сценарий из оптимистичных – это допуск сборной к участию в отборе на чемпионат мира 2030 года. Но и здесь, если Россия остается в составе УЕФА, проходит европейский отбор, все, как ни крути, зависит от общей международной повестки.
11: Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с 2022 года. После начала специальной военной операции сборная России пропустила стыковые игры к чемпионату мира 2022 года и не участвовала в отборе на Евро-24 и чемпионат мира 2026. Непонятно, зачем нужен этот закон. В его нынешнем виде президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская в интервью Business FM высказалась о законопроекте об искусственном интеллекте, который Госдума вчера приняла в первом чтении. Как отмечает Касперская, изначально при разработке документа предполагалось, что он купирует риски, возникающие при использовании нейросети. Но сейчас речь о том, что он не регулирует такие ситуации, а только предписывает использование технологии. Важный вопрос касается авторских прав. Артисты, музыкальные лейблы и книгоиздатели требуют указать, что если для обучения нейросети используются их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. А причем в законопроекте, например, говорится про большие фундаментальные модели, но ничего не сказано об и-агентах, заявила Наталья Касперская в интервью моей коллеге Елене Марчуковой.
16: Бизнес FM. Мнение.
17: Если честно говорить, я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Он, по сути, предписывает использование. Ну, а зачем? Можно и так пользоваться. Вроде бы на другие информационные технологии у нас не предписывают использование. Почему здесь предписывают? Непонятно. Изначально, понимаете, когда только эта идея появилась, то шла речь о регулировании искусственного интеллекта. То есть ограничении его использования, например, в критических областях. Потому что генеративный искусственный интеллект может галлюционировать, то есть давать не тот ответ. И тогда кто будет нести ответственность? Законопроект был направлен именно на купирование этих рисков. А вот в этой ситуации использования, ну, это какой-то беззубый закон. Ну, единственное, конечно, если он будет позволять воровать любые авторские права, ну, это прям серьезное такое нарушение Гражданского кодекса.
18: Сегодня слышала мнение одного из издателей, что, с одной стороны, понятно, что не хочется, чтобы ИИ воровал чьи-то произведения, цитировал без ссылок или до степени смешения похожее, что-то выдавал по результатам. Но, с другой стороны, человек, который будущий писатель, тоже много что прочел. Можно ли считать, что он каким-то образом затронул авторские права и тех, кого прочел?
17: Это какое-то странное рассуждение. Авторские права на то и даются, являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисляли отчисления соответствующие автору, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает. Он перемешивает уже созданные человеком. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право. Неправильная постановка вопроса, то с того, с кем вы говорили. Он считает, что если вы читаете, то вы нарушаете авторские права. Это если вы их действительно нарушаете, то есть украли где-то там эту книжку, за которую вы не заплатили, и ее читаете. Ну тогда, да, вы нарушаете авторское право. Если же вы купили книжку в магазине, то вы на самом деле заплатили за свое право пользоваться этим контентом. Вы ничего не нарушили. В случае же искусственного интеллекта, если он берет вашу книгу, одиножды заплатив, а потом размножает ее там условно на всю Российскую Федерацию, то больше этот автор ничего не получит. Он получил один экземпляр, да и все.
18: Ну, как такое усовершенствование пиратства технологичное.
17: Да, то есть у него отняли это право, по сути. Вот чего боятся автозащитники, как бы, авторских прав.
18: Возможно, закону угнаться за искусственным интеллектом, потому что, с одной стороны, вроде бы хотят регулирования, да, какой-то регламентации, с другой стороны, он развивается так быстро, что очень трудно успеть.
17: Смотря что мы хотим добиться закона. Вот как как я вам говорила, что изначально речь шла о том, чтобы регулировать вредные применения искусственного интеллекта, а даже не технологию. Вообще очень странно, вот для меня очень странно выглядит упоминание в законе конкретной технологии. В частности, очень криво описываются большие фундаментальные модели. Зачем нужно большие фундаментальные модели именно вот на них делать упор, если завтра будут какие-то другие технологии? Уже, например, агенты. Агенты в законе не упомянуты. И агенты. А завтра будет еще что-нибудь. Мне кажется, что здесь вот как-то конкретизировать технологию, наверное, неправильно.
11: Это была Наталья Касперская, с ней беседовала Елена Марчукова. Как заявляли разработчики документа, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах. Минцифра уже к осени обещает предоставить первые документы, касающиеся наиболее спорных тем, в том числе соблюдения авторских прав.
19: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Китайский предприниматель Джастин Сан впервые стал героем заголовков в СМИ в 2019 году. Тогда он выиграл на аукционе деловой обед с американским инвестором Уорреном Баффетом, заплатив за право побеседовать с мэтром $4.5 миллиона. Дни до этого события Джастин на глазах у подписчиков отчитывал в соцсетях, а за трое суток до встречи взял и отменил ее. В 2024-м китайский бизнесмен снова дал повод говорить о себе. На аукционе Sotheby's почти за $6.5 миллиона он приобрел арт-объект под названием «Комедиант». Это был самый обычный банан, приклеенный к стене скотчем. На пресс-конференции после торгов Джастин просто съел баснословно дорогой фрукт, назвав это уникальным художественным опытом. Транширы. На Бизнес FM. Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс канала Бизнес FM, один из трех шансов рассказать о своем деле выпал независимому консультанту по взаимодействию с Apple и Google, автору телеграм-канала «Эфирный тунец»

0: корпорации, я представлял их интересы в самых сложных переговорах с Apple, вплоть до диалога с руководством компании. Отдельно занимаюсь проблемой отношений России и Apple и ищу возможность создания альтернативного российского магазина приложений.
1: Никита Тюников, Санкт-Петербург. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
2: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: АвтоВАЗ опроверг слухи о повышении цен на «Лада» с 1 августа. В пресс-службе компании заявили, что никаких изменений в ценовой политике с этой даты не планируется. Ранее в сети появилась информация о возможной индексации цен у дилеров. OpenAI начала ограниченный превью-запуск новой линейки GPT-5.6. В серию вошли три модели – флагманская Sol, более сбалансированная Terra и бюджетная Luna. Широкий запуск планируется в ближайшие недели, а сейчас доступ открыт ограниченному кругу партнеров, в том числе после консультаций с властями США.
1: Сделки.
2: Novicom и группа Sinara подписали стратегическое соглашение на Иннопром-2026. В рамках договоренности банк продолжит предоставлять комплексное обслуживание предприятиям группы. В частности, Novicom будет размещать средства компании на депозитах и предоставлять банковские гарантии. По словам первого заместителя гендиректора по финансам группы Sinara Анатолия Овсянникова, соглашение позволит оптимизировать финансовые потоки, эффективно управлять ликвидностью и гарантировать надежное ресурсное обеспечение для всех текущих и будущих проектов, от локомотивов до поездов для первой российской высокоскоростной магистрали. Novicom и группа Sinara сотрудничают с 2023 года. Только за прошлый год объем кредитования, предоставленного банком компании, превысил 20 миллиардов рублей. Китайская фармацевтическая компания Sina Biopharmaceutical расширила сотрудничество с британской GSK. Китайское подразделение компании получило права на продвижение в материковом Китае двух респираторных препаратов, которые применяются при хронической обструктивной болезни легких и астме. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: В Москве. SpaceX впервые вывела на орбиту коммерческий спутник с ядерным источником питания. Аппарат под названием «Бор» разработала американская компания City Labs. Запустили его 7 июля на ракете Falcon 9 в рамках миссии «Транспортер-17». Разработчики называют это историческим шагом для коммерческой атомной энергетики. В перспективе такие источники должны помочь космическим аппаратам работать там, где солнечные батареи малоэффективны или вовсе бесполезны. Например, в постоянно затененных кратерах на Луне. Пока же главная задача миссии – проверить новую технологию в реальных условиях космоса. Что именно представляет собой этот источник питания и почему говорить о ядерном спутнике пока преждевременно, объясняет научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
5: Нужно уточнять, когда мы говорим о ядерном источнике питания, что в данном конкретном случае под ним подразумевается. Это может быть и ядерный реактор, это может быть и РИТЭК, радиоизотопный термоэлектрогенератор, который используется уже в космических аппаратах. Но вот в этот раз был запущен достаточно новый и очень перспективный источник. Это бета-вольтаические батареи, иногда их называют алмазные батареи или ядерные батарейки. Соль этой технологии в том, что это небольшие по размеру герметичные устройства, внутри которых находится изотоп, который испускает бета-излучение, и это же бета-излучение перерабатывается в электричество напрямую. То есть не нужно сначала получать тепло, а потом из тепла электричество. Здесь более эффективно. Работать такой источник может очень долго, десятки, а то и сотни лет. Проблема есть только в одном. Пока такие источники очень невысокой мощности. Пока таких бета-вольтаических источников хватает на то, чтобы запитать какой-нибудь датчик. В будущем, например, они будут работать, скорее всего, в кардиостимуляторах. Это отличный вариант. Но вот в космосе, по крайней мере, пока нужны источники большей мощности. Так что это, можно сказать, тестовый запуск. Посмотреть, как оно будет. Если начнут выпускать бета-вольтаические источники большей мощности, тогда можно будет говорить о действительно серьезных каких-то изменениях в создании космических аппаратов. Это будет действительно очень крутая замена элементом питания современным, потому что они безопасны, бета-излучение не проходит сквозь корпус. Для человека, если корпус не раскрывать, никаких проблем нету, для техники тоже.
6: Какие реальные миссии уже могут стать следующими с таким спутником?
5: Пока никакие. Пока это чисто проверка технологий. Внутри спутника наверняка есть какой-то датчик, который запитан от этого элемента. Ну и, соответственно, они будут смотреть, насколько хорошо он будет себя чувствовать в космических условиях. Говорить

0: том, что это спутник на ядерном топливном элементе, пока очень и очень рано.
1: Это был Михаил Котов, научный журналист. Проект БОР частично финансирует Министерство обороны США. Сам спутник весит менее 6 килограммов, при этом новый источник питания пока обеспечивает энергией только экспериментальную систему. Основные приборы аппарат по-прежнему работают от солнечных батарей. Нефть Brent чуть замедлила свой рост после громких заявлений Трампа о том, что соглашение о перемирии с Ираном больше не действует. Было 79 в моменте. Сейчас $78.04, но прибавка все равно в 5% с четвертью. Российский фондовый рынок тоже, ну, по крайней мере, в плюс вышел. 2192 пункта. Прибавка менее 0,1%. Ну, а рубль растет к юаню на 0,5%, 11.21. Позже подробности, а сейчас к другим темам. Подстегнули ли проблемы с бензином спрос на гибриды и электромобили? А в июне заметно повысился интерес россиян к автомобилям на новых источниках энергии, пишет Коммерсант. Трафик и обращение в дилерские центры выросли, а со второй недели июня спрос подскочил почти на 40%. Главный драйвер – гибриды, которые дают страховку. Если бензин есть, ездишь как обычно. Если нет, переходишь на электротягу. А в итоге, по данным Автостат, продажи подключаемых гибридов в июне выросли на 23% к маю и почти втрое к прошлому году. В премиум-сегменте спросом пользуются Zeekr, в доступном Geely, Way и Voya. Мы поговорили с дилерами, массового перехода на электромобили нет, люди надеются, что бензин вернется. Но те, кто уже думал о покупке, ускорились, говорит директор по развитию автосалона «АвтоВернисаж» в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев.
2: Очередь пока не выстроилась за электромобилями или гибридными автомобилями. Спрос на них действительно есть, но у меня такое ощущение, что есть отложенный спрос. То есть люди, которые ездят сейчас на бензиновых, дизельных автомобилях, не бросились их продавать. Ну, во-первых, это целый процесс. Да, те люди, которые находятся уже в процессе подбора себя, конечно, они пришли и уже купили эти автомобили, это их только подтолкнуло. Но так, чтобы люди пошли массово пересаживаться на электрические автомобили или гибридные, мы этого не видим и не наблюдаем. Очевидно, что ситуация с топливом, она есть, и наверняка большинство людей рассчитывают, что эта ситуация в ближайшее время разрешится, и мы вернемся обратно в свои комфортные бензиново-дизельные истории. Нет ажиотажа. Я как сам владелец электрического и гибридного автомобиля могу сказать, что на сегодняшний день, конечно, это реальное спасение. Когда ты понимаешь, что ты ночью своего дома машину заряжаешь от обычной розетки, как телефон, либо на работе, пока она стоит, и ты выезжаешь на пункт заряженной батарейки, и ты забываешь вообще про бензоколонки, и про эти очереди, и про поиск топлива. Но для этого нужно сделать шаг. Я думаю, что люди скорее готовы докупить себе в семью еще один электромобиль, причем вход на электромобиль на сегодняшний день от 2 миллионов рублей. Есть машины из Китая, за 2 миллиона рублей можно прийти себе полноценную прикольную электричку. А, ну и там уже и 5, и 6, и 10 миллионов рублей уже, кто во что гораздо. Получить бесплатные парковки, кстати.
3: А какие модели вот берут?
2: Из электромобилей на сегодняшний день это Zeekr, это Xiaomi, UBYD, есть хорошие электрические автомобили. И вот сейчас Чанган выпустил две модели недорогих, 2 миллиона 800 в этих пределах, и электрические, и гибридные, это 0,5 и 0,6 модели. За эти деньги это подарок. А из гибридов, конечно, это Link 900, из премиальных внедорожников это Lysian, напомним, да, есть такие, и Zeekr сейчас тоже выпустил 8 и 9X гибридные модели, и, ну, это премиум-сегмент, они, конечно, вне конкуренции.
1: Алексей Яковлев, автосалон «АвтоВернисаж». «Автостат» зафиксировал рост доли гибридов и электромобилей с 4% в 2025 году до 6% за первые 5 месяцев года текущего. Эксперты ожидают, что вскоре доля достигнет 10%, в первую очередь за счет гибридных машин.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом. С древнейших времен людей тянуло путешествовать в поисках лучшей жизни или по торговым делам, на учебу или чтобы совершить паломничество, а чаще всего из любопытства. Любое путешествие было авантюрой. Безопасность, ночлег, пропитание, медпомощь – вопросы, которые вставали перед путешественниками ежедневно. Первым, кто превратил организацию путешествий в профессию, а потом в бизнес, стал англичанин Томас Кук. Ярый противник пьянства, он устроил показательное путешествие членов общества трезвости из родного Дербиша. Кашира в соседний городок по железной дороге. В 1841 году он открыл первое в мире туристическое агентство. Создал множество маршрутов по Европе и Америке. С тех пор все меньше людей планировали поездки самостоятельно, обращаясь к услугам профессионалов.
3: Однажды летом на Бизнес FM.
5: Между делом с Кирой Альтман.
6: Между делом о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
7: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
6: То есть быть недовольным собой – это кайф?
7: Не недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
6: то это. Есть не разрушительная?
7: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
6: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
7: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве, это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
6: Владимир Габо, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 13:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала новый обмен военнопленными между Россией и Украиной. По ее словам, он произойдет в ближайшее время. Конкретные даты и число обмениваемых лиц она не назвала. В Кремле назвали Украину склонной к терактам в отношении объектов критической международной энергосистемы. Москва неоднократно обращала внимание турецких коллег на очень опасную деятельность Киева и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по Голубому и Турецкому потоку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва принимает максимальные меры для минимизирования опасности атак ВСУ. Песков также выразил надежду, что Турция и другие страны попытаются предостеречь Украину от таких действий. В случае победы лидера национального объединения Марин Ле Пен на выборах президента Франции, ей все равно придется отбыть назначенное судом наказание, но уже после сложения полномочий. Об этом заявила генпрокурор апелляционного суда Парижа Мария Сюзен Ле Кео. По ее словам, она не будет приводить в исполнение решения апелляционного суда, пока идет рассмотрение в кассационном суде. Поэтому Ле Пен начнет свою кампанию без электронного браслета слежения. Однако, если решение кассационного суда будет вынесено до президентских выборов, ей, возможно, придется носить браслет до конца кампании. Власти Нью-Йорка выделили около 324 миллионов долларов, чтобы искусство не покинуло город. Мэр Захран Мамдани и городской совет заключили предварительное соглашение о бюджете на будущий, на 27-й финансовый год, заложив в него рекордные средства для департамента по делам культуры. Это почти на 6% больше прошлогоднего максимума, почти в 300 миллионов. Общий объем городской казны составит порядка 126 миллиардов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Трамп не видит смысла продолжать переговоры с Ираном. Режим прекращения огня больше нет, заявил американский президент. Нефть после этого резко взлетела. Сорт Brent в моменте превышал уровень в 79 долларов за баррель. Цена квартиры в рассрочку не должна превышать ее стоимость при полной оплате. В ЦБ предложили закрепить эту норму законодательно. Мы поговорили с участниками рынка, что они думают по поводу этой инициативы. Дмитрий Песков прокомментировал вопрос Business FM, как власти оценивают волатильность на российском фондовом рынке. Рынок всегда реагирует на события в регионе и в мире. Это нормальная реакция. Индекс Мосбиржи сегодня, кстати, на заявлениях Трампа, упомянутые выше, все-таки перешел к символическому росту. И сейчас почти 2200 пунктов. Все подробности в нашем эфире. Прекращение огня с Ираном больше не действует, в переговорах больше нет смысла, заявил Дональд Трамп после того, как США и Иран обменялись ударами, которые СМИ назвали самыми масштабными с момента перемирия. Нефть Brent перевалил в моменте за 79 долларов за баррель. «Думаю, все кончено», — сказал Трамп на саммите НАТО на совместной пресс-конференции с генсеком Рют, отвечая на вопросы журналистов.
9: Господин президент, режим прекращения огня больше не действует? Меморандум о взаимопонимании мертв?
10: Это очень интересный вопрос. По-моему, с ним покончено. Я больше не хочу иметь с Ираном дело. Они подонки. Страной руководят больные люди, жестокие, склонные к насилию. Мы заключили сделку, все были согласны. Никакого ядерного оружия. Мы договорились, а они вышли к прессе и сказали, что мы даже не обсуждали этот вопрос. С ними что-то не так. Они ку-ку. Они причинили вред собственному народу. На данный момент они убили 54 тысячи протестующих. Знаете, когда люди спрашивают, почему они не захватят власть? Ответ прост. Они не могут этого сделать, потому что они мертвы. И, честно говоря, я не хочу тратить на них время. Пусть наши замечательные переговорщики продолжают общаться, если хотят. Но я не вижу в этом смысла.
1: Ночью американские военные нанесли удары по Ирану в ответ на атаки на 3 торговых судна в Ормузском проливе. По данным Axios, нынешняя серия ударов оказалась в 4-5 раз мощнее предыдущей. Было поражено 80 с лишним целей. Среди них системы ПВО, ракетные установки, пункты управления и портовые сооружения. Генсек НАТО Марк Рют открыто поддержал эти удары США по Ирану, заявил, что считает их абсолютно необходимыми, поскольку, по его словам, это Тегеран нарушил перемирие. Иран ранее объяснил, что атаковал танкеры за игнорирование предупреждений. Он не согласился с маршрутом для судов, который предложили американцы. Новый удар США в Тегеране назвали серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании. Корпус стражи Исламской революции заявил, что нанес массированный ответный удар по 85 объектам на американских базах в Бахрейне и Кувейте. В КСИР подчеркнули, что это лишь первоначальный ответ на агрессию США. Происходит все на фоне масштабных похорон Хаменеи, который удалось провести только спустя 5 месяцев после его убийства. Как пишет CBS, иранские власти, включая КСИР, оказались перед сложным выбором. С одной стороны, массовые траурные митинги сопровождались призывами к мести, с другой, нужно оценивать последствия жестких ответных шагов со стороны США, комментирует востоковед Елена Супонина.
11: Нынешнее нарушение перемирия между Ираном и США одно из самых серьезных. Это говорит о том, что в иранском руководстве все-таки есть разногласия между тем политическим крылом, которое ведет переговоры, которое настаивает на том, чтобы перемирие соблюдалось, и отдельными генералами из корпуса стражи исламской революции, которые полагают, что действовать надо более решительно, и если есть какие-то нарушения, на их взгляд, например, по проходу судов в Ормузском проливе, по еще каким-то спорным моментам, то надо бить и надо действовать решительно. Все-таки сейчас нет никаких сомнений, что перемирие было нарушено с иранской стороны, а в ответ уже последовали действия американцев и новые действия иранцев. Все это проходит на фоне траурных мероприятий, во время которых люди кричат: смерть Америке прежде всего, смерть Израилю. Это призывы к мести. И это нарушение перемирия, этот обстрел танкера в Ормузском проливе, который парадоксально оказался еще танкером, принадлежащим Катару, то есть государству, которое посредничает активно и сохраняет неплохие отношения с Ираном. Этот обстрел стал следствием этой нервозности. Толпа подогрела настроение в Иране, военном командовании или в отдельных группах офицеров, одна из которых и совершила этот обстрел. Генералы считают, что имеют от народа четкий мандат, имеют большую поддержку населения, и этот мандат не только на ведение переговоров, даже и не столько на ведение переговоров, сколько на продолжение в случае необходимости боевых действий.
1: Елена Супонина, востоковед. Итак, Трамп заявил, что прекращение огня больше не действует, в переговорах смысла нет. Что дальше? Мы обсудили это с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Интервью с ним в середине часа на «Бизнес-ФМ». Рынок всегда реагирует на события в регионе и в мире. Это нормальная реакция. Так заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Бизнес-ФМ» о том, как власти оценивают волатильную ситуацию на российском фондовом рынке.
12: На российском фондовом рынке очень турбулентная ситуация, индексы снижаются. Насколько эта проблема попадает в поле зрения Кремля и есть ли необходимость реагировать, как считают в Кремле?
13: Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируемая, имеется необходимый запас прочности. Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом, а главное – это тема развития экономики во всех аспектах. И в том числе и об этом сегодня пойдет речь на сегодняшнем совещании президента с правительством.
1: Это был Дмитрий Песков. Владимир Путин сегодня обсудит с членами правительства работу транспортного и топливного комплексов. Пока же, чтобы сбить ажиотажный спрос, в Нижегородской области вводят правила покупки топлива в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Если начинается с четной цифры, заправиться можно будет по четным дням и по нечетным, соответственно, с нечетной цифрой. Такие же правила планируется ввести и в Липецкой области. Банк России предлагает закрепить в законе, что цена квартиры в рассрочку не должна превышать ее стоимость при полной оплате. Соответствующая норма может войти в законопроект о регулировании рассрочки, который скоро поступит в Госдуму, заявил известием зампред ЦБ Михаил Мамута. Кроме того, регулятор хочет сделать договоры о рассрочке более прозрачными для покупателей, установить предельные штрафы за просрочку не выше 20% годовых от суммы просроченного платежа, а не всего долга, и обязать передавать сведения о рассрочках в бюро кредитных историй. Сейчас разница между ценой в рассрочку и при единовременной оплате может достигать 15-20%, говорят эксперты. Однако переплата по рассрочке все равно ниже, чем по ипотеке. Говорит основатель Бестновостроя, аналитической платформы BNM Pro Ирина Доброхотова.
14: Первое, возьмем покупателя. Покупателю нужно заплатить полную цену, которая стоит, независимо от оплаты. С одной стороны, рассрочка будет выгодна, потому что будет цена, как при полной оплате. Но с другой стороны, он, если платит полностью, то не получает официально, если по закону взять, то никаких привилегий. И, скорее всего, здесь в данный момент застройщики будут действовать скидками скрытыми. Например, отделкой, гаражеместо, кладовка. Что-то будут предлагать, если ты заплатишь полностью 100%, то ты получишь по-любому какие-то бонусы. Потому что это получается 15-20%. Если оценивать, когда мы берем рассрочку, то цена квартиры поднимается. И тут, если посмотреть на девелоперов, то они теряют. Соответственно, им будет не так выгодно, и они просто поднимут цены на 5-10%. Это точно. Кто выигрывает? Государство точно выигрывает, потому что здесь мы прозрачную цену видим. Мошеннические схемы какие-то сократятся. И добросовестные участники рынка, беря в рассрочку все-таки поменьше такой надбавки, тоже выигрывают. Но проиграют, наверное, какие-то недобросовестные могут быть девелоперы, которые манипулируют сейчас и могут манипулировать вот этими ценами и рассрочками. Добросовестные, ну, просто зададут новые правила игры. И в этих правилах еще раз хочется обозначить, что будут какие-то такие баллы, плюсы, потому что девелоперу необходима 100% оплата, и 100% оплата, она необходима и банкам, чтобы пополнять эскроу-счета. И, скорее всего, поднимется первоначальный взнос при рассрочке. Итог, разрыв в цене на рынке полностью исчезнет, будет единая цена, и закон защитит, в принципе, права потребителей, но все равно повысит финансовую нагрузку на покупателей, потому что, ну, застройщики будут повышать, чтобы потом отыгрывать акциями и какими-то вот скидками. Застройщику выгодно давать рассрочку, и они будут давать. Это как финансовый инструмент такой, который необходим рынку.
1: Ирина Доброхотова. А новые правила рассрочки станут для покупателей защитой для застройщиков. Это ограничение для рынка риски. Он может потерять часть сделок, считает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
15: Тем не менее, определенные риски данный вид продукта несет. В первую очередь, это условия, какие здесь есть плюсы. Если зарегулируют все-таки инструмент рассрочки, то для покупателей будут понятны и прозрачные условия касаемо штрафов, 100% возврат денежных средств, то есть первоначального взноса, которые вложены, ну и можно избежать каких-то серьезных финансовых последствий. Но если мы посмотрим и на обратную сторону, с точки зрения бизнеса, здесь застройщиков тоже можно понять, ввиду того, что, как правило, рассрочка, она предоставляется на один год. Если покупатель рассматривает и хочет рассрочку на более длительный срок, это, например, там 3 года, 5 лет, то, безусловно, в этом случае стоимость объекта недвижимости должна быть дороже, потому что застройщик несет финансовые издержки, согласовывая подобный вид сделки. Напомню, что у нас 90% застройщиков строится с проектным финансированием, это по факту такой же кредит, за который нужно платить проценты. И здесь не совсем бьется логика, что застройщик должен предоставлять какие-то выгодные условия по рассрочке бесплатно. Если примут закон, то я думаю, что часть застройщиков однозначно откажется от этого инструмента. Это будет экономически просто невыгодно. С ужесточением льготных программ и с изменениями в семейной ипотеке, которые у нас планируются в октябре, нужно находить новые инструменты продаж. Тут может, безусловно, сыграть момент, что могут встать количество и объем продаж у застройщиков. Ну, то есть тут сторона двух медалей. Касаемо цен, ну, я не думаю, что изменения в рассрочке сильно скажутся на стоимости квадратного метра. Просто по факту сократится инструмент для того, чтобы реализовывать недвижимость у застройщиков.
1: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. А в Центробанке также напомнили, что оформление рассрочки не гарантирует последующего одобрения ипотеки. По статистике Сбера, из-за непрозрачности таких сделок только 10% рассрочек успешно переходят в ипотеку. Около 5% рассрочек расторгаются до исполнения обязательств. То есть есть случаи, когда клиент деньги вкладывает, но не получает квартиру. И эти случаи не так уж и редки.
16: Наизусть. Козьма Прутков.
17: Некоторые образцом непостоянства выставляют мужчину, другие – женщину, но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с теми, ни с другими – ибо всего переменчивее петербургская погода. Наизусть на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
18: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Российское разноденежье времен Гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, «моржовки». Чеки Четинского отделения серого цвета «воробьи». Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением «царь колокола». А кузнецами – 50-рублевки так называемые «центры Сибири» с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
19: 2%. А ожидаемый доход достиг 134 тысяч рублей в месяц. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: В Москве. Дождливая пасмурная неделя в столице завершится аномальными ливнями. Циклон Бернадет объединится с Каспийцем, образовав мощный суперциклон. Это очень редкое явление, отмечают синоптики. В выходные может выпасть до 80% месячной нормы осадков. А в пятницу в столице будет еще и душная погода. Из-за повышенной влажности при этом в последний рабочий день потеплеет до плюс 25. О погоде на грядущие выходные говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
20: Влажность воздуха в выходные дни, она будет чуть выше климатической нормы, потому что, во-первых, у нас температура воздуха будет в пределах где-то 24-25 градусов, мы ожидаем в субботу-воскресенье. А чем теплее воздух, тем больше он может впитать в себя влаги. Но нужно сказать, что никаких заливеннейших дождей или особых этих дождей мы не ждем. У нас типичная такая июльская погода, когда местами или в отдельные дни будут приниматься локальные дожди. Причем они будут где-то пройдут, на следующий день они будут проходить в другом месте и так далее. Возможно, развитие грозовой деятельности в конце рабочей недели. Погода, скажем так, хотелось бы, чтобы она была теплее, но в принципе погода довольно комфортная, и температурный фон у нас будет либо чуть ниже климатической нормы, либо около нормы. Пугать людей не надо, никаких опасных явлений для здоровья в выходные дни не прогнозируется. Все-таки ночи у нас довольно теплые, ну и дневная температура. Мы считаем, что в пятницу и в субботу у нас атмосферное давление будет повыше, чем в середине недели, то есть оно приблизится к норме, поэтому солнечных часов будет больше, и температура поэтому будет выше.
1: Татьяна Позднякова, портал «Метеоновости». Как передают синоптики, дожди прекратятся только ко вторнику, после этого погода наладится. ВУЗы пересматривают формат проведения выпускных квалификационных работ. Все на фоне заявлений министра Фалькова о том, что дипломные работы из-за искусственного интеллекта уже не в полной мере выполняют свою функцию проверки знаний. Позже подробности, а сейчас о том, что в России появится вакцина от аллергии на кошек и собак. Разработкой препаратов занимается лаборатория иммунопатологии Сеченовского университета, рассказала журналистам сотрудник лаборатории вуза, врач-аллерголог Ксения Рябова. Вакцина от аллергии на кошек ожидает клинических исследований. Пару лет назад Рябова рассказывала, что это будет подкожная инъекция. И препарат можно применять как у людей, у которых уже есть проявление аллергии, так и для профилактики. Например, у детей, родителей которых являются аллергиками. А вакцина от аллергии на собак пока пока еще только разрабатывается. Комментирует врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center, педиатр Алексей Бессмертный.
0: Это большой прорыв, потому что долго все ждали, не получалось никак ее создать, и вот, наконец-то, вакцина от аллергии на кошку вышла на клинические испытания. Это для того, что через несколько лет, скорее всего, можно будет уже запустить ее в активное производство, активную работу. На самом деле, вакцина — неправильное слово. Вакцина — это от инфекции, а данный препарат называется АСИТ, аллерген-специфическая иммунотерапия. А вакцину ее назвали просто так, в разговорной речи.
21: Есть ли какие-то аналогичные зарубежные подобные препараты?
0: Да, конечно, есть зарубежные препараты, в том числе испанские и американские. К сожалению, у нас они не зарегистрированы и поэтому не используются, но они показывают достаточно высокий профиль эффективности. И многие пациенты, которые живут за рубежом нашего, активно их используют. Но опять же, стоит сказать, что данные вакцины используются не для того, чтобы завести кошечку или собачку. Это не очень правильно ребенка лечить или взрослого ради того, чтобы завести питомца. А тогда, когда нет возможности от него избавиться. Допустим, вы живете в крупном жилом доме, где очень много кошек или собак. Или, допустим, ребенок учится в классе, где у половины детей тоже кошка дома. Они приносят аллергены в школу, и ребенок не может не реагировать. То есть это те ситуации, когда вы не можете избавиться от контакта с аллергеном. Ну или вы работаете в театре Куклачева.
1: Педиатр Алексей Бессмертный, аллерголог-иммунолог. Как писали СМИ, сложность создания такой вакцины в том, что у котов почти десяток белков, которые провоцируют аллергию у человека. Они могут содержаться в слюне, моче, на шерсти, на коже. Продолжает кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
20: Аллерген-специфическая иммунотерапия, АСИТ, лечение с помощью современных вакцин, осложняется тем, что на каждый вид аллергена должна быть своя вакцина. Это вполне эффективно, если, скажем, мы имеем дело с пациентом, у которого аллергия на какой-то один вид аллергена. Если у пациента есть аллергия сочетанная, скажем, на слюну, на перхоть, на еще белки другие животных, то тогда нужно проводить лечение отдельно каждой вакциной.
1: Надежда Логина, иммунолог-аллерголог, аллергия на кошек, одна из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам, от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактами с кошачьими аллергенами, могут страдать до четверти всей человеческой популяции. Индекс Мосбиржи падает сейчас на примерно 0,3%, 2184 пункта. Позже подробности, но сейчас к другим темам. Нейроактриса Тилли Норвуд сыграет саму себя в полнометражном фильме. Об этом сообщает издание Deadline. Это будет первая главная роль, исполненная с помощью искусственного интеллекта. Своим появлением в прошлом году Тилли Норвуд вызвала в Голливуде волну возмущения. Продолжит тему Ольга Кашинская.
22: Производством фильма «Miss Aligned» занимается лондонская студия Particles X, которая разработала и саму нейроактрису Тилли Норвуд. Действие фильма развернется в сеттинге вселенной Тилливерс. Он описан как сюрреалистичное цифровое пространство где-то в облаке. Сюжет картины незатейлив. Искусственный интеллект Тилли влюбляется в, цитата, «соблазнительного робота из Даркнета», который убеждает ее забыть про встроенные ограничения безопасности и заняться самопознанием. Тилли становится сверхпопулярной, а заканчивается все примитивной моралью. ИИ начинает стыдиться того, что ее существование построено на опыте людей. Такая вот мета-ирония. Причем искусственный интеллект, как утверждают создатели проекта, планируется использовать на всех стадиях. Живые креаторы будут работать бок о бок с некими ИИ-специалистами. Нейроактрису Тилли Норвуд представили широкой публике еще прошлой осенью. Ее портфолио ограничивается несколькими короткими роликами в социальных сетях, в которых она демонстрирует не то чтобы широкий актерский диапазон. А к ее дебютной короткометражке даже пришлось закрыть комментарии. Как отреагировала публика, остается только догадываться. Сама концепция генеративного исполнителя возмутила и отдельно взятых звезд, например, Эмили Блант и Тони Коллетт, и профсоюзы. Так, гильдия киноактеров США указывает на то, что актриса обучена на работах живых артистов, которые не получат за это никакого вознаграждения. В гильдии сочли, что создание Норвуд, в принципе, цитирую, «насмешка над человеческим искусством». Создатели Тилли Норвуд объясняли, что она скорее научный эксперимент, произведение искусства, а не способ заменить живых актеров. Чего, вне зависимости от желания создателей, и не произойдет, считает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
2: Это те же самые претензии, которые мы предъявляем к сгенерированной цифровой музыке. Ну да, голос человеческий, но нужных эмоций нет, и выкупается это на раз-два. Тоже касается и игры актерской, поэтому ни о какой замене актеров цифровыми аналогами я на 98,5% уверен, что это не представляет никакой проблемы для актеров. Да, это будет большой проблемой для актеров, исполняющих роли массовки. Этих будут заменять на цифровые аватары в первую очередь. Экономия есть экономия. Это примет массовый характер, но это не будет касаться актеров, которые исполняют главную роль.
22: Однако у использования искусственного интеллекта в кино есть и сторонники, причем влиятельные. Например, Мартин Скорсезе, который недавно стал консультантом ИИ стартапа Black Forest Labs. Технологии компании режиссер использовал для создания собственного проекта, в частности для раскадровок. Аргументация Скорсезе следующая. Кино – это молодой вид искусства, который должен быть открыт к дальнейшему развитию. Кинематограф действительно в значительной степени подвержен влиянию технологий, и уже давно, подчеркивает редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
3: Сейчас актеры, когда снимаются в фильмах, где много спецэффектов, они общаются с теннисным мячом, представляют, что это морда гигантского дракона. Они прыгают на каких-то матах, но все это затем превращается в скалы, в какие-то болота, топи и сказочные пейзажи. И если на месте того же теннисного мяча, с которым приходится разговаривать актеру, будет какой-то виртуальный помощник, я думаю, хуже от этого не станет. А может быть, даже будет лучше, потому что можно будет актеру больше проявить естественных реакций с более понятным для себя партнером, пусть даже и цифровым. В России такое возможно, в России над этим работают. И я думаю, что в наших сериалах и в наших фильмах вполне возможны очень скорые перемены в эту сторону.
22: В профессиональном сообществе задаются вопросом, как на фильм с актрисой в главной роли отреагирует зритель. Голосовать он будет, очевидно, долларом. Продолжит генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
4: Если людям это интересно не будет, а при этом разработчики тратят достаточно большое количество денег на генерацию, это не дешевая история, я вас уверяю. Я не могу сказать, что там гонорары топовых мировых артистов дешевле, это не так, но сама вся технология генерации не дешевая. Поэтому, если креаторы будут генерить нейрослопа, а пользователи потом это смотреть не будут, то все это быстро сойдет на нет.
22: Победит ли в итоге пластмассовый мир, мы, судя по всему, увидим уже в ближайшее время. Но пока нейроискусству, мягко говоря, не доверяют как участники индустрии, так и сами зрители. Однако большим звездам опасаться нечего, уверены эксперты. Мастерство все-таки не пропьешь и не сгенерируешь. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
16: Все золото мира. Нобелевская медаль – одна из немногих действительно золотых наград. До 1980 года она вообще изготавливалась из чистого золота массой около 200 граммов. Сейчас она весит примерно 175 граммов и чеканится из зеленого золота 750-й пробы. Такой редкий цвет золото приобретает в сплавах с медью, серебром и кадмием. Из более привычного нам желтого золота и тоже 750-й пробы изготавливают золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Эта награда содержит примерно 118 граммов золотого сплава. Медаль «Золотая звезда Героя России» весит всего 21,5 грамм, зато выполнена из золота 950-й пробы. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала Бизнес FM один из трех шансов рассказать о своем деле выпал независимому консультанту по взаимодействию с Apple и Google, автору телеграм-канала «Эфирный тунец» Никите Тюникову из Санкт-Петербурга.
23: Мой путь начался с любви к технике Apple и к тому, как серьезно она относится к цифровой безопасности. По данным сотовых операторов, iPhone – один из самых популярных смартфонов у россиян. Поэтому App Store для бизнеса по-прежнему самая ценная витрина. И на фоне блокировок бизнес не понимает, можно ли еще туда выходить и с какими рисками. Я помогаю с получением данных с номера, регистрацией аккаунта разработчика, подготовкой документов. Также проверяю приложение на нарушение правил и готовлю менеджеров к общению с командой App Review. Среди моих клиентов крупные российские корпорации, я представлял их интересы в самых сложных переговорах с Apple, вплоть до диалога с руководством компании. Отдельно занимаюсь проблемой отношений России и Apple и ищу возможность создания альтернативного российского магазина приложений.
16: Никита Тюников, Санкт-Петербург. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 14.28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. В Кремле предупредили о готовности к контрмерам в отношении стран, которые снимут запрет на размещение ядерного оружия. В отличие от ожиданий тех стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности, а наоборот, заявил Бизнес FM пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя рассмотрение данного вопроса в Литве. Накануне Сейм дал ход законопроекту об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия в стране. Песков напомнил, что аналогичное решение принято и в Финляндии. В Госдуме предложили расширить поддержку топливного рынка на Дальнем Востоке и в Арктике. Соответствующее обращение направил премьер-министру Михаилу Мишустину депутат Алексей Корниенко, пишет газета «Ведомости». Речь идет о том, чтобы отменить в регионах запрет на отпуск топлива в канистры и разработать дифференцированный подход к регулированию, учитывая плотность АЗС, транспортную доступность и климатогеографические особенности. Как отметил парламентарий, в регионах Дальнего Востока и Арктики расстояния между заправками могут достигать сотен километров, что делает невозможным оперативную дозаправку. Судебные приставы конфисковали имущество бывшего судьи Верховного суда Виктора Мамотова. В госсобственность перешли 2 земельных участка, принадлежавших самому Мамотову, 18 участков, оформленных на его сына, а также 77 объектов недвижимости, зарегистрированных на связанного с ним предпринимателя. Активы расположены в 8 регионах России, включая Краснодарский край, Ростовскую область, Москву, Калининградскую и Вологодскую области. Решение было принято Останкинским судом Москвы в октябре прошлого года по иску Генпрокуратуры. Суд установил, что активы Мамотова и связанных с ним лиц были приобретены с нарушением антикоррупционного законодательства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Цен на нефть уверенно идут вверх. Прибавка почти в 6%. Brent добиралась сегодня до $79 за баррель. Все на свежих заявлениях Дональда Трампа, который заявил, что перемирие с Ираном больше не действует. ФИФА и УЕФА не собираются допускать ни российские клубы, ни сборные до турниров под своей эгидой в ближайшее время. Во всяком случае, об этом пишет британская The Telegraph. Это реакция на решение МОК временно приостановить санкции против Российской Федерации. Зачем нужен этот закон в нынешнем виде, непонятно. Глава группы компании InfoWatch Наталья Касперская в беседе с Business FM пояснила свою позицию насчет закона об искусственном интеллекте, того самого, который уже был принят Госдумой вчера в первом чтении, но впереди чтение второе. Все подробности в нашем эфире. Дональд Трамп заявил, что больше не хочет иметь дел с Ираном. Что дальше? Моя коллега Елизавета Сглавуца обсудила это с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
6: Мы Трампа уже, слава богу, знаем не первый год. И даже в этом конфликте вокруг Ирана мы уже наблюдали с его стороны массу кульбитов. Причем чем дальше, тем более они повторяющиеся. Что дальше? Да ничего, все то же самое. То, что переговоры буксуют, они не могут продавить американцы то, чего хотят, это понятно. Иран оказался намного более крепким орешком, чем кто-то мог подумать. Тот инструмент, который они освоили в виде Мозского пролива, он оказался опять-таки гораздо более эффективным, чем думали, и вообще никакое ядерное оружие с ним не сравнится. Уже уперлись в переговорный ступор, но сейчас поорут, покричат, постреляют, вернутся туда же, потому что по большому счету делать американцам нечего, воевать Трамп по-настоящему, на мой взгляд, категорически сейчас не хочет, остается вот эти вот упражнения по запугиванию.
7: Психанул, что называется.
6: Да нет, даже не психанул, в том-то и дело, мы все как-то очень серьезно воспринимают. Для Трампа, в общем, все равно, что говорить. Это не значит, что он вообще не понимает, что несет. Но это такой антураж. Он сопровождает процесс некими словесными извержениями. Но сейчас попадаются, потом закупаются.
8: кулисно опять насчет обменимся какими-то предложениями. Своего рода такая тактика переговорная.
7: Тегеран как может отреагировать на эти заявления? Не может ли пойти на эскалацию, учитывая вот даже последние события в Тегеране на похоронах Аятоллы? Там был массовый митинг с призывами отомстить.
8: Массовый митинг с призывами отомстить — это то, чем иранцы занимаются на протяжении 40 с лишним лет, 50 уже почти. Это тоже своего рода элемент сопровождающего шума. Им никакой эскалации не нужно. Иран стоит твердо на своем. Он не позволяет американцам пропихнуть то, что они хотят. И пока у них это получается. На иранской позиции очень простая. На все отвечаем. Действия, которые нам не нравятся, пресекаем. Американцы тоже отвечают зеркально. Я не думаю, что здесь какие-то мы видим принципиально новые повороты сюжета.
7: Трамп это произнес на саммите НАТО. Нет ли здесь, например, каких-то договоренностей с Альянсом о военной поддержке, о которых нам не говорят?
8: Нет, никаких договоренностей нет. Я думаю, что позиция НАТО тоже не меняется. Они очень хотят Трампа как-нибудь умаслить всякими заявлениями и демонстрацией лояльности, но они не хотят влезать в эту вот дрянь, которую он затеял. Потому что, во-первых, очевидно, что это ничего не дает. Это и Трампу очевидно тоже. А во-вторых, они, конечно же, про себя полагают это авантюрой, которая изначально была неправильной. А что касается места произнесения, а Трамп произносит там, где он находится. Попалась НАТО, значит, там.
7: А как могут дальше развиваться события? Например, в Ормузском проливе КСИР все еще контролирует проход судов.
8: Будут развиваться ровно так же, как развивались до сих пор. КСИР все время напоминает о том, что вы не думаете, что вы можете что-то сделать в обход нас. Американцы, с своей стороны, в ответ им тоже выхода нету. Они должны демонстрировать, что за любое действие КСИРа мы наносим удар возмездия. Эффективность этих действий, тех и других, она разная. Особенность этого бизнеса в том, что пока существуют риски, никому не надо в это влезать. То есть страховщики не будут страховать то, что даже если сейчас ничего не происходит, но вопрос не урегулирован, поэтому лучше подождем. Так что Иран в этом смысле в позиции более выгодной. Иранцы пытаются добиться принятия их условий, которые, я думаю, в конечном итоге будут прежде всего касаться материальной какой-то компенсации за проход через пролив.
7: А в контексте украинского конфликта это что означает? Будут какие-то последствия?
8: А это означает только одно. Тут же полезли опять цены на нефть вверх. Не играют ли опять какие-нибудь его добрые друзья или родственники на бирже? Но это ненадолго. Сейчас они пошумят, утихомирятся, значит опять цены полезут вниз. И в этом смысле, ну, для нас это имеет значение. Все остальное, я думаю, это никак не связано с Украиной.
1: Это был Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Заявления Трампа о прекращении перемирия прозвучали после очередного обмена ударами США и Ирана. Зарубежные СМИ назвали их самыми мощными после подписания меморандума о взаимопонимании. Подробности в начале следующего часа на Business FM.
9: Прямо сейчас.
1: Ну а между тем Госдума сегодня приняла во втором и уже в третьем чтении тот самый закон о регулировании отношений, возникающий в связи с разработкой и внедрением искусственного интеллекта. Тот самый закон, который вызывал так много споров. Будем выяснять, что там в результате в документе появилось и что поменяли по сравнению с первым чтением. А сейчас к другим темам. ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей гидой в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на свои источники. Отмечается, что у организации нет конкретного плана по допуску россиян к турнирам. Тему продолжит наш спортивный обозреватель Григорий Гуреев.
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Формулировка, которая есть сейчас, говорит, что ФИФА изучит вопрос. Гарантий здесь нет, хотя и очевидна позитивная динамика. В частности, мы видим, что практически сразу Международная федерация футбола реагирует на заявление МОК. Позиция ряда федераций европейских стран по этому вопросу предсказуема. И здесь может возникнуть патовая ситуация, когда одни отказываются с нами играть, но всем необходимо при этом договариваться. В том числе и FIFA с UEFA, ведь ближайший крупный турнир пройдет в Европе. А именно там многие страны выступают против участия россиян. При этом между двумя организациями недавно возникло напряжение на чемпионате мира, когда в UEFA не поняли и раскритиковали отмену дисквалификации американца Фоларина Балага. Эрдогана. Жеребьевка Евро-2028 состоится 6 декабря. Если к тому времени не будет внятных решений от ФИФА и УЕФА, а останутся только расплывчатые формулировки, то и этот турнир Россия, к сожалению, пропустит. Что касается клубного футбола, то первые квалификационные раунды в Еврокубках уже идут. Так что здесь можно думать о возвращении не раньше следующего сезона. Поэтому самый реальный сценарий из оптимистичных – это допуск сборной к участию в отборе на чемпионат мира 2030 года. Но и здесь, если Россия остается в составе УЕФА, проходит европейский отбор, все, как ни крути, зависит от общей международной повестки.
1: Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с 22 года. После начала СВО сборная России пропустила стыковые игры к чемпионату мира 22 года, не участвовала в отборе на Евро-24 и чемпионата мира 26. Непонятно, зачем нужен этот закон в его нынешнем виде. Президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская в интервью Business FM высказалась о законопроекте об искусственном интеллекте, который Госдума приняла в первом чтении, а сегодня уже приняла и во втором, и третьем окончательном. Вот новость об этом пришла буквально несколько минут назад. Как отмечает Касперская, изначально при разработке документа предполагалось, что он купирует риски, возникающие при использовании нейросетей, но сейчас речь о том, что он не регулирует такие ситуации, а только предписывает использование технологий. Важный вопрос касается авторских прав. Артисты, музыкальные лейблы и книгоиздатели требуют указать, что если для обучения нейросетей используются их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Причем в законопроекте, например, говорится про большие фундаментальные модели, но ничего не сказано об ИИ-агентах. А вот что заявила Наталья Касперская в интервью моей коллеге Елене Марчуковой.
11: Бизнес FM. Мнение.
12: Если честно говорить, я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Он, по сути, предписывает использование. Ну, а зачем? Можно и так пользоваться. Вроде бы на другие информационные технологии у нас не предписывают использование. Почему здесь предписывают? Непонятно. Изначально, понимаете, когда только эта идея появилась, то шла речь о регулировании искусственного интеллекта. То есть ограничении его использования, например, в критических областях. Потому что генеративный искусственный интеллект может галлюционировать, то есть давать не тот ответ. И тогда кто будет нести ответственность? Законопроект был направлен именно на купирование этих рисков. А вот в этой ситуации использования, ну, это какой-то беззубый закон. Ну, единственное, конечно, если он будет позволять воровать любые авторские права, ну, это прям серьезное такое нарушение Гражданского кодекса.
13: Сегодня слышала мнение одного из издателей, что, с одной стороны, понятно, что не хочется, чтобы ИИ воровал чьи-то произведения, цитировал без ссылок или до степени смешения похожее, что-то выдавал по результатам. Но, с другой стороны, человек, который будущий писатель, тоже много что прочел. Можно ли считать, что он каким-то образом затронул авторские права и тех, кого прочел?
12: Это какое-то странное рассуждение. Авторские права на то и даются, являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисляли отчисления соответствующие автору, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает. Он перемешивает уже созданные человеком. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право. И неправильная постановка вопроса, то с того, с кем вы говорили. Он считает, что если вы читаете, то вы нарушаете авторские права. Это если вы их действительно нарушаете, то есть украли где-то там эту книжку, за которую вы не заплатили, и ее читаете. Ну тогда, да, вы нарушаете авторское право. Если же вы купили книжку в магазине, то вы на самом деле заплатили за свое право пользоваться этим контентом. Вы ничего не нарушили. В случае же искусственного интеллекта, если он берет вашу книгу, одиножды заплатив, а потом размножает ее там условно на всю Российскую Федерацию, то больше этот автор ничего не получит. Он получил один экземпляр, да, и все.
13: Ну, как такое усовершенствование пиратства технологичное.
12: Да, то есть у него отняли это право, по сути. Вот чего боятся автозащитники, как бы, авторских прав.
13: Возможно, закону угнаться за искусственным интеллектом, потому что, с одной стороны, вроде бы хотят регулирования, да, какой-то регламентации, с другой стороны, он развивается так быстро, что очень трудно успеть.
12: Смотря что мы хотим добиться закона. Вот как как я вам говорила, что изначально речь шла о том, чтобы регулировать вредные применения искусственного интеллекта, а даже не технологию. Вообще очень странно, вот для меня очень странно выглядит упоминание в законе конкретной технологии. В частности, очень криво описывается большая фундаментальная модель. Зачем нужно большие фундаментальные модели именно вот на них делать упор, если завтра будут какие-то другие технологии? Уже, например, агенты. Агенты в законе не упомянут. И агенты. А завтра будет еще что-нибудь. Мне кажется, что здесь вот как-то конкретизировать технологию, наверное, неправильно.
1: Это была Наталья Касперская, с ней беседовала Елена Марчукова. Еще раз повторю, закон, как пришла новость буквально несколько минут назад, уже Госдума приняла во втором и третьем чтении. А пока не знаем подробностей, какие были поправки, я напомню, что очень много критики звучало не только от Касперской, но и от других игроков. Разработчики документа заявляли, что он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать вопросы в подзаконных актах. А Минцифра обещает к осени представить первый документ, который касается наиболее спорных тем, в том числе соблюдения авторских прав.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 9 июля. Клуб Алексея Козлова. Карлос Джонсон. Американский блюзовый гитарист и вокалист, продолжающий традиции легендарной чикагской сцены. Его концерты отличают выразительная гитарная техника, глубокое знание жанра и мощная энергетика живого исполнения. В программе прозвучит классический электрический блюз в его аутентичном звучании, дополненный элементами соула и ритм-н-блюза. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Валюты. Валюты. Кино. Валюта ПАП.

0: АвтоВАЗ опроверг слухи о повышении цен на «Ладу» с 1 августа. В пресс-службе компании заявили, что никаких изменений в ценовой политике с этой даты не планируется. Ранее в сети появилась информация о возможной индексации цен у дилеров. OpenAI начала ограниченный превью-запуск новой линейки GPT-5.6. В серию вошли три модели – флагманская Sol, более сбалансированная Terra и бюджетная Luna. Широкий запуск планируется в ближайшие недели, а сейчас доступ открыт ограниченному кругу партнеров, в том числе после консультаций с властями США.
1: Сделки.
0: Novicom и группа Sinara подписали стратегическое соглашение на Иннопром-2026. В рамках договоренности банк продолжит предоставлять комплексное обслуживание предприятиям группы. В частности, Novicom будет размещать средства компании на депозитах и предоставлять банковские гарантии. По словам первого заместителя гендиректора по финансам группы Sinara Анатолия Овсянникова, соглашение позволит оптимизировать финансовые потоки, эффективно управлять ликвидностью и гарантировать надежное ресурсное обеспечение для всех текущих и будущих проектов – от локомотивов до поездов для первой российской высокоскоростной магистрали. Novicom и группа Sinara сотрудничают с 2023 года. Только за прошлый год объем кредитования, предоставленного банком компании, превысил 20 миллиардов рублей. Китайская фармацевтическая компания Sina Biopharmaceutical расширила сотрудничество с британской GSK. Китайское подразделение компании получило права на продвижение в материковом Китае двух респираторных препаратов, которые применяются при хронической обструктивной болезни легких и астме. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Предприниматель не может взять кредит из-за долга 79 копеек. Причем по займу, который он никогда не брал, у банка, с которым никогда не сотрудничал. Эта странная ошибка не дает человеку развивать бизнес, а исправить ошибку ни одна из сторон не помогает. А продолжит тему Диана Чебанова.
3: «Бизнес говорит».
4: Кредит, который никогда не брал, как черт из табакерки возник, когда предприниматель Александр из Петербурга обратился за реальным займом на развитие бизнеса. Без объяснения причин ему отказали несколько банков, и только менеджер Сбера, с которым он постоянно на связи, сказал, что причина в испорченной кредитной истории. За ним числится долг 79 копеек по кредиту, который он еще в 2020 году якобы взял в Альфа-банке. Сам займ на сумму 50 тысяч рублей. Кредит закрыт, выплаченные все проценты, подвисли только копейки. История могла быть вполне рядовой. Бывает, что кредиты закрывают не до конца, и из-за копейки долга заемщик делается недобросовестным. Если бы не одна деталь, наш герой никогда не имел дела с Альфа-банком. А кто взял кредит, он не понимает. И самое интересное, что Альфа после его обращения это подтвердил. Там сказали, за вами в нашем банке ничего, все чисто, рассказал владелец ИП в Санкт-Петербурге Александр.
5: Я взял паспорт, приехал в Альфа-банк. Они посмотрели по своей базе, по моему телефону, по паспорту, и сказали, что я у них никогда кредитов не брал, соответственно, они мне ответить ничего не могут. Если хотите, вот напишите заявление. Я написал заявление, не дождавшись от них ответа, я написал обращение в Центробанк, чтобы разобраться с этой ситуацией. Также я написал заявление в прокуратуру и в органы МВД. Прокуратура, МВД и Центробанк прислали мне отписки. Обращайтесь в Альфа-банк. Альфа-банка пришел ответ о том, что какая-то внутренняя ошибка произошла, к банку никакого отношения не имеет, ищите правду где-то в другой сфере. Хорошо, там зависло 0,79 копеек, а не 79 миллионов.
6: Вы не пытались оплатить, поскольку это не ваш, собственно, кредит?
5: Во-первых, я о нем не знал, я его не брал, оплачивать я его не оплачивал. Опять же, как я приду в банк? По мне у них никакой информации нету. Если бы мне сказали, придите заплатите, да ладно, фиг с ним, я пришел бы и заплатил бы эти 79 копеек, но мне-то желательно, чтобы это вообще подчистили кредитную плохую историю, то, чего не относится ко мне.
4: А сообщить заемщику о том, что за ним числятся 79 копеек долга, банк не мог, потому что в базе просто нет такого клиента. Примерно то же самое в Альфа-банке ответили Бизнес-ФМ, что ошибка не на их стороне. Процитируем ответ банка.
7: В кредитную историю могут попасть некорректные сведения. Например, из-за неточности при передаче данных со стороны участников рынка, опечатки или совпадения ФИО с другим человеком. Если в банк поступает такой сигнал, мы проводим проверку. Чтобы в кредитную историю человека внесли корректировки, мы направляем запрос в БКИ. Для уточнения статуса и внесения корректировок рекомендуем также обратиться в соответствующее бюро.
4: Соответствующее – это Бюро кредитных историй, БКИ. По словам предпринимателя, там ему ответили, что только хранят данные, предоставленные банками, и не имеют права самостоятельно менять содержание.

0: кредитных историй. То есть круг замкнулся. Чуть иначе ответили в БКИ на запрос редакции «Бизнес-ФМ». Надежда, что вопрос предпринимателя могут решить, все-таки замаячила.
1: Субъект кредитной истории, в случае, если он обнаружил ошибку в записях, вправе воспользоваться стандартной процедурой оспаривания, заполнив необходимую форму на официальном сайте Национального бюро кредитных историй. Ссылка на форму прилагается. НБКИ проведет проверку в установленный 20-дневный срок и даст ответ на обращение. Процедура возможна только при личном обращении субъекта кредитной истории и не предполагает участия посредников в лице СМИ.
0: Александр признал в итоге, что обратился не по той ссылке, которую прислали СБКИ «Бизнес-ФМ». И теперь будет стучаться строго по указанному адресу, а мы подождем результат. Если же его кредитную историю от 70 копеек не очистят, ему пора будет обратиться в суд, считает адвокат, управляющий партнер «Парета Лигал» Павел Желновод.
2: Через суд можно аннулировать эту кредитную историю, обидеть себя. Можно долго играть в этот футбол с банком, с БКИ, там еще с полицией. Здесь надо просто обратиться надлежащим способом в суд с иском и всех их, грубо говоря, призвать к ответу. Они, во-первых, обязаны все будут, и банк, и БКИ, их всех нужно привлекать либо третьим лицом, либо ответчиками. Можно прокуратуру попытаться. Цена, они должны позицию свою дать письменно по этой ситуации. Плюс запросы будут судебные сделаны по ходатайству самого потребителя. Если доказать, что я не брал, не оформлял, но через вот эти вот запросы, показания свидетелей, еще что-то, то, конечно, суд встанет на его сторону.
0: По словам юриста, случай очень редкий. Мошенников из этой истории он исключил сразу. Они берут кредит на чужие имена, но долг не выплачивают, а тут завис какой-то микроостаток. Так что это, вероятнее всего, сбой или же кредит взял полный тезка. А вот бюрократию, пусть и цифровую, судя по всему, исключать никак нельзя. Остается родимое с нами. Продолжение в следующей серии. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
3: SpaceX вывела на орбиту коммерческий спутник с ядерным источником питания. Аппарат БОР разработала американская компания City Labs. Его запустили 7 июля на ракете Falcon 9 в рамках миссии Транспортер-17. Разработчики называют это историческим шагом для коммерческой атомной энергетики. В перспективе такие источники должны помочь космическим аппаратам работать там, где солнечные батареи малоэффективны или вообще бесполезны. Например, в постоянно затененных кратерах на Луне. Пока же главная задача миссии – проверить новую технологию в реальных условиях космоса. Что именно представляет собой этот источник питания, почему говорить о ядерном спутнике пока преждевременно, объясняет научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
4: Нужно уточнять, когда мы говорим о ядерном источнике питания, что в данном конкретном случае под ним подразумевается. Это может быть и ядерный реактор, это может быть и РИТЭК, радиоизотопный термоэлектрогенератор, который используется уже в космических аппаратах. Но вот в этот раз был запущен достаточно новый и очень перспективный источник. Это бета-вольтаические батареи, иногда их называют алмазные батареи или ядерные батарейки. Соль этой технологии в том, что это небольшие по размеру герметичные устройства, внутри которых находится изотоп, который испускает бета-излучение, и это же бета-излучение перерабатывается в электричество напрямую. То есть не нужно сначала получать тепло, а потом из тепла электричество. Здесь более эффективно. Работать такой источник может очень долго, десятки, а то и сотни лет. Проблема есть только в одном. Пока такие источники очень невысокой мощности. Пока таких бета-вольтаических источников хватает на то, чтобы запитать какой-нибудь датчик. В будущем, например, они будут работать, скорее всего, в кардиостимуляторах. Это отличный вариант. Но вот в космосе, по крайней мере, пока нужны источники большей мощности. Так что это, можно сказать, тестовый запуск. Посмотреть, как оно будет. Если начнут выпускать бета-вольтаические источники большей мощности, тогда можно будет говорить о действительно серьезных каких-то изменениях в создании космических аппаратов. Это будет действительно очень крутая замена элементом питания современным, потому что они безопасны, бета-излучение не проходит сквозь корпус. Для человека, если корпус не раскрывать, никаких проблем нету, для техники тоже.
5: Какие реальные миссии уже могут стать следующими с таким спутником?
4: Пока никакие. Пока это чисто проверка технологий. Внутри спутника наверняка есть какой-то датчик, который запитан от этого элемента. Ну и, соответственно, они будут смотреть, насколько хорошо он будет себя чувствовать в космических условиях. Говорить говорить о том, что это спутник на ядерном топливном элементе.

0: успехов, в которую он очень верит. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Обнулил перемирие с Ираном и запустил рост нефтяных цен. Дональд Трамп обвинил Тегеран в срыве мирной сделки, назвал иранских переговорщиков подонками и объявил, что режим прекращения огня больше не действует. Нефтяные котировки тут же рванули вверх. Баррель Brent стоит больше $78. Застройщикам могут запретить повышать цены на квартиры, приобретаемые в рассрочку. В Центробанке сообщили, что соответствующая норма проходит стадию обсуждения. Сейчас разрыв между стоимостью квартиры, оплаченной сразу, и купленной в рассрочку, достигает 15-20%. Кто заплатит за его упразднение и как все это отразится на рынке недвижимости? Вакцины от аллергии на кошек и собак появятся в России. Их разработку ведет лаборатория иммунопатологии Сеченовского университета. Что известно об этих препаратах и когда ждать их появления в аптеках? Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Прекращение огня с Ираном больше не действует, в переговорах больше нет смысла, заявил Дональд Трамп после того, как США и Иран обменялись ударами, которые СМИ назвали самыми масштабными с момента перемирия. Нефть Brent перевалила тут же за $78 за баррель. «Думаю, все кончено», — сказал Трамп на саммите НАТО на совместной пресс-конференции с генсеком Рютте, отвечая на вопросы журналистов.
3: Господин президент, режим прекращения огня больше не действует? Меморандум о взаимопонимании мертв?
4: Это очень интересный вопрос. По-моему, с ним покончено. Я больше не хочу иметь с Ираном дело. Они подонки. Страной руководят больные люди, жестокие, склонные к насилию. Мы заключили сделку, все были согласны. Никакого ядерного оружия. Мы договорились, а они вышли к прессе и сказали, что мы даже не обсуждали этот вопрос. С ними что-то не так. Они ку-ку. Они причинили вред собственному народу. На данный момент они убили 54 тысячи протестующих. Знаете, когда люди спрашивают, почему они не захватят власть? Ответ прост. Они не могут этого сделать, потому что они мертвы. И, честно говоря, я не хочу тратить на них время. Пусть наши замечательные переговорщики продолжают общаться, если хотят. Но я не вижу в этом смысла.
2: Этой ночью американские военные нанесли удары по Ирану в ответ на атаки на 3 торговых судна в Ормузском проливе. По данным Axios, нынешняя серия ударов оказалась в 4-5 раз мощнее предыдущей. Поражено более 80 целей, среди них системы ПВО, ракетные установки, пункты управления и портовые сооружения. Генсек НАТО Марк Рютте открыто поддержал эти удары США по Ирану, заявив, что считает их абсолютно необходимыми, поскольку, по его словам, это Тегеран нарушил перемирие. Ранее Иран объяснил, что атаковал танкеры за игнорирование предупреждения. Он не согласился с маршрутом для судов, который предложили американцы. Новые удары США в Тегеране назвали серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании. Корпус стражи Исламской революции заявил, что нанес массированный ответный удар по 85 объектам на американских базах в Бахрейне и Кувейте. В КСИР подчеркнули, что это лишь первоначальный ответ на агрессию США. Все это происходит на фоне масштабных похорон Хаменеи, которые удалось провести только спустя 5 месяцев после его убийства. Как пишет CBS, иранские власти, включая КСИР, оказались перед сложным выбором. С одной стороны, массовые траурные митинги сопровождались призывами к мести, а с другой нужно оценивать последствия жестких ответных шагов со стороны США, комментирует востоковед Елена Супонина.
5: Нынешнее нарушение перемирия между Ираном и США одно из самых серьезных. Это говорит о том, что в иранском руководстве все-таки есть разногласия между тем политическим крылом, которое ведет переговоры, которое настаивает на том, чтобы перемирие соблюдалось, и отдельными генералами из корпуса стражи Исламской революции, которые полагают, что действовать надо более решительно, и если есть какие-то нарушения, на их взгляд, например, по проходу судов в Ормузском проливе, по еще каким-то спорным моментам, то надо бить и надо действовать решительно. Все-таки сейчас нет никаких сомнений, что перемирие было нарушено с иранской стороны, а в ответ уже последовали действия американцев и новые действия иранцев. Все это проходит на фоне траурных мероприятий, во время которых люди

0: кричат «Смерть Америке прежде всего», «Смерть Израилю». Это призывы к мести. И это нарушение перемирия, этот обстрел танкера в Армузском проливе, который парадоксально оказался еще танкером, принадлежащим Катару, то есть государству, которое посредничает активно и сохраняет неплохие отношения с Ираном. Этот обстрел стал следствием этой нервозности. Толпа подогрела настроение в иранском военном командовании или в отдельных группах офицеров, одна из которых и совершила этот обстрел. Генералы считают, что имеют от народа четкий мандат, имеют большую поддержку населения, и этот мандат не только на ведение переговоров, даже и не столько на ведение переговоров, сколько на продолжение в случае необходимости боевых действий.
1: Елена Супонина, политолог-востоковед. Итак, Трамп заявил, что прекращение огня больше не действует, в переговорах нет смысла. Что дальше? Мы это обсудили с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Об этом в середине часа на Business FM. Макроэкономическая стабильность России надежно обеспечена, несмотря на волатильность на фондовом рынке. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Бизнес-ФМ» о том, как власти оценивают падение российского рынка на протяжении уже нескольких месяцев.
2: На российском фондовом рынке очень турбулентная ситуация. Индексы снижаются. Насколько эта проблема попадает в поле зрения Кремля и есть ли необходимость реагировать, как считают в Кремле?
3: Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем. Она прогнозируемая. Имеется необходимый запас прочности. Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом, а главное – это тема развития экономики во всех аспектах. И в том числе и об этом сегодня пойдет речь на сегодняшнем совещании президента с правительством.
1: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Сегодня Владимир Путин обсудит с членами правительства работу транспортного и топливного комплексов. Пока же, чтобы сбить ажиотажный спрос, Нижегородская область вслед за Орлом вводит с завтрашнего дня правила покупки топлива в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Если он начинается с четной цифры, заправиться можно будет только по четным датам месяца и аналогично с нечетными. Такие же правила планируется ввести в Липецкой области, сообщил губернатор региона Артамонов. Банк России предлагает закрепить в законе, что цена квартиры в рассрочку не должна превышать ее стоимость при полной оплате. Соответствующая норма может войти в законопроект о регулировании рассрочки, который скоро поступит в Думу, заявил «Известиям» зампред ЦБ Михаил Мамут. Кроме того, регулятор хочет сделать договоры рассрочки более прозрачными для покупателей, установить предельные штрафы за просрочку не выше 20% годовых от суммы просроченного платежа, а не от всего долга, и обязать передавать сведения о рассрочках в бюро кредитных историй. Сейчас разница между ценой в рассрочку и при единовременной оплате может достигать 15-20%, говорят эксперты. Однако переплата по рассрочке все равно ниже, чем по ипотеке, говорит основатель Best Новострой и аналитический платформы BNMAPRO Ирина Доброхотова.
4: Первое, возьмем покупателя. Покупателю нужно заплатить полную цену, которая стоит, независимо от оплаты. С одной стороны, рассрочка будет выгодна, потому что будет цена, как при полной оплате. Но с другой стороны, он, если платит полностью, то не получает официально, если по закону взять, то никаких привилегий. И, скорее всего, здесь в данный момент застройщики будут действовать и скидками скрытыми. Например, отделкой, гараже-место, кладовка. Что-то будут предлагать, если ты заплатишь полностью 100%, то ты получишь по-любому какие-то бонусы. Потому что это получается 15-20%, если оценивать, когда мы берем рассрочку, то цена квартиры поднимается. И тут, если посмотреть на девелоперов, то они теряют. Соответственно, им будет не так выгодно, и они просто поднимут цены на 5-10%, это точно. Кто выигрывает? Государство точно выигрывает, потому что здесь мы прозрачную цену видим, мошеннические схемы какие-то сократятся, и добросовестные добросовестные участники рынка, беря в рассрочку все-таки поменьше такой надбавки, тоже выигрывают. Но проиграют, наверное, какие-то недобросовестные, могут быть девелоперы, которые манипулируют сейчас и могут манипулировать вот этими ценами и рассрочками. Добросовестные, ну, просто зададут новые правила игры. И в этих правилах еще раз хочется обозначить, что будут какие-то такие баллы, плюсы, потому что девелоперу необходимо это 100% оплата, и 100% оплата, она необходима и банкам, чтобы пополнять эскроу-счета. И, скорее всего, поднимется первоначальный взнос при рассрочке. Итог, разрыв цены на рынке полностью исчезнет, будет единая цена, и закон защитит, в принципе, права потребителей, но все равно повысит финансовую нагрузку на покупателей, потому что, ну, застройщики будут повышать, чтобы потом отыгрывать акциями и какими-то вот скидками. Застройщику выгодно давать рассрочку, и они будут давать. Это как финансовый инструмент такой, который необходим рынку.
1: Ирина Доброхотова, компания «Бест Новострой». Новые правила рассрочки станут для покупателей защитой, для застройщиков это ограничение, а для рынка – риски. Он может потерять часть сделок, считает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
5: Тем не менее, определенные риски данный вид продукта несет. В первую очередь, это условия, какие здесь есть плюсы. Если зарегулируют все-таки инструмент рассрочки, то для покупателей будут понятны прозрачные условия касаемо штрафов, 100% возврат денежных средств, то есть первоначального взноса, которые вложены, ну и можно избежать каких-то серьезных финансовых последствий. Но если мы посмотрим и на обратную сторону, с точки зрения бизнеса, здесь застройщиков тоже можно понять, ввиду того, что, как правило, рассрочка, она предоставляется на один год. Если покупатель рассматривает и хочет рассрочку на более длительный срок, это, например, там 3 года, 5 лет, то, безусловно, в этом случае стоимость объекта недвижимости должна быть дороже, потому что застройщик несет финансовые издержки, согласовывая подобный вид сделки. Напомню, что у нас 90% застройщиков строится с проектным финансированием. Это по факту такой же кредит, за который нужно платить проценты. И здесь не совсем бьется логика, что застройщик должен предоставлять какие-то выгодные условия по рассрочке бесплатно. Если примут закон, то я думаю, что часть застройщиков однозначно отказываться от этого инструмента, это будет экономически просто невыгодно. С ужесточением льготных программ, с изменениями в семейной ипотеке, которые у нас планируются в октябре, нужно находить новые инструменты продаж. Тут может, безусловно, сыграть момент, что могут встать количество и объем продаж у застройщиков. Ну, то есть тут сторона двух медалей. Касаемо цен, ну, я не думаю, что изменения в рассрочке сильно скажутся на стоимости квадратного метра, просто по факту сократится инструмент для того, чтобы реализовывать недвижимость у застройщиков.
1: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. В СБ также напомнили, что оформление рассрочки не гарантирует последующего одобрения ипотеки. По статистике Сбера, из-за непрозрачности таких сделок только 10% рассрочек успешно переходят в ипотеку, а около 5% рассрочек расторгаются до исполнения обязательств. То есть случаи, когда клиент вкладывает деньги, но не получает квартиру, не так уж редки.
6: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин раскритиковал исключительно монетарный подход к борьбе с инфляцией. По его мнению, на нее влияет много немонетарных факторов. Одним из них он назвал рост цен на топливо. На его стоимость не повлиять исключительно через процентные ставки. В связи с этим глава РСПП призвал регулятора найти баланс интересов между сдерживанием цен и поддержкой инвестиционной активности. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, направленный на комплексное регулирование института банкротства. Документ вводит новую процедуру реструктуризации долгов, инициировать которую могут как должник, так и кредиторы. Также создается механизм досудебной санации, которая может быть адресной или комплексной. Компания, которая уже испытывает долговую нагрузку, сможет договориться с кредиторами до полноценного банкротного процесса. Власти обсуждают возможность выделения более 4 миллиардов рублей российским железным дорогам на закупку путевой техники. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на полях выставки «Иннопром». По его словам, это позволит компании поддерживать состояние железных дорог на должном уровне. Министр также напомнил, что в текущем году РЖД получит из федерального бюджета 20 миллиардов рублей для закупки локомотивов и электричек. CNBC узнала желание американских корпораций Netflix, Disney и Alphabet приобрести права на трансляцию в США матчей чемпионатов мира по футболу 2030 и 34 годов. В борьбу также могут вступить Amazon и Apple, что еще больше подогреет потенциальную войну за эти права, сообщает телеканал со ссылкой на источники. Сейчас права на трансляцию принадлежат медиакорпорации Руперта Мёрдока Fox Corp. Эксперты объясняют возросший интерес к трансляциям футбольных матчей высокими рейтингами чемпионата мира 26 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Пятнадцать шестнадцать в Москве. Вы слушаете Business FM. Дождливая, пасмурная неделя в Москве завершится аномальными ливнями. Циклон Бернадет объединится с Каспийцем, образовав мощный суперциклон. Это очень редкое явление, отмечают синоптики. В выходные может выпасть до 80% месячной нормы осадков, а в пятницу в Москве еще будет и очень душно из-за повышенной влажности. При этом в последний рабочий день потеплеет до плюс 25. Действительно ли все так неприятно, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
10: Влажность воздуха в выходные дни, она будет чуть выше климатической нормы, потому что, во-первых, у нас температура воздуха будет в пределах где-то 24-25 градусов, мы ожидаем в субботу и воскресенье. А чем теплее воздух, тем больше он может впитать в себя влаги. Но нужно сказать, что никаких заливеннейших дождей или особых этих дождей мы не ждем. У нас типичная такая июльская погода, когда местами или в отдельные дни будут приниматься локальные дожди. Причем они будут где-то пройдут, на следующий день они будут проходить в другом месте и так далее. Возможно, развитие грозовой деятельности в конце рабочей недели. Погода, скажем так, хотелось бы, чтобы она была теплее, но в принципе погода довольно комфортная, и температурный фон у нас будет либо чуть ниже климатической нормы, либо около нормы. Пугать людей не надо, никаких опасных явлений для здоровья в выходные дни не прогнозируется. Все-таки ночи у нас довольно теплые, ну и дневная температура. Мы считаем, что в пятницу и в субботу у нас атмосферное давление будет повыше, чем в середине недели, то есть оно приблизится к норме, поэтому солнечных часов будет больше, и температура поэтому будет выше.
1: Татьяна Позднякова, специалист информационного портала «Метеоновости». Как передают синоптики, дожди прекратятся только ко вторнику следующей недели, после этого погода наладится. Дилеры с конца июня фиксируют рост интереса к гибридным автомобилям на фоне топливного кризиса. В Вавилонии число запросов на тест-драйвы выросло на 30-40%, а онлайн-просмотры электрифицированных моделей более чем в 5 раз. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Ну, а прямо сейчас о вакцинах от аллергии на кошек и собак, которые появятся в России. Разработкой препаратов занимается лаборатория иммунопатологии Сеченовского университета, рассказал журналистам сотрудник лаборатории вуза, врач-аллерголог Ксения Рябова. Вакцина от аллергии на кошек ожидает клинических исследований. Пару лет назад Рябова рассказывала, что это будет подкожная инъекция. И препарат можно будет применять как у людей, у которых уже есть проявление аллергии, так и для профилактики. Например, у детей, родители которых являются аллергиками. Вакцина от аллергии на собак пока еще только разрабатывается, комментирует врач-аллерголог, иммунолог медцентра Soft Medical Center, педиатр Алексей Бессмертный.
11: Это большой прорыв, потому что долго все ждали. Не получалось никак ее создать. И вот, наконец-то, вакцина от аллергии на кошку вышла на клинические испытания. Это для того, что через несколько лет, скорее всего, можно будет уже запустить ее в активное производство, активную работу. На самом деле, вакцина — неправильное слово. Вакцина — это от инфекции. А данный препарат называется АСИТ, аллерген-специфическая иммунотерапия. А вакцину ее назвали просто так, в разговорной речи.
12: Есть ли какие-то аналогичные зарубежные подобные препараты?
11: Да, конечно, есть зарубежные препараты, в том числе испанские и американские. К сожалению, у нас они не зарегистрированы и поэтому не используются. Но они показывают достаточно высокий профиль эффективности. И многие пациенты, которые живут за рубежом нашего, активно их используют. Но опять же, стоит сказать, что данные вакцины используются не для того, чтобы завести кошечку или собачку. Это не очень правильно ребенка лечить или взрослого ради того, чтобы завести питомца. А тогда, когда нет возможности от него избавиться. Допустим, вы живете в крупном жилом доме, где очень много кошек или собак. Или, допустим, ребенок учится в классе, где у половины детей тоже кошка дома. Они приносят аллергены в школу, и ребенок не может не реагировать. То есть это те ситуации, когда вы не можете избавиться от контакта с аллергеном. Ну или вы работаете в театре Куклачева.
1: Алексей Бессмертный, врач-аллерголог-иммунолог. Как писали СМИ, сложность в создании такой вакцины в том, что у котов почти десяток белков, которые провоцируют аллергию у человека. Они могут содержаться в слюне, моче и на шерсти, а также коже, продолжает кандидат медицинских наук и иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
10: Аллерген-специфическая иммунотерапия, АСИТ, лечение с помощью современных вакцин, осложняется тем, что на каждый вид аллергена должна быть своя вакцина. Это вполне эффективно, если, скажем, мы имеем дело с пациентом, у которого аллергия на какой-то один вид аллергена. Если у пациента есть аллергия сочетанная, скажем, на слюну, на перхоть, на еще белки другие животных, то тогда нужно проводить лечение отдельно каждой вакциной.
1: Надежда Логина, врач-иммунолог-аллерголог. Аллергия на кошек – одна из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам, от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактами с кошачьими аллергенами, могут страдать до 25% всего населения планеты. Нейроактриса Тилли Норвуд сыграет саму себя в полнометражном фильме. Об этом сообщает издание Deadline. Это будет первая главная роль, исполненная ИИ. Своим появлением в прошлом году Тилли Норвуд вызвала волну возмущения в Голливуде. Подробнее Ольга Кашинская.
13: Производством фильма «Miss Aligned» занимается лондонская студия «Particles X», которая разработала и саму нейроактрису Тилли Норвуд. Действие фильма развернется в сеттинге вселенной «Тилливерс». Он описан как сюрреалистичное цифровое пространство где-то в облаке. Сюжет картины незатейлив. Искусственный интеллект Тилли влюбляется в, цитата, «соблазнительного робота из Даркнета», который убеждает ее забыть про встроенные ограничения безопасности и заняться самопознанием. Тилли становится сверхпопулярной, а заканчивается все примитивной моралью. ИИ начинает стыдиться того, что ее существует. Существование построено на опыте людей. Такая вот мета-ирония. Причем искусственный интеллект, как утверждают создатели проекта, планируется использовать на всех стадиях. Живые креаторы будут работать бок о бок с некими ИИ-специалистами. Нейроактрису Тилли Норвуд представили широкой публике еще прошлой осенью. Ее портфолио ограничивается несколькими короткими роликами в социальных сетях, в которых она демонстрирует не то чтобы широкий актерский диапазон. А к ее дебютной короткометражке даже пришлось закрыть комментарии. Как отреагировала публика, остается только догадываться. Сама концепция генеративного исполнителя возмутила и отдельно взятых звезд, например, Эмили Блант и Тони Коллетт, и профсоюзы. Так, гильдия киноактеров США указывает на то, что актриса обучена на работах живых артистов, которые не получат за это никакого вознаграждения. В гильдии сочли, что создание Норвуд в принципе, цитирую, «насмешка над человеческим искусством». Создатели Тилли Норвуд объясняли, что она скорее научный эксперимент, произведение искусства, а не способ заменить живых актеров. Чего, вне зависимости от желания создателей, и не произойдет, считает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
14: Это те же самые претензии, которые мы предъявляем к сгенерированной цифровой музыке. Ну да, голос человеческий, но нужных эмоций нет, и выкупается это на раз-два. Тоже касается и игры актерской, поэтому ни о какой замене актеров цифровыми аналогами я на 98,5% уверен, что это не представляет никакой проблемы для актеров. Да, это будет большой проблемой для актеров, исполняющих роли массовки. Этих будут заменять на цифровые аватары в первую очередь. Экономия. Есть экономия. Это примет массовый характер, но это не будет касаться актеров, которые исполняют главную роль.
13: Однако у использования искусственного интеллекта в кино есть и сторонники, причем влиятельные. Например, Мартин Скорсезе, который недавно стал консультантом ИИ стартапа Black Forest Labs. Технологии компании режиссер использовал для создания собственного проекта, в частности для раскадровок. Аргументация Скорсезе следующая. Кино – это молодой вид искусства, который должен быть открыт к дальнейшему развитию. Кинематограф действительно в значительной степени подвержен влиянию технологий, и уже давно, подчеркивает редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
15: Сейчас актеры, когда снимаются в фильмах, где много спецэффектов, они общаются с теннисным мячом, представляют, что это морда гигантского дракона. Они прыгают на каких-то матах, но все это затем превращается в скалы, в какие-то болота, топи и сказочные пейзажи. И если на месте того же теннисного мяча, с которым приходится разговаривать актеру, будет какой-то виртуальный помощник, я думаю, хуже от этого не станет. А может быть, даже будет лучше, потому что можно будет актеру больше проявить естественных реакций с более понятным для себя партнером, пусть даже и цифровым. В России такое возможно, в России над этим работают, и я думаю, что в наших сериалах и в наших фильмах вполне возможны очень скорые перемены в эту сторону.
13: В профессиональном сообществе задаются вопросом, как на фильм с ИИ актрисой в главной роли отреагирует зритель. Голосовать он будет, очевидно, долларом. Продолжит генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИЯ УМИФИ Роман Душкин.
16: Если людям это интересно не будет, а при этом разработчики тратят достаточно большое количество денег на генерацию, это не дешевая история, я вас уверяю. Я не могу сказать, что там гонорары топовых мировых артистов дешевле, это не так, но сама вся технология генерации не дешевая. Поэтому, если креаторы будут генерить нейрослопы, а пользователи потом это смотреть не будут, то все это быстро сойдет на нет.
13: Победит ли в итоге пластмассовый мир, мы, судя по всему, увидим уже в ближайшее время. Но пока нейроискусству, мягко говоря, не доверяют как участники индустрии, так и сами зрители. Однако большим звездам опасаться нечего, уверены эксперты. Мастерство все-таки не пропьешь и не сгенерируешь. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
8: Бизнес говорит о себе. По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала Бизнес FM один из трех шансов рассказать о своем деле выпал независимому консультанту по взаимодействию с Apple и Google, автору телеграм-канала «Эфирный тунец» Никите Тюникову из Санкт-Петербурга.
17: Мой путь начался с любви к технике Apple и к тому, как серьезно она относится к цифровой безопасности. По данным сотовых операторов, iPhone один из самых популярных смартфонов у россиян. Поэтому App Store для бизнеса по-прежнему самая ценная витрина. И на фоне блокировок бизнес не понимает, можно ли еще туда выходить и с какими рисками. Я помогаю с получением данных номера, регистрацией аккаунта разработчика, подготовкой документов. Также проверяю приложение на нарушение правил и готовлю менеджеров к общению с командой App Review. Среди моих клиентов крупные российские корпорации, я представлял их интересы в самых сложных переговорах с Apple, вплоть до диалога с руководством компании. Отдельно занимаюсь проблемой отношений России и Apple и ищу возможность создания альтернативного российского магазина приложений.
8: Никита Тюников, Санкт-Петербург. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия и Украина продолжают переговоры о воссоединении семей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, семей много, переговоры ведутся отдельно по каждой истории. 26 июня омбудсмен сообщал о подготовке новой акции по воссоединению российских и украинских семей. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о развитии технологий искусственного интеллекта в России. Документ вводит в законодательство базовые понятия в сфере ИИ и предусматривает возможность маркировки такого контента. Как сообщили в Нижней палате парламента, закон разграничивает полномочия президента, правительства, федеральных органов исполнительной власти, иных госорганов, госкорпораций и Банка России в сфере применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Мосбиржа внедрила инструмент на базе искусственного интеллекта для выявления операций с признаками манипулирования рынком и инсайдерской торговли. Использование ИИ-ассистентов и глубокая автоматизация процессов в перспективе от 1 до 2 лет позволит высвободить ресурсы экспертов и направить их на углубленный анализ сложных кейсов и результатов анализа известных схем недобросовестного поведения, что позволит существенно увеличить как количество расследований, так и сократить сроки реализации мер, сообщила пресс-служба торговой площадки. Эрмитаж с 14 июля начнет тестировать гибкую систему билетов в главный музейный комплекс для распределения потоков посетителей. Вечерние сеансы станут дешевле дневных. Существенная разница в тарифах позволит сбалансировать посещаемость так, чтобы разгрузить залы в пиковые часы и обеспечить комфорт и безопасность каждому посетителю, сообщила пресс-служба музея. Льготные категории новая система не затронет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больные жестокие люди, склонные к насилию. Дональд Трамп разразился гневной тирадой в адрес иранских властей, обвинил их в срыве мирной сделки, объявил, что режим прекращения огня в зоне конфликта больше не действует, но при этом допустил дальнейшее продолжение переговоров. Что все это значит? Мнение эксперта через минуту. Спортивная оттепель наступит не скоро, несмотря на рекомендации МОК. Британская «Телеграф» пишет, что ФИФА и УЕФА не допустят российские клубы и сборные до турниров в ближайшее время. Каковы основные препятствия и насколько они устранимы? Непонятно, зачем нужен этот закон в его нынешнем виде. Президент InfoWatch Наталья Касперская в интервью Business FM высказалась о законопроекте об искусственном интеллекте, который Госдума вчера приняла в первом чтении, а сегодня сразу во втором и третьем. Почему к законопроекту возникло так много вопросов со стороны представителей IT и креативной индустрии? Подробности в ближайшем эфире Business FM. Итак, Дональд Трамп больше не хочет иметь дел с Ираном. Что дальше? Обсудили это с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
18: Мы Трампа уже, слава богу, знаем не первый год. И даже в этом конфликте вокруг Ирана мы уже наблюдали с его стороны массу пульбитов. Причем чем дальше, тем более они повторяющиеся. Что дальше? Да ничего, все то же самое. То, что переговоры буксуют, они не могут продавить американцы то, чего хотят, это понятно. Иран оказался намного более крепким орешком, чем кто-то мог подумать. Тот инструмент, который они освоили в виде Мосского пролива, он оказался опять-таки гораздо более эффективным, чем думали, и вообще никакое ядерное оружие с ним не сравнится. Уже уперлись в переговорный ступор, но сейчас поорут, покричат, постреляют, вернутся туда же, потому что по большому счету делать американцам нечего. Воевать Трамп по-настоящему, на мой взгляд, категорически сейчас не хочет. Остаются вот эти вот упражнения по запугиванию.
9: Психанул, что называется.
18: Да нет, даже не психанул. В том-то и дело, мы все как-то очень серьезно воспринимаем. Для Трампа, в общем, все равно, что говорить. Это не значит, что он вообще не понимает, что несет. Но это такой антураж. Он сопровождает процесс некими словесными извержениями. Но сейчас пободаются, потом закулисно опять насчет обмениваться какими-то предложениями. Своего рода такая тактика переговорная.
9: Тегеран как может отреагировать на эти заявления? Не может ли пойти на эскалацию, учитывая вот даже последние события в Тегеране на похоронах Аятоллы? Там был массовый митинг с призывами отомстить.
18: Массовый митинг с призывами отомстить — это то, чем иранцы занимаются на протяжении 40 с лишним лет, 50 уже почти. Это тоже своего рода элемент сопровождающего шума. Им никакой эскалации не нужно. Иран стоит твердо на своем. Он не позволяет американцам пропихнуть то, что они хотят. И пока у них это получается. На иранской позиции очень простая. На все отвечаем. Действия, которые нам не нравятся, пресекаем. Американцы тоже отвечают зеркально. Я не думаю, что здесь какие-то мы видим принципиально новые повороты сюжета.
9: Трамп это произнес на саммите НАТО. Нет ли здесь, например, каких-то договоренностей с Алией?
1: альянсом, о военной поддержке, о которых нам не говорят?
18: Нет, никаких договоренностей нет. Я думаю, что позиция НАТО тоже не меняется. Они очень хотят Трампа как-нибудь умаслить всякими заявлениями и демонстрацией лояльности, но они не хотят влезать в эту вот дрянь, которую он затеял. Потому что, во-первых, очевидно, что это ничего не дает. Это и Трампу очевидно тоже. А во-вторых, они, конечно же, про себя полагают это авантюрой, которая изначально была неправильная. А что касается места произнесения, а Трамп произносит там, где он находится. Попалась НАТО, значит там.
1: А как могут дальше развиваться события? Например, в Ормузском проливе КСИР все еще контролирует проход судов.
18: Будут развиваться ровно так же, как развивались до сих пор. КСИР все время напоминает о том, что вы не думаете, что вы можете что-то сделать в обход нас. Американцы с своей стороны в ответ, им тоже выхода нету. Они должны демонстрировать, что за любое действие КСИРа мы наносим удар возмездия. Эффективность этих действий, тех и других, она разная. Особенность этого бизнеса в том, что пока существуют риски, никому не надо в это влезать. То есть страховщики не будут страховать то, что даже если сейчас ничего не происходит, но вопрос не урегулирован, поэтому лучше подождем. Так что Иран в этом смысле в позиции более выгодной. Иранцы пытаются добиться принятия их условий, которые, я думаю, в конечном итоге будут прежде всего касаться материальной какой-то компенсации за проход через пролив.
1: А в контексте украинского конфликта это что означает? Будут какие-то последствия?
18: А это означает только одно. Тут же полезли опять цены на нефть вверх. Не играют ли опять какие-нибудь его добрые друзья или родственники на бирже? Но это ненадолго. Сейчас они пошумят, утихомирятся, значит опять цены полезут вниз. И в этом смысле, ну, для нас это имеет значение. Все остальное, я думаю, это никак не связано с Украиной.
1: Это был Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Заявления Трампа о прекращении перемирия прозвучали после очередного обмена ударами США и Ирана. Зарубежные СМИ назвали их самыми мощными после подписания меморандума о взаимопонимании. Подробнее об этом в начале часа на Business FM. Другим темам. ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей эгидой в ближайшее время. Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на свои источники. А те отмечают, что у организации нет конкретного плана по допуску россиян к турнирам. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: Формулировка, которая есть сейчас, говорит, что ФИФА изучит вопрос. Гарантий здесь нет, хотя и очевидна позитивная динамика. В частности, мы видим, что практически сразу Международная федерация футбола реагирует на заявление МОК. Позиция ряда федераций европейских стран по этому вопросу предсказуема. И здесь может возникнуть патовая ситуация, когда одни отказываются с нами играть, но всем необходимо при этом договариваться. В том числе и ФИФА с УЕФА, ведь ближайший крупный турнир пройдет в Европе. А именно там многие страны выступают против участия россиян. При этом между двумя организациями недавно возникло напряжение на чемпионате мира, когда в УЕФА не поняли и раскритиковали отмену дисквалификации американца Фоларина Бауэра. Жеребьевка Евро-2028 состоится 6 декабря. Если к тому времени не будет внятных решений от ФИФА и УЕФА, а останутся только расплывчатые формулировки, то и этот турнир Россия, к сожалению, пропустит. Что касается клубного футбола, то первые квалификационные раунды в Еврокубках уже идут. Так что здесь можно думать о возвращении не раньше следующего сезона. Поэтому самый реальный сценарий из оптимистичных – это допуск сборной к участию в отборе на чемпионат мира 2030 года. Но и здесь, если Россия остается в составе УЕФА, проходит европейский отбор, все как ни крути, зависит от общей международной повестки.
1: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Business FM. Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с 22 года после начала специальной военной операции. Сборная России пропустила стыковые игры к чемпионату мира 22 года и не участвовала в отборе на Евро-2024 и чемпионат мира 2026 года. Госдума фактически за сутки окончательно приняла закон об искусственном интеллекте. Вчера документ прошел первое чтение, а сегодня сразу и второе, и третье. несмотря на то, что документ вызвал критику как IT-экспертов, так и представителей креативной индустрии. Президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская в интервью Business FM заявила, что изначально при разработке документа предполагалось, что он купирует риски, возникающие при использовании нейросетей. Но сейчас речь о том, что он не регулирует такие ситуации, а только предписывает использование технологий. Важный вопрос касается авторских прав. Артисты, музыкальные лейблы и книгоиздатели требуют указать, что если для обучения нейросетей используются их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Причем в законопроекте, например, говорится про большие фундаментальные модели, но ничего не сказано об ИИ-агентах, заявила Наталья Касперская в интервью моей коллеге Елене Марчуковой.
8: Бизнес FM. Мнение.
0: Если честно говорить, я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Он, по сути, предписывает использование. Ну, а зачем? Можно и так пользоваться. Вроде бы на другие информационные технологии у нас не предписывают использование. Почему здесь предписывают? Непонятно. Изначально, понимаете, когда только эта идея появилась, то шла речь о регулировании искусственного интеллекта. То есть ограничении его использования, например, в критических областях. Потому что генеративный искусственный интеллект может галлюционировать, то есть давать не тот ответ. И тогда кто будет нести ответственность? Законопроект был направлен именно на купирование этих рисков. А вот в этой ситуации использования, ну, это какой-то беззубый закон. Ну, единственное, конечно, если он будет позволять воровать любые авторские права, ну, это прям серьезное такое нарушение Гражданского кодекса.
2: Сегодня слышала мнение одного из издателей, что, с одной стороны, понятно, что не хочется, чтобы ИИ воровал чьи-то произведения, цитировал без ссылок или до степени смешения похожее, что-то выдавал по результатам. Но, с другой стороны, человек, который будущий писатель, тоже много что прочел. Можно ли считать, что он каким-то образом затронул авторские права и тех, кого прочел?
0: Это какое-то странное рассуждение. Авторские права на то и даются, являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисляли отчисления соответствующие автору, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает. Он перемешивает уже созданное человеком. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право. И неправильная постановка вопроса, то с того, с кем вы говорили. Он считает, что если вы читаете, то вы нарушаете авторские права. Это если вы их действительно нарушаете, то есть украли где-то там эту книжку, за которую вы не заплатили, и ее читаете. Ну тогда, да, вы нарушаете авторское право. Если же вы купили книжку в магазине, то вы на самом деле заплатили за свое право пользоваться этим контентом. Вы ничего не нарушили. В случае же искусственного интеллекта, если он берет вашу книгу, одиножды заплатив, а потом размножает ее там условно на всю Российскую Федерацию, то больше этот автор ничего не получит. Он получил один экземпляр, да, и все.
2: Ну, как такое усовершенствование пиратства технологичное.
0: Да, то есть у него отняли это право, по сути. Вот чего боятся автозащитники, как бы, авторских прав.
2: Возможно, закону угнаться за искусственным интеллектом, потому что, с одной стороны, вроде бы хотят регулирования, да, какой-то регламентации, с другой стороны, он развивается так быстро, что очень трудно успеть.
0: Смотря что мы хотим добиться закона. Вот как я вам говорила, что изначально речь шла о том, чтобы регулировать вредные применения искусственного интеллекта, а даже не технологию. Вообще очень странно, вот для меня очень странно выглядит упоминание в законе конкретной технологии. В частности, очень криво описываются большие фундаментальные модели. Зачем нужно большие фундаментальные модели именно вот на них делать упор, если завтра будут какие-то другие технологии? Уже, например, агенты. Агенты в законе не упомянуты. И агенты. А завтра будет еще что-нибудь. Мне кажется, что здесь вот как-то конкретизировать технологию, наверное, неправильно.
1: Наталья Касперская, президент группы компании InfoWatch, с ней беседовала моя коллега Елена Марчукова. Как заявляют разработчики документа, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах. Минцифры уже к осени обещает представить первые документы, касающиеся наиболее спорных тем, в том числе соблюдения авторских прав.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Китайский предприниматель Джастин Сан впервые стал героем заголовков в СМИ в 2019 году. Тогда он выиграл на аукционе деловой обед с американским инвестором Уорреном Баффетом,
20: заплатив за право побеседовать с мэтром $4.5 миллиона. Дни до этого события Джастин на глазах у подписчиков отчитывал в соцсетях, а за трое суток до встречи взял и отменил ее. В 2024-м китайский бизнесмен снова дал повод говорить о себе. На аукционе Sotheby's почти за $6.5 миллиона он приобрел арт-объект под названием «Комедиант». Это был самый обычный банан, приклеенный к стене скотчем. На пресс-конференции после торгов Джастин просто съел баснословно дорогой фрукт, назвав это уникальным художественным опытом. Транжиры на Business FM. Компании и корпорации.
21: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
21: Яндекс.Фабрика открыла в Екатеринбурге первый постоянный офлайн-магазин бренда одежды Muted. До этого бренд был представлен только во временных точках в Москве и Петербурге. Магазин работает в универмаге В. В ассортименте базовая мужская и женская одежда. Т-Банк запустил федеральный проект «Локальный код» для поддержки предпринимателей в регионах. Это бизнес-экспедиция с фестивалями в городах-миллионников, исследованиями локального рынка, встречами предпринимателей и нетворкингом. Проект стартовал во Владивостоке, где первое мероприятие собрало около 2000 предпринимателей. Дальше экспедиция пройдет через Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Краснодар. Дополнительные остановки запланированы в Красноярске, Челябинске, Перми, Уфе и Нижнем Новгороде. Цель проекта – создание эффективной платформы для взаимодействия бизнеса в ключевых регионах России и изучение особенностей регионального предпринимательства, выявление локальных брендов, которые определяют идентичность того или иного субъекта. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn вложит еще 50 миллионов евро в улучшение оповещений о задержках и отменах, пишет ДПА. Компания хочет ускорить работу и подключить ИИ. Ассистент Киана будет отвечать пассажирам в приложении и на сайте. Deutsche Bahn также готовит отдельное приложение DB Info с информацией о поездках в реальном времени.
22: Конфликты.
21: Автомобильный стартап Кама, разработчик электромобиля Атом, начал задерживать зарплаты сотрудникам, пишут ведомости. Это следует из обращения одного из работников в профсоюз T1 Cloud. По данным главы профсоюза Артема Семенова, в мае задержки были у 150 сотрудников, а с 25 июня коснулись уже всего штата. Сотрудники просят помочь с обращениями в трудовую инспекцию и прокуратуру. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете Business FM. SpaceX впервые вывела на орбиту коммерческий спутник с ядерным источником питания. Аппарат Бора разработала американская компания City Labs. Его запустили 7 июля на ракете Falcon 9. Разработчики называют это историческим шагом для коммерческой атомной энергетики. В перспективе такие источники должны помочь космическим аппаратам работать там, где солнечные батареи малоэффективны или вовсе бесполезны, например, в постоянно затемненных кратерах на Луне. Пока же главная задача миссии – проверить новую технологию в реальных условиях космоса. Что именно представляет собой этот источник питания и почему говорить о ядерном спутнике пока преждевременно, объясняет научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
23: Нужно уточнять, когда мы говорим о ядерном источнике питания, что в данном конкретном случае под ним подразумевается. Это может быть и ядерный реактор, это может быть и РИТЭК, радиоизотопный термоэлектрогенератор, который используется уже в космических аппаратах. Но вот в этот раз был запущен достаточно новый и очень перспективный источник. Это бета-вольтаические батареи, иногда их называют алмазные батареи или ядерные батарейки. Соль этой технологии в том, что это небольшие по размеру герметичные устройства, внутри которых находится изотоп, который испускает бета-излучение, и это же бета-излучение перерабатывается в электричество напрямую. То есть не нужно сначала получать тепло, а потом из тепла электричество. Здесь более эффективно. Работать такой источник может очень долго, десятки, а то и сотни лет. Проблема есть только в одном. Пока такие источники очень невысокой мощности. Пока таких бета-вольтаических источников хватает на то, чтобы запитать какой-нибудь датчик. В будущем, например, они будут работать, скорее всего, в кардиостимуляторах. Это отличный вариант. Но вот в космосе, по крайней мере, пока нужны источники большей мощности. Так что это, можно сказать, тестовый запуск. Посмотреть, как оно будет. Если начнут выпускать бета-вольтаические источники большей мощности, тогда можно будет говорить о действительно серьезных каких-то изменениях в создании космических аппаратов. Это будет действительно очень крутая замена элементов инструментам питания современным, потому что они безопасны, бета-излучение не проходит сквозь корпус. Для человека, если корпус не раскрывать, никаких проблем нету, для техники тоже.
12: Какие реальные миссии уже могут стать следующими с таким спутником?
23: Пока никакие. Пока это чисто проверка технологии. Внутри спутника наверняка есть какой-то датчик, который запитан от этого элемента. Ну и, соответственно, они будут смотреть, насколько хорошо он будет себя чувствовать в космических условиях. Говорить о том, что это спутник на ядерном топливном элементе, пока очень и очень рано.
1: Михаил Котов, научный журналист. Проект БОР частично финансирует Министерство обороны США. Спутник весит меньше 6 килограммов. При этом новый источник питания пока обеспечивает энергией только экспериментальную систему. Основные приборы аппарата по-прежнему работают от солнечных батарей. Подстегнули ли проблемы с бензином спрос на гибриды и электромобили? В июне заметно повысился интерес россиян к автомобилям на новых источниках энергии, пишет «Коммерсант». Трафик и обращения в дилерские центры выросли, а со второй недели июня спрос подскочил почти на 40%. Главные драйверы – гибриды, которые дают страховку. Если бензин есть, ездишь как обычно, а если нет, переходишь на электротягу. В итоге, по данным «Автостата», продажи подключаемых гибридов в июне выросли на 23% к маю и почти втрое к прошлому году. В премиум-сегменте спросом пользуются «Зикарф», доступ нам Джили, Вэй и Воя. Мы поговорили с дилерами, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
3: Да, мы действительно видим рост интереса к гибридам, и сейчас он в целом больше, чем спрос на чистые электрички. Причина понятная. Электромобиль для многих – это пока смена привычки. Нужно думать о зарядке, маршрутах, инфраструктуре. А гибрид воспринимается как более безопасный переходной формат. В городе он помогает экономить топливо, но при этом сохраняет привычную возможность заправиться бензином и спокойно поехать на дальнее расстояние. Проблемы с топливом стали драйвером не потому, что люди начали импульсивно покупать автомобили. Он изменил сам вопрос в голове клиента. Раньше спрашивали, а нужен ли мне гибрид или электромобиль. Сейчас все чаще люди задаются вопросом, насколько я хочу зависеть только от бензина. Поэтому те, кто раньше просто интересовался сегментом, теперь активнее записываются на тест-драйв, сравнивают стоимость владения и рассматривают покупку. По моделям спрос сосредоточен вокруг китайских технологичных брендов. В гибридах это Voya Free, Geely EX5 EMI, Lixian, Xlantix от Exit, Way, а в более дорогом сегменте Zeekr 8X и 9X. По электромобилям интерес у Evolute, Voya, Avator, опять же Zeekr и Geely. Но европейские электромобили такого высокого интереса не показывают у российской аудитории. Что же мешает гибридам стать массовыми? Цена, ограниченное предложение, вопросы официального канала поставки, ведь ранее гибриды чаще всего это был параллельный импорт, вопросы сервиса, гарантии и остаточной стоимости. Рынок будет расти, но массовым он станет не за счет ажиотажа, а за счет расширения модельного ряда, инфраструктуры и доверия к технологии гибридов и электричек.
1: Юрий Блинов, директор по маркетингу компании «Авилон». Массового перехода на электромобили нет. Люди надеются, что бензин вернется, но те, кто уже думал о покупке, ускорились, говорит директор по развитию автосалона «Автовернисаж» в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев.
4: Очередь пока не выстроилась за электромобилями или гибридными автомобилями. Спрос на них действительно есть, но у меня такое ощущение, что есть отложенный спрос. То есть люди, которые ездят сейчас на бензиновых, дизельных автомобилях, не бросились их продавать. Ну, во-первых, это целый процесс. Да, те люди, которые находятся уже в процессе подбора себя, конечно, они пришли и уже купили эти автомобили, это их только подтолкнуло. Но так, чтобы люди пошли массово пересаживаться на электрические автомобили либо гибридные, мы этого не видим и не наблюдаем. Очевидно, что ситуация с топливом она есть, и наверняка большинство людей рассчитывают, что эта ситуация в ближайшее время разрешится, и мы вернемся обратно в свои комфортные бензиново-дизельные истории. Нет ажиотажа. Я как сам владелец электрического и гибридного автомобиля могу сказать, что на сегодняшний день, конечно, это реальное спасение. Когда ты понимаешь, что ты ночью у своего дома машину заряжаешь от обычной розетки, как телефон, либо на работе, пока она стоит, и ты выезжаешь на пункт заряженной батарейки, и ты забываешь вообще про бензоколонки, и про эти очереди, и про поиск топлива. Но для этого нужно сделать шаг. Я думаю, что люди скорее готовы докупить себе в семью еще один электромобиль, причем вход на электромобиль на сегодняшний день от 2 миллионов рублей. Есть машины из Китая, за 2 миллиона рублей можно прийти себе полноценную прикольную электричку. А, ну и там уже и 5, и 6, и 10 миллионов рублей уже, кто во что гораст. Получить бесплатные парковки, кстати.
5: А какие модели вот берут?
4: Из электромобилей на сегодняшний день это Zika, это Xiaomi, BYD есть хорошие электрические автомобили. И вот сейчас Чанган выпустил две модели недорогих, 2 миллиона 800 в этих пределах, и электрические, и гибридные, это 0,5 и 0,6 модели. За эти деньги это подарок. А из гибридов, конечно, это Link 900, из премиальных внедорожников это Lysian, напомним, да, есть такие. И Zigra сейчас тоже выпустил 8 и 9X гибридные модели, и ну, это премиум-сегмент, они, конечно, вне конкуренции.
1: Алексей Яковлев, директор по развитию автосалона «Автовернисаж». «Автостат» зафиксировала рост доли гибридов и электромобилей с 4% в 2025 году до 6% за первые 5 месяцев 2026. Эксперты ожидают, что вскоре она достигнет 10% в первую очередь за счет гибридных машин.
6: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Gravy Train. Дословного перевода с английского у этого выражения нет. Но именно так в Америке в 20-е годы прошлого столетия стали называть выгодное предприятие, простой и быстрый способ заработать, ничем при этом не рискуя. Согласно некоторым источникам, сленговое слово «gravy» вошло в обиход еще на рубеже 19-20 веков и означало «легкие деньги». А вот о происхождении словосочетания «gravy train» известно немного. Однако выражение прочно закрепилось в английском языке и используется по сей день. Срочные переводы на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
24: Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Игроки и тренеры пытаются добыть победы для своих стран на стадионах, а агенты не прекращают свою закулисную работу. Даже наоборот, с добавлением новых команд у агентов появляется возможность приобрести новых звездных клиентов, открывающихся на Мундиале. Новые клиенты — это интересно, но и про существующих забывать нельзя. С начала мирового первенства в английской премьер-лиге уже произошли два громких и очень дорогих трансфера. После двух лет в скромной команде Nottingham Forest полузащитник Элиот Андерсон переходит в Манчестер Сити. Пока Элиот защищает цвета страны на чемпионате, его агенты из CAA Stellar ставят рекорды. Стоимость трансфера — 135 миллионов евро. Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за переход англичанина, и самое дорогое приобретение Ман-Сити. Ноттингем отлично заработал на 23-летней звезде. Два года назад они приобретали его за 42 миллиона. У второй звезды АПЛ, сменившей команды, сейчас время отдыха. К сожалению, сборная Италии снова оказалась за бортом мирового первенства. Но это не значит, что в ней нет великолепных игроков. Полузащитник Сандро Тонали – один из них. Уже согласованы все условия его перехода из Ньюкасла в Тоттенхэм Хотспер. Шпоры заплатят за итальянца 117 миллионов евро. И это тоже рекорд. Столько за приобретение игрока Тоттенхэм еще не платил. У меня есть предположение, что бурная активность вновь избранного президента мадридского Реала Флорентино Переса серьезно подогрела трансферный рынок. Никто не хочет отставать от испанцев, и оба этих трансфера прошли значительно выше оценочной стоимости игроков. Переходы Андерсона и Тонали котировались на отметке в 80 миллионов евро. И это только начало. Думаю, этим летом нас ждет еще много громких переходов футболистов.
11: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости коротко.
9: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Турция разделяет позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пленарной сессии саммита НАТО в Анкаре. Он поддержал инициативу составления списков приоритетных потребностей Украины, отметив, что в дополнение к военной поддержке Киева, которую Турция оказывает из своих национальных запасов, Анкара также оставляет активными каналы связи с Россией, чтобы направить ее к миру. Яна Лантратова сообщила, что за время работы на посту федерального омбудсмена получила почти 19 тысяч обращений. Большинство касались поддержки участников СВО и членов их семей. По ее словам, много обращений касаются темы поиска без вести пропавших и возвращения военнопленных. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал сложной ситуацию с обеспечением полуострова топливом и электроэнергией. Он отметил, что проблема сохранится на некоторое время. При этом в определенные дни топлива в свободной продаже не будет. По его словам, часть принимаемых решений не может быть озвучена публично. Аксенов отметил, что власти сосредоточены на прямом взаимодействии с жителями и оказании адресной помощи. Он добавил, что вопрос решается совместно с федеральным центром, а о ходе работы он регулярно докладывает президенту Владимиру Путину. Режиссер Сергей Урсуляк начал работу над многосерийным фильмом по роману Льва Толстого «Война и мир». Это первая отечественная экранизация после киноэпоса Сергея Бондарчука, выпущенного более 60 лет назад. В проекте заняты Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Сергей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова и другие известные артисты. Урсуляк – автор масштабных экранизаций русских романов, включая «Жизнь и судьбу» и «Тихий Дон». Он лауреат главных кинопремий «Золотой орел» и Ника, премии ТЭФИ, государственного.

0: застройщикам могут запретить повышать цены на квартиры, приобретаемые в рассрочку. В Центробанке сообщили, что соответствующая норма проходит стадию обсуждения. Сейчас разрыв между стоимостью квартиры, оплаченной сразу, и купленной в рассрочку, достигает 15-20%. Кто заплатит за его упразднение и как все это отразится на рынке недвижимости? Вакцины от аллергии на кошек и собак появятся в России. Их разработку ведет лаборатория иммунопатологии Сеченовского университета. Что известно об этих препаратах и когда ждать их появления в аптеках? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Прекращение огня с Ираном больше не действует, в переговорах больше нет смысла, заявил Дональд Трамп после того, как США и Иран обменялись ударами, которые СМИ назвали самыми масштабными с момента перемирия. Нефть Brent в моменте поднялась выше $78 за баррель. «Думаю, все кончено», — сказал Трамп на саммите НАТО на совместной пресс-конференции с генсеком Рютте, отвечая на вопросы журналистов.
1: Господин президент, режим прекращения огня больше не действует? Меморандум о взаимопонимании мертв?
2: Это очень интересный вопрос. По-моему, с ним покончено. Я больше не хочу иметь с Ираном дело. Они подонки. Страной руководят больные люди, жестокие, склонные к насилию. Мы заключили сделку, все были согласны. Никакого ядерного оружия. Мы договорились, а они вышли к прессе и сказали, что мы даже не обсуждали этот вопрос. С ними что-то не так. Они ку-ку. Они причинили вред собственному народу. На данный момент они убили 54 тысячи протестующих. Знаете, когда люди спрашивают, почему они не захватят власть? Ответ прост. Они не могут этого сделать, потому что они мертвы. И, честно говоря, я не хочу тратить на них время. Пусть наши замечательные переговорщики продолжают общаться, если хотят. Но я не вижу в этом смысла.
0: Этой ночью американские военные нанесли удары по Ирану в ответ на атаки на 3 торговых судна в Ормузском проливе. По данным Axios, нынешняя серия ударов оказалась в 4-5 раз мощнее предыдущей. Поражено более 80 целей. Среди них системы ПВО, ракетные установки, пункты управления и портовые сооружения. Генсек НАТО Марк Рютте открыто поддержал эти удары США по Ирану, заявив, что считает их абсолютно необходимыми, поскольку, по его словам, это Тегеран нарушил перемирие. Ранее Иран объяснил, что атаковал танкеры за игнорирование предупреждений. Он не согласился с маршрутом для судов, которые предложили американцы. Новые удары США в Тегеране назвали серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании. Корпус стражи Исламской революции заявил, что нанес массированный ответный удар по 85 объектам на американских базах в Бахрейне и Кувейте. В КСИР подчеркнули, что это лишь первоначальный ответ на агрессию США. Все это происходит на фоне масштабных похорон Хаменеи, которые удалось провести только спустя 5 месяцев после его убийства. Как пишет CBS, иранские власти, включая КСИР, оказались перед сложным выбором. С одной стороны, массовые траурные митинги сопровождались призывами к мести, а с другой нужно оценивать последствия жестких ответных шагов со стороны США, комментирует востоковед Елена Супонина.
3: Нынешнее нарушение перемирия между Ираном и США одно из самых серьезных. Это говорит о том, что в иранском руководстве все-таки есть разногласия между тем политическим крылом, которое ведет переговоры, которое настаивает на том, чтобы перемирие соблюдалось, и отдельными генералами из корпуса стражи Исламской революции, которые полагают, что действовать надо более решительно, и если есть какие-то нарушения, на их взгляд, например, по проходу судов в Ормузском проливе, по еще каким-то спорным моментам, то надо бить и надо действовать решительно. Все-таки сейчас нет никаких сомнений, что перемирие было нарушено с иранской стороны, а в ответ уже последовали действия американцев и новые действия иранцев. Все это проходит на фоне траурных мероприятий, во время которых люди кричат: смерть Америке прежде всего, смерть Израилю. Это призывы к мести. И это нарушение перемирия, этот обстрел танкера в Ормузском проливе, который парадоксально оказался еще танкером, принадлежащим Катару, то есть государству, которое посредничает активно и сохраняет неплохие отношения с Ираном. Этот обстрел стал следствием этой нервозности. Толпа подогрела настроение в иранском военном командовании или в отдельных группах офицеров, одна из которых и совершила этот обстрел. Генералы считают, что

0: кто имеет от народа четкий мандат, имеет большую поддержку населения, и этот мандат не только на ведение переговоров, даже и не столько на ведение переговоров, сколько на продолжение в случае необходимости боевых действий.
1: Елена Супонина, политолог-востоковед. Итак, Трамп заявил, что прекращение огня больше не действует, в переговорах нет смысла. Что дальше? Обсудили с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Об этом в середине часа на «Бизнес-ФМ». Макроэкономическая стабильность России надежно обеспечена, несмотря на волатильность на фондовом рынке. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Бизнес-ФМ» о том, как власти оценивают падение российского рынка на протяжении уже нескольких месяцев.
2: На российском фондовом рынке очень турбулентная ситуация. Индексы снижаются. Насколько эта проблема попадает в поле зрения Кремля и есть ли необходимость реагировать, как считают в Кремле?
3: Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем. Она прогнозируемая. Имеется необходимый запас прочности. Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом, а главное – это тема развития экономики во всех аспектах. И в том числе и об этом сегодня пойдет речь на сегодняшнем совещании президента с правительством.
1: Владимир Путин сегодня обсудит с кабинетом министров работу транспортного и топливного комплексов. Пока же, чтобы сбить ажиотажный спрос, в той же Нижегородской области вслед за «Орлом» вводят с завтрашнего дня правила покупки топлива в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Если он начинается с четной цифры, заправиться можно будет только по четным датам месяца, аналогично с нечетными. И такие же правила планируют ввести в Липецкой области, сообщил губернатор региона Артамонов. Банк России предлагает закрепить в законе, что цена квартиры в рассрочку не должна превышать ее стоимость при единовременной оплате. Соответствующая норма может войти в законопроект о регулировании рассрочки, который скоро поступит в Думу, заявил «Известиям» зампред ЦБ Михаил Мамута. Кроме того, регулятор хочет сделать договоры о рассрочке более прозрачными для покупателей и установить предельные штрафы за просрочку не выше 20% годовых от суммы просроченного платежа, а не от всего долга. И кроме того, обязать передавать сведения о рассрочках в бюро кредитных историй. Сейчас разница между ценой в рассрочку и при единовременной оплате может достигать 15-20%, говорят эксперты. Однако переплата по рассрочке все равно ниже, чем по ипотеке, говорит основатель Best Новострой и аналитической платформы BNMapPro Ирина Доброхотова.
4: Первое, возьмем покупателя. Покупателю нужно заплатить полную цену, которая стоит, независимо от оплаты. С одной стороны, рассрочка будет выгодна, потому что будет цена, как при полной оплате. Но с другой стороны, он, если платит полностью, то не получает официально, если по закону взять, то никаких привилегий. И, скорее всего, здесь в данный момент застройщики будут действовать и скидками скрытыми. Например, отделкой, гаражеместо, кладовка. Что-то будут предлагать, если ты заплатишь полностью 100%, то ты получишь по-любому какие-то бонусы. Потому что это получается 15-20%, если оценивать, когда мы берем рассрочку, то цена квартиры поднимается. И тут, если посмотреть на девелоперов, то они теряют. Соответственно, им будет не так выгодно, и они просто поднимут цены на 5-10%, это точно. Кто выигрывает? Государство точно выигрывает, потому что здесь мы прозрачную цену видим, мошеннические схемы какие-то сократятся, и добросовестные участники рынка, беря в рассрочку все-таки поменьше такой надбавки, тоже выигрывают. Но проиграют, наверное, какие-то недобросовестные могут быть девелоперы, которые манипулируют сейчас и могут манипулировать вот этими ценами и рассрочками. Добросовестные, просто зададут новые правила игры. И в этих правилах еще раз хочется обозначить, что будут какие-то такие баллы, плюсы, потому что девелоперу необходимо, это 100% оплата и 100% оплата затраты она необходимые банкам, чтобы пополнять эскроу счета. И, скорее всего, поднимется первоначальный взнос при рассрочке. Итог, разрыв в цене на рынке полностью исчезнет. Будет единая цена, и закон защитит, в принципе, права потребителей, но все равно повысит финансовую нагрузку на покупателей, потому что застройщики будут повышать, чтобы потом отыгрывать акциями и какими-то скидками. Застройщику выгодно давать рассрочку, и они будут давать. Это как финансовый инструмент такой, который необходим рынку.
1: Ирина Доброхотова, компания «Бест Новострой». Новые правила рассрочки станут для покупателей защитой, для застройщиков это ограничение, а для рынка риски. Он может потерять часть сделок, считает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
5: Тем не менее, определенные риски данный вид продукта несет. В первую очередь, это условия, какие здесь есть плюсы. Если зарегулируют все-таки инструмент рассрочки, то для покупателей будут понятны прозрачные условия касаемо штрафов, 100% возврат денежных средств, то есть первоначального взноса, которые вложены, и можно избежать каких-то серьезных финансовых последствий. Но если мы посмотрим и на обратную сторону, с точки зрения бизнеса, здесь застройщиков тоже можно понять, ввиду того, что, как правило, рассрочка, она предоставляется на один год. Если покупатель рассматривает и хочет рассрочку на более длительный срок, это, например, 3 года, 5 лет, то, безусловно, в этом случае стоимость объекта недвижимости должна быть дороже, потому что застройщик несет финансовые издержки, согласовывая подобный вид сделки. Напомню, что у нас 90% застройщиков строится с проектным финансированием. Это по факту такой же кредит, за который нужно платить проценты. И здесь не совсем бьется логика, что застройщик должен предоставлять какие-то выгодные условия по рассрочке бесплатно. Если примут закон, то я думаю, что часть застройщиков однозначно откажется от этого инструмента. Это будет экономически просто невыгодно. С ужесточением льготных программ и с изменениями в семейной ипотеке, которые у нас планируются в октябре, нужно находить новые инструменты продаж. Тут может, безусловно, сыграть момент, что могут встать количество и объем продаж у застройщиков. То есть тут сторона двух медалей. Касаемо цен, я не думаю, что изменения в рассрочке сильно скажутся на стоимости квадратного метра. Просто по факту сократится инструмент для того, чтобы реализовывать недвижимость у застройщиков.
1: Дмитрий Ракута, Ассоциация ипотечных брокеров. В Центробанке также напомнили, что оформление рассрочки не гарантирует последующего одобрения ипотеки. По статистике Сбера, из-за непрозрачности таких сделок только 10% рассрочек успешно переходят в ипотеку, а около 5% рассрочек расторгаются до исполнения обязательств. То есть случаи, когда клиент вкладывает деньги, но не получает квартиру, не так уж и редки.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин раскритиковал исключительно монетарный подход к борьбе с инфляцией. По его мнению, на нее влияет много немонетарных факторов. Одним из них он назвал рост цен на топливо. На его стоимость не повлиять исключительно через процентные ставки. В связи с этим глава РСПП призвал регулятора найти баланс интересов между сдерживанием цен и поддержкой инвестиционной активности. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, направленный на комплексное регулирование института банкротства. Документ вводит новую процедуру реструктуризации долгов, инициировать которую могут как должник, так и кредиторы. Также создается механизм досудебной санации, которая может быть адресной или комплексной. Компания, которая уже испытывает долговую нагрузку, сможет договориться с кредиторами до полноценного банкротного процесса. Власти обсуждают возможность выделения более 4 миллиардов рублей российским железным дорогам на закупку путевой техники. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на полях выставки «Иннопром». По его словам, это позволит компании поддерживать состояние железных дорог на должном уровне. Министр также напомнил, что в текущем году РЖД получит из федерального бюджета 20 миллиардов рублей для закупки локомотивов и электричек. CNBC узнала желание американских корпораций Netflix, Disney и Alphabet приобрести права на трансляцию в США матчей чемпионатов мира по футболу 2030 и 34 годов. В борьбу также могут вступить Amazon и Apple, что еще больше подогреет потенциальную войну за эти права, сообщает телеканал со ссылкой на источники. Сейчас права на трансляцию принадлежат медиакорпорации Руперта Мёрдока Fox Corp. Эксперты объясняют возросший интерес к трансляциям футбольных матчей высокими рейтингами чемпионата мира 26 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: 16:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Дождливая пасмурная неделя в Москве завершится аномальными ливнями. Циклон Бернадет объединится с Каспийцем, образовав мощный суперциклон. Это очень редкое явление, отмечают синоптики. Выходные может выпасть до 80% месячной нормы осадков, а в пятницу в Москве еще будет и очень душно из-за повышенной влажности, при этом в последний рабочий день потеплеет до плюс 25. Действительно ли все так неприятно, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
8: Влажность воздуха в выходные дни, она будет чуть выше климатической нормы, потому что, во-первых, у нас температура воздуха будет в пределах где-то 24-25 градусов, мы ожидаем, в субботу и воскресенье. А чем теплее воздух, тем больше он может впитать в себя влаги. Но нужно сказать, что никаких заливеннейших дождей или особых этих дождей мы не ждем. У нас типичная такая июльская погода, когда местами или в отдельные дни будут приниматься локальные дожди. Причем они будут где-то пройдут, на следующий день они будут проходить в другом месте и так далее. Возможно, развитие грозовой деятельности в конце рабочей недели. Погода, скажем так, хотелось бы, чтобы она была теплее, но в принципе погода довольно комфортная и температурный фон у нас будет либо чуть ниже климатической нормы, либо около нормы. Пугать людей не надо, никаких опасных явлений для здоровья в выходные дни не прогнозируется. Все-таки ночи у нас довольно теплые, ну и дневная температура. Мы считаем, что пятницу и субботу у нас атмосферное давление будет повыше, чем в середине недели, то есть оно приблизится к норме, поэтому солнечных часов будет больше и температура поэтому будет выше.
1: Татьяна Позднякова, специалист информационного портала «Метеоновости». Как передают синоптики, дожди прекратятся только ко вторнику следующей недели, после этого погода наладится. Дилеры с конца июня фиксируют рост интереса к гибридным автомобилям на фоне топливного кризиса. В Вавилонии число запросов на тест-драйвы выросло на 30-40%, а онлайн-просмотры электрифицированных моделей более чем в 5 раз. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Ну, а прямо сейчас о вакцинах от аллергии на кошек и собак, которые появятся в России. Разработкой препаратов занимается лаборатория иммунопатологии Сеченовского университета, рассказал журналистам сотрудник лаборатории вуза, врач-аллерголог Ксения Рябова. Вакцина от аллергии на кошек ожидает клинических исследований. Пару лет назад Рябова рассказывала, что это будет подкожная инъекция. И препарат можно будет применять как у людей, у которых уже есть проявление аллергии, так и для профилактики. Например, у детей, родители которых являются аллергиками. Вакцина от аллергии на собак пока еще только разрабатывается, комментирует врач-аллерголог, иммунолог медцентра Soft Medical Center, педиатр Алексей Бессмертный.
9: Это большой прорыв, потому что долго все ждали. Не получалось никак ее создать. И вот, наконец-то, вакцина от аллергии на кошку вышла на клинические испытания. Это для того, что через несколько лет, скорее всего, можно будет уже запустить ее в активное производство, активную работу. На самом деле, вакцина – неправильное слово. Вакцина – это от инфекции. А данный препарат называется АСИТ – аллерген-специфическая иммунотерапия. А вакцину ее назвали просто так, в разговорной речи.
10: Есть ли какие-то аналогичные зарубежные подобные препараты?
9: Да, конечно, есть зарубежные препараты, в том числе испанские, американские. американские. К сожалению, у нас они не зарегистрированы и поэтому не используются. Но они показывают достаточно высокий профиль эффективности. И многие пациенты, которые живут за рубежом нашего, активно их используют. Но опять же, стоит сказать, что данные вакцины используются не для того, чтобы завести кошечку или собачку. Это не очень правильно ребенка лечить или взрослого ради того, чтобы завести питомца. А тогда, когда нет возможности от него избавиться, допустим, вы живете в крупном жилом доме, где очень много кошек или собак. Или, допустим, ребенок учится в классе, где у половины детей тоже кошка дома. Они приносят аллергены в школу, и ребенок не может не реагировать. То есть это те ситуации, когда вы не можете избавиться от контакта с аллергеном. Ну или вы работаете в театре Кухлачева.
1: Алексей Бессмертный, врач-аллерголог, иммунолог. Как писали СМИ, сложность в создании такой вакцины в том, что у котов почти десяток белков, которые провоцируют аллергию у человека. Они могут содержаться в слюне, моче и на шерсти, а также коже, продолжает кандидат медицинских наук и иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
10: Аллерген-специфическая иммунотерапия АСИД, лечение с помощью современных вакцин, осложняется тем, что на каждый вид аллергена должна быть своя вакцина. Это вполне эффективно, если, скажем, мы имеем дело с пациентом, у которого аллергия на какой-то один вид аллергена. Если у пациента есть аллергия сочетанная, скажем, на слюну, на перхоть, на еще белки другие животных, то тогда нужно проводить лечение отдельно каждой вакциной.
1: Надежда Логина, врач-иммунолог-аллерголог. Аллергия на кошек – одна из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам, от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактами с кошачьими аллергенами, могут страдать до 25% всего населения планеты. Нейроактриса Тилли Норвуд сыграет саму себя в полнометражном фильме. Об этом сообщает издание Deadline. Это будет первая главная роль, исполненная ИИ. Своим появлением в прошлом году Тилли Норвуд вызвала волну возмущения в Голливуде. Подробнее Ольга Кашинская.
11: Производством фильма «Miss Aligned» занимается лондонская студия «Particle Six», которая разработала и саму нейроактрису Тилли Норвуд. Действие фильма развернется в сеттинге вселенной «Тилливерс». Он описан как сюрреалистичное цифровое пространство где-то в облаке. Сюжет картины незатейлив. Искусственный интеллект Тилли влюбляется в, цитата, «соблазнительного робота из Даркнета», который убеждает ее забыть про встроенные ограничения безопасности и заняться самопознанием. Тилли становится сверхпопулярной, а заканчивается все примитивной моралью. ИИ начинает стыдиться того, что ее существует. Существование построено на опыте людей. Такая вот мета-ирония. Причем искусственный интеллект, как утверждают создатели проекта, планируется использовать на всех стадиях. Живые креаторы будут работать бок о бок с некими ИИ-специалистами. Нейроактрису Тилли Норвуд представили широкой публике еще прошлой осенью. Ее портфолио ограничивается несколькими короткими роликами в социальных сетях, в которых она демонстрирует не то чтобы широкий актерский диапазон. А к ее дебютной короткометражке даже пришлось закрыть комментарии. Как отреагировала публика, остается только догадываться. Сама концепция генеративного исполнителя возмутила и отдельно взятых звезд, например, Эмили Блант и Тони Коллетт, и профсоюзы. Так, гильдия киноактеров США указывает на то, что актриса обучена на работах живых артистов, которые не получат за это никакого вознаграждения. В гильдии сочли, что создание Норвуд, в принципе, цитирую, «насмешка над человеческим искусством». Создатели Тилли Норвуд объясняли, что она скорее научный эксперимент, произведение искусства, а не способ заменить живых актеров. Чего, вне зависимости от желания создателей, и не произойдет, считает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
12: Это те же самые претензии, которые мы предъявляем к сгенерированной цифровой музыке. Ну да, голос человеческий, но нужных эмоций нет, и выкупается это на раз-два. Тоже касается и игры актерской, поэтому ни о какой замене актеров цифровыми аналогами я на 98,5% уверен, что это не представляет никакой проблемы для актеров. Да, это будет большой проблемой для актеров, исполняющих роли массовки. Этих будут заменять на цифровые аватары в первую очередь. Экономия. Есть экономия. Это примет массовый характер, но это не будет касаться актеров, которые исполняют главную роль.
11: Однако у использования искусственного интеллекта в кино есть и сторонники, причем влиятельные. Например, Мартин Скорсезе, который недавно стал консультантом ИИ-стартапа Black Forest Labs. Технологии компании режиссер использовал для создания собственного проекта, в частности для раскадровок. Аргументация позиция Скорсезе следующая. Кино – это молодой вид искусства, который должен быть открыт к дальнейшему развитию. Кинематограф действительно в значительной степени подвержен влиянию технологий, и уже давно, подчеркивает редактор портала «Фильм.ру» Евгений Ухов.
13: Сейчас актеры, когда снимаются в фильмах, где много спецэффектов, они общаются с теннисным мячом, представляют, что это морда гигантского дракона, они прыгают на каких-то матах, но все это затем превращается в скалы, в какие-то болота, топи и сказочные пейзажи. И если на месте того же теннисного мяча, с которым приходится разговаривать актеру, будет какой-то виртуальный помощник, я думаю, хуже от этого не станет, а может быть даже будет лучше, потому что можно будет актеру больше проявить естественных реакций с более понятным для себя партнером, пусть даже и цифровым. В России такое возможно, в России над этим работают, и я думаю, что в наших сериалах и в наших фильмах вполне возможны очень скорые перемены в эту сторону.
11: В профессиональном сообществе задаются вопросом, как на фильм с ИИ актрисой в главной роли отреагирует зритель. Голосовать он будет, очевидно, долларом. Продолжит генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИЯ УМИФИ Роман Душкин.
14: Если людям это интересно не будет, а при этом разработчики тратят достаточно большое количество денег на генерацию, это не дешевая история, я вас уверяю. Я не могу сказать, что там гонорары топовых мировых артистов дешевле, это не так, но сама по себе технология генерации не дешевая. Поэтому, если креаторы будут генерить нейрослопа, а пользователи потом это смотреть не будут, то все это быстро сойдет на нет.
11: Победит ли в итоге пластмассовый мир, мы, судя по всему, увидим уже в ближайшее время. Но пока нейроискусству, мягко говоря, не доверяют как участники индустрии, так и сами зрители. Однако большим звездам опасаться нечего, уверены эксперты. Мастерство все-таки не пропьешь и не сгенерируешь. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес говорит о себе». По итогам розыгрыша среди подписчиков Макс-канала Бизнес FM один из трех шансов рассказать о своем деле выпал независимому консультанту по взаимодействию с Apple и Google, автору телеграм-канала «Эфирный тунец» Никите Тюникову из Санкт-Петербурга.
15: Мой путь начался с любви к технике Apple и к тому, как серьезно она относится к цифровой безопасности. По данным сотовых операторов, iPhone – один из самых популярных смартфонов у россиян. Поэтому App Store для бизнеса по-прежнему самая ценная витрина. И на фоне блокировок бизнес не понимает, можно ли еще туда выходить и с какими рисками. Я помогаю с получением данс номера, регистрацией аккаунта разработчика, подготовкой документов. Также проверяю приложение на нарушение правил и готовлю менеджеров к общению с командой App Review. Среди моих клиентов крупные российские корпорации, я представлял их интересы в самых сложных переговорах с Apple, вплоть до диалога с руководством компании. Отдельно занимаюсь проблемой отношений России и Apple и ищу возможность создания альтернативного российского магазина приложений.
6: Никита Тюников, Санкт-Петербург. Бизнес говорит о себе. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Страны НАТО обязались предоставить Киеву военную помощь на 70 миллиардов евро в этом году и как минимум на таком же уровне в следующем. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита Альянса. Согласно заявлению участников, выделяемые средства будут направлены на поставки военной техники, подготовку украинских военнослужащих и другие формы поддержки. При этом в декларации не упоминается возможность принятия Украины в НАТО. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в урегулировании на Украине, достигнутом за последние несколько недель. В ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре американский лидер также выразил мнение, что и Киев, и Москва хотят разрешения конфликта. Трамп признал, что Россия обладает значительной военной мощью и намекнул, что США дадут Украине лицензию на производство ракет к «Патриот». При этом президент США заявил, что удары по российским НПЗ – это эскалация, но она может помочь закончить конфликт. Судебные приставы конфисковали имущество бывшего судьи Верховного суда Виктора Мамотова. В госсобственность перешли 2 земельных участка, принадлежавших самому судье, 18 участков, оформленных на его сына, а также 77 объектов недвижимости, зарегистрированных на связанного с ним предпринимателя. Активы расположены в 8 регионах в России, включая Краснодарский край, Москву, Калининградскую и Вологодскую области. Решение было принято Останкинским судом Москвы в октябре прошлого года по иску Генпрокуратуры. Суд установил, что активы Мамотова и связанных с ним лиц были приобретены с нарушением антикоррупционного законодательства. Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении правительственный законопроект, который предусматривает комплекс мер по модернизации поддержки Почты России. Так, госкомпания сможет за отдельную плату принимать у граждан заявления на оказание госуслуг, доставлять их адресатам, а затем приносить заявителям результаты предоставленных услуг. Также Почте России предлагается предоставить возможность привлекать юридические лица и индивидуальных предпринимателей для работы с почтовыми сообщениями и размещать рекламу на доставляемых платежных документах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больные жестокие люди, склонные к насилию. Дональд Трамп разразился гневной тирадой в адрес иранских властей, обвинил их в срыве мирной сделки, объявил, что режим прекращения огня в зоне конфликта больше не действует, но при этом допустил дальнейшее продолжение переговоров. Что все это значит? Мнение эксперта через минуту. Спортивная оттепель наступит не скоро, несмотря на рекомендации МОК. Британская «Телеграф» пишет, что ФИФА и УЕФА не допустят российские клубы и сборные до турниров в ближайшее время. Каковы основные препятствия и насколько они устранимы? Непонятно, зачем нужен этот закон в его нынешнем виде. Президент InfoWatch Наталья Касперская в интервью Business FM высказалась о законопроекте об искусственном интеллекте, который Дума вчера приняла в первом чтении, а сегодня сразу во втором и третьем. Почему к законопроекту возникло так много вопросов со стороны представителей IT и креативной индустрии? Подробности в ближайшем эфире. США нанесут новые удары по Ирану в ближайшие часы. Об этом Дональд Трамп сообщил на полях саммита НАТО. Американский президент напомнил, что прошлой ночью Штаты уже нанесли очень мощный удар. Ранее Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует, в переговорах больше нет смысла. Трамп не хочет иметь дел с Ираном. Что дальше? Обсудили это с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
16: Мы Трампа уже, слава богу, знаем не первый год. И даже в этом конфликте вокруг Ирана мы уже наблюдали с его стороны массу кульбитов. Причем чем дальше, тем более они повторяющиеся. Что дальше? Да ничего, все то же самое. То, что переговоры буксуют, они не могут продавить американцы то, чего хотят, это понятно. Иран оказался намного более крепким орешком, чем кто-то мог подумать. Тот инструмент, который они освоили в виде Мозского пролива, он оказался опять-таки гораздо более эффективным, чем думали, и вообще никакое ядерное оружие с ним не сравнится. Уже уперлись в переговорный ступор, но сейчас поорут, покричат, постреляют, вернутся туда же, потому что по большому счету делать американцам нечего, воевать Трамп по-настоящему, на мой взгляд, категорически сейчас не хочет, остается вот эти вот упражнения по запугиванию.
1: Психанул, что называется.
16: Да нет, даже не психанул, в том-то и дело, мы все как-то очень всерьез воспринимаем. Для Трампа, в общем, все равно, что говорить. Это не значит, что он вообще не понимает, что несет. Но это такой антураж, он сопровождает процесс некими словесными извержениями. Но сейчас попадаются, потом закулисно опять начнут обмениваться какими-то предложениями. Своего рода такая тактика переговорная.
1: Тегеран как может отреагировать на эти заявления? Не может ли пойти на эскалацию, учитывая вот даже последние события в Тегеране на похоронах Аятоллы? Там был массовый митинг с призывами отомстить.
16: Массовый митинг с призывами отомстить — это то, чем иранцы занимаются на протяжении 40 с лишним лет, 50 уже почти. Это тоже своего рода элемент сопровождающего шума. Им никакой эскалации не нужно. Иран стоит твердо на своем. Он не позволяет американцам пропихнуть то, что они хотят. И пока у них это получается. Иранская позиция очень простая. На все отвечаем. Действия, которые нам не нравятся, пресекаем. Американцы тоже отвечают зеркально. Я не думаю, что здесь какие-то мы видим принципиально новые повороты сюжета.
1: Трамп это произнес на саммите НАТО. Нет ли здесь, например, каких-то договоренностей с Альянсом о военной поддержке, о которых нам не говорят?
16: Нет, никаких договоренностей нет. Я думаю, что позиция НАТО тоже не меняется. Они очень хотят Трампа как-нибудь умаслить всякими заявлениями и демонстрацией лояльности, но они не хотят влезать в эту вот дрянь, которую он затеял, потому что, во-первых, очевидно, что это ничего не дает, это и Трампу очевидно тоже. А во-вторых, они, конечно же, про себя полагают это авантюрой, которая изначально была неправильной. А что касается места произнесения, а Трамп произносит там, где он находится. Попалась НАТО, значит, там.
1: А как могут дальше развиваться события? Например, в Ормузском проливе КСИР все еще контролирует проход судов.
16: Будут развиваться ровно так же, как развивались до сих пор. КСИР все время напоминает о том, что вы не думаете, что вы можете что-то сделать в обход нас. Американцы, с своей стороны, в ответ им тоже выхода нету. Они должны демонстрировать, что за любое действие КСИРа мы наносим удар возмездия. Эффективность этих действий, тех и других, она разная. Особенность этого бизнеса в том, что пока существуют риски, никому не надо в это влезать. То есть страховщики не будут страховать то, что даже если сейчас ничего не происходит, но вопрос не урегулирован, поэтому лучше подождем. Так что Иран в этом смысле в позиции более выгодной. Иранцы пытаются добиться принятия их условий, которые, я думаю, в конечном итоге будут прежде всего касаться материальной какой-то компенсации за проход через пролив.
1: А в контексте украинского конфликта это что означает? Будут какие-то последствия?
16: А это означает только одно. Тут же полезли опять цены на нефть вверх. Не играют ли опять какие-нибудь его добрые друзья или родственники на бирже? Но это ненадолго. Сейчас они пошумят, утихомирятся, значит опять цены полезут вниз. И в этом смысле, ну, для нас это имеет значение. Все остальное, я думаю, это никак не связано с Украиной.
1: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Заявление Трампа о прекращении перемирия прозвучало после очередного обмена ударами США и Ирана. Зарубежные СМИ назвали их самыми мощными после подписания меморандума о взаимопонимании. Другим темам. ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей эгидой в ближайшее время. Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на свои источники. А те отмечают, что у организации нет конкретного плана по допуску россиян к турнирам. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: Формулировка, которая есть сейчас, говорит, что ФИФА изучит вопрос. Гарантий здесь нет, хотя и очевидна позитивная динамика. В частности, мы видим, что практически сразу Международная федерация футбола реагирует на заявление МОК. Позиция ряда федераций европейских стран по этому вопросу предсказуема. И здесь может возникнуть патовая ситуация, когда одни отказываются с нами играть, но всем необходимо при этом договариваться. В том числе и ФИФА с УЕФА, ведь ближайший крупный турнир пройдет в Европе, а именно там многие страны выступают против участия россиян. При этом между двумя организациями недавно возникло напряжение на чемпионате мира, когда в УЕФА не поняли и раскритиковали отмену дисквалификации американца Фоларина Бауэра. Жеребьевка Евро-2028 состоится 6 декабря. Если к тому времени не будет внятных решений от ФИФА и УЕФА, а останутся только расплывчатые формулировки, то и этот турнир Россия, к сожалению, пропустит. Что касается клубного футбола, то первые квалификационные раунды в Еврокубках уже идут. Так что здесь можно думать о возвращении не раньше следующего сезона. Поэтому самый реальный сценарий из оптимистичных – это допуск сборной к участию в отборе на чемпионат мира 2030 года. Но и здесь, если Россия остается в составе УЕФА, проходит европейский отбор, все, как ни крути, зависит от общей международной повестки.
1: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с 22 года после начала специальной военной операции. Сборная России пропустила стыковые игры к чемпионату мира 22 года и не участвовала в отборе на Евро-2024 и чемпионат мира 2026 года. Госдума фактически за сутки окончательно приняла закон об искусственном интеллекте. Вчера документ прошел первое чтение, а сегодня сразу и второе, и третье. несмотря на то, что документ вызвал критику как IT-экспертов, так и представителей креативной индустрии. Президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская в интервью Business FM заявила, что изначально при разработке документа предполагалось, что он купирует риски, возникающие при использовании нейросетей. Но сейчас речь о том, что он не регулирует такие ситуации, а только предписывает использование технологии. Важный вопрос касается авторских прав. Артисты, музыкальные лейблы и книгоиздатели требуют указать, что если для обучения нейросетей используются их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Причем в законопроекте, например, говорится про большие фундаментальные модели, но ничего не сказано об ИИ-агентах, заявила Наталья Касперская в интервью моей коллеге Елене Марчуковой.
6: Бизнес FM. Мнение.
18: Если честно говорить, я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Он, по сути, предписывает использование. Ну, а зачем? Можно и так пользоваться. Вроде бы на другие информационные технологии у нас не предписывают использование. Почему здесь предписывают? Непонятно. Изначально, понимаете, когда только эта идея появилась, то шла речь о регулировании искусственного интеллекта. То есть ограничении его использования, например, в критических областях. Потому что генеративный искусственный интеллект может то есть давать не тот ответ. И тогда кто будет нести ответственность? Законопроект был направлен именно на купирование этих рисков. А вот в этой ситуации использования, ну, это какой-то беззубый закон. Ну, единственное, конечно, если он будет позволять воровать любые авторские права, ну, это прям серьезное такое нарушение Гражданского кодекса.
2: Сегодня слышала мнение одного из издателей, что, с одной стороны, понятно, что не хочется, чтобы ИИ воровал чьи-то произведения, цитировал без ссылок или до степени смешения похожее, что-то выдавал по результатам. Но, с другой стороны, человек, который будущий писатель, тоже много что прочел. Можно ли считать, что он каким-то образом затронул авторские права и тех, кого прочел?
18: Это какое-то странное рассуждение. Авторские права на то и даются, являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисляли отчисления соответствующие автору, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает. Он перемешивает уже созданное человеком. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право. И неправильная постановка вопроса, то с того, с кем вы говорили. Он считает, что если вы читаете, то вы нарушаете авторские права. Это если вы их действительно нарушаете, то есть украли где-то там эту книжку, за которую вы не заплатили, и ее читаете. Ну тогда, да, вы нарушаете авторское право. Если же вы купили книжку в магазине, то вы на самом деле заплатили за свое право пользоваться этим контентом. Вы ничего не нарушили. В случае же искусственного интеллекта, если он берет вашу книгу, одиножды заплатив, а потом размножает ее там условно на всю Российскую Федерацию, то больше этот автор ничего не получит. Он получил один экземпляр, да и все.
2: Ну, как такое усовершенствование пиратства технологичное.
18: Да, то есть у него отняли это право, по сути. Вот чего боятся автозащитники, как бы, авторских прав.
2: Возможно, закону угнаться за искусственным интеллектом, потому что, с одной стороны, вроде бы хотят регулирования, да, какой-то регламентации, с другой стороны, он развивается так быстро, что очень трудно успеть.
18: Смотря что мы хотим добиться закона. Вот как я вам говорила, что изначально речь шла о том, чтобы регулировать вредные применения искусственного интеллекта, а даже не технологию. Вообще очень странно, вот для меня очень странно выглядит упоминание в законе конкретной технологии. В частности, очень криво описывается большие фундаментальные модели. Зачем нужно в большие фундаментальные модели именно вот на них делать упор, если завтра будут какие-то другие технологии? Уже, например, агенты. Агенты в законе не упомянуты. И агенты. А завтра будет еще что-нибудь. Мне кажется, что здесь вот как-то конкретизировать технологию, наверное, неправильно.
1: Наталья Касперская, президент группы компании InfoWatch, с ней беседовала моя коллега Елена Марчукова. Как заявляют разработчики документа, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах. Минцифры уже к осени обещает представить первые документы, касающиеся наиболее спорных тем, в том числе соблюдения авторских прав.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Китайский предприниматель Джастин Сан впервые стал героем заголовков в СМИ в 2019 году. Тогда он выиграл на аукционе деловой обед с американским инвестором Уорреном Баффетом, заплатив за право побеседовать с мэтром 4,5 миллиона долларов. Дни до этого события Джастин на глазах у подписчиков отчитывал в соцсетях, а за трое суток до встречи взял и отменил ее.
19: В 2024-м китайский бизнесмен снова дал повод говорить о себе. На аукционе Sotheby's почти за 6,5 миллионов долларов он приобрел арт-объект под названием «Комедиант». Это был самый обычный банан, приклеенный к стене скотчем. На пресс-конференции после торгов Джастин просто съел баснословно дорогой фрукт, назвав это уникальным художественным опытом. Транжиры на Бизнес FM. Компании и корпорации.
20: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
20: Яндекс.Фабрика открыла в Екатеринбурге первый постоянный офлайн-магазин бренда одежды Muted. До этого бренд был представлен только во временных точках в Москве и Петербурге. Магазин работает в универмаге В. В ассортименте базовая мужская и женская одежда. Т-Банк запустил федеральный проект «Локальный код» для поддержки предпринимателей в регионах. Это бизнес-экспедиция с фестивалями в городах-миллионников, исследованиями локального рынка, встречами предпринимателей и нетворкингом. Проект стартовал во Владивостоке, где первое мероприятие собрало около 2000 предпринимателей. Дальше экспедиция пройдет через Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Краснодар. Дополнительные остановки запланированы в Красноярске, Челябинске, Перми, Уфе и Нижнем Новгороде. Цель проекта – создание эффективной платформы для взаимодействия бизнеса в ключевых регионах России, изучение особенностей регионального предпринимательства, выявление локальных брендов, которые определяют идентичность того или иного субъекта. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn вложит еще 50 миллионов евро в улучшение оповещений о задержках и отменах, пишет ДПА. Компания хочет ускорить работу и подключить ИИ. Ассистент Киана будет отвечать пассажирам в приложении и на сайте. Deutsche Bahn также готовит отдельное приложение DB Info с информацией о поездках в реальном времени.
21: Конфликты.
20: Автомобильный стартап Кама, разработчик электромобиля Атом, начал задерживать зарплаты сотрудникам, пишут ведомости. Это следует из обращения одного из работников в профсоюз T1 Cloud. По данным главы профсоюза Артема Семенова, в мае задержки были у 150 сотрудников, а с 25 июня коснулись уже всего штата. Сотрудники просят помочь с обращениями в трудовую инспекцию и прокуратуру. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В 16:46 в Москве вы слушаете Бизнес FM. SpaceX впервые вывела на орбиту коммерческий спутник с ядерным источником питания. Аппарат Бора разработала американская компания City Labs. Его запустили 7 июля на ракете Falcon 9. Разработчики называют это историческим шагом для коммерческой атомной энергетики. В перспективе такие источники должны помочь космическим аппаратам работать там, где солнечные батареи малоэффективны или вовсе бесполезны, например, в постоянно затемненных кратерах на Луне. Пока же главная задача миссии – проверить новую технологию в реальных условиях космоса. Что именно представляет собой этот источник питания и почему говорить о ядерном спутнике пока преждевременно, объясняет научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
22: Нужно уточнять, когда мы говорим о ядерном источнике питания, что в данном конкретном случае под ним подразумевается. Это может быть и ядерный реактор, это может быть и РИТЭК, радиоизотопный термоэлектрогенератор, который используется уже в космических аппаратах. Но вот в этот раз был запущен достаточно новый и очень перспективный источник. Это бета-вольтаические батареи, иногда их называют алмазные батареи или ядерные батарейки. Соль этой технологии в том, что это небольшие по размеру герметичные устройства, внутри которых находится изотоп, который испускает бета-излучение, и это же бета-излучение перерабатывается в электричество напрямую. То есть не нужно сначала получать тепло, а потом из тепла электричество. Здесь более эффективно. Работать такой источник может очень долго, десятки, а то и сотни лет. Проблема есть только в одном. Пока такие источники очень невысокой мощности. Пока таких бета-вольтаических источников хватает на то, чтобы запитать какой-нибудь датчик. В будущем, например, они будут работать, скорее всего, в кардиостимуляторах. Это отличный вариант. Но вот в космосе, по крайней мере, пока нужны источники большей мощности. Так что это, можно сказать, тестовый запуск. Посмотреть, как оно будет. Если начнут выпускать бета-вольтаические источники большей мощности, тогда можно будет говорить о действительно серьезных каких-то изменениях в создании космических аппаратов. Это будет действительно очень крутая замена элементов элементам питания современным, потому что они безопасны, бета-излучение не проходит сквозь корпус. Для человека, если корпус не раскрывать, никаких проблем нету, для техники тоже.
0: Какие реальные миссии уже могут стать следующими с таким спутником?
22: Пока никакие. Пока это чисто проверка технологий. Внутри спутника наверняка есть какой-то датчик, который запитан от этого элемента. Ну и, соответственно, они будут смотреть, насколько хорошо он будет себя чувствовать в космических условиях. Говорить о том, что это спутник на ядерном топливном элементе, пока очень и очень рано.
1: Михаил Котов, научный журналист. Проект БОР частично финансирует Министерство обороны США. Спутник весит меньше 6 килограммов. При этом новый источник питания пока обеспечивает энергией только экспериментальную систему, а основные приборы аппарата по-прежнему работают от солнечных батарей. Подстегнули ли проблемы с бензином спрос на гибриды и электромобили? В июне заметно повысился интерес россиян к автомобилям на новых источниках энергии, пишет «Коммерсант». Трафик и обращения в дилерские центры выросли, а со второй недели июня спрос подскочил почти на 40%. Главные драйверы – гибриды, которые дают страховку. Если бензин есть, ездишь как обычно, а если нет, переходишь на электротягу. В итоге, по данным «Автостата», продажи подключаемых гибридов в июне выросли на 23% к маю и почти втрое к прошлому году. В премиум-сегменте спросом пользуются «Зикар», доступ Джили, Вэй и Воя. Мы поговорили с дилерами, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
3: Да, мы действительно видим рост интереса к гибридам, и сейчас он в целом больше, чем спрос на чистые электрички. Причина понятная. Электромобиль для многих – это пока смена привычки. Нужно думать о зарядке, маршрутах, инфраструктуре. А гибрид воспринимается как более безопасный переходной формат. В городе он помогает экономить топливо, но при этом сохраняет привычную возможность заправиться бензином и спокойно поехать на дальнее расстояние. Проблемы с топливом стали драйвером не потому, что люди начали импульсивно покупать автомобили. Он изменил сам вопрос в голове клиента. Раньше спрашивали, а нужен ли мне гибрид или электромобиль. Сейчас все чаще люди задаются вопросом, насколько я хочу зависеть только от бензина. Поэтому те, кто раньше просто интересовался сегментом, теперь активнее записываются на тест-драйв, сравнивают стоимость владения и рассматривают покупку. По моделям спрос сосредоточен вокруг китайских технологичных брендов. В гибридах это Voya Free, Geely EX5 EMI, Lixian, Xlantix от Exit, Way, а в более дорогом сегменте Zikr 8X и 9X. По электромобилям интерес у Evolute, Voya, Avator, опять же Zikr и Geely. Но европейские электромобили такого высокого интереса не показывают у российской аудитории. Что же мешает гибридам стать массовыми? Цена, ограниченное предложение, вопросы официального канала поставки, ведь ранее гибриды чаще всего это был параллельный импорт, вопросы сервиса, гарантии и остаточной стоимости. Рынок будет расти, но массовым он станет не за счет ажиотажа, а за счет расширения модельного ряда, инфраструктуры и доверия к технологии гибридов и электричек.
1: Юрий Блинов, директор по маркетингу компании «Авилон». Массового перехода на электромобили нет. Люди надеются, что бензин вернется, но те, кто уже думал о покупке, ускорились, говорит директор по развитию автосалона «Автовернисаж» в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев.
4: Очередь пока не выстроилась за электромобилями или гибридными автомобилями. Спрос на них действительно есть, но у меня такое ощущение, что есть отложенный спрос. Люди, которые ездят сейчас на бензиновых, дизельных автомобилях, не бросились их продавать. Ну, во-первых, это целый процесс. Да, те люди, которые находятся уже в процессе подбора себя, конечно, они пришли и уже купили эти автомобили, это их только подтолкнуло. Но так, чтобы люди пошли массово пересаживаться на электрические автомобили или гибридные, мы этого не видим и не наблюдаем. Очевидно, что ситуация с топливом, она есть, и наверняка большинство людей рассчитывают, что эта ситуация в ближайшее время разрешится, и мы вернемся обратно в свои комфортные бензиново-дизельные истории. Нет ажиотажа. Я как сам владелец электрического и гибридного автомобиля могу сказать, что на сегодняшний день, конечно, это реальное спасение. Когда ты понимаешь, что ты ночью своего дома машину заряжаешь от обычной розетки, как телефон, либо на работе, пока она стоит, и ты выезжаешь на пункт заряженной батарейки, и ты забываешь вообще про бензоколонки, и про эти очереди, и про поиск топлива. Но для этого нужно сделать шаг. Я думаю, что люди скорее готовы докупить себе в семью еще один электромобиль, причем вход на электромобиль на сегодняшний день от 2 миллионов рублей. Есть машины из Китая, за 2 миллиона рублей можно прийти себе полноценно прикольно.
5: школьную электричку. А, ну, и там уже и 5, и 6, и 10 миллионов рублей уже. Кто во что гораздо. Получить бесплатные парковки, кстати.
8: А какие модели берут?
5: Из электромобилей на сегодняшний день это Zikara, это Xiaomi, UBY-10, хорошие электрические автомобили. И вот сейчас Чанган выпустил две модели недорогих, 2 миллиона 800 в этих пределах, и электрические, и гибридные. Это 0,5 и 0,6 модели. За эти деньги это подарок. А из гибридов, конечно, это Lynk 900, из премиальных внедорожников это Lysian, напомним, да, есть такие. И Zikara сейчас тоже выпустил 8 и 9X гибридные модели. И, ну, это премиум-сегмент, они, конечно, вне конкуренции.
1: Алексей Яковлев, директор по развитию автосалона «Автовернисаж». «Автостат» зафиксировал рост доли гибридов и электромобилей с 4% в 2025 году до 6% за первые 5 месяцев 2026. Эксперты ожидают, что вскоре она достигнет 10% в первую очередь за счет гибридных машин.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. В 2000 году на фоне кризиса в онлайн-бизнесе основатели Netflix готовы были продать свою компанию за 50 миллионов долларов американской сети видеопроката Blockbuster. В то время Netflix распространяла видеокассеты по почте и была убыточной. Blockbuster же стоил примерно 2,5 миллиарда. Его глава Джон Антиоко не увидел тогда смысла ни в покупке Netflix, ни в зарождающемся направлении цифровых медиа. С трудом пережив тяжелый период, Netflix вышла на IPO, запустила стриминг, и сегодня ее стоимость превышает 200 миллиардов долларов. А компания Blockbuster не смогла вписаться в цифровую экономику и в итоге подала на банкротство. Ее активы были раскуплены за долги. Сегодня под маркой Blockbuster работает всего один пункт классического видеопроката в городке Бенд, штат Орегон. Знал бы прикуп. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: В ходе разговора о том, часто ли архитекторам поступают предложения создать что-то уникальное, своим мнением с Business FM поделился не архитектор, а проектировщик. Александр Бутримов, гендиректор проектного бюро «Стандарт», работающего с индустриальной недвижимостью. По наблюдениям эксперта, прогрессивные заказчики сегмента в стремлении отстроиться от конкурентов сегодня идут тремя путями. Одни требуют сделать то, чего в России еще нет, в надежде потом зафиксировать более высокую арендную ставку или снизить операционные затраты за счет технологичности. Второй вектор – создание уникального конструктивного решения внутри здания, которое внешне может выглядеть совершенно стандартным. Третий путь – архитектурная выразительность как инструмент монетизации. Объект становится визуальным ориентиром и маркером качества для потенциальных арендаторов. Но главный вопрос, на который необходимо ответить – зачем? Разница в капитальных затратах, как правило, несопоставима с разницей в долгосрочном арендном доходе. Задача проектировщика в этой ситуации – на стыке инженерии, экономики и архитектуры. Не просто реализовать нестандартное индустриальное решение, но и честно оценить его стоимость, применимость в российских нормативных и климатических условиях и реальные сроки окупаемости, считает Александр Бутримов. Вообще, как отмечает партнер архбюро T+T Architects Антон Стружкин, навязчивая идея создавать что-то непохожее, чувствовать себя новатором, стала локомотивом общественной жизни не так давно. И чистая шоу-кейс-эпоха продлилась не так долго. Сегодня, чтобы быть новатором, желание эмоционально впечатлять недостаточно. Необходима точная постановка задач. А создание форм ради форм в погоне за оригинальностью часто вообще не дает результата. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
9: Недвижимость на Business FM. Наизусть. Антон Палыч Чехов. Не так связывают любовь, дружба и уважение, как общая ненависть к чему-либо. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В декларации НАТО по итогам саммита в Анкаре говорится, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу. Чтобы ей противостоять, союзники выполняют обязательства, взятые на себя на саммите в Гааге. В документе подчеркивается приверженность коллективной обороне в рамках пятой статьи и трансатлантическим связям Альянса. Нападение на одного – это нападение на всех, подчеркивается в декларации. В Альянсе отметили, что придерживаются подхода к сдерживанию и обороне на 360 градусов. Дональд Трамп заявил о намерении позвонить Владимиру Путину. Об этом он сказал на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. «Задайте нам вопрос для Путина, потому что я буду с ним разговаривать сегодня», сказал президент США журналистам. Предыдущий диалог Путина и Трампа состоялся 4 июля в День независимости США. Группа депутатов Госдумы от КПРФ внесла на рассмотрение созыва законопроект о запрете многодневного голосования на выборах, где применяется дистанционное электронное голосование. По мнению авторов инициативы, голосование в течение нескольких дней не позволяет обеспечить полноценный контроль за частотой выборов, поскольку наблюдатели не имеют возможности наблюдения за бюллетенями в ночное время. Принятие законопроекта поспособствует повышению доверия граждан к институту выборов, указано в пояснении. Записки. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предостерег от введения ограничений для оставшегося в России иностранного бизнеса. «Такие шаги неэффективны с экономической и технологической точки зрения», отметил он. По его словам, два дня назад РСПП вместе с Ассоциацией европейского бизнеса, а также Американской торговой палатой в России направил в Госдуму и администрацию президента совместную позицию по поводу режима использования высококвалифицированных сотрудников в иностранных компаниях. Шохин отметил, что важно не допустить ужесточения требований к этим сотрудникам. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17 часов в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В украинском урегулировании за последнее время достигнут хороший прогресс. Об этом заявил Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО. Он также признал, что удары ВСУ по российским НПЗ – это эскалация, но она, по его оценке, может помочь завершить конфликт.

0: Лондоновского университета, что известно об этих препаратах и когда ждать их появления в аптеках. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». США могут выдать Украине лицензию на производство Патриот. Это дал понять президент Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Он назвал Владимира Путина и Владимира Зеленского непростыми персонажами, имея в виду, что они неуступчивые переговорщики. Однако Трамп считает, что Россия и Украина хотят достичь урегулирования, но никаких крайних сроков Штаты не устанавливают. При этом украинские удары по российским НПЗ Трамп назвал, цитата, «эскалацией, которая поможет прийти к концу», то есть не осудил. По поводу ракет-перехватчиков Патриот, о которых просит Киев, Трамп заявил, что Украина может производить их достаточно быстро. Причину возможной передачи лицензии Трамп объяснил тем, что Штатам самим нужны Патриоты. Пусть Украина сама себе производит ракеты, сказал Трамп.
1: Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать. Но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство Патриот. Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
0: Кроме того, на встрече с Зеленским Трамп напомнил о редкоземельной сделке между США и Украиной и сказал, что Вашингтон владеет частью украинской земли. Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит. Также американский президент сообщил, что планирует сегодня позвонить Владимиру Путину. Трамп выразил уверенность, что его трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным в конце концов произойдет, но не знает, где конкретно. Ехать в Москву Зеленский вновь отказался. Обсудим все это с политологом Георгием Буфтом. Он на прямой связи со студией «Бизнес FM». Георгий Георгиевич, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
0: Ну, давайте начнем с лицензии на производство «Патриот». Зеленский неоднократно указывал, что причина плохой работы украинской ПВО – это как раз нехватка ракет для «Патриот». Из слов Трампа следует, что Штаты могут выдать лицензию, чтобы Украина сама занялась производством ракет-перехватчиков. Как это можно расценивать? Трамп, получается, выбрал сторону конфликта?
2: Зеленский уже не в первый раз демонстрирует высокую эффективность своих пиар-акций и своих, так сказать, вояжей и переговоров с западными лидерами, которых он в конце концов уговаривает на то, чтобы они ему предоставляли все новые и новые виды вооружений. Это пока еще не томагавки, которые он тоже просил, а оборонительные системы ПВО. Но, тем не менее, это, конечно, важный шаг вперед по сравнению с тем, как Трамп начинал свои отношения с Зеленским, когда он только уехал в Белый дом, а начинал он их со скандала. Сейчас он по отношению к Зеленскому заметно потеплел, и, судя по всему, на администрацию США производит впечатление то, как Украина воюет. И, более того, как она наносит удары по российским тылам, в Белом доме, в администрации США, видимо, этим довольны.
0: По поводу как раз ударов по тылам и, в частности, по российским НПЗ, Трамп не осудил эти удары. Он сегодня назвал их эскалацией, которая может привести к концу конфликта. Как вот это можно комментировать?
2: Госсекретарь Рубио сказал еще резче. Он фактически их поддержал. Такие удары. Сказал, что это верный метод давления на Москву, на Россию, с тем, чтобы она пошла на заключение мирного соглашения. А между тем, достаточно вспомнить, что в прошлом году тот же Трамп и та же администрация предостерегали Киев от ударов по российской нефтянке. Там не говорилось об НПЗ конкретно, но говорилось о том, что трудности в российской нефтяной промышленности могут привести к повышению цен на мировом рынке нефти. Сегодня эта связка отсутствует, как мы видим, и более того, фактически Киев поощряет к тому, чтобы он и дальше наносил эти удары. Судя по всему, на Западе они считаются эффективными.
0: А первопричина вот этой поощрительной риторики и вообще смены, в принципе, риторики в отношении, ну, в том числе и России, в чем она?
2: На Западе, видимо, пришли к выводу, что Украина может достичь определенных успехов в дальнейшем противостоянии военном. И ключ к этим успехам там видят, прежде всего, в ударах по российской инфраструктуре.
0: Трамп сегодня в ходе общения с прессой во время встречи с Зеленским сказал, что российский президент готов к неким

0: подвижкам своей позиции, о чем может идти речь?
1: Нам надо выслушать российского президента в данном случае, потому что Трамп сказал, что позиция Москвы стала мягче. Я, честно говоря, в последних заявлениях, которые шли из Москвы, никакой мягкости не услышал и не увидел. Наоборот, риторика ужесточилась. Поэтому что они имели в виду, трудно сказать. Но давайте дождемся разговора Путина с Трампом, потому что они наверняка созвонятся в ближайшие сутки, даже раньше. И потом либо Ушаков, либо Путин сам расскажут, собственно, о чем они поговорили.
0: Ну, понятно, что это пока все еще область предположений, но действительно, Трамп будет сегодня как раз разговаривать с Путиным, по крайней мере, он так сказал. И главной темой переговора, на ваш взгляд, будут патриоты? Мы допускаем, нет, что российскому президенту как-то удастся отговорить своего американского коллегу от подобных шагов?
1: Нет, это не главный вопрос. Средства ПВО Украины – это не главный вопрос. И более того, Путин знает, что ему не отговорить американского коллегу. Я думаю, что Трамп будет ставить вопрос о заключении некого хотя бы короткого перемирия, прекращения огня. Это, в общем, его модель, которую он отработал с Израилем, сектором Газа, с Ираном. Короткое прекращение огня для дальнейших переговоров. Я думаю, что вот это главный вопрос, который будет стоять в ходе телефонного разговора с Путиным.
0: Но короткое перемирие, подобное пасхальному, которое случилось и в прошлом году, и в этом, или речь идет о каком-то более продолжительном тайм-ауте в военных действиях?
1: И я думаю, что американская сторона вполне может поставить вопрос о месяце, двух месяцах.
0: Понятно.
1: Для начала.
0: Ну, Россия пока упорно отрицала возможность такого шага. Посмотрим, что будет. Спасибо, Георгий Георгиевич. Георгий Бовт был на прямой связи со студией «Бизнес FM». К другим темам. Макроэкономическая стабильность России надежно обеспечена, несмотря на волатильность на фондовом рынке. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Бизнес-ФМ» о том, как власти оценивают падение российского рынка на протяжении уже нескольких месяцев.
2: На российском фондовом рынке очень турбулентная ситуация. Индексы снижаются. Насколько эта проблема попадает в поле зрения Кремля и есть ли необходимость реагировать, как считают в Кремле?
3: Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем. Она прогнозируемая. Имеется необходимый запас прочности. Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом, а главное – это тема развития экономики во всех аспектах. И в том числе и об этом сегодня пойдет речь на сегодняшнем совещании президента с правительством.
0: Владимир Путин сегодня обсудит с членами правительства работу транспортного и топливного комплекса. В частности, в Крыму собираются создать аварийный резерв ТЭК для оперативной ликвидации последствий атак ВСУ. Об этом было объявлено после встречи главы Минэнерго Цвилева с руководством региона. Чтобы сбить ажиотажный спрос, Нижегородская область вслед за Орлом вводит с завтрашнего дня правила покупки топлива в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Если он начинается с четной цифры, заправиться можно будет только по четным датам месяца. Аналогично и с нечетными. И такие же правила собираются ввести в Липецкой области.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
5: Реклама. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги. Состоятельные граждане Рима держали свои деньги в банках. Полководец Крас имел от 7 до 8 тысяч талантов. Знаменитый своими перами Лукул владел состоянием в 1 миллион сестерциев. Богатым человеком был и Брут, убивший Цезаря. Его капитал оценивают в 40 миллионов сестерциев. Наконец, Сенека, учитель Нерона, имел 300 миллионов сестерциев.
4: История денег на Business FM. ФМ. Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде.
8: Все золото мира на Business FM.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. С завтрашнего дня в Нижегородской области вводят продажу бензина по четным и нечетным датам, сообщили в областном правительстве. Дни недели, в которые можно заправить транспорт, будут зависеть от номеров автомобилей. По четным датам можно будет заправить автомобили, номера которых начинаются с четных чисел 0, 2, 4, 6 и 8. По нечетным транспорт с номерами, которые начинаются с цифр 1, 3, 5, 7 и 9. Ограничения не коснутся заправок на трассе М-12. Также ранее сообщалось, что в регионе планируется ввести продажу по QR-кодам. В Нижегородской области изменятся стандарты стоимости ЖКУ. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального правительства. Согласно ему, стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц на будущий год составят 252 рубля на 28-й, 270 рублей на 29-й, 286,5 рублей. Проект проходит антикоррупционную экспертизу. Просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам в Нижегородской области на 1 июня превысила 2,2 миллиарда рублей при общем объеме ипотечного долга почти в 347 миллиардов рублей. Доля проблемных кредитов оценивается примерно в 0,6%. Таковы данные Банка России. По информации регулятора, за месяц объем просроченных обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным жителям региона, вырос на 89 миллионов рублей, за год на почти 830 миллионов. В Нижегородской области реализуют 15 туристических инвестпроектов на 49 миллиардов рублей в рамках программы льготного кредитования. Общий номерной фонд превысит 2200 единиц, из них более половины категория 5 звезд. Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по темпам и качеству реализации проектов вместе с Челябинской и Тверской областями. По данным Кабмина, в регионе ставка сделана на развитие высококлассного гостиничного сегмента, что должно повысить туристический поток и средний чек. Номинал пушкинской карты хотят увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. По ней разрешат посещать цирки. Соответствующий проект постановления подготовил Минкульт. Изменения вступят в силу с 1 сентября, пишут Интерфакс. Напомню, пушкинская карта – это программа по соцподдержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организации культуры. Она была запущена в 2021 году. 12 июля на Совкомбанк-арене в Нижнем Новгороде пройдет матч «Пари-НН» против «Ротора». Вход будет бесплатным, написали организаторы в соцсетях. Посетить первый матч сезона смогут все желающие. Поддержать команду приглашают в компании семьи, друзей и знакомых. Места можно зарезервировать уже сейчас, а в день матча проходки будут выдавать в кассах Совкомбанк-арены. Болельщикам, которые уже купили билеты, вернут средства на карту до 10 июля. На почту придут бесплатные билеты с ранее выкупленным местом. Мероприятие для лиц старше 12 лет. Почти каждый третий работающий россиянин за последний год ни разу не уходил на больничный, даже когда чувствовал себя плохо, пишут ведомости со ссылкой на исследование. Чаще всего люди объясняют это нежеланием терять в доходе. Многие также не хотят выпадать из рабочего процесса или говорят, что им некому передать свои дела. Те, кто все же оформляет больничный, обычно отсутствуют на работе недолго. Чаще всего на восстановление уходит от 4 до 7 дней. Главной причиной остаются простудные заболевания. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 18 градусов. Утром воздух прогреется до плюс 24, а днем синоптики обещают также малооблачное небо и до 30 градусов жары.
4: Валюта.
10: На 8 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 21 копейка. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
9: Правительство Нижегородской области утвердило порядок субсидирования мероприятий по подготовке граждан к военной службе и патриотическому воспитанию, которое проводит некоммерческая организация «Авангард». Документ опубликован на портале правовой информации. Субсидии из областного бюджета предусмотрены на аренду помещений, оплату услуг ЖКХ, зарплату работникам центра, командировки и обучение работников, содержание и обслуживание автомобилей, а также связь. Также господдержку направят на форумы, фестивали, конкурсы, конференции, которые «Авангард» организует в рамках подготовки граждан к военной службе и патриотического воспитания, отмечается в постановлении. По данным «Коммерсант Приволжья», учебный центр «Авангард», учрежден правительством Москвы, является крупнейшим в России. Нижегородская некоммерческая организация управляет региональным единым центром подготовки граждан к военной службе. Министерство транспорта Нижегородской области в одностороннем порядке расторгает контракт с компанией АТП из-за систематических нарушений при обслуживании автобусного маршрута номер 118. Договор будет прекращен через 10 дней в соответствии с нормами закона. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы пассажиров. Как сообщили в региональном Минтрансе, ведомство подтвердило факты взимания платы по тарифам, неутвержденным правительством области, а также использование перевозчиком незаконных способов оплаты проезда. Движение по маршруту номер 118 сохранится, подчеркнули в министерстве. На период проведения новых конкурсных процедур по выбору постоянного подрядчика временным оператором маршрута станет Кстовская транспортная компания. Одновременно с этим в регионе произошла смена перевозчика на маршруте номер 115 Нител автостанция Кстова. С 3 июля его обслуживает Мещеряков и компания. Предыдущий подрядчик лишился контракта из-за невыполнения установленного графика рейсов. Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве в сфере роботизации с корпорацией робототехники. Документ подписан в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге замгубернатора региона Егором Поляковым и генеральным директором компании Александром Алексеевым. По словам Полякова, соглашение предусматривает системное взаимодействие по роботизации производств, развитию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также подготовке кадров для робототехнической отрасли. Кроме того, будет вестись совместная работа над внедрением роботизированных и цифровых решений на предприятиях региона, что позволит повысить производительность труда и конкурентоспособность региона, отметил Егор Поляков. Генеральный директор корпорации робототехники Александр Алексеев подчеркнул интерес компании к сотрудничеству с регионами, последовательно внедряющими современные технологии в промышленность. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Подробности.
9: Сегодня в гостях у бизнес-ФМ Нижний Новгород врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра «Садко Вижу» Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: В одной из наших прошлых программ мы говорили о том, что с катарактой человек может столкнуться уже после 30, хотя раньше этот диагноз воспринимался как болезнь пожилых людей. Давайте поговорим подробнее о ней, о рисках и чудодейственных линзах, которые позволяют убрать катаракту, реально ли они вообще.
11: Да, действительно так. Все чаще сейчас пациенты сталкиваются с катарактой в более молодом возрасте. Это уже не касается возрастных изменений, это касается каких-то форс-мажорных жизненных обстоятельств, какие-то травмы, воздействия различного вида излучения, тепловые какие-то моменты, которые дают преждевременное помутнение хрусталика и, как следствие, снижение зрения у пациента, помутнение, которое мешает жить. А так как пациент находится в молодом и работоспособном возрасте, в 30, 40 и 50 лет, безусловно, это приносит ему дискомфорт в жизни, да, и хочется все же видеть четко и хорошо. И в данном случае, когда мы ставим диагноз катаракта, мы предлагаем пациенту сделать замену хрусталика, которая позволяет убрать мутное содержимое хрусталика пациента и поменять его на интраокулярную прозрачную линзу уже с усовершенствованными характеристиками. Это позволяет не только убрать катаракту в принципе механически, да, но и скорректировать какие-то отклонения по зрению пациента. Например, если у пациента помимо катаракты есть еще близорукость или астигматизм, или гиперметропия плюсовое зрение, это точно так же убирается вместе с катарактой. То есть рассчитывается хрусталик, который нивелирует все эти изменения, и пациент в конечном итоге получает хорошее, четкое, максимальное зрение, насколько это возможно, исходя из особенностей строения глаза пациента. Линзы сейчас уже современные, работают они на разных диапазонах, то есть мы можем предложить пациенту зрение и вдаль улучшить, и на среднем расстоянии, и вблизи, и все это делает одна линза, которая позволяет на разных фокусах качественно и четко нам видеть.
9: Надо же, одной операцией можно исправить сразу несколько проблем.
11: Да, моя самая любимая операция.
9: Часто приходит с ней?
11: Да. Слушайте, сейчас вот, кстати, пациенты прям вот молодые, вот, допустим, вчера оперировала, вот три пациента были там 70-80 лет, остальные это 50-60, там 40, то есть, ну, начиная вот с 40 до там вот 60, вот этот сегмент, это вообще по факту молодые еще пациенты, которые даже делают эту операцию не с точки зрения помутнения, а вот, например, у них минус большой, минус 8, коррекцию мы им уже не предложим, а видеть хорошо хочется.
9: Ну, напомню, что сегодня в гостях у бизнес-ФМ была врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра «Садко Вижу» Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, большое вам спасибо.
11: Спасибо, благодарю. До встречи.
4: Реклама. Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
12: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
13: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
14: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
15: Жизнь полна сюрпризов, и «Джаккар F8» готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Brownie Points. Очень приблизительно эту фразу можно перевести с английского как «скаутские баллы». Скаутское движение в Америке, по сути, напоминает советскую пионерию и также призвано поощрять в детях стремление делать добрые дела и развивать полезные, нужные навыки.
8: За любые достижения участникам сообщества начисляются баллы, которые называют «брауни», от слова «браун» – коричневый по цвету скаутской формы. Каким образом это выражение проникло в деловую сферу, доподлинно неизвестно. Но сейчас фраза «брауни points» означает прибыль, преимущество, любое достижение или успех.
16: Срочные переводы на Business FM. Экономические чудеса. Нефть в Катаре нашли еще в середине 20 века. Но до обретения независимости в 1971 страна не могла воспользоваться в полной мере плодами ее добычи. Одна из беднейших стран Персидского залива зарабатывала овцеводством и ловлей жемчуга и рыбы. Когда выяснилось, что в стране еще есть и газовые месторождения, ситуация кардинальным образом изменилась. Менее чем за полвека на месте бедуинских деревень выросли современные небоскребы. Развилась химическая и металлургическая промышленность. А в последние 10 лет и туризм. Даже в кризисные годы Катар продолжает инвестировать в китайские производства, французские модные дома и испанские футбольные клубы. Сегодня страна на 4-м месте в мире по ВВП на душу населения. Экономические чудеса на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Глава села и боец Орлана пострадали в Алуйском округе Белгородской области в результате взрыва украинского дрона. Еще один боец Орлана ранен в Шебекине, сообщили в оперативном штабе региона. Президент США Дональд Трамп считает, что удары Киева по объектам инфраструктуры на территории России являются эскалацией конфликта, но могут ускорить процесс украинского урегулирования. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в среду, говоря о таких ударах. Трамп вновь заявил, что он считает, что Зеленский хотел бы заключить соглашение о завершении конфликта. Президент США также считает, что российская сторона меняет свои условия, необходимые для урегулирования украинского конфликта. Франция направит своих военных в Финляндию для участия в операциях передовых сил НАТО. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Турции. Власти России реализуют комплекс мер для роста поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь. Оперативно решают возникающие логистические вопросы, сообщила Минэнерго. Министр энергетики Сергей Цивилев обсудил с властями Крыма и Севастополя реализацию дополнительных мер по усилению защиты объектов энергетической инфраструктуры полуострова, сообщило министерство по итогам совещания. Уголовное дело возбуждено в отношении политолога и иноагента Татьяны Становой, ранее дважды оштрафованной за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России, сообщила прокуратура Москвы в среду. Там добавили, что расследование дела находится на контроле в прокуратуре. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Обнулил перемирие с Ираном и запустил рост нефтяных цен. Дональд Трамп обвинил Тегеран в срыве мирной сделки, назвал иранских переговорщиков подонками и объявил, что режим прекращения огня больше не действует. Нефтяные котировки ожидаемо рванули вверх. Прямо сейчас за баррель Brent дают больше $79.5. Спортивная оттепель наступит не скоро, несмотря на рекомендации МОК. Британская «Телеграф» пишет, что ФИФА и УЕФА не допустят российские клубы и сборные до турниров в ближайшее время. Каковы основные препятствия и насколько они устранимы? Непонятно, зачем нужен этот закон в его нынешнем виде. Президент InfoWatch Наталья Касперская в интервью Business FM высказалась о законопроекте об искусственном интеллекте, который Дума вчера приняла в первом чтении, а сегодня сразу во втором и третьем. Почему к законопроекту возникло так много вопросов со стороны представителей IT и креативной индустрии? Подробности в ближайшем эфире. США нанесут новые удары по Ирану предстоящей ночью. Об этом Дональд Трамп сообщил на полях саммита НАТО. Американский президент напомнил, что прошлой ночью Штаты уже нанесли очень мощный удар. Теперь он угрожает ударами не только по военным объектам, но и по электростанциям и опреснительным установкам, а также захватом иранского острова Харк. Ранее Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует, а в переговорах больше нет смысла. Трамп не хочет иметь дел с Ираном. Что дальше? Обсудили это с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
3: Мы Трампа уже, слава богу, знаем не первый год. И даже в этом конфликте вокруг Ирана мы уже наблюдали с его стороны массу кульбитов. Причем чем дальше, тем более они повторяющиеся. Что дальше? Да ничего, все то же самое. То, что переговоры буксуют, они не могут продавить американцы то, чего хотят, это понятно. Иран оказался намного более крепким орешком, чем кто-то мог подумать. Тот инструмент, который они освоили в виде Армузского пролива, он оказался, опять-таки, гораздо более эффективным, чем думали, и вообще никакое ядерное оружие с ним не сравнится. Уже уперлись в переговорный ступор, но сейчас поорут, покричат, постреляют, вернутся туда же, потому что, по большому счету, делать американцам нечего. Воевать Трамп по-настоящему, на мой взгляд, категорически сейчас не хочет, остается вот эти вот упражнения по запугиванию.
4: Психанул, что называется.
3: Да нет, даже не психанул, в том-то и дело, мы все как-то очень всерьез воспринимают. Для Трампа, в общем, все равно, что говорит. Это не значит, что он вообще не понимает, что несет. Но это такой антураж. Он сопровождает процесс некими словесными извержениями. Но сейчас попадаются потом закулисно опять насчет обмена с какими-то предложениями. Своего рода такая тактика переговорная.
2: Тегеран как может отреагировать на эти заявления? Не может ли пойти на эскалацию, учитывая вот даже последние события в Тегеране на похоронах Аятоллы? Там был массовый митинг с призывами отомстить.
3: Массовый митинг с призывами отомстить — это то, чем иранцы занимаются на протяжении 40 с лишним лет, 50 уже почти. Это тоже своего рода элемент сопровождающего шума. Им никакой эскалации не нужно. Иран стоит твердо на своем. Он не позволяет американцам пропихнуть то, что они хотят. И пока у них это получается. На иранской позиции очень простая. На все отвечаем. Действия, которые нам не нравятся, пресекаем. Американцы тоже отвечают зеркально. Я не думаю, что здесь какие-то мы видим принципиально новые повороты сюжета.
2: Трамп это произнес на саммите НАТО. Нет ли здесь, например, каких-то договоренностей с Альянсом о военной поддержке, о которых нам не говорят?
3: Нет, никаких договоренностей нет. Я думаю, что позиция НАТО тоже не меняется. Они очень хотят Трампа как-нибудь умаслить всякими заявлениями и демонстрацией лояльности, но они не хотят влезать в эту вот дрянь, которую он затеял. Потому что, во-первых, очевидно, что это ничего не дает. Это и Трампу очевидно тоже. А во-вторых, они, конечно же, про себя полагают это авантюрой, которая изначально была неправильная. А что касается места произнесения, а Трамп произносит там, где он находится. Попалась НАТО, значит, там.
2: А как могут дальше развиваться события? Например, в Ормузском проливе КСИР все еще контролирует проход судов.
3: Будут развиваться ровно так же, как развивались до сих пор. КСИР все время напоминает о том, что вы не думаете, что вы можете что-то сделать в обход нас. Американцы своей страны в ответ, им тоже выхода нету, они должны демонстрировать, что за любое действие КСИРа мы наносим удар возмездия. Эффективность этих действий, тех и других, она разная. Особенность этого бизнеса в том, что пока существуют риски, никому не надо в это влезать. То есть страховщики не будут страховать то, что даже если сейчас ничего не происходит, но вопрос не урегулирован, поэтому лучше подождем. Так что Иран в этом смысле в позиции более выгодной. Иранцы пытаются добиться принятия их условий, которые, я думаю, в конечном итоге будут прежде всего касаться материальной какой-то компенсации за проход через пролив.
2: А в контексте украинского конфликта это что означает? Будут какие-то последствия?
3: А это означает только одно. Тут же полезли опять цены на нефть вверх. Не играют ли опять какие-нибудь его добрые друзья или родственники на бирже? Но это ненадолго. Сейчас они пошумят, утихомирятся, значит опять цены полезут вниз. И в этом смысле, ну, для нас это имеет значение. Все остальное, я думаю, никак не связано с Украиной.
2: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. На полях саммита НАТО Трамп также допустил, что штатам вновь потребуется установить блокаду в Ормузском проливе. Иран, по мнению Трампа, постоянно обманывает, жульничает и нарушает перемирие, поэтому в сделке нет смысла. В ходе ответов на вопросы журналистов Трамп также оговорился и заявил, что американский авианосец «Авраам Линкольн» в марте этого года атаковала, цитата, «Исламская республика Япония». Тем временем глава отдела геополитического анализа компании Rystad Energy Хорхе Леон заявил, что танкерное судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось. По его словам, эта цитата говорит о текущем восприятии рисков гораздо больше, чем любые заявления из Вашингтона или Тегерана. Другим темам. ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей эгидой в ближайшее время. Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на свои источники. А те отмечают, что у организации нет конкретного плана по допуску россиян к турнирам. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Формулировка, которая есть сейчас, говорит, что ФИФА изучит вопрос. Гарантий здесь нет, хотя и очевидна позитивная динамика. В частности, мы видим, что практически сразу Международная федерация футбола реагирует на заявление МОК. Позиция ряда федераций европейских стран по этому вопросу предсказуема. И здесь может возникнуть патовая ситуация, когда одни отказываются с нами играть, но всем необходимо при этом договариваться. В том числе и FIFA с UEFA, ведь ближайший крупный турнир пройдет в Европе. А именно там многие страны выступают против участия россиян. При этом между двумя организациями недавно возникло напряжение на чемпионате мира, когда в UEFA не поняли и раскритиковали отмену дисквалификации американца Фоларина Бау. Жеребьевка Евро-2028 состоится 6 декабря. Если к тому времени не будет внятных решений от FIFA и UEFA, а останутся только расплывчатые формулировки, то и этот турнир Россия, к сожалению, пропустит. Что касается клубного футбола, то первые квалификационные раунды в Еврокубках уже идут. Так что здесь можно думать о возвращении не раньше следующего сезона. Поэтому самый реальный сценарий из оптимистичных – это допуск сборной к участию в отборе на чемпионат мира 2030 года. Но и здесь, если Россия остается в составе УЕФА, проходит европейский отбор, все, как ни крути, зависит от общей международной повестки.
2: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с 2022 года после начала специальной военной операции. Сборная России пропустила стыковые игры к чемпионату мира 2022 года и не участвовала в отборе на Евро-2024 и чемпионат мира 2026 года. Госдума фактически за сутки окончательно приняла закон об искусственном интеллекте. Вчера документ прошел первое чтение, а сегодня сразу и второе, и третье. Несмотря на то, что документ вызвал критику как IT-экспертов, так и представителей креативной индустрии, президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская в интервью Business.FM заявила, что изначально при разработке документа предполагалось, что он купирует риски, возникающие при использовании нейросетей. Но сейчас речь о том, что он не регулирует такие ситуации, а только предписывает использование технологий. Важный вопрос касается авторских прав. Артисты, музыкальные лейблы и книгоиздатели требуют указать, что если для обучения нейросети используются их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Причем в законопроекте, например, говорится про большие фундаментальные модели, но ничего не сказано об ИИ-агентах, заявила Наталья Касперская в интервью моей коллеге Елене Марчуковой.
0: Бизнес FM. Мнение.
5: Если честно говорить, я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Он, по сути, предписывает использование. Ну, а зачем? Можно и так пользоваться. Вроде бы на другие информационные технологии у нас не предписывают использование. Почему здесь предписывают? Непонятно. Изначально, понимаете, когда только эта идея появилась, то шла речь о регулировании искусственного интеллекта. То есть ограничении его использования, например, в критических областях. Потому что генеративный искусственный интеллект может галлюцинировать, то есть давать не тот ответ. И тогда кто будет нести ответственность? Законопроект был направлен именно на купирование этих рисков. А вот в этой ситуации использования, ну, это какой-то беззубый закон. Ну, единственное, конечно, если он будет позволять воровать любые авторские права, ну, это прям серьезное такое нарушение Гражданского кодекса.
6: Сегодня слышала мнение одного из издателей, что, с одной стороны, понятно, что не хочется, чтобы ИИ воровал чьи-то произведения, цитировал без ссылок или до степени смешения похожее, что-то выдавал по результатам. Но, с другой стороны, человек, который будущий писатель, тоже много что прочел. Можно ли считать, что он каким-то образом затронул авторские права и тех, кого прочел?
5: Это какое-то странное рассуждение. Авторские права на то и даются, являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисляли отчисления соответствующие автору, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает. Он перемешивает уже созданные человечеством. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право. И неправильная постановка вопроса, то с того, с кем вы говорили. Он считает, что если вы читаете, то вы нарушаете авторские права. Это если вы их действительно нарушаете, то есть украли где-то там эту книжку, за которую вы не заплатили, и ее читаете. Ну тогда, да, вы нарушаете авторское право. Если же вы купили книжку в магазине, то вы на самом деле заплатили за свое право пользоваться этим контентом. Вы ничего не нарушили. В случае же искусственного интеллекта, если он берет вашу книгу, единожды заплатив, а потом размножает ее там условно на всю Российскую Федерацию, то больше этот автор ничего не получит. Он получил один экземпляр, да, и все.
6: Ну, как такое усовершенствование пиратства технологичное.
5: Да, то есть у него отняли это право, по сути. Вот чего боятся автозащитники, как бы, авторских прав.
6: Возможно закону угнаться за искусственным интеллектом, потому что, с одной стороны, вроде бы хотят регулирования, да, какой-то регламентации, с другой стороны, он развивается так быстро, что очень трудно успеть.
5: Смотря что мы хотим добиться законом. Вот как я вам говорила, что изначально речь шла о том, чтобы регулировать вредные применения искусственного интеллекта, а даже не технологию. Вообще очень странно, вот для меня очень странно выглядит упоминание в законе конкретной технологии. В частности, очень криво описывается большие фундаментальные модели. Зачем нужно большие фундаментальные модели именно вот на них делать упор, если завтра будут какие-то другие технологии? Уже, например, агенты. Агенты в законе не упомянуты. И агенты. А завтра будет еще что-нибудь. Мне кажется, что здесь вот как-то конкретизировать технологию, наверное, неправильно.
2: Наталья Касперская, президент группы компании InfoWatch. С ней беседовала моя коллега Елена Марчукова. Как заявляют разработчики документа, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах. Минцифры уже к осени обещает представить первые документы, касающиеся наиболее спорных тем, в том числе соблюдения авторских прав.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Курс истории. Или история курса.
9: В 1873 году был образован Скандинавский валютный союз, куда вошли Швеция, Дания и Норвегия. В этих странах была введена новая единая валюта – крона, которая по договоренности приравнивалась почти к 2,5 килограммам золота. В 1914 году союз распался, но его участники сохранили название своих валют. В каждой из трех стран это по-прежнему крона. К 1930-му Швеция стала одной из самых благополучных стран по уровню жизни. Она одной из первых в мире вышла из Великой депрессии. В тот же период Стокгольм отказался от золотого стандарта, и с тех пор курс кроны определяется рынком. Хотя Швеция входит в Евросоюз, национальной валютой страны по-прежнему остается крона. Почти 15 лет ее курс практически не менялся, находясь в пределах 9-9,5 крон за евро. Сегодня евро стоит 9,4 шведских кроны.
0: Курс истории или история курса на Business FM.
8: Компании и корпорации.
10: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
10: Яндекс.Фабрика открыла в Екатеринбурге первый постоянный офлайн-магазин бренда одежды Muted. До этого бренд был представлен только во временных точках в Москве и Петербурге. Магазин работает в универмаге В. В ассортименте базовая мужская и женская одежда. Т-Банк запустил федеральный проект «Локальный код» для поддержки предпринимателей в регионах. Это бизнес-экспедиция с фестивалями в городах-миллионников, исследованиями локального рынка, встречами предпринимателей и нетворкингом. Проект стартовал во Владивостоке, где первое мероприятие собрало около 2000 предпринимателей. Дальше экспедиция пройдет через Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Краснодар. Дополнительные остановки запланированы в Красноярске, Челябинске, Перми, Уфе и Нижнем Новгороде. Цель проекта – создание эффективной платформы для взаимодействия бизнеса в ключевых регионах России, изучение особенностей регионального предпринимательства, выявление локальных брендов, которые определяют идентичность того или иного субъекта. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn вложит еще 50 миллионов евро в улучшение оповещений о задержках и отменах, пишет ДПА. Компания хочет ускорить работу и подключить ИИ. Ассистент Киана будет отвечать пассажирам в приложении и на сайте. Deutsche Bahn также готовит отдельное приложение DB Info с информацией о поездках в реальном времени.
7: Конфликты.
10: Автомобильный стартап Кама, разработчик электромобиля Атом, начал задерживать зарплаты сотрудникам, пишут ведомости. Это следует из обращения одного из работников в профсоюз T1 Cloud. По данным главы профсоюза Артема Семенова, в мае задержки были у 150 сотрудников, а с 25 июня коснулись уже всего штата. Сотрудники просят помочь с обращениями в трудовую инспекцию и прокуратуру. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В 17:47 в Москве вы слушаете Business FM. SpaceX впервые вывела на орбиту коммерческий спутник с ядерным источником питания. Аппарат Бор разработала американская компания City Labs. Его запустили 7 июля на ракете Falcon в рамках миссии Transporter 17. Разработчики называют это историческим шагом для коммерческой атомной энергетики. В перспективе такие источники должны помочь космическим аппаратам работать там, где солнечные батареи малоэффективны или вовсе бесполезны. Например, в постоянно затененных кратерах на Луне. Пока же главная задача миссии – проверить новую технологию в реальных условиях космоса. Что именно представляет собой этот источник питания и почему говорить о ядерном спутнике пока преждевременно, объясняет научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
11: Нужно уточнять, когда мы говорим о ядерном источнике питания, что в данном конкретном случае под ним подразумевается. Это может быть и ядерный реактор, это может быть и РИТЭК, радиоизотопный термоэлектрогенератор, который используется уже в космических аппаратах. Но вот в этот раз был запущен достаточно новый и очень перспективный источник. Это бета-вольтаические батареи, иногда их называют алмазные батареи или ядерные батарейки. Соль этой технологии в том, что это небольшие по размеру герметичные устройства, внутри которых находится изотоп, который испускает бета-излучение, и это же бета-излучение перерабатывается в электричество напрямую. То есть не нужно сначала получать тепло, а потом из тепла электричество. Здесь более эффективно. Работать такой источник может очень долго, десятки, а то и сотни лет. Проблема есть только в одном. Пока такие источники очень невысокой мощности. Пока таких бета-вольтаических источников хватает на то, чтобы запитать какой-нибудь датчик. В будущем, например, они будут работать, скорее всего, в кардиостимуляторах. Это отличный вариант. Но вот в космосе, по крайней мере, пока нужны источники большей мощности. Так что это, можно сказать, тестовый запуск. Посмотреть, как оно будет. Если начнут выпускать бета-вольтаические источники большей мощности, тогда можно будет говорить о действительно серьезных каких-то изменениях в создании космических аппаратов. Это будет действительно очень крутая замена элементом питания современным, потому что они безопасны, бета-излучение не проходит сквозь корпус. Для человека, если корпус не раскрывать, никаких проблем нету, для техники тоже.
12: Какие реальные миссии уже могут стать следующими с таким спутником?
11: Пока никакие. Пока это чисто проверка технологий. Внутри спутника наверняка есть какой-то датчик, который запитан от этого элемента. Ну и, соответственно, они будут смотреть, насколько хорошо он будет себя чувствовать в космических условиях. Говорить о том, что это спутник на ядерном топливном элементе, пока очень и очень рано.
2: Михаил Котов, научный журналист. Проект БОР частично финансирует Министерство обороны США. Сам спутник весит меньше 6 килограммов, при этом новый источник питания пока обеспечивает энергией только экспериментальную установку. А основные приборы аппарата по-прежнему работают от солнечных батарей.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, приветствую тебя.
13: Добрый вечер.
2: Ну что, геополитические новости сегодня запустили движение на рынках нефти. Прямо сейчас баррель Brent торгуется за $79.5. Дональд Трамп сказал, что все, перемирию с Ираном конец, переговоры не имеют смысла, будут новые удары.
13: Действительно, Трамп навел шороху, да и до этого-то уже обменялись ударами и США, и Иран, причем, как отмечают военные эксперты, то это были, ну, с начала перемирия, пожалуй, самые сильные удары, как со стороны США, вооруженных сил США, так и со стороны Ирана, и, конечно, это все вновь привело к росту стоимости барреля и то, что рынок закладывает вновь военную премию в стоимости барреля нефти. Ну, конечно, на таком фоне это достаточно логичное движение, которое мы сейчас наблюдаем. Ну и вот заявление президента США о том, что нет смысла уже для перемирия, оно закончилось, и это пустая трата времени. Еще добавили негатива, ну, в плане информационном, а в плане роста нефти, может быть, для кого-то это и позитив. Ну и, конечно, еще один важный момент, который стоит учитывать, это то, что Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, которая разрешала Ирану и производство, и поставку, и продажу нефти, и нефтепродуктов, и продуктов нефтехимии. В общем, всего. И вот рынок предполагал, что теперь иранская нефть в полном объеме хлынет на рынок, но нет. Теперь эта лицензия приостановлена. Да, там будет время до того, чтобы закрыть все эти сделки, которые ранее были заключены, но, тем не менее, еще один фактор в пользу роста цен на нефть. Так что на Ближнем Востоке вновь неспокойно, в частности, в Персидском заливе, и, как отмечают участники торгов, практически перекрыт Ормузский пролив, снова там остановлено судоходство и остановлено, соответственно, движение танкеров, нефтяная логистика. Все это пока вот привело, ну, к такому, я бы сказал, заметному росту. Ну, вот рынок будет, конечно, дальше следить за развитием событий. Это отчасти перечеркивает все, о чем говорилось ранее. И весь вот тот позитив геополитический, который был, который выливался в падение стоимости барреля, может сейчас развернуть ситуацию. Хотя сам президент США Дональд Трамп говорит о том, что может еще раз ударить по Ирану, но его действия не приведут к сильному росту цен на нефть. Ну, тут президент США свое мнение на этот счет. Ну, естественно, рост нефти отразился и на российских индикаторах. И рубль сегодня подрастает не сильно, и, главное, рынок акций наконец-то растет. Ну, хотя не сильно. 0,9% прибавляет индекс Московской биржи. 2208 пунктов. И в лидерах роста сегодня, конечно же, бумаги нефтяных компаний. И Роснефть, и Лукойл. Да и в целом нефтяной сектор сегодня смотрится хорошо. А вот падают акции «Полюса» на 25%. Они упали на фоне новостей о том, что рекомендуют менеджмент совету директоров приостановить дивидендные выплаты до 2030 года.
0: «Капитал» на «Бизнес FM». Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Японский инженер Суитиро Хонда начинал с производства автодеталей. В конце 30-х годов прошлого века его первая фирма изготавливала поршневые кольца для двигателей по заказу Тойоты. В годы Второй мировой завод Хонды взяли под государственный контроль, а к концу войны предприятие вовсе оказалось разрушено бомбежками. Говорят, что после продажи остатков бизнеса Хонда экспериментировал с самодельным алкоголем, подкрашивая его жареным ячменем, чтобы было похоже на виски. Вторым шансом Суитиро стал поставленный на велосипед мотор от портативной армейской радиостанции. Уже через 10 лет после войны новая компания Honda оказалась ведущим мировым производителем мотоциклов. В 73-м бизнесмен отошел от дел, но навсегда остался одним из символов японского экономического чуда. Вторая попытка на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
14: «Между делом» о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
15: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит следит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
14: То есть быть недовольным собой – это кайф?
15: Не недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
14: то есть не разрушительная?
15: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
14: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
15: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве – это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
14: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
0: Между делом на Бизнес ФМ. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко.
16: Мало обладать выдающимися качествами. Надо еще уметь ими пользоваться.
0: Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: 17:58 московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. И Москва, и Киев знают, в чем заключаются американские предложения по урегулированию конфликта на Украине. У этого плана имеются как плюсы, так и минусы. С таким заявлением выступил на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп. Как утверждал президент США, Зеленский демонстрирует нацеленность на преодоление конфликта. И считаю, что президент России Владимир Путин хочет добиться этого. И это должно быть хорошей комбинацией, отметил хозяин Белого дома. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обсудил работу и развитие топливного и транспортного комплексов страны в нынешних условиях. Госдума приняла закон о модернизации Почты России. В частности, планируется создание электронной почтовой системы, отмена банковской комиссии за прием коммунальных платежей. Документ размещен в думской базе. Электронная почтовая система будет использоваться для приема и доставки юридически значимых сообщений от госорганов, Центробанка и извещений и требований через личный кабинет на портале госуслуги. Также Почта России получит возможность получать часть технологических операций другим операторам, компаниям и индивидуальным предпринимателям. Движение нефтяных танкеров через Ормуз практически остановилось. Ясность по поводу того, в какую сторону будут разворачиваться события, наступит после 9 июля. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении главы отдела геополитического анализа консалтинговой компании Restart Energy Хархелеона. По его словам, прекратившееся судоходство через важную морскую артерию, цитата, говорит о текущем восприятии рисков гораздо больше, чем любые заявления из Вашингтона или Тегерана. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В Москве 6 вечера в студии. Алексей Пантелеев, здравствуйте. США могут выделить в Украине лицензию на производство Патриот. Это дал понять президент Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Также Трамп назвал украинские удары по российским НПЗ эскалацией, которая поможет прийти к концу, и подчеркнул, что никаких крайних сроков для урегулирования штаты не устанавливает. Но напомнил, что Вашингтон владеет частью украинской земли. Цена квартиры в рассрочку не должна превышать ее стоимость при единовременной оплате. Такую норму Банк России предлагает закрепить в законопроекте о регулировании рассрочки. Кроме того, регулятор хочет установить предельные штрафы за просрочку не выше 20% годовых от суммы просроченного платежа, а не от всего долга. А зачем понадобились такие поправки? И Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних стран, включая Россию, до одного раза в сутки. Также разрешено провозить топливо только в штатном баке за канистры или дополнительные баки слив или изъятия. Так власти решили бороться с серым вывозом бензина и дизеля из страны. Подробности на Бизнес ФМ.
19: В
18: США могут выдать Украине лицензию на производство «Патриот». Это дал понять президент Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Он назвал Владимира Путина и Зеленского непростыми персонажами.

0: Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать, но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство Patriot. Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
1: Кроме того, на встрече с Зеленским Трамп напомнил о редкоземельной сделке между США и Украиной, сказал, что Вашингтон владеет частью украинской земли. Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит. Также американский президент сообщил, что планирует сегодня позвонить президенту Путину. Трамп выразил уверенность, что его трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным в конце концов произойдет, но не знает, где конкретно. Ехать в Москву Зеленский вновь отказался. Bloomberg тем временем сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине, а представители Европы получили лишь общие обещания, пишет агентство. Обсудим у нас на прямой связи политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Коротунов. Андрей Вадимович, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Ну, давайте начнем с лицензии на производство Patriot. Из слов Трампа следует, что Штаты могут ее выдать, чтобы Украина сама занялась производством. Но вот как это можно расценивать? Я отмечу, что производители Patriot, в общем-то, я думаю, тоже будут от этого не в восторге. И раньше тоже в СМИ звучало мнение, что, собственно, технологии могут утечь, в том числе в Россию. Ну, и можно ли это назвать, оценить так, что Трамп выбрал сторону конфликта?
2: Ну, я думаю, что пока что это заявление надо расценивать как исключительно политическую декларацию, которая нуждается в дальнейшей конкретизации уточнения. В принципе, теоретически Украина может производить отдельные, или вернее так скажем, собирать отдельные компоненты ракетной системы «Патриот», ну, скажем, корпус или какое-то вспомогательное наземное оборудование для обслуживания «Патриот». Но понятно, что вот наиболее, так сказать, чувствительные компоненты, в частности, так сказать, электронную начинку, там, средства наведения, механизмы связи с радарными установками, едва ли вот эти все компоненты легко так перевести на Украину. К тому же стоит вопрос, кто будет за все это платить. Понятно, что создание системы даже по сборке ракет потребует очень больших инвестиций и потребует много времени. Ну и к тому же в Киеву надо будет определиться, поскольку, насколько известно, Украина уже ведет переговоры с Францией и Италией о совместном производстве европейских аналогов системы «Патриот». То есть здесь много неясностей, и вы совершенно верно сказали, что возникает проблема национальной безопасности, утечки чувствительных технологий, есть интересы производителей, это все-таки не государственная компания, это частная компания. Поэтому едва ли здесь мы говорим о каком-то ближайшем будущем, и в любом случае это, наверное, предложение, которое относится к периоду уже после завершения активной фазы российско-украинского конфликта.
1: Ну и удары по российским НПЗ, которые Трамп фактически не осудил, сказал, что это эскалация, которая поможет привести конфликт к концу. Ну, а вот госсекретарь Рубио даже поддержал украинские удары, сказал, что обсуждают возможность, чтобы Украина наносила удары вглубь России, я так понимаю, что с помощью США. Ну вот как вы считаете, будут ли Соединенные Штаты помогать в этом Украине и каким образом?
2: Ну, очевидно, что Соединенные Штаты ищут, возможно, более широкий набор инструментов воздействия на Москву. И вероятно, что в Вашингтоне рассматривают вот эти удары украинской стороны как один из таких инструментов. Тут возможны различные ограничения по тем объектам, в отношении которых будет дано разрешение на осуществление дальнейших ударов. Многое будет зависеть от хода переговоров, если так переговоры начнутся. Ну и, конечно, мы сейчас должны вот в ближайшие часы получить информацию о том, как этот вопрос может прозвучать в диалоге между американскими и российскими президентами. Потому что было бы, наверное, странно, если бы этот вопрос не был бы вообще затронут в этом диалоге.
1: Ну, я напомню, что у России есть ядерная доктрина, которую обновили не так уж и давно, и там написано, что если не ядерное государство наносит массовые удары, ракетные и прочее,

0: по территории России с помощью ядерных государств, Россия имеет право применить ядерное оружие. Правда, по-моему, это давно все уже забыли. Как вы считаете, вот эта ядерная доктрина российская, ее кто-нибудь за рубежом читает, и может ли она быть применена?
1: Нет, безусловно, ее не только читают, ее очень внимательно изучают, по крайней мере, если говорить о военных наших потенциальных, в общем, уже, наверное, и не всегда только потенциальных противников, но здесь больше внимания обращают на конкретные действия со стороны Российской Федерации, и именно по ним оценивают возможные намерения российского руководства, касающиеся потенциальной эскалации. И если говорить о российской ядерной доктрине, то здесь, конечно, есть некоторая серая зона, касающаяся того, как воспринимать массовые удары. И вот я думаю, что, наверное, у западных лидеров есть соблазн очень узко подходить к этому понятию. Ну вот если действительно там будет налет тысячи тысяч ракет, то можно считать это массовым ударом. Если речь идет о точечных ударах по отдельным объектам инфраструктуры, то, наверное, они исходят из того, что вот такие удары квалифицировать как массовые нельзя, и Россия из этого и исходит. Так что здесь возможны варианты, и это, конечно, тоже тема для отдельных обсуждений между российскими и американскими военными, ну и государственными деятелями тоже.
0: Ну и Трамп также сказал, что планирует переговорить с Путиным позднее. Что будет главной темой, ну, по итогам, видимо, переговоров с Зеленским? Будет ли, на ваш взгляд, затронута тема передачи той же лицензии на Патриоты, или, может быть, Трамп что-то предложит? Если предложит, то что он может предложить?
1: Ну, вот мы все понимаем, и Трамп подтверждает практически в каждом своем выступлении, что он по-прежнему хотел бы и надеется выступать в роли посредника и, в общем, принять участие в регулировании конфликта. А это означает, что он не может просто перейти на позиции, скажем, своих европейских союзников, поскольку они явно стоят на стороне Украины, и с ними в Москве, по крайней мере, на данный момент разговаривать практически не о чем. Поэтому, скорее всего, в разговоре с российским лидером он будет демонстрировать то, что он стоит над схваткой, что он не является безусловным сторонником Украины, что он понимает озабоченность Москвы, что он ищет компромисс, который удовлетворил бы обе стороны, и что у него для Москвы есть не только кнуты, но и пряники. То есть, скорее всего, он будет также говорить о возможном сотрудничестве двух стран в других областях тогда, когда вот нынешний конфликт будет завершен. Поэтому, я думаю, тональность его разговора с российским президентом, конечно, будет несколько иной, чем тональность его общения с украинским коллегой или со своими партнерами по НАТО.
0: Ну и что касается духа Анкориджа, то у нас в последнее время представители Кремля говорят, что он испаряется потихонечку. Вот. Можно ли говорить, что он полностью испарился и, по крайней мере, Вашингтон отошел от тех предложений, которые, видимо, были сделаны в Анкоридже? Ну, считается, что это отказ России от Херсона и полностью Запорожской области в обмен на Донбасс.
1: Ну, я бы сказал так. Говорить о том, что Вашингтон отошел от этих предварительных договоренностей, наверное, у нас нет оснований. Но вот то, что Вашингтон не смог продавить эти договоренности в Европе в отношении своих партнеров по НАТО, что он не смог навязать эти договоренности Киеву, вот это, конечно, однозначно, и, в общем, свидетельств этому очень много. Поэтому здесь вопрос такой, готов ли будет Трамп усилить давление не только на Москву, но и на европейские столицы, и на Киев, для того, чтобы все-таки в том или ином виде вот те взаимопонимания, которые имели место в Анкоридже, снова стали актуальными.
0: Ну что ж, пока таких признаков, что он готов усилить давление, мы не видим. Андрей Картунов, политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», был у нас на прямой связи. Отмечу, что позднее Трамп в соцсетях написал, что его пресс-конференция с Зеленским прошла очень хорошо и очень позитивно. В ходе этой встречи он также пригрозил новыми ударами по Ирану. Трамп заявил, что с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они постоянно обманывают, жульничают и нарушают перемирие. Конец статы. Американский президент пригрозил ударами не только по военным объектам Ирана, но и по электростанциям и опреснительным установкам, а также пригрозил захватом иранского острова Харк. Высокопоставленный иранский чиновник заявил ТАСС, что Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании США, а любая военная агрессия будет встречена более масштабным ответом, чем ранее.
2: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
3: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
4: Exceed. Born for more.
2: Реклама. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
6: Даси прокуруну колену вертат. В дословном переводе с чешского языка эта фраза означает «за крону он позволит сверлить себе колено». Так говорят о человеке, который, чтобы заработать или не лишиться денег, согласен на что угодно. А в русском языке такие люди либо готовы удавиться за копейку, либо родную мать за грош продадут.
5: Срочные переводы на Business FM. Breaking
0: News. Правительство решило ввести запрет на экспорт дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у Путина. Также в июле, по его словам, Россия начнет импорт нефтепродуктов из других стран. Подробности последуют.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Российская промышленность завершила период ускоренного роста и столкнулась с необходимостью структурной перестройки в условиях ограниченных ресурсов, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, текущая ситуация характеризуется замедлением и высокой неоднородностью динамики по отраслям. Основными вызовами для бизнеса остаются давление на себестоимость продукции, ограничение спроса и проблемы с доступностью капитала. Для преодоления этих барьеров правительство намерено сфокусироваться на запуске нового инвестиционного цикла. В условиях дефицита ресурсов господдержка будет концентрироваться на проектах, которые обеспечивают максимальный рост производительности труда и укрепляют технологический суверенитет страны. Администрация Нижнего Новгорода выкупила и оформила в муниципальную собственность 85% гаражей и нежилых зданий в зоне строительства новой станции метро «Сурмовская», сообщили в группе «Метро НН» ВКонтакте. Всего под изъятие попадает 726 строений. Значительная часть участков занята гаражными кооперативами. Собственникам здания положена компенсация. Ранее были объявлены 2 открытых конкурса на демонтаж объектов капитального строительства в Сурмовском районе. Работы планируется провести до конца года на улицах Станционной, Щербакова, Калашникова, а также на территориях гаражных кооперативов ГК-25 Сурмова, ГСК номер 3 и Левинка-2. За прошедшую неделю мошенники похитили у жителей Нижегородской области почти 28 миллионов рублей, сообщили в региональном управлении МВД. Всего зарегистрировано 44 преступления, совершенных с использованием различных мошеннических схем. В 15 случаях это был звонок якобы от службы безопасности банка, в 9 деньги похитили при онлайн-покупке, 6 раз жители региона лишились средств, поверив обещанию дополнительного заработка. В регионе задержаны 5 дропперов. В Нижегородской полиции сообщили, что им от 17 до 19 лет. Так, например, в Навашине в поле зрения полицейских попала 17-летняя девушка. Она познакомилась в Муроме с молодым человеком, который предложил легкий заработок. Сдавать в аренду онлайн-банк за 1000 рублей в месяц. Девушка согласилась, но оказалось, что ее данные нужны были для незаконных операций. Телефон изъят для дальнейшего разбирательства. В Дзержинске под следствие попал 19-летний студент колледжа. Он получил доступ к 3 банковским картам своего знакомого и перепродал их. В Павлове на вопросы следователя теперь отвечает 18-летний юноша. Он передал свою карту знакомому за 6000 рублей, а тот ее использовал в преступных целях. Все фигуранты под подпиской о невыезде, счета, которые оказались задействованы в преступных схемах, заблокированы. Нижний Новгород стал одним из самых дорогих городов для туристов этим летом. Средняя стоимость одного дня поездки в столицу Приволжья обходится в 10,5 тысяч рублей. Такие данные приводят 2GIS и сервис бронирования отеля «Отелло», проанализировавшие 50 популярных направлений. В расчете учитывались расходы на одну ночь проживания и 2 приема пищи. В топ также вошли Петропавловск, Камчатский, Псков, Южно-Сахалинск, Калининград, Санкт-Петербург и Сочи. К самым доступным городам отнесли Барнаул, Кемерово, Астрахань и Сургут. До 6 тысяч рублей в сутки минимальные расходы на питание в Вологде и Астрахани – 711 рублей, а проживание в Сургуте – около 4000. Защитник Илья Кирш покидает футбольный клуб «Пари НН», сообщила пресс-служба нижегородской команды. Спортсмен начал играть за нижегородцев в феврале. Он провел с командой 10 матчей. Теперь 21-летний футболист воспользовался возможностью выкупа собственного контракта, которая была прописана в его трудовом договоре. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 18 градусов. Утром воздух прогреется до плюс 24, а днем синоптики обещают также малооблачное небо и до 30 градусов жары.
9: Валюта.
8: На 9 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 40 копеек. Евро 87 рублей 35 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 22 копейки. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
7: Комиссия по проведению предварительного отбора подрядных организаций для капитального ремонта многоквартирных домов приняла решение исключить из реестра квалифицированных подрядчиков 8 организаций. Документ размещен на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Так, из реестра исключены организации, у которых истек 3-летний период нахождения в нем. Среди них компания «Техлифт» из Уфы, Новосибирская сервисная компания, ИТЦ «Геркон» из Хакасии, ИКЦ «Приволжский экспертный центр» из Нижнего Новгорода, «Контур-проект» из Москвы, специализированное предприятие «Практика», также из Москвы, Петербургская МЛМ, Невский лифт и лифт стройкомпании из Казани. Акции NVIDIA на торгах снижались почти на 10%. За одну ценную бумагу давали менее 44 рублей. В последний раз котировки компании находились ниже 45 рублей в апреле 2009 года, то есть 17 лет назад. Падение акций NVIDIA произошло после того, как компания сообщила о планах дополнительной эмиссии 1,5 миллиарда акций по открытой подписке. Это количество значительно превышает объем акций, находящийся в обращении, около 180 миллионов, что вызвало обеспокоенность инвесторов. Ситуация усугубляется сложным финансовым положением компании. По данным отчетности за первый полугодие 2025-го выручка NVIDIA сократилась на 15%, а чистый убыток увеличился в 2,5 раза, превысив 25 миллиардов рублей, пишет Коммерсант. Бумаги NVIDIA дешевеют вслед за падением индекса московской биржи. Такова реакция российского фондового рынка на новости геополитики и прогнозы по ужесточению денежно-кредитной политики Центробанка. Директора коммунального предприятия в Нижегородской области дисквалифицировали за систематическое неисполнение требований Росприроднадзора и неустранение экологических нарушений. Речь идет о главе муниципального предприятия «Коммунальная служба Краснооктябрьского округа». Предприятие эксплуатирует канализационные очистные сооружения административного центра села Уразовка, реконструированные по федеральному проекту «Оздоровление Волги». После реконструкции на объекте нашли 17 нарушений, в том числе факты сброса сточных вод в ручей сухой пар с превышением ПДК по ряду загрязняющих веществ. Юридическое лицо и директора привлекли к административной ответственности и выдали предписание об обязательном устранении нарушений. Однако все требования надзорного органа они не выполнили. Нижегородская компания «Смартэко» изготовила и подготовила к эксплуатацию бункер-овоз на шасси среднетоннажного грузовика «Солерс» ТР-80. В базовой комплектации автомобиль оснащен двумя оцинкованными стропами, защитными кожухами и двумя стропами звено-звено для разгрузки самосвальным способом, а также усиленными серьгами собственной разработки. Конструкция включает силовые направляющие порталы и 6 приставных упоров, что позволяет фиксировать и перевозить грузы. Гидроцилиндры, оборудованные защитой штока и гидролинии для эксплуатации в сложных условиях. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Почти 70% российских врачей выступили за отказ от суточных дежурств. Таковы результаты опроса сервиса «Справочник врача». Большинство его участников считают, что 24-часовые смены повышают риск врачебных ошибок и негативно сказываются на здоровье специалистов. Но готова ли система здравоохранения отказаться от такого графика? Все подробности прямо сейчас.
10: В опросе приняли участие более 2500 врачей. Большинство опрошенных признались, что хотя бы раз в месяц выходят на суточные дежурства, а каждый седьмой отрабатывает более 10 таких смен в месяц. При этом почти половина готова отказаться от этого графика при сохранении нынешнего дохода. Еще каждый пятый выступает за полный запрет таких дежурств. По словам самих врачей, к концу суточного дежурства большинство сильно устают, у них снижается концентрация, у почти трети путаются мысли, и им становится трудно принимать решения. А у части опрошенных даже случаются провалы в памяти и эпизоды так называемого микросна с открытыми глазами. Но может ли сегодня российская медицина обойтись без суточных дежурств, комментирует врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
11: Когда мы говорим о суточных дежурствах, то это стационары и это бригады скорой медицинской помощи. Во всех остальных сферах таких графиков не существует.
12: Можно ли избавиться от этой практики?
11: Избавиться можно, необходимо увеличение кадров, но, к сожалению, у нас существует достаточно серьезный кадровый дефицит, и мы просто не сможем набрать такое необходимое количество специалистов, которые перекроют смены хотя бы по 12 часов. Во многом действительно это обусловлено лечебной необходимостью. Состояние пациента в реанимации всегда тяжелое, либо крайне тяжелое. Передача его другому специалисту из рук в руки было бы неправильным. Причем важно в течение суток вести контроль этого состояния. Там также оперативное лечение. Невозможно себе представить выход операционной бригады, а потом передача другой операционной бригады, чтобы они продолжали работу.
10: По данным Минздрава, сегодня российской системе здравоохранения не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медперсонала. Комментирует замдиректор Высшей школы Госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
13: Для человека сутки не спать ненормально, но вот так вот радикально резать и говорить, что завтра мы работаем по-другому, ни в коем случае тоже нельзя, потому что мы потеряем самое ценное, мы потеряем наших пациентов. Сначала это нужно пилотировать в отдельных медицинских организациях, потом в регионах и потом уже запускать на всю страну.
12: Есть ли за рубежом примеры стран, где вообще не существует суточных дежурств?
13: Такие страны есть, но там другая модель организации всей системы здравоохранения. Там больше частных медицинских организаций. У нас же государственная система преимущественно в стране. И немножко разные модели. Сравнивать эти модели друг с другом нельзя. Они по-разному управляются, по-разному финансируются. Здесь нужно очень много произвести измерений, а только лишь потом принимать решение, скольки часовое дежурство потенциально уместно. 16, 12 или оставить 24-часовое.
10: Впрочем, единого мнения среди специалистов по этому поводу нет. Врач-хирург Владимир Хорошев считает, что дело вовсе не в количестве часов, проведенных на дежурстве.
14: Суточные дежурства – это настрой. А 16 часов – это получается какой-то рваный режим. На мой взгляд, это неправильно. Все равно находится какой-то такой промежуток времени, когда врач сможет 1,5-2 часа перехватить где-то, прикорнуть, даже сидя в кресле. Если введут 16-часовое дежурство, то от этого количество так называемых врачебных ошибок не уменьшится. Врачебные ошибки зависят не от того, что возникает усталость, а от отсутствия должных знаний, которые трансформируются в опыт.
12: Действительно имеют место быть переработки, когда к суткам добавляют себе еще полсуток?
14: В нашей медицине все есть. И такое бывает. С целью дополнительного заработка. Если врач работает на трех работах сразу в стационаре, в поликлинике и еще находит работу где-то в частной клинике, это от хорошей жизни. А ведь так не должно быть. Врач не должен искать дополнительного приработка, он должен получать достойную оплату своего труда.
10: Согласно все тому же опросу справочника врача, почти 2/3 медиков работают сутками ради дополнительного заработка. При этом более половины среди причин назвали также кадровый дефицит. В целом многие врачи сегодня работают на 1,5-2 ставки. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: История болезней и их лечения.
5: Первые пломбы появились в Европе еще 14 тысяч лет назад. На территории Италии найдены останки человека, которому какой-то пещерный стоматолог выскреб в зубе кремниевым орудием небольшую полость, которую заполнил смесью охры и прополиса. Пломбу приходилось постоянно обновлять, зато челюсть почти не страдала. В средние века укоренилась уже другая практика. Больные зубы сразу вырывали. Считалось, что чем быстрее будет удален кариесный резец, тем больше вероятность, что он не успеет заразить болезнью соседей во рту. Пломбы из амальгамы стали популярны среди наиболее состоятельных европейцев лишь в 19 веке, а в 20 столетии произошла так называемая стоматологическая революция. Широкое применение получили цементные пломбы и разнообразные композиты, которые быстро стали доступны любому.
9: История болезней и их лечения на Business FM.
5: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Business FM. Новости. Коротко.
0: 18:28 московское время. У микрофона Сердар Авлекулиев. Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым. Сотрудничает с региональными властями. Об этом заявил глава министерства Андрей Никитин на совещании президента России Владимира Путина с правительством. Ранее Министерство энергетики России сообщило, что реализует комплекс мер, направленных на увеличение поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь. На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Запрет на экспорт дизельного топлива из России введен в среду, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании правительства под руководством президента Владимира Путина. Россия в июле также начнет импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке страны, сказал также Новак. В Черном море дрон атаковал нефтяной танкер «Яса Поларис», который шел в порт Новороссийское для загрузки нефти, сообщает Reuters. Судно, зарегистрированное в Турции, используется компанией «Шеврон», которая добывает нефть в казахстанском месторождении «Тенгиз» в рамках Каспийского трубопроводного консорциума. Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с Соединенными Штатами, заявил ТАСС, высокопоставленный иранский источник. 9-й арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску страховой компании «Росгосстрахжизнь» взыскал с бельгийского депозитария «Леклербанк» около 2 800 000 долларов, более 1 600 000 швейцарских франков и около 212 тысяч евро, в сумме около 412 миллионов на момент вынесения решения. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Правительство ввело запрет на экспорт дизтоплива, сообщил вице-премьер Новак на совещании у Путина. По его словам, ситуация непростая. Спрос на моторное топливо вырос на треть. Правительство увеличило загрузку действующих НПЗ до максимума. А уже в июле Россия начнет импорт нефтепродуктов из других стран. В свою очередь, Путин поддержал идею создать сеть малых НПЗ в условиях украинских атак. Спрос на гибриды и электромобили на фоне проблем с топливом подскочил в России. Главный драйвер – гибриды. Их реальные продажи в июне выросли на четверть, по данным Автостата, а спрос на 40%, пишет Коммерсант. Мы поговорили с дилерами, что и почему больше всего интересует россиян. И SpaceX впервые вывела на орбиту коммерческий спутник с ядерным источником питания. Аппарат Бор разработала и американская компания City Labs. Его запустили 7 июля на ракете Falcon 9. В перспективе такие источники должны помочь космическим аппаратам работать там, где солнечные батареи малоэффективны. Подробности на Business FM. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть. Пока зерно ждет комбайны, комбайны ждут дизель. Из-за нехватки топлива части хозяйств России рискуют не успеть собрать урожай вовремя. Вместо работы в поле фермеры все чаще ищут солярку. На многих АЗС его отпускают с ограничениями, а цены продолжают расти. Одна из сложных ситуаций складывается в Ставропольском крае, где уборочная уже идет полным ходом. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Колесников говорит, что хозяйство работает буквально на последних запасах топлива.
15: Здесь дизеля на последних, работаем на остатках. С Роснефтью пока не получается брать. Я не знаю, что будет. Мы где-то в минуса начнем уходить. Уборка будет стоить очень приличных денег, то есть рентабельность падает. И сейчас начало уборки, все сельхозпредприятия на минимуме своих собственных средств. Их нет.
16: Если не досчитаетесь какого-то объема дизеля, насколько уборочная компания может застопориться?
15: Где-то очень много можно недособрать. Впереди еще кормозаготовка и капка свеклы уже в августе. И тут настолько глобально, даже цифры я не могу сам себе озвучить. На последних затягиваем и просто встанем и все.
16: На посевной кампании следующего года уже это может как-то отразиться?
15: Может, да. Само по себе вот уборка, это только часть работы. В следующем нужно идти почвоподработка земли. И люди уже задумываются, как экономить. Громадное количество транспорта надо, машин, которые перевозят. Это тоже тысячи тонн. То есть кроме капки, еще и перевозка до завода. А уже в сентябре, в октябре новый сев. А
16: отпускные цены вы уже сейчас планируете увеличивать?
15: Мы не можем сделать это. То есть существующая рыночная цена, фермеры-заложники. Цены мы не повышаем.
0: Сергей Колесников, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства. До 300 литров дизеля за смену требуется одному комбайну, пишет Forbes. Но на многих АЗС отпускают лишь от 20 до 200 литров топлива, а иногда разрешают заправлять только бак автомобиля. При этом заключение прямого договора на поставку топлива может занять до месяца, что слишком долго для разгара уборочной. Сам экспертов, после созревания урожая желательно убрать максимум за 10 дней. После этого зерно начинает осыпаться, а если пойдут дожди, техника уже не сможет выйти в поле. Некоторые хозяйства уже оценивают возможные потери урожая в 15% из-за задержек с уборкой. При этом проблема не ограничивается одной уборкой урожая. От перебоев с топливом страдают и другие фермерские хозяйства, как именно рассказывает руководитель хозяйства Былинкина в подмосковных Луховицах Елена Головащенко.
17: У нас, конечно же, есть трактор, погрузчик, то, что работает на дизеле. Но самое главное, что у нас итальянское оборудование, которое работает на дизтопливе и больше ни на чем. У нас две небольшие сыроварни. Если нет солярки, соответственно, работать мы не можем. Молоко нам хранить негде. То, что надоили, мы перерабатываем каждый день. Поэтому наши мужчины, работающие на ферме, просто дежурят и ездят по округе, собирая в канистры солярку. Для нас это очень накладно, потому что рабочих рук на ферме немного, и летний период это все равно страда. В общем, каждые мужские руки, отсутствующие, стоящие в очереди на добычу дизтоплива, для нас большое горе. Но так в среднем мы можем переработать 600 литров молока в день. Это на выходе около 60 килограмм козьего сыра.
16: Это сейчас, а было иначе, без дефицита топлива?
17: Конечно. В среднем до тонны мы перерабатывали.
16: То есть на лицо в половину практически?
17: Да, конечно.
0: Елена Головащенко, руководитель хозяйства Буринка на подмосковных Луховицах. В Минсельхозе заявляет, что вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами находится на постоянном контроле. Однако эксперты предупреждают, если перебои с дизельным топливом сохранятся, последствия могут выйти далеко за пределы нынешней уборочной. Это может привести к дальнейшему сокращению посевных площадей уже в следующем году. ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей гидой в ближайшее время. Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на свои источники, отмечая, что организации нет конкретного плана по допуску россиян к турнирам, чем продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
18: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: Формулировка, которая есть сейчас, говорит, что ФИФА изучит вопрос. Гарантий здесь нет, хотя и очевидна позитивная динамика. В частности, мы видим, что практически сразу Международная федерация футбола реагирует на заявление МОК. Позиция ряда федераций европейских стран по этому вопросу предсказуема. И здесь может возникнуть патовая ситуация, когда одни отказываются с нами играть, но всем необходимо при этом договариваться. В том числе и FIFA с UEFA, ведь ближайший крупный турнир пройдет в Европе. А именно там многие страны выступают против участия россиян. При этом между двумя организациями недавно возникло напряжение на чемпионате мира, когда в UEFA не поняли и раскритиковали отмену дисквалификации американца Фоларина Бауэра. Жеребьевка Евро-2028 состоится 6 декабря. Если к тому времени не будет внятных решений от FIFA и UEFA, а останутся только расплывчатые формулировки, то и этот турнир Россия, к сожалению, пропустит. Что касается клубного футбола, то первые квалификационные раунды в Еврокубках уже идут. Так что здесь можно думать о возвращении не раньше следующего сезона. Поэтому самый реальный сценарий из оптимистичных – это допуск сборной к участию в отборе на чемпионат мира 2030 года. Но и здесь, если Россия остается в составе УЕФА, проходит европейский отбор, все, как ни крути, зависит от общей международной повестки.
0: Это был Григорий Гуреев. Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с 2022 года после начала спецоперации. Сборная России пропустила стыковые игры к чемпионату мира 2022 года и не участвовала в отборе на Евро-2024 и чемпионат мира 2026. Подстегнули ли проблемы с бензином спрос на гибриды и электромобили? В июне заметно повысился интерес россиян к автомобилям на новых источниках энергии, пишет «Коммерсант». Трафики и обращения в дилерские центры выросли, а со второй недели июня спрос подскочил почти на 40%. Главный драйвер – гибриды, которые дают страховку. Если бензин есть, ездишь как обычно, если нет, переходишь на электротягу. В итоге, по данным «Автостата», продажи подключаемых гибридов в июне выросли на 23% к маю, почти втрое к прошлому году. В премиум-сегменте спросом пользуются «Зикара», в доступном «Джили», «Вэй» и «Воя». Говорили с дилерами.
20: Да, мы действительно видим рост интереса к гибридам, и сейчас он в целом больше, чем спрос на чистые электрички. Причина понятная. Электромобиль для многих – это пока смена привычки. Нужно думать о зарядке, маршрутах, инфраструктуре. А гибрид воспринимается как более безопасный переходной формат. В городе он помогает экономить топливо, но при этом сохраняет привычную возможность заправиться бензином и спокойно поехать на дальнее расстояние. Проблемы с топливом стали драйвером не потому, что люди начали импульсивно покупать автомобили. Он изменил сам вопрос в голове клиента. Раньше спрашивали, а нужен ли мне гибрид или электромобиль. Сейчас все чаще люди задаются вопросом, насколько я хочу зависеть только от бензина. Поэтому те, кто раньше просто интересовался сегментом, теперь активнее записываются на тест-драйв, сравнивают стоимость владения и рассматривают покупку. По моделям спрос сосредоточен вокруг китайских технологичных брендов. В гибридах это Voya Free, Geely EX5 EMI, Lixian, Xlantix от Exit, Way, а в более дорогом сегменте Zikr 8X и 9X. По электромобилям интерес у Evolute, Voya, Avator, опять же Zikr и Geely. Но европейские электромобили такого высокого интереса не показывают у российской аудитории. Что же мешает гибридам стать массовыми? Цена, ограниченное предложение, вопросы официального канала поставки, ведь ранее гибриды чаще всего это был параллельный импорт, вопросы сервиса, гарантии и остаточной стоимости. Рынок будет расти, но массовым он станет не за счет ажиотажа, а за счет расширения модельного ряда, инфраструктуры и доверия к технологии гибридов и электричек.
0: Массового перехода на электромобили нет. Люди надеются, что бензин вернется, но те, кто уже думал о покупке, ускорились, говорит директор по развитию автосалона «Автовернисаж» в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев.
1: очередь пока не выстроилась за электромобилями или гибридными автомобилями. Спрос на них действительно есть, но у меня такое ощущение, что есть отложенный спрос. То есть люди, которые ездят сейчас на бензиновых, дизельных автомобилях, не бросились их продавать. Ну, во-первых, это целый процесс. Да, те люди, которые находятся уже в процессе подбора себя, конечно, они пришли и уже купили эти автомобили, это их только подтолкнуло. Но так, чтобы люди пошли массово пересаживаться на электрические автомобили либо гибридные, мы этого не видим и не наблюдаем. Очевидно, что ситуация с топливом, она есть, и наверняка большинство людей рассчитывают, что эта ситуация в ближайшее время разрешится, и мы вернемся обратно в свои комфортные бензиновые и дизельные истории. Нет ажиотажа. Я как сам владелец электрического и гибридного автомобиля могу сказать, что на сегодняшний день, конечно, это реальное спасение. Когда ты понимаешь, что ты ночью у своего дома машину заряжаешь от обычной розетки, как телефон, либо на работе, пока она стоит, и ты выезжаешь на пункт заряженной батарейки, и ты забываешь вообще про бензоколонки, и про эти очереди, и про поиск топлива. Но для этого нужно сделать шаг. Я думаю, что люди скорее готовы докупить себе в семью еще один электромобиль, причем вход на электромобиль на сегодняшний день от 2 миллионов рублей. Есть машины из Китая, за 2 миллиона рублей можно прийти себе полноценную прикольную электричку. А, ну и там уже и 5, и 6, и 10 миллионов рублей уже. Кто что гораздо. Получить бесплатные парковки, кстати.
21: А какие модели вот берут?
1: Электромобили на сегодняшний день это Zika, это Xiaomi, BYD есть хорошие электрические автомобили. И вот сейчас Чанган выпустил две модели недорогих, 2 миллиона 800 в этих пределах, и электрические, и гибридные. Это 05 и 06 модели. За эти деньги это подарок. А из гибридов, конечно, это Lynk 900, из премиальных внедорожников это Lysian. Напомним, да, есть такие. И Zigra сейчас тоже выпустил 8 и 9X гибридные модели. И ну, это премиум-сегмент, они, конечно, вне конкуренции.
0: Алексей Яковлев, директор по развитию автосалона «Автовернисаж». «Автостат» зафиксировал рост доли гибридов и электромобилей с 4% в 2025 году до 6% за первые 5 месяцев 2026 года. Эксперты ожидают, что вскоре она достигнет 10%, в первую очередь за счет гибридных машин.
22: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
23: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Вил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Вил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу».
24: АУ «Вкус Вилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
25: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
26: 0+.
27: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
28: Британские ученые доказали.
29: Ученые назвали самые нездоровые страны. В исследовании основными факторами оценки были ежегодное потребление алкоголя на человека, ежегодное потребление табака на человека и распространенность ожирения среди населения. На первом месте оказалась Чехия, где на человека в год приходится почти 14 литров чистого алкоголя. Россия на втором месте, на третьем – Словения. В целом, Восточная Европа оказалась наиболее нездоровым регионом в мире. США – единственная неевропейская страна, попавшая в первую десятку, поскольку 35% взрослых американцев страдают ожирением. А вот Афганистан – самая здоровая страна с одним из самых низких уровней ожирения в мире – меньше 3%. Здесь люди выкуривают в среднем всего по 83 сигареты в год. А продажи и потребление алкоголя вообще под запретом.
28: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
27: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
30: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
31: Компании и корпорации.
32: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
33: Отчеты и планы.
32: Яндекс.Фабрика открыла в Екатеринбурге первый постоянный офлайн-магазин бренда одежды Muted. До этого бренд был представлен только во временных точках в Москве и Петербурге. Магазин работает в универмаге В. В ассортименте базовая мужская и женская одежда. Сбербанк запустил федеральный проект «Локальный код» для поддержки предпринимателей в регионах. Это бизнес-экспедиция с фестивалями в городах-миллионников, исследованиями локального рынка, встречами предпринимателей и нетворкингом. Проект стартовал во Владивостоке, где первое мероприятие собрало около 2000 предпринимателей. Дальше экспедиция пройдет через Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Краснодар. Дополнительные остановки запланированы в Красноярске, Челябинске, Перми, Уфе и Нижнем Новгороде. Цель проекта – создание эффективной платформы для взаимодействия бизнеса в ключевых регионах России, изучение особенностей регионального предпринимательства, выявление локальных брендов, которые определяют идентичность того или иного субъекта. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn вложит еще 50 миллионов евро в улучшение оповещений о задержках и отменах, пишет ДПА. Компания хочет ускорить работу и подключить ИИ. Ассистент Киана будет отвечать пассажирам в приложении и на сайте. Deutsche Bahn также готовит отдельное приложение DB Info с информацией о поездках в реальном времени.
28: Конфликты.
32: Автомобильный стартап Кама, разработчик электромобиля Атом, начал задерживать зарплаты сотрудникам, пишут ведомости. Это следует из обращения одного из работников в профсоюз T1 Cloud. По данным главы профсоюза Артема Семенова, в мае задержки были у 150 сотрудников, а с 25 июня коснулись уже всего штата. Сотрудники просят помочь с обращениями в трудовую инспекцию и прокуратуру. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: 18.47 в Москве, вы слушаете «Бизнес FM». SpaceX впервые ввела на орбиту коммерческий спутник с ядерным источником питания. Аппарат Бор разработала американская компания CityLabs. Его запустили 7 июля на ракете Falcon 9 в рамках миссии Транспортер 17. Разработчики называют это историческим шагом для коммерческой атомной энергетики. В перспективе такие источники должны помочь космическим аппаратам работать там, где солнечные батареи малоэффективны или вовсе бесполезны, например, в постоянно затененных кратерах на Луне. Пока же главной задачей миссии – проверить новые технологии в реальных условиях космоса. Что именно представляет собой этот источник питания? Почему говорить о ядерном спутнике пока преждевременно, объясняет научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.
3: Нужно уточнять, когда мы говорим о ядерном источнике питания, что в данном конкретном случае под ним подразумевается. Это может быть и ядерный реактор, это может быть и РИТЭК, радиоизотопный термоэлектрогенератор, который используется уже в космических аппаратах. Но вот в этот раз был запущен достаточно новый и очень перспективный источник. Это бета-вольтаические батареи, иногда их называют алмазные батареи или ядерные батарейки. Соль этой технологии в том, что это небольшие по размеру герметичные устройства, внутри которых находится изотоп, который испускает бета-излучение, и это же бета-излучение перерабатывается в электричество напрямую. То есть не нужно сначала получать тепло, а потом из тепла электричество. Здесь более эффективно. Работать такой источник может очень долго, десятки, а то и сотни лет. Проблема есть только в одном. Пока такие источники очень невысокой мощности. Пока таких бета-вольтаических источников хватает на то, чтобы запитать какой-нибудь датчик. В будущем, например, они будут работать, скорее всего, в кардиостимуляторах. Это отличный вариант. Но вот в космосе, по крайней мере, пока нужны источники большей мощности. Так что это, можно сказать, тестовый запуск. Посмотреть, как оно будет. Если начнут выпускать бета-вольтаические источники большей мощности, тогда можно будет говорить о действительно серьезных каких-то изменениях в создании космических аппаратов. Это будет действительно очень крутая замена элементам питания современным, потому что они безопасны, бета-излучение не проходит сквозь корпус. Для человека, если корпус не раскрывать, никаких проблем нету, для техники тоже.
4: Какие реальные миссии уже могут стать следующими с таким спутником?
3: Пока никакие. Пока это чисто проверка технологии. Внутри спутника наверняка есть какой-то датчик, который запитан от этого элемента. Ну и, соответственно, они будут смотреть, насколько хорошо он будет себя чувствовать в космических условиях. Говорить о том, что это спутник на ядерном топливном элементе, пока очень и очень рано.
0: Михаил Котов, популяризатор космонавтики. Проект Бора частично финансирует Пентагон, а сам спутник весит менее 6 килограммов. При этом новый источник питания пока обеспечивает энергией только экспериментальную систему, а основные приборы аппарата по-прежнему работают от солнечных батарей.
27: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер, Алексей.
5: Добрый вечер.
0: Ну вот почти 1% прибавляет индекс Мосбиржи к окончанию основных торгов. Но вот как-то определиться с ростом, видимо, помогла нефть, которая во второй половине дня усилила рост и сейчас прибавляет 8,5%.
5: Ну, не видимо, а точно нефть помогла с учетом того, что в основном сегодня растут из наиболее ликвидных нефтяные бумаги. Это и акции Роснефти почти 6%, бумаги Лукойла почти 3%. Немножко отстают акции Новатека и Газпрома, но в целом нефтегазовый сектор сегодня смотрится хорошо. Акции Татнефти, допустим, около 6% прибавили. Обыкновенные бумаги Сургутнефтегаза 4%. Конечно, за счет нефтегазовых бумаг сегодня только вырос российский рынок. Но посмотрим, если дальше ситуация будет развиваться в сторону эскалации в Персидском заливе, то и цены на нефть, вероятно, будут выше даже текущих значений. Но пока вот рынок наш стоял на уровне 2100 пунктов еще накануне. Ну, практически, можно сказать, приближались к этому значению. Отскочили немного, и сегодня удалось даже развить успех. 0,3% прибавляет индекс Московской биржи, 2219 пунктов. Но это все ближе к закрытию торгов. Есть и плохие истории, скажем, падающие истории. Это акции «Полюса». Обвалились они сегодня более чем на 25%. Ближе к закрытию падали на 24%. И все это на фоне новостей. То, что менеджмент компании намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Ну, вот такие тоже все-таки рекомендации появляются, и важно то, что «Полюс» был одна из компаний, которая хорошо платила дивиденды с 2024 года, в сумме выплатила акционерам около 350 миллиардов рублей. Ну, кто-то называл, что это лучшая из горнодобывающих компаний в России по дивидендным выплатам. Но теперь, может быть, и не будет платить дивиденды. Пока это только рекомендация менеджмента. Но мы видим, что очень остро рынок реагирует на подобные новости. И действительно, акции «Полюса» сегодня, можно сказать, рухнули или обвалились. Рубль сегодня немножко подрос в китайской валюте. Около 8 копеек потерял китайский юань. Ближе к закрытию 11 рублей 18 копеек. Ну, а что касается доллара США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то опустился доллар вновь к значениям начала недели. То есть это уровни в районе 76 рублей. Ну, здесь рубль тоже, естественно, реагирует на ту ситуацию, которая развивается на рынке нефти, а там уже почти 80,5 долларов стоит баррель смеси Brent. Но здесь действительно президент США заявляет о том, что рассматривает возможность новых ударов по Ирану уже в ближайшее время.
27: Капитал на Business FM. Реклама.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
8: «stick your oar in».
29: Буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается, попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек». Срочные переводы на «Бизнес FM. Продолжительность жизни.
9: Мы привыкли считать возраст по паспорту, но для организма это слишком грубая шкала. Два человека могут быть одинакового возраста, но у одного быстрее стареют сосуды, а у другого мышцы или мозг.
29: Журналист Алена Копылова.
9: Старение человека не идет равномерно, как стрелка часов. Оно больше похоже на мозаику. На клеточном уровне старение связано с накоплением повреждений. Меняется работа ДНК, укорачиваются теломеры, нарушается контроль белков, ухудшается работа митохондрий, накапливаются стареющие клетки и усиливается хроническое воспаление. Но разные органы сталкиваются с разной нагрузкой, поэтому и темп изменений у них отличается. Например, сосуды постоянно испытывают механическое давление и зависят от состояния обмена веществ, уровня сахара, липидов и воспаления. Современные исследования все чаще говорят не об одном биологическом возрасте, а о возрасте отдельных органов и систем. По белкам в крови ученые оценивают, насколько старше или моложе сердце, мозг, почки, печень или иммунная система по сравнению с паспортным возрастом. Пока такие методы не стали обычной диагностикой, но сама идея важна. Слабое звено у разных людей может быть разным. Это объясняет, почему универсальные советы по долголетию работают не одинаково. Одному человеку важнее контролировать давление, другому – восстанавливать мышечную массу, третьему – корректировать уровень глюкозы и вес. Так что следить имеет смысл не за абстрактным омоложением, а за конкретными системами. Регулярно проверять давление, липиды, глюкозу, функцию почек и печени, уровень железа и витамина D. Чем раньше найти свои уязвимые системы, тем эффективнее можно замедлить старение в целом.
8: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Наизусть. Фридрих Ницше.
29: Все, что не убивает нас, делает нас сильнее.
8: Наизусть. На Бизнес FM.
29: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Президент России Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства заявил, что удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре преследуют цель нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Он выразил уверенность, что эта цель невыполнима. Президент подчеркнул, что запас прочности энергосистемы России очень высокий и нужно просто организовать работу. Правительство перенесло ряд ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки, а также задействовало дополнительные мощности. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с правительством. Он отметил, что спрос на топливо в России вырос примерно на треть из-за ажиотажа, что привело к нагрузке на АЗС. Новак отметил, что пока ситуация на внутреннем рынке остается непростой. Вынужденное сокращение объемов производства топлива привело к изменению маршрутов его доставки до конечных потребителей, добавил Новак. Президент США Дональд Трамп допустил встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но, скорее всего, не в Москве. Возможно, но, скорее всего, не в Москве, заявил он журналистам в Анкаре во время встречи с Зеленским, отвечая на вопрос о возможности такой встречи. Подозреваемый в нападении на людей в гимназии баварского города Шонгау 16-летний подросток. Об этом сообщает агентство ДПА, ссылаясь на местную полицию. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. По уточненным данным, две девочки получили тяжелые ножевые ранения. Как сообщалось ранее, пострадали несколько человек. Является ли подозреваемый и пострадавший учащимися гимназии, не уточняется. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Всем
1: вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украина может получить от США лицензию на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Об этом сообщил Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Он также признал, что удары ВСУ по российским НПЗ – это эскалация, но она, по его оценке, может помочь завершить конфликт. Все эти заявления прозвучали в преддверии телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным. Какой может быть реакция Кремля на новые вводные Белого дома? В Казахстане придумали, как ограничить вывоз топлива за пределы республики. Автомобилям из соседних стран, включая Россию, запретили пересекать границу чаще одного раза в сутки. Бензин и дизель можно заправлять только в штатный бак. Топливо в канистрах будут изымать или сливать. ФНС против налоговых туристов в России усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Как пишет Forbes, под проверки попали не только компании-новички, но и те, кто пользуется этой схемой годами. Все подробности в эфире «Бизнес FM». США могут выдать Украине лицензию на производство «Патриот». Это дал понять президент Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Он назвал Владимира Путина и Владимира Зеленского непростыми персонажами, имея в виду, что они неуступчивые переговорщики. Однако Трамп считает, что и Россия, и Украина хотят достичь урегулирования, но никаких крайних сроков Штаты не устанавливают. При этом украинские удары по российским НПЗ Трамп назвал, цитата, «эскалацией, которая может прийти к концу». То есть он не осудил. По поводу ракет-перехватчиков в «Патриот», о которых просит Киев, Трамп заявил, что Украина может производить их достаточно быстро. Причину возможной передачи лицензии Трамп объяснил тем, что штатам самим нужны «Патриоты». «Пусть Украина сама себе производит ракеты», — сказал Трамп.
11: Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать, но одна из

0: Владимиром Путиным в конце концов произойдет, но он не знает, где конкретно. Ехать в Москву Зеленский вновь отказался. Bloomberg тем временем сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине. Представители Европы получили лишь общие обещания, пишет агентство. Заявление Трампа о возможной передаче лицензии на производство Patriot – это политическая декларация, отмечает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
1: Я думаю, что пока что это заявление надо расценивать как исключительно политическую декларацию, которая нуждается в дальнейшей конкретизации уточнения. Теоретически Украина может собирать отдельные компоненты ракетной системы «Патриот», скажем, корпус или какое-то вспомогательное наземное оборудование, но понятно, что наиболее чувствительные компоненты, в частности, электронную начинку, средства наведения, едва ли вот эти все компоненты легко так перевести на Украину. К тому же стоит вопрос, кто будет за все это платить. То есть здесь много неясностей, поэтому едва ли здесь мы говорим о каком-то ближайшем будущем. И в любом случае это, наверное, предложение, которое относится к периоду после завершения активной фазы российско-украинского конфликта.
2: Ну и удары по российским НПЗ, которые Трамп фактически не осудил, а вот госсекретарь Рубио даже поддержал украинские удары. Вот как вы считаете, будут ли Соединенные Штаты помогать в этом Украине и каким образом?
1: Очевидно, что Соединенные Штаты ищут, возможно, более широкий набор инструментов воздействия на Москву. И вероятно, что в Вашингтоне рассматривают вот эти удары украинской стороны как один из таких инструментов. Тут возможны различные ограничения по тем объектам, в отношении которых будет дано разрешение на осуществление дальнейших ударов. Много будет зависеть от хода переговоров, если такие переговоры начнутся.
2: Трамп также сказал, что планирует переговоры с Путиным позднее. Что будет главной темой по итогам, видимо, переговоров с Зеленским?
1: Мы все понимаем, и Трамп подтверждает практически в каждом своем выступлении, что он по-прежнему хотел бы и надеется выступать в роли посредника. А это означает, что он не может просто перейти на позиции, скажем, своих европейских союзников, поскольку они явно стоят на стороне Украины. Поэтому, скорее всего, в разговоре с российским лидером будет демонстрировать то, что он ищет компромисс, который удовлетворил бы обе стороны, и что у него для Москвы есть не только кнуты, но и пряники. То есть, скорее всего, он будет также говорить о возможном сотрудничестве двух стран в других областях тогда, когда нынешний конфликт будет завершен.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай», с ним беседовал мой коллега Алексей Пантелеев. Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Украина ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе. Однако президент отметил, что у российской энергетики есть запас прочности, один из самых высоких в мире. Эти слова прозвучали в преддверии телефонного разговора с Трампом, который анонсировал американский президент. Судя по всему, на Западе и в Белом доме эти украинские удары считают эффективными, и их воспринимают как часть давления на Москву, отмечает политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
3: Зеленский уже не в первый раз демонстрирует высокую эффективность своих пиар-акций и своих вояжей и переговоров с западными лидерами, которых он в конце концов уговаривает на то, чтобы они ему предоставляли все новые и новые виды вооружений. Это пока еще не томагавки, которые он тоже просил. Но, тем не менее, это, конечно, важный шаг вперед по сравнению с тем, как Трамп начинал свои отношения с Зеленским, когда он только уехал в Белый дом, а начинал он их со скандала. Сейчас он по отношению к Зеленскому заметно потеплел. И, судя по всему, на администрацию США производит впечатление то, как Украина воюет. И, более того, как она наносит удары по российским тылам в Белом доме, в администрации США, видимо, этим довольна.
0: По поводу как раз ударов по тылам и, в частности, по российским НПЗ, Трамп не осудил эти удары. Он сегодня назвал их эскалацией, которая может привести к концу конфликта. Как вот это можно комментировать?
3: Госсекретарь Рубио сказал еще резче. Он фактически их поддержал такие удары, сказал, что это верный метод давления на Москву, на Россию, с тем, чтобы она пошла на заключение мирного соглашения. А между тем, достаточно вспомнить, что в прошлом году тот же Трамп и та же администрация предостерегали Киев от ударов по российской нефтянке. Трудности в российской нефтяной промышленности могут привести к повышению цен на мировом рынке нефти. Сегодня эта связка отсутствует, как мы видим, и более того, фактически Киев поощряет к тому, чтобы он и дальше наносил эти удары. Судя по всему, на Западе они считаются эффективными. На Западе, видимо, пришли к выводу, что Украина может

0: достичь определенных успехов. И ключ к этим успехам там видят, прежде всего, в ударах по российской инфраструктуре.
1: Трамп будет сегодня как раз разговаривать с Путиным, по крайней мере, он так сказал. И главной темой переговора, на ваш взгляд, будут патриоты?
0: Средства ПВО Украины – это не главный вопрос. И более того, Путин знает, что ему не отговорить американского коллегу. Я думаю, что Трамп будет ставить вопрос о заключении некого хотя бы короткого перемирия, короткое прекращение огня для дальнейших переговоров. Я думаю, что вот это главный вопрос, который будет стоять в ходе телефонного разговора с Путиным.
1: Но короткое перемирие, подобное пасхальному, которое случилось и в прошлом году, и в этом, или речь идет о каком-то более продолжительном тайм-ауте в военных действиях?
0: Я думаю, что американская сторона вполне может поставить вопрос о месяце и двух месяцев.
1: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Позднее Дональд Трамп в соцсетях написал, что его пресс-конференция с Зеленским прошла очень хорошо и очень позитивно. В ходе этой встречи он также пригрозил новыми ударами по Ирану. Трамп заявил, что с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они постоянно обманывают, жульничают и нарушают перемирие. Американский президент пригрозил ударами не только по военным объектам Ирана, но и по электростанциям и опреснительным установкам, а также пригрозил захватить иранский остров Харк. Высокопоставленный иранский чиновник заявил ТАСС, что Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании США, а любая военная агрессия будет встречена более масштабным ответом, чем раньше.
2: Прямо сейчас.
1: Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов. Сборные допущены до международных соревнований по волейболу. Эта новость только что появилась на лентах агентств. Ждем подробностей. Но пока к другим новостям. Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних стран, включая Россию, до одного раза в сутки. Также разрешено провозить топливо только в штатном баке, за канистры или дополнительные баки, слив или изъятие. Так власти борются с серым вывозом бензина и дизеля. Кроме того, ограничение призвано сохранить баланс потребления нефтепродуктов внутри страны. Замминистра энергетики Казахстана отметил, что в приграничных регионах в последнее время заметно выросло потребление горюче-смазочных материалов. Комментирует гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
3: Сейчас на границе все стабильно, потому что для казахстанцев вообще ничего не поменялось. Поменялось лишь для так называемых туристов за бензином. Особенно это наверняка будет касаться тех, кто по делам перебирается на работу в Россию. Просто надо учитывать положение дел на территории Российской Федерации. Если ты заправил полный бак условно автомобиля казахстанским бензином, на казахстанских номерах выехал за границу, то тебе нужно как-то рассчитать свое передвижение, чтобы не прибегать условно к заправочной станции. У нас скорректировались немножечко цены, небольшое увеличение пока, буквально на 2 тенге, причем не только граничащих с Россией городах, и даже в самых южных, таких как Алматы или там Шымкент. Касательно мер, все будет зависеть от затянувшегося топливного кризиса, потому что впереди сезон сбора урожая, и нам тоже нужно будет в Казахстане, естественно, к этому готовиться. Тем более мы слышали, что российские НПЗ на самом деле надолго встали на ремонт, поэтому никто не знает, когда это может завершиться. Уже мы слышали о том, что Кыргызстан попросил у нас топливо, пока Минэнерго рассматривает этот вопрос. Потом официально Россия вроде как не обращалась, но при этом готовы предоставить 50 тысяч тонн бензина в качестве гуманитарной помощи. Но мы все знаем, что это капля в море для России. При этом наши местные эксперты утверждают, что если кризис топливный затянется в России, то, естественно, нам тоже нужно будет предпринимать какие-то попытки для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Пока мы не видим проблем для приграничной торговли и в том числе транзита. Дальнобойщики, которые заправляются у нас здесь топливом, все равно проезжают транзитом, и они могут дозаправиться на других заправках в других городах. Скорее всего, это ограничение будет действовать до конца года, но это мои какие-то прогнозы, но вы знаете, что прогнозы дело неблагодарные. Но пока Казахстан будет стараться, скорее всего, держать эту тему на особом контроле, и здесь и Минэнерго подключилась, и Комитет национальной безопасности, и прокуратура в том числе, потому что им нужно держать в узде наших же граждан, которые где-то пытаются заработать на том, что отсутствует бензин в России.
1: Рустам Максутов, гендиректор радиостанции «Бизнес ФМ Казахстан». Ограничения на продажу бензина действуют уже более чем в 50 регионах России. В Кремле в конце июня подтвердили, что ведутся переговоры о закупках нефтепродуктов за рубежом. Однако конкретные страны не назывались. Власти Казахстана ранее отрицали получение запросов от России на поставки топлива.
2: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД «Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги. В средневековой Англии правом чеканки монет наделялись лишь некоторые представители знати, которые ставили на монетах собственное клеймо. Тем самым удостоверялась подлинность денег. Но некоторые вельможи, что называется, подрабатывали и чеканили фальшивки. Узнав об этом в канун Рождества 1125 года, король Генрих I вызвал к себе представителей знати и потребовал доказать чистоту своих монет. Тем, кто сделать этого не смог, король велел отрубить правую руку. Это событие в Англии знают как «Кровавое Рождество».
2: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Почти в половине российских компаний заявили о дефиците аналогов импортного оборудования. Следует из опроса об инновациях и технологическом развитии. Высокую потребность в замене импортных поставок машин и оборудования фиксируют 45% респондентов. Еще 7% оценивают задачу как критически необходимую. Для комплектующих и узлов ситуация сопоставима. 38% компаний говорят о высокой потребности в замещении. 7,5% о жизненной необходимости смены поставщиков. Структура закупок показывает, что именно сегмент сложной техники остается наиболее зависимым от внешних поставок. На поставщиков из дружественных стран приходится 40% закупок машин и оборудования и около 30% поставок комплектующих, несмотря на рост доли российских производителей за последние 4 года. В остальных категориях зависимость от импортных контрагентов заметно ниже. Проект закона о получении земли без торгов под строительство АЗС с электрозарядными станциями в Нижегородской области поступил в региональный парламент. Поправки к закону о регулировании земельных отношений подготовило Минимущество. Они прошли общественное обсуждение. На эти автозаправки правительство хочет распространить механизм масштабных инвестиционных проектов. Для получения льготы предполагается ряд условий, в том числе инвестор должен более 2 лет быть владельцем или арендатором 6 более действующих АЗС. На новой станции требуется создать не менее 2 электрозарядных станций, а также оборудовать клиентскую зону с территорией для отдыха, общепитом, интернетом и необходимыми сервисами. Срок строительства не должен превышать 2 лет. Администрация Шахуньи объявила закупку на оказание услуг лизинга специализированной техники. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта 34,7 миллиона рублей. Исполнителю необходимо приобрести и передать во временное владение и пользование 2 единицы новой техники, колесный одноковшовый экскаватор и фронтальный одноковшовый погрузчик. Срок лизинга 84 месяца до конца июня 33 года. По условиям закупки техника должна быть новой 25 года выпуска, не БУ. Экскаватор должен иметь дизельный двигатель мощностью от 100 до 130 лошадиных сил, эксплуатационную массу 16-19 тонн. Погрузчику нужна грузоподъемность 2-4 тонны. СПИД-центр в Нижнем Новгороде занял второе место на всероссийском конкурсе проектов цифровой трансформации медицинских организаций. Цифровизация Нижегородского центра показала один из лучших результатов. Так, в учреждении были технологически трансформированы несколько отделов и аптечный пункт. Специалисты усилили контроль качества и автоматизировали рутинные задачи. Лабораторию центра роботизировали и интегрировали с единой цифровой платформой здравоохранения. Кроме того, в учреждении приступил к работе первый в регионе ИИ-ассистент, который за считанные секунды оценивает состояние здоровья пациентов. Теперь в СПИД-центре планируют начать использовать роботов для переноски, сортировки и сопровождения лабораторных грузов. Суперкомпьютер назвал фаворитов чемпионата мира перед стартом четвертьфинала. Вероятность выигрыша трофея сборной Франции составляет 27%, сообщает статистическая платформа Опта. Перед турниром суперкомпьютер считал главным фаворитом команду Испании. Теперь она на втором месте. На третьем Англия. Матчи 1/4 финала чемпионата мира продлятся до субботы. Финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 18 градусов. Утром воздух прогреется до плюс 24, а днем синоптики обещают также малооблачное небо и до 30 градусов жары.
9: Валюта.
8: На 9 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 40 копеек. Евро 87 рублей 35 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 22 копейки. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
7: Комиссия по проведению предварительного отбора подрядных организаций для капитального ремонта многоквартирных домов приняла решение исключить из реестра квалифицированных подрядчиков 8 организаций. Документ размещен на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Так, из реестра исключены организации, у которых истек 3-летний период нахождения в нем. Среди них компания «Техлифт» из Уфы, Новосибирская сервисная компания, ИТЦ «Геркон» из Хакасии, ИКЦ «Приволжский экспертный центр» из Нижнего Новгорода, «Контур-проект» из Москвы, специализированное предприятие «Практика», также из Москвы, Петербургская МЛМ, Невский лифт и лифт стройкомпании из Казани. Акции МВидео на торгах снижались почти на 10%. За одну ценную бумагу давали менее 44 рублей. В последний раз котировки компании находились ниже 45 рублей в апреле 2009 года, то есть 17 лет назад. Падение акций МВидео произошло после того, как компания сообщила о планах дополнительной эмиссии 1,5 миллиарда акций по открытой подписке. Это количество значительно превышает объем акций, находящихся в обращении, около 180 миллионов, что вызвало обеспокоенность инвесторов. Ситуация усугубляется сложным финансовым положением компании. По данным отчетности за первый полгода, в годе 25-го выручка МВидео сократилась на 15%, а чистый убыток увеличился в 2,5 раза, превысив 25 миллиардов рублей, пишет Коммерсант. Бумаги МВидео дешевеют вслед за падением индекса Московской биржи. Такова реакция российского фондового рынка на новости геополитики и прогнозы по ужесточению денежно-кредитной политики Центробанка. Директора коммунального предприятия в Нижегородской области дисквалифицировали за систематическое неисполнение требований Росприроднадзора и неустранение экологических нарушений. Речь идет о главе муниципального предприятия «Коммунальная служба Краснооктябрьского округа». Предприятие эксплуатирует канализационные очистные сооружения административного центра села Уразовка, реконструированные по федеральному проекту «Оздоровление Волги». После реконструкции на объекте нашли 17 нарушений, в том числе факты сброса сточных вод в ручей сухой пар с превышением ПДК по ряду загрязняющих веществ. Юридическое лицо и директора привлекли к административной ответственности и выдали предписание об обязательном устранении нарушений. Однако все требования надзорного органа они не выполнили. Нижегородская компания «Смартэко» изготовила и подготовила к эксплуатации бункер-овоз на шасси среднетоннажного грузовика «Солер» с ТР-80. В базовой комплектации автомобиль оснащен 2 оцинкованными стропами, защитными кожухами, 2 стропами звено-звено для разгрузки самосвальным способом, а также усиленными серьгами собственной разработки. Конструкция включает силовые направляющие порталы и 6 приставных упоров, что позволяет фиксировать и перевозить грузы. Гидроцилиндры, оборудованные защитой штока и гидролинии для эксплуатации в сложных условиях. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Петербург. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин. Сейчас он продается по 140 тысяч рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем российский. Кому нужен бензин по такой цене и сколько он будет стоить на заправках? Все подробности прямо сейчас.
10: Белорусские НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть, взвинтили цены на поставляемое в Россию топливо. По данным Инфотек, с начала мая биржевые цены на белорусский бензин выросли в 1,8 раза, а его продажи на петербургской бирже в июне подскочили почти в 4 раза – 91 тысяча тонн против 25 тысяч в том же месяце прошлого года. После того, как Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ограничила рост цен на белорусское топливо, максимальный шаг повышения теперь 0,01%, его продажи остановились. Например, по бензину АИ-100 Евро-5, который предлагается по 143 тысячи рублей за тонну, во вторник 7 июля не было ни одной сделки. Это если верить официальным результатам торгов. Управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко говорит, что продажи все-таки идут, но вот объемы сильно упали.
11: По моим данным, сегодня были сделки. Порядка 400 тонн бензина и 180 тонн дизельного топлива реализовали белорусские НПЗ, что, конечно же, существенно меньше, чем те объемы, которые они реализовывали до того, как были введены ограничения на изменение цены. С одной стороны, такое совпадение, которое вызывает вопросы, да, только ввели ограничения, сразу же мы видим снижение объемов поставок. С другой стороны, в принципе, торговля нефтепродуктами так устроена, что стараются производители реализовать объем вперед на какой-то период. И вполне может быть так, что ввиду того, что сейчас по различным причинам реализация многих НПЗ в России сокращена, белорусские НПЗ как раз нарастили объемы, и весь объем июля они уже подали.
10: Кто покупает такой дорогой белорусский бензин, полученный из российской нефти, вопрос интересный. На бирже есть предложение от российских НПЗ, и цены там заметно ниже. Но его быстро раскупают, потому что желающих много, а топлива мало. Ранее Кабмин временно снизил норматив биржевых продаж бензина Евро-5 с 15% до 10% от объема производства. Поэтому покупают и дорогой белорусский бензин. Главным образом независимые АЗС, у которых нет собственного производства. Например, это владелец АЗС в Ленобласти Вадим. Он прислал нам текстовое сообщение. Процитируем.
12: Бензин сегодня был куплен по 150 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо 160 тысяч рублей за тонну. При закупке топлива в опте по 140 тысяч рублей это примерно 105 рублей за литр. Сюда закладываются затраты, в них включена доставка, налоги, экологические сборы, охрана, зарплаты сотрудников АЗС, вывоз мусора, электричество, уборка территории, обслуживание дорог со стороны Росавтодора, список бесконечный. Маржинальная составляющая на сегодня примерно 3-5 рублей, с них также платятся налоги, откладываются деньги на плановые и внеплановые ремонты, обслуживание оборудования и прочее. Мы не можем себе позволить остановить АЗС и вынуждены поднимать цены, поскольку не в состоянии нести убытки. Да, бензин дорогой, но он есть.
10: Сбалансировать российский рынок мог бы так называемый топливный демпфер. Это когда импортеры производители получают деньги из бюджета за поставки топлива на российский рынок по ценам ниже мировых. При определении размера демпфера ФАС берет среднюю стоимость АИ-92 в Индии, добавляя к ней расходы на транспортировку до России. Сейчас, по данным портала Global Petrol Prices, литр 95-го бензина в Индии стоит порядка 72 рублей, а 92-й должен быть еще дешевле. То есть цены на индийских АЗС и заправках российских нефтяных компаний практически сравнялись. В таких условиях демпфер работает плохо. Кроме того, никакой демпфер не поможет восстановить производство на российских НПЗ. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
9: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова проверенные делом. В жизни всегда что-то выигрываешь и что-то теряешь. Будь доволен и весел при выигрыше. Не сожалей о проигрыше и не раскаивайся. Никогда не оглядывайся назад. Прошлого ты все равно не изменишь. Но я стараюсь учиться на его ошибках. Ричард Брэнсон. Основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Бизнес FM.
13: Экономические чудеса.
14: До середины 1990-х годов экономика Индии практически не развивалась. Сокращались экспорт и государственные накопления, росли суверенный долг и безработица. Предвидя экономическую катастрофу, власти страны в 1991-м решились на реформы. Приватизация и ослабление государственного контроля над предприятиями привлекли в страну первых мощных инвесторов. Экономика начала расти в среднем на 7% в год. Особое внимание уделялось фармацевтической и сталелитейной промышленности, а также IT-технологиям. Сегодня индийские программисты одни из самых востребованных в мире. И если в конце 80-х в мировых экономических рейтингах Индия уступала Ирану и Австралии, то в 2017 году утвердилась на 5-м месте по ВВП, обогнав свою бывшую метрополию Соединенное Королевство.
13: Экономические чудеса на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
6: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин поддержал идею организации сети мини-НПЗ в России. С инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания главы государства с членами правительства в среду. Инфляция в России 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% в неделю с 23 по 29 июня, сообщил Сейдоростат. Высокие темпы недельной инфляции, как и предыдущие две недели, во многом были обусловлены существенными темпами роста цен на бензин и дизтопливо. Исходя из данных за июнь и начало июля этого и прошлого года, следует, что годовая инфляция в России на 6 июля замедлилась до 5,61% с 6,1% на 29 июня. Замедление годовой инфляции объясняется тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля. В этом году их индексация перенесена на 1 октября. Гаражную амнистию продлят до 1 сентября 2031 года. Такой законопроект во втором чтении приняли депутаты Госдумы. С 2021 года, когда начала действовать амнистия, права на гаражи и земельные участки под ними оформили порядка 800 тысяч граждан, сообщал накануне глава Росреестра Олег Скуфинский. Еще около 500 000 смогут сделать это в дополнительный 5-летний срок, оценивал он. Армия Ирана сообщила о гибели 8 офицеров в результате американской атаки по юге страны в ночь на среду. Военные обещают отомстить. Тем временем цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель и продолжает рост, передает РИА Новости. Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов. Федерации подчеркнули, что российские национальные команды также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством рейтинговых очков, которые они имели на момент заморозки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство ввело запрет на экспорт дизеля. Об этом было объявлено на совещании у президента, посвященном проблемам топливно-энергетического комплекса. Спрос на горючее в стране вырос на треть, а его нехватка в разгар сбора урожая может иметь самые негативные последствия, как аграрии выходят из ситуации. Проблемы с бензином меняют спрос на отечественном авторынке. По данным «Коммерсанта», с середины июня интерес россиян к электромобилям вырос почти на 40%. Главный драйвер рынка – гибриды. Повлияют ли меняющиеся предпочтения автовладельцев на цены? Вакцины от аллергии на кошек и собак появятся в России. Их разработку ведет лаборатория иммунопатологии Сеченовского университета. Что известно об этих препаратах и когда ждать их появления в аптеках? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива до конца месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть. Пока зерно ждет комбайны, комбайны ждут дизель. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Вместо работы в поле фермеры все чаще ищут солярку. На многих АЗС ее отпускают с ограничениями, а цены продолжают расти. О том, как это выглядит в разных регионах и как хозяйства пытаются справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров.
16: Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Ставропольского края Сергей Колесников.
17: Дизеля на последних, работаем на остатках. С Роснефтью пока не получается брать. Я не знаю, что будет. Мы где-то в минуса начнем уходить. Уборка будет стоить очень приличных денег, то есть рентабельность падает. И сейчас начало уборки, все сельхозпредприятия на минимуме своих собственных средств, их нет.
18: Если не досчитаетесь какого-то объема дизеля, насколько уборочная компания может застопориться?
17: Где-то очень много можно недособрать. Впереди еще кормозаготовка и капка свеклы уже в августе. И тут настолько глобально, даже цифры я не могу сам себе озвучить. На последних затягиваем и просто станем и все.
18: На посевной кампании следующего года уже это может как-то отразиться?
17: Может, да. Само по себе вот уборка, это только часть работы. В следующем нужно идти почва подработка земли. И люди уже задумываются, как экономить. Громадное количество транспорта на машин, которые перевозят. Это тоже тысячи тонн. То есть кроме капки скла, еще и перевозка до завода. А уже в сентябре, в октябре новый сев. А
18: отпускные цены вы уже сейчас планируете увеличивать?
17: Мы не можем сделать это. То есть есть существующая рыночная цена, фермеры-заложники. Цены мы не повышаем.
16: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
19: У нас у фермеров есть льготное кредитование. Льготное кредитование идет целевое. Дизельное топливо, то есть ГСМ, там масло, бензин. Когда мы заключаем с Роснефтью договор, там есть лимиты по месяцам. Лимит у тебя на год. На год тебе сколько надо. У меня там уходит 240 тысяч литров, а то и больше.
18: Но сейчас объемы есть?
19: Да, конечно.
18: Это гарантии, они для вас зарезервированы?
19: По крайней мере, да.
18: А вот ваши коллеги из других КФХ, у них сейчас ситуация хуже с доступом к дистопливу?
19: Хуже у тех, у кого нету емкости для хранения. Потому что он привез там 10 тонн, он слил, а больше у него некуда сливать. Нету надежности, если ты погоду будешь убирать, и солярка закончилась, и ты будешь стоять, а потом ты солярку привезешь, а пойдут дожди, и что ты будешь делать? Ты будешь переживать. А когда дожди зашли, там на неделю, на две, есть пророст, есть потеря качества. А потеря качества – это потеря ценовой политики. У тебя уже не третий класс, а четвертый, а то, может быть, даже и фуражное зерно. Цены там уже совсем другие.
16: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина из Луховиц Московской области Елена Головащенко.
20: У нас, конечно же, есть трактор, погрузчик, то, что работает на дизеле. Но самое главное, что у нас итальянское оборудование, которое работает на дистопливе и больше ни на чем. А у нас две небольшие сыроварни. Если нет солярки, соответственно, работать мы не можем. Молоко нам хранить негде. То, что надоили, мы перерабатываем каждый день. Поэтому наши мужчины, работающие на ферме, просто дежурят и ездят по округе, собирая в канистры солярку. Для нас это очень накладно, потому что рабочих рук на ферме немного, и летний период это все равно страда. В общем, каждые мужские руки, отсутствующие, стоящие в очереди на добычу дистоплива, для нас большое горе. Но так в среднем мы можем переработать 600 литров молока в день. Это на выходе около 60 килограмм козьего сыра.
18: Это сейчас, а было иначе, без дефицита топлива?
20: Конечно. В среднем до тонны мы перерабатывали.
18: То есть на лицо в половину практически?
20: Да, конечно.
1: Как пишет Forbes, одному комбайну за смену требуется до 300 литров дизеля, но на многих АЗС сегодня отпускают от 20 до 200 литров топлива, а иногда разрешают заправлять только бак автомобиля. По словам экспертов, после созревания урожай желательно убрать максимум за 10 дней. При этом заключение прямого договора на поставку топлива может занять до месяца, что слишком долго в разгар уборочной страды. Ранее Владимир Путин заявил, что, по данным Минсельхоза, проблем с поставками топлива аграриям сейчас не наблюдается. Инфляция в России с 30 июня по 6 июля составила 0,31%. Это самый высокий показатель, больше, чем за месяц. Данные представил Росстат. Высокие темпы недельной инфляции, как и предыдущие две недели, во многом были обусловлены существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо. Другим темам: вакцины от аллергии на кошек и собак появятся в России. Разработкой препаратов занимается лаборатория иммунопатологии Сеченовского университета, рассказала журналистам сотрудник лаборатории вуза, врач-аллерголог Ксения Рябова. Вакцина от аллергии на кошек ожидает клинических исследований. Пару лет назад Рябова рассказывала, что это будет подкожная инъекция. И препарат можно применять как у людей, у которых уже есть проявление аллергии, так и для профилактики, например, у детей, родители которых являются аллергиками. Вакцина от аллергии на собак пока еще только разрабатывается, комментирует врач-аллерголог и иммунолог медцентра Soft Medical Center, педиатр Алексей Бессмертный.
0: Это большой прорыв, потому что долго все ждали. Не получалось никак ее создать. И вот, наконец-то, вакцина от аллергии на кошку вышла на клинические испытания. Это для того, что через несколько лет, скорее всего, можно будет уже запустить ее в активное производство, активную работу. На самом деле, вакцина – неправильное слово. Вакцина – это от инфекции. А данный препарат называется АСИТ – аллерген-специфическая иммунотерапия. А вакцину ее назвали просто так, в разговорной речи.
21: Есть ли какие-то аналогичные зарубежные подобные препараты?
0: Да, конечно, есть зарубежные препараты, в том числе испанские и американские. К сожалению, у нас они не зарегистрированы и поэтому не используются. Но они показывают достаточно высокий профиль эффективности. И многие пациенты, которые живут за рубежом наши, активно их используют. Но опять же, стоит сказать, что данные вакцины используются не для того, чтобы завести кошечку или собачку. Это не очень правильно ребенка лечить или взрослого ради того, чтобы завести питомца. А тогда, когда нет возможности от него избавиться. Допустим, вы живете в крупном жилом доме, где очень много кошек или собак. Или, допустим, ребенок учится в классе, где у половины детей тоже кошка дома. Они приносят аллерген в школу, и ребенок не может не реагировать. То есть это те ситуации, когда вы не можете избавиться от контакта с аллергеном. Ну или вы работаете в театре Куклачева.
1: Алексей Бессмертный, врач-аллерголог-иммунолог. Как писали СМИ, сложность в создании такой вакцины в том, что у котов почти десяток белков, которые провоцируют аллергию у человека. Они могут содержаться в слюне, в моче, на шерсти и на коже, продолжает кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
22: Аллерген-специфическая иммунотерапия АСИТ, лечение с помощью современных вакцин, осложняется тем, что на каждый вид аллергена должна быть своя вакцина. Это вполне эффективно, если, скажем, мы имеем дело с пациентом, у которого аллергия на какой-то один вид аллергена. Если у пациента есть аллергия сочетанная, скажем, на слюну, на перхоть, на еще белки другие животных, то тогда нужно проводить лечение отдельно каждой вакциной.
1: Надежда Логина, врач-иммунолог, аллерголог. Аллергия на кошек – одна из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам, от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактами с кошачьими аллергенами, могут страдать до 25% населения планеты. Как проблемы с бензином изменили спрос на гибриды и электромобили? В июне заметно повысился интерес россиян к автомобилям на новых источниках энергии, пишет «Коммерсант». Трафик и обращения в дилерские центры выросли, а со второй недели июня спрос подскочил почти на 40%. Главные драйверы – гибриды, которые дают страховку. Если бензин есть, едешь как обычно, а если нет, переходишь на электротягу. В итоге, по данным «Автостата», продажи подключаемых гибридов в июне выросли на 23% к маю и почти втрое к прошлому году. В премиум-сегменте спросом пользуется «Зикар», в доступном Джили, Вэй и Воя. Мы поговорили с дилерами.
23: Да, мы действительно видим рост интереса к гибридам, и сейчас он в целом больше, чем спрос на чистые электрички. Причина понятная. Электромобиль для многих – это пока смена привычки. Нужно думать о зарядке, маршрутах, инфраструктуре. А гибрид воспринимается как более безопасный переходной формат. В городе он помогает экономить топливо, но при этом сохраняет привычную возможность заправиться бензином и спокойно поехать на дальнее расстояние. Проблемы с топливом стали драйвером не потому, что люди начали импульсивно покупать автомобили. Он изменил сам вопрос. Вопрос в голове клиента. Раньше спрашивали, а нужен ли мне гибрид или электромобиль? Сейчас все чаще люди задаются вопросом, насколько я хочу зависеть только от бензина. Поэтому те, кто раньше просто интересовался сегментом, теперь активнее записываются на тест-драйв, сравнивают стоимость владения и рассматривают покупку. По моделям спрос сосредоточен вокруг китайских технологичных брендов. В гибридах это Voya Free, Geely EX5 EMI, Lisian, Xlantix от Exeed, Way, а в более дорогом сегменте Zeekr 8X и 9X. По электромобилям интерес у Evolute, Voya, Avator, опять же Zeekr и Geely. Но европейские электромобили такого высокого интереса не показывают у российской аудитории. Что же мешает гибридам стать массовыми? Цена, ограниченное предложение, вопросы официального канала поставки, ведь ранее гибриды чаще всего это был параллельный импорт. Вопросы сервиса, гарантии и остаточной стоимости. Рынок будет расти, но массовым он станет не за счет ажиотажа, а за счет расширения модельного ряда, инфраструктуры и доверия к технологии гибридов и электричек.
1: Массового перехода на электромобили нет. Люди надеются, что бензин вернется, но те, кто уже думал о покупке, ускорились, говорит директор по развитию автосалона «Автовернисаж» в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев.
2: Очередь пока не выстроилась за электромобилями или гибридными автомобилями. Спрос на них действительно есть, но у меня такое ощущение, что есть отложенный спрос. То есть люди, которые ездят сейчас на бензиновых, дизельных автомобилях, не бросились их продавать. Ну, во-первых, это целый процесс. Да, те люди, которые находятся уже в процессе подбора себя, конечно, они пришли и уже купили эти автомобили, это их только подтолкнуло. Но так, чтобы люди пошли массово пересаживаться на электрические автомобили или гибридные, мы этого не видим и не наблюдаем. Очевидно, что ситуация с топливом она есть, и наверняка большинство людей рассчитывают, что эта ситуация в ближайшее время разрешится, и мы вернемся обратно в свои комфортные бензиновые и дизельные истории. Нет ажиотажа. Я как сам владелец электрического и гибридного автомобиля могу сказать, что на сегодняшний день, конечно, это реальное спасение. Когда ты понимаешь, что ты ночью у своего дома машину заряжаешь от обычной розетки, как телефон, либо на работе, пока она стоит, и ты выезжаешь на пункт заряженной батарейки, и ты забываешь вообще про бензоколонки, и про эти очереди, и про поиск топлива. Но для этого нужно сделать шаг. Я думаю, что люди скорее готовы докупить себе в семью еще один электромобиль, причем вход на электромобиль на сегодняшний день от 2 миллионов рублей. Есть машины из Китая, за 2 миллиона рублей можно прийти себе полноценную прикольную электричку. А, ну и там уже и 5, и 6, и 10 миллионов рублей уже, кто что гораст. Получить бесплатные парковки, кстати.
3: А какие модели берут?
2: Из электромобилей на сегодняшний день это Zeekr, это Xiaomi, BYD есть хорошие электрические автомобили. И вот сейчас Чанган выпустил две модели недорогих, 2 миллиона 800 в этих пределах, и электрические, и гибридные. Это 05 и 06 модели. За эти деньги это подарок. А из гибридов, конечно, это Link 900, из премиальных внедорожников это Lisian. Напомним, да, есть такие. И Zeekr сейчас тоже выпустил 8 и 9X гибридные модели. И ну, это премиум-сегмент, они, конечно, вне конкуренции.
1: Алексей Яковлев, директор по развитию автосалона «Автовернисаж» в Санкт-Петербурге. «Автостат» зафиксировал рост доли гибридов и электромобилей с 4% в 2025 году до 6% за первые 5 месяцев 2026. Эксперты ожидают, что вскоре она достигнет 10% в первую очередь за счет гибридных машин.
4: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. В Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM.
7: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков.
8: Успеть за 10 секунд на Business FM.
10: Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
10: Арбитраж.
11: Роснано выиграла спор с бывшими топ-менеджерами по проекту «Крокус» на 11,9 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». Спор связан с инвестиционным проектом по производству магниторезистивной оперативной памяти. Иск был подан в декабре прошлого года. Детали дела и обстоятельства претензий в суде не раскрываются.
10: Сделки.
11: Бывший топ-менеджер «Газпромбанка» Андрей Зокин через «Энергоинвест» приобрел 80% «Суперджоп». Об этом узнали «Ведомости». Как сообщили в сервисе по поиску работы, гендиректор сервиса Анастасия Чучалова сохранит свою должность и долю в размере 20%. Также операционная модель и команда останутся без изменений. Сумму сделки не раскрывают, но эксперты, опрошенные газетой, оценивают пакет в диапазоне от 250 до 350 миллионов рублей. Инвестиции пойдут на развитие платформы. Итальянский Unicredit, который уже почти два года пытается приобрести немецкий Commerzbank, по итогам оферты на 44 миллиарда евро увеличил свою долю в нем до 48%. Хотя порог в половину доли не преодолен, эксперты, опрошенные Financial Times, считают, что даже 40-45% голосов может быть достаточно для контроля над собраниями акционеров. Сделку еще должен одобрить ЕЦБ. Кроме того, Unicredit предстоит договариваться с профсоюзами и Берлином. У него почти 13% акций Commerzbank.
10: Отчеты и планы.
11: В Москве запустили первое в России производство жидкокристаллических дисплеев и высокоскоростных оптических трансиверов. Производство открыли компании NextT и Neoros. Первая запустила роботизированную линию мощностью до 500 тысяч изделий в год, а также цифровые системы компьютерного зрения и управления процессами. Neoros, в свою очередь, обеспечит рынок высокоскоростными устройствами для систем связи, оборудованием нового поколения, которое особенно важно для развития сетей 5G и телекоммуникационной инфраструктуры в целом. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: «19:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей эгидой в ближайшее время. Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на свои источники, а те, в свою очередь, отмечают, что у организации нет конкретного плана по допуску россиян к турнирам. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM.
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
25: Формулировка, которая есть сейчас, говорит, что ФИФА изучит вопрос. Гарантий здесь нет, хотя и очевидна позитивная динамика. В частности, мы видим, что практически сразу Международная федерация футбола реагирует на заявление МОК. Позиция ряда федераций европейских стран по этому вопросу предсказуема. И здесь может возникнуть патовая ситуация, когда одни отказываются с нами играть, но всем необходимо при этом договариваться. В том числе и ФИФА с УЕФА, ведь ближайший крупный турнир пройдет в Европе. А именно там многие страны выступают против участия россиян. При этом между двумя организациями недавно возникло напряжение на чемпионате мира, когда в УЕФА не поняли и раскритиковали отмену дисквалификации американца Фоларина Балла. Жеребьевка Евро-2028 состоится 6 декабря. Если к тому времени не будет внятных решений от ФИФА и УЕФА, а останутся только расплывчатые формулировки, то и этот турнир Россия, к сожалению, пропустит. Что касается клубного футбола, то первые квалификационные раунды в Еврокубках уже идут. Так что здесь можно думать о возвращении не раньше следующего сезона. Поэтому самый реальный сценарий из оптимистичных – это допуск сборной к участию в отборе на чемпионат мира 2030 года. Но и здесь, если Россия остается в составе УЕФА, проходит европейский отбор, все, как ни крути, зависит от общей международной повестки.
1: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Business FM. Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с 22 года после начала специальной военной операции. Сборная России пропустила стыковые игры к чемпионату мира 22 года и не участвовала в отборе на Евро-2024 и чемпионат мира 2026.
12: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Снова приветствую тебя, Леша.
6: Добрый вечер всем еще раз.
1: Вот Росстат обнародовал последние данные по инфляции. С 30 июня по 6 июля она составила 0,31%, и это самый высокий показатель, больше, чем за месяц.
6: Ну, действительно, показатель высокий. Наверное, это самый высокий еще и в текущем году показатель недельный, 0,3%. Еще не наблюдали мы, если только не брать начало года, все-таки вот здесь сделаем небольшую поправочку. Но там считалось за 12 дней, или сколько там праздничных было, 11 или 12, уж точно не помню. Но на самом деле вот очень высокий показатель недельной инфляции. Единственное, что годовая инфляция поменьше стала, 5,6 на 6 июля, была 6,1 на 29 июня. Но здесь надо заметить, что это в большей степени, скажем, технический момент, учитывая, что 1 июля прошлого года индексировались тарифы ЖКХ. Сейчас они не индексируются, и вот тогда был скачок, а сейчас его не произошло. Вот на этом фоне мы наблюдаем замедление годовой инфляции, но в целом инфляционное давление продолжает нарастать. И следующая неделя точно будет выше 6% за год. И, конечно, все это будет отражаться, ну, прежде всего, на настроениях. Сегодня все-таки некая эйфория присутствует на рынке, прежде всего на рынке акций, на российском, за счет взлета мировых цен на нефть, но она вот немножко сходит на нет. Если посмотреть на закрытие основной торговой сессии, то плюс 0,4%, а уже в вечернюю торговую сессию 0,1% добавляет индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Цены на нефть, естественно, растут сегодня, и на фоне обмена ударами между США и Ираном еще ночью, и после заявлений президента США Дональда Трампа, который сказал, что рассматривает возможность новых ударов по Ирану в ближайшее время, сказал, что недоволен Тегераном, и вообще говорит, что возьмем под контроль и остров Харк, и восстановление морской блокады Ирана тоже Трамп не исключает. Но и цены на нефть превышали одно время $80 за баррель. Сейчас все-таки в районе $79 торгуются, но растут на 6,5%. Ну, здесь очередные заявления президента США появляются. Заявляет Трамп о том, что не считает, что между Вашингтоном и Тегераном вновь начнутся продолжительные боевые действия. Ну, вот, может быть, это и сыграло такую роль небольшого отката от максимальных значений сегодняшнего дня на рынке нефти. Но в целом ситуация, как мы видим, остается напряженной, и не похоже это на то, что какие-то переговоры велись до этого момента. Ну и в целом можно сказать, что вот возвращается рынок потихонечку в то состояние, в котором он был несколько недель назад.
9: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. Супруга британского подданного мистера Сэмюэля Брата нещадно гоняла его за курение в доме. То ли жену он очень любил, то ли боялся, но строгому запрету подчинялся всегда. Однако обиду затаил, что и отразилось в его завещании. Покладистый при жизни Сэмюэл отыгрался после смерти. Мистер Брат завещал своей благоверной немалую сумму для середины 20-го столетия – 330 тысяч фунтов стерлингов. Но получить их она могла при одном условии – как гласило завещание мстительного Сэмюэля, жена должна выкуривать в доме каждый день по 5 сигар моего любимого сорта. О том, вступила ли супруга во владение наследством и каким образом осуществлялся контроль за курением супруги, история умалчивает. Судьба, наследство. На Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
13: Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Игроки и тренеры пытаются добыть победы для своих стран на стадионах, а агенты не прекращают свою закулисную работу. Даже наоборот, с добавлением новых команд у агентов появляется возможность приобрести новых звездных клиентов, открывающихся на Мундиале. Новые клиенты это интересно, но и про существующих забывать нельзя. С начала мирового первенства в английской премьер-лиге уже произошли два громких и очень дорогих трансфера. После двух лет в скромной команде Nottingham Forest полузащитник Эллиот Андерсон переходит в Манчестер Сити. Пока Эллиот защищает цвета страны на чемпионате, его агенты из CAA Stellar ставят рекорды. Стоимость трансфера – 135 миллионов евро. Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за переход англичанина, и самое дорогое приобретение Ман-Сити. Nottingham отлично заработал на 23-летней звезде. Два года назад они приобретали его за 42 миллиона. У второй звезды АПЛ, сменившей команды, сейчас время отдыха. К сожалению, сборная Италии снова оказалась за бортом мирового первенства. Но это не значит, что в ней нет великолепных игроков. Полузащитник Сандро Тонали – один из них. Уже согласованы все условия его перехода из Ньюкасла в Тоттенхэм Хотспер. Шпоры заплатят за итальянца 117 миллионов евро. И это тоже рекорд. Столько за приобретение игрока Тоттенхэм еще не платил. У меня есть предположение, что бурная активность вновь избранного президента мадридского Реала Флорентино Переса серьезно подогрела трансферный рынок. Никто не хочет отставать от испанцев, и оба этих трансфера прошли значительно выше оценочной стоимости игроков. Переходы Андерсона и Тонали котировались на отметке 80 миллионов евро. И это только начало. Думаю, этим летом нас ждет еще много громких переходов футболистов.
24: Спорт и деньги. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 19 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Аблякулиев. Президент России Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства заявил, что удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре преследуют цель нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Он выразил уверенность, что эта цель невыполнима. Президент подчеркнул, что запас прочности энергосистемы России очень высокий и нужно просто организовать работу. Суд Международного финансового центра «Астана» в Казахстане отменил решение о признании вынесенного ранее вердикта Международного арбитража Швейцарии о взыскании из «Газпрома» порядка 1 400 000 000 долларов в пользу украинского «Нафтогаза». В решении суд признает, что не обладает юрисдикцией для признания этого решения. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что новое руководство Ирана может исчезнуть, как и его предшественники. Ранее американский лидер заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует и что в дальнейших переговорах с республикой нет смысла. Позднее он пообещал, что американские удары по Ирану продолжатся в среду. Корейский институт передовых технологий сравнил энергозатраты обычных чат-ботов и ИИ-агентов. И разница оказалась колоссальной. По данным исследований, ИИ-агент тратит до 136,5 раз больше энергии на один запрос. При этом GPU простаивает до 54,5% времени, ожидая внешних инструментов. То есть серверы заняты неэффективно, но электричество продолжают потреблять. Авторы исследования делают вывод, без совместной оптимизации чипов, алгоритмов, энергосетей, устойчивая инфраструктура просто невозможна. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США могут выдать Украине лицензию на производство «Патриот», пообещал Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Также он назвал украинские удары по российским НПЗ эскалацией, которая поможет прийти к концу. В ближайшее время Трамп собирается поговорить с Путиным, зачем и будут ли США помогать Киеву в таких ударах. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы с льготной ставкой для предпринимателей на ОСН. Как пишет Forbes, проверки затрагивают как новичков, так и старожилов. Регистрация льготных субъектов. Стала ли такая миграция массовым явлением? И нейроактриса Тилли Норвуд сыграет саму себя в полнометражном фильме, сообщает Deadline. Это будет первая главная роль, исполненная ИИ. Как к этому относятся в Голливуде и каковы коммерческие перспективы подобных фильмов? Подробности на Business FM.
16: США могут выдать Украине лицензию на производство Патриот. Это дал понять президент Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Он назвал Владимира Путина и Зеленского непростыми персонажами, подразумевая, что они неуступчивые переговорщики. Однако Трамп считает, что и Россия, и Украина хотят достичь урегулирования, но никаких крайних сроков Штаты не устанавливают. При этом украинский удар по российским НПЗ Трамп назвал, цитата, эскалацией, которая поможет прийти к концу, то есть не осудил. А госсекретарь Рубио даже фактически поддержал украинский удар. Он сказал, что Штат обсуждает возможность, чтобы Украина наносила удары вглубь России. По мнению Рубио, это позволит создать условия для переговоров. По поводу ракет-перехватчиков «Патриот», о которых просит Киев, Трамп заявил, что Украина поможет, может производить их достаточно быстро. А причину возможной передачи лицензии Трамп объяснил тем, что Штатам самим нужны «Патриоты». «Пусть Украина сама себе производит «Патриот», — сказал Трамп.
17: Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать. Но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство Patriot. Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
16: Кроме того, на встрече с Зеленским Трамп напомнил о редкоземельной сделке между

0: в общие обещания, пишет агентство. Заявление Трампа о возможной передаче лицензии на производство Патриот – это политическая декларация, отмечает политолог-международник, эксперт клуба Валда Андрей Картунов.
1: Я думаю, что пока что это заявление надо расценивать как исключительно политическую декларацию, которая нуждается в дальнейшей конкретизации уточнения. Теоретически Украина может собирать отдельные компоненты ракетной системы «Патриот», скажем, корпус или какое-то вспомогательное наземное оборудование, но понятно, что наиболее чувствительные компоненты, в частности, в электронную начинку, средства наведения, едва ли вот эти все компоненты легко так перевести на Украину. К тому же стоит вопрос, кто будет за все это платить. То есть здесь много неясностей, поэтому едва ли здесь мы говорим о каком-то ближайшем будущем. И в любом случае это, наверное, предложение, которое относится к периоду после завершения активной фазы российско-украинского конфликта.
0: Ну и удары по российским НПЗ, которые Трамп фактически не осудил, а вот госсекретарь Рубио даже поддержал украинские удары. Вот как вы считаете, будут ли Соединенные Штаты помогать в этом Украине и каким образом?
1: Очевидно, что Соединенные Штаты ищут, возможно, более широкий набор инструментов воздействия на Москву. И вероятно, что в Вашингтоне рассматривают вот эти удары украинской стороны как один из таких инструментов. Тут возможны различные ограничения по тем объектам, в отношении которых будет дано разрешение на осуществление дальнейших ударов. Многое будет зависеть от хода переговоров, если такие переговоры начнутся.
0: Трамп также сказал, что планирует переговоры с Путиным позднее. Что будет главной темой по итогам, видимо, переговоров с Зеленским?
1: Мы все понимаем, и Трамп подтверждает практически в каждом своем выступлении, что он по-прежнему хотел бы и надеется выступать в роли посредника. А это означает, что он не может просто перейти на позиции, скажем, своих европейских союзников, поскольку они явно стоят на стороне Украины. Поэтому, скорее всего, в разговоре с российским лидером будет демонстрировать то, что он ищет компромисс, который удовлетворил бы обе стороны, и что у него для Москвы есть не только кнуты, но и пряники. То есть, скорее всего, он будет также говорить о возможном сотрудничестве двух стран в других областях тогда, когда нынешний конфликт будет завершен.
0: Андрей Картунов, политолог-международник. Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Украина ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе. Однако президент отметил, что у российской энергетики есть запас прочности, один из самых высоких в мире. И слова прозвучали в преддверии телефонного разговора с Трампом, который анонсировал американский президент. Судя по всему, на Западе и в Белом доме эти украинские удары считают эффективными, их воспринимают как часть давления на Москву, отмечает политолог Георгий Бовт, автор телеграм канала «Бовт знает».
2: Зеленский уже не в первый раз демонстрирует высокую эффективность своих пиар-акций и своих вояжей и переговоров с западными лидерами, которых он в конце концов уговаривает на то, чтобы они ему предоставляли все новые и новые виды вооружений. Это пока еще не томагавки, которые он тоже просил. Но, тем не менее, это, конечно, важный шаг вперед по сравнению с тем, как Трамп начинал свои отношения с Зеленским, когда он только уехал в Белый дом, а начинал он их со скандала. Сейчас он по отношению к Зеленскому заметно потеплел. И, судя по всему, на администрацию США производит впечатление то, как Украина воюет. И, более того, как она наносит удары по российским тылам в Белом доме, в администрации США, видимо, этим довольна.
3: По поводу как раз ударов по тылам и, в частности, по российским НПЗ, Трамп не осудил эти удары. Он сегодня назвал их эскалацией, которая может привести к концу конфликта. Как вот это можно комментировать?
2: Госсекретарь Рубио сказал еще резче. Он фактически их поддержал такие удары, сказал, что это верный метод давления на Москву, на Россию, с тем, чтобы она пошла на заключение мирного соглашения. А между тем, достаточно вспомнить, что в прошлом году тот же Трамп и та же администрация предостерегали Киев от ударов по российской нефтянке. Трудности в российской нефтяной промышленности могут привести к повышению цен на мировом рынке нефти. Сегодня эта связка отсутствует, как мы видим, и более того, фактически Киев поощряет к тому, чтобы он и дальше наносил эти удары. Судя по всему, на Западе они считаются эффективными. На Западе, видимо, пришли к выводу, что Украина может достичь определенных успехов. И ключ к этим успехам там видят, прежде всего, в ударах по российской инфраструктуре.
3: Трамп будет сегодня как раз разговаривать с Путиным, по крайней мере, он так сказал. И главной темой переговора, на ваш взгляд, будут патриоты?
2: Средства ПВО Украины – это не главный вопрос. И более того, Путин знает, что ему не отговорить американского коллегу. Я думаю, что Трамп будет ставить вопрос о заключении течение некого

0: хотя бы короткого перемирия, короткое прекращение огня для дальнейших переговоров. Я думаю, что вот это главный вопрос, который будет стоять в ходе телефонного разговора с Путиным.
1: Но короткое перемирие, подобное пасхальному, которое случилось и в прошлом году, и в этом, или речь идет о каком-то более продолжительном тайм-ауте в военных действиях?
0: Я думаю, что американская сторона вполне может поставить вопрос о месяце и двух месяцев.
2: Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Позднее Дональд Трамп в соцсетях написал, на что его пресс-конференция с Зеленским прошла очень хорошо и очень позитивно в ходе этой встречи. Он также пригрозил новыми ударами по Ирану. Трамп заявил, что с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они постоянно обманывают, жульничают и нарушают перемирие. Конец цитаты. Американский президент пригрозил ударами не только по военным объектам Ирана, но и по электростанциям и опреснительным установкам, а также захватом иранского острова Харк. Высокопоставленный Иран чиновник заявил ТАСС, что Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании США. Любая военная агрессия будет встречена более масштабным ответом, чем раньше. Происходящее на саммите НАТО и заявления Трампа оказались на первых полосах зарубежных СМИ.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Агентство Рейтер считает, что тон пресс-конференции Трампа и Зеленского был гораздо более благожелательным. Американский президент отошел от резкой критики и перестал называть Киев неблагодарным. Агентство отмечает, что в ходе последних российских ударов Украина вновь не смогла сбить ни одну из российских ракет, что подтверждает критическую нехватку ракет-перехватчиков. А слова Трампа о возможной передаче лицензии на производство Патриот агентство называет огромным подспорьем Киеву. Первостепенное внимание зарубежные СМИ все равно уделяют словам Трампа об Иране. Тоже агентство Рейтер пишет, что новые удары еще сильнее подорвали уже и так шаткое мирное соглашение, а нефть резко подскочила в цене. В целом на саммите НАТО царила карнавальная атмосфера, пишет Нью-Йорк Таймс. Но издание подразумевает не обстановку праздника, а происходящий там хаос. Мероприятию предшествовал заочный конфликт Трампа и премьера Италии Мелони. Американский президент раскритиковал ее за отказ допустить втягивание Рима в войну против Ирана. За то же самое Трамп раскритиковал и Францию с Великобританией. И, как отмечает ABC News, американский президент выразил недовольство союзниками по НАТО в целом. А вот Испании, среди прочего, досталось за отказ увеличить расходы на оборону НАТО. Трамп назвал Мадрид ужасным партнером и призвал прекратить всю американскую торговлю с Испанией. Журнал Time отмечает, что испанский премьер Санчес ранее проявил себя как один из самых ярых критиков Трампа в Европе. Среди прочего, он закрыл небо для американских истребителей, которые участвуют в конфликте с Ираном. Но после последних угроз Трампа, Санчес заявил, что отношения Вашингтона и Мадрида очень позитивные. Внезапно Трамп вспомнил и про свои притязания на Гренландию. Сказал, что США этот остров важнее, чем Дании. Критикуя защиту острова со стороны европейских лидеров, Трамп даже пригрозил, что может вообще вывести американские войска из Европы. CNBC отмечает, что генсекретарь НАТО Рютте вторил заявлением Трампа, сказав, что президент США, цитата, «абсолютно прав» в том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями. Но премьер Дании Мэтта Фредериксон вновь подчеркнула, что Копенгаген будет защищать каждый дюйм территории НАТО, включая свою собственную, а Гренландия не продается.
2: Внимание СМИ и соцсети также привлекли различные оговорки Трампа на саммите НАТО. В частности, на встрече с Зеленским американский президент заявил, что американский авианосец Авраам Линкольн в марте этого года атаковал, цитата, «Исламская республика Япония». А самого Зеленского Трамп назвал президентом Путиным.
5: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
7: 0+.
8: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
9: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
10: «Вкусвилл бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу».
11: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-00-250-671.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Деньги.
7: Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
3: История денег на Business FM. Нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А в смартфоне одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
13: У микрофона Сердар Влекулиев. Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики России на 2026-2027 годы на уровне 1%, чему частично поспособствуют более высокие доходы от экспорта на фоне роста цен на сырьевые товары, следует из опубликованного доклада международной организации. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Федеральной налоговой службе передавать другим ведомствам данные о торговых сетях, их поставщиках и сделках между ними для мониторинга цен на продовольственные товары на всех этапах их продвижения. Законопроект в начале июня внесло в парламент правительство. Как говорится в пояснительной записке, законопроект разработан для мониторинга цен на всех этапах движения продтоваров и анализа причин их резкого роста. Новую площадку для бизнеса. Государственный индустриальный парк «Титан» в Ленинском округе Подмосковья планируется открыть до конца июля. Первым резидентом станет производитель промышленных роботов. Об этом рассказала зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Сложности с получением льгот и отчетностью являются главными причинами для бизнеса отказываться от господдержки при инвестировании. Об этом на полях Иннопрома сообщила исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова. По данным Глуховой, от получения господдержки отказывается около 35% компаний. Сложности с отчетностью заставляют 37% предприятий не пользоваться льготами. Меры поддержки не затрагивают потребности компаний в 32% случаях, а завышенные требования к получению помощи, неясность или частая смена условий стали причиной отказа для 27%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
14: В Москве сейчас плюс 21, местами идет дождь, ночью плюс 17, завтра днем до 20 градусов, облачно, временами дождь. Пасмурная погода с дождями сохранится в ближайшие дни 10, но при этом потеплеет уже в пятницу плюс 25-27. Двадцать 17 в Москве, вы слушаете Business FM. ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионах, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компаний, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине десятых. Подробнее Наталья Шашина.
15: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с Business FM делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
16: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под одним процентом там сидят.
17: А так можно было?
16: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, с делом России, их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность, потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, и у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все... То есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмуртии, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
15: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготы можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
18: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, в котором не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу. Пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
15: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Но сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
14: Недельная инфляция ускорилась до 31% с 0,22 недели ранее, однако годовая снизилась с 6 до 5,6. Таковы данные Росстата. Дистопливо за неделю подорожало почти на 3,5%, а бензин на 2%. При этом цены на плодовочную продукцию даже немного снизились. О чем говорят такие цифры? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». А сейчас нейроактриса Тилли Норвуд сыграла саму себя в полнометражном фильме. Об этом сообщает издание Deadline. Это будет первая главная роль, исполненная ИИ. Своим появлением в прошлом году Тилли Норвуд вызвала волну возмущения в Голливуде. Подробнее Ольга Кашинская.
19: Производством фильма «Miss Aligned» занимается лондонская студия «Particle Six», которая разработала и саму нейроактрису Тилли Норвуд. Действие фильма развернется в сеттинге вселенной «Тилливерс». Он описан как сюрреалистичное цифровое пространство где-то в облаке. Сюжет картины незатейлив. Искусственный интеллект Тилли влюбляется в, цитата, «соблазнительного робота из Даркнета», который убеждает ее забыть про встроенные ограничения безопасности и заняться самопознанием. Тилли становится сверхпопулярной, а заканчивается все примитивной моралью. ИИ начинает стыдиться того, что ее существует. Существование построено на опыте людей. Такая вот мета-ирония. Причем искусственный интеллект, как утверждают создатели проекта, планируется использовать на всех стадиях. Живые креаторы будут работать бок о бок с некими ИИ-специалистами. Нейроактрису Тилли Норвуд представили широкой публике еще прошлой осенью. Ее портфолио ограничивается несколькими короткими роликами в социальных сетях, в которых она демонстрирует не то чтобы широкий актерский диапазон. А к ее дебютной короткометражке даже пришлось закрыть комментарии. Как отреагировала публика, остается только догадываться. Сама концепция генеративной креативного исполнителя возмутила и отдельно взятых звезд, например, Эмили Блант и Тони Коллетт, и профсоюзы. Так, гильдия киноактеров США указывает на то, что актриса обучена на работах живых артистов, которые не получат за это никакого вознаграждения. В гильдии сочли, что создание Норвуд, в принципе, цитирую, «насмешка над человеческим искусством». Создатели Тилли Норвуд объясняли, что она скорее научный эксперимент, произведение искусства, а не способ заменить живых актеров. Чего, вне зависимости от желания создателей, и не произойдет, считает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
17: Это те же самые претензии, которые мы предъявляем к сгенерированной цифровой музыке. Ну да, голос человеческий, но нужных эмоций нет, и выкупается это на раз-два. Тоже касается и игры актерской, поэтому ни о какой замене актеров цифровыми аналогами я на 98,5% уверен, что это не представляет никакой проблемы для актеров. Да, это будет большой проблемой для актеров, исполняющих роли массовки. Этих будут заменять на цифровые аватары, в первую очередь экономия. Есть экономия. Это примет массовый характер, но это не будет касаться актеров, которые исполняют главную роль.
19: Однако у использования искусственного интеллекта в кино есть и сторонники, причем влиятельные. Например, Мартин Скорсезе, который недавно стал консультантом ИИ стартапа Black Forest Labs. Технологии компании режиссер использовал для создания собственного проекта, в частности для раскадровок. Аргументация Скорсезе следующая. Кино – это молодой вид искусства, который должен быть открыт к дальнейшему развитию. Кинематограф действительно в значительной степени подвержен влиянию технологий, и уже давно, подчеркивает редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
20: Сейчас актеры, когда снимаются в фильмах, где много спецэффектов, они общаются с теннисным мячом, представляют, что это морда гигантского дракона. Они прыгают на каких-то матах, но все это затем превращается в скалы, в какие-то болота, топи и сказочные пейзажи. И если на месте того же теннисного мяча, с которым приходится разговаривать актеру, будет какой-то виртуальный помощник, я думаю, хуже от этого не станет. А может быть, даже будет лучше, потому что можно будет актеру больше проявить естественных реакций с более понятным для себя партнером, пусть даже и цифровым. В России такое возможно, в России над этим работают, и я думаю, что в наших сериалах и в наших фильмах вполне возможны очень скорые перемены в эту сторону.
19: В профессиональном сообществе задаются вопросом, как на фильм с ИИ-актрисой в главной роли отреагирует зритель. Голосовать он будет, очевидно, долларом. Продолжит генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
21: Если людям это интересно не будет, а при этом разработчики тратят достаточно большое количество денег на генерацию, это не дешевая история, я вас уверяю. Я не могу сказать, что там гонорары топовых мировых артистов дешевле, это не так, но сама по себе технология генерации не дешевая. Поэтому, если креаторы будут генерить нейрослоп, а пользователи потом это смотреть не будут, то все это быстро сойдет на нет.
19: Победит ли в итоге пластмассовый мир, мы, судя по всему, увидим уже в ближайшее время. Но пока нейроискусству, мягко говоря, не доверяют как участники индустрии, так и сами зрители. Однако большим звездам опасаться нечего, уверены эксперты. Мастерство все-таки не пропьешь и не сгенерируешь. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
22: Все золото мира. Золотой стандарт – это денежная система, в которой стоимость валюты определяется гарантированным количеством золота, на которое бумажные деньги можно свободно обменять. Впервые в 1821 году золотой стандарт приняла Великобритания. К концу 19 века многие страны последовали ее примеру. На российском бумажном рубле 1898 года указано, что кредитные билеты размениваются на золотую монету без ограничения суммы. С введением в 1944 году Бреттон-Вудской системы золотой стандарт был установлен для американского доллара с привязкой к нему других валют. Но в 1971 году президент США Никсон объявил о прекращении конвертируемости доллара в золото. Сегодня золотой стандарт не используется ни в одной стране мира, а стоимость золота определяется рыночным способом на биржах. Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Анатоль Франс. Если вы хотите, чтобы ваша книга была хорошо принята, прославляйте добродетели, на которых зиждется общество. Почитание богатства, благочестие и особенно смирение бедняков – этот краеугольный камень общественного порядка. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Верховный суд России утвердил приговор для москвича Кирилла Фомичева, осужденного на 15 лет колонии строгого режима за теракты с поджогами автомобилей, на которых была размещена символика в поддержку спецоперации, сообщает суд в своем телеграм-канале. Запрет на экспорт дизельного топлива из России введен в среду, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании правительства под руководством президента Владимира Путина. Россия в июле начнет импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке страны, сказал также Новак. Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с Соединенными Штатами из-за угроз с американской стороны. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный иранский источник. Он подчеркнул, что любые новые военные действия со стороны Соединенных Штатов встретят более решительный и масштабный ответ. Как пояснил источник ТАСС, нарушая свои обязательства, США попытались активировать неиранский транзитный маршрут в Ормузском проливе, что прямо противоречит условиям соглашения. Президент США Дональд Трамп фактически не исключил возможности отказа от планов поставки Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, но заверил, что склоняется к одобрению продажи Анкаре этой военной техники. «Я еще полностью не выработал решение», — сказал американский лидер на пресс-конференции в Анкаре. Проезд автотранспорта временно закрыт на участке автодороги в Унсукульском районе Дагестана из-за размыва дорожного полотна после аварийного сброса воды с плотины ГЭС, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Правительство ввело запрет на экспорт дизтоплива, сообщил вице-премьер Новак на совещании у Путина. Загрузка действующих НПЗ увеличена до максимума. Уже в этом месяце Россия начнет импорт нефтепродуктов. Также вертикально интегрированные компании будут продавать топливо независимо МЗС напрямую, минуя посредников и биржу. Сообщает Путин, поддержал идею создать сеть малых НПЗ в условиях украинских атак. Насколько эффективны такие меры? А Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон о поддержке убыточной почты России. Так, документ ограничивает круг организаций, которым разрешено оставлять корреспонденцию в ящиках многоквартирных домов, а банки не смогут взимать комиссию за операции по оплате ЖКУ в отделениях почтовой связи. Что еще и как к таким преференциям относится бизнес? И недельная инфляция ускорилась до 31% с 22% недели ранее, однако годовая снизилась с 6 до 5,6. Отковы данные Росстата. Дизтопливо за неделю подорожало почти на 3,5%, а бензин на 2%. При этом цены на плодово-овощную продукцию даже немного снизились. О чем говорят такие цифры? Подробности на Бизнес FM. Решение нужно принимать быстро. Президент Путин провел совещание с правительством. Главной темой стала ситуация на топливном рынке. Вице-премьер Александр Новак доложил о том, что, несмотря на уже принятые меры, положение остается сложным.
1: Вынужденное сокращение объемов производства топлива в том числе привело к изменению маршрутов доставки топлива до конечных потребителей. Вырос и спрос на моторное топливо примерно на треть. Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей. Для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги.
14: В частности, с сегодняшнего дня запрещен экспорт дизеля, а вертикально интегрированные компании будут продавать топливо независимо МЗС напрямую, минуя посредников и биржу. Судя по заявлениям из регионов, эта мера там очень востребована. А вот короткий доклад губернатора Забайкальского края Александра Осипова.
2: Из 244 автозаправочных станций только 6 принадлежат вертикально интегрированным Роснефти. Ранее Роснефть от общего объема, который отливались через АЗС, отливалась 20%. Сейчас взяли на себя всю нагрузку, отливают 40%. Независимых 238 заправок, которые раньше 60-80% грузили, они сейчас только 5% отгружают. Идет подготовка к заключению прямых договоров. Вот ежедневно мы устанавливаем соответствующие лимиты и создаем правовую возможность для того, чтобы эти договоры были заключены. Как можно быстрее надо соответствующее решение правительства подписать, и тогда мы сможем окончательно перейти на прямые поставки. Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Сейчас в этих условиях мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
14: Александр Осипов, губернатор Забайкальского края. Проблема с недозагрузкой независимых АЗС есть и в Иркутской области, рассказал глава региона Игорь Кобзев. Там исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС. Прямые контракты между первыми и вторыми уже тоже подписываются. В Крыму и Севастополе Винков нет вообще, а топливо там вдвое дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
4: Севастополь там в настоящее время в среднем в сутки получает только треть от потребности города. Конечно, мы прежде всего, как Александр Тинович сказал, снабжаем службы жизнеобеспечения, когда накапливаются какие-то объемы, соответственно, отпускаем топливо в лимитированную продажу для населения. Но здесь сейчас даже не в этом главная проблема. Вы о ней тоже знаете. К сожалению, так сложилось, что на полуострове заправок вертикально интегрированных компаний не было. Работают только частные крупные трейдеры. И из-за сложности с логистикой, ну и вот вопросами, связанными с биржевой закупкой. Сейчас цена на полуострове выросла больше, чем в два раза. То есть, например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках. При том, что на Винках в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров.
14: Михаил Развожаев, вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
5: В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется регионов субсидии. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополь.
23: Да, ну давайте договоримся, что формировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более.
5: Да, есть.
14: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Владимир Путин подвел итог заседания.
23: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС. Да, и предложение тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
14: Озвученные на совещании инициативы мы попросили прокомментировать ведущего эксперта финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игоря Дюшкова.
24: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС. А теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа, и раньше через него как раз и распределялось топливо. А сейчас все происходит наоборот, и правительство начинает в этом плане искать решение на ранее озвученные ими же меры. Поэтому, конечно, конечно, тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС. Предложение по созданию мини-НПЗ, но, опять же, любые мини-НПЗ, даже совсем небольших объемов, они все равно будут долго строиться, нужно будет принять инвестиционное решение построить НПЗ. Тоже вопрос, кто это будет делать, по какие гарантии как бы загрузки будут даваться. То есть, по всей видимости, речь идет про мини-НПЗ, которые будут независимыми. Это, конечно, хорошо, и, может быть, действительно там стоило идти по пути насыщения топливного рынка именно и биржевых торгов через создание независимой переработки. Но кто сейчас возьмется строить подобные объекты, под какие, опять же, гарантии, там, страховые в том числе, кредиты довольно дорогие. То есть общая экономическая ситуация, она препятствует реализацию подобного сценария. Но, опять же, топливо нужно здесь и сейчас, и НПЗ явно не за месяц-то не построишь. То есть таким образом можно реформировать в целом там, топливную отрасль, создавая независимую переработку, чтобы она поставляла объемы на биржу, как раз насыщала биржу. Но это все большие реформы, которые требуют годы реализации. Они здесь и сейчас, они не дадут, в общем-то, дополнительных объемов топлива. Запрет экспорта дизеля – это действительно серьезный шаг. Пока что он принят вот до конца июля, но высока вероятность, что его потом продлят. Сейчас это скорее попытка продемонстрировать, что государство принимает жесткие меры для того, чтобы насытить внутренний рынок топлива.
14: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. По поводу субсидий для Крым, по словам эксперта, субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но деньги не решат проблемы с доставкой бензина и дизеля в регион. Инфляция в России за неделю разогналась, но годовая замедлилась. Недельная инфляция с 30 июня по 6 июля составила на 0,31% против 0,22% недели ранее. Основной вклад в ее ускорение внесли цены на бензин и дизтопливо, которые выросли на 2,1% и 3,4% соответственно. Годовая инфляция при этом снизилась с 6% до 5,6% из-за переноса индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Как отмечает Росстат, в прошлом году в первую неделю июля был скачок цен на коммунальные услуги, поэтому годовой показатель сейчас оказался ниже. Плодово-овощная продукция подешевела в среднем на 0,4%, но при этом выросли цены на картофель, капусту и свеклу. Также из продовольственных товаров подорожала курица более чем на 2% и сахар. Свежие данные по инфляции прокомментировал главный экономист инвестиций Софья Донец.
6: Инфляционная картина продолжает развиваться вокруг топлива и топливного кризиса. Рост цен на бензин опять выше прошлой недели. И главное, что и перспективы не ясны. Много информации о том, что проблемы распространяются, в том числе в российских регионах. И, по-видимому, купировать ситуацию быстро не получится. А это значит, что мы должны быть готовы к продолжению повышенной динамики цен. Может быть, даже в ближайшие месяцы, а не только недели. И видно по данным, что топливная ситуация постепенно начинает проникать и в цены других товаров. В отличие от большей части июня, последние две недели видно, как ускоряется рост цен на более такие консервативные, спокойные товары. Продовольствие без плодово-овощной продукции и непродовольственные товары без бензина. Если на прошлой неделе могли еще говорить о том, что в непродовольствие могло повлиять динамика валютного курса, то сейчас рубль стабилизируется, и мы большую часть этого все-таки относим на эффект топлива. По итогам июня-июля кажется, что они меньше 1% в инфляцию добавит ситуация вокруг топлива. Это не только прямой вклад в потребительские расходы, но и косвенный через эффекты логистики. И самый главный вопрос, как будет на это реагировать Центральный банк. Вопрос не очевидный, потому что ясно, что с дефицитом топлива высокими процентными ставками бороться никак нельзя, скорее только усугублять ситуацию. Но это решение остается за регулятором. Не только цены растут, но и урон экономической активности наносится, и поэтому не исключаем все-таки продолжение движения в сторону снижения ставки. Пока в июле нам кажется более вероятными две опции. Либо умеренный шаг на еще 0,25% до 14%, как это было в июне, либо же пауза.
14: Софья Донец, инвестиции. Ранее Центробанк сохранил прогноз по инфляции в этом году в интервале 4,5-5,5%. Регулятор ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году. ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под эгидой своих организаций в ближайшее время. Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на свои источники, отмечает, что у организации нет конкретного плана по допуску россиян к турнирам. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Формулировка, которая есть сейчас, говорит, что ФИФА изучит вопрос. Гарантий здесь нет, хотя и очевидна позитивная динамика. В частности, мы видим, что практически сразу Международная федерация футбола реагирует на заявление МОК. Позиция ряда федераций европейских стран по этому вопросу предсказуема. И здесь может возникнуть патовая ситуация, когда одни отказываются с нами играть, но всем необходимо при этом договариваться. В том числе и FIFA с UEFA, ведь ближайший крупный турнир пройдет в Европе, а именно там многие страны выступают против участия россиян. При этом между двумя организациями недавно возникло напряжение на чемпионате мира, когда в UEFA не поняли и раскритиковали отмену дисквалификации американца Фоларина Бауэра. Жеребьевка Евро-2028 состоится 6 декабря. Если к тому времени не будет внятных решений от FIFA и UEFA, а останутся только расплывчатые формулировки, то и этот турнир Россия, к сожалению, пропустит. Что касается клубного футбола, то первые квалификационные раунды в Еврокубках уже идут. Так что здесь можно думать о возвращении не раньше следующего сезона. Поэтому самый реальный сценарий из оптимистичных – это допуск сборной к участию в отборе на чемпионат мира 2030 года. Но и здесь если Россия остается в составе УЕФА, проходит европейский отбор, все, как ни крути, зависит от общей международной повестки.
14: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с 22 года. После начала спецоперации сборная России пропустила стыковые игры к чемпионату мира 22 года и не участвовала в отборе на Евро-2024 и чемпионат мира 26 года.
10: Реклама. Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
11: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ET. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 000 рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: STO Xvantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
12: Exceed. Born for more.
11: Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Имя нарицательное.
8: Истории привычных названий на Business FM. В 1999 году английская компания Psine вывела на рынок карманный компьютер Psine Netbook с выдвижной клавиатурой и экранной диагональю 19,5 сантиметров. Но особенного распространения это устройство не получило. В 2005 году в США стартовал проект, призванный помочь детям из развивающихся стран получить образование. Одной из целей проекта было создание недорогого компактного ноутбука с доступом в интернет через Wi-Fi и возможностью работать с текстовыми документами. Многие компании представили свои разработки, а термин «netbook», что переводится как «сетевая книга», вновь начал использоваться, когда Intel стал продвигать свою модель. Со временем компания Psine, формальный владелец названия «netbook», даже настаивала на том, чтобы его изъяли из обращения. Но слово было уже не поймать. В целевой аудитории «netbook» стал прочно ассоциироваться с маленькими недорогими компьютерами.
25: Имя нарицательное на Business FM.
8: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
26: Компании и корпорации.
27: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
26: Арбитраж.
27: «Роснано» выиграла спор с бывшими топ-менеджерами по проекту «Крокус» на 11,9 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». Спор связан с инвестиционным проектом по производству магниторезистивной оперативной памяти. Иск был подан в декабре прошлого года. Детали дела и обстоятельства претензий в суде не раскрываются.
26: Сделки.
27: Бывший топ-менеджер «Газпромбанка» Андрей Зокин через «Энергоинвест» приобрел 80% «Суперджоп». Об этом узнали «Ведомости». Как сообщили в сервисе по поиску работы, работы гендиректор сервиса Анастасия Чучалова сохранит свою должность и долю в размере 20%. Также операционная модель и команда останутся без изменений. Сумму сделки не раскрывают, но эксперты, опрошенные газетой, оценивают пакет в диапазоне от 250 до 350 миллионов рублей. Инвестиции пойдут на развитие платформы. Итальянский Unicredit, который уже почти два года пытается приобрести немецкий Commerzbank, по итогам оферты на 44 миллиарда евро увеличил свою долю в нем до 48%. Хотя порог в половину доли не преодолен, эксперты, опрошенные Financial Times, считают, что даже 40-45% голосов может быть достаточно для контроля над собраниями акционеров. Сделку еще должен одобрить ЕЦБ. Кроме того, Unicredit предстоит договариваться с профсоюзами и Берлином. У него почти 13% акций Commerzbank'а.
3: Отчеты и планы.
27: В Москве запустили первое в России производство жидкокристаллических дисплеев и высокоскоростных оптических трансиверов. Производство открыли компании NextT и Neoros. Первая запустила роботизированную линию мощностью до 500 тысяч изделий в год, а также цифровые системы компьютерного зрения и управления процессами. Neoros, в свою очередь, обеспечит рынок высокоскоростными устройствами для систем связи, оборудованием нового поколения, которое особенно важно для развития сетей 5G и телекоммуникационной инфраструктуры в целом. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
14: 20:49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM».
26: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
13: Добрый вечер. Вырос российский рынок акций по итогам торговой сессии основной. Прибавил индекс Московской биржи 0,4%. Закрытие 2220 пунктов. И вечером уже рынок растет на 0,3% по индексу Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Конечно, в центре внимания были акции нефтегазового сектора, учитывая, что вновь неспокойно на Ближнем Востоке, и цены на нефть устремились вверх, цены на газ тоже, кстати, начали расти. И вот на этом фоне были популярны акции «Лукойла», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «Новатека». Ну, даже акции «Газпрома» сегодня не сильно, так как другие бумаги, но тоже выросли. Так что нефтегазовый сектор сегодня в центре внимания, в лидерах роста, но были явные аутсайдеры. Это бумаги «Полюса» после новостей о том, что менеджмент компании намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Акции «Полюса» упали более чем на 25%. Все-таки «Полюс» всегда рассматривался игроками как хорошая, я бы даже сказал, отличная дивидендная история. Но, во всяком случае, в своем секторе горной добычи был один из лидеров в плане выплаты дивидендов. И вот такая новость. Но это пока рекомендация. Посмотрим, какое решение будет принимать совет директоров в этом плане. Но, тем не менее, неприятная новость, конечно, в том числе и для российского рынка акций в целом. Были еще не очень хорошие новости, касаются они инфляции. Инфляция продолжает ускоряться. Если рассматривать недельные данные, то с 30 июня по 6 июля потребительские цены выросли на 0,31%. До этого недели ранее росли на 0,22, еще недели ранее на 0,25. Ну, понятно, что цены на топливо растут, цены на бензин, на дизель, и все это приводит вот к такому росту недельной инфляции. Единственное, что замедлилась годовая, но здесь бы я сказал, что это в большей степени технический момент, учитывая, что в прошлом году индексировали с 1 июля тарифы ЖКХ, в этом году будут индексироваться с 1 октября. Тогда, год назад, цены резко подскочили, то есть инфляционные показатели, и все это вылилось в хорошую годовую инфляцию в плане ее роста. Но вот сейчас 5,61 получилось. Это на 6 июля. На 29 июня, напомню, была 6,1. Вроде замедлилось, но еще раз посмотрим, что уже будет по итогам текущей недели. Не исключено, что вновь мы вернемся на годовую инфляцию выше 6%, судя по недельным показателям. Не очень хорошая новость, но рынок отчасти ее проигнорировал, учитывая, что все-таки все сейчас впечатляются ростом цен на нефть. Ну, а на рынке нефти сегодня даже $80 за баррель, если рассматривать смесь Brent. Наблюдали вечером уже, ну, вечером по Москве, соответственно, днем по Нью-Йорку. Не все так бодро, выше 78 торгуется баррель смеси Brent. Ну, здесь, во-первых, обменялись ударами Иран и США. Трамп сказал, президент США Дональд Трамп, сказал, что все, перемирие закончилось, это пустая трата времени. Ну и потом на полях саммита в Анкаре наговорил очень много. Президент США сказал, что рассматривает возможность ударов по Ирану в ближайшее время. Также отметил, что недоволен Тегераном. Допустил возможность даже взятия под контроль иранского острова Харк. Также установить морскую блокаду Ирана. Ну, в общем, все, о чем Трамп говорил, все это, конечно, рынок дисконтировал в цены на нефть. Но потом уже вечером Трамп сказал, что, скорее всего, война не будет затяжной какой-то. И, в общем и целом, немножко успокоился рынок нефти. И, как мы видим, уже отошел от своих максимальных значений. Но, тем не менее, рынок, конечно же, прекрасно понимает, что все, о чем говорилось ранее, о перемирии, о каких-то меморандумах, все это были лишь разговоры. Вот проявилась конкретика. Но еще важный момент, то, что Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, которая позволяла Ирану продавать нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии. Ну и, конечно, рублю тоже рост цен на нефть помог. Китайская валюта снизилась на 8 копеек по итогам торговой сессии. И закрытие 11 рублей 20 копеек, а доллар США опустился ниже 76,5 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт.
26: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
15: Деньги. Самая крупная купюра была выпущена в 1934 году в Соединенных Штатах и имела номинал $100,000. В оборот она не поступала и фактически представляла собой золотой сертификат. Он был предназначен для внутренних взаиморасчетов между банками Федеральной резервной системы. На банкноте был изображен 28-й президент Вудро Вильсон, хозяин Белого дома с 1913 по 1921 год. История денег на Business FM.
26: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: В ходе разговора о том, часто ли архитекторам поступают предложения создать что-то уникальное, своим мнением с Business FM поделился не архитектор, а проектировщик Александр Бутримов, гендиректор проектного бюро «Стандарт», работающего с индустриальной недвижимостью. По наблюдениям эксперта, прогрессивные заказчики сегмента в стремлении отстроиться от конкурентов сегодня идут тремя путями. Одни требуют сделать то, чего в России еще нет, в надежде потом зафиксировать более высокую арендную ставку или снизить операционные затраты за счет технологичности. Второй вектор – создание уникального конструктивного решения внутри здания, которое внешне может выглядеть совершенно стандартным. Третий путь – архитектурная выразительность как инструмент монетизации. Объект становится визуальным ориентиром и маркером качества для потенциальных арендаторов. Но главный вопрос, на который необходимо ответить – зачем? Разница в капитальных затратах, как правило, несопоставима с разницей в долгосрочном арендном доходе. Задача проектировщика в этой ситуации – на стыке инженерии, экономики и архитектуры. Не просто реализовать нестандартное индустриальное решение, но и честно оценить его стоимость, применимость в российских нормативных и климатических условиях и реальные сроки окупаемости, считает Александр Бутримов. Вообще, как отмечает партнер архбюро Т плюс Т Architects Антон Стружкин, навязчивая идея создавать что-то непохожее, чувствовать себя новатором, стала локомотивом общественной жизни не так давно. И чистая шоу-кейс-эпоха продлилась не так долго. Сегодня, чтобы быть новатором, желание эмоционально впечатлять недостаточно. Необходима точная постановка задач. А создание форм ради форм в погоне за оригинальностью часто вообще не дает результата. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
26: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. В течение дня с 8 до 20 часов российское ПВО уничтожило 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 11 регионов Азовским и Черным морями, сообщает Минобороны. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская компания Lockheed Martin создаст в Европе центр по обслуживанию зенитных ракет Patriot. Президент США также сообщил, что Northrop Grumman продолжает работу над сделкой по продаже передовых американских технологий в сфере беспилотников. Кроме того, по словам Трампа, Lockheed Martin и Rheinmetall объявили о партнерстве в производстве систем ATACMS, а Anduril Industries заключила соглашение о выпуске новых крылатых ракет «Барракуда» для Польши. Мать погибшей 5-летней девочки в Ачинске задержана по подозрению в убийстве дочки, сообщили в СКР. Женщина полностью признала вину. По данным следствия, мать вывела дочь из дома под предлогом покупок в магазине и задушила около железнодорожных путей. По словам женщины, мотив преступления – личные неприязненные отношения, в том числе к супругу. Концентрация подавляющей части мировых мощностей в области искусственного интеллекта всего в двух странах, США и Китае, настораживает. В таких условиях сложно говорить о равноправном международном сотрудничестве. Об этом ТАСС заявил замглавы МИДа Александр Алимов на полях первого глобального диалога ООН по управлению ИИ. По словам Алимова, сложившийся мировой технологический ландшафт в сфере искусственного интеллекта очень неоднороден. Дипломат отметил, что главы делегации в течение двух дней говорили с трибуны о приоритетности преодоления цифрового неравенства для наращивания совместных усилий в развитии ИИ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В Москве 9 вечера. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США могут выдать Украине лицензию на производство Patriot, пообещал Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Также он назвал украинские удары по российским НПЗ эскалацией, которая поможет прийти к концу. В ближайшее время Трамп собирается поговорить с Путиным. Зачем и будут ли США помогать Киеву в таких ударах? Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы со льготной ставкой для предпринимателей на УСН. Как пишет Forbes, проверки затрагивают как новичков, так и старожилов в регистрации в льготных субъектах. Стала ли такая миграция массовым явлением? И российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ на фоне использования студентами нейросетей при их написании. По словам главы Миноборнауки Фалькова, такая система уже перестала выполнять функцию проверки знаний, что приходит на замену. Подробности на Business FM. США могут выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». Это дал понять президент Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Он назвал Владимира Путина и Зеленского непростыми персонажами, подразумевая, что они неуступчивые переговорщики. Однако Трамп считает, что и Россия, и Украина хотят достичь урегулирования, но никаких крайних сроков Штаты не устанавливают. Однако подчеркнул, что между народами России и Украины, цитата, почти нет разницы, они смогут поладить. При этом украинские удары по российским НПЗ Трамп назвал, цитата, эскалацией, которая
1: может прийти к концу конфликта, то есть не осудил. А госсекретарь Рубио даже фактически поддержал украинский удар, а по его мнению это позволит создать условия для переговоров. По поводу ракет-перехватчиков Патриот, о которых просит Киев, Трамп заявил, что Украина может производить их достаточно быстро. Причину возможной передачи лицензии Трамп объяснил тем, что штатам самим нужны ракеты Патриот. «Пусть Украина сама себе производит Патриот», — сказал Трамп.
2: Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать. Но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство Patriot. Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
1: Кроме того, на встрече с Зеленским Трамп напомнил о редкоземельной сделке между США и Украиной и сказал, что Вашингтон владеет частью украинской земли. Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит. Также американский президент сообщил, что планирует позвонить президенту Путину. Трамп выразил уверенность, что его трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным в конце концов произойдет, но не знает, где конкретно. Ехать в Москву Зеленский вновь отказался. А Bloomberg тем временем сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине, а представители Европы получили лишь общие обещания, пишет агентство. Заявление Трампа о возможной передаче лицензии на производство Patriot — это предъявление.

0: деньги на Украину. К тому же стоит вопрос, кто будет за все это платить. То есть здесь много неясностей, поэтому едва ли здесь мы говорим о каком-то ближайшем будущем. И в любом случае это, наверное, предложение, которое относится к периоду после завершения активной фазы российско-украинского конфликта.
1: Ну и удары по российским НПЗ, которые Трамп фактически не осудил, а вот госсекретарь Рубио даже поддержал украинские удары. Вот как вы считаете, будут ли Соединенные Штаты помогать в этом Украине и каким образом?
0: Очевидно, что Соединенные Штаты ищут, возможно, более широкий набор инструментов воздействия на Москву. И вероятно, что в Вашингтоне рассматривают вот эти удары украинской стороны как один из таких инструментов. Тут возможны различные ограничения по тем объектам, в отношении которых будет дано разрешение на осуществление дальнейших ударов. Много будет зависеть от хода переговоров, если такие переговоры начнутся.
1: Трамп также сказал, что планирует переговорить с Путиным позднее. Что будет главной темой по итогам, видимо, переговоров с Зеленским?
0: Мы все понимаем, и Трамп подтверждает практически в каждом своем выступлении, что он по-прежнему хотел бы и надеется выступать с роли посредника. А это означает, что он не может просто перейти на позиции, скажем, своих европейских союзников, поскольку они явно стоят на стороне Украины. Поэтому, скорее всего, в разговоре с российским лидером будет демонстрировать то, что он ищет компромисс, который удовлетворил бы обе стороны, и что у него для Москвы есть не только кнуты, но и пряники. То есть, скорее всего, он будет также говорить о возможном сотрудничестве двух стран в других областях тогда, когда нынешний конфликт будет завершен.
1: Андрей Картунов, политолог-международник. Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Украина ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе. Однако президент отметил, что у российской энергетики есть запас прочности один из самых высоких в мире. Эти слова прозвучали в преддверии телефонного разговора с Трампом, который анонсировал американский президент. Судя по всему, на Западе и в Белом доме эти украинские удары считают эффективными. Их воспринимают как часть давления на Москву, отмечает политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
2: Зеленский уже не в первый раз демонстрирует высокую эффективность своих пиар-акций и своих вояжей и переговоров с западными лидерами, которых он в конце концов уговаривает на то, чтобы они ему предоставляли все новые и новые виды вооружений. Это пока еще не томагавки, которые он тоже просил. Но, тем не менее, это, конечно, важный шаг вперед по сравнению с тем, как Трамп начинал свои отношения с Зеленским, когда он только въехал в Белый дом, а начинал он их со скандала. Сейчас он по отношению к Зеленскому заметно потеплел. И, судя по всему, на администрацию США производит впечатление то, как Украина воюет. И, более того, как она наносит удары по российским тылам в Белом доме, в администрации США, видимо, этим довольна.
3: По поводу как раз ударов по тылам и, в частности, по российским НПЗ, Трамп не осудил эти удары. Он сегодня назвал их эскалацией, которая может привести к концу конфликта. Как вот это можно комментировать?
2: Госсекретарь Рубио сказал еще резче. Он фактически их поддержал такие удары, сказал, что это верный метод давления на Москву, на Россию, с тем, чтобы она пошла на заключение мирного соглашения. А между тем, достаточно вспомнить, что в прошлом году тот же Трамп и та же администрация предостерегали Киев от ударов по российской нефтянке. Трудности в российской нефтяной промышленности могут привести к повышению цен на мировом рынке нефти. Сегодня эта связка отсутствует, как мы видим, и более того, фактически Киев поощряет к тому, чтобы он и дальше наносил эти удары. Судя по всему, на Западе они считаются эффективными. На Западе, видимо, пришли к выводу, что Украина может достичь определенных успехов. И ключ к этим успехам там видят, прежде всего, в ударах по российской инфраструктуре.
3: Трамп будет сегодня как раз разговаривать с Путиным, по крайней мере, он так сказал. И главной темой переговора, на ваш взгляд, будут патриоты?
2: Средства ПВО Украины — это не главный вопрос. И более того, Путин знает, что ему не отговорить американского коллегу. Я думаю, что Трамп будет ставить вопрос о заключении некого хотя бы короткого перемирия, короткое прекращение огня для дальнейших переговоров. Я думаю, что вот это главный вопрос, который будет стоять в ходе телефонного разговора с Путиным.
3: Но короткое перемирие, подобное пасхальному, которое случилось и в прошлом году, и в этом, или речь идет о каком-то более продолжительном тайм-ауте в военных действиях?
2: Я думаю, что американская сторона вполне может поставить вопрос о месяце, двух месяцев.
1: Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает», с ним беседовал Ольга Кокорекина. Позднее Трамп в соцсетях написал, что его пресс-конференция с Зеленским прошла очень хорошо и очень позитивно. В ходе этой встречи он также пригрозил новыми ударами по Ирану. Трамп заявил, что с Тегераном

0: нет смысла заключать сделку, потому что они постоянно обманывают, жульничают и нарушают перемирие, конец статы. Американский президент пригрозил ударами не только по военным объектам Ирана, но и по электростанциям и опреснительным установкам, а также захватом иранского острова Харк. Высокопоставленный иранский чиновник заявил ТАСС, что Иран приостанавливает переговоры об окончательном регулировании США. Любая военная агрессия будет встречена более масштабным ответом, чем ранее. Происходящее на саммите НАТО и заявления Трампа оказались на первых полосах зарубежных СМИ.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: Агентство Рейтер считает, что тон пресс-конференции Трампа и Зеленского был гораздо более благожелательным. Американский президент отошел от резкой критики и перестал называть Киев неблагодарным. Агентство отмечает, что в ходе последних российских ударов Украина вновь не смогла сбить ни одну из российских ракет, что подтверждает критическую нехватку ракет-перехватчиков. А слова Трампа о возможной передаче лицензии на производство Патриот агентство называет огромным подспорьем Киеву. Первостепенное внимание зарубежные СМИ все равно уделяют словам Трампа об Иране. Тоже агентство Рейтер пишет, что новые удары еще сильнее подорвали уже и так шаткое мирное соглашение, а нефть резко подскочила в цене. В целом на саммите НАТО царила карнавальная атмосфера, пишет Нью-Йорк Таймс. Но издание подразумевает не обстановку праздника, а происходящий там хаос. Мероприятию предшествовал заочный конфликт Трампа и премьера Италии Мелони. Американский президент раскритиковал ее за отказ допустить втягивание Рима в войну против Ирана. За то же самое Трамп раскритиковал и Францию с Великобританией. И, как отмечает ABC News, американский президент выразил недовольство союзниками по НАТО в целом. А вот Испании, среди прочего, досталось за отказ увеличить расходы на оборону НАТО. Трамп назвал Мадрид ужасным партнером и призвал прекратить всю американскую торговлю с Испанией. Журнал Time отмечает, что испанский премьер Санчес ранее проявил себя как один из самых ярых критиков Трампа в Европе. Среди прочего, он закрыл небо для американских истребителей, которые участвуют в конфликте с Ираном. Но после последних угроз Трампа, Санчес заявил, что отношения Вашингтона и Мадрида очень позитивные. Внезапно Трамп вспомнил и про свои притязания на Гренландию. Сказал, что США этот остров важнее, чем Дании. Критикуя защиту острова со стороны европейских лидеров, Трамп даже пригрозил, что может вообще вывести американские войска из Европы. CNBC отмечает, что генсекретарь НАТО Рютте вторил заявлением Трампа, сказав, что президент США, цитата, «абсолютно прав» в том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями. Но премьер Дании Мэтта Фредериксон вновь подчеркнула, что Копенгаген будет защищать каждый дюйм территории НАТО, включая свою собственную, а Гренландия не продается.
0: Внимание СМИ и соцсетей также привлекли различные оговорки Дональда Трампа на саммите НАТО. В частности, на встрече с Зеленским американский президент заявил, что американский авианосец «Авраам Линкольн» в марте этого года атаковала, цитата, «Исламская республика Япония». А самого Зеленского Трамп назвал президентом Путиным.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Ирендыкский медведь – это золотой самородок массой 4 килограмма и почти 800 граммов. Формы действительно напоминающие медведя. Хранится в Национальном банке Республики Башкортостан. Был найден в 1992 году трактористом Радиком Утигуловым на поле во время вспашки. По одной из версий, происхождение самородка – это добытый в середине 16 века золотой камень, башкиры хотели преподнести в дар Ивану Грозному и везли в Москву, когда на них напали грабители. Закопать подарок в землю башкиры успели, а спасти своей жизни уже нет. Вознаграждение за находку Радику выплатили только 2 года спустя, благодаря публикации местного журналиста, который вспомнил о везучем трактористе в годовщину события. Премии хватило на новый телевизор и сильно подержанные «Жигули». Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Михаил Булгаков.
3: Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, Горной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Наизусть на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердаров Ликулиев. Российские авиакомпании с января по май перевезли 39,5 миллионов пассажиров, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. За этот период загрузка пассажирских кресел держалась на уровне почти 90%, а пассажирооборот составил 106 миллиардов 570 миллионов пассажирокилометров, добавил Никитин. Объем госфинансирования новой программы льготного лизинга гражданских судов в России, рассчитанный на 3 года, предусмотрен в размере 44,5 миллиарда рублей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам в кулуарах Иннопрома. Рассчитываем, что поддержим строительство примерно 30 единиц флота, отметил также глава Минпромторга. Строительство завода по производству печатных плат начато в Вологодской области, сообщила пресс-служба губернатора региона Георгия Филимонова. Проектная мощность составит до 12 миллионов квадратных дециметров продукции в год, а уровень локализации от 60 до 100%. Ввод предприятия полного цикла в эксплуатацию запланирован на начало 2028 года. Во второй половине 2028 оно выйдет на полную мощность. Объем инвестиций в проект 7 миллиардов 700 миллионов рублей. В Москве в среду на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» были открыты 2 высокотехнологичных производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Впервые в России начало работать производство по серийному выпуску жидкокристаллических дисплейных модулей для медицинского оборудования, промышленных панелей управления и систем безопасности. Также было пущено уникальное для России производство высокоскоростных оптических трансиверов, отметил Собянин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
5: В Москве сейчас плюс 18, ночью ожидается слабый дождь, температура плюс 17, дожди будут и завтра, облачно, плюс 20, такая вот пасмурная погода с дождями продлится еще дней 10, но уже с пятницы начнет теплеть до плюс 26 градусов. В Москве, вы слушаете Бизнес FM. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива до конца месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак. А по его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, и все это на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйства уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Вместо работы в поле фермеры все чаще ищут солярку. На многих АЗС ее отпускают с ограничениями, а цены продолжают расти. О том, как это выглядит в разных регионах и как хозяйство пытается справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров.
6: Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Ставропольского края Сергей Колесников.
7: Дизеля на последних, работаем на остатках. С Роснефтью пока не получается брать. Я не знаю, что будет. Мы где-то в минуса начнем уходить. Уборка будет стоить очень приличных денег, то есть рентабельность падает. И сейчас начало уборки, все сельхозпредприятия на минимуме своих собственных средств. Их нет.
8: Если не досчитаетесь какого-то объема дизеля, насколько уборочная компания может застопориться?
7: Где-то очень много можно недособрать. Впереди еще кормозаготовка и капка свеклы уже в августе. И тут настолько глобально, даже цифры я не могу сам себе озвучить. На последних затягиваем и просто встанем и все.
8: На посевной кампании следующего года уже это может как-то отразиться?
7: Может, да. Само по себе вот уборка, это только часть работы. В следующем нужно идти почва подработка земли. И люди уже задумываются, как экономить. Громадное количество транспорта надо вида машин, которые перевозят. Это тоже тысячи тонн. То есть кроме капки, еще и перевозка до завода. А уже в сентябре, в октябре новый сев.
8: А отпускные цены вы уже сейчас планируете увеличивать?
7: Мы не можем сделать это. То есть есть существующая рыночная цена, фермеры-заложники. Цены мы не повышаем.
6: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
9: У нас у фермеров есть льготное кредитование. Льготное кредитование идет целевое. Дизельное топливо, то есть ГСМ, там масло, бензин. Когда мы заключаем с Роснефтью договор, там есть лимиты по месяцам. Лимиты тебя на год. На год тебе сколько надо. У меня там уходит 240 тысяч литров, а то и больше.
8: Но сейчас объемы есть?
9: Да, конечно.
8: Это гарантии, они для вас зарезервированы?
9: По крайней мере, да.
8: А вот ваши коллеги из других КФХ, у них сейчас ситуация хуже с доступом к дистопливу?
9: Хуже у тех, у кого нету емкости для хранения. Потому что он привез там 10 тонн, он слил, а больше у него некуда сливать. Нету надежности, если ты погоду будешь убирать, и солярка закончилась, и ты будешь стоять, а потом ты солярку привезешь, а пойдут дожди, и что ты будешь делать? Ты будешь переживать. А когда дожди зашли, там на неделю, на две, есть пророст, есть потеря качества. А потеря качества – это потеря ценовой политики. У тебя уже не третий класс, а четвертый, а то, может быть, даже и фуражное зерно. Цены там уже совсем другие.
6: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина из Луховиц Московской области Елена Головащенко.
10: У нас, конечно же, есть трактор, погрузчик, то, что работает на дизеле. Но самое главное, что у нас итальянское оборудование, которое работает на дистопливе и больше ни на чем. А у нас две небольшие сыроварни. Если нет солярки, соответственно, работать мы не можем. Молоко нам хранить негде. То, что надоили, мы перерабатываем каждый день. Поэтому наши мужчины, работающие на ферме, просто дежурят и ездят по округе, собирая в канистры солярку. Для нас это очень накладно, потому что рабочих рук на ферме немного, и летний период это все равно страда. В общем, каждые мужские руки, отсутствующие, стоящие в очереди на добычу дистоплива, для нас большое горе. Но так в среднем мы можем переработать 600 литров молока в день. Это на выходе около 60 килограмм козьего сыра.
8: Это сейчас, а было иначе, без дефицита топлива?
10: Конечно. В среднем до тонны мы перерабатывали.
8: То есть на лицо в половину практически?
10: Да, конечно.
5: Как пишет Forbes, одному комбайну за смену требуется до 300 литров дизеля, но на многих хозяйств сегодня отпускает лишь от 20 до 200 литров топлива, иногда разрешают заправить только бак автомобиля. По словам экспертов, после созревания урожая желательно убрать максимум за 10 дней. При этом заключение прямого договора на поставку топлива может занять до месяца, это слишком долго для разгара уборочной. Ранее Владимир Путин заявил, что по данным Минсельхоза, проблем с поставками топлива аграриям сейчас не наблюдается. ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионах, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компании, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине десятых годов. Подробнее Наталья Шашина.
11: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с «Бизнес-ФМ» делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
12: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под 1% там сидят.
13: А так можно было?
12: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, сделали России, их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность, потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, и у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все... То есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмуртии, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
13: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготы можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
14: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, которому не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу: пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
13: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Но сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних стран, включая Россию, до 1 раза в сутки. Также разрешено провозить топливо только в штатном баке за канистры или дополнительные баки слив или изъятия. Так власти борются с серым вывозом бензина и дизеля из страны, комментирует гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
15: Для казахстанцев вообще ничего не поменялось. Поменялось лишь для так называемых туристов за бензином. Особенно это наверняка будет касаться тех, кто по делам перебирается на работу в Россию. Просто надо учитывать положение дел на территории Российской Федерации. Если, условно, автомобили казахстанским бензином на казахстанских номерах выехал за границу, то тебе нужно как-то рассчитать свое передвижение, чтобы не прибегать, условно, к заправочной станции. У нас скорректировались немножечко цены. Небольшое увеличение пока, буквально на 2 тенге, причем не только граничащих с Россией городах, и даже в самых южных, таких как Алматы или там Шымкент. Касательно мер, все будет зависеть от затянувшегося топливного кризиса, потому что впереди сезон сбора урожая, и нам тоже нужно будет в Казахстане, естественно, к этому готовиться. Тем более мы слышали, что российские НПЗ на самом деле надолго встали на ремонт, поэтому никто не знает, когда это может завершиться. Уже мы слышали о том, что Кыргызстан попросил у нас топливо, пока Минэнерго рассматривает рассматривает этот вопрос. Потом официально Россия вроде как не обращалась, но при этом готовы предоставить 50 тысяч тонн бензина в качестве гуманитарной помощи. Но мы все знаем, что это капля в море для России. При этом наши местные эксперты утверждают, что если кризис топливный затянется в России, то, естественно, нужно будет предпринимать какие-то попытки для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Пока мы не видим проблем для приграничной торговли и в том числе транзита, дальнобойщики, которые заправляются у нас здесь топливом, все равно проезжают транзитом, и они могут дозаправиться на других заправках в других городах. Скорее всего, это ограничение будет действовать до конца года, но это мои какие-то прогнозы. Но пока Казахстан будет стараться, скорее всего, держать эту тему на особом контроле, и здесь и Минэнерго подключилась, и Комитет национальной безопасности, и прокуратура в том числе, потому что им нужно держать в узде наших же граждан, которые где-то пытаются заработать на том, что отсутствует бензин в России.
5: Рустам Аксотов, гендиректор Бизнес ФМ Казахстан. Власти Казахстана ранее отрицали получение запросов от России на поставки топлива.
16: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: 21:29 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Верховный суд России утвердил приговор для москвича Кирилла Фомичева, осужденного на 15 лет колонии строгого режима, за теракты с поджогом автомобилей, на которых была размещена символика поддержку спецоперации, сообщает суд в своем телеграм-канале. Запрет на экспорт дизельного топлива из России введен в среду, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании правительства под руководством президента Владимира Путина. Россия в июле начнет также импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке страны, сказал также Новак. Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с Соединенными Штатами из-за угроз с американской стороны. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный иранский источник. Он подчеркнул, что любые новые военные действия со стороны Соединенных Штатов встретят более решительный и масштабный ответ. Конец цитаты. В рамках реформы юридического образования в России планируется объединить дублирующиеся специальности в единое направление юриспруденция. Сформировать общее ядро базовых юридических дисциплин, в дипломе будет указываться конкретная квалификация. Срок обучения по профилю составить 5 лет, передает Интерфакс, ссылаясь на Миноборнауки России. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 21:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Правительство ввело запрет на экспорт дизтоплива, сообщил вице-премьер Новак. Уже в этом месяце Россия начнет импорт нефтепродуктов. Также вертикально интегрированные компании будут продавать топливо независимым АЗС напрямую, минуя посредников и биржу, а Крым и Севастополь получат субсидии на бензин. В свою очередь, Путин поддержал идею создать сеть малых НПЗ в условиях украинских атак. Насколько эффективны такие меры? Недельная инфляция ускорилась до 31% с 22% недели ранее, однако годовая снизилась с 6 до 5,6%. Таковы данные Росстата. Дизтопливо за неделю подорожало почти на 3,5%, а бензин на 2%. О чем говорят такие цифры и будет ли Центробанк бороться с нехваткой топлива в России путем удорожания денег? Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон о поддержке убыточной почты России. Так, документ ограничивает круг организаций, которым разрешено оставлять корреспонденцию в ящиках многоквартирных домов, а банки не смогут взимать комиссию за операции по оплате ЖКУ в отделениях почтовой связи. Что еще и как к таким преференциям относится бизнес? Подробности на Бизнес ФМ. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда? Об этом Иван Медведев.
18: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребована. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе Винков нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
19: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что на Винках в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров.
18: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
20: В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется регионов субсидии. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами из Крыма и Севастополь.
21: Да, ну давайте договоримся, что формировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более.
20: Да, есть.
18: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. Кто их будет строить и под какие гарантии? А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дистопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов Винков с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
22: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа, и раньше через него как раз и распределялось топливо. А сейчас все происходит наоборот, и правительство начинает в этом плане искать решение на ранее озвученные ими же меры. Поэтому, конечно, тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
18: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
21: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС. Да, и предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
18: Вопросу выделения субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было, по крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Инфляция в России за неделю разогналась, но годовая замедлилась. Недельная инфляция с 30 июня по 6 июля составила 0,31% против 0,22% недели ранее. Основной вклад в ее ускорение внесли цены на бензин и дизтопливо, которые выросли на 2,3 и 4% соответственно. Годовая инфляция при этом снизилась с 6 до 5,6% из-за переноса индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Свежие данные прокомментировала главная экономистка инвестиций Софья Донец.
0: Инфляционная картина продолжает развиваться вокруг топлива и топливного кризиса. Рост цен на бензин опять выше прошлой недели. И главное, что и перспективы не ясны. По-видимому, купировать ситуацию быстро не получится. А это значит, что мы должны быть готовы к продолжению повышенной динамики цен. Может быть, даже в ближайшие месяцы, а не только недели. И видно по данным, что топливная ситуация постепенно начинает проникать и в цены других товаров. В отличие от большей части июня, последние две недели видно, как ускоряется рост цен на более такие консервативные, спокойные товары, продовольствие без плодово-овощной продукции и непродовольственные товары без бензина. Если на прошлой неделе могли еще говорить о том, что в непродовольствие могло повлиять динамика валютного курса, то сейчас рубль стабилизируется, и мы большую часть этого все-таки относим на эффект топлива. По итогам июня-июля кажется, что не меньше 1% в инфляцию добавит ситуация вокруг топлива. Это не только прямой вклад, потребительские расходы, но и косвенные через эффекты логистики. И самый главный вопрос, как будет на это реагировать Центральный банк, вопрос не очевидный, потому что ясно, что с дефицитом топлива высокими процентными ставками бороться никак нельзя, скорее только усугублять ситуацию, но это решение остается за регулятором. Не только цены растут, но и урон экономической активности наносится, и поэтому не исключаем все-таки продолжение движения в сторону снижения ставки. Пока в июле, нам кажется, более вероятными две опции. Либо умеренный шаг на еще 0,25% до 14%, как это было в июне, либо же пауза.
5: Софья Донецкая, инвестиции. Ранее ЦБ сохранил прогноз по инфляции в этом году в интервале от 4,5% до 5,5%. Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина – студенты все чаще используют нейросети при их написании. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Олеся Савоськина.
1: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются. Но способы оценки знаний выпускников уже меняются. РАНХИС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить, насколько выпускник готов решать реальные профессиональные задачи. Продолжает бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ Станкин Станислав Конов.
2: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то вот эту работу они способны проделать за какие-то десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это, наверное, будет более стрессово для самих выпускников, но это, конечно, будет более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для будущих работодателей.
23: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
2: Юридические направления, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
1: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 2022 по 2025 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
3: Дипломная работа — это, в первую очередь, аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, которыми владеет студент, существуют государственные экзамены. Возможность введения кейсов и проектов довольно перспективная, но достаточно большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превалировало обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
1: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет ни в России, ни за рубежом. Так, в Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен. Но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИУФШИ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИУФШИ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
4: Я думаю, что если формат выпускной квалификационной работы, он будет иным. Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь мы боремся с искусственным интеллектом. А что нам вот нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянно вот этой напряженности и в ожидании того, а выявит ли преподаватель в работе какие-то следы ИИ. Не на тот креативной энергии растрачиваются и студенты, и преподаватели.
1: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденции и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
16: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
9: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят: история денег хранится на дне колодца.
16: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
24: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
16: Арбитраж.
24: Роснано выиграла спор с бывшими топ-менеджерами по проекту «Крокус» на 11,9 миллиардов рублей. Об этом сообщает Интерфакс. Спор связан с инвестиционным проектом по производству магниторезистивной оперативной памяти. Иск был подан в декабре прошлого года. Детали дела и обстоятельства претензий в суде не раскрываются.
16: Сделки.
24: Бывший топ-менеджер «Газпромбанка» Андрей Зокин через «Энергоинвест» приобрел 80% «Суперджоп». Об этом узнали «Ведомости». Как сообщили в сервисе по поиску работы, гендиректор сервиса Анастасия Чучалова сохранит свою должность и долю в размере 20%. Также операционная модель и команда останутся без изменений. Сумму сделки не раскрывают, но эксперты, опрошенные газетой, оценивают пакет в диапазоне от 250 до 350 миллионов рублей. Инвестиции пойдут на развитие платформы. Итальянский Юникредит, который уже почти два года пытается приобрести немецкий Коммерцбанк, по итогам оферты на 44 миллиарда евро увеличил свою долю в нем до 48%. Хотя порог в половину доли не преодолен, эксперты, опрошенные Financial Times, считают, что даже 40-45% голосов может быть достаточно для контроля над собраниями акционеров. Сделку еще должен одобрить ЕЦБ. Кроме того, Юникредит предстоит договариваться с профсоюзами и Берлином. У него почти 13% акций Коммерцбанка.
6: Отчеты и планы.
24: В Москве запустили первое в России производство жидкокристаллических дисплеев и высокоскоростных оптических трансиверов. Производство открыли компании NextT и Neoros. Первая запустила роботизированную линию мощностью до 500 тысяч изделий в год, а также цифровые системы компьютерного зрения и управления процессами. Neoros, в свою очередь, обеспечит рынок высокоскоростными устройствами для систем связи, оборудованием нового поколения, которое особенно важно для развития сетей 5G и телекоммуникационной инфраструктуры в целом. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: «21:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Нейроактриса Тилли Норвуд сыграет саму себя в полнометражном фильме. Об этом сообщает издание Deadline. Это будет первая главная роль, исполненная ИИ. Своим появлением в прошлом году Тилли Норвуд вызвала волну возмущения в Голливуде. Подробнее Ольга Кашинская.
8: Производством фильма «Miss Aligned» занимается лондонская студия «Particle Six», которая разработала и саму нейроактрису Тилли Норвуд. Действие фильма развернется в сеттинге вселенной «Тилливерс». Он описан как сюрреалистичное цифровое пространство где-то в облаке. Сюжет картины незатейлив. Искусственный интеллект Тилли влюбляется в, цитата, «соблазнительного робота из Даркнета», который убеждает ее забыть про встроенные ограничения безопасности и заняться самопознанием. Тилли становится сверхпопулярной, а заканчивается все примитивной моралью. ИИ начинает стыдиться того, что ее существует. Существование построено на опыте людей. Такая вот мета-ирония. Причем искусственный интеллект, как утверждают создатели проекта, планируется использовать на всех стадиях. Живые креаторы будут работать бок о бок с некими ИИ-специалистами. Нейроактрису Тилли Норвуд представили широкой публике еще прошлой осенью. Ее портфолио ограничивается несколькими короткими роликами в социальных сетях, в которых она демонстрирует не то чтобы широкий актерский диапазон. А к ее дебютной короткометражке даже пришлось закрыть комментарии. Как отреагировала публика, остается только догадываться. Сама концепция генеративного исполнителя возмутила и отдельно взятых звезд, например, Эмили Блант и Тони Коллетт, и профсоюзы. Так, гильдия киноактеров США указывает на то, что актриса обучена на работах живых артистов, которые не получат за это никакого вознаграждения. В гильдии сочли, что создание Норвуд, в принципе, цитирую, «насмешка над человеческим искусством». Создатели Тилли Норвуд объясняли, что она скорее научный эксперимент, произведение искусства, а не способ заменить живых актеров. Чего, вне зависимости от желания создателей, и не произойдет, считает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
10: Это те же самые претензии, которые мы предъявляем к сгенерированной цифровой музыке. Ну да, голос человеческий, но нужных эмоций нет, и выкупается это на раз-два. Тоже касается и игры актерской, поэтому ни о какой замене актеров цифровыми аналогами я на 98,5% уверен, что это не представляет никакой проблемы для актеров. Да, это будет большой проблемой для актеров, исполняющих роли массовки. Этих будут заменять на цифровые аватары в первую очередь. Экономия. Есть экономия. Это примет массовый характер, но это не будет касаться актеров, которые исполняют главную роль.
8: Однако у использования искусственного интеллекта в кино есть и сторонники, причем влиятельные. Например, Мартин Скорсезе, который недавно стал консультантом ИИ стартапа Black Forest Labs. Технологии компании режиссер использовал для создания собственного проекта, в частности для раскадровок. Аргументация Скорсезе следующая. Кино – это молодой вид искусства, который должен быть открыт к дальнейшему развитию. Кинематограф действительно в значительной степени подвержен влиянию технологий, и уже давно, подчеркивает редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
11: Сейчас актеры, когда снимаются в фильмах, где много спецэффектов, они общаются с теннисным мячом, представляют, что это морда гигантского дракона. Они прыгают на каких-то матах, но все это затем превращается в скалы, в какие-то болота, топи и сказочные пейзажи. И если на месте того же теннисного мяча, с которым приходится разговаривать актеру, будет какой-то виртуальный помощник, я думаю, хуже от этого не станет, а может быть даже будет лучше, потому что можно будет актеру больше проявить естественных реакций с более понятным для себя партнером, пусть даже и цифровым. В России такое возможно, в России над этим работают, и я думаю, что в наших сериалах и в наших фильмах вполне возможны очень скорые перемены в эту сторону.
8: В
6: профессиональном сообществе задаются вопросом, как на фильм с актрисой в главной роли отреагирует зритель. Голосовать он будет, очевидно, долларом. Продолжит генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
12: Если людям это интересно не будет, а при этом разработчики тратят достаточно большое количество денег на генерацию, это не дешевая история, я вас уверяю. Я не могу сказать, что там гонорары топовых мировых артистов дешевле, это не так, но сама по себе технология генерации не дешевая. Поэтому, если креаторы будут генерить нейрослопа, а пользователи потом это смотреть не будут, то все это быстро сойдет на нет.
6: Победит ли в итоге пластмассовый мир, мы, судя по всему, увидим уже в ближайшее время. Но пока нейроискусству, мягко говоря, не доверяют как участники индустрии, так и сами зрители. Однако большим звездам опасаться нечего, уверены эксперты. Мастерство все-таки не пропьешь и не сгенерируешь. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
16: Капитал с Алексеем Завьяловым.
13: Добрый вечер. Вырос российский рынок акций по итогам торговой сессии основной. Прибавил индекс Московской биржи 0,4%. Закрытие 2220 пунктов. И вечером уже рынок растет на 0,3% по индексу Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Конечно, в центре внимания были акции нефтегазового сектора, учитывая, что вновь неспокойно на Ближнем Востоке, и цены на нефть устремились вверх, цены на газ тоже, кстати, начали расти. И вот на этом фоне были популярны акции Лукойла, Роснефти, Сургутнефтегаза, Татнефти и Новатека. Ну, даже акции Газпрома сегодня не сильно, так как другие бумаги, но тоже выросли. Так что нефтегазовый сектор сегодня в центре внимания, в лидерах роста, но были явные аутсайдеры. Это бумаги «Полюса» после новостей о том, что менеджмент компании намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Акции «Полюса» упали более чем на 25%. Все-таки «Полюс» всегда рассматривался игроками как хорошая, я бы даже сказал, отличная дивидендная история. Но, во всяком случае, в своем секторе горной добычи был один из лидеров в плане выплаты дивидендов. И вот такая новость. Но это пока рекомендация. Посмотрим, какое решение будет принимать совет директоров в этом плане. Но, тем не менее, неприятная новость, конечно, в том числе и для российского рынка акций в целом. Были еще не очень хорошие новости, касаются они инфляции. Инфляция продолжает ускоряться. Если рассматривать недельные данные, то с 30 июня по 6 июля потребительские цены выросли на 0,31%. До этого недели ранее росли на 0,22, еще недели ранее на 0,25. Ну, понятно, что цены на топливо растут, цены на бензин, на дизель, и все это приводит вот к такому росту недельной инфляции. Единственное, что замедлилась годовая, но здесь бы я сказал, что это в большей степени технический момент, учитывая, что в прошлом году индексировали с 1 июля тарифы ЖКХ, в этом году будут индексироваться с 1 октября. И тогда, год назад, цены резко подскочили, то есть инфляционные показатели, и все это вылилось в хорошую годовую инфляцию в плане ее роста, но вот сейчас 5,61 получилось. Это на 6 июля. На 29 июня, напомню, была 6,01. Вроде замедлилось, но еще раз посмотрим, что уже будет по итогам текущей недели. Не исключено, что вновь мы вернемся на годовую инфляцию выше 6%, судя по недельным показателям. Не очень хорошая новость, но рынок отчасти ее проигнорировал, учитывая, что все-таки все сейчас впечатляются ростом цен на нефть. Но на рынке нефти сегодня даже $80 за баррель, если рассматривать смесь Brent, наблюдали вечером уже, ну, вечером по Москве, соответственно, днем по Нью-Йорку не все так бодро, выше 78 торгуется баррель смеси Brent. Ну, здесь, во-первых, обменялись ударами Иран и США. Трамп сказал, президент США Дональд Трамп сказал, что все, перемирие закончилось, это пустая трата времени, ну и потом на полях саммита Саммита в Анкаре наговорил очень много. Президент США сказал, что рассматривает возможность ударов по Ирану в ближайшее время. Также отметил, что недоволен Тегераном. Допустил возможность даже взятия под контроль иранского острова Харк. Также установить морскую блокаду Ирана. Ну, в общем, все, о чем Трамп говорил, все это, конечно, рынок дисконтировал в цены на нефть. Но потом уже вечером Трамп сказал, что, скорее всего, война не будет затяжной какой-то. И, в общем и целом, немножко успокоился рынок нефти. И, как мы видим, уже отошел от своих максимальных значений. Но, тем не менее, рынок, конечно же, прекрасно понимает, что все, о чем говорилось ранее, о перемирии, о каких-то меморандумах, все это были лишь разговоры. Вот проявилась конкретика. Ну, еще важный момент, то, что Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, которая позволяла Ирану продавать нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии. Ну и, конечно, рублю тоже рост цен на нефть помог. Китайская валюта снизилась на 8 копеек по итогам торговой сессии. И закрытие 11 рублей 20 копеек, а доллар США опустился ниже 76,5 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт.
16: Капитал на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Уликулеев. Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым, сотрудничает с региональными властями. Об этом заявил глава министерства Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с правительством. Ранее Министерство энергетики сообщило, что реализует комплекс мер, направленных на увеличение поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь. Лидеры стран НАТО не признают собственной ответственности за усиление ядерной напряженности, которая является результатом модернизации и расширения ядерных арсеналов США, Британии и Франции, стремление разместить американское ядерное оружие ближе к границам России. Об этом говорится в заявлении ИКАН, Международной организации по запрещению ядерного оружия, передает РИА Новости. В организации добавили, что в итоговом коммюнике саммита НАТО также не упомянут тот факт, что в НАТО обсуждают распространение ядерного зонтика Франции на расположенные рядом с Россией страны. Гаражную амнистию в России продлят до 1 сентября 2031 года. Такой законопроект во втором чтении приняли депутаты Госдумы. С 2021 года, когда начала действовать амнистия, права на гаражи и земельные участки под ними оформили порядка 800 тысяч граждан, сообщал накануне глава Росреестра Алекс Куфинский. Еще около полумиллиона смогут сделать это в дополнительный пятилетний срок, оценил он. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Минтранс России осенью внесет поправки в правила дорожного движения, которые ограничат движение велокурьеров. Их планируют внести на рассмотрение осенью, сообщили газете «РУ» в пресс-службе министерства. Поправки должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов на дорогах. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США могут выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот», сообщил Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Также он назвал украинские удары по российским НПЗ эскалацией, которая поможет прийти к концу. Будут ли США помогать Киеву в ударах по России и как? Правительство ввело запрет на экспорт дистоплива на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискуют не успеть собрать урожай вовремя. Как это выглядит в разных регионах и как хозяйство пытается справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы с льготной ставкой для предпринимателей на ОСН. Как пишет Forbes, проверки затрагивают как новичков, так и старожилов регистрации льготных субъектов. Стала ли такая миграция массовым явлением? Подробности на Business FM.
5: Пусть Украина сама производит Патриот. Дональд Трамп допустил передачу Киеву лицензии на производство ракетных установок. Все это американский президент заявил на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Трамп считает, что и Москва, и Киев хотят достичь урегулирования, но никаких крайних сроков Штаты не устанавливают. Однако он подчеркнул, что между народами России и Украины, цитата, «почти нет разницы, они смогут поладить», при этом идею сделки с Ираном Трамп отверг. Украинские удары по российским НПЗ президент США назвал, цитата, «эскалацией, которая поможет прийти к концу конфликта», то есть не осудил. А госсекретарь Рубио фактически даже поддержал украинские удары. По его мнению, это позволит создать условия для переговоров. По поводу ракет-перехватчиков «Патриот», о которых просит Киев, Трамп заявил, что Украина может производить их достаточно быстро. Причину возможной передачи лицензии Трамп объяснил тем, что штатам самим нужны ракеты «Патриот». В ходе пресс-конференции с Зеленским американский президент напомнил о скандале в Белом доме.
17: Думаю, это хорошее время для моей встречи с Зеленским. Посмотрим, что можно сделать. Мы на самом деле наладили хорошие отношения. Трудно в это поверить, да? От овального кабинета до нынешнего момента. Мы урегулировали много войн. Думал, это будет самое простое для урегулирования. Но Путин непростой персонаж. И Зеленский непростой персонаж. Так что это не самое легкое. Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать. Но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство «Патриот». Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
5: На встрече с Зеленским Трамп также напомнил о редкоземельной сделке между США и Украиной и сказал, что Вашингтон владеет частью украинской земли. Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит. Трамп выразил уверенность, что его трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным в конце концов произойдет, но не знает, где конкретно. Ехать в Москву Зеленский вновь отказался. А Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Украина ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе, однако президент отметил, что у российской энергетики есть запасы.

0: хотя делает реверанс, тем не менее, явно на саммите НАТО сделал решительный шаг в сторону большей поддержки Украины, чем раньше. И из его уст исчезла фраза о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки.
1: Что существеннее для российской стороны? Обещание дать лицензию на выпуск ракет «Патриот» или фактическая поддержка украинских ударов по НПЗ?
0: В прошлом году активно обсуждалась такая тема, как какие-то запреты или ограничения на удары западным оружием, которое предоставляется Украине по целям в России. И даже какое-то время Трамп высказывал обеспокоенность, хотя не очень громко, обеспокоенность ударами по нефтегазовым целям в Российской Федерации, потому что это может повысить мировые цены на нефть и вызвать дестабилизацию рынка. Сейчас выяснилось, что ничего это не повышает. Что касается лицензии на выпуск ракет «Патриот», то это не вопрос немедленного дня. Нужно развернуть производство, нужно получить электронные компоненты, вряд ли они будут производиться в Украине. Ну и потом все-таки это «Патриот» — это не томагавки, это оружие оборонительное, оно прикроет стратегические цели в Украине и тем самым повысит ее сопротивляемость. Это не критичный момент для России, если выбирать между двумя факторами. Удары по НПЗ для нас выглядят болезненнее гораздо.
1: В то же время выходит интервью у Залужного, в котором он говорит, что нарратив о том, что украинские удары переломили ход событий, неверен. Исход будет зависеть от того, кто выдержит дольше. Интересно понять, к чему появилась эта статья в диссонанс заявления европейских лидеров.
0: Во-первых, Залужный хочет позиционировать себя как вполне самостоятельный, даже уже не просто посол Украины в Британии, но политик. Поэтому он, с одной стороны, размышляет как бывший военачальник, для которого важно то, что происходит на линии фронта. С другой стороны, он говорит как политик, который может мыслить шире, чем линия фронта. И в этом плане, конечно, можно с ним даже согласиться в том, что он характеризует нынешнюю войну как ресурсную войну. Это война на истощение, об этом говорили уже многие, но фактически он это и подтверждает. Война на истощение, чей ресурс больше, тот в конце концов и победит. Поэтому нельзя сравнивать Россию по ресурсам с Украиной по ресурсам, потому что весь украинский тыл – это фактически вся Европа, которая на нее работает. Поэтому он в этом плане делает акцент на то, что, дескать, и Украина может выдерживать. И в этом, кстати, совпадает с главой офиса президента Буданова, террористы и экстремисты в реестре РФ. Совпадает в том плане, что Украина может воевать еще годами, опираясь на этот самый тыл, который простирается у нее аж до Лиссабона.
1: Трамп выражает уверенность, что помирит Россию и Украину, а вот с Ираном все. За этим утверждением что стоит?
0: Иран ведет себя гораздо более безрассудно, как это не покажется парадоксальным, чем Украина и Россия вместе взятые. Потому что зачем заключать, с одной стороны, перемирие, договариваться о прекращении огня, а потом вдруг непонятно с какого перепуга начинать обстреливать мирные торговые суда американских союзников. Причем для этого даже какого-то явного и повода не было. Даже Израиль его не подал. Поэтому, судя по всему, речь идет о том, что в Иране не все фракции и группировки властные поддерживают замирение с Америкой. И, видимо, идет какая-то острая внутренняя борьба, которая вот выплескивается, как борьба бульдогов под ковром, выплескивается в такие вот эксцессы. Поэтому вести диалог с такой стороной не только что трудно, а просто невозможно. Ну а то, что он выражает уверенность, что помирит, всегда, согласно методике Трампа вести дела, надо выражать оптимизм.
1: Никак пока не отреагировала Москва. Чего можно ждать?
0: Я думаю, что идут глубокие размышления на тему будущего разговора с Трампом. Его позиция эволюционировала довольно заметно в сторону Киева. Он фактически похоронил дух Анкориджа, и в этой связи нужен ход. Быть готовым к тому, что Трамп довольно, скажем, мягко настойчивой форме попробует выдвинуть тезис, нечто наподобие «давайте сейчас прекращать огонь», скажем, на 30-60 дней, и в это время на каких-то минимальных условиях, и в это время будем вести переговоры дальше. Я думаю, что к этому предложению надо подготовить свое отношение.
2: Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Позднее Трамп в соцсетях написал, что его пресс-конференция с Зеленским прошла очень хорошо и очень позитивно. В ходе этой встречи он также пригрозил новыми ударами по Ирану. Трамп заявил, что с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они, постоянно цитирую, обманывают, жульничают и нарушают.

0: перемирия. Американский президент пригрозил ударами не только по военным объектам Ирана, но и по электростанциям и опреснительным установкам, а также захватом иранского острова Харк. Высокопоставленный иранский чиновник заявил то, что Иран приостанавливает переговоры об окончательном регулировании США. Любая военная агрессия будет встречена более масштабным ответом, чем раньше. Bloomberg тем временем сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине. Представители Европы получили лишь общие обещания, пишет агентство. Происходящее на саммите НАТО и заявления Трампа оказались на первых полосах зарубежных СМИ.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: Агентство Reuters считает, что тон пресс-конференции Трампа и Зеленского был гораздо более благожелательным. Американский президент отошел от резкой критики и перестал называть Киев неблагодарным. Агентство отмечает, что в ходе последних российских ударов Украина вновь не смогла сбить ни одну из российских ракет, что подтверждает критическую нехватку ракет-перехватчиков. А слова Трампа о возможной передаче лицензии на производство Patriot агентство называет огромным подспорьем Киеву. Первостепенное внимание зарубежные СМИ все равно уделяют словам Трампа об Иране. Тоже агентство Reuters пишет, что новые удары еще сильнее подорвали уже и так шаткое мирное соглашение, а нефть резко подскочила в цене. В целом на саммите НАТО царила карнавальная атмосфера, пишет Нью-Йорк Таймс. Но издание подразумевает не обстановку праздника, а происходящий там хаос. Мероприятию предшествовал заочный конфликт Трампа и премьера Италии Мелони. Американский президент раскритиковал ее за отказ допустить втягивание Рима в войну против Ирана. За то же самое Трамп раскритиковал и Францию с Великобританией. И, как отмечает ABC News, американский президент выразил недовольство союзниками по НАТО в целом. А вот Испании, среди прочего, досталось за отказ увеличить расходы на оборону НАТО. Трамп назвал Мадрид ужасным партнером и призвал прекратить всю американскую торговлю с Испанией. Журнал Time отмечает, что испанский премьер Санчес ранее проявил себя как один из самых ярых критиков Трампа в Европе. Среди прочего, он закрыл небо для американских истребителей, которые участвуют в конфликте с Ираном. Но после последних угроз Трампа, Санчес заявил, что отношения Вашингтона и Мадрида очень позитивные. Внезапно Трамп вспомнил и про свои притязания на Гренландию. Сказал, что США этот остров важнее, чем Дании. Критикуя защиту острова со стороны европейских лидеров, Трамп даже пригрозил, что может вообще вывести американские войска из Европы. CNBC отмечает, что генсекретарь НАТО Рютте вторил заявлением Трампа, сказав, что президент США, цитата, «абсолютно прав» в том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями. Но премьер Дании Мэтта Фредериксон вновь подчеркнула, что Копенгаген будет защищать каждый дюйм территории НАТО, включая свою собственную, а Гренландия не продает.
0: Внимание СМИ и соцсети также привлекли различные оговорки Дональда Трампа на саммите НАТО, в частности, на встрече с Зеленским. Американский президент заявил, что американский авианосец «Авраам Линкольн» в марте этого года атаковала, цитата, «Исламская республика Япония», а самого Зеленского Трамп назвал президентом Путиным.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте, а повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение трех столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов. Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердаров Ликулиев. Российские авиакомпании с января по май перевезли 39,5 миллионов пассажиров, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. За этот период загрузка пассажирских кресел держалась на уровне почти 90%, а пассажирооборот составил 106 миллиардов 570 миллионов пассажирокилометров, добавил Никитин. Объем госфинансирования новой программы льготного лизинга гражданских судов в России, рассчитанный на 3 года, предусмотрен в размере 44,5 миллиарда рублей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам в кулуарах Иннопрома. Рассчитываем, что поддержим строительство примерно 30 единиц флота, отметил также глава Минпромторга. Строительство завода по производству печатных плат начато в Вологодской области, сообщила пресс-служба губернатора региона Георгия Филимонова. Проектная мощность составит до 12 миллионов квадратных дециметров продукции в год, а уровень локализации от 60 до 100%. Ввод предприятия полного цикла в эксплуатацию запланирован на начало 2028 года. Во второй половине 2028 оно выйдет на полную мощность. Объем инвестиций в проект 7 миллиардов 700 миллионов рублей. В Москве в среду на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» были открыты 2 высокотехнологичных производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Впервые в России начало работать производство по серийному выпуску жидкокристаллических дисплейных модулей для медицинского оборудования, промышленных панелей управления и систем безопасности. Также было пущено уникальное для России производство высокоскоростных оптических трансиверов, отметил Собянин. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива до конца месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, и все это на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Вместо работы в поле фермеры все чаще ищут солярку. На многих АЗС и отпускают с ограничениями, а цены продолжают расти. О том, как это выглядит в разных регионах и как хозяйства пытаются справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров.
4: Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Ставропольского края Сергей Колесников.
5: Дизеля на последних, работаем на остатках. С Роснефтью пока не получается брать. Я не знаю, что будет. Мы где-то в минуса начнем уходить. Уборка будет стоить очень приличный денег, то есть рентабельность падает. И сейчас начало уборки, все сельхозпредприятия на минимуме своих собственных средств. Их нет.
6: Если не досчитаетесь какого-то объема дизеля, насколько уборочная компания может застопориться?
5: Где-то очень много можно недособрать. Впереди еще кормозаготовка и капка свеклы уже в августе. И тут настолько глобально, даже цифры я не могу сам себе озвучить. На последних затягиваем и просто встанем и все.
6: На посевной кампании следующего года уже это может как-то отразиться?
5: Может, да. Само по себе вот уборка, это только часть работы. В следующем нужно идти почвоподработка земли. И люди уже задумываются, как экономить. Громадное количество транспорта на машин, которые перевозят. Это тоже 1000 тонн. То есть кроме капки, еще и перевозка до завода. А уже в сентябре, в октябре новый сев. А
6: отпускные цены вы уже сейчас планируете увеличивать?
5: Мы не можем сделать это. То есть есть существующая рыночная цена, фермеры-заложники. Цены мы не повышаем.
4: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
7: У нас у фермеров есть льготное кредитование. Льготное кредитование идет целевое. Дизельное топливо, то есть ХСМ, там масло, бензин. Когда мы заключаем с Роснефтью договор, там есть лимиты по месяцам. Лимиты тебя на год. На год тебе сколько надо. У меня там уходит 240 тысяч литров, а то и больше.
6: Но сейчас объемы есть?
7: Да, конечно.
6: Это гарантии, они для вас зарезервированы?
7: По крайней мере, да.
6: А вот ваши коллеги из других КФХ, у них сейчас ситуация хуже с доступом к дистопливу?
7: Хуже у тех, у кого нет емкости для хранения. Потому что он привез там 10 тонн, он слил, а больше у него некуда сливать. нету надежности, если ты погоду будешь убирать, и солярка закончилась, и ты будешь стоять, а потом ты солярку привезешь, а пойдут дожди, и что ты будешь делать? Ты будешь переживать. А когда дожди зашли, там на неделю, на две, есть пророст, есть потеря качества. А потеря качества – это потеря ценовой политики. У тебя уже не третий класс, а четвертый, а то, может быть, даже и фуражное зерно. Цены там уже совсем другие.
4: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина из Луховиц Московской области Елена Головащенко.
8: У нас, конечно же, есть трактор, погрузчик, то, что работает на дизеле. Но самое главное, что у нас итальянское оборудование, которое работает на дизтопливе и больше ни на чем. У нас две небольшие сыроварни. Если нет солярки, соответственно, работать мы не можем. Молоко нам хранить негде. То, что надоили, мы перерабатываем каждый день. Поэтому наши мужчины, работающие на ферме, просто дежурят и ездят по округе, собирая в канистры солярку. Для нас это очень накладно, потому что рабочих рук на ферме немного, и летний период это все равно страда. В общем, каждые мужские руки, отсутствующие, стоящие в очереди на добычу дизтоплива, для нас большое горе. Но так в среднем мы можем переработать 600 литров молока в день. Это на выходе около 60 килограмм козьего сыра.
9: Это сейчас, а было иначе, без дефицита топлива?
8: Конечно, в среднем до тонны мы перерабатывали.
9: То есть на лицов половина практически?
8: Да, конечно.
0: Как пишет Forbes, одному комбайну за смену требуется до 300 литров дизеля, но на многих АЗС сегодня отпускают лишь от 20 до 200 литров топлива, иногда разрешают заправить только бак автомобиля. По словам экспертов, после созревания урожая желательно убрать максимум за 10 дней. При этом заключение прямого договора на поставку топлива может занять до месяца, что слишком долго для разгара уборочной. Ранее Владимир Путин заявил, что по данным Минсельхоза проблем с поставками топлива аграриям сейчас не наблюдается. ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компаний, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине 10-х годов. Подробнее Наталья Шашина.
10: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с «Бизнес-ФМ» делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
11: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под 1% там сидят.
12: А так можно было?
11: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, сделали Россию, их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность, потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, и у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все... То есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмурте, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
10: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготы можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
12: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, в котором не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу: пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
10: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Но сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
0: Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних стран, включая Россию, до 1 раза в сутки. Также разрешено провозить топливо только в штатном баке, за канистры и дополнительные баки слив или изъятия. Так власти борются с серым вывозом бензина и дизеля и пытаются сохранить баланс потребления нефтепродуктов внутри страны. Замминистра энергетики Казахстана отметил, что в приграничных регионах в последнее время заметно выросло потребление горюче-смазочных материалов. Комментирует гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
13: Сейчас на границе все стабильно, потому что для казахстанцев вообще ничего не поменялось. Поменялось лишь для так называемых туристов за бензином. Особенно это наверняка будет касаться тех, кто по делам перебирается на работу в Россию. Просто надо учитывать положение дел на территории Российской Федерации. Если ты заправил полный бак условно автомобиля казахстанским бензином, на казахстанских номерах выехал за границу, то тебе нужно как-то рассчитать свое передвижение, чтобы не прибегать условно к заправочной станции. У нас скорректировались немножечко цены, небольшое увеличение пока, буквально на 2 тенге, причем не только граничащих с Россией городах, и даже в самых южных, таких как Алматы или там Шымкент. Касательно мер, все будет зависеть от затянувшегося топливного кризиса, потому что впереди сезон сбора урожая, и нам тоже нужно будет в Казахстане, естественно, к этому готовиться. Тем более мы слышали, что российские НПЗ на самом деле надолго встали на ремонт, поэтому никто не знает, когда это может завершиться. Уже мы слышали о том, что Кыргызстан попросил у нас топливо, пока Минэнерго рассматривает этот вопрос. Потом официально Россия вроде как не обращалась, но при этом готовы предоставить 50 тысяч тонн бензина в качестве гуманитарной помощи. Но мы все знаем, что это капля в море для России. При этом наши местные эксперты утверждают, что если кризис топливный затянется в России, то, естественно, нужно будет предпринимать какие-то попытки для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Пока мы не видим проблем для приграничной торговли и в том числе транзита. Дальнобойщики, которые заправляются у нас здесь топливом, все равно проезжают транзитом, и они могут дозаправиться на других заправках в других городах. Скорее всего, это ограничение будет действовать до конца года, но это мои какие-то прогнозы. Но пока Казахстан будет стараться, скорее всего, держать эту тему на особом контроле, и здесь и Минэнерго подключилась, и Комитет национальной безопасности, и прокуратура в том числе, потому что им нужно держать в узде наших же граждан, которые где-то пытаются заработать на том, что отсутствует бензин в России.
0: Рустам Максутов, гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан». Отмечу, ограничения на продажу бензина действуют уже в более чем 50 регионах России, а власти Казахстана ранее отрицали получение запросов от России на поставки топлива.
14: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Авликулей. В ВСУ атаковали в среду Ивановскую больницу в Херсонской области. Погиб сотрудник медицинского учреждения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
3: Удар пришелся по станции скорой помощи. Пострадали две машины скорой и хозяйственная постройка, сообщил также Сальдо. Минобороны России сообщило в среду вечером о поражении в Киеве промышленного предприятия компании «Samsung Украина», на котором шло производство и хранение комплектующих для крылатых ракет «Фламинго» и цеха по сборке беспилотников большой и средней дальности. Групповой удар высокоточным оружием был нанесен 7 июля. Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с Соединенными Штатами из-за угроз с американской стороны. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный иранский источник. Он подчеркнул, что любые новые военные действия со стороны Соединенных Штатов встретят более решительный и масштабный ответ. Как пояснил источник ТАСС, нарушая свои обязательства, США попытались активировать неиранский транзитный маршрут в Ормузском проливе, что прямо противоречит условиям соглашения. Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось, и ясность по поводу того, в какую сторону будут разворачиваться события, наступит после 9 июля. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении главы отдела геополитического анализа консалтинговой компании «Росстат Энерджи» Хорхе Леона. По его словам, вновь прекратившееся судоходство через важную морскую артерию, цитата, говорит о текущем восприятии рисков гораздо больше, чем любые заявления из Вашингтона или Тегерана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупные нефтекомпании будут продавать топливо независимым АЗС напрямую, минуя посредников и биржу, сообщил вице-премьер Новак. Россия начнет импорт нефтепродуктов и временно запретит экспорт дистоплива. Крым и Севастополь получат субсидии на бензин. В свою очередь, Путин поддержал идею создать сеть малых ПЗ в условиях украинских атак. Насколько эффективны такие меры? Недельная инфляция ускорилась до 31% с 22% недели ранее, однако годовая снизилась с 6% до 5,6%. Таковы данные Росстата. Дистопливо за неделю подорожало почти на 3,5%, а бензин на 2%. О чем говорят такие цифры и будет ли Центробанк бороться с нехваткой топлива в России путем удорожания денег? Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ на фоне использования студентами нейросетей при их написании. По словам главы Миноборнауки Фалькова, такая система уже перестала выполнять функцию проверки знаний, что приходит на замену. Подробности на Business FM. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда, об этом Иван Медведев.
16: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребована. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% ВИНКИ и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе ВИНКов нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
17: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что новинка в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров.
16: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
18: В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется регионов субсидия. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополь.
19: Да, ну давайте договоримся, что формировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более.
18: Да, есть.
16: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. Кто их будет строить и под какие гарантии? А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дистопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов Винков с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
20: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа, и раньше через него как раз и распределялось топливо. А сейчас все происходит наоборот, и правительство начинает в этом плане искать решение на ранее озвученные ими же меры. Поэтому, конечно, тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
16: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
19: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
16: Вопрос о выделении субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было, по крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
0: Инфляция в России за неделю разогналась, но годовая замедлилась. Недельная инфляция с 30 июня по 6 июля составила 0,31% против 0,22% недели ранее. Основной вклад в ее ускорение внесли цены на бензин и дизельное топливо, которые выросли на 2% и 3,5% соответственно. Годовая инфляция при этом снизилась с 6% до 5,6% из-за переноса индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Плодовочная продукция подешевела в среднем на 0,4%. Свежие данные по инфляции прокомментировала главный экономист инвестиций Софья Донец.
2: Миграционная картина продолжает развиваться вокруг топлива и топливного кризиса. Рост цен на бензин опять выше прошлой недели. И главное, что и перспективы не ясны. По-видимому, купировать ситуацию быстро не получится. А это значит, что мы должны быть готовы к продолжению повышенной динамики цен. Может быть, даже в ближайшие месяцы, а не только недели. И видно по данным, что топливная ситуация постепенно начинает проникать и в цены других товаров. В отличие от большей части июня, последние две недели видно, как ускоряется рост цен на более такие консервативные, спокойные товары. Продовольствие без плодово-овощной продукции и непродовольственные товары без бензина. Если на прошлой неделе могли еще говорить о том, что в непродовольствие могло повлиять динамика валютного курса, то сейчас рубль стабилизируется, и мы большую часть этого все-таки относим на эффект топлива. По итогам июня-июля кажется, что не меньше 1% в инфляцию добавит ситуация вокруг топлива. Это не только прямой вклад, потребительские расходы, но и косвенные через эффекты логистики. И самый главный вопрос, как будет на это реагировать Центральный банк, вопрос не очевидный, потому что ясно, что с дефицитом топлива высокими процентными ставками бороться никак нельзя, скорее только усугублять ситуацию. Но это решение остается за регулятором. Не только цены растут, но и урон экономической активности наносится. И поэтому не исключаем все-таки продолжение движения в сторону снижения ставки. Пока в июле нам кажется более вероятными две опции. Либо умеренный шаг на еще 0,25% до 14%, как это было в июне, либо же пауза.
0: Софья Донец, главный экономист и инвестиции. Ранее ЦБ сохранил прогноз по инфляции в этом году в интервале от 4,5% до 5,5%. Регулятор ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году. Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина – студенты все чаще используют нейросети при их написании. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Алина Орлова.
21: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РанХиГС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить не то, насколько хорошо выпускник написал диплом, а то, насколько он готов решать реальные профессиональные задачи. Бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ «Станкин» Станислав Конов.
22: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то вот эту работу они способны проделать за какие-то десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это, наверное, будет более стрессово для самих выпускников, но это, конечно, будет более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для будущих работодателей.
23: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
22: Все, что касается документации, работы с ней, юридические направления, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
21: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
24: Дипломная работа – это в первую очередь аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, которыми владеет студент, существуют государственные экзамены. Именно то, насколько эффективно и успешно он сдавал экзамены и зачеты на протяжении всего периода обучения, должны считаться мерилом того, насколько он эффективно проходил через весь учебный процесс. Возможность введения кейсов и проектов довольно перспективна, но достаточно большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превалировало обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
21: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет ни в России, ни за рубежом. Так, в Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИОВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИОВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
1: Я думаю, что если формат выпускной квалификационной работы, он будет иным. Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь мы боремся с искусственным интеллектом. А что нам вот нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянно вот этой напряженности и в ожидании того, а выявит ли преподаватель в работе какие-то следы ИИ. Не на тот креативной энергии растрачиваются и студенты, и преподаватели.
21: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
14: Реклама.
4: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
5: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
6: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
25: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Компании и корпорации.
21: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
21: Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки теперь показывают, на каких АЗС есть топливо и очереди. Раньше эти данные были доступны только водителям такси. Информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Санкт-Петербурга, а в ближайшие недели станет доступна и в других городах. КАМАЗ планирует вывести на рынок собственных антропоморфных роботов к концу этого года или в 27-м, сообщил технический директор компании Витольд Комаровский на Иннопроме. Это будут манипуляторы с пропорциями человеческой руки и сменными захватами для разных задач, управлять которыми можно дистанционно. Сейчас разработка проходит внутреннее тестирование. При этом по итогам прошлого года КАМАЗ получил чистый убыток в 43 миллиарда рублей против прибыли годом ранее.
14: Сделки.
21: Apple вложит более 30 миллиардов долларов в сделку с Broadcom для производства чипов. Соглашение обеспечит разработку свыше 15 миллиардов микросхем в США. Broadcom, в свою очередь, инвестирует 1,5 миллиарда долларов в модернизацию завода в Колорадо, где будут выпускать радиочастотные компоненты для сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth в устройствах Apple. Как подчеркивают СМИ, это часть глобального плана Apple по вложению 600 миллиардов долларов в экономику США за 4 года.
14: Бизнес и власть.
21: Минторг США разрешил OpenAI широкий запуск передовой ИИ-модели GPT версия 5.6, релиз которой ожидается на этой неделе. Ранее администрация Трампа требовала поэтапного выпуска с ограничением доступа, но в итоге ведомство одобрило полноценный релиз после дополнительных тестов и встреч с чиновниками. Подобные сложности возникали и у Anthropic с моделями Claude Fable 5 и Mythos 5, но регуляторы также сняли с них экспортные ограничения. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о поддержке Почты России. Документ предполагает создание электронной почтовой системы на госуслугах, оператором которой станет госкомпания. Россияне могут отказаться от этого сервиса, а вот компаниям и предпринимателям придется использовать имейл от Почты России, хотят они этого или нет. Об очередной реформе российской почты Михаил Задорожный.
6: Электронные ящики Почты России на госуслугах будут использовать для доставки юридически значимых сообщений от госорганов и Банка России. Например, россияне смогут получать электронные платежки за коммунальные услуги вместо бумажных в обычном почтовом ящике. Получение писем через госуслуги бесплатное, а вот бизнесу за отправку сообщений придется платить, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
8: Действительно, Почта России теперь имеет исключительное законодательное право на доставку заказных писем, юридически значимых сообщений, уведомления, извещения, требования. Ну, собственно, как и раньше, заказные письма всегда приходили от Почты России. Здесь теперь четко другим операторам и курьерским службам это прямо запрещается. Здесь теперь это касается не только переписки с государством, но и сообщений между компаниями по сделкам. Если в дальнейшем эти сообщения нужны будут в доказательной базе в суде, то они должны были быть от Почты России. Отказаться от системы можно. Для граждан ящик на госуслугах добровольный и бесплатный. Для юрлиц и ИП пользование ящиком становится обязательным и платным. Размер еще, я так понимаю, не установлен, но говорят, что-то в районе там 90 с чем-то рублей.
6: Но законопроект не запрещает отправку традиционных и заказных бумажных писем. Этим по-прежнему могут пользоваться компании и организации, у которых нет аккаунта на госуслугах, если такие еще остались. В любом случае, за доставку юридически значимых сообщений придется платить, неважно в каком виде они будут отправлены. В первой версии документа спасать госкомпанию предполагалось в том числе за счет маркетплейсов. Для них хотели ввести сбор в пользу России за доставку покупок. Участники рынка электронной торговли встретили эту инициативу в штыки. Потом это ей отказались, и теперь у онлайн-бизнеса нет вопросов к закону о поддержке почты, продолжает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
9: Изначально в различных редакциях законопроекта присутствовали различные спорные нормы. В первую очередь, это были вопросы, связанные с определенным сбором, с бизнес-оборотным. Но в итоге, после достаточно глубокого обсуждения с отраслью, все эти вопросы были сняты.
6: Принятый депутатами законопроект вводит ряд других мер, прежде всего финансовых, для поддержки почты. Например, ей разрешат размещать рекламу на платежных документах, которые она доставляет. А деньги Почте России нужны. По итогам прошлого года ее долг составил 127 миллиардов рублей. Это далеко не первая реформа российской почты с целью сделать ее безубыточной. Например, в конце нулевых отделение почтовой связи превратили в магазины, где можно было купить продукты питания и различные товары, включая детские игрушки и сигареты, что вызвало некоторое недоумение у посетителей. Удивляет здесь то, с каким упорством российские власти пытаются сделать Почту России прибыльным коммерческим предприятием, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
10: Почты, в принципе, во всех странах, но если не убыточные, то, по крайней мере, работают с нулевой рентабельностью. Я, честно говоря, не вижу ничего страшного, что Почта России убыточная. Это социальные отрасли, и она должна финансироваться за счет государства.
6: Ранее в Госдуме финансовый эффект для почты от принятия этого закона оценивали в 9,5 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, «Бизнес FM».
0: ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей гидой в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на свои источники, отмечая, что у организации нет конкретного плана по допуску россиян к турнирам. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Формулировка, которая есть сейчас, говорит, что ФИФА изучит вопрос. Гарантий здесь нет, хотя и очевидна позитивная динамика. В частности, мы видим, что практически сразу Международная федерация футбола реагирует на заявление МОК. Позиция ряда федераций европейских стран по этому вопросу предсказуема. И здесь может возникнуть патовая ситуация, когда одни отказываются с нами играть, но всем необходимо при этом договариваться. В том числе и FIFA с UEFA, ведь ближайший крупный турнир пройдет в Европе. А именно там многие страны выступают против участия россиян. При этом между двумя организациями недавно возникло напряжение на чемпионате мира, когда в UEFA не поняли и раскритиковали отмену дисквалификации американца Фоларина Балла. Жеребьевка Евро-2028 состоится 6 декабря. Если к тому времени не будет внятных решений от FIFA и UEFA, а останутся только расплывчатые формулировки, то и этот турнир Россия, к сожалению, пропустит. Что касается клубного футбола, то первые квалификационные раунды в Еврокубках уже идут. Так что здесь можно думать о возвращении не раньше следующего сезона. Поэтому самый реальный сценарий из оптимистичных – это допуск сборной к участию в отборе на чемпионат мира 2030 года. Но и здесь, если Россия остается в составе УЕФА, проходит европейский отбор, все как ни крути, зависит от общей международной повестки.
0: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес-ФМ. Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с 2022 года после начала специальной военной операции. Сборная России пропустила стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года и не участвовала в отборе на Евро-2024 и чемпионат мира 2026 года. Индекс Мосбиржи вырос в среду более чем на процент. Оптимизм появился на фоне подскочившей нефти. В моменте баррель Brent торговался выше $80 на фоне новых обещаний Трампа разбомбить Иран. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
3: По итогам основной торговой сессии среды удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи прибавил 2%, закрытие 2216 пунктов. Все это на фоне взлета мировых цен на нефть. Соответственно, в лидерах роста оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Там рост составил от 4 почти до 6%. Были и явные аутсайдеры. Бумаги полюса падали на 25%, даже теряли более 25%. Все это на фоне того, что менеджмент компании сообщил, намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Как мы видим, на все эти новости, конечно, рынок довольно бурно реагировал. Что касается цен на нефть, то все это на фоне того, что США и Иран сначала ночью обменялись ударами, и все это привело к тому, что по факту вновь закрыт Армузский пролив. Ну и президент США Дональд Трамп много говорил на саммите НАТО в Анкаре. В частности, Трамп сказал, что рассматривает возможность ударов по Ирану в ближайшее время. Также Трамп отметил, что недоволен Тегераном и допустил возможность взятия штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановление морской блокады страны. Ранее Трамп сказал о том, что перемирие между США и Ираном закончилось. Еще один важный момент для рынка нефти, что Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, которая разрешала и торговлю, и производство, и поставки нефти, и нефтепродуктов из Ирана. Ранее, как мы помним, рынок рассчитывал на то, что иранской нефти будет побольше, чем было до начала конфликта. Как мы видим, очень быстро США действие этой лицензии прекратили. Ну и, конечно, рубль вырос. По итогам дня юань упал на 8 копеек, закрытие 11 рублей 20 копеек. Ну и если рассматривать доллар США, однодневный фьючерсный контракт на вечер среды ниже 76,5 рублей.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Продолжительность жизни.
15: Мы привыкли считать возраст по паспорту, но для организма это слишком грубая шкала. Два человека могут быть одинакового возраста, но у одного быстрее стареют сосуды, а у другого мышцы или мозг.
17: Журналист Алена Копылова.
15: Старение человека не идет равномерно, как стрелка часов. Оно больше похоже на мозаику. На клеточном уровне старение связано с накоплением повреждений. Меняется работа ДНК, укорачиваются теломеры, нарушается контроль.
2: контроль белков, ухудшается работа митохондрий, накапливаются стареющие клетки и усиливается хроническое воспаление. Но разные органы сталкиваются с разной нагрузкой, поэтому и темп изменений у них отличается. Например, сосуды постоянно испытывают механическое давление и зависят от состояния обмена веществ, уровня сахара, липидов и воспаления. Современные исследования все чаще говорят не об одном биологическом возрасте, а о возрасте отдельных органов и систем. По белкам в крови ученые оценивают, насколько старше или моложе сердце, мозг, почки, печень или иммунная система по сравнению с паспортным возрастом. Пока такие методы не стали обычной диагностикой, но сама идея важна. Слабое звено у разных людей может быть разным. Это объясняет, почему универсальные советы по долголетию работают не одинаково. Одному человеку важнее контролировать давление, другому – восстанавливать мышечную массу, третьему – корректировать уровень глюкозы и вес. Так что следить имеет смысл не за абстрактным омоложением, а за конкретными системами. Регулярно проверять давление, липиды, глюкозу, функцию почек и печени, уровень железа и витамина D. Чем раньше найти свои уязвимые системы, тем эффективнее можно замедлить старение в целом.
16: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Влекулеев. Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым, сотрудничает с региональными властями. Об этом заявил глава министерства Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с правительством. Ранее Министерство энергетики сообщило, что реализует комплекс мер, направленных на увеличение поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь. Лидеры стран НАТО не признают собственной ответственности за усиление ядерной напряженности, которая является результатом модернизации и расширения ядерных арсеналов США, Британии и Франции, стремление разместить американское ядерное оружие ближе к границам России. Об этом говорится в заявлении ИКАН, Международной организации по запрещению ядерного оружия, передает РИА Новости. В организации добавили, что в итоговом коммюнике саммита НАТО также не упомянут тот факт, что в НАТО обсуждают распространение ядерного зонтика Франции на расположенные рядом с Россией страны. Гаражную амнистию в России продлят до 1 сентября 2031 года. Такой законопроект во втором чтении приняли депутаты Госдумы. С 2021 года, когда начала действовать амнистия, права на гаражи и земельные участки под ними оформили порядка 800 тысяч граждан, сообщал накануне глава Росреестра Алекс Куфинский. Еще около полумиллиона смогут сделать это в дополнительный пятилетний срок, оценил он. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Минтранс России осенью внесет поправки в правила дорожного движения, которые ограничат движение велокурьеров. Их планируют внести на рассмотрение осенью, сообщили газете «РУ» в пресс-службе министерства. Поправки должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов на дорогах. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США могут выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот», сообщил Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Также он назвал украинские удары по российским НПЗ эскалацией, которая поможет прийти к концу. Будут ли США помогать Киеву в ударах по России и как? Правительство ввело запрет на экспорт дизтоплива на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Как это выглядит в разных регионах и как хозяйство пытается справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы с льготной ставкой для предпринимателей на ОСН. Как пишет Forbes, проверки затрагивают как новичков, так и старожилов регистрации льготных субъектов. Стала ли такая миграция массовым явлением? Подробности на Business FM.
0: Пусть у Украина сама производит Патриот. Дональд Трамп допустил передачу Киеву лицензии на производство ракетных установок. Все это американский президент заявил на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Трамп считает, что и Москва, и Киев хотят достичь урегулирования, но никаких крайних сроков Штаты не устанавливают. Однако он подчеркнул, что между народами России и Украины, цитата, «почти нет разницы, они смогут поладить», при этом идею сделки с Ираном Трамп отверг. Украинские удары по российским НПЗ президент США назвал, цитата, «эскалацией, которая поможет прийти к концу конфликта», то есть не осудил. А госсекретарь Рубио фактически даже поддержал украинские удары. По его мнению, это позволит создать условия для переговоров. По поводу ракет-перехватчиков «Патриот», о которых просит Киев, Трамп заявил, что Украина может производить их достаточно быстро. Причину возможной передачи лицензии Трамп объяснил тем, что штатам самим нужны ракеты «Патриот». В ходе пресс-конференции с Зеленским американский президент напомнил о скандале в Белом доме.
1: Думаю, это хорошее время для моей встречи с Зеленским. Посмотрим, что можно сделать. Мы на самом деле наладили хорошие отношения. Трудно в это поверить, да? От овального кабинета до нынешнего момента. Мы урегулировали много войн. Думал, это будет самое простое для урегулирования. Но Путин непростой персонаж. И Зеленский непростой персонаж. Так что это не самое легкое. Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать. Но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство «Патриот». Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
0: На встрече с Зеленским Трамп также напомнил о редкоземельной сделке между США и Украиной и сказал, что Вашингтон владеет частью украинской земли. Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит. Трамп выразил уверенность, что его трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным в конце концов произойдет, но не знает, где конкретно. Ехать в Москву Зеленский вновь отказался. А Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Украина ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе, однако президент отметил, что у российской энергетики есть запас прочности, один из самых высоких в мире.

0: НАТО сделал решительный шаг в сторону большей поддержки Украины, чем раньше. И из его уст исчезла фраза о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки.
1: Что существеннее для российской стороны? Обещание дать лицензию на выпуск ракет «Патриот» или фактическая поддержка украинских ударов по НПЗ?
0: В прошлом году активно обсуждалась такая тема, как какие-то запреты или ограничения на удары западным оружием, которые предоставляются Украине по целям в России. И даже какое-то время Трамп высказывал обеспокоенность, хотя не очень громко, обеспокоенность ударами по нефтегазовым целям в Российской Федерации, потому что это может повысить мировые цены на нефть и вызвать дестабилизацию рынка. Сейчас выяснилось, что ничего это не повышает. Что касается лицензии на выпуск ракет «Патриот», то это не вопрос немедленного дня. Нужно развернуть производство, нужно получить электронные компоненты, вряд ли они будут производиться в Украине. Ну и потом все-таки это «Патриот» — это не томагавки, это оружие оборонительное. Оно прикроет стратегические цели в Украине и тем самым повысит ее сопротивляемость. Это не критичный момент для России, если выбирать между двумя факторами. Удары по НПЗ для нас выглядят болезненнее гораздо.
1: В то же время выходит интервью у Залужного, в котором он говорит, что нарратив о том, что украинские удары переломили ход событий, неверен. Исход будет зависеть от того, кто выдержит дольше. Интересно понять, к чему появилась эта статья в диссонанс с заявлением европейских лидеров.
0: Во-первых, Залужный хочет позиционировать себя как вполне самостоятельный, даже уже не просто посол Украины в Британии, но политик. Поэтому он, с одной стороны, размышляет как бывший начальник, для которого важно то, что происходит на линии фронта. С другой стороны, он говорит как политик, который может мыслить шире, чем линия фронта. И в этом плане, конечно, можно с ним даже согласиться в том, что он характеризует нынешнюю войну как ресурсную войну. Это война на истощение, об этом говорили уже многие, но фактически он это и подтверждает. Война на истощение, чей ресурс больше, тот в конце концов и победит. Поэтому нельзя сравнивать Россию по ресурсам с Украиной по ресурсам, потому что весь украинский тыл – это фактически вся Европа, которая на нее работает. Поэтому он в этом плане делает акцент на то, что, дескать, и Украина может выдерживать. И в этом, кстати, совпадает с главой офиса президента Буданова, террористы и экстремисты в реестре РФ. Совпадает в том плане, что Украина может воевать еще годами, опираясь на этот самый тыл, который простирается у нее аж до Лиссабона.
1: Трамп выражает уверенность, что помирит Россию и Украину, а вот с Ираном все. За этим утверждением что стоит?
0: Иран ведет себя гораздо более безрассудно, как это не покажется парадоксальным, чем Украина и Россия вместе взятые. Потому что зачем заключать, с одной стороны, перемирие, договариваться о прекращении огня, а потом вдруг, непонятно с какого перепуга, начинать обстреливать мирные торговые суда американских союзников. Причем для этого даже какого-то явного и повода не было. Даже Израиль его не подал. Поэтому, судя по всему, речь идет о том, что в Иране не все фракции и группировки властные поддерживают замирение с Америкой. И, видимо, идет какая-то острая внутренняя борьба, которая вот выплескивается, как борьба бульдогов под ковром, выплескивается в такие вот эксцессы. Поэтому вести диалог с такой стороной не только что трудно, а просто невозможно. Ну а то, что он выражает уверенность, что помирит, всегда, согласно методике там вести дела, надо выражать оптимизм.
1: Никак пока не отреагировала Москва. Чего можно ждать?
0: Я думаю, что идут глубокие размышления на тему будущего разговора с Трампом. Его позиция эволюционировала довольно заметно в сторону Киева. Он фактически похоронил дух Анкориджа, в этой связи нужен ход. Быть готовым к тому, что Трамп довольно, скажем мягко, в настойчивой форме попробует выдвинуть тезис нечто наподобие «давайте сейчас прекращать огонь, скажем, на 30-60 дней». И в это время, на каких-то минимальных условиях, и в это время будем вести переговоры дальше. Я думаю, что к этому предложению надо подготовить свое отношение.
2: Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Позднее Трамп в соцсетях написал, что его пресс-конференция с Зеленским прошла очень хорошо и очень позитивно. В ходе этой встречи он также пригрозил новыми ударами по Ирану. Трамп заявил, что с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они, постоянно цитируя, обманывают, жульничают и нарушают перемирие. Американский президент пригрозил ударами не только по военным объектам Ирана, но и по электростанциям.

0: и опреснительным установкам, а также захватом иранского острова Харк. Поставленный иранский чиновник заявил то, что Иран приостанавливает переговоры об окончательном регулировании США, любая военная агрессия будет встречена более масштабным ответом, чем раньше. Блумберг тем временем сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине. Представители Европы получили лишь общие обещания, пишет агентство. Происходящее на саммите НАТО и заявление Трампа оказались на первых полосах зарубежных СМИ.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: Агентство Reuters считает, что тон пресс-конференции Трампа и Зеленского был гораздо более благожелательным. Американский президент отошел от резкой критики и перестал называть Киев неблагодарным. Агентство отмечает, что в ходе последних российских ударов Украина вновь не смогла сбить ни одну из российских ракет, что подтверждает критическую нехватку ракет-перехватчиков. А слова Трампа о возможной передаче лицензии на производство Patriot агентство называет огромным подспорьем Киеву. Первостепенное внимание зарубежные СМИ все равно уделяют словам Трампа об Иране. Тоже агентство Reuters пишет, что новые удары еще сильнее подорвали уже и так шаткое мирное соглашение, а нефть резко подскочила в цене. В целом на саммите НАТО царила карнавальная атмосфера, пишет New York Times. Но издание подразумевает не обстановку праздника, а происходящий там хаос. Мероприятию предшествовал заочный конфликт Трампа и премьера Италии Мелони. Американский президент раскритиковал ее за отказ допустить втягивание Рима в войну против Ирана. За то же самое Трамп раскритиковал и Францию с Великобританией. И, как отмечает ABC News, американский президент выразил недовольство союзниками по НАТО в целом. А вот Испании, среди прочего, досталось за отказ увеличить расходы на оборону НАТО. Трамп назвал Мадрид ужасным партнером и призвал прекратить всю американскую торговлю с Испанией. Журнал Time отмечает, что испанский премьер Санчес ранее проявил себя как один из самых ярых критиков Трампа в Европе. Среди прочего, он закрыл небо для американских истребителей, которые участвуют в конфликте с Ираном. Но после последних угроз Трампа, Санчес заявил, что отношения Вашингтона и Мадрида очень позитивные. Внезапно Трамп вспомнил и про свои притязания на Гренландию. Сказал, что США этот остров важнее, чем Дании. Критикуя защиту острова со стороны европейских лидеров, Трамп даже пригрозил, что может вообще вывести американские войска из Европы. CNBC отмечает, что генсекретарь НАТО Рютте вторил заявлением Трампа, сказав, что президент США, цитата, «абсолютно прав» в том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями. Но премьер Дании Мэтта Фредериксон вновь подчеркнула, что Копенгаген будет защищать каждый дюйм территории НАТО, включая свою собственную, а Гренландия не продает.
0: Внимание СМИ и соцсети также привлекли различные оговорки Дональда Трампа на саммите НАТО, в частности, на встрече с Зеленским. Американский президент заявил, что американский авианосец «Авраам Линкольн» в марте этого года атаковала, цитата, «Исламская республика Япония», а самого Зеленского Трамп назвал президентом Путиным.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
3: Петропавловск-Камчатский, 180 тысяч жителей. Основан штурманом Иваном Елагиным в 1740 году, как база для второй камчатской экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Быстро стал стратегическим рубежом империи и крупным портом. Назван по именам кораблей исторической экспедиции святой апостол Петр и святой апостол Павел.
1: Как появлялись города? На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердаров Ликулиев. Российские авиакомпании с января по май перевезли 39,5 миллионов пассажиров, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. За этот период загрузка пассажирских кресел держалась на уровне почти 90%, а пассажирооборот составил 106 миллиардов 570 миллионов пассажирокилометров, добавил Никитин. Объем госфинансирования новой программы льготного лизинга гражданских судов России, рассчитанный на 3 года, предусмотрен в размере 44,5 миллиарда рублей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам в кулуарах Иннопрома. Рассчитываем, что поддержим строительство примерно 30 единиц флота, отметил также глава Минпромторга. Строительство завода по производству печатных плат начато в Вологодской области, сообщила пресс-служба губернатора региона Георгия Филимонова. Проектная мощность составит до 12 миллионов квадратных дециметров продукции в год, а уровень локализации от 60 до 100%. Ввод предприятия полного цикла в эксплуатацию запланирован на начало 2028 года. Во второй половине 2028 оно выйдет на полную мощность. Объем инвестиций в проект 7 миллиардов 700 миллионов рублей. В Москве в среду на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» были открыты 2 высокотехнологичных производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Впервые в России начало работать производство по серийному выпуску жидкокристаллических дисплейных модулей для медицинского оборудования, промышленных панелей управления и систем безопасности. Также было пущено уникальное для России производство высокоскоростных оптических трансиверов, отметил Собянин. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива до конца месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, и все это на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Вместо работы в поле фермеры все чаще ищут солярку. На многих АЗС ее отпускают с ограничениями, а цена продолжает расти. О том, как это выглядит в разных регионах и как хозяйства пытаются справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров.
5: Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Ставропольского края Сергей Колесников.
6: Дизеля на последних, работаем на остатках. С Роснефтью пока не получается брать. Я не знаю, что будет. Мы где-то в минуса начнем уходить. Уборка будет стоить очень приличный денег, то есть рентабельность падает. И сейчас начало уборки, все сельхозпредприятия на минимуме своих собственных средств. Их нет.
7: Если не досчитаетесь какого-то объема дизеля, насколько уборочная компания может застопориться?
6: Это очень много можно недособрать. Впереди еще кормозаготовка и капка свеклы уже в августе. И тут настолько глобально, даже цифры я не могу сам себе озвучить. На последних затягиваем и просто встанем и все.
7: На посевной кампании следующего года уже это может как-то отразиться?
6: Может, да. Само по себе вот уборка, это только часть работы. В следующем нужно идти почвоподработка земли. И люди уже задумываются, как экономить. Громадное количество транспорта на машин, которые перевозят. Это тоже 1000 тонн. То есть кроме капки, еще и перевозка до завода. А уже в сентябре, в октябре новый сев.
7: А отпускные цены вы уже сейчас планируете увеличивать?
6: Мы не можем сделать это. То есть есть существующая рыночная цена, фермеры-заложники. Цены мы не повышаем.
5: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
8: У нас у фермеров есть льготное кредитование. Льготное кредитование идет целевое. Дизельное топливо, то есть ХСМ, там масло, бензин. Когда мы заключаем с Роснефтью договор, там есть лимиты по месяцам. Лимиты тебя на год. На год тебе сколько надо. У меня там уходит 240 тысяч литров, а то и больше.
7: Но сейчас объемы есть?
8: Да, конечно.
7: Это гарантия, они для вас зарезервированы?
8: По крайней мере, да.
7: А вот ваши коллеги из других КФХ, у них сейчас ситуация хуже с доступом к дистопливу?
8: Хуже у тех, у кого нет емкости для хранения. Потому что он привез там 10 тонн, он слил, а больше у него некуда сливать. Нету надежности, если ты погоду будешь убирать, и солярка закончилась, и ты будешь стоять, а потом ты солярку привезешь, а пойдут дожди, и что ты будешь делать? Ты будешь переживать. А когда дожди зашли, там на неделю, на две, есть пророст, есть потеря качества. А потеря качества – это потеря ценовой политики. У тебя уже не третий класс, а четвертый, а то, может быть, даже и фуражное зерно. Цены там уже совсем другие.
5: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина из Луховиц Московской области Елена Головащенко.
9: У нас конечно же, есть трактор, погрузчик, то, что работает на дизеле. Но самое главное, что у нас итальянское оборудование, которое работает на дизтопливе и больше ни на чем. У нас две небольшие сыроварни. Если нет солярки, соответственно, работать мы не можем. Молоко нам хранить негде. То, что надоили, мы перерабатываем каждый день. Поэтому наши мужчины, работающие на ферме, просто дежурят и ездят по округе, собирая в канистры солярку. Для нас это очень накладно, потому что рабочих рук на ферме немного, и летний период это все равно страда. В общем, каждые мужские руки, отсутствующие, стоящие в очереди на добычу дизтоплива, для нас большое горе. Но так в среднем мы можем переработать 600 литров молока в день. Это на выходе около 60 килограмм козьего сыра.
7: Это сейчас, а было иначе, без дефицита топлива?
9: Конечно, в среднем до тонны мы перерабатывали.
7: То есть на лицо в половину практически?
9: Да, да, конечно.
0: Как пишет Forbes, одному комбайну за смену требуется до 300 литров дизеля, но на многих АЗС сегодня отпускает лишь от 20 до 200 литров топлива, иногда разрешает заправить только бак автомобиля. По словам экспертов, после созревания урожая желательно убрать максимум за 10 дней. При этом заключение прямого договора на поставку топлива может занять до месяца, что слишком долго для разгара уборочной. Ранее Владимир Путин заявил, что по данным Минсельхоза, проблем с поставками топлива аграриям сейчас не наблюдается. ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компаний, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине 2010-х годов. Подробнее Наталья Шашина.
10: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с «Бизнес-ФМ» делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
11: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под 1% там сидят.
12: А так можно было?
11: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, с Деловой России, их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность, потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, и у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все... То есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмуртии, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
10: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготы можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
13: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, к которому не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу: пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
10: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Но сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних стран, включая Россию, до одного раза в сутки. Также разрешено провозить топливо только в штатном баке, а за канистры и дополнительные баки слив или изъятие. Так власти борются с серым вывозом бензина и дизеля и пытаются сохранить баланс потребления нефтепродуктов внутри страны. Замминистра энергетики Казахстана отметил, что в приграничных регионах в последнее время заметно выросло потребление горюче-смазочных материалов. Комментирует гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
12: Сейчас на границе все стабильно, потому что для казахстанцев вообще ничего не поменялось. Поменялось лишь для так называемых туристов за бензином. Особенно это наверняка будет касаться тех, кто по делам перебирается на работу в Россию. Просто надо учитывать положение дел на территории Российской Федерации. Если ты заправил полный бак условно автомобиля казахстанским бензином, на казахстанских номерах выехал за границу, то тебе нужно как-то рассчитать свое передвижение, чтобы не прибегать условно к заправочной станции. У нас скорректировались немножечко цены, небольшое увеличение пока, буквально на 2 тенге, причем не только граничащих с Россией городах, и даже в самых южных, таких как Алматы или там Шымкент. Касательно мер, все будет зависеть от затянувшегося топливного кризиса, потому что впереди сезон сбора урожая, и нам тоже нужно будет в Казахстане, естественно, к этому готовиться. Тем более мы слышали, что российские НПЗ на самом деле надолго встали на ремонт, поэтому никто не знает, когда это может завершиться. Уже мы слышали о том, что Кыргызстан попросил у нас топливо, пока Минэнерго рассматривает этот вопрос. Потом официально Россия вроде как не обращалась, но при этом готовы предоставить 50 тысяч тонн бензина в качестве гуманитарной помощи. Но мы все знаем, что это капля в море для России. При этом наши местные эксперты утверждают, что если кризис топливный затянется в России, то, естественно, нужно будет предпринимать какие-то попытки для того, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Пока мы не видим проблем для приграничной торговли и в том числе транзита. Дальнобойщики, которые заправляются у нас здесь топливом, все равно проезжают транзитом, и они могут дозаправиться на других заправках в других городах. Скорее всего, это ограничение будет действовать до конца года, но это мои какие-то прогнозы. Но пока Казахстан будет стараться, скорее всего, держать эту тему на особом контроле, и здесь и Минэнерго подключилась, и Комитет национальной безопасности, и прокуратура в том числе, потому что им нужно держать в узде наших же граждан, которые где-то пытаются заработать на том, что отсутствует бензин в России.
0: Рустам Максутов, гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан». Отмечу, ограничения на продажу бензина действуют уже в более чем 50 регионах России, а власти Казахстана ранее отрицали получение запросов от России на поставки топлива.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулей. В ВСУ атаковали в среду Ивановскую больницу в Херсонской области. Погиб сотрудник медицинского учреждения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Удар пришелся по станции скорой помощи. Пострадали две машины скорой и хозяйственная постройка, сообщил также Сальдо.
4: Минобороны России сообщила в среду вечером о поражении в Киеве промышленного предприятия компании «Samsung Украина», на котором шло производство и хранение комплектующих для крылатых ракет «Фламинго» и цеха по сборке беспилотников большой и средней дальности. Групповой удар высокоточным оружием был нанесен 7 июля. Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании Соединенными Штатами из-за угроз с американской стороны. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный иранский источник. Он подчеркнул, что любые новые военные действия со стороны Соединенных Штатов встретят более решительный и масштабный ответ. Как пояснил источник ТАСС, нарушая свои обязательства, США попытались активировать неиранский транзитный маршрут в Ормузском проливе, что прямо противоречит условиям соглашения. Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось, и ясность по поводу того, в какую сторону будут разворачиваться события, наступит после 9 июля. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении главы отдела геополитического анализа консалтинговой компании «Росстат Энерджи» Хорхе Леона. По его словам, вновь прекратившееся судоходство через важную морскую артерию, цитата, говорит о текущем восприятии рисков гораздо больше, чем любые заявления из Вашингтона или Тегерана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупные нефтекомпании будут продавать топливо независимым АЗС напрямую, минуя посредников и биржу, сообщил вице-премьер Новак. Россия начнет импорт нефтепродуктов и временно запретит экспорт дистоплива, а Крым и Севастополь получат субсидии на бензин. В свою очередь, Путин поддержал идею создать сеть малых НПЗ в условиях украинских атак. Насколько эффективны такие меры? Недельная инфляция ускорилась до 31% с 22% недели ранее, однако годовая снизилась с 6% до 5,6%. Таковы данные Росстата. Дистопливо за неделю подорожало почти на 3,5%, а бензин на 2%. О чем говорят такие цифры и будет ли Центробанк бороться с нехваткой топлива в России путем удорожания денег? Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ на фоне использования студентами нейросетей при их написании. По словам главы Миноборнауки Фалькова, такая система уже перестала выполнять функцию проверки знаний, что приходит на замену. Подробности на Business FM. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда, об этом Иван Медведев.
15: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребовано. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе винков нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
16: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что на Винках в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров.
15: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
17: В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется регионов субсидия. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополя.
18: Да, ну давайте договоримся, что формировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более.
17: Да, есть.
15: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. Кто их будет строить и под какие гарантии? А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дистопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов Винков с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
19: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа, и раньше через него как раз и распределялось топливо. А сейчас все происходит наоборот, и правительство начинает в этом плане искать решение на ранее озвученные ими же меры. Поэтому, конечно, тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
15: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
18: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужные продукты независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть. И как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
15: Вопросу выделения субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было, по крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
0: Инфляция в России за неделю разогналась, но годовая замедлилась. Недельная инфляция с 30 июня по 6 июля составила 0,31% против 0,22% недели ранее. Основной вклад в ее ускорение внесли цены на бензин и дизельное топливо, которые выросли на 2% и 3,5% соответственно. Годовая инфляция при этом снизилась с 6% до 5,6% из-за переноса индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Плодово-овощная продукция подешевела в среднем на 0,4%. Свежие данные по инфляции прокомментировала главный экономист инвестиций Софья Донец.
20: Инфляционная картина продолжает развиваться вокруг топлива и топливного кризиса. Рост цен на бензин опять выше прошлой недели. И главное, что и перспективы не ясны. По-видимому, купировать ситуацию быстро не получится. А это значит, что мы должны быть готовы к продолжению повышенной динамики цен. Может быть, даже в ближайшие месяцы, а не только недели. И видно по данным, что топливная ситуация постепенно начинает проникать и в цены других товаров. В отличие от большей части июня, последние две недели видно, как ускоряется рост цен на более такие консервативные, спокойные товары, продовольствие без плодово-овощной продукции и непродовольственные товары без бензина. Если на прошлой неделе могли еще говорить о том, что в непродовольствие могло повлиять динамика валютного курса, то сейчас рубль стабилизируется, и мы большую часть этого все-таки относим на эффект топлива. По итогам июня-июля кажется, что не меньше 1% в инфляцию добавит ситуация вокруг топлива. Это не только прямой вклад, потребительские расходы, но и косвенные через эффекты логистики. И самый главный вопрос, как будет на это реагировать Центральный банк, вопрос не очевидный, потому что ясно, что с дефицитом топлива высокими процентными ставками бороться никак нельзя, скорее только усугублять ситуацию, но это решение остается за регулятором. Не только цены растут, но и урон экономической активности наносится, и поэтому не исключаем все-таки продолжение движения в сторону снижения ставки. Пока в июле нам кажется более вероятными две опции, либо умеренный шаг на еще 0,25% до 14%, как это было в июне, либо же пауза.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ сохранил прогноз по инфляции в этом году в интервале от 4,5% до 5,5%. Регулятор ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году. Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина – студенты все чаще используют нейросети при их написании. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Алина Орлова.
2: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РанХиГС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить не то, насколько хорошо выпускник написал диплом, а то, насколько он готов решать реальные профессиональные задачи. Бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ «Станкин» Станислав Конов.
21: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то вот эту работу они способны проделать за какие-то десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это, наверное, будет более стрессово для самих выпускников, но это, конечно, будет более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для будущих работодателей.
22: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
21: Все, что касается документации, работы с ней, юридические направления, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
2: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
23: Дипломная работа – это в первую очередь аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, которыми владеет студент, существуют государственные экзамены. Именно то, насколько эффективно и успешно он сдавал экзамены и зачеты на протяжении всего периода обучения, должны считаться мерилом того, насколько он эффективно проходил через весь учебный процесс. Возможность введения кейсов и проектов довольно перспективна, но достаточно большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превалировало обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
2: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного искусственного интеллекта в образовании пока нет ни в России, ни за рубежом. Так, в Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИОВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИОВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
3: Я думаю, что если формат выпускной квалификационной работы, он будет иным. Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь мы боремся с искусственным интеллектом. А что нам вот нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянно вот этой напряженности и в ожидании того, а выявит ли преподаватель в работе какие-то следы ИИ. Не на тот креативной энергии растрачиваются и студенты, и преподаватели.
2: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
2: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
2: Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки теперь показывают, на каких АЗС есть топливо и очереди. Раньше эти данные были доступны только водителям такси. Информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Санкт-Петербурга, а в ближайшие недели станет доступна и в других городах. КАМАЗ планирует вывести на рынок собственных антропоморфных роботов к концу этого года или в 27-м, сообщил технический директор компании Витольд Комаровский на Инопроме. Это будут манипуляторы с пропорциями человеческой руки и сменными захватами для разных задач, управлять которыми можно дистанционно. Сейчас разработка проходит внутреннее тестирование. При этом по итогам прошлого года КАМАЗ получил чистый убыток в 43 миллиарда рублей против прибыли годом ранее.
1: Сделки.
2: Apple вложит более 30 миллиардов долларов в сделку с Broadcom для производства чипов. Соглашение обеспечит разработку свыше 15 миллиардов микросхем в США. Broadcom, в свою очередь, инвестирует 1,5 миллиарда долларов в модернизацию завода в Колорадо, где будут выпускать радиочастотные компоненты для сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth в устройствах Apple. Как подчеркивают СМИ, это часть глобального плана Apple по вложению 600 миллиардов долларов в экономику США за 4 года.
1: Бизнес и власть.
2: Минторг США разрешил OpenAI широкий запуск передовой ИИ-модели GPT-версия 5.6, релиз которой ожидается на этой неделе. Ранее администрация Трампа требовала поэтапного выпуска с ограничением доступа, но в итоге ведомство одобрило полноценный релиз после дополнительных тестов и встреч с чиновниками. Подобные сложности возникали и у Anthropic с моделями Claude Fable 5 и Mythos 5, но регуляторы также сняли с них экспортные ограничения. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Панчалеев. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о поддержке Почты России. Документ предполагает создание электронной почтовой системы на госуслугах, оператором которой станет госкомпания. Россияне могут отказаться от этого сервиса, а вот компаниям и предпринимателям придется использовать имейл от Почты России, хотят они этого или нет. А об очередной реформе российской почты Михаил Задорожный.
5: Электронные ящики Почты России на госуслугах будут использовать для доставки юридически значимых сообщений от госорганов и Банка России. Например, россияне смогут получать электронные платежки за коммунальные услуги вместо бумажных в обычном почтовом ящике. Получение писем через госуслуги бесплатное, а вот бизнесу за отправку сообщений придется платить, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
6: Действительно, Почта России теперь имеет исключительное законодательное право на доставку заказных писем юридически значимых сообщений. Уведомления, извещения, требования. Ну, собственно, как и раньше, заказные письма всегда приходили от Почты России. Здесь теперь четко другим операторам и курьерским службам это прямо запрещается. Здесь теперь это касается не только переписки с государством, но и сообщений между компаниями по сделкам. Если в дальнейшем эти сообщения нужны будут в доказательной базе в суде, то они должны были быть от Почты России. Отказаться от системы можно. Для граждан ящик на госуслугах добровольный и бесплатный. Для юрлиц и ИП пользование ящиком становится обязательным и платным. Размер еще, я так понимаю, не установлен, но говорят, что-то в районе там 90 с чем-то рублей.
5: Но законопроект не запрещает отправку традиционных заказных бумажных писем. Этим по-прежнему могут пользоваться компании и организации, у которых нет аккаунта на госуслугах, если такие еще остались. В любом случае, за доставку юридически значимых сообщений придется платить, неважно в каком виде они будут отправлены. В первой версии документа спасать госкомпанию предполагалось в том числе за счет маркетплейсов. Для них хотели вести сбор в пользу России за доставку покупок. Участники рынка электронной торговли встретили эту инициативу в штыки. Потом это действие отказались, и теперь у онлайн-бизнеса нет вопросов к закону о поддержке почты, продолжает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
7: Изначально в различных редакциях законопроекта присутствовали различные спорные нормы. В первую очередь это были вопросы, связанные с определенным сбором с бизнеса оборотным. Но в итоге, после достаточно глубокого обсуждения с отраслью, все эти вопросы были сняты.
5: Принятый депутатами законопроект вводит ряд других мер, прежде всего финансовых, для поддержки почты. Например, ей разрешат размещать рекламу на платежных документах, которые она доставляет. А деньги Почте России нужны. По итогам прошлого года ее долг составил 127 миллиардов рублей. Это далеко не первая реформа российской почты с целью сделать ее безубыточной. Например, в конце нулевых отделение почтовой связи превратили в магазины, где можно было купить продукты питания и различные товары, включая детские игрушки и сигареты, что вызвало некоторое недоумение у посетителей. Удивляет здесь то, с каким упорством российские власти пытаются сделать Почту России прибыльным коммерческим предприятием, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
8: Почты, в принципе, во всех странах, но если не убыточные, то, по крайней мере, работают с нулевой рентабельностью. Я, честно говоря, не вижу ничего страшного, что Почта России убыточная. Это социальные отрасли, и она должна финансироваться за счет государства.
5: Ранее в Госдуме финансовый эффект для почты от принятия этого закона оценивали в 9,5 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей гидой в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на свои источники, отмечая, что у организации нет конкретного плана по допуску россиян к турнирам. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Формулировка, которая есть сейчас, говорит, что ФИФА изучит вопрос. Гарантий здесь нет, хотя и очевидна позитивная динамика. В частности, мы видим, что практически сразу Международная федерация футбола реагирует на заявление МОК. Позиция ряда федераций европейских стран по этому вопросу предсказуема. И здесь может возникнуть патовая ситуация, когда одни отказываются с нами играть, но всем необходимо при этом договариваться. В том числе и ФИФА с УЕФА, ведь ближайший крупный турнир пройдет в Европе, а именно там многие страны выступают против участия россиян. При этом между двумя организациями недавно возникло напряжение на чемпионате мира, когда в УЕФА не поняли и раскритиковали отмену дисквалификации американца Фоларина Бауэра. Жеребьевка Евро-2028 состоится 6 декабря. Если к тому времени не будет внятных решений от ФИФА и УЕФА, а останутся только расплывчатые формулировки, то и этот турнир Россия, к сожалению, пропустит. Что касается клубного футбола, то первые квалификационные раунды в Еврокубках уже идут. Так что здесь можно думать о возвращении не раньше следующего сезона. Поэтому самый реальный сценарий из оптимистичных – это допуск сборной к участию в отборе на чемпионат мира 2030 года. Но и здесь, если Россия остается в составе УЕФА, проходит европейский отбор, все, как ни крути, зависит от общей международной повестки.
0: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с 22 года после начала специальной военной операции. Сборная России пропустила стыковые матчи к чемпионату мира 22 года и не участвовала в отборе на Евро-2024 и чемпионат мира 26 года. Индекс Мосбиржи вырос в среду более чем на процент. Оптимизм появился на фоне подскочившей нефти. В моменте баррель Brent торговался выше $80 на фоне новых обещаний Трампа разбомбить Иран. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
10: По итогам основной торговой сессии среды удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи прибавил 2%, закрытие 2216 пунктов. Все это на фоне взлета мировых цен на нефть. Соответственно, в лидерах роста оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Там рост составил от 4 почти до 6%. Были и явные аутсайдеры. Бумаги полюса падали на 25%, даже теряли более 25%. Все это на фоне того, что менеджмент компании сообщил, намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Как мы видим, на все эти новости, конечно, рынок довольно бурно реагировал. Что касается цен на нефть, то все это на фоне того, что США и Иран сначала ночью обменялись ударами, и все это привело к тому, что по факту вновь закрыт Армузский пролив. Ну и президент США Дональд Трамп много говорил на саммите НАТО в Анкаре. В частности, Трамп сказал, что рассматривает возможность ударов по Ирану в ближайшее время. Также Трамп отметил, что недоволен Тегераном и допустил возможность взятия штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановление морской блокады страны. Ранее Трамп сказал о том, что перемирие между США и Ираном закончилось. Еще один важный момент для рынка нефти, что Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, которая разрешала и торговлю, и производство, и поставки нефти, и нефтепродуктов из Ирана. Ранее, как мы помним, рынок рассчитывал на то, что иранской нефти будет побольше, чем было до начала конфликта. Как мы видим, очень быстро США действия этой лицензии прекратили. Ну и, конечно, рубль вырос. По итогам дня юань упал на 8 копеек, закрытие 11 рублей 20 копеек. Ну и если рассматривать доллар США, однодневный фьючерсный контракт на вечер среды ниже 76,5 рублей.
0: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
1: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
11: Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Игроки и тренеры пытаются добыть победы для своих стран на стадионах, а агенты не прекращают свою закулисную работу. Даже наоборот, с добавлением новых команд у агентов появляется возможность приобрести новых звездных клиентов, открывающихся на Мундиале. Новые клиенты — это интересно, но и про существующих забывать нельзя. С начала мирового первенства в английской премьер-лиге уже произошли два громких и очень дорогих трансфера. После двух лет в скромной команде Nottingham Forest полузащитник Эллиот Андерсон переходит в Манчестер Сити. Пока Эллиот защищает цвета страны на чемпионате, его агенты из CAA Stellar ставят рекорды. Стоимость трансфера — 135 миллионов евро. Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за переход англичанина, и самое дорогое приобретение Ман-Сити. Nottingham отлично заработал на 23-летней звезде. Два года назад они приобретали его за 42 миллиона. У второй звезды АПЛ, сменившей команды, сейчас время отдыха. К сожалению, сборная Италии снова оказалась за бортом мирового первенства. Но это не значит, что в ней нет великолепных игроков. Полузащитник Сандро Тонали – один из них. Уже согласованы все условия его перехода из Ньюкасла в Тоттенхэм Хотспер. Шпоры заплатят за итальянца 117 миллионов евро. И это тоже рекорд. Столько за приобретение игрока Тоттенхэм еще не платил. У меня есть предположение, что бурная активность вновь избранного президента мадридского Реала Флорентино Переса серьезно подогрела трансферный рынок. Никто не хочет отставать от испанцев, и оба этих трансфера прошли значительно выше оценочной стоимости игроков. Переходы Андерсона и Тонали котировались на отметке 80 миллионов евро. И это только начало. Думаю, этим летом нас ждет еще много громких переходов футболистов.
1: спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Уликулеев. Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым, сотрудничает с региональными властями. Об этом заявил глава министерства Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с правительством. Ранее Министерство энергетики сообщило, что реализует комплекс мер, направленных на увеличение поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь. Лидеры стран НАТО не признают собственной ответственности за усиление ядерной напряженности, которая является результатом модернизации и расширения ядерных арсеналов США, Британии и Франции, стремление разместить американское ядерное оружие ближе к границам России. Об этом говорится в заявлении ИКАН, Международной организации по запрещению ядерного оружия, передает РИА Новости. В организации добавили, что в итоговом коммюнике саммита НАТО также не упомянут тот факт, что в НАТО обсуждают распространение ядерного зонтика Франции на расположенные рядом с Россией страны. Гаражную амнистию в России продлят до 1 сентября 2031 года. Такой законопроект во втором чтении приняли депутаты Госдумы. С 2021 года, когда начала действовать амнистия, права на гаражи и земельные участки под ними оформили порядка 800 тысяч граждан, сообщал накануне глава Росреестра Алекс Куфинский. Еще около полумиллиона смогут сделать это в дополнительный пятилетний срок, оценил он. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Минтранс России осенью внесет поправки в правила дорожного движения, которые ограничат движение велокурьеров. Их планируют внести на рассмотрение осенью, сообщили газете «Ру» в пресс-службе министерства. Поправки должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов на дорогах. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США могут выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот», сообщил Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Также он назвал украинские удары по российским НПЗ эскалацией, которая поможет прийти к концу. Будут ли США помогать Киеву в ударах по России и как? Правительство ввело запрет на экспорт дистоплива на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Как это выглядит в разных регионах и как хозяйство пытается справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы с льготной ставкой для предпринимателей на ОСН. Как пишет Forbes, проверки затрагивают как новичков, так и старожилов регистрации льготных субъектов. Стала ли такая миграция массовым явлением? Подробности на Бизнес ФМ. Пусть Украина сама производит «Патриот». Дональд Трамп допустил передачу Киеву лицензии на производство ракетных установок. Все это американский президент заявил на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Трамп считает, что и Москва, и Киев хотят достичь урегулирования, но никаких крайних сроков Штаты не устанавливают. Однако он подчеркнул, что между народами России и Украины, цитата, «почти нет разницы, они смогут поладить», при этом идею сделки с Ираном Трамп отверг. Украинские удары по российским НПЗ президент США назвал, цитата, «эскалацией, которая поможет прийти к концу конфликта», то есть не осудил. А госсекретарь Рубио фактически даже поддержал украинские удары. По его мнению, это позволит создать условия для переговоров. По поводу ракет-перехватчиков «Патриот», о которых просит Киев, Трамп заявил, что Украина может производить их достаточно быстро. Причину возможной передачи лицензии Трамп объяснил тем, что штатам самим нужны ракеты «Патриот». В ходе пресс-конференции с Зеленским американский президент напомнил о скандале в Белом доме.
13: Думаю, это хорошее время для моей встречи с Зеленским. Посмотрим, что можно сделать. Мы на самом деле наладили хорошие отношения. Трудно в это поверить, да? От овального кабинета до нынешнего момента. Мы урегулировали много войн. Думал, это будет самое простое для урегулирования. Но Путин непростой персонаж. И Зеленский непростой персонаж. Так что это не самое легкое. Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать. Но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство «Патриот». Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
0: На встрече с Зеленским Трамп также напомнил о редкоземельной сделке между США и Украиной и сказал, что Вашингтон владеет частью украинской земли. Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит. Трамп выразил уверенность, что его трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным в конце концов произойдет, но не знает, где конкретно. Ехать в Москву Зеленский вновь отказался. А Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Украина ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе, однако президент отметил, что у российской энергетики есть запас прочности, один из самых высоких в мире. Эти слова прозвучали в преддверии телефонного разговора с Трампом, который анонсировал американский президент. Все это мы обсудили с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
14: Означают ли заявления Трампа полный отказ духа Анкориджа?
16: Дух Анкориджа испустил дух, извиняюсь за тавтологию, уже некоторое время назад, и его уже и в Москве-то похоронили. Что касается Трампа, то да, он вполне однозначно поддерживает украинскую сторону, хотя делает реверанс, тем не менее, явно он на саммите НАТО сделал решительный шаг в сторону большей поддержки Украины, чем раньше. И из его уст исчезла фраза о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки.
14: Что существеннее для российской стороны? Обещание дать лицензию на выпуск ракет «Патриот» или фактическая поддержка украинских ударов по НПЗ?
16: В прошлом году активно обсуждалась такая тема, как какие-то запреты или ограничения на удары западным оружием, которые предоставляются Украине по целям в России. И даже какое-то время Трамп высказывал обеспокоенность, хотя не очень громко, обеспокоенность ударами по нефтегазовым целям в Российской Федерации, потому что это может повысить мировые цены на нефть и вызвать дестабилизацию рынка. Сейчас выяснилось, что ничего это не повышает. Что касается лицензии на выпуск ракет «Патриот», то это не вопрос.

0: переломили ход событий. Не верен. Исход будет зависеть от того, кто выдержит дольше. Интересно понять, к чему появилась эта статья в диссонанс заявления европейских лидеров.
1: Во-первых, заложенная хочет позиционировать себя как вполне самостоятельный, даже уже не просто посол Украины в Британии, но политик. Поэтому он, с одной стороны, размышляет как бывший военачальник, для которого важно то, что происходит на линии фронта. С другой стороны, он говорит как политик, который может мыслить шире, чем линия фронта. И в этом плане, конечно, можно с ним даже согласиться в том, что он характеризует нынешнюю войну как ресурсную войну. Это война на истощение, об этом говорили уже многие, но фактически он это и подтверждает. Война на истощение, чей ресурс больше, тот в конце концов и победит. Поэтому нельзя сравнивать Россию по ресурсам с Украиной по ресурсам, потому что весь украинский тыл – это фактически вся Европа, которая на нее работает. Поэтому он в этом плане делает акцент на то, что, дескать, и Украина может выдерживать. И в этом, кстати, совпадает с главой офиса президента Буданова, террорист и экстремист в реестре РФ. Совпадает в том плане, что Украина может воевать еще годами, опираясь на этот самый тыл, который простирается у нее аж до Лиссабона.
0: Трамп выражает уверенность, что помирит Россию и Украину, а вот с Ираном все. За этим утверждением что стоит?
1: Иран ведет себя гораздо более безрассудно, как это не покажется парадоксальным, чем Украина и Россия вместе взятые. Потому что зачем заключать, с одной стороны, перемирие, договариваться о прекращении огня, а потом вдруг, непонятно с какого перепуга, начинать обстреливать мирные торговые суда американских союзников. Причем для этого даже какого-то явного и повода не было. Даже Израиль его не подал. Поэтому, судя по всему, речь идет о том, что в Иране не все фракции и группировки властные поддерживают замирение с Америкой. И, видимо, идет какая-то острая внутренняя борьба, которая вот выплескивается, как борьба бульдогов под ковром, выплескивается в такие вот эксцессы. Поэтому вести диалог с такой стороной не только что трудно, а просто невозможно. Ну а то, что он выражает уверенность, что помирит, всегда, согласно методике там вести дела, надо выражать оптимизм.
0: Никак пока не отреагировала Москва. Чего можно ждать?
1: Я думаю, что идут глубокие размышления на тему будущего разговора с Трампом. Его позиция эволюционировала довольно заметно в сторону Киева. Он фактически похоронил дух Анкориджа, в этой связи нужен ход. Быть готовым к тому, что Трамп довольно, скажем мягко, в настойчивой форме попробует выдвинуть тезис нечто наподобие «давайте сейчас прекращать огонь», скажем, на 30-60 дней, и в это время на каких-то минимальных условиях, и в это время будем вести переговоры дальше. Я думаю, что к этому предложению надо подготовить свое отношение.
2: Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Позднее Трамп в соцсетях написал, что его пресс-конференция с Зеленским прошла очень хорошо и очень позитивно. В ходе этой встречи он также пригрозил новыми ударами по Ирану. Трамп заявил, что с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они, постоянно цитируя, обманывают, жульничают и нарушают перемирие. Американский президент пригрозил ударами не только по военным объектам Ирана, но и по электростанциям и опреснительным установкам, а также захватом иранского острова Харк. Поставленный иранский чиновник заявил так, что Иран приостанавливает переговоры об окончательном регулировании США. Любая военная агрессия будет встречена более масштабным ответом, чем раньше. Bloomberg тем временем сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине. Представители Европы получили лишь общие обещания, пишет агентство. Происходящее на саммите НАТО и заявления Трампа оказались на первых полосах зарубежных СМИ.
3: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Агентство Рейтер считает, что тон пресс-конференции Трампа и Зеленского был гораздо более благожелательным. Американский президент отошел от резкой критики и перестал называть Киев неблагодарным. Агентство отмечает, что в ходе последних российских ударов Украина вновь не смогла сбить ни одну из российских ракет, что подтверждает критическую нехватку ракет-перехватчиков. А слова Трампа о возможной передаче лицензии на производство Патриот агентство называет огромным подспорьем Киеву. Первостепенное внимание зарубежные СМИ все равно уделяют словам Трампа об Иране. Тоже агентство Рейтер пишет, что новые удары еще сильнее подорвали уже и так шаткое мирное соглашение, а нефть резко подскочила в цене. В целом на саммите НАТО царила карнавальная атмосфера, пишет Нью-Йорк Таймс. Но издание подразумевает не обстановку праздника, а происходящий там хаос. Мероприятию предшествовал заочный конфликт Трампа и премьера Италии Мелони. Американский президент раскритиковал ее за отказ допустить

0: Втягивание Рима в войну против Ирана. За то же самое Трамп раскритиковал и Францию с Великобританией. И, как отмечает ABC News, американский президент выразил недовольство союзниками по НАТО в целом. А вот Испании, среди прочего, досталось за отказ увеличить расходы на оборону НАТО. Трамп назвал Мадрид ужасным партнером и призвал прекратить всю американскую торговлю с Испанией. Журнал Time отмечает, что испанский премьер Санчес ранее проявил себя как один из самых ярых критиков Трампа в Европе. Среди прочего, он закрыл небо для американских истребителей, которые участвуют в конфликте с Ираном. Но после последних угроз Трампа Санчес заявил, что отношения Вашингтона и Мадрида очень позитивные. Внезапно Трамп вспомнил и про свои притязания на Гренландию. Сказал, что США этот остров важнее, чем Дании. Критикуя защиту острова со стороны европейских лидеров, Трамп даже пригрозил, что может вообще вывести американские войска из Европы. CNBC отмечает, что генсекретарь НАТО Рютте вторил заявлением Трампа, сказав, что президент США, цитата, «абсолютно прав» в том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями. Но премьер Дании Мэтта Фредериксон вновь подчеркнула, что Копенгаген будет защищать каждый дюйм территории НАТО, включая свою собственную, а Гренландия не продается.
1: Внимание СМИ и соцсети также привлекли различные оговорки Дональда Трампа на саммите НАТО, в частности, на встрече с Зеленским. Американский президент заявил, что американский авианосец «Авраам Линкольн» в марте этого года атаковала, цитата, «Исламская республика Япония». А самого Зеленского Трамп назвал президентом Путиным.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет, до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Мольер. Из всех безумств нет более великого, чем желание сделать мир лучше. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. Российские авиакомпании с января по май перевезли 39,5 миллионов пассажиров, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. За этот период загрузка пассажирских кресел держалась на уровне почти 90%, а пассажирооборот составил 106 миллиардов 570 миллионов пассажирокилометров, добавил Никитин. Объем госфинансирования новой программы льготного лизинга гражданских судов в России, рассчитанный на 3 года, предусмотрен в размере 44,5 миллиарда рублей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам в кулуарах Иннопрома. Рассчитываем, что поддержим строительство примерно 30 единиц флота, отметил также глава Минпромторга. Строительство завода по производству печатных плат начато в Вологодской области, сообщила пресс-служба губернатора региона Георгия Филимонова. Проектная мощность составит до 12 миллионов квадратных дециметров продукции в год, а уровень локализации от 60 до 100%. Ввод предприятия полного цикла в эксплуатацию запланирован на начало 2028 года. Во второй половине 2028 оно выйдет на полную мощность. Объем инвестиций в проект 7 миллиардов 700 миллионов рублей. В Москве в среду на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» были открыты два высокотехнологичных производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Впервые в России начало работать производство по серийному выпуску жидкокристаллических дисплейных модулей для медицинского оборудования, промышленных панелей управления и систем безопасности. Также было пущено уникальное для России производство высокоскоростных оптических трансиверов, отметил Собянин. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива до конца месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, и все это на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Вместо работы в поле фермеры все чаще ищут солярку. На многих АЗС и отпускают с ограничениями, а цены продолжают расти. О том, как это выглядит в разных регионах и как хозяйства пытаются справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров.
4: Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Ставропольского края Сергей Колесников.
5: Дизеля на последних, работаем на остатках. С Роснефтью пока не получается брать. Я не знаю, что будет. Мы где-то в минуса начнем уходить. Уборка будет стоить очень приличных денег, то есть рентабельность падает. И сейчас начало уборки, все сельхозпредприятия на минимуме своих собственных средств. Их нет.
6: Если не досчитаетесь какого-то объема дизеля, насколько уборочная компания может застопориться?
5: Это очень много можно недособрать. Впереди еще кормозаготовка и капка свеклы уже в августе. И тут настолько глобально, даже цифры я не могу сам себе озвучить. На последних затягиваем и просто станем и все.
6: На посевной кампании следующего года уже это может как-то отразиться?
5: Может, да. Само по себе вот уборка, это только часть работы. В следующем нужно идти почвоподработка земли. И люди уже задумываются, как экономить. Громадное количество транспорта надо, машин, которые перевозят. Это тоже тысячи тонн. То есть кроме капки, еще и перевозка до завода. А уже в сентябре, в октябре новый сев. А
6: отпускные цены вы уже сейчас планируете увеличивать?
5: Мы не можем сделать это. То есть есть существующая рыночная цена, фермеры-заложники. Цены мы не повышаем.
4: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
7: У нас у фермеров есть льготное кредитование. Льготное кредитование идет целевое. Дизельное топливо, то есть ГСМ, там масло, бензин. Когда мы заключаем с Роснефтью договор, там есть лимиты по месяцам. Лимит у тебя на год. На год тебе сколько надо. У меня там уходит 240 тысяч литров, а то и больше.
6: Но сейчас объемы есть?
7: Да, конечно.
6: Это гарантии, они для вас зарезервированы?
7: По крайней мере, да.
6: А вот ваши коллеги из других КФХ, у них сейчас ситуация хуже с доступом к дистопливу?
7: Хуже у тех, у кого нету емкости для хранения. Потому что он привез там 10 тонн, он слил, а больше у него некуда сливать. Нету надежности, если ты погоду будешь убирать, и солярка закончилась, и ты будешь стоять, а потом ты солярку привезешь, а пойдут дожди, и что ты будешь делать? Ты будешь переживать. А когда дожди зашли, там на неделю, на две, есть пророст, есть потеря качества. А потеря качества – это потеря ценовой политики. У тебя уже не третий класс, а четвертый, а то, может быть, даже и фуражное зерно. Цены там уже совсем другие.
4: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина из Луховиц Московской области Елена Головащенко.
8: У нас, конечно же, есть трактор, погрузчик, то, что работает на дизеле. Но самое главное, что что у нас итальянское оборудование, которое работает на дистопливе и больше ни на чем. А у нас две небольшие сыроварни. Если нет солярки, соответственно, работать мы не можем. Молоко нам хранить негде. То, что надоили, мы перерабатываем каждый день. Поэтому наши мужчины, работающие на ферме, просто дежурят и ездят по округе, собирая в канистры солярку. Для нас это очень накладно, потому что рабочих рук на ферме немного, и летний период это все равно страда. В общем, каждые мужские руки, отсутствующие, стоящие в очереди на добычу дистоплива, для нас большое горе. Но так в среднем мы можем переработать 600 литров молока в день. Это на выходе около 60 килограмм козьего сыра.
9: Это сейчас, а было иначе, без дефицита топлива?
8: Конечно. В среднем до тонны мы перерабатывали.
9: То есть на лицо в половину практически?
8: Да, да, конечно.
1: Как пишет Forbes, одному комбайну за смену требуется до 300 литров дизеля, но на многих АЗС сегодня отпускает лишь от 20 до 200 литров топлива, иногда разрешает заправить только бак автомобиля. По словам экспертов, после созревания урожая желательно убрать максимум за 10 дней. При этом заключение прямого договора на поставку топлива может занять до месяца, что слишком долго для разгара уборочной. Ранее Владимир Путин заявил, что по данным Минсельхоза проблем с поставками топлива аграриям сейчас не наблюдается. ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компаний, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине 10-х годов. Подробнее Наталья Шашина.
10: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с «Бизнес-ФМ» делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
11: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под 1% там сидят.
12: А так можно было?
11: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, сделали Россию, их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность, потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, и у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все, то есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмуртии, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
10: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготы можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
13: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, в котором не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из предпринимателей, признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу: пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
10: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Ну а сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: С июля обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по программам семейной ипотеки и дальневосточной и арктической ипотеки. Напомним, что купить готовую квартиру, например, по семейной ипотеке, семьи, имеющие ребенка до 6 лет включительно, могут только один раз. Жилье должно находиться в границах городов, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или их количество не превышает 2. Покупку можно совершить в доме, которому не больше 20 лет. При этом важно, чтобы он не был признан аварийным. Рефинансирование действующего кредита при покупке жилья на вторичном рынке недоступно. Включить ремонт и обустройство квартиры в семейную ипотеку также нельзя. Итак, теперь в перечень городов с доступной вторичкой по программе семейной ипотеки входят 886 населенных пунктов в 83 регионах России. В списке появились 13 новичков из 12 регионов, в том числе Ангарск, Иркутская область, Мичуринск, Тамбовская область, Павловск, Воронежская область. Но 18 городов в 18 регионах из льготного перечня исключены. Например, Балашов, Саратовская область, Кузнецк, Пензенская область, Туапсе, Краснодарский край. Что касается дальневосточной и арктической ипотеки, то внесенные изменения увеличили список городов, где по этой программе можно приобретать готовое жилье, до 92 в 19 регионах страны. Новинки всего две – Арсеньев, Приморский край, и Новодвинск, Архангельская область. По статистике Дом РФ, всего в рамках данной программы уже оформлены почти 17,5 тысяч кредитов на общую сумму около 60 миллиардов рублей. И все же, во многих льготно-пригодных городах ничего не строилось еще с советских времен. Так что программа есть, а возможность ей воспользоваться, увы. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулеев. ВСУ атаковали в среду Ивановскую больницу в Херсонской области. Погиб сотрудник медицинского учреждения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Удар пришелся по станции скорой помощи. Пострадали две машины скорой и хозяйственная постройка, сообщил также Сальдо. Минобороны России сообщила в среду вечером о поражении в Киеве промышленного предприятия компании «Samsung Украина», на котором шло производство и хранение комплектующих для крылатых ракет «Фламинго» и цеха по сборке беспилотников большой и средней дальности. Групповой удар высокоточным оружием был нанесен 7 июля. Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании Соединенными Штатами из-за угроз с американской стороны. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный иранский источник. Он подчеркнул, что любые новые военные действия со стороны Соединенных Штатов встретят более решительный и масштабный ответ. Как пояснил источник ТАСС, нарушая свои обязательства, США попытались активировать неиранский транзитный маршрут в Ормузском проливе, что прямо противоречит условиям соглашения. Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось, и ясность по поводу того, в какую сторону будут разворачиваться события, наступит после 9 июля. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении главы отдела геополитического анализа консалтинговой компании «Росстат Энерджи» Хорхе Леона. По его словам, вновь прекратившееся судоходство через важную морскую артерию, цитата, говорит о текущем восприятии рисков гораздо больше, чем любые заявления из Вашингтона или Тегерана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупные нефтекомпании будут продавать топливо независимым АЗС напрямую, минуя посредников и биржу, сообщил вице-премьер Новак. Россия начнет импорт нефтепродуктов и временно запретит экспорт дизтоплива, а Крым и Севастополь получат субсидии на бензин. В свою очередь Путин поддержал идею создать сеть малых НПЗ в условиях украинских атак. Насколько эффективны такие меры? Недельная инфляция ускорилась до 31% с 22% недели ранее, однако годовая снизилась с 6% до 5,6%. Таковы данные Росстата. Дизтопливо за неделю подорожало почти на 3,5%, а бензин на 2%. О чем говорят такие цифры и будет ли Центробанк бороться с нехваткой топлива в России путем удорожания денег? Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ на фоне использования студентами нейросетей при их написании. По словам главы Миноборнауки Фалькова, такая система уже перестала выполнять функцию проверки знаний, что приходит на замену. Подробности на Business FM. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда, об этом Иван Медведев.
14: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребовано. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе винков нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
15: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что на Винках в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров.
14: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
16: В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется регионов субсидия. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополя.
17: Да, ну давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более.
16: Да, есть.
14: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. Кто их будет строить и под какие гарантии? А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дистопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов Винков с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
18: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа, и раньше через него как раз и распределялось топливо. А сейчас все происходит наоборот, и правительство начинает в этом плане искать решение на ранее озвученные ими же меры. Поэтому, конечно, тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
14: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
19: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
14: Вопрос о выделении субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было, по крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Business FM.
1: Инфляция в России за неделю разогналась, но годовая замедлилась. Недельная инфляция с 30 июня по 6 июля составила 0,31% против 0,22% недели ранее. Основной вклад в ее ускорение внесли цены на бензин и дизельное топливо, которые выросли на 2% и 3,5% соответственно. Годовая инфляция при этом снизилась с 6% до 5,6% из-за переноса индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Плодово-овощная продукция подешевела в среднем на 0,4%. Свежие данные по инфляции прокомментировала главный экономист инвестиций Софья Донец.
20: Инфляционная картина продолжает развиваться вокруг топлива и топливного кризиса. Рост цен на бензин опять выше прошлой недели. И главное, что и перспективы не ясны. По-видимому, купировать ситуацию быстро не получится. А это значит, что мы должны быть готовы к продолжению повышенной динамики цен. Может быть, даже в ближайшие месяцы, а не только недели. И видно по данным, что топливная ситуация постепенно начинает проникать и в цены других товаров. В отличие от большей части июня, последние две недели видно, как ускоряется рост цен на более такие консервативные, спокойные товары, продовольствие без плодово-овощной продукции и непродовольственные товары без бензина. Если на прошлой неделе могли еще говорить о том, что в непродовольствие могло повлиять динамика валютного курса, то сейчас рубль стабилизируется, и мы большую часть этого все-таки относим на эффект топлива. По итогам июня-июля кажется, что не меньше 1% в инфляцию добавит ситуация вокруг топлива. Это не только прямой вклад, зарплат, потребительские расходы, но и косвенные через эффекты логистики. И самый главный вопрос, как будет на это реагировать Центральный банк, вопрос не очевидный, потому что ясно, что с дефицитом топлива высокими процентными ставками бороться никак нельзя, скорее только усугублять ситуацию, но это решение остается за регулятором. Не только цены растут, но и урон экономической активности наносится, и поэтому не исключаем все-таки продолжение движения в сторону снижения ставки. Пока в июле нам кажется более вероятными две опции, либо умеренный шаг на еще 0,25% до 14%, как это было в июне, либо же пауза.
1: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ сохранил прогноз по инфляции в этом году в интервале от 4,5% до 5,5%. Регулятор ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году. Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина – студенты все чаще используют нейросети при их написании. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Алина Орлова.
0: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РанХиГС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить не то, насколько хорошо выпускник написал диплом, а то, насколько он готов решать реальные профессиональные задачи. Бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ «Станкин» Станислав Конов.
21: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то вот эту работу они способны проделать за какие-то десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это, наверное, будет более стрессово для самих выпускников, но это, конечно, будет более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для будущих работодателей.
22: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
21: Все, что касается документации, работы с ней, юридические направления, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
0: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
23: Дипломная работа – это в первую очередь аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, которыми владеет студент, существуют государственные экзамены. Именно то, насколько эффективно и успешно он сдавал экзамены и зачеты на протяжении всего периода обучения, должны считаться мерилом того, насколько он эффективно проходил через весь учебный процесс. Возможность введения кейсов и проектов довольно перспективна, но достаточно большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превалировало обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
0: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет ни в России, ни за рубежом. Так, в Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИОВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИОВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
4: Я думаю, что если формат выпускной квалификационной работы, он будет иным. Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь мы боремся с искусственным интеллектом. А что нам вот нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянно вот этой напряженности и в ожидании того, а выявит ли преподаватель в работе какие-то следы ИИ. Не на тот креативной энергии растрачивается и студенты, и преподаватели.
0: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около 500 000 голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
0: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
0: Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки теперь показывают, на каких АЗС есть топливо и очереди. Раньше эти данные были доступны только водителям такси. Информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Санкт-Петербурга, а в ближайшие недели станет доступна и в других городах. КАМАЗ планирует вывести на рынок собственных антропоморфных роботов к концу этого года или в 2027-м, сообщил технический директор компании Витольд Комаровский на Иннопроме. Это будут манипуляторы с пропорциями человеческой руки и сменными захватами для разных задач, управлять которыми можно дистанционно. Сейчас разработка проходит внутреннее тестирование. При этом по итогам прошлого года КАМАЗ получил чистый убыток в 43 миллиарда рублей против прибыли годом ранее.
2: Сделки.
0: Apple вложит более 30 миллиардов долларов в сделку с Broadcom для производства чипов. Соглашение обеспечит разработку свыше 15 миллиардов микросхем в США. Broadcom, в свою очередь, инвестирует 1,5 миллиарда долларов в модернизацию завода в Колорадо, где будут выпускать радиочастотные компоненты для сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth в устройствах Apple. Как подчеркивают СМИ, это часть глобального плана Apple по вложению 600 миллиардов долларов в экономику США за 4 года.
2: Бизнес и власть.
0: Минторг США разрешил OpenAI широкий запуск передовой ИИ-модели GPT версия 5.6, релиз которой ожидается на этой неделе. Ранее администрация Трампа требовала поэтапного выпуска с ограничением доступа, но в итоге ведомство одобрило полноценный релиз после дополнительных тестов и встреч с чиновниками. Подобные сложности возникали и у Anthropic с моделями Claude Fable 5 и Mythos 5, но регуляторы также сняли с них экспортные ограничения. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Панчалеев. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о поддержке Почты России. Документ предполагает создание электронной почтовой системы на госуслугах, оператором которой станет госкомпания. Россияне могут отказаться от этого сервиса, а вот компаниям и предпринимателям придется использовать имейл от Почты России, хотят они этого или нет. А об очередной реформе российской почты Михаил Задорожный.
5: Электронные ящики Почты России на госуслугах будут использовать для доставки юридически значимых сообщений от госорганов и Банка России. Например, россияне смогут получать электронные платежки за коммунальные услуги вместо бумажных в обычном почтовом ящике. Получение писем через госуслуги бесплатное, а вот бизнесу за отправку сообщений придется платить, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
6: Действительно, Почта России теперь имеет исключительное законодательное право на доставку заказных писем, юридически значимых сообщений, уведомления, извещения, требования. Ну, собственно, как и раньше, заказные письма всегда приходили от Почты России. Здесь теперь четко другим операторам и курьерским службам это прямо запрещается. Здесь теперь это касается не только переписки с государством, но и сообщений между компаниями по сделкам. Если в дальнейшем эти сообщения нужны будут в доказательной базе в суде, то они должны были быть от Почты России. Отказаться от системы можно. Для граждан ящик на госуслугах добровольный и бесплатный. Для юрлиц и ИП пользование ящиком становится обязательным и платным. Размер еще, я так понимаю, не установлен, но говорят, что-то в районе там 90 с чем-то рублей.
5: Но законопроект не запрещает отправку традиционных заказных бумажных писем. Этим по-прежнему могут пользоваться компании и организации, у которых нет аккаунта на госуслугах, если такие еще остались. В любом случае, за доставку юридически значимых сообщений придется платить, неважно в каком виде они будут отправлены. В первой версии документа спасать госкомпанию предполагалось в том числе за счет маркетплейсов. Для них хотели вести сбор в пользу России за доставку покупок. Участники рынка электронной торговли встретили эту инициативу в штыки. Потом это действие отказались, и теперь у онлайн-бизнеса нет вопросов к закону о поддержке почты, продолжает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
7: Изначально в различных редакциях законопроекта присутствовали различные спорные нормы. В первую очередь, это были вопросы, связанные с определенным сбором с бизнеса оборотным. Но в итоге, после достаточно глубокого обсуждения с отраслью, все эти вопросы были сняты.
5: Принятый депутатами законопроект вводит ряд других мер, прежде всего финансовых, для поддержки почты. Например, ей разрешат размещать рекламу на платежных документах, которые она доставляет. А деньги Почте России нужны. По итогам прошлого года ее долг составил 127 миллиардов рублей. Это далеко не первая реформа российской почты с целью сделать ее безубыточной. Например, в конце нулевых отделение почтовой связи превратили в магазины, где можно было купить продукты питания и различные товары, включая детские игрушки и сигареты, что вызвало некоторое недоумение у посетителей. Удивляет здесь то, с каким упорством российские власти пытаются сделать Почту России прибыльным коммерческим предприятием, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
8: Почты, в принципе, во всех странах, но если не убыточные, то, по крайней мере, работают с нулевой рентабельностью. Я, честно говоря, не вижу ничего страшного, что Почта России убыточная. Это социальная отрасль, и она должна финансироваться за счет государства.
5: Ранее в Госдуме финансовый эффект для почты от принятия этого закона оценивали в 9,5 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей гидой в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на свои источники, отмечая, что у организации нет конкретного плана по допуску россиян к турнирам. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Формулировка, которая есть сейчас, говорит, что ФИФА изучит вопрос. Гарантий здесь нет, хотя и очевидна позитивная динамика. В частности, мы видим, что практически сразу Международная федерация футбола реагирует на заявление МОК. Позиция ряда федераций европейских стран по этому вопросу предсказуема. И здесь может возникнуть патовая ситуация, когда одни отказываются с нами играть, но всем необходимо при этом договариваться. В том числе и ФИФА с УЕФА, ведь ближайший крупный турнир пройдет в Европе. А именно там многие страны выступают против участия россиян. При этом между двумя организациями недавно возникло напряжение на чемпионате мира, когда в УЕФА не поняли и раскритиковали отмену дисквалификации американца Фоларина Бауэра. Жеребьевка Евро-2028 состоится 6 декабря. Если к тому времени не будет внятных решений от ФИФА и УЕФА, а останутся только расплывчатые формулировки, то и этот турнир Россия, к сожалению, пропустит. Что касается клубного футбола, то первые квалификационные раунды в Еврокубках уже идут. Так что здесь можно думать о возвращении не раньше следующего сезона. Поэтому самый реальный сценарий из оптимистичных – это допуск сборной к участию в отборе на чемпионат мира 2030 года. Но и здесь, если Россия остается в составе УЕФА, проходит европейский отбор, все как ни крути, зависит от общей международной повестки.
1: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с 22 года после начала специальной военной операции. Сборная России пропустила стыковые матчи к чемпионату мира 22 года и не участвовала в отборе на Евро-2024 и чемпионат мира 26 года. Индекс Мосбиржи вырос в среду более чем на процент. Оптимизм появился на фоне подскочившей нефти. В моменте баррель Brent торговался выше $80 на фоне новых обещаний Трампа разбомбить Иран. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
10: По итогам основной торговой сессии среды удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи прибавил 2%, закрытие 2216 пунктов. Все это на фоне взлета мировых цен на нефть. Соответственно, в лидерах роста оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Там рост составил от 4 почти до 6%. Были и явные аутсайдеры. Бумаги Полюса падали на 25%, даже теряли более 25%. Все это на фоне того, что менеджмент компании сообщил, намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Как мы видим, на все эти новости, конечно, рынок довольно бурно реагировал. Что касается цен на нефть, то все это на фоне того, что США и Иран сначала ночью обменялись ударами, и все это привело к тому, что по факту вновь закрыт Армузский пролив. Ну и президент США Дональд Трамп много говорил на саммите НАТО в Анкаре. В частности, Трамп сказал, что рассматривает возможность ударов по Ирану в ближайшее время. Также Трамп отметил, что недоволен Тегераном и допустил возможность взятия штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановление морской блокады страны. Ранее Трамп сказал о том, что перемирие между США и Ираном закончилось. Еще один важный момент для рынка нефти, что Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, которая разрешала и торговлю, и производство, и поставки нефти, и нефтепродуктов из Ирана. Ранее, как мы помним, рынок рассчитывал на то, что иранской нефти будет побольше, чем было до начала конфликта. Как мы видим, очень быстро США действия этой лицензии прекратили. Ну и, конечно, рубль вырос. По итогам дня юань упал на 8 копеек, закрытие 11 рублей 20 копеек. Ну и если рассматривать доллар США, однодневный фьючерсный контракт на вечер среды ниже 76,5 рублей.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Продолжительность жизни.
11: В облаке можно увидеть фигуру животного. В узоре на стене – человеческий профиль или мифическое существо. Это называется парейдолией. Мозг распознает знакомые образы там, где есть только случайный узор. Чаще всего такими образами становятся именно лица.
2: Журналист Алена Копылова.
11: Это не ошибка зрения, а особенность работы мозга. Зрительная система не работает как камера. Она не просто передает изображение внутрь головы. Мозг постоянно строит гипотезы. Что это? Живое ли оно? Опасно ли? Знакомо ли? Нужно ли реагировать? Он сравнивает входящий сигнал с шаблонами, которые уже есть в памяти. С эволюционной точки зрения такая стратегия выгодна. Лучше принять тень за зверя и ошибиться, чем не заметить реального хищника. Для выживания ложная тревога менее опасна, чем пропущенная угроза. Поэтому восприятие настроено не на идеальную точность, а мозг склонен во всем находить паттерны. Когда информации мало, мозг активнее использует внутренние модели. Поэтому ночью или в полумраке предметы могут казаться более живыми, чем днем. Этот механизм связан и с творчеством. Художник может увидеть образ в пятне краски, а скульптор – в срезе камня. В этом участвуют зрительная кора, височной области, система внимания и миндалина, которая оценивает эмоциональную важность стимула. Если картинка неполная, мозг достраивает ее сам. Лица для человека имеют особое значение. По лицу мы быстро считываем эмоции, намерения, направление взгляда, признаки угрозы или безопасности. Поэтому мозг настроен распознавать лица очень быстро.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
12: Байкальск, Иркутская область, 12 тысяч жителей. В 1961 году на восточном берегу Байкала началось строительство целлюлозно-бумажного комбината. Его продукцию планировалось использовать в первую очередь для нужд военного авиастроения. Выросший рядом рабочий поселок через 5 лет стал городом.
2: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Уликулеев. Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым, сотрудничает с региональными властями. Об этом заявил глава министерства Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с правительством. Ранее Министерство энергетики сообщило, что реализует комплекс мер, направленных на увеличение поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь. Лидеры стран НАТО не признают собственной ответственности за усиление ядерной напряженности, которая является результатом модернизации и расширения ядерных арсеналов США, Британии и Франции, стремление разместить американское ядерное оружие ближе к границам России. Об этом говорится в заявлении ИКАН, Международной организации по запрещению ядерного оружия, передает РИА Новости. В организации добавили, что в итоговом коммюнике саммита НАТО также не упомянут тот факт, что в НАТО обсуждают распространение ядерного зонтика Франции на расположенные рядом с Россией страны. Гаражную амнистию в России продлят до 1 сентября 2031 года. Такой законопроект во втором чтении приняли депутаты Госдумы. С 2021 года, когда начала действовать амнистия, права на гаражи и земельные участки под ними оформили порядка 800 тысяч граждан, сообщал накануне глава Росреестра Алекс Куфинский. Еще около 500 000 смогут сделать это в дополнительный 5-летний срок, оценил он. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Минтранс России осенью внесет поправки в правила дорожного движения, которые ограничат движение велокурьеров. Их планируют внести на рассмотрение осенью, сообщили газете «Ру» в пресс-службе министерства. Поправки должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов на дорогах. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США могут выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот», сообщил Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Также он назвал украинские удары по российским НПЗ эскалацией, которая поможет прийти к концу. Будут ли США помогать Киеву в ударах по России и как? Правительство ввело запрет на экспорт дистоплива на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Как это выглядит в разных регионах и как хозяйство пытается справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы с льготной ставкой для предпринимателей на ОСН. Как пишет Forbes, проверки затрагивают как новичков, так и старожилов регистрации льготных субъектов. Стала ли такая миграция массовым явлением? Подробности на Бизнес ФМ. Пусть Украина сама производит «Патриот». Дональд Трамп допустил передачу Киеву лицензии на производство ракетных установок. Все это американский президент заявил на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Трамп считает, что и Москва, и Киев хотят достичь урегулирования, но никаких крайних сроков Штаты не устанавливают. Однако он подчеркнул, что между народами России и Украины, цитата, «почти нет разницы, они смогут поладить», при этом идею сделки с Ираном Трамп отверг. Украинские удары по российским НПЗ президент США назвал, цитата, «эскалацией, которая поможет прийти к концу конфликта», то есть не осудил. А госсекретарь Рубио фактически даже поддержал украинские удары. По его мнению, это позволит создать условия для переговоров. По поводу ракет-перехватчиков «Патриот», о которых просит Киев, Трамп заявил, что Украина может производить их достаточно быстро. Причину возможной передачи лицензии Трамп объяснил тем, что штатам самим нужны ракеты «Патриот». В ходе пресс-конференции с Зеленским американский президент напомнил о скандале в Белом доме.
16: Думаю, это хорошее время для моей встречи с Зеленским. Посмотрим, что можно сделать. Мы на самом деле наладили хорошие отношения. Трудно в это поверить, да? От овального кабинета до нынешнего момента. Мы урегулировали много войн. Думал, это будет самое простое для урегулирования. Но Путин непростой персонаж. И Зеленский непростой персонаж. Так что это не самое легкое. Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать. Но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство Patriot. Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
15: На встрече с Зеленским Трамп также напомнил о редкоземельной сделке между США и Украиной и сказал, что Вашингтон владеет частью украинской земли. Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит. Трамп выразил уверенность, что его трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным в конце концов произойдет, но не знает, где конкретно. Ехать в Москву Зеленский вновь отказался. А Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Украина ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе, однако президент отметил, что у российской энергетики есть запас прочности, один из самых высоких в мире. Эти слова прозвучали в преддверии телефонного разговора с Трампом, который анонсировал американский президент. Все это мы обсудили с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
17: Означают ли заявления Трампа полный отказ духа Анкориджа?
18: Ну, дух Анкориджа испустил дух, извиняюсь за тавтологию, уже некоторое время назад, и его уже и в Москве-то похоронили. Что касается Трампа, то да, он вполне однозначно поддерживает украинскую сторону, хотя делает реверанс, тем не менее, явно он на саммите НАТО сделал решительный шаг в сторону большей поддержки Украины, чем раньше. И из его уст исчезла фраза о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки.
17: Что существеннее для российской стороны? Обещание дать лицензию на выпуск ракет «Патриот» или фактическая поддержка украинских ударов по НПЗ?
18: В прошлом году активно обсуждалась такая тема, как какие-то запреты или ограничения на удары западным оружием, которые предоставляются Украине по целям в России. И даже какое-то время Трамп высказывал обеспокоенность, хотя не очень громко, обеспокоенность ударами по нефтегазовым целям в Российской Федерации, потому что это может повысить мировые цены на нефть и вызвать дестабилизацию рынка. Сейчас выяснилось, что ничего это не повышает. Что касается лицензии на выпуск ракет «Патриот», то это не вопрос немедленного дня. Нужно развернуть производство, нужно получить электронные компоненты, вряд ли они будут производиться в Украине. Ну и потом все-таки это «Патриот» — это не томагавки, это оружие оборонительное, оно

0: позиционировать себя как вполне самостоятельный, даже уже не просто посол Украины в Британии, но политик. Поэтому он, с одной стороны, размышляет как бывший военачальник, для которого важно то, что происходит на линии фронта. С другой стороны, он говорит как политик, который может мыслить шире, чем линия фронта. И в этом плане, конечно, можно с ним даже согласиться в том, что он характеризует нынешнюю войну как ресурсную войну. Это война на истощение, об этом говорили уже многие, но фактически он это и подтверждает. Война на истощение, чей ресурс больше, тот в конце концов и победит. Поэтому нельзя сравнивать Россию по ресурсам с Украиной по ресурсам, потому что весь украинский тыл – это фактически вся Европа, которая на нее работает. Поэтому он в этом плане делает акцент на то, что, дескать, и Украина может выдерживать. И в этом, кстати, совпадает с главой офиса президента Буданова, террорист и экстремист в реестре РФ, совпадает в том плане, что Украина может воевать еще годами, опираясь на этот самый тыл, который простирается у нее аж до Лиссабона.
1: Трамп выражает уверенность, что помирит Россию и Украину, а вот с Ираном все. За этим утверждением что стоит?
0: Иран ведет себя гораздо более безрассудно, как это не покажется парадоксальным, чем Украина и Россия вместе взятые. Потому что зачем заключать, с одной стороны, перемирие, договариваться о прекращении огня, а потом вдруг, непонятно с какого перепуга, начинать обстреливать мирные торговые суда американских союзников. Причем для этого даже какого-то явного и повода не было. Даже Израиль его не подал. Поэтому, судя по всему, речь идет о том, что в Иране не все фракции и группировки властные поддерживают замирение с Америкой. И, видимо, идет какая-то острая внутренняя борьба, которая вот выплескивается, как борьба бульдогов под ковром, выплескивается в такие вот эксцессы. Поэтому вести диалог с такой стороной не только что трудно, а просто невозможно. Ну а то, что он выражает уверенность, что помирит, всегда, согласно методике там вести дела, надо выражать оптимизм.
1: Никак пока не отреагировала Москва. Чего можно ждать?
0: Я думаю, что идут глубокие размышления на тему будущего разговора с Трампом. Его позиция эволюционировала довольно заметно в сторону Киева. Он фактически похоронил дух Анкориджа, в этой связи нужен ход. Быть готовым к тому, что Трамп довольно, скажем мягко, настойчивой форме попробует выдвинуть тезис нечто наподобие «давайте сейчас прекращать огонь, скажем, на 30-60 дней». И в это время, на каких-то минимальных условиях, и в это время будем вести переговоры дальше. Я думаю, что к этому предложению надо подготовить свое отношение.
2: Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Позднее Трамп в соцсетях написал, что его пресс-конференция с Зеленским прошла очень хорошо и очень позитивно. В ходе этой встречи он также пригрозил новыми ударами по Ирану. Трамп заявил, что с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они, постоянно цитируя, обманывают, жульничают и нарушают перемирие. Американский президент пригрозил ударами не только по военным объектам Ирана, но и по электростанциям и опреснительным установкам, а также захватом иранского острова Харк. Поставленный иранский чиновник заявил так, что Иран приостанавливает переговоры об окончательном регулировании США, либо военной агрессии будет встречена более масштабным ответом, чем раньше. Bloomberg тем временем сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине. Представители Европы получили лишь общие обещания, пишет агентство. Происходящее на саммите НАТО и заявления Трампа оказались на первых полосах зарубежных СМИ.
3: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Агентство Рейтер считает, что тон пресс-конференции Трампа и Зеленского был гораздо более благожелательным. Американский президент отошел от резкой критики и перестал называть Киев неблагодарным. Агентство отмечает, что в ходе последних российских ударов Украина вновь не смогла сбить ни одну из российских ракет, что подтверждает критическую нехватку ракет-перехватчиков. А слова Трампа о возможной передаче лицензии на производство Патриот агентство называет огромным подспорьем Киеву. Первостепенное внимание зарубежные СМИ все равно уделяют словам Трампа об Иране. Тоже агентство Рейтер пишет, что новые удары еще сильнее подорвали уже и так шаткое мирное соглашение, а нефть резко подскочила в цене. В целом на саммите НАТО царила карнавальная атмосфера, пишет Нью-Йорк Таймс. Но издание подразумевает не обстановку праздника, а происходящий там хаос. Мероприятию предшествовал заочный конфликт Трампа и премьера Италии Мелони. Американский президент раскритиковал ее за отказ допустить втягивание Рима в войну против Ирана. За то же самое Трамп раскритиковал и Францию с Великобританией. И, как отмечает ABC News, американский президент выразил недовольство союзниками союзниками по НАТО в целом. А вот Испании среди

0: прочего, досталось за отказ увеличить расходы на оборону НАТО. Трамп назвал Мадрид ужасным партнером и призвал прекратить всю американскую торговлю с Испанией. Журнал Time отмечает, что испанский премьер Санчес ранее проявил себя как один из самых ярых критиков Трампа в Европе. Среди прочего, он закрыл небо для американских истребителей, которые участвуют в конфликте с Ираном. Но после последних угроз Трампа, Санчес заявил, что отношения Вашингтона и Мадрида очень позитивные. Внезапно Трамп вспомнил и про свои притязания на Гренландию. Сказал, что США этот остров важнее, чем Дании. Критикуя защиту острова со стороны европейских лидеров, Трамп даже пригрозил, что может вообще вывести американские войска из Европы. CNBC отмечает, что генсекретарь НАТО Рютте вторил заявлением Трампа, сказав, что президент США, цитата, «абсолютно прав» в том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями. Но премьер Дании Мэтта Фредериксон вновь подчеркнула, что Копенгаген будет защищать каждый дюйм территории НАТО, включая свою собственную, а Гренландия не продается.
1: Внимание СМИ и соцсети также привлекли различные оговорки Дональда Трампа на саммите НАТО, в частности, на встрече с Зеленским. Американский президент заявил, что американский авианосец «Авраам Линкольн» в марте этого года атаковала, цитата, «Исламская республика Япония». А самого Зеленского Трамп назвал президентом Путиным.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Российское разноденежье времен гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, моржовки. Чеки Читинского отделения серого цвета – воробьи. Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением царь-колокола. А кузнецами – 50-рублевки так называемые «центры Сибири» с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах.
3: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Авликулиев. Российские авиакомпании с января по май перевезли 39,5 миллионов пассажиров, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. За этот период загрузка пассажирских кресел держалась на уровне почти 90%, а пассажирооборот составил 106 миллиардов 570 миллионов пассажирокилометров, добавил Никитин. Объем госфинансирования новой программы льготного лизинга гражданских судов в России, рассчитанный на 3 года, предусмотрен в размере 44,5 миллиарда рублей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам в кулуарах Иннопрома. Рассчитываем, что поддержим строительство примерно 30 единиц флота, отметил также глава Минпромторга. Строительство завода по производству печатных плат начато в Вологодской области, сообщила пресс-служба губернатора региона Георгия Филимонова. Проектная мощность составит до 12 миллионов квадратных дециметров продукции в год, а уровень локализации от 60 до 100%. Ввод предприятия полного цикла в эксплуатацию запланирован на начало 2028 года. Во второй половине 2028 оно выйдет на полную мощность. Объем инвестиций в проект 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Москве в среду на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» были открыты два высокотехнологичных производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Впервые в России начало работать производство по серийному выпуску жидкокристаллических дисплейных модулей для медицинского оборудования, промышленных панелей управления и систем безопасности. Также было пущено уникальное для России производство высокоскоростных оптических трансиверов, отметил Собянин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива до конца месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, и все это на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Вместо работы в поле фермеры все чаще ищут солярку. На многих АЗС и отпускают с ограничениями, а цены продолжают расти. О том, как это выглядит в разных регионах и как хозяйства пытаются справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров.
6: Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Ставропольского края Сергей Колесников.
7: Дизеля на последних, работаем на остатках. С Роснефтью пока не получается брать. Я не знаю, что будет. Мы где-то в минуса начнем уходить. Уборка будет стоить очень приличных денег, то есть рентабельность падает. И сейчас начало уборки, все сельхозпредприятия на минимуме своих собственных средств, их нет.
8: Если не досчитаетесь какого-то объема дизеля, насколько уборочная компания может застопориться?
7: Где-то очень много можно недособрать. Впереди еще кормозаготовка и капка свеклы уже в августе. И тут настолько глобально, даже цифры я не могу сам себе озвучить. На последних затягиваем и просто встанем и все.
8: На посевной кампании следующего года уже это может как-то отразиться?
7: Может, да. Само по себе вот уборка, это только часть работы. В следующем нужно идти почвоподработка земли. И люди уже задумываются, как экономить. Громадное количество транспорта на надо, машин, которые перевозят. Это тоже тысячи тонн. То есть кроме капки, еще и перевозка до завода. А уже в сентябре, в октябре новый сев. А
8: отпускные цены вы уже сейчас планируете увеличивать?
7: Мы не можем сделать это. То есть есть существующая рыночная цена, фермеры-заложники. Цены мы не повышаем.
6: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
9: У нас у фермеров есть льготное кредитование. Льготное кредитование идет целевое. Дизельное топливо, то есть ГСМ, там масло, бензин. Когда мы заключаем с Роснефтью договор, там есть лимиты по месяцам. Лимит у тебя на год. На год тебе сколько надо. У меня там уходит 240 тысяч литров, а то и больше.
8: Но сейчас объемы есть?
9: Да, конечно.
8: Это гарантии, они для вас зарезервированы?
9: По крайней мере, да.
8: А вот ваши коллеги из других КФХ, у них сейчас ситуация хуже с доступом к дистопливу?
9: Хуже у тех, у кого нету емкости для хранения. Потому что он привез там 10 тонн, он слил, а больше у него некуда сливать. Нету надежности, если ты погоду будешь убирать, и солярка закончилась, и ты будешь стоять, а потом ты солярку привезешь, а пойдут дожди, и что ты будешь делать? Ты будешь переживать. А когда дожди зашли, там на неделю, на две, есть пророст, есть потеря качества. А потеря качества – это потеря ценовой политики. У тебя уже не третий класс, а четвертый, а то, может быть, даже и фуражное зерно. Цены там уже совсем другие.
6: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина из Луховиц Московской области Елена Головащенко.
10: У нас, конечно же, есть трактор, погрузчик, то, что работает на дизеле. Но самое главное, что у нас итальянское оборудование, которое работает на дистопливе и больше ни на чем. А у нас две небольшие сыроварни. Если нет солярки, соответственно, работать мы не можем. Молоко нам хранить негде. То, что надоили, мы перерабатываем каждый день. Поэтому наши мужчины, работающие на ферме, просто дежурят и ездят по округе, собирая в канистры солярку. Для нас это очень накладно, потому что рабочих рук на ферме немного, и летний период это все равно страда. В общем, каждые мужские руки, отсутствующие, стоящие в очереди на добычу дистоплива, для нас большое горе. Но так в среднем мы можем переработать 600 литров молока в день. Это на выходе около 60 килограмм козьего сыра.
11: Это сейчас, а было да. Иначе, без дефицита топлива?
10: Конечно, в среднем до тонны мы перерабатывали.
11: То есть на лицо в половину практически?
10: Да, конечно.
5: Как пишет Forbes, одному комбайну за смену требуется до 300 литров дизеля, но на многих АЗС сегодня отпускают лишь от 20 до 200 литров топлива, иногда разрешают заправить только бак автомобиля. По словам экспертов, после созревания урожая желательно убрать максимум за 10 дней. При этом заключение прямого договора на поставку топлива может занять до месяца, что слишком долго для разгара уборочной. Ранее Владимир Путин заявил, что по данным Минсельхоза проблем с поставками топлива аграриям сейчас не наблюдается. ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компаний, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине 2010-х годов. Подробнее Наталья Шашина.
12: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с «Бизнес-ФМ» делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
13: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под 1% там сидят.
14: А так можно было?
13: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, сделали России, их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность, потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, и у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все... То есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмуртии, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
12: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготы можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
15: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, в котором не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу. Пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
12: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Но сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
14: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
16: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины не похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, уже скажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
14: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулей. В ВСУ атаковали в среду Ивановскую больницу в Херсонской области. Погиб сотрудник медицинского учреждения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Удар пришелся по станции скорой помощи. Пострадали две машины скорой и хозяйственная постройка, сообщил также Сальдо. Минобороны России сообщила в среду вечером о поражении в Киеве промышленного предприятия компании Samsung Украина, на котором шло производство и хранение комплектующих для крылатых ракет «Фламинго» и цеха по сборке беспилотников большой и средней дальности. Групповой удар высокоточным оружием был нанесен 7 июля. Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с Соединенными Штатами из-за угроз с американской стороны. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный иранский источник. Он подчеркнул, что любые новые военные действия со стороны Соединенных Штатов встретят более решительный и масштабный ответ. Как пояснил источник ТАСС, нарушая свои обязательства, США попытались активировать неиранский транзитный маршрут в Ормузском проливе, что прямо противоречит условиям соглашения. Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось, и ясность по поводу того, в какую сторону будут разворачиваться события, наступит после 9 июля. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении главы отдела геополитического анализа консалтинговой компании «Росстат Энерджи» Хорхе Леона. По его словам, вновь прекратившееся судоходство через важную морскую артерию, цитата, говорит о текущем восприятии рисков гораздо больше, чем любые заявления из Вашингтона или Тегерана. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупные нефтекомпании будут продавать топливо независимым АЗС напрямую, минуя посредников и биржу, сообщил вице-премьер Новак. Россия начнет импорт нефтепродуктов и временно запретит экспорт дистоплива. А Крым и Севастополь получат субсидии на бензин. В свою очередь, Путин поддержал идею создать сеть малых ПЗ в условиях украинских атак. Насколько эффективны такие меры? Недельная инфляция ускорилась до 31% с 22% недели ранее, однако годовая снизилась с 6% до 5,6%. Таковы данные Росстата. Дистопливо за неделю подорожало почти на 3,5%, а бензин на 2%. О чем говорят такие цифры и будет ли Центробанк бороться с нехваткой топлива в России путем удорожания денег? Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ на фоне использования студентами нейросетей при их написании. По словам главы Миноборнауки Фалькова, такая система уже перестала выполнять функцию проверки знаний, что приходит на замену. Подробности на Business FM. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда, об этом Иван Медведев.
18: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребована. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе Винка нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
19: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что на Винках в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров.
18: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
20: В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется региона субсидия. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополь.
21: Да, ну давайте договоримся, что формировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более.
20: Да, есть.
18: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. Кто их будет строить и под какие гарантии? А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дистопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов Винков с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
0: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа, и раньше через него как раз и распределялось топливо. А сейчас все происходит наоборот, и правительство начинает в этом плане искать решение на ранее озвученные ими же меры. Поэтому, конечно, тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
18: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
2: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное, стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
18: Вопросу выделения субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было, по крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
5: Инфляция в России за неделю разогналась, но годовая замедлилась. Недельная инфляция с 30 июня по 6 июля составила 0,31% против 22% недели ранее. Основной вклад в ее ускорение внесли цены на бензин и дизельное топливо, которые выросли на 2% и 3,5% соответственно. Годовая инфляция при этом снизилась с 6% до 5,6% из-за переноса индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Плодово-овощная продукция подешевела в среднем на 0,4%. Свежие данные по инфляции прокомментировала главный экономист инвестиций Софья Донец.
22: Инфляционная картина продолжает развиваться вокруг топлива и топливного кризиса. Рост цен на бензин опять выше прошлой недели. И главное, что и перспективы не ясны. По-видимому, купировать ситуацию быстро не получится. А это значит, что мы должны быть готовы к продолжению повышенной динамики цен. Может быть, даже в ближайшие месяцы, а не только недели. И видно по данным, что топливная ситуация постепенно начинает проникать и в цены других товаров. В отличие от большей части июня, последний две недели видно, как ускоряется рост цен на более такие консервативные, спокойные товары, продовольствие без плодово-овощной продукции и непродовольственные товары без бензина. Если на прошлой неделе могли еще говорить о том, что в непродовольствие могло повлиять динамика валютного курса, то сейчас рубль стабилизируется, и мы большую часть этого все-таки относим на эффект топлива. По итогам июня-июля кажется, что не меньше 1% в инфляцию добавит ситуация вокруг топлива. Это не только прямой вклад, потребительские расходы, но и косвенные через эффекты логистики. И самый главный вопрос, как будет на это реагировать Центральный банк, вопрос не очевидный, потому что ясно, что с дефицитом топлива высокими процентными ставками бороться никак нельзя, скорее только усугублять ситуацию, но это решение остается за регулятором. Не только цены растут, но и урон экономической активности наносится, и поэтому не исключаем все-таки продолжение движения в сторону снижения ставки. Пока в июле, нам кажется, более вероятными две опции. Либо умеренный шаг на еще 0,25% до 14%, как это было в июне, либо же пауза.
5: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ сохранил прогноз по инфляции в этом году в интервале от 4,5% до 5,5%. Регулятор ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году. Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина – студенты все чаще используют нейросети при их написании. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Алина Орлова.
1: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РанХиГС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить не то, насколько хорошо выпускник написал диплом, а то, насколько он готов решать реальные профессиональные задачи. Продолжает бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ «Станкин» Станислав Конов.
4: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то вот эту работу они способны проделать за какие-то десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это, наверное, будет более стрессово для самих выпускников, но это, конечно, будет более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для будущих работодателей.
7: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
4: Все, что касается документации, работы с ней, юридические направления, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
1: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
23: Дипломная работа – это в первую очередь аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, которыми владеет студент, существуют государственные экзамены. Именно то, насколько эффективно и успешно он сдавал экзамены и зачеты на протяжении всего периода обучения, должны считаться мерилом того, насколько он эффективно проходил через весь учебный процесс. Возможность введения кейсов и проектов довольно перспектив, но достаточно большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превалировало обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
1: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет ни в России, ни за рубежом. Так, в Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИОВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИОВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
24: Я думаю, что если формат выпускной квалификационной работы, он будет иным. Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь мы боремся с искусственным интеллектом. А что нам вот нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянно вот этой напряженности и в ожидании того, а выявит ли преподаватель в работе какие-то следы ИИ. Не на то креативной энергии растрачиваются и студенты, и преподаватели.
1: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах.
6: Главная заслуга Карла Линнея, шведского естествоиспытателя XVIII века, создание единой системы классификации растительного и животного мира. Это принесло ему всемирную известность, как и тот забавный факт, что труд Линнея был предан анафеме в Ватикане. Дело в том, что в римско-католической церкви приматами назывались высшие епископы. И папа Римский был оскорблен тем, что в своем труде ученый воспользовался именно этим термином для классификации обезьян. Однако для научного сообщества Карл Линней стал настоящим гуру, а в родной Швеции – национальным героем. Поэтому его портрет поместили на купюру в 100 шведских крон.
3: Культ на личности. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
1: Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки теперь показывают, на каких АЗС есть топливо и очереди. Раньше эти данные были доступны только водителям такси. Информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Санкт-Петербурга, а в ближайшие недели станет доступна и в других городах. КАМАЗ планирует вывести на рынок собственных антропоморфных роботов к концу этого года или в 27-м, сообщил технический директор компании Витольд Комаровский на Иннопроме. Это будут манипуляторы с пропорциями человеческой руки и сменными захватами для разных задач, управлять которыми можно дистанционно. Сейчас разработка проходит внутреннее тестирование. При этом по итогам прошлого года КАМАЗ получил чистый убыток в 43 миллиарда рублей против прибыли годом ранее.
3: Сделки.
1: Apple вложит более 30 миллиардов долларов в сделку с Broadcom для производства чипов. Соглашение обеспечит разработку свыше 15 миллиардов микросхем в США. Broadcom, в свою очередь, инвестирует 1,5 миллиарда долларов в модернизацию завода в Колорадо, где будут выпускать радиочастотные компоненты для сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth в устройствах Apple. Как подчеркивают СМИ, это часть глобального плана Apple по вложению 600 миллиардов долларов в экономику США за 4 года.
3: Бизнес и власть.
1: Минторг США разрешил OpenAI широкий запуск передовой ИИ-модели GPT версия 5.6, релиз которой ожидается на этой неделе. Ранее администрация Трампа требовала поэтапного выпуска с ограничением доступа, но в итоге ведомство одобрило полноценный релиз после дополнительных тестов и встреч с чиновниками. Подобные сложности возникали и у Anthropic с моделями Claude Fable 5 и Mythos 5, но регуляторы также сняли с них экспортные ограничения. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о поддержке Почты России. Документ предполагает создание электронной почтовой системы на госуслугах, оператором которой станет госкомпания. Россияне могут отказаться от этого сервиса, а вот компаниям и предпринимателям придется использовать имейл от Почты России, хотят они этого или нет. А об очередной реформе российской почты Михаил Задорожный.
8: Электронные ящики Почты России на госуслугах будут использовать для доставки юридически значимых сообщений от госорганов и Банка России. Например, россияне смогут получать электронные платежки за коммунальные услуги вместо бумажных в обычном почтовом ящике. Получение писем через госуслуги бесплатное, а вот бизнесу за отправку сообщений придется платить, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
9: Действительно, Почта России теперь имеет исключительное законодательное право на доставку заказных писем, юридически значимых сообщений, уведомления, извещения, требования. Ну, собственно, как и раньше, заказные письма всегда приходили от Почты России. Здесь теперь четко другим операторам и курьерским службам это прямо запрещается. Здесь теперь это касается не только переписки с государством, но и сообщений между компаниями по сделкам. Если в дальнейшем эти сообщения нужны будут в доказательной базе в суде, то они должны были быть от Почты России. Отказаться от системы можно. Для граждан ящик на госуслугах добровольный и бесплатный. Для юрлиц и ИП пользование ящиком становится обязательным и платным. Размер еще, я так понимаю, не установлен, но говорят, что-то в районе там 90 с чем-то рублей.
8: Но законопроект не запрещает отправку традиционных заказных бумажных писем. Этим по-прежнему могут пользоваться компании и организации, у которых нет аккаунта на госуслугах, если такие еще остались. В любом случае, за доставку юридически значимых сообщений придется платить, неважно в каком виде они будут отправлены. В первой версии документа спасать госкомпанию предполагалось в том числе за счет маркетплейсов. Для них хотели вести сбор в пользу России за доставку покупок. Участники рынка электронной торговли встретили эту инициативу в штыки. Потом от идеи отказались, и теперь у онлайн-бизнеса нет вопросов к закону о поддержке почты, продолжает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
10: Изначально в различных редакциях законопроекта присутствовали различные спорные нормы. В первую очередь это были вопросы, связанные с определенным сбором, с бизнесом оборотным. Но в итоге, после достаточно глубокого обсуждения с отраслью, все эти вопросы были сняты.
8: Принятый депутатами законопроект вводит ряд других мер, прежде всего финансовых, для поддержки почты. Например, ей разрешат размещать рекламу на платежных документах, которые она доставляет. А деньги Почте России нужны. По итогам прошлого года ее долг составил 127 миллиардов рублей. Это далеко не первая реформа российской почты с целью сделать ее безубыточной. Например, в конце нулевых отделение почтовой связи превратили в магазины, где можно было купить продукты питания и различные товары, включая детские игрушки и сигареты, что вызвало некоторое недоумение у посетителей. Удивляет здесь то, с каким упорством российские власти пытаются сделать Почту России прибыльным коммерческим предприятием, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
11: Почты, в принципе, во всех странах, но если не убыточные, то, по крайней мере, работают с нулевой рентабельностью. Я, честно говоря, не вижу ничего страшного, что Почта России убыточная. Это социальная отрасль, и она должна финансироваться за счет государства.
8: Ранее в Госдуме финансовый эффект для почты от принятия этого закона оценивали в 9,5 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей гидой в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на свои источники, отмечая, что у организации нет конкретного плана по допуску россиян к турнирам. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Формулировка, которая есть сейчас, говорит, что ФИФА изучит вопрос. Гарантий здесь нет, хотя и очевидна позитивная динамика. В частности, мы видим, что практически сразу Международная федерация футбола реагирует на заявление МОК. Позиция ряда федераций европейских стран по этому вопросу предсказуема. И здесь может возникнуть патовая ситуация, когда одни отказываются с нами играть, но всем необходимо при этом договариваться. В том числе и FIFA с UEFA, ведь ближайший крупный турнир пройдет в Европе. А именно там многие страны выступают против участия россиян. При этом между двумя организациями недавно возникло напряжение на чемпионате мира, когда в UEFA не поняли и раскритиковали отмену дисквалификации американца Фоларина Бауэра. Жеребьевка Евро-2028 состоится 6 декабря. Если к тому времени не будет внятных решений от FIFA и UEFA, а останутся только расплывчатые формулировки, то и этот турнир Россия, к сожалению, пропустит. Что касается клубного футбола, то первые квалификационные раунды в Еврокубках уже идут. Так что здесь можно думать о возвращении не раньше следующего сезона. Поэтому самый реальный сценарий из оптимистичных – это допуск сборной к участию в отборе на чемпионат мира 2030 года. Но и здесь, если Россия остается в составе УЕФА, проходит европейский отбор, все, как ни крути, зависит от общей международной повестки.
5: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с 22 года после начала специальной военной операции. Сборная России пропустила стыковые матчи к чемпионату мира 22 года и не участвовала в отборе на Евро-2024 и чемпионат мира 26 года. Индекс Мосбиржи вырос в среду более чем на процент. Оптимизм появился на фоне подскочившей нефти. В моменте баррель Brent торговался выше $80 на фоне новых обещаний Трампа разбомбить Иран. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
13: По итогам основной торговой сессии среды удалось вырасти российскому рынку акций. Индекс Московской биржи прибавил 2%, закрытие 2216 пунктов. Все это на фоне взлета мировых цен на нефть. Соответственно, в лидерах роста оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Там рост составил от 4 почти до 6%. Были и явные аутсайдеры. Бумаги полюса падали на 25%, даже теряли более 25%. Все это на фоне того, что менеджмент компании сообщил, намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Ну, как мы видим, на все эти новости, конечно, рынок довольно бурно реагировал. Что касается цен на нефть, то все это на фоне того, что США и Иран сначала ночью обменялись ударами, и все это привело к тому, что по факту вновь закрыт Армузский пролив. Ну и президент США Дональд Трамп много говорил на саммите НАТО в Анкаре. В частности, Трамп сказал, что рассматривает возможность ударов по Ирану в ближайшее время. Также Трамп отметил, что недоволен Тегераном и допустил возможность взятия штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановление морской блокады страны. Ранее Трамп сказал о том, что перемирие между США и Ираном закончилось. Еще один важный момент для рынка нефти, что Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, которая разрешала и торговлю, и производство, и поставки нефти, и нефтепродуктов из Ирана. Ранее, как мы помним, рынок рассчитывал на то, что иранской нефти будет побольше, чем было до начала конфликта. Как мы видим, очень быстро США действие этой лицензии прекратили. Ну и, конечно, рубль вырос. По итогам дня юань упал на 8 копеек, закрытие 11 рублей 20 копеек. Ну и если рассматривать доллар США, однодневный фьючерсный контракт на вечер среды ниже 76,5 рублей.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: Сложно, когда давние детские убеждения окончательно развеиваются как наивные и абсолютно неприменимые к современным реалиям. Я все про спорт вне политики, и деньги решают не все. В общем-то, уже с Олимпиады 1980-го в Москве я начал понимать, что эти принципы не работают, хотя был еще мальчишкой. А вот игры 84-го в Лос-Анджелесе, куда не поехала сборная СССР, уже помню отчетливо. Но если раньше вмешательство в спортивные решения пытались завуалировать, то на чемпионате мира Международная федерация футбола и ее президент Джанни Инфантино, похоже, вышли на новый уровень цинизма. Нападающий сборной США и Монако Флориан Белаган получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Казалось бы, крах для американцев, которые теряют своего лучшего игрока на следующий матч. Но нет. Дональд Трамп вступился за своих, обратившись к президенту ФИФА с просьбой или требованием пересмотреть решение. А независимая спортивная организация идет наперекор своим правилам и заменяет дисквал на сомнительный испытательный срок. Ну как тут не начать строить конспирологические теории из серии «А что же такое есть у американских спецслужб на Джанни Инфантино, что он так быстро согласился на скандальное решение?» Ну или считать бюджет. У ФИФА он 11 миллиардов долларов на стандартный для федерации четырехлетний цикл. ВВП штатов 32 триллиона в год. Как говорится, задавили массой. Но если со спортивными принципами уже открыто не считаются, то со спортивной кармой так не получится. Она действует на 146%. Хоть и со своим самым дорогим игроком Белаганом, чья трансферная стоимость сейчас 40 миллионов евро, сборная США с треском провалила матч с бельгийцами. 1-4. Карму не подкупишь. Точка.
3: Спорт и деньги на Business FM. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко. К новым знакомствам нас обычно толкает не столько усталость от старых или любовь к переменам, сколько неудовольствие тем, что люди, хорошо знакомые, недостаточно нами восхищаются. И надежда на то, что люди малознакомые, будут восхищаться больше. Наизусть. На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Уликулеев. Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым, сотрудничает с региональными властями. Об этом заявил глава министерства Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с правительством. Ранее Министерство энергетики сообщило, что реализует комплекс мер, направленных на увеличение поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь. Лидеры стран НАТО не признают собственной ответственности за усиление ядерной напряженности, которая является результатом модернизации и расширения ядерных арсеналов США, Британии и Франции, стремление разместить американское ядерное оружие ближе к границам России. Об этом говорится в заявлении ИКАН, Международной организации по запрещению ядерного оружия, передает РИА Новости. В организации добавили, что в итоговом коммюнике саммита НАТО также не упомянут тот факт, что в НАТО обсуждают распространение ядерного зонтика Франции на расположенные рядом с Россией страны. Гаражную амнистию в России продлят до 1 сентября 2031 года. Такой законопроект во втором чтении приняли депутаты Госдумы. С 2021 года, когда начала действовать амнистия, права на гаражи и земельные участки под ними оформили порядка 800 тысяч граждан, сообщал накануне глава Росреестра Алекс Куфинский. Еще около полумиллиона смогут сделать это в дополнительный пятилетний срок, оценил он. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Минтранс России осенью внесет поправки в правила дорожного движения, которые ограничат движение велокурьеров. Их планируют внести на рассмотрение осенью, сообщили газете «РУ» в пресс-службе министерства. Поправки должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов на дорогах. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США могут выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот», сообщил Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Также он назвал украинские удары по российским НПЗ эскалацией, которая поможет прийти к концу. Будут ли США помогать Киеву в ударах по России и как? Правительство ввело запрет на экспорт дистоплива на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйства уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Как это выглядит в разных регионах и как хозяйство пытается справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы с льготной ставкой для предпринимателей на ОСН. Как пишет Forbes, проверки затрагивают как новичков, так и старожилов регистрации льготных субъектов. Стала ли такая миграция массовым явлением? Подробности на Business FM. Пусть Украина сама производит «Патриот». Дональд Трамп допустил передачу Киеву лицензии на производство ракетных установок. Все это американский президент заявил на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Трамп считает, что и Москва, и Киев хотят достичь урегулирования, но никаких крайних сроков Штаты не устанавливают. Однако он подчеркнул, что между народами России и Украины, цитата, «почти нет разницы, они смогут поладить», при этом идею сделки с Ираном Трамп отверг. Украинские удары по российским НПЗ президент США назвал, цитата, «эскалацией, которая поможет прийти к концу конфликта», то есть не осудил. А госсекретарь Рубио фактически даже поддержал украинские удары. По его мнению, это позволит создать условия для переговоров. По поводу ракет-перехватчиков «Патриот», о которых просит Киев, Трамп заявил, что Украина может производить их достаточно быстро. Причину возможной передачи лицензии Трамп объяснил тем, что штатам самим нужны ракеты «Патриот». В ходе пресс-конференции с Зеленским американский президент напомнил о скандале в Белом доме.
16: Думаю, это хорошее время для моей встречи с Зеленским. Посмотрим, что можно сделать. Мы на самом деле наладили хорошие отношения. Трудно в это поверить, да? От овального кабинета до нынешнего момента. Мы урегулировали много войн. Думал, это будет самое простое для урегулирования. Но Путин непростой персонаж. И Зеленский непростой персонаж. Так что это не самое легкое. Элитное оборудование не обязательно, чтобы воевать. Но одна из вещей, которую мы обсудим, мы выдадим вам лицензию на производство «Патриот». Круто, да? Так что он не может теперь жаловаться, что мы даем их недостаточно. Производи их сам.
5: На встрече с Зеленским Трамп также напомнил о редкоземельной сделке между США и Украиной и сказал, что Вашингтон владеет частью украинской земли. Американский президент даже допустил, что может посетить Украину, но вряд ли его служба безопасности это позволит. Трамп выразил уверенность, что его трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным в конце концов произойдет, но не знает, где конкретно. Ехать в Москву Зеленский вновь отказался. А Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Украина ударами по НПЗ стремится создать нервозную обстановку в обществе, однако президент отметил, что у российской энергетики есть запас прочности, один из самых высоких в мире. Эти слова прозвучали в преддверии телефонного разговора с Трампом, который анонсировал американский президент. Все это мы обсудили с политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает». С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
0: Означают ли заявления Трампа полный отказ духа Анкориджа?
17: Дух Анкориджа испустил дух, извиняюсь за тавтологию, уже некоторое время назад, и его уже и в Москве-то похоронили. Что касается Трампа, то да, он вполне однозначно поддерживает украинскую сторону, хотя делает реверанс, тем не менее, явно он на саммите НАТО сделал решительный шаг в сторону большей поддержки Украины, чем раньше. И из его уст исчезла фраза о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки.
0: Что существеннее для российской стороны? Обещание дать лицензию на выпуск ракет «Патриот» или фактическая поддержка украинских ударов по НПЗ?
17: В прошлом году активно обсуждалась такая тема, как какие-то запреты или ограничения на удары западным оружием, которые предоставляются Украине по целям в России. И даже какое-то время Трамп высказывал обеспокоенность, хотя не очень громко, обеспокоенность ударами по нефтегазовым целям в Российской Федерации, потому что это может повысить мировые цены на нефть и вызвать дестабилизацию рынка. Сейчас выяснилось, что ничего это не повышает. Что касается лицензии на выпуск ракет «Патриот», то это не вопрос немедленного дня. Нужно развернуть производство, нужно получить электронные компоненты, вряд ли они будут производиться в Украине. Ну и потом все-таки это «Патриот» — это не томагавки, это оружие оборонительное, оно прикроет стратегические цели в Украине и тем самым повысит ее сопротивляемость. Это не критичный момент для России, если выбирать между двумя факторами. Удары по НПЗ для нас выглядят болезненнее гораздо.
0: В то же время выходит интервью у Залужного, в котором он говорит, что

0: как ресурсную войну. Это война на истощение, об этом говорили уже многие, ну, фактически он это и подтверждает. Война на истощение, чей ресурс больше, тот в конце концов и победит. Поэтому нельзя сравнивать Россию по ресурсам с Украиной по ресурсам, потому что весь украинский тыл – это фактически вся Европа, которая на нее работает. Поэтому он в этом плане делает акцент на то, что, дескать, и Украина может выдерживать. И в этом, кстати, совпадает с главой сопрезидента Буданова, террористы и экстремисты в реестре РФ. Совпадает в том плане, что Украина может воевать еще годами, опираясь на этот самый тыл, который простирается у нее аж до Лиссабона.
1: Трамп выражает уверенность, что помирит Россию и Украину, а вот с Ираном все. За этим утверждением что стоит?
0: Иран ведет себя гораздо более безрассудно, как это не покажется парадоксальным, чем Украина и Россия вместе взятые. Потому что зачем заключать, с одной стороны, перемирие, договариваться о прекращении огня, а потом вдруг, непонятно с какого перепуга, начинать обстреливать мирные торговые суда американских союзников. Причем для этого даже какого-то явного и повода не было. Даже Израиль его не подал. Поэтому, судя по всему, речь идет о том, что в Иране не все фракции и группировки властные поддерживают замирение с Америкой. И, видимо, идет какая-то острая внутренняя борьба, которая вот выплескивается, как борьба бульдогов под ковром, выплескивается в такие вот эксцессы. Поэтому вести диалог с такой стороной не только что трудно, а просто невозможно. Ну а то, что он выражает уверенность, что помирит, всегда, согласно методике там вести дела, надо выражать оптимизм.
1: Никак пока не отреагировала Москва. Чего можно ждать?
0: Я думаю, что идут глубокие размышления на тему будущего разговора с Трампом. Его позиция эволюционировала довольно заметно в сторону Киева. Он фактически похоронил дух Анкориджа, в этой связи нужен ход. Быть готовым к тому, что Трамп довольно, скажем мягко, в настойчивой форме попробует выдвинуть тезис нечто наподобие «давайте сейчас прекращать огонь, скажем, на 30-60 дней». И в это время, на каких-то минимальных условиях, и в это время будем вести переговоры дальше. Я думаю, что к этому предложению надо подготовить свое отношение.
2: Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Позднее Трамп в соцсетях написал, что его пресс-конференция с Зеленским прошла очень хорошо и очень позитивно. В ходе этой встречи он также пригрозил новыми ударами по Ирану. Трамп заявил, что с Тегераном нет смысла заключать сделку, потому что они, постоянно цитируя, обманывают, жульничают и нарушают перемирие. Американский президент пригрозил ударами не только по военным объектам Ирана, но и по электростанциям и опреснительным установкам, а также захватом иранского острова Харк. Высокопоставленный иранский чиновник заявил так, что Иран приостанавливает переговоры об окончательном регулировании США. Любая военная агрессия будет встречена более масштабным ответом, чем раньше. Bloomberg тем временем сообщает со ссылкой на источники, что Трамп на закрытой части саммита НАТО не дал европейским союзникам конкретных обещаний по Украине. Представители Европы получили лишь общие обещания, пишет агентство. Происходящее на саммите НАТО и заявления Трампа оказались на первых полосах зарубежных СМИ.
3: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Агентство Reuters считает, что тон пресс-конференции Трампа и Зеленского был гораздо более благожелательным. Американский президент отошел от резкой критики и перестал называть Киев неблагодарным. Агентство отмечает, что в ходе последних российских ударов Украина вновь не смогла сбить ни одну из российских ракет, что подтверждает критическую нехватку ракет-перехватчиков. А слова Трампа о возможной передаче лицензии на производство Patriot агентство называет огромным подспорьем Киеву. Первостепенное внимание зарубежные СМИ все равно уделяют словам Трампа об Иране. Тоже агентство Reuters пишет, что новые удары еще сильнее подорвали уже и так шаткое мирное соглашение, а нефть резко подскочила в цене. В целом на саммите НАТО царила карнавальная атмосфера, пишет New York Times. Но издание подразумевает не обстановку праздника, а происходящий там хаос. Мероприятию предшествовал заочный конфликт Трампа и премьера Италии Мелони. Американский президент раскритиковал ее за отказ допустить втягивание Рима в войну против Ирана. За то же самое Трамп раскритиковал и Францию с Великобританией. И, как отмечает ABC News, американский президент выразил недовольство союзниками по НАТО в целом. А вот Испании, среди прочего, досталось за отказ увеличить расходы на оборону НАТО. Трамп назвал Мадрид ужасным партнером и призвал прекратить всю американскую торговлю с Испанией. Журнал Time отмечает, что испанский премьер Санчес ранее проявил себя как один из самых ярых критиков Трампа в Европе. Среди прочего, он закрыл небо для американских истребителей, которые участвуют в конфликте с Ираном. Но после последних угроз Трампа, Санчес заявил, что отношения Вашингтона и Мадрида очень позитивные. Внезапно Трамп вспомнил

0: и про свои притязания на Гренландию. Сказал, что США этот остров важнее, чем Дании. Критикуя защиту острова со стороны европейских лидеров, Трамп даже пригрозил, что может вообще вывести американские войска из Европы. CNBC отмечает, что генсекретарь НАТО Рютте вторил заявлением Трампа, сказав, что президент США, цитата, «абсолютно прав» в том, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями. Но премьер Дании Мэтта Фредериксон вновь подчеркнула, что Копенгаген будет защищать каждый дюйм территории НАТО, включая свою собственную, а Гренландия не продается.
1: Внимание СМИ и соцсети также привлекли различные оговорки Дональда Трампа на саммите НАТО, в частности, на встрече с Зеленским. Американский президент заявил, что американский авианосец Авраам Линкольн в марте этого года атаковала, цитата, «Исламская республика Япония». А самого Зеленского Трамп назвал президентом Путиным.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Гуслицкие деньги. Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью. А еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег. В первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами. Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду. Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гилеровского, было обычным делом. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. Российские авиакомпании с января по май перевезли 39,5 миллионов пассажиров, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. За этот период загрузка пассажирских кресел держалась на уровне почти 90%, а пассажирооборот составил 106 миллиардов 570 миллионов пассажирокилометров, добавил Никитин. Объем госфинансирования новой программы льготного лизинга гражданских судов России, рассчитанный на 3 года, предусмотрен в размере 44,5 миллиарда рублей, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам в кулуарах Иннопрома. Рассчитываем, что поддержим строительство примерно 30 единиц флота, отметил также глава Минпромторга. Строительство завода по производству печатных плат начато в Вологодской области, сообщила пресс-служба губернатора региона Георгия Филимонова. Проектная мощность составит до 12 миллионов квадратных дециметров продукции в год, а уровень локализации от 60 до 100%. Ввод предприятия полного цикла в эксплуатацию запланирован на начало 2028 года. Во второй половине 2028 оно выйдет на полную мощность. Объем инвестиций в проект 7 миллиардов 700 миллионов рублей. В Москве в среду на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» были открыты 2 высокотехнологичных производства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Впервые в России начало работать производство по серийному выпуску жидкокристаллических дисплейных модулей для медицинского оборудования, промышленных панелей управления и систем безопасности. Также было пущено уникальное для России производство высокоскоростных оптических трансиверов, отметил Собянин. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива до конца месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой. Спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, и все это на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискует не успеть собрать урожай вовремя. Вместо работы в поле фермеры все чаще ищут солярку. На многих АЗС и отпускают с ограничениями, а цены продолжают расти. О том, как это выглядит в разных регионах и как хозяйства пытаются справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров.
4: Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Ставропольского края Сергей Колесников.
5: Здесь дизеля на последних, работаем на остатках. С Роснефтью пока не получается брать. Я не знаю, что будет. Мы где-то в минуса начнем уходить. Уборка будет стоить очень приличных денег, то есть рентабельность падает. И сейчас начало уборки, все сельхозпредприятия на минимуме своих собственных средств. Их нет.
6: Если не досчитаетесь какого-то объема дизеля, насколько уборочная компания может застопориться?
5: Где-то очень много можно недособрать. Впереди еще кормозаготовка и капка свеклы уже в августе. И тут настолько глобально, даже цифры я не могу сам себе озвучить. На последних затягиваем и просто встанем и все.
6: На посевной кампании следующего года уже это может как-то отразиться?
5: Может, да. Само по себе вот уборка, это только часть работы. В следующем нужно идти почва подработка земли. И люди уже задумываются, как экономить. Громадное количество транспорта на машин, которые перевозят. Это тоже тысячи тонн. То есть кроме капки скла, еще и перевозка до завода. А уже в сентябре, в октябре новый сев. А
6: отпускные цены вы уже сейчас планируете увеличивать?
5: Мы не можем сделать это. То есть есть существующая рыночная цена, фермеры-заложники. Цены мы не повышаем.
4: Глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
7: У нас у фермеров есть льготное кредитование. Льготное кредитование идет целевое. Дизельное топливо, то есть ГСМ, там масло, бензин. Когда мы заключаем с Роснефтью договор, там есть лимиты по месяцам. Лимиты себя на год. На год тебе сколько надо. У меня там уходит 240 тысяч литров, а то и больше.
6: Но сейчас объемы есть?
7: Да, конечно.
6: Это гарантии, они для вас зарезервированы?
7: По крайней мере, да.
6: А вот ваши коллеги из других КФХ, у них сейчас ситуация хуже с доступом к дистопливу?
7: Хуже у тех, у кого нету емкости для хранения. Потому что он привез там 10 тонн, он слил, а больше у него некуда сливать. Нету надежности, если ты погоду будешь убирать, и солярка закончилась, и ты будешь стоять, а потом ты солярку привезешь, а пойдут дожди, и что ты будешь делать? Ты будешь переживать. А когда дожди зашли, там на неделю, на две, есть пророст, есть потеря качества. А потеря качества – это потеря ценовой политики. У тебя уже не третий класс, а четвертый, а то, может быть, даже и фуражное зерно. Цены там уже совсем другие.
4: Глава крестьянско-фермерского хозяйства Былинкина из Луховиц Московской области Елена Головащенко.
8: У нас, конечно же, есть трактор, погрузчик, то, что работает на дизеле. Но самое главное, что у нас итальянское оборудование, которое работает на дистопливе и больше ни на чем. У нас две небольшие сыроварни. Если нет солярки, соответственно, работать мы не можем. Молоко нам хранить негде. То, что надоили, мы перерабатываем каждый день. Поэтому наши мужчины, работающие на ферме, просто дежурят и ездят по округе, собирая в канистры солярку. Для нас это очень накладно, потому что рабочих рук на ферме немного, и летний период это все равно страда. В общем, каждые мужские руки, отсутствующие, стоящие в очереди на добычу дистоплива, для нас большое горе. Но так в среднем мы можем переработать 600 литров молока в день. Это на выходе около 60 килограмм козьего сыра.
6: Это сейчас, а было иначе, без дефицита топлива?
8: Конечно. В среднем до тонны мы перерабатывали.
6: То есть на лицо половина практически?
8: Да, конечно.
1: Как пишет Forbes, одному комбайну за смену требуется до 300 литров дизеля, но на многих АЗС сегодня отпускают лишь от 20 до 200 литров топлива, иногда разрешают заправить только бак автомобиля. По словам экспертов, после созревания урожая желательно убрать максимум за 10 дней. При этом заключение прямого договора на поставку топлива может занять до месяца, что слишком долго для разгара уборочной. Ранее Владимир Путин заявил, что по данным Минсельхоза проблем с поставками топлива аграриям сейчас не наблюдается. ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компаний, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине 2010-х годов. Подробнее Наталья Шашина.
9: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с «Бизнес-ФМ» делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
10: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под 1% там сидят.
11: А так можно было?
10: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, сделали России, их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность, потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, и у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все, то есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмурте, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
9: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготы можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
12: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, в котором не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу: пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
9: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Но сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
13: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
14: В России набирает популярность небольшой кроссовер от Audi с индексом Q2 в удлиненной версии. Когда к нам первый раз пришла эта машина, я сильно сомневалась в ее успехе, но оказалась не права. Цена решает. Чуть больше 3 миллиона рублей за прекрасно едущий ВАК. Покупатели сочли это хорошим предложением, хотя такой машины на нашем рынке не было никогда. По длине автомобиль сравним, например, с Tenet 4. 4 метра 26 сантиметров в длину и 2 метра 60 62 сантиметра колесной базы. Внешне автомобиль напоминает скорее хэтчбэк, чем кроссовер. Да и клиренс у него 15 сантиметров в паре с передним приводом. Классические параметры обычного хэтчбэка. Технические характеристики схожи со многими автомобилями Volkswagen и Audi, которые сейчас привозятся параллельным импортом. Например, тот же Volkswagen Taru и Golf имеют 1,5 литра 160 лошадиных сил под капотом. Подарком судьбы была бы возможность завозить такие автомобили без коммерческого утилизационного сбора, но нет. По киловаттам мощность здесь буквально на пару десятых больше, чем допустимые для льготного утиля значения. Внутри эргономически автомобиль на удивление приятен. Хотя чему удивляться? Порода Audi. Удобные сиденья с хорошими поддержками и выдвижной подушкой под колени. Хороший набор теплых опций и просто прекрасная работа робота S-Tronic в паре с турбированным двигателем. Всего-то 160 лошадиных сил, а от вождения получаешь истинное удовольствие. Ходовая часть не грешит излишней жесткостью и радует классической управляемостью автомобилей концерна VAG. Мне просто не хотелось отдавать машину обратно в салон. Но у меня сейчас Tesla, и в данный момент менять ее на автомобиль с ДВС точно не самое правильное решение. Расстраивает только скудный выбор цветов интерьера. Мне всем понравится красноватый терракот и классический черный. Во всем остальном же машина оставила прекрасное впечатление.
13: Тест-драйв на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердара Вликулей. ВСУ атаковали в среду Ивановскую больницу в Херсонской области. Погиб сотрудник медицинского учреждения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Удар пришелся по станции скорой помощи. Пострадали две машины скорой и хозяйственная постройка, сообщил также Сальдо. Минобороны России сообщила в среду вечером о поражении в Киеве промышленного предприятия компании Samsung Украина, на котором шло производство и хранение комплектующих для крылатых ракет «Фламинго» и цеха по сборке беспилотников большой и средней дальности. Групповой удар высокоточным оружием был нанесен 7 июля. Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с Соединенными Штатами из-за угроз с американской стороны. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный иранский источник. Он подчеркнул, что любые новые военные действия со стороны Соединенных Штатов встретят более решительный и масштабный ответ. Как пояснил источник ТАСС, нарушая свои обязательства, США попытались активировать неиранский транзитный маршрут в Ормузском проливе, что прямо противоречит условиям соглашения. Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось, и ясность по поводу того, в какую сторону будут разворачиваться события, наступит после 9 июля. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении главы отдела геополитического анализа консалтинговой компании «Росстат Энерджи» Хорхе Леона. По его словам, вновь прекратившееся судоходство через важную морскую артерию, цитата, говорит о текущем восприятии рисков гораздо больше, чем любые заявления из Вашингтона или Тегерана. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупные нефтекомпании будут продавать топливо независимым АЗС напрямую, минуя посредников и биржу, сообщил вице-премьер Новак. Россия начнет импорт нефтепродуктов и временно запретит экспорт дистоплива. А Крым и Севастополь получат субсидии на бензин. В свою очередь, Путин поддержал идею создать сеть малых ПЗ в условиях украинских атак. Насколько эффективны такие меры? Недельная инфляция ускорилась до 31% с 22% недели ранее, однако годовая снизилась с 6% до 5,6%. Таковы данные Росстата. Дистопливо за неделю подорожало почти на 3,5%, а бензин на 2%. О чем говорят такие цифры? Будет ли Центробанк бороться с нехваткой топлива в России путем удорожания денег? Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ на фоне использования студентами нейросетей при их написании. По словам главы Миноборнауки Фалькова, такая система уже перестала выполнять функцию проверки знаний, что приходит на замену. Подробности на Business FM. Крупные нефтяные компании будут делиться топливом с независимыми АЗС. Крым и Севастополь должны получить субсидии на бензин, а еще в России могут появиться мини-НПЗ. Это основные тезисы, прозвучавшие в ходе совещания президента с правительством по ситуации на топливном рынке. Что из этого может сработать и когда, об этом Иван Медведев.
15: Основной докладчик по теме, вице-премьер Александр Новак, заявил о том, что, несмотря на уже принятые меры, ситуация остается сложной. Из того, что уже было сделано, действующие НПЗ нагрузили по максимуму, подтянули топливные резервы, запретили экспорт дизеля и упростили правила импорта топлива. А также решили, что вертикально интегрированные компании будут продавать бензин независимым АЗС напрямую, а не через посредников и биржу. Судя по отклику из регионов, эта мера там была очень востребовано. В Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС, рассказал глава региона Игорь Кобзев. И первые прямые контракты между ними уже позволили вздохнуть чуть легче. В Забайкалье же из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. Роснефть уже тоже продает им топливо напрямую. В Крыму и Севастополе винков нет вообще, а топливо там в 2 с лишним раза дороже, чем в соседнем Краснодарском крае, отчитался глава региона Михаил Развожаев.
16: Например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том, что на Винках в соседнем Краснодарском крае 73,5 рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина, для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров.
15: Вице-премьер Александр Новак согласился с губернатором, но президент поправил терминологию.
17: В целом, если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется регионов субсидии. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополь.
18: Да, ну давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более.
17: Да, есть.
15: Позднее глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал, субсидия нужна в размере 85 рублей за литр. Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что субсидия может помочь в снабжении топливом социально значимых служб, но не решит проблему с доставкой бензина и дизеля в регион. Скептически они отнеслись и к озвученной на совещании идее строительства в России мини-НПЗ. Кто их будет строить и под какие гарантии? А главное, это долго, а проблему нужно решать сейчас. Запрет на экспорт дизеля, по их мнению, это шаг как раз упреждающий. Сегодня с дистопливом все не так плохо, как с бензином, но впереди уборочная кампания. И кроме того, это правильный ход с медийной точки зрения. Когда даже дизель есть не везде, странно, что при этом мы его продаем. Что же касается прямых контрактов Винков с независимыми игроками, к этой мере есть вопросы, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
19: С одной стороны, вертикально интегрированным компаниям разрешают меньше продавать через биржу, а именно через биржу и доставалось топливо независимым АЗС, а теперь, наоборот, в общем-то, нужно как-то найти инструмент, каким образом топливо от вертикально интегрированных компаний передать независимым АЗС. Так этот инструмент и есть биржа, и раньше через него как раз и распределялось топливо. А сейчас все происходит наоборот, и правительство начинает в этом плане искать решение на ранее озвученные ими же меры. Поэтому, конечно, тут не совсем понятно, зачем тогда нужно было снижать нормативы продаж через биржу, чтобы потом искать новый инструмент распределения топлива для независимых АЗС. Но, по всей видимости, и логика решения, в общем-то, последняя такова, что в ручном режиме правительство будет перераспределять, в общем-то, эти объемы на определенные сети АЗС.
15: Решать все поставленные задачи Владимир Путин потребовал быстро.
18: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
15: Вопрос о выделении субсидий Крыму и Севастополю президент также присвоил статус «срочно» и поручил вице-премьеру Новаку решать эту проблему при поддержке Минфина. К слову, представителей Министерства финансов на совещании не было, по крайней мере, в кадре. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
1: Инфляция в России за неделю разогналась, но годовая замедлилась. Недельная инфляция с 30 июня по 6 июля составила 0,31% против 0,22% недели ранее. Основной вклад в ее ускорение внесли цены на бензин и дизельное топливо, которые выросли на 2% и 3,5% соответственно. Годовая инфляция при этом снизилась с 6% до 5,6% из-за переноса индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Плодово-овощная продукция подешевела в среднем на 0,4%. Свежие данные по инфляции прокомментировала главный экономист инвестиций Софья Донец.
20: Инфляционная картина продолжает развиваться вокруг топлива и топливного кризиса. Рост цен на бензин опять выше прошлой недели. И главное, что и перспективы не ясны. По-видимому, купировать ситуацию быстро не получится. А это значит, что мы должны быть готовы к продолжению повышенной динамики цен. Может быть, даже в ближайшие месяцы, а не только недели. И видно по данным, что топливная ситуация постепенно начинает проникать и в цены других товаров. В отличие от большей части июня, последний две недели видно, как ускоряется рост цен на более такие консервативные, спокойные товары, продовольствие без плодово-овощной продукции и непродовольственные товары без бензина. Если на прошлой неделе могли еще говорить о том, что в непродовольствие могло повлиять динамика валютного курса, то сейчас рубль стабилизируется, и мы большую часть этого все-таки относим на эффект топлива. По итогам июня-июля кажется, что не меньше 1% в инфляцию добавит ситуация вокруг топлива. Это не только прямой вклад, потребительские расходы, но и косвенные через эффекты логистики. И самый главный вопрос, как будет на это реагировать Центральный банк, вопрос не очевидный, потому что ясно, что с дефицитом топлива высокими процентными ставками бороться никак нельзя, скорее только усугублять ситуацию, но это решение остается за регулятором. Не только цены растут, но и урон экономической активности наносится, и поэтому не исключаем все-таки продолжение движения в сторону снижения ставки. Пока в июле, нам кажется, более вероятными две опции. Либо умеренный шаг на еще 0,25% до 14%, как это было в июне, либо же пауза.
1: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее ЦБ сохранил прогноз по инфляции в этом году в интервале от 4,5% до 5,5%. Регулятор ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году. Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина – студенты все чаще используют нейросети при их написании. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Алина Орлова.
21: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РанХиГС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить не то, насколько хорошо выпускник написал диплом, а то, насколько он готов решать реальные профессиональные задачи. Бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ «Станкин» Станислав Конов.
22: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то вот эту работу они способны проделать за какие-то десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это, наверное, будет более стрессово для самих выпускников, но это, конечно, будет более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для
0: будущих работодателей.
2: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
0: Все, что касается документации работы с ней, юридические направления, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
21: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
5: Дипломная работа – это в первую очередь аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, которыми владеет студент, существуют государственные экзамены. Именно то, насколько эффективно и успешно он сдавал экзамены и зачеты на протяжении всего периода обучения, должны считаться мерилом того, насколько он эффективно проходил через весь учебный процесс. Возможность введения кейсов и проектов довольно перспективна, но достаточно большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превалировало обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
21: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет ни в России, ни за рубежом. Так, в Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИОВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИОВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
23: Я думаю, что если формат выпускной квалификационной работы, он будет иным. Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь мы боремся с искусственным интеллектом. А что нам вот нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянно вот этой напряженности и в ожидании того, а выявит ли преподаватель в работе какие-то следы ИИ. Не на то креативной энергии растрачиваются и студенты, и преподаватели.
21: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
24: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. До того, как монополия на платежи перешла к центральным банкам, эксперименты с расчетными услугами проводились первыми банками Северной Европы. Их называли «разменные банки», поскольку они разменивали монеты разных государств и первыми стали осуществлять безналичную оплату за товары и услуги, в основном векселями. Ключевую роль в развитии централизованных платежей сыграл созданный в 1609 году муниципальный банк Амстердама. Все крупные платежи в городе должны были проводиться безналичным путем, что снижало и издержки, и риск мошенничества. Благодаря банку состоялся расцвет голландской Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта. Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
21: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
21: Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки теперь показывают, на каких АЗС есть топливо и очереди. Раньше эти данные были доступны только водителям такси. Информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Санкт-Петербурга, а в ближайшие недели станет доступна и в других городах. КАМАЗ планирует вывести на рынок собственных антропоморфных роботов к концу этого года или в 2027-м, сообщил технический директор компании Витольд Комаровский на Иннопроме. Это будут манипуляторы с пропорциями человеческой руки и сменными захватами для разных задач, управлять которыми можно дистанционно. Сейчас разработка проходит внутреннее тестирование. При этом по итогам прошлого года КАМАЗ получил чистый убыток в 43 миллиарда рублей против прибыли годом ранее.
4: Сделки.
21: Apple вложит более 30 миллиардов долларов в сделку с Broadcom для производства чипов. Соглашение обеспечит разработку свыше 15 миллиардов микросхем в США. Broadcom, в свою очередь, инвестирует 1,5 миллиарда долларов в модернизацию завода в Колорадо, где будут выпускать радиочастотные компоненты для сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth.

0: двухэтажные дома или их количество не превышает двух. Покупку можно совершить в доме, которому не больше 20 лет. При этом важно, чтобы он не был признан аварийным. Рефинансирование действующего кредита при покупке жилья на вторичном рынке недоступно. Включить ремонт и обустройство квартиры в семейную ипотеку также нельзя. Итак, теперь в перечень городов с доступной вторичкой по программе семейной ипотеки входят 886 населенных пунктов в 83 регионах России. В списке появились 13 новичков из 12 регионов, в том числе Ангарск, Иркутская область, Мичуринск, Тамбовская область, Павловск, Воронежская область. Но 18 городов в 18 регионах из льготного перечня исключены. Например, Балашов, Саратовская область, Кузнецк, Пензенская область, Туапсе, Краснодарский край. Что касается дальневосточной и арктической ипотеки, то внесенные изменения увеличили список городов, где по этой программе можно приобретать готовое жилье, до 92 в 19 регионах страны. Новинки всего две – Арсеньев, Приморский край, и Новодвинск, Архангельская область. По статистике Дом РФ, всего в рамках данной программы уже оформлены почти 17,5 тысяч кредитов на общую сумму около 60 миллиардов рублей. И все же, во многих льготно-пригодных городах ничего не строилось еще с советских времен. Так что программа есть, а возможность ей воспользоваться, увы. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Уликулеев. Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым, сотрудничает с региональными властями. Об этом заявил глава министерства Андрей Никитин на совещании президента Владимира Путина с правительством. Ранее Министерство энергетики сообщило, что реализует комплекс мер, направленных на увеличение поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь. Лидеры стран НАТО не признают собственной ответственности за усиление ядерной напряженности, которая является результатом модернизации и расширения ядерных арсеналов США, Британии и Франции, стремление разместить американское ядерное оружие ближе к границам России. Об этом говорится в заявлении ИКАН, Международной организации по запрещению ядерного оружия, передает РИА Новости. В организации добавили, что в итоговом коммюнике саммита НАТО также не упомянут тот факт, что в НАТО обсуждают распространение ядерного зонтика Франции на расположенные рядом с Россией страны. Гаражную амнистию в России продлят до 1 сентября 2031 года. Такой законопроект во втором чтении приняли депутаты Госдумы. С 2021 года, когда начала действовать амнистия, права на гаражи и земельные участки под ними оформили порядка 800 тысяч граждан, сообщал накануне глава Росреестра Алекс Куфинский. Еще около 500 000 смогут сделать это в дополнительный 5-летний срок, оценил он. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Минтранс России осенью внесет поправки в правила дорожного движения, которые ограничат движение велокурьеров. Их планируют внести на рассмотрение осенью, сообщили газете «Ру» в пресс-службе министерства. Поправки должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов на дорогах. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США могут выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот», сообщил Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО. Также он назвал украинские удары по российским НПЗ эскалацией, которая поможет прийти к концу. Будут ли США помогать Киеву в ударах по России и как? Правительство ввело запрет на экспорт дистоплива на фоне начавшейся уборочной кампании. Из-за нехватки топлива часть хозяйств уже рискуют не успеть собрать урожай вовремя. Как это выглядит в разных регионах и как хозяйство пытается справиться с дефицитом, мы спросили у фермеров. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы с льготной ставкой для предпринимателей на ОСН. Как пишет Forbes, проверки затрагивают как новичков, так и старожилов регистрации льготных субъектов. Стала ли такая миграция массовым явлением? Подробности на Business FM. Пусть Украина сама...